0: на неопределенный срок, уточнили в компании. А в воскресенье удар пришелся по инфраструктуре в Оренбургской области. Во время атаки беспилотника обломки дрона упали на территорию логистического центра «Озон». Возник пожар, обошлось без пострадавших, но склад остановил работу и перестал принимать поставки. А заказы, которые доставляются с этого склада, будут отменены. Деньги за них вернут клиентам, сообщили в компании. Как реагируют участники рынка? Спросим руководителя группы компании «Авокадо», эксперта в области интернет-торговли Сергея Чермашенцева. Он подключается к нашему эфиру. Сергей, здравствуйте. Насколько для вас стала неожиданной новость об атаках на склады «Озон»?
1: Да, новость действительно была печальной, потому что мы надеялись, что все же данную инфраструктуру не затронут воздействие, так скажем, внешнее. Поэтому сейчас участники рынка перестраиваются благодаря тому, что нельзя, не знаю, наверное, неправильно сказать благодаря, но в связи с такой ситуацией, которая была изначально с Валберсом, уже многие участники рынка, по крайней мере, наши клиенты перестроили схему работы, потому что сейчас самое важное – это сохранить команду, людей, сохранить товары, сохранить деньги. Поэтому уже сейчас начали, то есть где-то пару недель назад мы начали отрабатывать по системе, по своим складам. То есть маленькие склады по территории всей России. Вот мы их там активно искали, нашли, уже там какие-то к стройке приступили. И по всем складам стали развозить товары уже на ближайшие пункты, так скажем, прием. Но огромные товарные остатки, которые были сформированы на этих складах, потому что у всех, у складов маркетплейсов, ну вообще система маркетплейса, она поощряла систему работы, когда мы привозили на склад маркетплейса. Там и комиссия была ниже, и скидка покупателя была больше. Поэтому, да, действительно пострадало много наших сейлеров, очень много товара. Ну, мы не знаем его судьбу, потому что я не могу сейчас сказать.
2: Но сейчас потребуются оценки, мы понимаем. А, Сергей, вот тем, кто пострадал сейчас, на что они могут рассчитывать? Какие-то выплаты? Если да, то при каких условиях? Может быть, нужен юридический статус определенный произошедшему, не знаю, вроде там теракт или чему-то подобному?
1: Если юридический статус происшествия, террористический акт, то это, ну, понятно, что это признает суд, но это обстоятельство непреодолимой силы. И там было введено в оферту, что это не считается там при падении и так далее. Это не имеет значения, потому что, ну, наши юристы, по крайней мере, в этом направлении достаточно много материалов изучили. И получается, что в данном случае это выплаты либо какие-то компенсации, это воля непосредственно маркетплейса. И плюс, ну, мы очень надеемся, что государство, банки пойдут навстречу сейлерам и там где-то с налогами проще сделают, там, не знаю.
2: Вот так, кстати, какие меры были бы более действенными сейчас? Отсрочка по каким-то платежам всевозможным, уменьшение комиссии, то, что мы уже видели, да, Wildberries в том числе.
0: С налогами, да, связанные, да, какие-то вещи.
1: Сейчас, прежде всего, ну, опять же, каждый сейлер, у кого-то очень большая высокая закредитованность. Ему, конечно же, необходимо, во-первых, отсрочка, во-вторых, новые кредиты. Второй момент. Сейчас очень много людей, много компаний платят налоги. Ну, то есть уже период вот почти. Нужна какую-то новую систему, особенно для тех, кто работает на обществе налогообложения, потому что там нужно списание товара, чтобы уменьшить налоговую базу. Вот, моментов много, но у нас люди, которые занимаются данным вопросом, не знаю, нужно какой-то чек-лист составить, что ли, потому что у нас одни сейлеры, да, потому что у нас подход там к работе на маркетплейс был определенный. У кого-то, у сейлеров по-другому. У некоторых сейлеров огромные обороты, но у них свой склад 1500.
2: То есть сейчас как-то сейлерам надо самоорганизоваться, да, в зависимости от ущерба, и какую-то консолидированную позицию выработать. Я правильно вас понимаю?
1: Конечно, и это бизнес сейлеров, это наш бизнес, и нам нужно самим предложить, что нам было бы выгоднее, но опять же, без фанатизма, чтобы спасти бизнес, именно спасти, никто не говорит уже о заработках.
2: Все понятно, спасибо. Сергей Чермашенцев, эксперт в области интернет-торговли, был в нашем эфире. В Telegram, радио РБК, сейлеры, которые столкнулись с убытками или чей товар, к примеру, находился на этих складах, можете нам написать, да, как сейчас у вас обстоит дело, насколько ваш бизнес пострадал и какие какие меры поддержки были бы для вас

0: адекватны в сложившейся ситуации. Принимаем ваше сообщение уже прямо сейчас. 8 часов 16 минут в российской столице. Расскажем, что еще, кроме атак на склады «Озон», этим утром важно.
1: Скотт Бессент должен раскрыть план экономической изоляции Ирана. CNN утверждает, что детальной стратегии как таковой нет. Как будет выкручиваться министр финансов США и каких действий ждать от Вашингтона, расскажем мы в дальнейшем эфире. Еще один международный сюжет, который вы могли пропустить в выходные. Дональд Трамп так и не смог заключить торговую сделку с Канадой, или Канада не смогла заключить сделку с Трампом. Тут уж как посмотреть. Так или иначе, 50% пошлины вступили в силу. Оттава готовится к ответу. Каким он будет, узнаем у спецкора РБК Валентины Шварцман через полчаса. «Эй, человек», «Матч Акпарса», «Прощание». Эти короткометражки стали самыми кассовыми в этот уикенд. Ленты, про которые лично мы услышали в первый раз, собрали несколько сотен миллионов рублей. И вы, наверное, догадываетесь, какое кино там показывали в рамках предсеансного обслуживания.
0: 8 часов 17 минут в Москве. Сейчас об еще одном эффекте ближневосточного конфликта. Рынок недвижимости Дубая охлаждается. РБК пишет, ссылаясь на подсчеты консалтинговой компании Николерс. За первые полгода число сделок на первичке сократилось на 12%. А продажи вилл, в частности, так и вовсе упали практически вдвое. Схожая динамика и в сегменте готового жилья. Эксперты, которых просил РБК, говорят, что из-за геополитики многие инвесторы, в том числе и россияне, заняли выжидательную позицию. Ждать ли массового дисконта на дубайские квадратные метры? Этот вопрос мы адресуем генеральному директору франшизы «Калинка ОАЭ» Анастасии Тян. Она с нами на связи. Анастасия, доброе утро. Подтверждаете ли вы вот сложившуюся ситуацию с недвижимостью в Дубае сейчас?
2: Да, доброе утро. Да, если сравнивать с рекордной первой половиной. Да, меня слышно?
0: Да, вы в эфире, добрый пожалуйста.
2: День. Алло. Да, если сравнивать с рекордной первой половиной 2025 года, мы действительно увидели охлаждение жилого рынка. А здесь хочу обратить внимание, что по зарегистрированным данным земельного департамента Дубая снизилась не на 12%, а даже на 14% в году, и стоимость на 16%. Но я бы не называла это началом падения рынка. Мы сравниваем исключительно с высокой базой 2025 года, с рекордным 2025 годом. И кроме того, на динамику повлияли не только геополитические неопределенности, но и календарные факторы. Многие девелоперы перенесли запуски на второе полугодие, и само поведение покупателя тоже приняли ожидательную позицию.
1: Анастасия, если кто-то запланировал покупку квартиру в Дубае, лучше подождать или сейчас как раз самый хороший момент для входа?
2: Я бы на самом деле порекомендовала заходить сейчас, объясню почему, потому что многие девелоперы делают сейчас, при этом не снижая стоимость квадратного метра, делают хорошие условия для входа, меньше вход, разные стратегии по плану платежей. И при этом, если мы говорим о вторичном рынке, то на вторичном рынке появились те предложения, которых не было раньше, и мы можем рассмотреть приобретение недвижимости по стоимости квадратного метра 2022-2023 года. Поэтому профессиональные инвесторы, крупные инвесторы приобретают недвижимость именно сейчас.
0: Анастасия, а с чем заходить сейчас? С апартаментами, с виллами, еще какие-то форматы есть?
2: Смотрите, я слышала ваши комментарии про то, что виллы сейчас упали. Я на самом деле считаю, что это неправда. И по результатам зарегистрированных сделок земельного департамента инвестиции в виллы сейчас увеличились. И если говорить про жилую или коммерческую недвижимость, я бы, конечно, обратила внимание на коммерческую недвижимость. Также ссылаясь на земельный департамент по коммерческой недвижимости, сейчас количество сделок увеличилось на 30% по отношению к предыдущему году.
0: Анастасия, наверное, финальный короткий вопрос. Когда это окно возможности, если вот опираться на ваши данные, ваше мнение, закроется для входа на этот рынок?
2: Мы сейчас видим, как начинает вести себя инвестор уже на сегодняшний день и как себя ведет рынок ближе к сентябрю, то ажиотаж увеличивается и количество транзакций становится больше, и те предложения, которые были на рынке, например, весной или летом, их уже нет. Например, вторичные продавцы со вторичного рынка начинают убирать свои предложения.
1: Благодарим вас. Анастасия Тян, генеральный директор франшизы «Калинка» ОАЭ, была в прямом эфире радио.

0: РБК. Кстати, участники рынка рассказывали нам, что российские клиенты присматриваются к альтернативным направлениям для покупки жилья. В частности, речь идет об интересе к Таиланду и Бали, а также к Турции, Кипру и Оману.
1: Можно стать, кстати, соседом Павла Мамаева в Дубае. Я вот посмотрел, что он долгое время снимал там квартиру, а после того, как, собственно, карьера у него завершилась, окончательно обосновался в Эмирате и в какой-то момент приобрел для семьи виллу. А еще вместе с Федором Смоловым он открыл в Дубае футбольную академию, занимается тренерской работой. Что еще интересного прямо сейчас в мире спорта, расскажет Егор Белов.
2: Спорт на РБК.
3: Самое, наверное, интересное в мире спорта — это то, что московский «Спартак» обыграл «Зенит» в матче 5-го тура российской футбольной премьер-лиги.
1: Мы не сомневались, кстати. Да.
3: Ну, так оно и есть. Что здесь? Все действительно именно так. Красно-белые победили на своем поле. Полный стадион, великолепная атмосфера. Почти 40 тысяч зрителей собрались накануне на трибунах. Я тоже там присутствовал, если честно. Не буду скрывать, уже в первом тайме команда под управлением Карлоса Карседо забила дважды. На 13-й минуте Манфред Угальде после розыгрыша углового пробил в ближний угол. Вратарь «Зенита» Денис Адамов, защитник Вильмар Бариос встали на пути мяча, но помешать голу не смогли. Незадолго до перерыва отличный гол забил капитан. Ветеран «Спартака» Роман Зобнин пробил за пределов штрафной точно в угол. Во втором тайме «Зенит» имел несколько опасных моментов, реализовать не сумел. Мог забивать и «Спартак», но в итоге счет не изменился. Единственная, наверное, такая новость, которая немножко омрачила впечатление от победы для болельщиков «Спартака», это то, что Руслан Литвинов, защитник команды, в начале тайма получил травму, которая может оказаться тяжелой. Не мог наступать на травмированную ногу, покинул поле. И вот сегодня должны появиться данные о возможных сроках восстановления Литвинова. Пожелаем защитнику «Спартака» скорейшего восстановления. В итоге красно-белые удержали победный счет 2-0. О других матчах РПЛ вчерашних тоже расскажу. Крылья Советов выиграли впервые в этом чемпионате. Самарцы разгромили Акрон 3-0. Московская «Динамо» одержала волевую победу над Родиной. Уступали 1-0, победили 3-1. Дубль оформил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. Краснодар почти весь матч не мог распечатать ворота «Динамо» из Макачкалы, но в концовке ударом через себя в падении забил бразильский защитник «Быков» Жубал. 1-0. Лидер премьер-лиги Краснодар одержал 5-ю победу подряд.
1: Ударом через себя в падении. Как это? Опиши, Егор, пожалуйста.
3: Это еще называют ножницы, когда вот защитник, получается, спиной к воротам находится и, падая, наносит удар ногой.
1: Насколько эта травма опасна просто?
3: Ну, не очень часто травмы случаются. Скорее, чаще бывают травмы, когда футболисты кучу малу устраивают, празднуя гол. Тогда скорее есть риск получить повреждение.
0: А как часто такой прием используют?
3: Ну, нередко. Часто забивают. Мне кажется, самый знаменитый гол через себя забил Криштиану Роналду, еще играя за Реал, ворота Ювентуса.
1: Возможно, внимательные слушатели уловили, как с улыбкой Егор Белов рассказывал о матче «Зенит-Спартак», когда комментировал подробности, как достаточно сухо по новостям основу излагал остальные встречи, которые произошли в РПЛ. Егор Белов вернется в нашу студию уже в следующем часе.
2: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Свежая история из Китая, заставляющая внимательно отнестись к собственной спальне. 20-летняя студентка из Нинбо получила диагнозы ожирения и гипертония. И среди факторов, которые выявили врачи, оказалась привычка спать при включенном свете. Сам по себе этот случай ничего не доказывает, но очень хорошо совпадает с тем, что ученые знают из исследований. В наших глазах есть особые светочувствительные клетки. Их задача – считывать день сейчас или ночь. И когда ночью в комнате горит свет, эти клетки подают сигнал организму, и он начинает вести себя иначе, чем должен в темноте. Вмешивается в процессы, которые по природе своей ночные, включая выработку мелатонина. А дальше возникают негативные метаболические эффекты. Исследователи из Северо-Западного университета США проверяли это в лаборатории. Здоровые молодые люди спали одну ночь при комнатном освещении в 100 люкс. И уже на следующее утро организм хуже реагировал на инсулин, то есть хуже контролировал уровень сахара в крови. что происходит, если так спать годами, остается только догадываться. Важно, что речь не только о самом свете, но и о его яркости и цвете. Столюкс — это уровень не слишком яркого светильника, но он уже влияет на ночную физиологию. Врачи и ученые повторяют как мантру: качество сна напрямую влияет на качество жизни и ее продолжительность. И темнота здесь — один из ключевых факторов. Плотные шторы, в идеале блокаут или маска для сна, телефон экраном вниз и никакого телефона.

0: телевизора в спальне. Мелкие источники света, зарядки, роутер со светодиодными индикаторами лучше тоже убрать или заклеить. Сами по себе они слабые, но создают лишний световой фон. При этом не весь свет одинаково действует на организм. Мы наиболее чувствительны к синему и холодному спектру и наименее к красному и теплому. Так что если совсем без ночника некомфортно, выбирайте самый тусклый и самый теплый. Это уже гораздо более щадящий вариант для организма. Тем не менее, спальня должна быть самым темным местом в вашей жизни. С вами был Евгений Тиханович. Спите в темноте и повышайте качество жизни на РБК.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Заливное.
3: Наша азбука инвестиций богата на гастрономические изыски. И это здорово. Так, в одном из выпусков мы рассказывали про котлету, а теперь вот про заливное. Заливное – это масштабный обвал котировок. Паника, хаос. Так говорят чаще всего, когда распродажи идут широким фронтом. Из мониторов в буквальном смысле льется кровь. По-настоящему неприятная ситуация. Также очень часто употребляются глаголы «лить» и «сливать», то есть избавляться от активов, закрывать позиции, спешно продавать. Добро пожаловать в наш ресторан. У нас новое блюдо – заливное.
2: Нет, спасибо, я на диете.
3: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор». В целом, современное искусство – это то или не то? Во что можно проинвестировать?
4: У нас нет вторичного рынка, вы это никогда не сможете продать. Если мы идем в магазин и покупаем бутылку кефира, мы не думаем, что мы перепродадим через неделю.
5: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10.
6: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, Алисия, гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
5: Война скидок. В середине 2010-х Uber пытался завоевать Китай и столкнулся с местным конкурентом Didi. Началась ценовая война. Пассажирам давали скидки, водителям – доплаты и бонусы. Компании тратили на борьбу миллиарды долларов. Субсидии стали настолько щедрыми, что появились даже фиктивные поездки. Мошенники создавали аккаунты водителей и пассажиров, чтобы получать бонусы от сервисов. В 2016 году глава Uber признал, только в Китае компания теряет больше миллиарда долларов в год. В том же году Uber передал китайский бизнес Didi, получив взамен долю в объединенной компании. Завоевать рынок самостоятельно Uber так и не смог. Ошибка была в ставке на то, что рынок можно купить скидками. Клиента так привлечь можно, удержать гораздо сложнее.
6: Ошибка на миллион.

Половина девятого в столице, в студии Павел Потапов. Более 120 БПЛА и несколько крылатых ракет уничтожены в 4 городах и 14 районах Ростовской области за ночь, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Пострадавших нет, но есть множество последствий на земле в результате падения обломков, добавил губернатор. Обломки БПЛА упали на частный детский центр в Краснодаре. Погибли двое детей, еще 7 пострадали, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Также в городе под удар попал логистический центр «Озон». Кроме того, БПЛА атаковали минувшей ночью склады «Озон» в Адыгейске, Махачкале и Невинномысске. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Волгограда, Геленджика, Краснодара, Махачкалы и Сочи, сообщает Росавиация. Российские вооруженные силы поразили танкер в порту Южной в Одесской области, сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, судно доставляло горюче-смазочные материалы для ВСУ. Великобритания разрешила европейской оборонной компании MBDA передать Киеву секретные данные о британском.

0: американских компонентах для дальнобойной ракеты «Скальп». Это позволит Киеву наладить сборку. Об этом объявит британский премьер Энди Бернам в рамках своего первого государственного визита на Украину, передает его канцелярия. Злоумышленники стали рассылать россиянам ссылки на фишинговые сайты, имитирующие портал госуслуги. При переходе на них запускается видео с якобы взломом личного кабинета и выгрузкой документов и персональных данных, предупредили в компании F6. Злоумышленники используют для этого это для запугивания жертвы и дальнейших манипуляций. США стоит всерьез рассмотреть списание государственного долга как один из инструментов решения долговой проблемы, пишет «Нью-Йорк Таймс». Несколько дней назад он превысил долг рекордные 40 триллионов долларов. При этом колумнист газеты, автор книги «Всемогущий», посвященной истории денег, Пол Винья, напомнил о древнем месопотамском механизме амарги – массовом списании долгов. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Возможно, стоит перечитать законодательство времен Хаммурапи. Там тоже есть очень много полезных советов. Углубляться в эту тему не будем, но за развитием событий следим. Утро вне конкуренции в ваших радиоприемниках, умных устройствах, умных колонках. Может быть, на сайте вы сейчас нас слышите. У микрофонов Илья Приходько и Ирина Савельева. Ну и прямо сейчас перейдем к экономической повестке. Ирина, что происходит с индексом Мосбиржи прямо сейчас?
2: Индекс Мосбиржи снижается на 0,8%, 2102 пункта. Самое заметное снижение, конечно, в акциях «Озон». С утра они теряют около 10%. Если вы пропустили, этой ночью склады компании сразу в 4 регионах подверглись атаке.
3: Утро вне конкуренции.
1: Еще курс рубля. Вот доллар на выходные понедельник по официальным данным составил 82 рубля 92 копейки. А что новая неделя может принести и на валютном рынке, и на фондовом? Узнаем прямо сейчас у директора аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерия Вайсберга. Он на связи со студией. Валерий, доброе утро. Главный все-таки мотив, главный сюжет на этой неделе, по вашему мнению, какой?
4: Здравствуйте. Наверное, главный сюжет – это набирающие силы у сезона корпоративных отчетов. И, в принципе, если мы говорим про рынок акций, будет достаточно много интересных публикаций. И также корпоративные события. В частности, ждем каких-то анонсов по дивидендам норильского никеля. Формально рынок не закладывает вроде бы никаких дивидендов. Но, тем не менее, сам факт, что компания впервые за несколько лет обсуждает выплату и, возможно, даст какие-то сигналы, может стать таким источником движения. Потом, ну, наверное, из интересных больших компаний это Дом РФ, это Аэрофлот. И Аэрофлот интересен именно с точки зрения того, что компания, в принципе, стала на приватизацию, дополнительную продажу пакета акций. Вот, посмотрим.
1: Взлетят ли акции Аэрофлота, уж я так выражусь?
4: Ну, на самом деле, понятно, что сейчас в моменте ситуация, наверное, для компании скорее нейтральная. Вот, но, в принципе, наверное, можно ждать, что отчет подтвердит устойчивость финансов компании, постепенный и окончательный уход каких-то, так сказать, разовых статей из отчетности. Вот, и это позволит инвесторам, наверное, более точно спозиционировать, хотят ли они участвовать в дополнительном, не хотят. Вот, то есть это скорее такой, наверное, настойчивый отчет.
2: Валерий, видим, что на открытии рынка акции «Озон» теряют 10%. Утянут ли они за собой весь рынок вниз? В общем-то, с утра видим, ну, довольно-таки приличное снижение 0,8%.
4: Ну, я думаю, что, конечно, сигнал с точки зрения фона происходящего вокруг «Озон» достаточно негативный, но, наверное, нужно иметь в виду, что все-таки утренние торги достаточно малоликвидные. Понятный сигнал, но, опять же, в принципе, индикативное снижение довольно серьезное. Да, вполне возможно, что в течение дня все-таки котировки поднимутся чуть выше. Вот, но, в общем-то, понятно было после Wildberries, что компания будет под давлением. Поэтому, наверное, для тех, кто в акциях этих компаний находится уже под последние месяц-полтора, наверное, ничего радикально нового.
1: Вот. То есть сейчас идет такая эмоциональная реакция, которая, возможно, к 10 часам утра, когда откроется основная сессия торгов на Мосбирже, каким-то образом уже нивелируется.
4: Ну, она полностью не нивелируется. Понятно, что акции закроются снижением, но все-таки вот эта эмоциональная реакция, она, конечно, выглядит избыточной.
2: Что касается рубля, на минувшей неделе мы увидели небольшое

0: укрепление, но все-таки аналитики предсказывают дальнейшее снижение российской валюты.
1: Ну, все-таки, наверное, следует признать, что сейчас курс заметно ниже, чем можно было ожидать, и поэтому, в принципе, наверное, небольшое дополнительное укрепление рубля вполне возможно, тем более, если мы говорим про соотношение рубля и доллара, учитывая, что происходит вот на американском долговом рынке, что происходит, в принципе, с индексом доллара на глобальных рынках. Вот, я думаю, что против доллара, в принципе, рубль на этой неделе имеет шансы еще немножко укрепиться.
2: То есть каких-то серьезных, не знаю, потрясений, если можно так сказать, мы на этой неделе, что касается валютного рынка, не ждем вообще никоим образом?
1: Ну, учитывая, что 17 августа формально закончилось действие меморандума между США и Ираном, понятно, что, в принципе, так сказать, такие формальные пути для деэскалации, они, наверное, исчерпаны. Ну и вот в этой ситуации, наверное, мы будем видеть более высокие цены на нефть, ну, соответственно, для рубля это все-таки скорее позитивно.
2: Вот, кстати, мы сегодня рассказывали, на РБК вышел большой материал, в подписке можно будет посмотреть, о курсе рубля, который для российских экспортеров сейчас выгоден. Вот, например, называется цифра в 120 рублей за доллар. Речь, прежде всего, о тех, кто занимается сырьевым экспортом. Как вы считаете, когда-нибудь вообще мы можем увидеть вот такое трехзначное значение? Понимаю, что вопрос со звездочкой, но интересно.
1: Ну, фундаментально, если мы представляем себе, что в целом, все-таки даже целевая инфляция в России, она заметно выше, чем инфляция в странах торговых основных наших партнеров, ну, в частности, вот Китай, если мы возьмем, то понятно, что здесь фундаментально вшито все-таки некоторый темп ослабления, да, поэтому, в общем-то, на горизонте нескольких лет, в принципе, мы к уровню 100 вполне можем подойти.
0: Валерий, золото пошло вверх, мы видим, уверенно растет, инвесторы потянулись в защитные активы?
1: Ну, здесь можно и вспомнить про криптовалюты, которые тоже, в общем-то, неожиданно пережили такой на прошлой неделе ренессанс. Понятно, нервозность связана с тем, что происходит с американским долговым рынком, но, в принципе, ждем симпозиум Джексона Хоули, на этой неделе будет, и Кевин Уорш, новый глава Федрезерва, будет выступать. Послушаем его, посмотрим, что он скажет, но понятно, что в эпоху, когда мы находимся вот в ситуации такой новой глобальной неопределенности, когда в принципе, центральные банки отказываются от каких бы то ни было, так сказать, обещаний там среднесрочных по траектории твердых, да, в общем-то, понятно, что, в принципе, наверное, ставки по долговым инструментам государственные будут высокие, поэтому, наверное, потенциал роста золота в этой ситуации несколько ограничен, но действительно, вот, покупали на опасениях того, что действительно за заявлениями об интервенциях на рынке госдолга последуют какие-то другие, там, более опасные действия, ну, вот, про которые вы говорили, да, списание долга каким-то образом. Но я думаю, что это не на столе, и учитывая все-таки объемы интервенции, понятно, что это скорее вот какие-то индикативные вещи, да, связанные с отдельными конкретными выпусками, да, в которых необходимо обеспечить какую-то ликвидность.
2: Благодарим за экспертизу. С нами на связи был директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг. Ну, вот каких-то серьезных все-таки событий, наверное, на этой неделе, да, и потрясений, прежде всего, на рынке не будет. Но напомним, что сегодня после 10.00, сразу после выпуска новостей на радио РБК, открываем основную торговую сессию Мосбиржи. Через 40 секунд о том, что будут дальше делать в Вашингтоне, что далее будет происходить с санкционной и пошлинной войной. Вот это интересно.
3: Реклама. Жизнь проходит в бешеном ритме, и в таком ритме нет времени искать стабильный интернет или разбираться со сложными приложениями. Хочется одного простого решения, чтобы оставаться в курсе событий. С приложением FM Play Radio РБК запустится в один клик. Даже если его еще нет в вашем городе. Главные новости дня везде с вами. FM Play. Твое радио всегда рядом. Доступно во всех популярных магазинах приложений. Возрастное ограничение 16+.
2: 8:40 в российской столице. Морские буи, намордники для собак, национальные флаги, разные виды фанеры и цемента. Нет, мы не рекламируем новый строительный магазин, как вы могли подумать. Это список канадских товаров, против которых теперь действуют американские пошлины.
3: Утро вне конкуренции.
0: Переговоры об их отсрочке шли всю прошлую неделю. Делегаты приезжали в Белый дом, несколько часов уговаривали Трампа заключить торговую сделку, но в субботу решение было принято не в пользу

0: Оттавы, размер сборов в итоге 50%. Затронут они товары на общую сумму от 20 до 28 миллиардов долларов. Это подсчитали Рейтер и канал CBS. Впрочем, общий объем импорта около 400 миллиардов. Премьер Канады Марк Карни заявил, что точно такие же тарифы будут действовать на американский импорт уже с 8 сентября. За развитием событий следит специальный корреспондент РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман. Она подключается к нашему эфиру. Валентина, доброе утро. На самом деле мы так много и часто говорим об этой теме. Почему так важно за ней следить?
1: Ну, здесь, мне кажется, ключевое то, что мы до этого не видели того, как вообще может разворачиваться полномасштабная торговая война Трампа не с Китаем, не с противником, да, а действительно с своим партнером и соседом. Все-таки все вот такие торговые войны с партнерами, будь то Европейский Союз, будь то Канада и Мексика, как в начале нынешнего срока, так в прошлом, это были довольно такие скорые войны, которые довольно быстро заканчивались и приходили к каким-то соглашениям. Видимо, на это был расчет и сейчас, что вот ведет пошлины, прямо пригрозит ими, быстренько выйдет на соглашение, и все закончится. Как это будет в долгосрочной перспективе вообще влиять на весь североамериканский рынок, представить пока сложно, потому что, судя по всему, обе стороны заняли довольно принципиальную позицию и не хотят от этих позиций отходить. И, соответственно, вообще глобально это может поставить под вопрос и будущее трехстороннего торгового соглашения, которое сейчас действует на континенте, да, это USMCA. Вот, поэтому здесь это может глобально повлиять и на мировые рынки в отдельных отраслях, потому что и Мексика, и Канада будут вынуждены в таком случае искать альтернативные рынки сбыта.
2: А Валентина, почему 8 сентября? Почему Канада не вводит эти меры прямо сейчас, а еще подождет до этого вторника, 8 сентября, повторюсь?
1: Здесь два фактора. Первый, 8 сентября, это следующий день после Дня труда в Америке, такое начало делового календаря. Да, потому что сейчас еще август, лето, еще не все вернулись к работе. Да, а, собственно, начать тарифную политику, да, с 8 сентября, с первого такого более активного, ну, сначала такого активного делового календаря, мне кажется, более эффектно. Во-вторых, надо понимать, что американские пошлины довольно сильно бьют по канадской экономике. И ответные тарифы, они же тоже повлияют довольно сильно на жизнь канадцев. Потому что ограничит их всех товарах, которые будут им доступны. Рынки двух стран очень сильно взаимосвязаны. Поэтому Карни очень важно сейчас просчитать, вообще откалибровать свою тарифную политику, как подобрать ответные тарифы так, чтобы это было чувствительно для Америки, но не слишком сильно отразилось на самих канадцах, и это делается не так быстро. Видимо, под такой сценарий они все-таки изначально не закладывались, в отличие от американцев, да, которые подготовили тарифы и их ввели. Вот поэтому какое-то время все-таки на проработку ответных мер нужно.
0: Валя, если попробовать сравнить, кто все-таки больше пострадает от тарифной войны, канадцы или американцы?
1: В экономическом плане пострадают канадцы. Но здесь надо понимать, что вопрос не в том даже, кто сильнее пострадает, а кто дольше сможет играть в эту игру и дольше, собственно, выстоит. Кто последний моргнет. И здесь, на самом деле, с политической точки зрения, довольно сильно страдает Дональд Трамп. Да, тарифная политика не пользуется широкой поддержкой населения, она приводит к росту цен, она вредит американским фермерам, да, которые теряют сейчас доступ, в том числе, к канадскому рынку. Это негативно сказывается на ценах на автопром. Поэтому...
2: Ну, то есть, скорее, эти пошлины могут сказаться на республиканцах, если уж так упростить.
1: С политической точки зрения, да. Повлияет на их рейтинги и на их шансы, в том числе на предстоящих ноябрьских выборах. Поэтому, возможно, с точки зрения национальной гордости, канадцам и Карни будет проще выстоять, а вот республиканцам придется в лице Дональда Трампа, в частности, придется пойти на какие-то все-таки уступки, чтобы ситуацию регулировать, и все-таки к выборам подойти более стабильной ситуации в стране.
2: Спасибо. С нами на связи была специальный корреспондент РБК, автор программы «Пояснительная бригада» Валентина Шварцман. Получается, у нас только что в прямом эфире родился такой экономико-политический анекдот. Кто больше всех пострадает от торговой войны Вашингтона и Оттавы? Канадцы или американцы? Сильнее всего пострадают республиканцы. 8 часов 45 минут в Москве. Сейчас о том, что важно сегодня.
0: Скотт Бессент должен раскрыть план экономической изоляции Ирана. CNN утверждает, что детальной стратегии как таковой нет. Как будет выкручиваться министр финансов США и каких действий ждать от Вашингтона, расскажем через 15 минут. Атаки на склады «Озон» продолжились. В минувшие выходные был зафиксирован первый прилет. Этой ночью еще 4. По крайней мере, речь идет об официально подтвержденных. Это Махачкала, Краснодарский край, Адыгейск и Невинномысск. Через 20 минут расскажем о реакции рынка.

0: В России планируется ужесточить требования к знакам переменной информации и динамическим информационным табло. Новый ГОСТ к дорожным знакам запретит им мерцать. По задумке, это снизит риск ослепления. В Казахстане подходят к концу парламентские выборы. В Курултай проходят 5 партий. Президентская Адилет лидирует с большим отрывом.
1: 8:46 на часах в студии. Сейчас разбираемся, как прошел первый уикенд проката, давайте выразимся так, новой части «Человека-паука» в России. Прокат — это очень условно в этом случае. А показы, наверное, это будет более точное слово. Так вот, показы новой части франшизы под названием «Новый день» стартовали 20 августа. Картина представлена в так называемом теневом прокате, то есть предсеансное обслуживание. Мы уже привыкли к такому формату. Но поэтому в топе по сборам, если судить по официальной статистике, оказались короткометражки, например, «Эй, человек», «Матч Акпарса», «Прощание» и другие малоизвестные ленты. Они в итоге собрали сотни миллионов рублей. Как все это вообще отражается на рынке кинопроката? Что все это значит? К эфиру подключается медиаобозреватель РБК Евгения Стогова. Евгения, доброе утро. А ты смотрела «Эй, человек» или «Матч Акпарса»? Какие там сильные, интересные моменты?
2: Я на выходных сходила на «Матч Акпарса», тоже шутили с друзьями, что 2 часа до этого фильма нам показывали какого-то странного парня в красном трико и актрису, которая, кажется, была в «Одиссее Нолана» несколько минут в кадре. В общем, действительно, да, сейчас в практически все кинотеатры, которые готовы показывать голливудский контент в таком теневом полупиратском формате, это практикуют, и на самом деле оказываются экономически выигрышной ситуации, потому что если прямо сейчас смотреть на кассовые сборы «Уикенда», то есть с 20 по 23 августа, то из 12 топ-фильмов 9 – это короткометражные фильмы. Более того, на первом месте по всем сборам находится один из таких короткометражных фильмов. Это фильм «Прощание». Он обходит даже пресловутого «Колобка», из-за которого, я напомню, на 3 недели сдвигали премьеру «Человека-паука».
1: Но это несложно обойти «Колобка». Евгения, всегда меня интересовало, а авторы этих короткометражек, они получают тут какие-то баснословные гонорары? Ведь формально это все-таки катается их лента в кинотеатре.
2: Нет. Дело в том, что, во-первых, у таких короткометражек нет официального дистрибутора, то есть кинотеатры договариваются напрямую с их производителями и, как правило, просто платят им фиксированную стоимость, а дальше уже распоряжаются их короткометражкой так, как они хотят. Бывают индивидуальные условия, но это скорее редкость, чем какая-то общая практика. Но на самом деле, исходя из того, что обычно рассказывают авторы такого кино, они только рады и индустрии помочь, ну и то, что их собственная картина, если кто-то вдруг останется на дополнительном сцену после титров, получит хороший охват.
0: Женя, если вернуться к сборам, вот эти малоизвестные короткометражки собрали сотни миллионов рублей, да? Это много или мало?
2: Я могу даже плюс-минус примерную цифру, близкую к точной, назвать. По моим вот подсчетам всех короткометражек в этом топ-12, за выходные их сборы суммарные составили почти 600 миллионов рублей. Mm-hmm. Это огромная цифра. То есть, если даже смотреть на все того же «Колобка», у него за весь период проката текущие сборы 757 миллионов. То есть, совсем символически больше. И я напомню, что он идет в прокате уже почти месяц. За первый уикенд у того же «Колобка» было всего 245 миллионов, то есть это почти в 2.5 раза меньше, чем текущие суммарные сборы короткометражек.
1: Евгения, а сколько может всего «Человек-паук» собрать по прогнозам, по ожиданиям?
2: По ожиданиям экспертов, с которыми я общалась, сборы могут приблизиться к 2 миллиардам, но здесь крайне сложно будет оценить это точно, потому что, я напомню, еще в прокате идет «Одиссея», и кинотеатры, у которых, например, есть залы IMAX, продолжают показывать и ее. То есть вычленить, где в этой сумме чистый «Человек-паук», пока довольно сложно, но, скорее всего, процентов 85-90 приходится именно на него.
1: Спасибо. Это была медиаобозреватель РБК Евгения Стогова. Получается, что качество предсеансного обслуживания в российских кинотеатрах в последнее время заметно выросло.
0: Выходные смотрели не только кино, но и следили за игрой в Доту 2. Так вот, российская киберспортивная команда Team Spirit оформила уникальный дубль. Вчера их игроки в Доту 2 в третий раз уже выиграли крупнейший турнир International, а вслед за этим коллектив по Counter-Strike 2 одержал победу на eSports World Cup, который проходил в Париже. За один день драконы, так их называют фанаты, взяли 2 главных трофея года в самых престижных дисциплинах. В финале International Team Spirit в упорной борьбе обыграла другой российский коллектив Team Vision со счетом 3-2 и заработала почти, внимание, $1.5 миллиона призовых.
1: Наши слушатели упорно просят назвать никнеймы игроков. Сообщают, что в Vision команде был игрок с ником Дукалис. Важная деталь. Ну а позднее в тот же день состав по Counter-Strike 2, где

0: где мы 18 лет, разобрался с турецкой Food и Sports 3-1 в финале, добавив в копилку еще 600 тысяч долларов. Директор департамента по связям с общественностью Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Терещенко в беседе с Алисой Чановой подчеркнул, российская школа киберспорта остается одной из сильнейших в мире. И в ближайшие годы наши игроки продолжат доминировать на международной арене.
1: Такое было, что та же Team Spirit в один год выигрывала мейджоры и интернешнл по Counter-Strike и по Dota. Но, безусловно, это грандиозный результат для команды с российскими корнями. Это уникальное достижение. И Федерация компьютерного спорта России, как и все российские болельщики киберспорта, гордятся этим и дают должное победе Team Spirit.
2: Сколько зарабатывают топ-команды на таких соревнованиях? И может ли киберспортсмен из того же Team Spirit по уровню доходов сравниться с топ-футболистом?
1: Это профессиональные коллективы, как любой футбольный клуб, например, чтобы было более понятно. Но, безусловно, призовые очень большие, нерекордные. В этом году на International призовой фонд составлял порядка 3 миллионов долларов. Бывали эти турниры, когда призовые были гораздо больше. Но все равно это солидная сумма, и она делится не только между пятеркой игроков, но и менеджментом, и всем обслуживающим персоналом. Поэтому, конечно же, это очень серьезные деньги, которые ребята заслужили.
2: Наши клубы впервые заняли первые 4 места на чемпионате мира. Можно ли говорить, что Россия занимает лидирующую позицию в киберспорте?
1: Конечно, российская школа киберспорта одна из лучших в мире. Это еще раз доказывает результаты интернешнала и мейджора по Counter-Strike. Во-первых, киберспорт в России действительно был признан впервые именно в России как официальный вид спорта в 2001 году. Уже после этого его начали признавать настоящим видом спорта в других странах. И, может быть, и в том числе и это послужило тому, что российская школа киберспорта одна из лучших в мире. И до сих пор это держится, и можно видеть просто по результатам. Тот же Донг по Counter-Strike 2 из Team Spirit несколько лет подряд один из лучших игроков. В прошлом году был вообще лучшим игроком в Counter-Strike. В этом году, по-моему, второе место занял.
2: Ну и по вашему мнению, продолжим ли мы удерживать такой результат?
1: Безусловно. Российские киберспортсмены продолжат доминировать на мировой арене киберспорта. Это видно и по сегодняшним результатам. И мы в Федерации компьютерного спорта России видим, какое количество талантов принимает участие в наших соревнованиях. И, безусловно, они достигнут, если не таких же, то очень серьезных результатов в профессиональных командах на мировой киберспортивной сцене.
0: Стоит добавить, Team Spirit стала первой в истории командой, выигравшей International трижды. Ранее драконы побеждали в 2021 и 2023 годах. Примечательно, что весь топ-4 этого состязания заняли исключительно российские организации. А вот сервис для отслеживания состояния серверов игровой платформы Steam накануне сообщал о массовых жалобах после окончания главного турнира Dota 2. У пользователей по всему миру были проблемы при поиске игры.
3: Автоньюз. Можно ли построить автомобиль из соевых бобов? Звучит, будем честны, как полный бред. Но однажды Ford действительно попытался это сделать. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о, пожалуй, одном из самых необычных концептов в истории американской марки. В середине прошлого века в США жил биолог Джордж Вашингтон Карвер. Он прославился исследованиями сельскохозяйственных культур и разработал около 300 способов использования арахиса – от пищевых продуктов до промышленных материалов. И его работы настолько заинтересовали Генри Форда, что глава Ford Motor Company привлек ученого к экспериментам с соевыми бобами. Задача была амбициозной – создать пластик на основе сои, который можно было бы использовать для автомобильных кузовных панелей. И одним из главных стимулов для экспериментов стала Вторая мировая война. Еще до вступления США в конфликт сталь уже была дефицитным ресурсом, поэтому Ford всерьез искал материалы, которые могли бы заменить металл в автомобильной промышленности. Кроме того, в компании считали, что использование сельскохозяйственного сырья позволит поддержать американских фермеров, а более легкие кузовные панели потенциально могли сделать автомобили безопаснее. Результатом экспериментов стал Soybean Car – автомобиль, который в 1941 году представили публике. Кузов состоял из 14 панелей из пластика на основе соевого сырья и других растительных материалов. Окна сделали из легкого акрила, а под капот установили 60-сильный V8. Но после вступления США во Вторую мировую войну Soybean Car так и остался экспериментом. После войны идея постепенно потеряла актуальность, а единственный прототип, к сожалению, не сохранился. Но Ford был далеко не единственным автопроизводителем, который который экспериментировал с необычными материалами. В 1939 году General Motors показала на всемирной выставке в Нью-Йорке Pontiac, который получил полностью прозрачный кузов из акрилового пластика. А после войны началась уже настоящая эра пластиковых кузовов. В автомобилестроении начали активно использовать стеклопластик. Это материал, армированный стекловолокном. Именно из него, например, сделали кузов Chevrolet

0: корвет первого поколения. Сегодня же главным символом легких материалов стал углепластик. Например, кузов Кёнигсег Йеска полностью состоит из карбона. Благодаря этому автомобиль весит около 1400 килограммов. Но и стоит он соответствующе – примерно 3,5 миллиона долларов. Так что пока композитные материалы – это скорее выбор спортсменов и миллионеров.
1: Почему так сложно бывает на переговорах?
2: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
3: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Настоящий идеалист стремится к деньгам. Деньги – это свобода, а свобода – жизнь. Эрих Мария Ремарк.
5: У Китая скоро будет армия старого населения, которого надо будет обслуживать. Кто будет вообще работать на всех предприятиях промышленных? Множество вот этих роботы.
6: Будет политика, одна семья, два робота.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
7: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
8: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
9: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
10: По будням в 10:00. Специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза, прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК.
3: РБК «Тренды».
10: Аналитики американской компании ActiveTrack изучили 443 миллиона рабочих часов 163 тысяч сотрудников в 1111 организациях. Исследование активности в приложениях, электронной почте и мессенджерах показало реальное влияние искусственного интеллекта на бизнес-процессы вместо субъективных оценок. Выяснилось, что после внедрения нейросетей время на выполнение задач выросло на 27,346%, а объем переписки в чатах на 145%. При этом доля концентрации сократилась до 60% из-за частого переключения между задачами. Такая тенденция может потребовать от руководителей жестко регламентировать коммуникации, превращая защиту фокусного времени в базовый стандарт цифровой гигиены.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 3 утра в столице, в студии Павел Потапов. Правительство окажет поддержку предпринимателям, пострадавшим от атак БПЛА на объекты группы РВБ. Также Минфин подготовил меры по сохранению функционирования самой компании, говорится в пресс-релизе министерства, он есть в распоряжении РБК. Меры предусматривают отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий. Поддержку получат юридические лица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. Минувшей ночью БПЛА атаковали склады «Озон» в Адыгейске, Махачкале, Невинномысске и Краснодаре, сообщила пресс-служба «Маркетплейса». В логистическом центре в Дагестане пострадали несколько работников.

0: Силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 351 украинский БПЛА, сообщили в Минобороны. Российские вооруженные силы поразили электроподстанцию, обеспечивающую функционирование порта Южный, сообщила Минобороны. Также беспилотниками были атакованы суда, задействованные в интересах доставки грузов для ВСУ. Мировой рынок пшеницы столкнулся с беспрецедентным кризисом из-за экстремальной засухи, климатических аномалий и вооруженных конфликтов на ключевых торговых путях, пишет «Нью-Йорк Таймс». Система, которая функционирует у нас сегодня, держится на трех вещах – беспрепятственная торговля, дешевая энергия и стабильный климат. Сегодня, похоже, ни одно из этих условий не выполняется, приводит издание слова профессора Гвельского университета Эвана Фрейзера. Популярные мелодии и произведения современных и советских авторов зазвучат с 1 сентября вместо звонков в российских школах, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Для ребят, которые впервые сядут за парты, будет звучать первоклашка на слова Юрия Энтина и музыку Владимира Шаинского. Больше новостей на сайте РБК.
1: В свете последней новости вспоминается очень популярная некогда реклама. Хочешь эту мелодию себе на мобильный? Тогда набери очень простое сочетание цифр. Но вообще, это инициатива интересная. Утро вне конкуренции в ваших радиоприемниках. Илья Приходько, Ирина Савельева. Продолжаем знакомить вас с информационной картиной этого утра. О рынках, скажем, кстати, несколько слов.
2: Доброе утро. Почти на процент снижается индекс Мосбиржи на утренней сессии. 2100 пунктов. На динамику российского рынка влияют снижение котировок «Озона» после атак на логистические центры компании и в целом негативный геополитический фон. Цены на нефть с утра корректируются вниз, Brent теряет чуть больше процента, сейчас торгуется в районе $93 за баррель. Нефть остается дорогой на фоне усиления экономической блокады Ирана со стороны США. Об этом расскажем подробнее уже через минуту. Рубль за прошлую неделю немного окреп, но аналитики предрекают его ослабление. Причина – высокий импорт, отток капитала, а также валютные интервенции Минфина. На межбанке сейчас доллар почти 83,5, евро 97,45.
1: В этом часе в нашем эфире запускаем на радио РБК новый спецпроект про современное искусство, чему оно посвящено, чем живут художники и как они зарабатывают. Слушайте первое интервью с Васей Ложкиным уже буквально через 20 минут в эфире радио РБК. Тем временем правительство окажет поддержку предпринимателям, пострадавшим от атак БПЛА на группы РВБ. РБК выяснил все подробности, расскажем буквально через полчаса. Ну а прямо сейчас, как Ирина, ты я анонсировала, экономический день Д, возможно, наступит на Ближнем Востоке.
3: Утро вне конкуренции.
2: Брифинг министра финансов США Скотта Бессента запланирован на 8 вечера по московскому времени, об этом сообщает Рейтер. И здесь, наверное, нужен небольшой исторический контекст. День Д – это название десантной операции США и Великобритании против Германии во Второй мировой войне. И, видимо, американская администрация решила обратиться к своему прошлому. Бессент назвал это новым этапом противостояния с Исламской Республикой. Впрочем, в Тегеране как будто бы и не удивились новым угрозам из Вашингтона. Ну а разматывая весь этот непростой ближневосточный клубок, Алексей Орлов, он с нами в студии. Алексей, как эксперты оценивают планы США против Ирана?
4: Да, сейчас это одна из самых главных тем в американской прессе и на американском телевидении. С одной стороны, есть часть экспертов, которые поддержали, ну или не то чтобы поддержали, а считают, что вот это решение Дональда Трампа, американской администрации, продолжить именно экономическое давление на Иран, то, что оно оправдано. Другие говорят, что это все равно очень плохой вариант, и США это в целом невыгодно. Ну вот, например, бывший министр обороны страны и бывший директор ЦРУ Леон Панетта считает, что Дональд Трамп сам себя загоняет в тупик.
5: Иран и США вновь и вновь угрожают друг другу в надежде на то, что кто-то из них пойдет на уступки. Но этого не происходит. Наши разведывательные данные ясно показывают, что только экономического давления на Исламскую Республику недостаточно, чтобы Тегеран закончил войну. Экономическое давление на Иран — это новый план Трампа, который приведет к затяжной войне. Вопреки ожиданиям, это нанесет дополнительный репутационный ущерб Соединенным Штатам. Остальной мир видит, что наши силы подорваны. Доверие к Америке со стороны других государств становится меньше. И это большая проблема.
4: Ну и надо сказать, что не просто так бывший директор ЦРУ Леон Панетта говорит такие слова о том, что доверие к Америке будет подорвано, потому что мы видели неоднократно в западной прессе заметки, что некоторые страны Персидского залива, которые называли себя союзниками Вашингтона, действительно будто бы испытывают некое сомнение к тому, что американцы теперь могут их защитить, ну, по крайней мере, после вот этой войны с Ираном. Но есть и немного другое мнение. Вот, например, военный эксперт CNN Джеймс Тавридис считает, что вот этот план экономический,

0: И экономический план D – это единственный верный вариант в данной ситуации.
1: Экономический день Д — это лучший из множества плохих вариантов. Президент Трамп мог бы возобновить полномасштабные боевые действия, сбросить огромное количество бомб, но это очень дорого. Просто закончить войну — тоже плохой вариант. Но американские военно-морские силы отлично справляются с блокадой иранских портов. Трамп пытается привлечь другие страны к этому, но это будет сложно, и вряд ли Китай согласится на это.
2: В Тегеране кто-то впечатлился?
0: Нет, не особо впечатлились в Тегеране. Там будто бы ждали нечто подобного. И вот, например, глава иранского МИДа Аббас Аракчи сказал, что Исламская Республика не боится новых экономических санкций Вашингтона и готова отвечать на них.
3: Санкции вводил президент США Обама, теперь президент Трамп. И каждый раз под новым названием и предлогом. Этот сценарий повторяется. Это очередной вид запугивания, который американцы используют в политике. Они вновь и вновь показывают один и тот же фильм, и мы знаем, как ему противостоять. Сам факт того, что Соединенные Штаты перешли от военных угроз на экономическое давление, показывает, что они в отчаянии. Американцы должны понять, что нет иного выбора, кроме уважительного диалога с иранским народом.
0: Но это не единственное воинственное заявление, которое прозвучало из Тегерана. Вот другой высокопоставленный чиновник, секретарь Высшего совета нацбезопасности Исламской Республики Мохсен Резаи, вот, например, в выходные заявил, что Тегеран готов и дальше ограничивать судоходство в Ормузском проливе. Он даже говорил, что, тут процитирую, «ни капли нефти из Персидского залива не выйдет из этого региона до тех пор, пока американцы не прекратят свою блокаду иранских портов и свое давление против Исламской Республики». Ну и также Резаи пригрозил атаковать инфраструктуру в тех странах Персидского залива, где еще она осталась у американцев, и также атаковать нефтяную инфраструктуру на Ближнем Востоке, которая каким-то образом связана с США. Так что довольно воинственные заявления звучат с обеих сторон, но пока это к какой-то реальной эскалации еще не привело.
2: Спасибо, это был Алексей Орлов. Персидская поговорка, когда лев варит суп, никто никогда не жалуется на вкус. Мне кажется, это хорошо. Мы сейчас обозначили позицию Тегерана. Нефть действительно реагирует на все происходящее. Brent утром дешевеет на 1.5%, 91 доллар за баррель, WTI теряет 2%, 85,5 долларов за бочку. Продолжаем следить за ближневосточным конфликтом. Далее, через минуту, о том, что беспилотники вновь атаковали склады ОЗОН. Что известно на этот момент, расскажем.
4: Реклама. Пока одни проводят август в отпуске, руководители продолжают разбираться с тем, что нельзя поставить на паузу. Школа управления РБК приглашает на летний цикл онлайн-событий. Весь август слушаем честные истории топ-менеджеров, обсуждаем темы, которым невозможно остаться равнодушными. И просто хорошо проводим время в компании единомышленников. Школа управления РБК. Место, где руководители растут вместе. 16+.
5: Сегодня за большие кинопроекты конкурируют не только студии, но и целые города. Почему Москва становится все более привлекательной площадкой для съемок? Какие возможности получают здесь российские режиссеры и крупные киностудии? И может ли столица привлечь международные кинопроекты? Об этом Елена Фомина поговорит с генеральным директором Москино Георгием Прокоповым в программе «Кино как метод». Слушайте 24 августа в 15:10 на радио РБК.
2: 9:10 в Москве. Сейчас о том, что беспилотники вновь атаковали склады ОЗОН. Что известно прямо сейчас?
6: Официальное подтверждение новой атаки появилось в телеграм-канале компании в 2:27 по московскому времени. Касалось логистического центра в Краснодарском крае. На кадрах с места видно возгорание на территории логистических центров компании и эвакуированных сотрудников. Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки начался пожар. А в пресс-службе ОЗОН позже сообщили, что опасность беспилотной атаки объявлялась также на складах в Адыгейске, площадь его 90 тысяч квадратов, и Невинномысске, там 94 тысячи квадратных метров. Склады повреждений не получили, пострадавших нет. Атака произошла около 5:00. Это также подтвердил и глава республики Мурат Кумпилов. По его словам, возгорание зафиксировано на складе в Тахтамукайском районе.
2: Сотрудники ОЗОН пострадали на объекте компании «Махачкале», Дагестан. Им оказали первую помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Что говорит компания по этому поводу? Склады вывели из цепочек логистики. Товары, которые там находятся, получат статус «нет в наличии». Поставки перенаправлены направлены на другие

0: стихов оформляли позже, соответственно, приблизительная стоимость, если говорить о годовом исчислении, это приблизительно 4,5% годовых. Сейчас будем считать размеры, количество товара, который пострадал, то есть ждать документы от ОЗОН, заявлять в страховую, ну и, соответственно, ждать покрытия.
1: Отметим, что логистический центр «Озон» в Адыгее называют ключевым узлом для приема, сортировки и распределения товаров в Краснодарском крае и регионах Северного Кавказа. Ситуация в данный момент непонятна для предпринимателей, рассказала наша собеседница Алена.
2: На каждом складе «Озона» также находился наш товар, и мы ничего о нем не знаем. У нас не было никаких личных сообщений от маркетплейса. У нас нету абсолютно никакой информации, что произошло с нашим товаром, будут ли компенсации и сколько по времени вообще займет сейчас документация, которую должны подготовить маркетплейсы. Наш товар был на всех поврежденных складах Валбереса, и также наш товар находится на всех складах Озона. Нам абсолютно ничего не известно о товарах, которые сгорели. У нас нету никаких документов, нету точной суммы убытков. И, к сожалению, товары сейчас стали доставляться дольше. Очень много клиентов пишут в личные сообщения и спрашивают, почему перенеслась у них доставка и как они могут отменить свой заказ, потому что они не успевают забрать, либо заказ им уже будет не актуален к тому времени, как он доедет до клиента.
3: В минувшие выходные беспилотники атаковали объекты «Озон» Самарской и Оренбургской области, а до этого середины июля дроны регулярно атаковали логистические центры «Wildberries». Пострадали более 40 тысяч продавцов. Общая сумма убытков варьируется от 600 до 700 миллиардов рублей. Селлер Никита рассказал нам, что недавно перевел основной массив товара с «Wildberries» на «Озон», пытаясь избежать потерь из-за атак.
4: Мы буквально несколькими часами ранее сделали туда серьезную поставку. Так что не понаслышке все это знаем и почувствовали на себе. И на «Озоне» мы торговали, торгуем и, надеюсь, будем торговать. Вот сейчас по поводу поставок, сегодня только первый день, нужно смотреть, что происходило там и были ли товары на этих складах. Вот точно сейчас информации я туда не могу. У нас объем отгрузок на «Озон» все-таки был меньше, чем на «Валберес». Поэтому основной упор делался на ВБ, а на «Озоне» у нас как-то стабильно шло, но я вот сейчас не знаю. После этого инцидента с Котовском мы уже начали делать поставки на «Озон». И вот что сейчас с этим товаром, я тоже сказать не могу, это нужно проверять. Если там еще будут уничтожать товар, то производители, ну, я не знаю, мы уже столкнулись с кассовым разрывом, поэтому я не знаю, это просто уничтожение. Для бизнеса, да, это серьезное, скажем так, противостояние на данный момент. Поставщики-то не пойдут навстречу, у нас у всех есть там определенные отсрочки, и, ну, получается очень серьезный кассовый разрыв.
3: Через 15 минут поговорим с экспертом о том, на что могут рассчитывать пострадавшие селлеры и какие стратегии у них остались. 9:15 в Москве.
1: Победу на выборах в новый парламент Казахстана одержала президентская партия «Адилет». Это следует из последних данных местного центра избиркома. Это первые выборы после реформы Конституции, в результате которой двупалатный парламент «Меджлис» стал однопалатным. «Курултайм». Наследование крупного бизнеса в России после смерти его владельца в подавляющем большинстве случаев сопровождается корпоративной войной и потерей целостной управленческой системы. К такому выводу пришла компания А1. Разберемся, как этого не допустить.
3: 9:15 в Москве. Свети, но не отсвечивай. Это не относится к последнему сказанному тобой. А относится к тому, что в России могут запретить мерцающие и анимированные табло на дорогах. То есть речь идет о двух видах устройств. Это знак некой переменной информации, который представляет собой муляж обычного дорожного знака и неких динамических информ-табло. На них выводится, например, текст какой-то. Проект нового ГОСТа подготовили в Российском дорожном научно-исследовательском институте. Детали приводит издание «Коммерсант». Например, есть запрет на вывод анимации как раз мерцающих изображений. Насколько это серьезная вообще проблема? Давайте разбираться. К эфиру подключается руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Сергей, доброе утро. Ну вот, как вы считаете, это вообще серьезная, нужная мера, то, о чем мы говорим сейчас?
5: Доброе утро. Ну, согласно, скажем, практике, обычно мы всегда говорим, что у любой инициативы есть две стороны медали, и они обе интересуют наших радиослушателей, я думаю, автовладельцев в первую очередь. Ну, во-первых, есть та сторона, что если что-то происходит, то это кому-то нужно. То есть если звезды загораются, я думаю, это вы лучше знаете, чем я.
3: Но если табло мерцает, то это тоже, наверное, кому-то нужно, Сергей.
5: Я

0: Где я говорю об этом? А если разобраться с технической точки зрения и с точки зрения безопасности, то чтобы начать наш разговор в правильном направлении, мне кажется, надо вам рассказать, что вот в ряде штатов США есть запрет направления, несмотря на то, что мы отлично знаем, да, что Америка, сколько там рекламных всяких плакатов и баннеров, ну, огромное количество. И там запрещено в определенных штатах на расстоянии, по-моему, 300 метров от дороги направление движения той или иной полосы размещать мерцающие табло, и вообще табло, которое в данном случае является там телевизионным и так далее. То есть любое размещение. Поэтому здесь, мне кажется, что все-таки с точки зрения безопасности, ну, американцев сложно в чем-то обвинить, потому что, как говорят многие, когда у нас было там 10 автомобилей, у них уже было миллионы, и они правила писали кровью.
1: Сергей, поэтому... а какую угрозу все-таки безопасности-то представляют эти мерцающие
2: в российских условиях, да,
1: экраны?
0: В российских условиях, уважаемый ведущий, вот представьте себе, вы автовладельцы, давайте для начала, вы ездили когда-нибудь за рулем и переезжали ли вы пешеходный переход, освещаемый или такой мигающий?
2: Да, конечно.
0: Да, конечно, спасибо. Так вот, представьте себе, если этот мерцающий свет направит в глаза водителя, водитель будет видеть почти в половину меньше от того, что если бы он освещал фарами на темном пешеходном переходе, и человек бы был одет в темной одежде. Это вам может подтвердить любой эксперт, который занимался данным вопросом. Поэтому, когда мы говорим о мерцающем свете, это вопрос, где он направлен, в какую сторону, и то, что он препятствует визуальному обзору водителя, это факт, потому что ну, ничто так не ухудшает видимость, чем встречный автомобиль. Я думаю, вы с этим тоже согласитесь. Что такое встречный автомобиль? Это яркий свет. А когда этот яркий свет еще и мерцает, то, естественно, как бы у водителя в этот момент, даже вот, я думаю, вот вы помните, когда проезжаете аллею деревьев, и когда между ними свет, да, и темнота. Насколько это сильно?
2: Ну да, зрачок реагирует. То есть в этом случае, Сергей, да, действительно, ваше мнение совпадает с тем, что Росздор НИИ приводит, говоря об ослеплении водителей от подобных мер. Спасибо, Сергей Канаев, руководитель Федерации автовладельцев России, был в нашем эфире. Но вот пока ГОСТ готовится, чиновники все-таки обсуждают, как обязать водителей выполнять требования электронных знаков и рассылать штрафы за нарушение. Это отдельная тема, к ней мы тоже будем возвращаться.
1: И важный анонс для всех слушателей. Радио РБК, у нас начинается новый спецпроект про современное искусство, чему оно посвящено, чем живут художники и как заработать на их творчестве. В ближайший месяц на всех площадках расскажем все, что важно знать. Чтобы немного сориентироваться в пространстве, мы поговорили с художником, чьи картины не принято считать сложными. Герой программы «Да или нет» Вася Ложкин. На его картинах, например, бабушка в сером перерезает провода с надписью «Черта вам лысого», а не «Интернет». А сотрудники спецслужб сидят в наушниках со словами «Родина слышит». С ним беседовала Надежда Сережкина.
3: Да или нет?
4: Вас вокруг в последние годы стало прям ощутимо больше. Я открываю интервью канала «Миллионника», а там спикер в футболке «Родина слышит». В метро сижу, а там человек тоже в кофте с надписью «Граждане, сдавайте валюту». Как вы себе объясняете, что именно людей там привлекает? Вот все-таки это социальная сатира?
5: Нет, это не социальная сатира, потому что я, в общем-то, социальной сатирой никогда и не занимался, и не занимаюсь. Ну так, может быть, бывает иногда, но это крайне редко. Я-то в основном, ну вот, на котах, вот на этом всем зарабатываю. И потом я стараюсь использовать какие-то, скажем так, темы, ну, вечных ценностей. То есть любовь, ненависть, развод, взаимоотношения между начальником и подчиненным тоже это, я считаю, вечная ценность. Взаимоотношения между родителями и детьми. Ощущение человека, уже взрослого человека, который начинает ощущать, что мир неправильный. Это тоже вечно. Это когда времен, я не знаю, древних греков, когда они считали, что молодежь, она какая-то сумасшедшая, а мир катится в пропасть. Через 100 лет будет то же самое, и 100 лет назад было бы то же самое.
4: Как вы считаете, это какая-то мета-ирония у людей, которые это покупают и на себя надевают?
5: Думаю, да. Ну, во-первых, картинка с «Гражданами, сдавайте валюту» была сделана, по-моему, в 2010 году, если не ошибаюсь. Был такой не фестиваль, как сказать, выставка коллективная, посвященная плакатам. И у меня были два плаката там. Это «Гражданами, сдавайте валюту» и «Жрешь, пока родина спит», где кот ночью в холодильнике ворует колбасу. Раньше было очень часто, что меня, честно говоря, сильно бесило, раздражало, злило. Это когда брали мои картинки и немножко их переделывали. Пишут какую-то другую надпись. Плюс человек пишет какую-нибудь статью и иллюстрирует вот этой вот картинкой. Причем переделанной картинкой. А статья может быть какая-нибудь, ну, совсем жуткая.

0: русофобская какая-нибудь, антироссийская, ну, то есть такое вот все, да, как будто ты вот с ними.
1: Но вы юридически как-то вступаете в споры в таких случаях?
0: Нет, нет, я не вступаю в споры, ну, и потом сейчас этого практически нет. Интернет не такой стал. И потом правоохранители, с которыми мне доводилось общаться, ну, они все-таки вменяемые люди.
1: А у них висят ваши плакаты.
0: Да, да, да, конечно, конечно. И я делал, вот, например, был этот юбилей какой-то контрразведки, там вот им делал.
1: А что нарисовали, если не секрет?
0: Ну, календарь им делал, 12 картин. Как обычно, шпионы, борьба со шпионами.
1: Стало как-то в последнее время сложнее или дороже работать?
0: Вот если я использую краски, например, тюбик там, года три назад он стоил там 160 рублей, сейчас он стоит 450, буквально за 3 года, даже за 2, наверное.
1: А с организацией выставок стало как-то сложнее или опять
0: же... Нет, ой, выставки я уже не делал много лет. В целом, мне кажется, в век интернета выставки особенно-то и не нужны. Что-то вот я нарисовал картины, смотрите, какие они красивые, ах, какой хороший художник. Ну, это как-то перебор для меня.
1: А есть какая-то корреляция за последние годы со спросом из-за рубежа?
0: Совсем мало. У меня для нашего внутреннего потребителя все это делается. Мне же они с надписями, с какими-то. Надписи на русском, причем не просто на русском, это какие-то шутки, прибаутки, которые понятны человеку, живущему в нашем языковом пространстве. Причем внутреннем вот этом вот. Совсем уж далекие годы какие-то эмигранты там что-то приобретали, но они живут не очень богато, поэтому зачем? У нас большая страна, и рынок, если уж так говорить, тоже гигантский.
1: Может быть, какой-то внутренний цензор вас чаще догоняет? Я читала интервью одно из последних про то, что вы чем старше, тем больше это ощущаете. Это правда?
0: Ну, конечно, конечно. Ну, это чисто даже не цензура как художника, скорее чисто по-человечески. Ну, мы же взрослые люди, все понимаем. Смотрите, какой-то хайп для меня — это просто противоестественно. Это прям противно. Заработать сиюминутную популярность на каком-то хайпе для меня — это противоестественно. Тут не о цензуре какой-то речь, а о том, что сейчас я вот тут что-нибудь выкрикну и такое, что все об этом напишут и расскажут. Мне это не нужно. Мне кажется, я достаточно самодостаточно делаю красивых котов, которые просто радуют и бабушку, и ребенка, и какую-нибудь дядьку в погонах, как бы. Ну, зачем мне вот эти вот всякие там новости, там еще что-то?
1: Честно говоря, жду картину «Все понимают». Мне кажется, это могла бы быть главная картина этого периода.
0: Ну да.
1: Как вы думаете, сейчас не время улыбаться, да или нет?
0: Ну, не время улыбаться. Картина была нарисована лет так 15 назад. Я думаю, все-таки время улыбаться. Всегда есть время улыбаться и всегда есть время поплакать.
2: Да или нет?
3: В современном искусстве продолжим разбираться в программе «Медиатренды» в 9 вечера по Москве. Речь пойдет об арт-буме.
2: Напоказ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: В России упал индекс футболки. К такому выводу пришли аналитики NF Group, которые проанализировали цены в крупных российских розничных сетях. От масс-маркета вроде Gloria Jeans до среднего сегмента, к которому они отнесли Idol и Henderson. Под прицелом оказались простые белые футболки без принтов из натуральных или смесовых тканей. Аналитики выяснили, что за последние 6 месяцев средневзвешенная цена на них упала на 18% и не превышает сегодня порог в 1250 рублей. Казалось бы, новость позитивная, но за ней стоит безрадостный тренд. Начиная с осени 2025 года, покупательская способность буквально катится вниз. Россияне все меньше и меньше покупают одежду и обувь. А бренды, пытаясь ухватить свободные деньги, готовы пойти на все. Снижать цены, устраивать скидки без повода и продавать 2 вещи по цене 3. Но дальше всех пошел бренд Sol. Он запустил модель тройного ценообразования. Как она работает на деле, узнала у основательницы Ольги Селивановой.
5: Модель 3 цены на одно изделие при всех равных условиях, безусловно, потребовала от нас технического переоснащения сайта. Благо, платформа Bittrex позволяет разрабатывать собственные алгоритмы. В связке с 1С это оказалось достаточно просто. Также в пространстве офлайн-точки клиент на каждом изделии видит 3 цены, 3 ценника, и при оплате на кассе он просто указывает продавцу, какую стоимость он выбрал. В целом механика несложная, но скорее интереснее эффект, который происходит с клиентом в момент принятия решения, какую стоимость он считает для себя наиболее оптимальной в этот момент.
4: Во-первых, Ольга

0: показывает, что даже в кризис можно пробовать новое, а не просто выживать. Во-вторых, она передает право каждому определить ценность покупки для себя. А лично мне спустя время будет интересно узнать, как прошел эксперимент и на какой ступени ценовой лестницы Soul чаще всего задерживаются клиенты бренда. Это программа «Напоказ», и я ее ведущая Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
1: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
2: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
1: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
2: По будням на радио РБК.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Деньги, которыми обладаешь – орудие свободы. Те, за которыми гонишься – орудие рабства. Жан-Жак Руссо.
5: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
6: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
2: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать
4: и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах.
2: Каждую пятницу в 16:10.
3: Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
8: Что читает директор Центра коммуникаций и цифровых решений Школы управления Сколково Ксения Трифонова.
9: Прежде всего, для лидера, для человека, который так или иначе хочет выстраивать эффективные коммуникации внутри организации, я бы начала с эмоционального интеллекта Дэниела Голмана. Собственно, умение видеть людей чуть глубже, их мотивации, их настрой и их цели позволяет лучше уметь их слушать, уметь задавать правильные вопросы, чтобы получить правильные ответы.
7: Дэниел Голман. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ? Пожалуй, наибольшую тревогу вызывают результаты масштабного опроса родителей и преподавателей, отражающие глобальную тенденцию, что у нынешнего поколения детей больше проблем с эмоциональной сферой по сравнению с предыдущим. Они более одинокие, подавленные, более раздражительные и неуправляемые, более нервные, тревожные, более импульсивные и агрессивные. Можем ли мы как-то повлиять на ситуацию? По моему мнению, в первую очередь следует обратить внимание на то, как мы готовим младшее поколение к взрослой жизни.
3: Библиотека РБК.
7: Заведующая Элина Тихонова.

Половина десятого в столице, в студии Павел Потапов. Число пострадавших при атаке БПЛА на Краснодар увеличилось до 12. 10 человек, в том числе 6 детей, госпитализировали. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Еще 2 ребенка погибли, сообщил оперативный штаб региона. Прокуратура Кубани открыла горячую линию после ночной атаки на Краснодар, сообщила пресс-служба ведомства. Российские военные поразили 10 хранилищ на территории порта Южной Одесской области, сообщило Минобороны. По данным ведомства, объекты портовой инфраструктуры использовались для хранения военных грузов. Еврокомиссия сегодня одобрила выделение Украине 6 миллиардов 100 миллионов евро на закупку вооружений, включая системы противовоздушной и противоракетной обороны, ракеты, боеприпасы и радары, говорится в заявлении комиссии. На выборах в парламент в Казахстане лидирует правящая партия «Адилет». У нее 71% голосов. Это предварительные данные ЦИК страны. Еще 4 партии проходят в Курултае, преодолев необходимый 5% барьер. Предварительная явка составила 74%. Глава УЕФА Александр Чеферин исключил себя из числа претендентов на замену президента ФИФА Джани Инфантино. «Меня это не интересует по двум причинам. Во-первых, я люблю УЕФА, люблю здесь работать, и я думаю, что в какой-то момент настанет время немного насладиться жизнью. И второй момент, мой авторитет будет намного, намного выше, если меня не заинтересует».

0: интересует эта должность, приводит слова Чеферина «Телеграф». Нынешний глава ФИФА Инфантино, напомню, намерен баллотироваться на новый срок. Выборы пройдут 18 марта. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Мне кажется, это слова, которые втайне мечтает услышать каждый начальник. Мой авторитет будет намного-намного выше, если меня не заинтересует эта должность. Утро вне конкуренции в ваших радиоприемниках, умных устройствах, колонках, на сайте РБК, где бы вы ни были с нами на связи. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Одна из главных тем сегодняшнего утра. Маркетплейсом начинает все-таки оказывать поддержку. Сейчас расскажем все, что известно.
2: Минфин подготовил меры поддержки селлеров и компании Wildberries после атак на склады компании. Постановления уже внесены в правительство. Об этом полчаса назад сообщили на сайте ведомства. Пострадавшим предпринимателям предоставят отсрочку на 12 месяцев по уплате НДС, налог на прибыль, налогов по упрощенной системе налогообложения и ее автоматизированной версии страховых взносов и авансовых платежей за период с август текущего года по июль следующего. После этого долг можно будет погашать равными долями в течение года.
1: Но все это, и это важно, кстати, при одном только условии. Поддержку получат те юридические лица, индивидуальные предприниматели, сумму понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. 5% зафиксировали. Владелец, кстати, РВБ Татьяна Ким заявила, что за разработкой программы стоит огромная работа госорганов, в том числе компания продолжает работать дальше. Вот так она выразилась. И новые меры поддержки, по ее словам, цитирую, помогут максимально оперативно адаптироваться к новым условиям. Так поможет это предпринимателям или нет? К нам подключается адвокат Игорь Апостол, который работает с пострадавшими селлерами. Игорь, доброе утро. Ну вот как вы это оцениваете? Ваша реакция? Меры поддержки достаточны, как вы считаете?
3: Доброе утро, коллеги. Мы сейчас посмотрели эту новость, изучаем внимательно, но пока мы видим меры поддержки для самого Wildberries и ООО РВБ. Вот. Сказать, что описанные меры поддержки являются какими-то новыми для селлеров, я бы не сказал, потому что в целом индивидуально законом, в том числе налоговым кодексом, и так предусмотрена рассрочка, отсрочка на уплату налогов. Вот. Поэтому ни о компенсации, ни о чем пока речь не идет. И более того, это не освобождение от уплаты налогов и взносов. Это просто отсрочка, которая и так предусмотрена законом.
1: То есть вы скорее критикуете эти меры. А 5% годового дохода, о которых говорится в документе, как бы вы оценили?
3: Дело в том, что большая часть пострадавших селлеров, львиная их доля, это потери не 5%, а почти 100%, ну уж точно 95% годовой выручки. Мы уже не говорим о прибыли. Вот. Поэтому, честно, пока что сложно сказать эффективности этих мер.
2: Игорь, как вы уже заметили, что речь в документе идет про продавцов Wildberries, а мы уже третьи сутки рассказываем про атаки на Озон. А чего ждать тем, кто пострадал вот от этих атак? Мы слушали буквально 15 минут назад эмоциональные реплики продавцов, кто из Wildberries перешел на Озон, чтобы вот избежать ущерба.
3: Да, дело в том, что с Озоном еще интереснее ситуация. Дело в том, что сейчас, естественно, за последние полтора месяца меры поддержки разрабатывались только для продавцов на РВБ, потому что других прецедентов не было. Что касается селлеров на...
1: Угу. Игорь? Ну, мы в прямом эфире, да. Игорь, да, попробуем еще раз связаться с вами в эфире. Игорь Апостол, напомним, адвокат, который работает с пострадавшими селлерами. Но вот мы сейчас перечисляли меры, да, достаточно долго и обстоятельно. Наш эксперт усомнился в том, что это действительно окажется действенным и поможет в моменте селлерам. Да, вопрос с Озоном сейчас вообще отдельный, потому что в Wildberries мы видим, что была, очевидно, долгая работа по согласованию всех необходимых мер. И Татьяна Ким это пишет сейчас в своем заявлении, да. Поэтому пока вот отреагировала система на этот вызов следующим образом, да, с Озоном пока непонятно, тем более, что ситуация разворачивается на наших глазах, да, если мы можем продолжить общение с Игорем Апостолом, было бы весьма неплохо. Игорь, слышите ли вы нас сейчас в эфире?
3: Да, коллеги, я вас слышу. Я вас слышу, а вы меня?
1: Да. Вот на том моменте связь прервалась, где вы говорили.

0: говорили про озон, да. Вот.
1: Про пострадавших, те, кто сейчас вот испытывает ущерб, терпит, да, убытки.
2: Да, безусловно, селлеры сейчас и на озоне тоже ощутят на себе убытки, но единственная разница с РВБ, озон буквально после первых атак на Wildberries предложил страховать товары селлерам, вот, и через страховщика предлагал оформить за определенную сумму страховые полисы на имущество, на товары селлеров, которые расположены на складах Озон. В связи с этим у нас есть надежда, что страховая компания и Озон сейчас оформят эти страховые случаи и будут произведены выплаты селлерам 100%. Вот, мы в этом уверены, потому что условия страховых полисов и условия страхования, они такую выплату предполагают. Вот, что касается указаний в полисах на то, что эти случаи должны быть признаны терактом или диверсией, это дополнительные условия. То есть, помимо всего прочего, страховой полис покрывает полное уничтожение, независимо ни от чего, товара, в том числе в случае диверсии и теракта.
0: То есть, получается, я правильно понимаю, что вмешательство государства, как это произошло в случае с Wildberries, в случае с Озон, если все будет сделано так, как вы говорите, не потребуется? Игорь? Ну, снова в очередной раз связь нас подводит, хотя, мне кажется, момент весьма интересный. Да, мы напомним, что дошла эта тема в том числе и до президента России Владимира Путина, когда речь шла про Wildberries, и говорилось о том, что новые, более современные, модернизированные склады помогут этой компании отстроить, и каким-то образом, видимо, логистическая цепь будет восстановлена. Вопрос, кстати, будет ли кто-то Озону помогать?
1: Ну, кстати, вот случае. Давай еще скажем, что цена акций Озона на Мосбирже упала почти на 13%. К закрытию предыдущего торгового дня, вот как раз на фоне новостей об атаках на логистические центры компании. Стоимость акции составила 2600 рублей, объем торгов составил 247 миллионов рублей.
0: Через 20 минут будет открываться основная торговая сессия на Мосбирже. Посмотрим, что будет происходить с акциями Озона. Пока есть эмоциональная реакция, об этом и Валерий Вайсберг говорил, и Дмитрий Александров, которые были в нашей студии, поэтому через 20 минут посмотрим, насколько глубока будет просадка. Ну а всегда мы в таких случаях обращаемся к нашим слушателям, к селлером в первую очередь, страдает ли ваш бизнес, и как бы вы оценили меры поддержки, которые сейчас предлагают в отношении селлеров на Wildberries? Помогут или нет? Ждем ваших историй, ваших реплик. Сейчас 40 секунд полезной деловой информации, после чего продолжим эфир и о том, что наследование компании в России приводит к корпоративным войнам. Почему так происходит и можно ли изменить этот порядок вещей?
3: Реклама. Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
4: От цели ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: 9:40 в Москве. Делайте громче, если вы а. предприниматель, б. предприниматель с детьми.
3: Утро вне конкуренции.
1: Наследование компаний в России, как правило, приводит к корпоративным войнам и развалу системы управления. Об этом предупредил глава группы А1 Александр Файн, пишут «Ведомости». Он изучил истории 30 предприятий с 95 по нынешние годы, которые прошли через процедуру наследования. Так вот, под наследниками авторы исследования понимают не только детей. В категорию входят также супруги, бывшие супруги, родители, братья, сестры и любые лица, которые претендуют на долю или контроль. Партнеры и менеджмент могут оказать сильнее наследников и быть более заинтересованы в сохранении стоимости бизнеса. Как же не допустить развала компании в такие моменты? Спросим у основателя группы компании «Белая дача» Виктора Семенова. Он присоединяется к нашему эфиру.
0: Да, я вспоминаю. Виктор, доброе утро. Я вспоминаю, вы приходили в студию радио РБК, как-то вот в утренний эфир, и говорили: бизнесмены, пишите завещание прямо сейчас. Давайте напомним, почему, собственно, такой совет от вас прозвучал.
5: Да, это я и сегодня буду об этом говорить, потому что вообще Россия сейчас вступает в очень такой серьезный период, когда первое поколение начинает уходить просто по физическим уже моментам вот управления.

0: своим бизнесом, который был создан в начале 90-х. До того, мы понимаем, никаких бизнесов не было, все вокруг было обобществленное. И вот этот переход, он является задачей не просто семейной, это государственная задача. Потому что если люди не подготовятся, то состояние нашей экономики зависит во многом, я вообще считаю, что это в первую очередь от предприятий, от частного бизнеса, а не от государственных предприятий. И поэтому если что-то там забродит, то мало никому не покажется.
1: Виктор, а наследники-то готовы к этой ответственности?
0: Их надо готовить. Бывает, у моих друзей вот есть ситуация, когда отец хороший, бизнес хороший, но наследник просто вот не тянет, и все. Вот он его и так, и сяк за уши тянет, готовит его, но явно не в коня корм, что называется. Да? Вот. У меня, слава богу, мне Господь как-то так помог. У меня двое детей, и мне даже не надо было среди них делить бизнес, потому что, хотя сын, он младший, но изначально он как-то показал свои лидерские качества, и потом жизнь подтвердила, что дочка тоже пыталась помогать, она и помогает в бизнесе.
1: Виктор, ваш кейс, он удачный, мы о нем, я помню, подробно говорили.
2: На самом деле, да, перед основателем бизнеса стоит достаточно тяжелая задача, кому лучше передать управление компанией, родственнику, партнеру по бизнесу, а, возможно, какой-то целой группе людей. Вот как ему принимать решения? Есть какие-то лайфхаки?
0: Только исходя из обстоятельств. Конечно, самое надежное, когда ты передаешь все-таки внутри семьи, да, и если есть явный лидер, как вот мне повезло, да, я уже давно передал реальное управление бизнесом, уже сын у меня больше 10 лет реально управляет всем бизнесом, а я занимаюсь стратегией и благотворительными программами. И мне, поверьте мне, мне и спокойней, и на душе, и все. Но это у меня так сложилось. Кстати говоря, вот опять-таки у него, я ему сейчас говорю, вот парень, тебе-то ведь придется на порядок сложнее, потому что у меня 7 внуков и внучек, да, и уже и среди них вот как минимум 2-3 лидера я вижу, да. И вот как он будет поступать уже там потом, у него намного сложнее задача, чем у меня.
1: Виктор, я вот бы еще к чему хотел привести сейчас. Очень популярны в интернете ролики, которые сводятся к тому: задай один вопрос человеку в начале отношений, а бизнес и управление бизнесом – это практически про любовь, как мне кажется. Какой вопрос нужно задать потенциальному наследнику один, чтобы понять, это тот человек или нет?
0: Ну, не знаю, это, конечно, так сложно прямо сказать, но для меня, развилка. Вот если, например, человек спросить его, а ты как считаешь, вот бизнес это что, это права или ответственность и обязанность? Вот если он скажет, да, права, вот что это я буду владеть, тогда для меня это просто, как говорят, крест в плохом смысле слова, да? Значит, а вот если для меня всегда, для меня самого и своего наследника я готовил к тому, что бизнес – это в первую очередь ответственность. Ответственность перед коллективом, ответственность перед их семьями сотрудников и ответственность перед землей, на которой ты работаешь. Вот если ты это так понимаешь, тогда да, тогда ты достойный наследник.
1: Все понятно. Спасибо. Виктор Семенов, основатель группы компании «Белая дача», был в нашем эфире. Да, здесь все как про отношения. Какими ты видишь наши отношения с бизнесом через 10 лет? Мне кажется, можно и такой вопрос. А каким видит дальнейший эфир радио РБК Павел Потапов прямо сейчас, 9:45 в Москве? Давайте послушаем.
3: О чем говорят отрасли?
4: Доброе утро. Основатели сервиса доставки готовой еды «Много лосося» Александр Мутовин и Яков Менделеев покинули проект после 8 лет его развития. Об этом РБК рассказал источник, близкий к самой компании. Мутовин информацию подтвердил. По его словам, теперь бизнесмены планируют вернуться к более широкому предпринимательскому поиску. Сам проект «Много лосося», бывший топ-менеджер «Норникеля» Мутовин и выходец из «Убера» и «Яндекс.Такси» Менделеев, создали в 2018-м.
3: Технологии.
4: Яндекс.Карты начали показывать доступные для аренды самокаты и велосипеды прямо на карте. Теперь пользователи могут находить ближайший транспорт и начинать аренду через приложение, сообщили РБК в пресс-службе компании. Разработчики уточнили, на картах уже можно строить маршруты для поездок на велосипедах и самокатах. При их построении сервис отдает приоритет велодорожкам и другим удобным для такого транспорта маршрутам.
3: Ритейл.
4: Россияне этим летом стали чаще покупать велосипеды. Их продажи на маркетплейсах выросли, в том числе и в годовом выражении, рассказали РИА Новости представители крупных онлайн-площадок.

0: тенденции связывают с теплой погодой и стремлением покупателей использовать оставшуюся часть летнего сезона для активного отдыха и поездок. Например, у Wildberries с середины июля по отношению к аналогичному периоду прошлого года продажи велосипедов выросли на 82%, при этом продажи электровелосипедов выросли на 20%.
1: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
2: 9 часов 47 минут в Москве. В этом году на линейке 1 сентября будут одни супергерои. По крайней мере, дружелюбный сосед, небезызвестный точно. Рюкзаки с Человеком-пауком в этом году пользуются в России заметно более высоким спросом. С января по август их покупали на 27% чаще, чем в аналогичный период прошлого года, почитали аналитики АТОЛ. Средняя цена на этот атрибут школьника составила 1852 рубля. Спрос на товары со Спайдерменом заметили на маркетплейсах, подтверждает представитель Wildberries Дмитрий Борщевский.
3: Товары с изображением Человека-паука набирают популярность на Wildberries. За первое полугодие общий оборот таких товаров вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топе категории – карнавальные костюмы, худи, футболки и фигурки-игрушки. В прошлом году топ категории немного отличался. На первых местах были футболки, худи, чехлы для телефонов и костюмы. В то же время самыми популярными артикулами в этом году стала детская электрическая зубная щетка, а также прозрачный зонтик-трость, оверсайз-футболка и полутораспальное детское постельное белье, ну и, наконец, взрослый костюм Человека-паука.
4: Вслед за рюкзаками заметно вырос спрос на дневники с Человеком-пауком, тетради, фломастеры. Все это данные от аналитиков АТОЛ. Кстати, сборы Человека-паука оказались тоже феноменальными. За 5 неполных дней картина практически сравнялась с Колобком, который на экранах уже месяц. Это оценила в нашем эфире медиа-обозреватель РБК Евгения Стогова. Буквально час назад она рассказала все данные. Откуда же такая любовь к Человеку-пауку? Спросим у кинообозревателя РБК Елены Фоминой. Она подключается к нашему эфиру. Елена, доброе утро. Ну, мы, конечно, ждали, что это будет громкая премьера. У нас много поклонников этой франшизы. Ну, чтобы вот настолько...
2: Тебе зашло?
5: Если бы я посмотрела, то мне бы точно зашло. Но я еще не видела, потому что я нахожусь на другом кинофестивале, и там достаточно медиа-контента, который приходится отсматривать. Но... учитывая, что я уже практически все знаю о Человеке-пауке из других источников, в том числе от Жени Стоговой.
4: Как будто бы сама посмотрела уже, да?
5: Как будто бы сама посмотрела, да. Я могу, наверное, сказать, почему он такой популярный. Правда, почему среди школьников, которые покупают рюкзаки, дневники, я слабо представляю. Я не могу влиться, так сказать, в их юность, в их малые такие годы. Но все равно, мне кажется, что... фильмы Марвел, которые вышли после Человека-паука третьего в 2021 году, вот за этот период, пока он отсутствовал, они были не настолько восторженно приняты, как Человек-паук, ровно потому что они действительно отставали в качестве и актерской игры, возможно, актерских ансамблей, и тем, которые они предлагали, и как они их оборачивали. А здесь долгожданный герой, удивительно обаятельный актер, который вернулся к своему костюму Человека-паука. Все сошлось, сценарий Креттона сошелся, и мы получили какой-то невероятный сюрприз, мы получили от этого фильма. Это появление Джин Грей, это не спойлер, она там будет. Замечательно устроенный, по всей видимости, кроссовер с X-менами. Какая-то новая надежда на то, что фильмы Марвел обретут еще один феномен, и эта новая надежда вот она скачет вот в этом сине-красном обтягивающем костюме.
2: Елена, а может быть мы в общем и целом, как аудитория, скучаем по каким-то масштабным западным картинам в кинотеатрах? Не только по Человеку-пауку?
5: Мы скучаем по качественным, хорошим историям и по отличным сказкам. Вот, наверное, так я скажу.
2: Спасибо, кинообозреватель РБК Елена Фомина, о том, почему Человек-паук оказался популярнее Человека-колобка, я бы так сказал. 9 часов 51 минута. Спортивный обозреватель РБК Егор Белов признался, что мода на Спайдермена коснулась и его семьи в преддверии 1 сентября. От Тома Холланда к Эрлингу Холланду прямо сейчас перейдем в мир спорт.
1: Спорт на РБК.
6: Ну, а для меня вообще тема Человека-паука, да, все, что связано с фильмом, с этим персонажем в целом, очень близка. У меня сын увлекается этой темой, так что у нас очень много игрушек, в общем, Человека-паука, да, и всяких фигурок, и даже есть на PS5 игра, в общем, сын регулярно.
2: Мы ждем, когда ты в студию придешь в костюме Человека-паука, эти продажи тоже, да, подскочили, кстати говоря.
6: Благодаря мне в том числе, да. Действительно, про Тома Холланда мы рассказали, давайте теперь про Эрлинга Холланда, нападающего Манчестер Сити. Он всколыхнул накануне медиапространства тем, что постригся. Дело в том, что ну, у Эрлинга Холланда очень такой узнаваемый образ, настоящий норвежский такой викинг, да, и все мы как-то его ассоциируем с длинными волосами, но накануне Эрлинг Холланд, как многие считают, совершил страшную ошибку, сходив к парикмахеру. Весь этот процесс он заснял на видео, впоследствии выложил в своих соцсетях. В общем, нету больше вот этой шикарной шевелюры у Эрлинга Холланда, остался такой небольшой ежик. Ну и футбольное сообщество неоднозначно восприняло вот эту всю новость о том, что Холланд постригся. Например, Хосеп Гвардиола заявил следующее: «Тебе повезло, что у тебя есть волосы. Я хотел бы, чтобы они были у меня». Вот, мы знаем, что Хосепа Гвардиола многие называют, ну, в общем, да, он обладает, давно не обладает какой-то шевелюрой. Яркой шевелюрой, да, называют его лысый шарлатан даже, хотя, мне кажется, это не совсем справедливо в ситуации с Гвардиолой. И отреагировал Златан Ибрагимович в том числе, да, тоже один из самых ярких в футбольном мире.
4: У него, кстати, тоже не короткие волосы.
6: Далеко не короткие у него волосы, да, носит он такую косичку длинную. Вот он написал: «Что за ерунду ты творишь? Ты что, проиграл пари? Заблокируй меня, удали мой номер». В общем, не всем понравилась новая прическа Эрлинга Холланда, а он еще и в своем первом матче вот в новом образе не сумел забить. Манчестер Сити обыграл Борнмут 2-1, и вот Холланд впервые за 5 лет не сумел в первом туре английской премьер-лиги отличиться. Пока вот есть такое ощущение, что он потерял часть своей силы, постригшись.
4: Возможно, он хотел сменить образ вслед за Криштиану Роналду, который стал рыжим.
2: Криштиану Роналду слишком радикально сменил образ, скажем так, в последний месяц, но возможно, это сделано было для того, чтобы удерживать фанатское внимание. Даже не знаю, как после этого спрашивать про Миру Андрееву. Это уже в следующем, пожалуй, эфирном выходе. А в студии прямо сейчас был спортивный обозреватель РБК Егор Белов. Спасибо.
1: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
7: В прокат выходит драма «Параллельные истории». Ее снял иранский режиссер и всемирно признанный автор Асгар Фархади. Обладатель двух «Оскаров», он обратился к наследию Кшиштофа Кислевского, чьи фильмы совсем недавно выходили в наших кинотеатрах повторно. «Параллельные истории» напоминает рукопись, сложенные друг на друга листы бумаги, на которых отпечаталась чья-то повесть. На то главная героиня и писательница, парижская затворница Сильвия в исполнении неподражаемой Изабель Юпер. Она пишет романтический триллер о трех соседях из квартиры напротив. Ее привычка подглядывать за ними в телескоп открывает двери в ее прошлое, воспоминания об отце и матери, которая жила в той самой квартире когда-то. Ее привычка изрекать мудрости утончает ей связь с реальными людьми и их проблемами. Но Фархади был бы не самим собой, рассказывая он только о Сильве и ее рукописи, которую, к слову, циничная издательница в исполнении Катрин Дынёв называет старомодной. Так режиссер иронизирует над своим творчеством тоже, ведь его излюбленные темы – семья, отношения с законом и моральные ориентиры – не претендуют на громкие премьеры и рекордные сборы. В буднях Сильве присутствует бездомный воришка Адам. Эта беспокойная племянница привела его, чтобы ухаживал за неряшливой творческой натурой. Но тот сам проникается историей, которую пишет Сильве, до одержимости. А трио из квартиры напротив, попавшее в ловушку чужого воображения, исполняют Венсан Кассель, Вирджинии Эфира и Пьер Нине. Их герои выполняют большой заказ, переозвучивают различные съемки. Чьи-то шаги по лестнице, полет цапля, шелест крыльев бабочек и так далее. Вторжение призраков Сильвии и Адама в их творческую рутину не пройдет без следа. Параллельные истории – это и детектив, и триллер, и социальный комментарий с блестящим актерским ансамблем для вдумчивого просмотра и виртуального путешествия в сердце Парижа. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
8: Хайнц. В 21 век компания Хайнц решила вступить с нескучной идеей. Гигант индустрии выпустил линейку кетчупов ярко-зеленого, фиолетового, оранжевого и даже синего оттенков. Расчет был на детей. на то, что они захотят украшать таким образом свои бургеры и другие блюда, делая каждый обед или ужин праздником. Однако в азартной погоне за младшей аудиторией бренд забыл о консерватизме взрослых, тех, кто, собственно, этот продукт и покупает. Сначала продажи взлетели до небес. Но эффект новизны испарился, как только появились первые соцопросы с неоднозначными отзывами. Мамы отмечали, что, например, смешанные

0: смешиваясь с мясным соком, цветной кетчуп превращается в серую массу, которая странно выглядит на тарелке. Им вторили папы. Новинка ассоциировалась у них с чем угодно – ярким пластилином, акварелью, лизуном, но только не с аппетитной едой. Последний сокрушительный удар нанес зарождающийся тренд на правильное питание. Многих родителей пугало количество красителей, необходимых для создания кислотных оттенков. Химический внешний вид стал лучшей антирекламой. В 2006 году эту линейку Heinz полностью сняли с производства. Пример доказал: с цветом базовых продуктов питания экспериментировать опасно. Инстинкты самосохранения потребителя сильнее любого маркетингового креатива.
1: Ошибка на миллион.
2: Несмотря на все сложности, несмотря на все препоны, Дональд Трамп от этого процесса не отступает и пытается двигаться вперед.
3: Основная мотивация здесь – Нобелевская премия мира.
4: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, процессы, которые остаются за кадром, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада на радио РБК.
5: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
6: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
7: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
1: Резать лося.
8: Лося.
1: Словарь биржевого сленга,
8: без которого не обойдется ни один инвестор.
9: Дивы. Инвесторы просто обожают дивиденды, поэтому наш трейдерско-русский словарь был бы невозможен без этого слова. Дивы – это выплаты, которые распределяются среди акционеров. Там, где есть дивы, где-то неподалеку и дивидендный гэп, или коротко дивгэп. Это резкое падение, которое демонстрирует акция после закрытия реестра под дивы. Ну а если вы хотите прослыть биржевым эстетом, запомните еще одно слово – дивитикер, то есть акция с большим дивидендом.
10: Хорошая компания. Нормально дивов насыпала. Возьму-ка еще.
9: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 утра в столице, в студии Павел Потапов. Пострадавшие из-за атак на Wildberries бизнес и сам Marketplace получат отсрочку по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки, сообщила пресс-служба Минфина. Меры поддержки распространяются на компании и предпринимателей, чей ущерб превысил 5% годового дохода. В частности, пострадавшим предоставят отсрочку на 12 месяцев по уплате НДС. Для РВБ сроки уплаты налогов и взносов за июль 26 июнь 27 продлевается до 28 июля 2027 года с последующей рассрочкой на год. Число детей, погибших при атаке беспилотников на Краснодарский край, выросло до 3. Это подростки 13, 15 и 16 лет, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. 6 госпитализировали, все они в состоянии средней тяжести. В Крыму задержан житель Евпатории, который по заданию СБУ передавал информацию о военных объектах полуострова, а также адресах военнослужащих Черноморского флота, сообщил Центр общественных связей ФСБ. В России расширяют возможности для врачей работать по смежным специальностям. Это произойдет с 1 сентября. В частности, возможность работать анестезиологом-реаниматологом предусмотрена для врачей целого ряда специальностей от кардиологии и педиатрии до хирургии и травматологии. Гастроэнтерологи, гериатры и кардиологи смогут работать в медицине здорового долголетия. Плановый ремонт Павлодарского нефтехимического завода перенесли с этого на следующий год, сообщила пресс-служба «Казмунайгаза».

0: Кировский завод – один из трех крупных нефтеперерабатывающих предприятий Казахстана. Поезда между Осло и Бергеном переполнены из-за забастовки авиадиспетчеров в Норвегии. Стачка началась еще в пятницу, сообщает норвежская телерадиокомпания НРК. В государственных железных дорогах Норвегии хотели бы увеличить количество отправлений, но проблема заключается в том, что поездов больше нет. Кроме того, как в воскресенье из-за забастовки авиадиспетчеров был закрыт на 5 часов столичный аэропорт Гардемуэн. Больше новостей на сайте РБК.
1: Десять часов две минуты, точное московское время. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. Как уже сказали в выпуске новостей, Минфин подготовил меры поддержки селлеров и компании Wildberries после атак на склады компании. Насколько они эффективны и что будет с Озоном, будем разбираться. Рынок недвижимости Дубая охлаждается на фоне конфликта США и Ирана. Стоит ли купить апартаменты или виллу сейчас, или нужно подождать? Выясним вместе с экспертами. Ну, а прямо сейчас подробный обстоятельный анализ ситуации на рынках.
2: РБК. Рынки на РБК.
1: На утренней сессии Мосбиржи индекс снижался почти на процент. Что происходит с открытием основных торгов? Спросим у Александра Павлова и Дмитрия Александрова. Они со мной в студии. Доброе утро.
3: Доброе утро. Ускорилось уже падение на основной сессии. Почти 2,5% теряет индекс Мосбиржи, учитывая, что еще утром мы были выше отметки 2100, а сейчас уже 2085 пунктов. Компаний, которые сейчас растут, ну, практически нет. Это вот только «Сургутнефтегаз», который прибавляет 0,5%, а вот в минусе как Сбер почти процент, ВТБ больше процента, Т 1,5%, и Совкомбанк тоже больше 1,5%. Дим, ну вот утро этой недели открылось не очень хорошо, как ты прокомментируешь это событие?
4: Ну, конечно, такое открытие во многом из-за там атак, которые прошли на выходных и в понедельник утром, вызвали они эмоциональную реакцию и в бумагах Озона, и, соответственно, и в материнской компании ФК-система. Ну и в целом это перебросилось на весь рынок, в первую очередь на банковский сектор, потому что инвесторы понимают, что это достаточно большой сегмент экономики, это не только сами маркетплейсы, но и селлеры, которые там работают, и логистика, которая все это обслуживает, безусловно, недвижимость. Соответственно, с точки зрения мультипликатора для экономики это имеет повышенный эффект. Да, поэтому в первую очередь падают здесь и акции банков на этом фоне, которые всю эту историю кредитуют, да, как нам известно. Ну, если же брать такой более широкий фон, то находимся мы вот в таком диапазоне вокруг там, 2100 пунктов уже достаточно длительное время. Связано это там, не только с локальными факторами, но и с такой более глобальной неопределенностью. Все-таки инвесторы понимают, что высокие, ну или, скажем так, повышенные ставки с нами еще на длительное время, и вот тот оптимизм, который был в начале года относительно быстрого снижения ключа, он с рынка ушел. И это приводит, к сожалению, вот к такой ситуации, к застою на рынке акций, потому что инвесторы не готовы смотреть в будущее, они хотят забирать здесь сейчас.
3: Да, от рынка акций предлагаю к облигациям, к корпоративным, там тоже все не очень хорошо. Вот в пятницу компания Oil Resource впервые допустила техдефолт по облигациям почти на 68 миллионов рублей. Компания не сделала выплаты 20-го купона первой серии. В Oil Resource заявили, что техдефолт произошел из-за того, что не удалось вовремя привлечь деньги для рефинансирования обязательств. Всего у Oil Resource 4 выпуска облигаций почти на 11 миллиардов рублей. Дима, вот что сейчас делать инвестору, который до сих пор в Oil Resource, и как вообще себя вести на корпоративном рынке, на рынке ВДО даже, вот так, если быть точнее?
4: Ну, смотри, мы неоднократно, на самом деле, и конкретно про Oil Resource говорили и там на телевидении, и на радио, и про подход к высокодоходным облигациям в принципе. Не нужно ждать момента дефолта. Это, наверное, главный совет. И там, к сожалению, большое количество инвесторов все-таки оказалось там, где они сейчас находятся. Но там крайне важно анализировать ситуацию заранее. Красных флагов было достаточно. Это и одиозные 4 триллиона капитала в нематериальных активах, и письмо президенту с жалобой на Центральный банк, да, и в целом не совсем прозрачная

0: поведения компании. Что касается поведения котировок, ну, последние все дни мы видим планки, продать практически ничего невозможно. Да, рынок, ну, кажется, что окончательно разочаровался в этом кейсе. Но дело в том, что по другим дефолтным историям мы видим, что может быть повышенная волатильность в обе стороны. Может быть временный выход из технического дефолта, как это было в кейсе с Евротрансом. Могут быть какие-то письма от эмитентов о том, что все будет хорошо, купон будет заплачен, как было, например, в компании «Эффективные технологии». И на всех этих интервенциях бумаги могут расти и расти сильно. Да, соответственно, найти какую-то идеальную точку для выхода, ну, практически невозможно. Вы просто должны следить за ситуацией и, собственно говоря, там, для себя определять какие-то комфортные точки. Но самое главное — это изначально не быть в тех местах, да, где страшно и вот такое происходит. А с точки зрения всего рынка, конечно, почему большое влияние именно вот этого дефолта Oil Resources, оно больше, чем, скажем, от дефолта Евротранса. Это кейс, который ставит такие институциональные вопросы к рынку. Как так получилось, что было положительное аудиторское заключение? Как получался такой кредитный рейтинг, да, там, в этой компании? И для нас, как для инвесторов, должен существовать какой-то бизнес-риск, кредитный риск, но не хотелось бы, чтобы на рынке были компании, которые приходят для того, чтобы изначально не возвращать эти деньги. И вот именно вот эта проблематика сейчас приводит к массовым распродажам в высокодоходном сегменте. На утренних торгах мы видим огромное количество и планок по минус 5%, да, ну и в целом весь сегмент снижается. Многие бумаги сейчас торгуются с доходностью выше 30% годовых.
1: Если говорить про гособлигации, вот если посмотреть сейчас прямо на индекс RGBI, то он теряет 0,5%, 113,35. При этом на прошлой неделе, напомню, что Росстат зафиксировал уже третью неделю подряд дефляции. Дим, а почему индекс, вообще почему облигации не реагируют на такую позитивную динамику по инфляции?
0: Я думаю, причина в том, что она не позитивная. Мы, конечно, все хотим видеть какой-то оптимизм в этих отрицательных цифрах, которые нам рассказывает Росстат раз в неделю. Но ведь в августе и должна быть дефляция, и она должна была быть не только в августе, она должна была быть и в июле. Но так или иначе, мы сейчас видим отклонение от базового прогноза. И, к сожалению, в разбивке мы видим продолжающийся рост цен на топливо, мы видим какие-то первые уже признаки вторичных эффектов, да, посмотри, что происходит с нашими портами и, соответственно, с ценами на продовольствие на внутреннем рынке, да, все это будет приводить к повышенной инфляции в начале осени. Ну и, безусловно, индексация тарифов, которая нас ждет, все это заставляет инвесторов переживать. Предлагаю прерваться на короткую рекламу и продолжим уже после нее.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Рынки на РБК.
1: Возвращаемся к обсуждению происходящего на фондовом рынке. Вот у нас валюта, если говорить про пару рубль-юань, то если в пятницу была коррекция, то вот если сейчас мы посмотрим, растет китайская валюта, уже к 12,4 идет, хотя на прошлой неделе рубль перешел к укреплению, и если в начале недели было 12,6 по юаню, то к концу 12,34. ЦБ в то же время снизил курс доллара ниже 83 рублей на выходные. Сегодняшний день евро при этом подрос до 96,86. Ну и кросс рубль перешел в преддверии подготовки экспортеров к очередному налоговому периоду. Ослабление происходило на фоне благоприятных фундаментальных условиях. Это как и высокие процентные ставки, так и рост нефтяных котировок. Дим, чего ждать от рубля, ну, хотя бы, по крайней мере, в ближайшей перспективе? Понятно, что будущее слишком неопределенное, чтобы говорить хотя бы даже про конец года.
0: Сложно сейчас говорить про конец этой недели даже. Видишь, проблематика валютного рынка сейчас в том, что мы его не видим. Мы понимаем, что большая часть оборота проходит в офшоре. Мы понимаем, что потоки с точки зрения

импорта и экспорта, они тоже не наблюдаемы в режиме онлайн, мы видим только статистику уже по факту, и направленность самая разная, да. С одной стороны, есть какие-то дополнительные поставки бензина, да, которые идут сейчас в Россию, это затраты валютной выручки, но с другой стороны, мы видим

0: практике он так или иначе есть или дальше будет. И я не удивлюсь, если рубль даже будет более крепким относительно текущих значений, потому что есть определенные лаги, и мы как раз в сентябре, наверное, где-то будем видеть одновременно и завершение сезона отпусков с повышенным спросом на валюту со стороны населения, и, может быть, вот как раз валютная выручка у экспортеров начнет приезжать на российский рынок. Тяжелая история, нельзя сказать прямо вот однозначного направления. Сейчас мы уже на тех уровнях, где уверенности в устойчивом дальнейшем росте не так много, как было на юане, скажем, по 10,5. Вот. Но интересно, ситуация развивается не только в самой валюте, но и в квазивалютных бумагах, потому что в отличие от ну, практически всего остального, да, там, в том числе коротких выпусков, в том числе юаня натурального, эти вещи упали. Да, что контринтуитивно при росте, собственно говоря, курса. И вот своим мнением, почему так случилось, поделился Дмитрий Александров из Авикапитал.
1: Это как раз с тем и связано, что нет покупателя, для которого данная валюта является его базовой, родной. Соответственно, большинство сделок доминирующие, да, происходит, исходя из рублевого фондирования, либо в тех историях, когда это, например, стаканы юаневые, там покупки за юань, УФЗ, например, да, там зависимость еще от динамики, собственно, тогда УФЗ, ну, то есть аналогичного актива, да, и в зависимости от того, что происходит со ставками, собственно, по юаню. Поэтому происходит такая искаженная картина, где прежде всего резкое изменение курса влияет на цену облигации, что мы и видели с вами вот на прошлой неделе.
0: Действительно любопытная и контринтуитивная история, но она, наверное, нас в очередной раз учит простой мысли. Если вы хотите заработать на какой-то инвестиционной идее, то нужно ее реализовывать самым простым способом из доступных и не пытаться заработать пару дополнительных процентов доходности. Те инвесторы, кто покупал юань в натуральном виде и с точки зрения налогов выиграли, и на самом деле с точки зрения доходности, как сейчас показала практика, тоже выиграли.
2: Предлагаю перейти к такому, к международным новостям рынка. Вот золото продолжает прибавлять и сегодня даже преодолело отметку 4650 долларов за тройскую унцию. Еще в пятницу, впервые с конца мая, уже преодолел отметку 4600 долларов. Максимальных с мая значений достиг и биткоин, и это была лучшая для него неделя за три года. Сейчас биткоин, правда, около отметки 77 тысяч долларов, даже вот я смотрел, в течение утра был ниже. Золото и биткоин начали расти после решения американского Минфина, который удвоил покупки длинных облигаций на фоне роста их доходности. Я отмечу, что по 30-летним бумагам она достигла максимума 2007 года. Как писал Bloomberg, инвесторы опасаются стремительного роста госдолга США и рисков обесценивания доллара. Дима, как ты смотришь на эту ситуацию? Вообще, как ты оцениваешь золото в нынешней ситуации?
0: Ну, смотри, действительно, основная причина, почему растет и золото, и биткоин, это рост денежной массы. Я напомню, что первый такой большой бум вот из недавних по этим активам произошел в ковид, когда, по сути, мировые центробанки начали печатать деньги, и какие-то активы должны были впитать в себя вот эту излишнюю денежную массу. Соответственно, решение Федрезерва начать выкупать длинные облигации, оно связано, безусловно, с поддержкой экономики США для того, чтобы просто понизить вот эти долгосрочные ставки. Ну и одновременно с этим речь идет про, наоборот, увеличение баланса Федрезерва, а не сокращение, как было долгое время, то есть в том числе и увеличение денежной массы. И на этом будут расти и золото, и на самом деле более спекулятивные и менее капитализированные металлы, такие как, например, серебро, я не удивлюсь, если тоже покажет какое-то движение, ну и, безусловно, растет биткоин. Насколько это то движение, в котором нужно участвовать, для меня большой вопрос, да, поскольку золото сейчас, ну, абсолютно оторвалось от каких-то производственных значений, и его цена определяется исключительно покупками со стороны инвесторов и спекулянтов. И в этом смысле какое-то изменение настроений, появление каких-то других активов, которые могут себя абсорбировать денежную массу, все это может приводить к повышенной волатильности. То есть, повторюсь, для меня золото – это сейчас не инвестиционный актив, это вот исключительно какая-то спекуляция, и в этом смысле мне не очень интересно в нем участвовать.
2: А можно ли вообще сейчас предсказать какую-то цену на золото, потому что

0: Помню, что в начале года, когда тоже был период роста, там прогнозировали $6000 за тройскую унцию. Сейчас есть какой-то прогноз у тебя?
1: У меня прогнозов нет. Этим занимаются аналитики, значит, Ситибанка и JP Morgan, ну и вот пока, к сожалению, не очень успешно. Ну, повторюсь, все будет зависеть исключительно от настроения спекулянтов, от поведения Федрезерва. Завтра в США выйдут какие-то неправильные данные по рынку труда. Рынок решит, что теперь Федрезерв будет ставку там, наоборот, повышать, и это все приведет к тому, что денежные масса сократится, и снова золото окажется ниже $4000, как мы это видели с тобой совсем недавно. Поэтому рассчитывать на других людей как-то не хочется. Да? Хочется самому управлять своим портфелем. Поэтому лучше здесь постоять в стороне.
0: Да, всегда в инвестициях лучше действовать разумно и следить за всеми данными, которые поступают, как ты, короче, сказал, про Соединенные Штаты Америки.
2: Спасибо. Самые важные события на рынках анализировали Дмитрий Александров, Александр Павлов. Мы продолжим следить за движением котировок и о самых важных и заметных будем рассказывать в прямом эфире. Десять часов 19 минут в Москве. Вы слушаете радио РБК. Пострадавшие от атак на объекты Wildberries селлеры получат налоговые послабления. Минфин подготовил меры поддержки бизнеса и самой компании. Предпринимателям предоставят отсрочку на год по ряду налогов и страховых взносов за период с августа 2026 по июль 2027 года. А затем накопившуюся сумму можно будет по частям еще погашать в течение года. Но есть одно важное условие. Ущерб должен превышать 5% годового дохода бизнеса. Меры Минфина поддержала основатель Wildberries Татьяна Ким. По ее словам, налоговая отсрочка поможет предпринимателям сохранить деловую активность, а платформенной экономике максимально оперативно адаптироваться к новым условиям. Как меры оценивают сами продавцы, разберемся с генеральным директором компании SmartPro Сергеем Игнатьевым. Он подключается к нашему эфиру. Сергей, доброе утро. Как вы оцениваете предложенные меры Минфина? Они помогут вашему бизнесу?
3: Здравствуйте. Утро, к сожалению, не очень доброе. Очередные склады «Озон» горят. Мы каждое утро считаем убытки. Но что касается вашего вопроса, вы знаете, действительно, то самое правило, по которому от годового дохода считается 5%, оно исключает большинство селлеров из процедуры помощи. Объясню почему. Математический расчет показывает, вот смотрите, допустим, у вас стандартная ситуация, когда вы продаете на ВБ на Озоне, годовая выручка складывается в соотношении, в пропорции 60-40% в сторону ВБ. Так вот, если умножить цифры годового дохода, а годовой доход это что такое? Это выручка предприятия. Это вся выручка предприятия за год. То получается, что у селлера должно было бы уничтожиться двухмесячный оборот на ВБ. То есть должно сгореть слишком много, чтобы получить какую-то поддержку от государства.
2: А вы уже понимаете, проходите ли вы вот по этому критерию ущерб больше 5% годового дохода?
3: Нет, мы не проходим. С ВБ нам, к счастью, повезло. Мы работали больше на режиме ФБС. Мы не успели отправить крупную поставку, и поэтому сгорело точно меньше. На Озоне, а я рискну предположить, что государство будет копировать меры для ВБ, потом еще и на Озон, там, к сожалению, потери больше.
2: На Озоне?
3: На Озоне, да.
2: А можно понять уже сейчас предварительно, каков ущерб?
3: Ну, смотрите, за 3 дня, которые прошли, мы потеряли уже 10% товаров, которые хранились у нас на складах «Озон».
2: А если это в деньгах?
3: Если в деньгах, сумма превышает уже 1 000 000 рублей.
2: Угу. Достаточно серьезная сумма. Что касается компенсации от Wildberries, вы что-то уже получили? Какие-то меры поддержки?
3: Wildberries... предлагаем

0: возвращает своим селлерам тех, кого он кредитовал в режиме открытой оферты, отсрочку по платежам, по кредитам мы ей воспользовались, других мер поддержки, но они чисто косметические, то есть это улучшение условий поставки, какие-то послабления по комиссиям, по штрафам. Да, мы всем этим пользуемся, но это то, что называется такое слонодробина.
1: Сергей, а какие бы меры вам бы помогли в этой ситуации, которая действительно является очень сложной?
0: И нам, и всем остальным селлерам сейчас необходимо одно. Это льготное кредитование, потому что фактически у компаний, которые оказались в этой сложной ситуации, нет денег на новые закупки, нет возможности рассчитываться со своими поставщиками. Нужны деньги в чистом виде, не отсрочка платежей по государственным налогам. Нужны деньги на новые закупки для того, чтобы перейти на режим ФБС. Это торговля со своего склада по поступающим заказам. Но банки не просто сейчас не выдают кредиты, они даже тормозят с реструктуризацией, которая была ранее рекомендована ЦБ банковским структурам. Вот на нашем примере мы обратились в свой обслуживающий банк. Т-банк еще две недели назад они рассматривают заявку реструктуризации, они даже не связались. Они говорят, что они просто завалены заявками о реструктуризации от пострадавших селлеров.
1: Благодарю вас. Сергей Игнатьев, гендиректор компании SmartPro, был в прямом эфире радио РБК. Добавлю, что падение акций Озона и ФК-системы усилилось почти до 28% после изменения Мосбиржи и значения нижних границ ценовых коридоров для этих бумаг.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о классике. Ребенок орет в магазине, требует игрушку или сладость, падает на пол. Вы краснеете, слышите шепот, чувствуете себя ужасным родителем. Первый порыв – дать по башке, лишь бы заткнулся или наорать и утащить куда-то. Оба варианта не работают. Что происходит в голове у ребенка? Его префронтальная кора, центр контроля, еще не развита, а зона немедленного вознаграждения работает на полную. Он видит, хочет, требует. Задержка удовольствия для него невозможна. Истерика – не манипуляция, это перегрузка нервной системы. Что делать? Первое. Забудьте, про что подумают люди. Ваша задача не публика, а ребенок. Стыд мешает адекватно реагировать. Второе. Не пытайтесь договориться логикой в разгар истерики. Амигдала заблокировала префронтальную кору, он вас не слышит. Просто возьмите на руки, унесите в тихое место, сядьте рядом, дышите спокойно. Ваше спокойное тело – главный успокоитель для него. Третье. После того, как буря утихла, через 5-10 минут не возвращайтесь в магазин. Просто скажите: «Ты расстроился, потому что хотел машинку». «Я понимаю, но мы договаривались. Сегодня только продукты». И все. Без всяких нотаций. Четвертое. Это, конечно, профилактика. Перед магазином договоритесь, что все покупки вы обговариваете заранее. И, возможно, если он будет следовать договору, он получит вознаграждение. Дайте ему маленькую зону выбора. И не ходите в магазин голодным и уставшим. Это гарантия срыва. Истерика в магазине – не диагноз «плохой родитель». Это норма развития. Ваше спокойствие – вот что превращает хаос в опыт. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
4: Что это было? В эфире.
5: С ОФЗ на самом деле все очень просто. Мне кажется, что где-то с конца прошлого года ЦБ потерял контакт с рынком. Рынок не понимает, что будет делать ЦБ, несмотря на кучу публикаций, комментариев на пресс-конференциях. И, соответственно, что тогда делать? Ну, а тогда пройдет заседание, и там переставимся. Теперь следующий момент. Поскольку вот эта вот неопределенность появилась, и ЦБ периодически иногда дает какие-то разнонаправленные истории, в том числе из фокуса выпала инфляция у ЦБ. Если посмотреть, то есть в начале года что-то там было, но в итоге все перешло к риторике разрушения. разовые факторы туда, разовые факторы сюда. Ну, по факту, Росстат не потерял доверие со стороны ЦБ. И поэтому ориентир на инфляцию, он уходит в сторону. А остальные параметры, они очень под большим вопросом.

0: вопросом, как их интерпретировать.
1: Руководитель направления «Финансовая грамотность АВО», автор проекта «Тихие деньги» Константин Новик в программе «Инвестиционный час».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по будням в 17:10.
3: У нас уникальная ситуация. Перед ставками этой недели у Толи 1069 виртуальных долларов в его портфеле, а у Коли, то есть у меня, о удивление, 1069 виртуальных долларов в его портфеле.
1: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
4: Как-то с ног на голову все перевернул. Раньше, оказывается, дизайн был алгоритмическим.
5: Да.
4: А сейчас появились нейросети. Это такая как бы черная коробочка, которая генерирует непредсказуемый результат. И таким образом она открывает ногой дверь в прекрасный мир творчества.
2: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
1: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
2: РБК в цифрах.
1: 460 километров, 29 городов и более 70 лет истории. Такова романтическая дорога. Романтише Штрассе – старейший туристический маршрут Германии. Проложенный в 1950 году для восстановления туризма после войны, он тянется от реки Майн до самых Альп. Путешественников ждут 28 замков и дворцов, включая сказочный Нойшванштайн. Архитектурное разнообразие охватывает сразу три эпохи – от средневековья и ренессанса до пышного рококо.

0: Половина 11 в столице, в студии Павел Потапов. Всем пострадавшим при атаке БПЛА на частный детский сад в Краснодаре оказывается необходимая медпомощь. Проводятся телемедицинские консультации, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. На лечении 6 детей и 2 взрослых. По данным уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, при атаке на Краснодарский край погибли 3 подростка 13, 15 и 16 лет. Еврокомиссия сегодня одобрила выделение Украине 6 миллиардов 100 миллионов евро на закупку вооружений. Средства должны пойти на системы противовоздушной и противоракетной обороны, ракеты, боеприпасы и радар, говорится в заявлении комиссии. Премьер Британии Бернам объявит о передаче Киеву секретных данных для производства дальнобойных ракет «Скальп» на Украине, говорится в заявлении канцелярии. Бернам прибыл сегодня с визитом в Киев. Один из корпусов первой городской больницы в Москве на Ленинском проспекте эвакуирован из-за возгорания, сообщили ТАСС оперативной службы. Эвакуировано 60 маломобильных пациентов, 14 человек из реанимации. Цель Еревана – развивать отношения с Россией в условиях установившегося в регионе мира, заявил Никол Пашинян в парламенте, представляя программу правительства. Премьер выразил мнение, что введенные Россией ограничения на импорт армянских товаров стимулированы со стороны оппозиции Армении. Паника из-за природных пожаров во Франции привела к чрезмерной отмене бронирований в кемпингах. Туристы отказывались от поездок даже в те места, где ущерб от возгорания им не грозил, рассказал РИА Новости глава профессиональной ассоциации туристических компаний Франции Валерий Бонет. По ее словам, ущерб был нанесен всей цепочке предприятий, начиная с размещения, заканчивая продавцами мороженого. Места были забронированы в начале туристического сезона на 90%, однако из-за природных пожаров в некоторых районах этот показатель упал до 10%. Подробности в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Еще одна важная новость последних минут. Мосбиржа запустила дискретный аукцион по акциям «Озона» из-за обвала более чем на 20%. Аукцион будет проходить до 10 часов 52 минут по московскому времени. По данным

0: На Мосбирже объем торгов акциями до дискретного аукциона уже превысил 5 миллиардов рублей без учета репо. Будем следить за этой ситуацией. 10:33 в Москве. У микрофона Ирина Савельева. Вы слушаете радио РБК. Сейчас о курсе рубля поподробнее поговорим. Доллар по 120. Именно такую новость хотели бы услышать экспортеры в категориях несырьевых товаров. К такому выводу пришли эксперты Института комплексных стратегических исследований. РБК ознакомился с их работой. По мнению аналитиков, аномально крепкий курс рубля стал ключевым ограничением для развития российского несырьевого экспорта. При нынешних значениях ни одна из рассмотренных товарных групп не была конкурентоспособной по цене на внешних рынках. Авторы пришли к выводу, что экспорт пшеничной муки стал бы конкурентоспособным при курсе выше 95 рублей за доллар. Товары в сфере машиностроения и химической промышленности и вовсе требуют курса выше 100 рублей за доллар. Но все-таки главная проблема не в курсе рубля, а в слабых позициях российского несырьевого экспорта в целом, рассказал Анжелике Протасовой, руководитель отдела экономики РБК, автор программы «Добавленная стоимость» Иван Ткачев.
1: С точки зрения авторов исследования, оптимальный курс для несырьевых экспортеров, а сырьевых экспортеров мы здесь не говорим, составляет от 100 до 120 рублей за доллар. Сейчас понятно, что, несмотря даже на тренд на ослабление рубля, который идет этим летом, все равно курс пока колеблется возле 85 рублей за доллар. То есть, соответственно, до отметки, которая исследователи считают оптимальным, 20-30% еще точно есть. Для российского экспорта проблем достаточно много. Эксперты отмечают, что даже если курс будет для них оптимален, вдруг сейчас в одночасье он станет там 100 или 120 рублей за доллар, это совершенно не означает, что наш несырьевой экспорт как-то очень сильно возрастет. Во-первых, его у нас все-таки относительно немного. Более 60% нашего экспорта по-прежнему составляет сырье. В основном, естественно, это энергоносители, нефть, уголь, газ и так далее. Плюс, понятное дело, такая сырьевая продукция, как металлы, руды и прочее. Нам очень сложно конкурировать, например, в части экспорта машин, оборудования, сельхозтехники, грузовиков и так далее. Сложно конкурировать с азиатами, с Китаем прежде всего, другими азиатскими странами, потому что они могут позволить себе демпинговать. Они уже захватили значительную часть рынков. У них развитое сервисное постпродажное обслуживание, то, с чем у нас традиционно есть проблемы. Помимо этого, естественно, у них есть эффект масштаба сложившийся. Если вы экспортер, условно, шариковых подшипников, то китайцы могут предложить линейку абсолютно всех размеров. Наши производители этого не могут сделать, и все это, естественно, ограничивает перспективу несырьевого экспорта, помимо чисто финансовой курсовой составляющей.
2: Какой прогноз по курсу рубля экономисты дают на конец года?
1: В основном экономисты все-таки считают, что текущий тренд на ослабление он все-таки продолжится до конца года. Консенсус, на мой взгляд, составляет примерно до 90 рублей за доллар, 88-90 рублей за доллар. И, соответственно, ослабление сейчас происходит прежде всего на сокращении притока валютной выручки в страну. В результате того, что, во-первых, сейчас цены на нашу нефть снизились относительно тех максимумов, которые были на фоне армянского кризиса летом и тем более весной. В остальном тоже цены на нашу продукцию сейчас находится в нисходящем тренде. Плюс еще экспортеры, глядя на текущие курсовые уровни, придерживают выручку за рубежом, и поэтому приток валютной выручки на внутренний рынок значительно сократился. Вот в июле это было, по данным ЦБ, всего лишь 22 миллиарда долларов у крупнейших экспортеров, гораздо меньше, чем в предыдущие месяцы, что сразу же сказывается на рубле. Плюс еще, конечно, не стоит забывать про импорт, который у нас все-таки увеличивается в стоимостном выражении. Вот эта вот двойная тенденция, связанная с экспортом-импортом, она работает для ослабления рубля.
2: Чем-то когда обусловлен рост импорта?
1: Импорт увеличивается как раз потому, что рубль сильно укрепился в предыдущий период. В 2025 году он укрепился процентов на 30. И в первом полугодии этого года он тоже укрепился, по крайней мере, на 1% точно в чистом виде. Поэтому, соответственно, на фоне вот этого крепкого рубля пошло увеличение импорта. Пока на данный момент оно продолжается, и этот тренд не останавливается.
0: По расчетам Института комплексных стратегических исследований, топливно-энергетические и сырьевые товары в российском экспорте традиционно составляют более 60%. При этом несырьевая продукция, как правило, подвержена меньшим ценовым колебаниям. Она ориентирована на более диверсифицированные рынки, отмечается в докладе Института. Подробные разборы этой темы и другие эксклюзивы уже в подписке РБК. Буквально через несколько минут будем разбираться, что происходит на рынке недвижимости Дубая.
3: Спонсор программы АО «АвтоВАЗ».
4: Когда речь заходит о коммерческом транспорте, первыми на ум приходят хорошо известные модели «Фиат Дуката» или «Форд Транзит». Но сегодня такие автомобили стоят больше 5 миллионов рублей. С запчастями бывают сложности, а заводской гарантии можно забыть. Поэтому владельцы бизнеса все чаще обращают внимание на новые китайские бренды. Но кто гарантирует, что производитель останется?

0: изменится на рынке. В такой ситуации хочется понятного решения от знакомого автопроизводителя с проверенной репутацией. Здесь хорошим вариантом становится Lada Business. Это и лизинг, и гарантия, и обслуживание, и подключение к телематическим сервисам. А главное, эти автомобили без проблем обслуживают по всей стране. В линейке есть машины с разными типами кузовов объемом до 7 кубометров, включая рефрижераторы на базе Lada Granta. А еще есть современный и вместительный фургон SKM M7, который можно приобрести на выгодных условиях.
1: Спонсор программы АО «АвтоВАЗ». Реклама.
2: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. В центре обсуждения – инвестиции, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Реклама 6+.
3: Сегодня за большие кинопроекты конкурируют не только студии, но и целые города. Почему Москва становится все более привлекательной площадкой для съемок? Какие возможности получают здесь российские режиссеры и крупные киностудии? И может ли столица привлечь международные кинопроекты? Об этом Елена Фомина поговорит с генеральным директором Москино Георгием Прокоповым в программе «Кино как метод». Слушайте 24 августа в 15:10 на радио РБК.
4: 10:39 в Москве. Вы слушаете радио РБК. Рынок недвижимости Дубая охлаждается на фоне конфликта США и Ирана. Как пишет РБК со ссылкой на подсчеты консалтинговой компании Никольерс, за первые полгода число сделок на первичном рынке сократилось на 12%. Эксперты, которых опросил РБК, говорят, что из-за геополитики многие инвесторы, включая и россиян, заняли выжидательную позицию и отказались от быстрых спекулятивных сделок. Если и покупать недвижимость, то прямо сейчас. Цена квадратного метра держится на уровне 2022 года. Об этом в нашем эфире рассказала гендиректор франшизы «Калинка» ОАЭ Анастасия Тян.
5: Если сравнивать с иконой первой половины 2025 года, мы действительно увидели охлаждение жилого рынка. Здесь хочу обратить внимание, что по зарегистрированным данным земельного департамента Дубая снизилась не на 12%, а даже на 14% года и стоимость на 16%. Но я бы не называла это началом падения рынка. Мы сравниваем исключительно с высокой базой 2025 года, с рекордным 2025 годом. И кроме того, на динамику повлияли не только геополитические неопределенности, но и календарные факторы. Многие девелоперы перенесли запуски на второе полугодие. Само поведение покупателя тоже приняли ожидательную позицию. Многие девелоперы при этом не снижают стоимость квадратного метра, делают хорошие условия для входа, меньше вход, разная стратегия по плану платежей. И при этом, если мы говорим о вторичном рынке, то на вторичном рынке появились все предложения, которых не было раньше, и мы можем рассмотреть приобретение недвижимости по стоимости квадратного метра 2022-2023 года. Поэтому профессиональные инвесторы, крупные инвесторы приобретают недвижимость именно сейчас.
6: Анастасия, а с чем заходить сейчас? С апартаментами, с виллами, еще какие-то форматы есть?
5: Я бы обратила внимание на коммерческую недвижимость, также ссылаясь на земельный департамент по коммерческой недвижимости. Сейчас количество сделок увеличено на 30% в отношении к предыдущему году.
6: Когда это окно возможности, если вот опираться на ваши данные, ваше мнение, закроется для входа на этот рынок?
5: Мы сейчас видим, как начинает вести себя инвестор на сегодняшний день и как идет рынок ближе к сентябрю, то ажиотаж увеличивается и количество транзакций становится больше. И те предложения, которые были на рынке, например, весной или летом, их уже нет. Например, вторичные продавцы со вторичного рынка начинают убирать свои предложения.
4: Участники рынка рассказали РБК, что российские клиенты присматриваются к альтернативным направлениям для покупки жилья. В частности, отмечается рост интереса к Таиланду и Бали, а также Турции, Кипру и Оману. Свети, но не отсвечивай. В России могут запретить мерцающие и анимированные табло на дорогах. Речь идет о двух видах устройств. Это знаки переменной информации, которые представляют собой электронный муляж обычного дорожного знака, и о динамических информационных табло, на которые выводится графика или текст. Проект нового ГОСТа подготовили в Российском дорожном научно-исследовательском институте. Его детали приводит газета «Коммерсант». Есть и другая сторона вопроса. Эти табло пока работают не в полной мере. В конце прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минтрансу, Росавтодору и МВД подготовить пакет изменений в ПДД, обязав водителей соблюдать знаки переменной информации и динамические информационные табло. Разберем все подробности вместе с автоюристом Сергеем Смирновым. Он присоединяется.

0: к нашему эфиру. Сергей, здравствуйте. Правильно ли мы понимаем, что нарушение ограничения, которое сейчас появляется вот на таком мерцающем табло, автоматически не штрафуется?
1: Автоматически не штрафуется, совершенно верно. И здесь проблема в том, что все камеры автоматической фиксации правонарушений, да, они условно привязаны к техническим средствам организации дорожного движения. То есть в памяти камеры прописано, что здесь стоит дорожный знак, например, с ограничением скорости 60, и он никак не меняется. Или если поставить знак, соответственно, который динамический, да, который меняет в зависимости, например, от погодных условий, от дорожных, ремонтных работ каких-то, был 60, стал 40, был 90, стал 70, здесь проблема именно с взаимодействием информационным между организацией, которая занимается заменой вот этого вот скоростного режима, да, с теми организациями, в ведении которых находятся эти камеры. Это первый момент. Второй момент, стоит вопрос, а как быть с доказательной базой, потому что та информация, которая есть по дислокации знаков стационарным, она не меняется, да? Если меняется, то там что-то бумажно подтверждено. То здесь вот этот вот электронный протокол, достаточно сложно все это подтвердить. И даже если камера такая будет стоять в зоне работы знака, который меняется, то в этом случае вероятность отмены штрафа, она достаточно высока и близка к 100%.
0: А с юридической точки зрения, как это все можно урегулировать?
1: Ну, здесь необходимо, во-первых, то, что сейчас и предлагается, это ввести, скажем так, то, что главное значение имеет дорожный знак электронный, потому что, да, он, в принципе, у нас же все меняется для удобства всех водителей, пешеходов, пассажиров, поэтому действительно это абсолютно нормальная ситуация, на мой взгляд. Если поменялись дорожные условия, оперативно можно изменить скоростной режим, предупредив водителей, что теперь нужно ехать там не 90, а 70, да, но с точки зрения безопасности это все логично. Однако здесь, конечно же, нужно, чтобы этот самый дорожный знак, который вот меняет свои, технически может менять там свои какие-то параметры, да, чтобы он имел главное значение по отношению к знаку обычному стационарному. Это должно быть прописано, во-первых, в правилах дорожного движения, это должно быть предусмотрено правилами фиксации в автоматическом режиме камерами, это должно быть предусмотрено сам процесс доказывания, да, в Кодексе административных правонарушений.
0: Если...
1: Наверное, это несложно сделать, но пока вот как бы...
0: А если, как вы вот сказали, что эти нововведения будут вводиться через изменения в ПДД, то когда разница станет заметна на дорогах?
1: Да, я думаю, особо разницы заметно не будет, потому что, по большому счету, вот эти дорожные знаки, да, информационные табло, они сейчас применяются, но информационное табло применяется, во-первых, исключительно ради того, чтобы информировать, предупреждать водители о тех или иных проблемах, да, например, там, либо на МКАДе, на скоростных, на платных дорогах, что там впереди затор или авария. Это, в принципе, наверное, будет дальше распространяться и на обычные федеральные трассы, а может быть региональные, но, во-первых, это не все могут себе позволить, достаточно дорогая система. Что касается дорожных знаков, то они также сейчас устанавливаются, но, опять же, не везде, в основном, опять же, на платных дорогах. Вот. Но в целом говорить о том, что вот прямо если повсеместно это будет использоваться и ситуация тут же изменится, ну, наверное, нет. Ситуация может измениться, во-первых, когда не только дорожные знаки будут, даже если они супер-пупер современные, а вся система дорожной инфраструктуры, вся система организации дорожного движения будет настроена и сделана так, чтобы водитель, даже если он ошибается, то последствия ошибки были минимальны. Это абсолютно разведение везде транспортных потоков противоположных направлений с ограждениями, чтобы не было выезда на встречку, меньше где-то там на федеральных дорогах перекрестков, чтобы это были какие-то круговые движения. Ну, то есть, как, например, в Швеции, да, вот там есть такая программа Vision Zero, это стремление к нулю, чтобы сократить количество пострадавших и погибших. И там делается все для того, из принципа как раз, что, да, что бы мы ни делали, я имею в виду власти, водитель все равно будет ошибаться, но при этом последствия ошибки должны быть минимальны. То есть это вот как раз комплекс технических мер. Ну, для этого нужно достаточно большое финансирование в целом, даже больше, чем сейчас там на дороге отводится. Это, на мой взгляд, этого недостаточно. И тогда уже вот в совокупности дороги, качество асфальта, дорожные знаки, перекрестки, вот это все, да, приведет к тому, что у нас... Я, как и говорил президент, что да, вот наша задача тоже, чтобы было меньше пострадавших.
0: Благодарю вас за подробное разъяснение. Автоюрист Сергей Смирнов был в прямом эфире радио РБК. И еще добавлю несколько.

0: деталей из стандарта, которые готовятся. Например, запрет на вывод анимации мерцающих изображений, а также запрет на перекрытие наружной рекламы деревьями и опорами наружного освещения. Число грузоперевозчиков выросло на 15% за последние три года. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование проекта «Контур Фокус». Аналитики считают, что такая динамика связана с перестройкой логистики после 2022 года, бумом маркетплейсов и общим трендом на рост числа индивидуальных предпринимателей. Их доля в сегменте превысила 80%. Оживление в индустрии действительно заметно. Однако про рост говорить рано, рассказала автор статьи, экономический обозреватель РБК Виктория Елетина.
1: Кризис в отрасли автомобильных грузоперевозок начался как минимум в начале 2025 года на фоне спада покупательской способности. Это, в свою очередь, привело к снижению спроса на перевозки в целом и обвалу тарифов. В таких условиях зарабатывать участники рынка уже так эффективно, как в предыдущие годы, не могли. Поэтому началась как раз наоборот ликвидация предприятий. И другим последствием был, например, очень активный возврат лизингодателям тех, которую компании брали по привлекательным программам 2023-2024 годов.
2: А в каком состоянии индустрия находится сейчас?
1: Нельзя сказать, что кризис в отрасли усугубился, потому что все-таки с конца прошлого 2025 года ситуация более-менее пошла вверх, ставки начали выравниваться. Правда, пока все участники рынка, с которыми мы пообщались, они не спешат говорить о какой-либо стабилизации и тем более восстановления. Пока что, может быть, возможно отметить, что рынок постепенно выходит на некоторое плато, однако в основном ситуация остается непростой. С не самой комфортной ключевой ставкой, как отмечают сами игроки рынка, ростом цен на техническое обслуживание своего имущества, ну и, конечно, топливный кризис сыграл здесь не последнюю роль. Например, по оценкам ПЭКа, с начала топливного кризиса оно подорожало на 30%. Что органичным образом закладывается в себестоимость. Однако затраты все равно не покрываются с учетом этого.
2: В тексте говорится про рост числа грузоперевозчиков. Действительно ли это так, и чем это обусловлено?
1: Число грузоперевозчиков, как считают в ПЭК, например, оно скорее не растет, а больше тут речь идет о технической перерегистрации. В FM Logistic нам сообщили, что хотя и действительно есть некоторое оживление по объему нового бизнеса, все-таки о чем и говорится в исследовании, это в основном ИПшники, в основном это участники рынка, которые стремятся организовывать свою работу самостоятельно, иными словами, работать на себя.
0: Подробнее о ситуации в отрасли автомобильных грузоперевозок можно прочитать в подписке РБК на сайте. Ну а прямо сейчас о том, как прошел первый уикенд проката новой части «Человека-паука» в России. Показы новой части франшизы стартовали 20 августа. Фильм идет только в теневом прокате в формате предсеансного обслуживания. Из-за этого в официальной статистике лидерами российского проката значатся короткометражные фильмы «Эй, человек», «Матч», «Акпарса», «Прощание» и другие, которые формально собирают сотни миллионов рублей. Такая схема приносит кинотеатрам повышенный доход, рассказала в утреннем эфире медиа обозреватель РБК Евгения Стогова.
3: Практически все кинотеатры, которые готовы показывать голливудский контент в таком теневом полупиратском формате, оказываются экономически выигрышной ситуации, потому что если прямо сейчас смотреть на кассовые сборы уикенда, то есть с 20 по 23 августа, то из 12 топ-фильмов 9 – это короткометражные фильмы. Более того, на первом месте по всем сборам находится один из таких короткометражных фильмов – это фильм «Прощание». Он обходит даже пресловутого «Колобка», из-за которого, я напомню, на 3 недели сдвигали премьеру «Человека».
4: А Евгения, всегда меня интересовало, а авторы этих короткометражек, они получают тут какие-то баснословные гонорары? Ведь формально это все-таки катается их лента в кинотеатре.
3: Нет. Дело в том, что, во-первых, у таких короткометражек нет официального дистрибутора, то есть кинотеатры договариваются напрямую с их производителями и, как правило, просто платят им фиксированную стоимость, а дальше уже распоряжаются их короткометражкой так, как они хотят. Бывают индивидуальные условия, но это скорее редкость, чем какая-то общая практика. Но на самом деле, исходя из того, что обычно рассказывают авторы такого кино, но они только рады и индустрии помочь, ну и то, что их собственная картина, если кто-то вдруг останется на дополнительную сцену после титров, получит хороший охват.
0: Жень, если вернуться

0: сбором вот эти малоизвестные короткометражки собрали сотни миллионов рублей. Это много или мало?
1: Я могу даже плюс-минус примерную цифру, близкую к точной, назвать. По моим вот подсчетам всех короткометражек в этом топ-12, за выходные их сборы суммарные составили почти 600 миллионов рублей. Это огромная цифра. То есть, если даже смотреть на все того же Колобка, у него за весь период проката текущие сборы 757 миллионов. Совсем символически больше. И я напомню, что он идет в прокате уже почти месяц. За первый уикенд у того же Колобка было всего 245 миллионов, то есть это почти в 2,5 раза меньше, чем текущие суммарные сборы короткометражек.
2: Евгений, а сколько может всего Человек-паук собрать по прогнозам?
1: По ожиданиям экспертов, с которыми я общалась, сборы могут приблизиться к 2 миллиардам, но здесь крайне сложно будет оценить это точно, потому что, я напомню, еще в прокате идет «Одиссея», и кинотеатры, у которых, например, есть залы IMAX, продолжают показывать и ее. То есть вычленить, где в этой сумме чистый Человек-паук, пока довольно сложно, но, скорее всего, процентов 85-90 приходится именно на него.
0: Мировая премьера картины состоялась 31 июля. Первый миллиард долларов сборов новый фильм собрал всего за 6 дней, став второй лентой в истории, достигшей этой отметки в первую неделю.
3: Кто есть кто? BYD Young Wong U9 – это как акробат из цирка, который вдруг решил, что может командовать львами. А еще он на полставки подрабатывает бухгалтером. И знаете что? У него неплохо получается. Вообще от суперкара обычно ждешь трех вещей. Чтобы он был красивым, очень быстрым и очень дорогим. Все перечисленное про BYD, только он еще умеет подпрыгивать на месте. Похоже, инженеры решили, что статичного эпатажа недостаточно и нужно удивить чем-то еще. И что самое интересное, за этим фокусом стоит вполне серьезная работа. У U9 4 электромотора, по одному на каждое колесо. Совокупная мощность около 1300 лошадей, а вот с максимальной скоростью есть нюанс. На бумаге это 309 км в час, но немцы в прошлом году умудрились снять суперкара электронный ошейник и разогнали его на гоночной трассе до 472 км в час. Так что Young Wong U9 при необходимости способен отправить водителя в легкий экзистенциальный кризис, причем одним нажатием педали. Но главное техническое оружие U9 не моторы, а сложнейшая активная гидравлическая подвеска. Она способна независимо управлять положением каждого колеса и настолько активно менять положение кузова, что U9 может буквально подпрыгнуть на месте. Внешность соответствующая. Низкий кузов, широченные колесные арки, огромные воздухозаборники, двери, которые поднимаются вверх, и все это выглядит так, будто концепт-кар каким-то чудом пережил сертификацию и все-таки попал на дорогу. Причем U9 даже не пытается быть элегантным. Он хочет выглядеть дорого, быстро и немного безумно. А вот салон на этом фоне кажется гораздо спокойнее. Спортивные кресла, цифровые дисплеи, минималистичная передняя панель и достаточно электроники, чтобы не забывать. Перед вами все-таки продукт китайской технологической индустрии, а не итальянская машина, собранная вручную в тесном ангаре.
4: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? BYD Young Wong U9 замахивается на Ferrari SF90, при этом китаец заметно мощнее и быстрее. И если для покупателя славное родословное не самое главное, то покупка прыгающего суперкара как минимум интересная затея. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
5: Почему так сложно бывает на переговорах?
6: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, ну это просто нонсенс.
7: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
8: Неправда, что деньги – корень всех зол. Недостаток денег – вот корень. Именно он делает людей жестокими и эгоистичными. Именно он делает их мелочными и низкими. Сомерсет Моэм.
9: Артбум.
4: бум, дамы и господа. Объем российского рынка искусства превысил 4 миллиарда рублей. А это много? Откуда такая цифра? И кто живет современным искусством?
7: Медиатренды с Женей Стоговой.
4: Можно ли инвестировать в искусство без миллионных вложений? Влияет ли смерть художника на стоимость его работ? Разберемся вместе с коллекционером Денисом Химеляйне и искусствоведом, основателем мультимедиа-арт-музея Ольгой Свибловой. Также на связи художник Александр Дашевский, основатель Центра современного искусства

0: искусства «Винзавод» Софья Троценко и директор, основатель платформы «Космоску» Маргарита Пушкина. Как они все с этим живут?
1: Сегодня в 21.00. Радио РБК в тренде. Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
2: Подарок, который не просили. В 2019 году производитель домашних велотренажеров «Пелотон» выпустил рекламу. По сюжету муж дарит жене дорогой тренажер. Она благодарит его и целый год записывает короткие видео своих тренировок. А в финале показывает мужу ролик со словами «Спасибо, это изменило меня». Маркетологи рассчитывали вдохновить аудиторию историей личной трансформации. Но зрители увидели совсем другое. В соцсетях начали шутить, что муж намекает жене «пора худеть». Другие говорили о контроле и навязанных стандартах красоты. Реклама мгновенно стала вирусной, но не совсем так, как рассчитывала компания. За несколько дней акции «Пелотон» заметно снизились, а рыночная стоимость компании сократилась более чем на миллиард долларов. Сам ролик пришлось фактически убрать из коммуникации. Этот случай стал одним из самых известных примеров того, как одна рекламная идея может быть прочитана совершенно иначе, чем задумывали ее авторы. В эпоху социальных сетей именно интерпретация аудитории нередко определяет судьбу компании.
1: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 11 утра в столице, в студии Павел Потапов. Акции «Озон» на торгах в этот понедельник дешевели на 29% по сравнению с закрытием пятницы. На минимуме котировки достигли 2112 рублей 50 копеек. Цена бумаг упала на новостях об атаках на склады маркетплейса. На фоне падения бумаг Мосбиржа запускал дискретный аукцион по акциям «Озон». Правительство выделит около 40 миллиардов рублей госкорпорации web.rf на возмещение расходов по предоставлению кредитов и займов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он добавил, что благодаря этой помощи в регионах появятся производства, которые будут способствовать дальнейшему развитию экономики, в том числе в металлургии, химической, нефти и газохимической промышленности. Пожар в первой городской больнице на Ленинском проспекте в Москве потушен. По предварительной информации, пострадал один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По предварительным данным, из здания были эвакуированы около 50 маломобильных пациентов. Армения намерена начать подготовку референдума по вопросу вступления в Евросоюз, заявил Никол Пашинян в парламенте, представляя программу правительства. По словам премьера, референдум после официальной заявки, получения соответствующей реакции и подготовки дорожной карты процесса пройдет. О сроках премьер ничего не сказал. Три из четырех блоков АЭС ПАКШ возобновили работу. Полное приключение всех реакторов ожидается через пару дней, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. Работу реакторов единственной атомной электростанции Венгрии приостанавливали из-за низкого уровня воды в Дунае с 1 августа. Ракета-носитель вывела на целевую орбиту военный спутник, сообщили в российском Минобороны. Бортовые системы функционируют в штатном режиме. «Союз» стартовал сегодня утром с космодрома Плесецка в Архангельской области. В России планируется ужесточить требования как к знакам переменной информации и динамическим информационным табло, пишет «Коммерсант». В новом ГОСТе будет, в частности, прописан запрет на вывод анимации и мерцающих изображений на табло. Экраны нельзя будет закрывать наружной рекламой, деревьями и опорами наружного освещения. Больше новостей на сайте РБК.
2: Одиннадцать часов две минуты, точное московское время. Вы настроены на частоту радио РБК. Это

0: прямой эфир. В студии Денис Абасов. Здравствуйте. На фоне падения акций Озона индекс Мосбиржи также в красной зоне. Сегодня теряет уже более 2%, 2089 пунктов. Прямо сейчас нефть марки Brent тоже отступает от отметки $94, $93.16. Теряет более процента. В плюсе сегодня золото. В моменте подбиралось к отметке $4700 за тройскую унцию. Сейчас 4695, прибавляет 0,3%, серебро 68.84. И о валютах на межбанке. Доллар 83.29, евро 97.19, юань к этой минуте 12 рублей 37 копеек. Примерно через 7 минут в нашем эфире программа «День главная». Продажи подержанных электрокаров в июле выросли почти втрое год к году. Доля электромобилей и гибридов на рынке новых машин достигла рекорда. Разберемся в причинах этого тренда. Ну а прямо сейчас к теме обвала акций Озон. Напомню, они просели на 30%. На минимуме бумаги Marketplace опускались примерно до 2130 рублей. На фоне резкого падения Мосбиржа переводила торги акциями компании в режим дискретного аукциона. Распродажа началась после серии атак беспилотников на логистические объекты Озона. В выходные пострадали склады в Самарской и Оренбургской областях. Сегодня объекты на юге России. Часть складов временно остановила работу. Компания перестраивает логистические маршруты. Насколько сегодняшний обвал Озон тянет индекс вниз и что сейчас происходит с российским рынком, разберемся на связи со студией руководитель управления аналитических исследований Авикапитал Дмитрий Александров. Дмитрий, приветствую. Итак, падение более чем на четверть. Это адекватная реакция рынка на происходящее, на ваш взгляд?
1: Ну да, вот смотрите, интересная ситуация, потому что относительно текущего ущерба, естественно, это сильно избыточная реакция, но относительно проекции того, что происходило и происходит с Wildberries, что может дальше происходить, да, ну люди экстраполируются, так же как цена на IPO покупается в будущее, да, также и здесь тоже в шорте учитываются потенциальные будущие риски. Поэтому снижение было адекватно очень глубоко закладываемым будущим риском дальнейшего продолжения таких атак. Ну, грубо говоря, каждую ночь. Именно поэтому после дискретного аукциона произошел отскок, да, довольно хороший. Там было 230 даже где-то тогда. И сейчас вот выше 2300 бумага уходила. Ну, во-первых, и внутри дня может быть новое снижение, и в течение этой недели, просто по мере того, как будут или не будут атаковываться новые объекты, естественно, это тоже будет закладываться в цену фактический ущерб, и будет больший вес получать вот максимальная ставка на риск того, что эти атаки будут продолжаться очень долго. Но, тем не менее, здесь основная, с чем история может быть интересная для спекулянтов, но и несущие риски убытков очень существенных, в том, что в любой момент могут появляться новости о том, что, например, да, правительство окажет любую поддержку маркетплейсам, и так далее, и так далее, и так далее, да. И поскольку все это еще довольно сложно оценить в деньгах, а суммы очень большие, да, то, естественно, реакция котировок тоже будет очень резкой.
0: Ну вот Минфин уже подготовил меры поддержки, правда, для селлеров Wildberries, возможно, и для Озон что-то подобное мы увидим. Вот почему, кстати, вслед за Озон инвесторы продают и акции его крупного акционера ФК-системы, я имею в виду?
1: Ну, да, естественно, и там и Сигежа тоже страдает в силу того, что Озон — это один из крупнейших активов ФК-системы. ФК-система загружена долгом очень существенно. Плюс акции Озона были переданы, часть акций Озона была передана в качестве обеспечения по кредиту ВТБ. Соответственно, ну, какие-то цены там закладывались, да, и, возможно, заложена какая-то цена, при которой просто залог, ну, либо переходит к кредитору, либо надо довнести. Это тоже возможно, да, мы условия договора не видим, но рынок это может тоже закладывать. И, соответственно, это создает дополнительные риски для ФК-системы. Опять же, повторюсь, довольно сильно закредитованы в условиях вот высоких ставок и медленного снижения ключевой ставки. Поэтому тут, в общем, это понятно. Сигежа то же самое, да, потому что если головной акционер оказывается в еще более сложном состоянии, то Сигежа, тоже находящийся в сложной очень ситуации, может лишиться поддержки с его стороны. Вот получается такая цепочка.
0: Ну да, одно другое тянет. А что сегодня, на ваш взгляд, является все-таки главным фактором?

0: фактором падения всего рынка, потому что тренд такой нисходящий уже мы наблюдаем довольно долго.
1: Да, ну, тут общий негатив, на мой взгляд, внешний. Скорее, вот это слово, нелюбимое всеми геополитиками, на фоне того, что никаких приездов переговорных групп не ожидается, то, что визит главы МИДа Ватикана, наверное, это что-то скорее техническое и вряд ли приводит, которое может привести к какому-то прорыву, к тому, что в Киеве собираются лидеры Евросоюза, Великобритании и обещают новые ракеты, новые технологии. То есть вот такой общий фон, он, конечно, формирует возможности для продаж, тем более, что уровни буквально недавно щупались существенно более низкие, и туда, ну, психологически рынку легко сходить, да, поэтому на любом вот таком негативе, тем более поддержанном еще и сильным негативом по отдельным компаниям, типа как по Озону, естественно, продажи сразу начинают активизироваться.
0: Чутко реагирует рынок, да, действительно. Благодарю. На связи со студией был руководитель управления аналитических исследований Ivy Capital Дмитрий Александров. Напомню, сегодня утром под удар беспилотников попали логистические объекты «Озон» на юге России. Буквально через минуту в нашем эфире программа «День главный». Оставайтесь на частоте РБК.
2: Реклама. Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора – ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19:40. Спонсор программы ПАО ВТБ. День главный.
3: Это «День главный» на РБК, самое важное к этой минуте. В студии Вита Лахова.
4: Павел Дмитриевич.
3: Присоединяйтесь к нашей дискуссии, напоминаем про наш телеграм-бот.
4: Ну и с нами сегодня в студии также Илья Воскобойников. Спасибо, что это утро проводите с нами. Директор Центра исследований производительности Высшей школы экономики.
3: И не забываем, что это совместный эфир с радио РБК. И с нами на связи ведущий радио РБК Денис Аббасов.
4: Ну вот теперь можем и к теме переходить. Хотим обратить внимание на рынок автомобилей, вернее на его один сегмент. Это электромобили. Ну вот цифры говорят о том, что как гипотеза, возможно, все-таки топливный кризис сказался на росте спроса на эти средства передвижения. К автомобилям классических не причисляем, да, все-таки машина без ДВС. Ну и тем не менее, насколько эта гипотеза верна, есть ли еще другие драйверы, которые этот рынок могут двигать вперед? Если верить цифрам, действительно, рост год к году в июле почти в 3 раза, если говорить о вторичном рынке электромобилей, зарегистрировано 3646 таких машин. Ну а если говорить про первичные продажи новых электромобилей, 1540 в июле, а в июне было примерно вдвое меньше. Ну вот рост налицо, хотя все-таки понятный эффект низкой базы, менее 1% в целом от авторынка России. Вот можно ли говорить о какой-то глобальной тенденции? Илья, как смотрите на этот вопрос? Ну и лично, наверное, вопрос, сами не задумывались никогда о покупке электромобиля?
5: Сам не задумывался. Если говорить о тенденции, то мне кажется, помимо, здесь скорее даже играют роль, наверное, не цены на нефть, а нестабильность, связанная с бензином. Это заставляет людей диверсифицировать риски и делать жизнь более предсказуемой. Вот. Думаю, наверное, вот эти вот в первую очередь, так сказать, нестабильность с бензином последних лет, вот это переключает рынок.
4: Вопрос... Вот лет или буквально последнего месяца? Насколько это импульсивный такой скачок?
5: Я не специалист по авторынку, но мне кажется, что наложилось два фактора. Первый – ползучее перераспределение в пользу электромобилей, но оно идет медленно и, в общем, с той или иной интенсивностью оно идет во всем мире. А второе – вот то, что мы наблюдаем в последнее время. Знаете, когда был первый нефтяной шок, значит, Советский Союз от этого выиграл, но когда наше правительство вызвало специалистов по американской экономике, спрашивая о перспективах, что будет при таких высоких ценах на нефть, экономисты стали объяснять, ну, в коротком периоде, конечно, будут проблемы, а потом рынок начнет приспосабливаться. У нас никак не могли понять, приспосабливаться это как? Воду в бензин заливать? Вот то, что мы сейчас видим, это вот, ну, как бы нормальная технологическая перестройка рынка, ну, как бы подверженного шокам, с одной стороны, а с другой стороны, ну, как бы трансформация в пользу.

0: больше даже гибридные автомобили, понятное дело, потому что они сочетают в себе как и тягу на привычном двигателе внутреннего сгорания, так и возможность ехать на электромоторе. Это удобно. Так вот, главный драйвер, возвращаясь вот к вопросу, Павел, твоему, главный драйвер здесь, на самом деле, да, не любовь к прогрессу, а просто элементарный страх того, что очень много времени приходится последние месяцы тратить на заправку. Мы обсудили этот тренд с основателем компании EN Cars Евгением Забелиным. Предлагаю послушать его оценку.
1: Спрос на электрокары можно разделить на две волны, которые совпадают с волнами топливного кризиса. Первая волна была начало июля, был огромный рост продаж. Бюджетный сегмент, по сути, он сформировался заново, то есть это рост 1000% из единиц до сотен машин. Потом, когда первая волна топливного кризиса несколько спала, спрос упал значительно, но и вот буквально последнюю неделю опять вернулся. До начала июня электромобилей в бюджетном сегменте 2-2,5 миллиона рублей, ну, было продано штук 5. В июле продажи составляли 15 машин в день. Сейчас цифра где-то 10-12 машин. Средний чек очень сильно упал, потому что до этого у нас электромобили были только в дорогом сегменте. Сейчас средняя цифра это 2,4-2,5 миллиона рублей. Против 5-7 миллионов по прошлому году.
0: Ну, то есть тренд налицо, что действительно сейчас, видите, приобретают автомобили, причем, ну, относительно недорогие. Вопрос в другом, насколько инфраструктура, я имею в виду зарядные станции, прежде всего, в России, готовы к такому всплеску и появлению такого количества электромобилей и гибридных автомобилей на наших дорогах. И еще один немаловажный вопрос, а сколько вообще стоит обслуживание такого автомобиля? Давайте попробуем выяснить у наших экспертов.
2: А вот этот второй вопрос я бы адресовала Никите Родионову, техническому директору международной сети автосервисов «Фитсервис». Никит, приветствуем. Ну, действительно, когда говорим о владении электромобилем, мы всегда считаем экономию некую. Ну, на топливе, там, в некоторых городах, в Москве, в частности, на парковках, на налогах. В общем, как будто бы сразу речь идет о выгоде. Вот когда мы начнем говорить об обслуживании, о заказе запчастей, не возникает ли вопрос о том, что где-то мы тратим то, что не рассчитывали тратить? И сколько не рассчитывали?
3: Да, коллеги, добрый день. В целом обслуживание электроавтомобиля стоит процентов на 30 дешевле, чем привычный бензиновый ДВС. Если брать базовые работы, это то обслуживание, которое будет для него актуально. Это там элементы подвески, тормозной системы, замена масла в редукторах, охлаждающей жидкости. Но так как элементов меньше и батареи по факту значительно проще ДВС, то обычно ежедневная эксплуатация обходится в среднем на 30% дешевле, чем бензиновый. Здесь возникает больше вопрос специфики серьезных каких-то диагностических работ по электрике, либо если вдруг уже приходят проблемы с батареями. Но для большинства свежих машин это тоже пока мало актуально, и в целом большинство производителей дают довольно-таки серьезную длительную гарантию на саму батарею, на сам силовую установку электромобиля. Поэтому в целом действительно сама по себе эксплуатация его во многих моментах и проще, и дешевле.
2: А когда мы про вторичный рынок говорим, все-таки вот если анализировать те электромобили, которые сейчас ездят по России, какой процент, какая доля, можно ли так говорить, действительно находится на грани, когда могут возникнуть вопросы и по батарее в целом, и по замене батареи, по какому-то сложному, дорогому обслуживанию. Вот этот аспект насколько можно брать в расчет?
3: Но здесь на самом деле вопрос еще довольно актуальный, потому что большинство электрокаров и гибридов в массовом формате пришли к нам последние там, 3-4 года, и там таких больших пробегов еще нет. Если брать модели, насколько корректно называть, нет, а там Toyota Prius и Nissan Leaf, да, они довольно давно на рынке, это если брать именитых производителей, это, по сути, наверное, одни из самых популярных, то там, да, возникает вопрос, что на 5-7, там, ближе к 10-летней машине уже действительно необходим ремонт батареи. И здесь очень немаловажный нюанс. Для именно какого-то капитальной диагностики, капитального ремонта нужно довольно-таки дорогостоящее оборудование, которое есть далеко не на каждом сервисе. И второй нюанс, который есть во всем этом, что большинство автопроизводителей как таковой ремонт батареи не подразумевает каких-то замены элементов внутри нее, а то есть полностью замену. И могу сказать из своего опыта, был один раз кейс, не буду говорить на какой марке, в 2019 году батарея стоила как полавтомобиль новый. Поэтому здесь могут быть нюансы. Конечно, есть сервисы, кто делают ремонт там не по, скажем, технологии,

0: технологии, но это уже тоже нужно понимать эти риски с точки зрения эксплуатации.
1: Никита, вот я хочу задать вам вопрос, который может быть связан с комментарием Виты о стремлении или не стремлении российских граждан к экологическим технологиям. Вот для электромобилей утилизация батареи, в какой мере она отработана в России? Существуют ли средства? То есть мы это делаем цивилизованно или как-то не очень пока? Ведь я так понимаю, что это не очень экологически чистый процесс.
0: Коллеги, ну, здесь не готов сказать, как у нас это в стране, честно, не буду обманывать слушателей наших, но в целом процесс утилизации батарей во всем мире – это очень большая проблема, так как это редкоземельные металлы, это щелочные элементы, они крайне токсичны, где-то взрывоопасные, где-то очень токсичные, и это общемировая проблема, с которой мы на самом деле-то еще массово не столкнулись. То есть, как только начнется общемировая утилизация, вот здесь станет очень интересно, потому что, сколько я изучал этот вопрос, какой-то, так скажем, безопасной схеме в мире еще не придумано. И как некоторые очень крупные страны, где таких автомобилей много, будут решать, это большой вопрос.
2: Интересно, хотя мне приходилось видеть выкладки консалтинговых компаний, которые считали, что отработанные батареи, как раз редкоземельные элементы, которые там находятся, это источник вторичных ресурсов, которым надо активно пользоваться. Но консалтеры люди такие, это больше про маркетинг. С нами на связи Сергей Удалов, исполнительный директор аналитического агентства «Автостат». Сергей, может быть, вы сможете ответить на вопрос Дениса, который он задавал о сети инфраструктуры зарядки в России. Насколько она доступна, насколько она развита и в каких регионах, в принципе, может быть, есть?
3: Ну, вот смотрите, на самом деле наибольшее количество парка сейчас сосредоточено, если говорить именно об электромобилях, не о гибридах, в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге. И, соответственно, и парк, и зарядки в первую очередь развиваются вот в больших городах и в Москве. И, соответственно, новые автомобили, они тоже в первую очередь продаются в Москве, области и Санкт-Петербурге. То есть около 50%, наверное, рынка новых электромобилей, если говорить именно о чистых электромобилях, не о гибридах, сосредоточены как раз там, в двух столицах. Поэтому, ну и зарядки на самом деле тоже там достаточно хорошо развиваются. То есть первое полугодие этого года к первому полугодию прошлого это на 15% рост в Москве количества зарядок. Но стоит отметить, что для большинства как бы людей, да, потенциальных владельцев автомобилей, реально отсутствие развитой сети зарядок для того, чтобы можно было ездить между городами, это одно из там, двух основных препятствий для покупки электромобиля. То есть первое – это небольшая дальность пробега на электричке. И второе – это как раз развитость зарядных сетей. Поэтому то, о чем коллеги уже раньше говорили, что именно гибриды развиваются более устойчиво и сейчас гораздо более быстрыми темпами, потому что, ну, по большому счету, вы можете ездить на бензине, то есть особенно там, если последовательный гибрид и так далее, то есть, ну, это вот это в долгую было, да, а сейчас, если говорить о том, что происходит именно в течение последних двух месяцев, это июнь, июль, август продолжается, что если посмотреть чистые электрички, то там как раз, где не нужен бензин, то июль к июню по новым автомобилям рост в два раза, по пробегу тоже в два раза, а если посмотреть в долгую за 7 месяцев, то рост продаж чистых электричек с 7 месяцев к 7 месяцам там всего лишь 9%, по поддержанным на 67%, правда, рост. То есть основной рост сейчас этого рынка и новых и пробеговых машин приходится именно на последние вот эти на 2 месяца, июнь и июль.
4: Сергей, а вы сказали о препятствиях, два назвали. Есть ли третья доступность, собственно, автомобилей в салонах? Потому что, ну, у нас тут и производители отечественных электромобилей были в гостях. Многое пока или по предзаказу, или в режиме какого-то не очень понятного по срокам ожидания. Вот что тут видится?
3: Это тоже ситуативная история, просто и производители, и импортеры оказались, и дистрибьюторы оказались не готовы к вот такому всплеску, и я думаю, что сейчас эта история выровняется, то есть тот же Эволют там как раз вот в эти месяцы

0: стоял там на переоборудованных линий под новые модели и так далее, и так далее. То есть, в принципе, я думаю, что эта история сбалансируется, потому что если, допустим, смотреть по импорту новых автомобилей, то тоже импорт новых автомобилей вырос в июле к июню в два раза. Там, понятно, не очень большие абсолютные цифры, ну, электричек в сравнении с гибридами, но мы видим, что ситуация выравнивается. А если говорить по автомобилям с пробегом, то получается, что основная часть вот этого роста, который мы с вами видим, это машины, которые стояли на продаже, были выставлены объявления, но спроса такого не было, потому что на сегодняшнем столе коллеги тоже уже говорили, да, то есть есть некое недоверие по обслуживанию, там еще какие-то вопросы.
1: Это был наш совместный эфир с телеканалом РБК, программа «День главный». Обсуждали тему возросшего спроса на электромобили и гибриды. К теме к этой мы обязательно еще вернемся в нашем дальнейшем эфире. Оставайтесь на частоте РБК.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В этом выпуске про искусственный интеллект, которым я, как и многие из вас, пользуюсь каждый день. Иногда я думаю, раз уж мы научились считать шаги и вообще оцифровывать физическую нагрузку, то в эпоху ИИ хотелось бы трекать еще и умственные усилия. Ну вот буквально, сколько раз за день и как долго мы действительно напрягали извилины, а не просто потребляли готовые ответы. Нейросети пишут за нас письма, стратегии и сценарии. И иногда, честно говоря, делают это лучше, чем мы в спешке и на автомате. Я не сторонник демонизации искусственного интеллекта и не считаю, что он делает нас глупее. Скорее, он помогает экономить когнитивные ресурсы, ускоряя работу и снимая с нас часть рутинной нагрузки. Но у этого удобства есть и обратная сторона. Если мы слишком часто передаем машине первичную сборку мыслей, то рискуем недополучать ту регулярную когнитивную нагрузку, которая нужна для поддержания навыка. Речь не о том, что ИИ неизбежно снижает интеллект и делает нас глупее. Это не так. Скорее меняется сама природа умственной работы. Все меньше нужно самостоятельно придумать и сформулировать, все больше – проверить, сопоставить, отредактировать и собрать из готовых фрагментов. Это действительно может повышать эффективность, но при пассивном использовании оставляет меньше пространства для самостоятельного мышления. Мне нравятся три правила в работе с искусственным интеллектом, которые сохраняют когнитивную автономию. Правило номер один. Сначала думаем сами. Формулируем задачи, набрасываем идеи, пишем черновой абзац, пусть криво-косо, и только потом зовем на помощь ИИ. Именно так рождается мысль, а не ее имитация. Второе. Не верим первому и даже второму ответу. Просим альтернативы, задаем уточняющие вопросы, сверяем факты и, конечно, редактируем и переписываем нейросетевые тексты. Идея в том, чтобы полностью осмыслить финальную версию и буквально прожить ее. Третье. Создаем зоны, куда нейросетям вход закрыт. Дневник рефлексии, поздравления близких, что-то очень личное, творческое, где важен авторский голос. С вами был Евгений Тиханович. Не давайте мозгу лениться и повышайте качество жизни на РБК.
4: Я ставлю на рост, и причем я беру самый хайповый, самый растущий, самый серьезный токен. Это хайп, это децентрализованная биржа.
5: Ты украл мою ставку.
4: Мы можем поставить одинаков.
6: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10. РБК в цифрах.
7: Более 100 вулканов, около 400 тысяч населения и патрульные полицейские без оружия. Это Исландия. Глобальный индекс миролюбия признает ее самой безопасной страной в мире. Она остается единственным государством-членом НАТО, у которого нет регулярной армии. Оборонные расходы идут на береговую охрану, радары и кибербезопасность.
8: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
7: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
8: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
7: По будням на радио РБК.
5: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
9: Ключевой фактор успеха.

0: Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
1: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК.
2: РБК «Тренды».
3: Инженерия данных в логистике – это уже не просто управление автопарком, скорее работа с экосистемами на базе цифровых двойников. Ожидается, что к 2033 году мировой рынок логистического программного обеспечения вырастет до 40 миллиардов долларов. Симуляции позволяют за минуты просчитывать тысячи сценариев – от переноса хаба до оптимизации штата водителей. Это дает возможность оценить влияние каждой переменной на всю сеть. Тренд зададут технологические гиганты, которые первым внедрят ИИ-агентов для автономного управления цепочками. Преимущество получат и компании с чистыми данными. Успех моделирования на 90% зависит от качества входящей информации, а значит, наведение порядка в базах станет критическим фактором выживания.

0: 11:30 в столице, в студии Павел Потапов. Акции «Озона» на торгах в этот понедельник дешевели на 29% по сравнению с закрытием пятницы на минимуме. Котировки достигли 2112 рублей. Произошло это на фоне атак на склады маркетплейса. Сейчас акции торгуются на уровне 2345 рублей 50 копеек. Это минус 21%. Многоквартирный дом в Краснодаре поврежден в результате ночной атаки ВСУ. На месте падения обломков развернули оперативный штаб, сообщил мэр города Евгений Наумов. Жители дома в Краснодаре разместят в гостинице. По данным оперштаба региона, из-за атаки беспилотников пострадали 12 человек, погибли 3 подростка. Первая городская больница в Москве продолжает работу в штатном режиме после пожара. Пострадал рабочий, сообщает столичный департамент здравоохранения. Пожар в больнице на Ленинском проспекте был оперативно локализован на площади 40 квадратных метров, затем полностью ликвидирован. Пациенты были незамедлительно эвакуированы в другие корпуса больницы. Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой правящей партии «Адилет» на первых в истории Казахстана выборах в однопалатный парламент. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Российский президент выразил уверенность, что депутаты Курултая будут плодотворно взаимодействовать с парламентариями из России. Объем авиаперевозок в России с учетом вклада иностранных компаний в этом году ожидается на уровне 133 миллиона человек. Это сопоставимо с результатами прошлого года, заявил гендиректор Аэрофлота Сергей Александровский в интервью «Вестям». Андрей Рублев впервые с 2020 года покинул топ-20 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он опустился на 24-е место. На тысячнике в Цинциннати теннисист не смог выйти в четвертый круг, проиграв португальцу Нуну Боржишу. Также позиции потеряли Даниил Медведев с 7 на 8 место и Карен Хачанов с 39 на 48. Танкер был атакован неизвестным снарядом в Красном море в 63 морских милях к западу от порта Янбу в Саудовской Аравии. На судне возник пожар, сообщил Управление морских торговых операций Великобритании. Экипаж не пострадал. Подробности в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Одиннадцать часов 32 минуты, точное московское время. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. Продолжаем международную повестку. Война не закончится на условиях агрессора. Так звучит новое заявление иранского МИДа в ответ на угрозу США начать экономический день Д против Исламской Республики. Экономический день Д – это новый план Вашингтона по принуждению Тегерана к миру. День Д – так называлась операция союзников по высадке десанта в Нормандии во время Второй мировой войны. Впрочем, детали экономического плана против Ирана американская администрация держит в тайне. Вечером пресс-конференцию по этому поводу проведет министр финансов США Скотт Бессент. Он заявил, что очередные меры давления Соединенных Штатов на Иран заработают, цитата, «на рассвете». Как на эти угрозы будут отвечать в Иране и почему мнение экспертов об американском экономическом плане Д разделились. Подробности Илье Приходько и Ирине Савельевой рассказал Алексей Орлов.
2: Министр США Скотт Бессент в интервью газете Financial Times не уточняет, что же это за такое.

0: экономическое наступление. Ну и можно сказать, что отчасти оно уже идет, потому что, как мы знаем, действует американская блокада иранских портов. И, кстати, президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 недели назад говорил, что это действенная мера, то есть он указывал прямо на то, что иранская экономика испытывает действительно трудности, и так аккуратно намекал на то, чтобы конфликт было бы неплохо заканчивать. И вот что еще сказал Бессон в интервью газете Financial Times? Он призвал власти других стран разорвать отношения с Тегераном и добавил, это сделает экономики государств сильнее, а в противном случае они, и далее цитата, разделят изоляцию Ирана и станут в глазах США изгоями.
1: Громкие слова достаточно.
0: Да, и довольно такие серьезные, можно сказать, угрозы. Ну и вот сейчас такой тоже небольшой философский экскурс от министра США. Бессонт указал, что союзники Ирана финансируют его, покупая иранскую нефть. И здесь министр сравнил это с так называемым пари Паскаля.
1: Что это такое?
0: Вот. Это так называемый философский аргумент, согласно которому верить во что-то, ну, например, в Бога, выгоднее, чем не верить, даже если нельзя доказать его существование. Бессонт заявил, что США ослабили военный потенциал Ирана, в том числе его ядерную программу, и вот сейчас экономический день Д — это уже финальный этап давления на Исламскую Республику.
1: Вызывать на философский баттл Персию Иран, я имею в виду с глубокими историческими корнями, это весьма рискованное дело. Как-то отреагировали в Исламской Республике на это?
0: Безусловно, и там звучит не менее такая воинственная риторика. Вот Исламская Республика не боится новых экономических санкций США, и об этом заявил глава иранского МИДа Аббас Аракчи.
2: Санкции вводил президент США Обама, теперь президент Трамп. И каждый раз под новым названием и предлогом. Этот сценарий повторяется. Это очередной вид запугивания, который американцы используют в политике. Они вновь и вновь показывают один и тот же фильм, и мы знаем, как ему противостоять. Сам факт того, что Соединенные Штаты перешли от военных угроз на экономическое давление, показывает, что они в отчаянии. Американцы должны понять, что нет иного выбора, кроме уважительного диалога с иранским народом.
0: И Аббас Аракчи сравнил всю эту ситуацию с кино, и, наверное, продолжая эту аналогию, вот можно, наверное, назвать это кино «Иран, США, нет пути домой», потому что стороны не идут на примирение, при этом новые угрозы звучат. Но если все-таки страны договорятся, то, наверное, тогда это можно было бы назвать «Иран, США, новый день». Кстати, хорошее кино «Человек-паук», рекомендую сходить. И вот Тегеран будет полностью блокировать поставки нефти из Персидского залива, если страны региона присоединятся к экономической войне США против Ирана, и об этом уже заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Исламской Республики Махсен Ризаи.
3: Мы скажем всем соседним странам и другим государствам мира, чтобы они не вступали в экономическую войну на стороне Америки. Любую страну, которая будет участвовать в создании экономических ограничений против нас, мы будем считать врагом. Конечно, сначала мы проведем переговоры, встречи, на которых скажем: «Отойдите в сторону, отделите свой путь от Америки». Если они не подчинятся, мы нанесем удар по интересам этих стран. И тогда мы не позволим ни одну каплю нефти провести через Армузский пролив. Нефть не покинет Персидский залив.
4: Как эксперты оценивают планы США против Ирана?
0: Да, сейчас это одна из самых главных тем в американской прессе и на американском телевидении. Например, бывший министр обороны страны и бывший директор ЦРУ Леон Панетта считает, что Дональд Трамп сам себя загоняет в тупик.
5: Иран и США вновь и вновь угрожают друг другу в надежде на то, что кто-то из них пойдет на уступки. Но этого не происходит. Наши разведывательные данные ясно показывают, что только экономического давления на Исламскую Республику недостаточно, чтобы Тегеран закончил войну. Экономическое давление на Иран — это новый план Трампа, который приведет к затяжной войне. Вопреки ожиданиям, это нанесет дополнительный репутационный ущерб Соединенным Штатам. Остальной мир видит, что наши силы подорваны. Доверие к Америке со стороны других государств становится меньше. И это большая проблема.
0: Ну и надо сказать, что не просто так бывший директор ЦРУ Леон Панетта говорит такие слова о том, что доверие к Америке будет подорвано, потому что мы видели неоднократно в западной прессе заметки, что некоторые страны Персидского залива, которые называли себя союзниками Вашингтона, действительно будто бы испытывают некое сомнение к тому, что американцы теперь могут их защитить, ну, по крайней мере, после вот этой войны с Ираном. Но есть и немного другое мнение. Вот, например, военный эксперт CNN Джеймс Тавридис считает, что экономический план Д — это единственный верный вариант в данной ситуации.
6: Экономический день Д — это лучший из множества плохих вариантов. Президент Трамп мог бы возобновить полномасштабные боевые действия, сбросить огромное количество бомб, но это очень дорого. Просто закончить войну — тоже плохой вариант, но американские военно-морские силы отлично справляются с блокадой иранских портов. Трамп пытается привлечь другие страны к этому, но это будет сложно, и вряд ли Китай согласится на это.
0: Сегодня еще ждем какого-то заявления от министра финансов США Скотта Бессента. Как ожидается, его пресс-конференция состоится в 20:00 по Москве.
7: Еще несколько свежих заявлений из Тегерана. Экономический план Д и блокада иранских портов – это акт терроризма. Иран готов ответить на это, заявили в МИДе республики. Также правительство Ирана прилагает все усилия для смягчения экономического давления, с которым сталкиваются жители страны. США нанесли серьезный ущерб энергетической инфраструктуре Ирана. Тегеран ищет поставщиков, которые готовы экспортировать топливо в страну, добавили в МИДе. Далее срочное сообщение. Никол Пашинян заявил, что был бы доволен, если бы ОДКБ исключила Армению из организации, передают РИА Новости. Республика заморозила свое участие в ОДКБ в 2024 году. В организацию, напомню, входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Подробнее об этом в ближайшем выпуске новостей. Пока к другим темам. Анестезия и реанимация в России могут стать доступнее. По крайней мере, с 1 сентября потенциальных специалистов в этой сфере будет больше. Минздрав расширил список должностей, которые могут занимать врачи, окончившие специалитет по другим смежным курсам. Об этом сообщает ТАСС. Список врачей-претендентов большой. Там терапевты, онкологи, педиатры, урологи, еще более 10 специальностей. Каковы причины такого решения? Выясним на связи со студией главный кардиолог группы компании МедСи Александр Патрикеев. Трикеев. Александр, приветствую вас. Как это будет работать? И не станет же педиатр сразу же еще и, например, анестезиологом, реаниматологом или лором, например?
8: Добрый день. Да, безусловно, педиатр не станет сразу анестезиологом-реаниматологом. Дело в том, что в медицине достаточно сложная система образования. Сначала врач учится 6 лет в институте и получает определенные базовые знания. Потом еще 2 года в ординатуре для того, чтобы получить какие-то специальные знания по своей специальности. Но раньше, если человек решил стать анестезиологом-реаниматологом, то в большинстве случаев приходилось проходить заново ординатуру, то есть 2-летнее обучение. Сейчас в новом приказе значится о том, что врачи других специальностей могут пройти первичную переподготовку, которая меньше по времени, но тем не менее позволяет получить какие-то дополнительные знания и начать занимать должность анестезиолога-реаниматолога. Но это все равно обучение достаточно длительное, несколько месяцев, прежде чем врач сможет приступить к своим обязанностям именно в анестезиологии и реанимации.
7: Но получается, Александр, это попытка Минздрава решить кадровый голод, судя по всему?
8: В том числе решить кадровый голод, а во-вторых, все-таки это такое, не знаете, послабление, потому что когда человек работает в одной специальности, зачастую люди, ну, допустим, не найдя себя именно в этой специальности или выбрав в этой специальности, решит сменить направление деятельности, но полностью не уходить из медицины, вынуждены были ограничивать себя в своих желаниях, потому что 2 года проходить обучение, то есть не получать зарплату, не работать в этот момент, или работать там только на полставки, где-то подрабатывать, собственно, это было достаточно сложно организационно для человека. А сейчас можно все-таки за относительно короткий период времени, меньше года, проучиться, имея, опять же, определенный багаж знаний, пройти переподготовку, пройти практику и начать уже работать.
7: Ну, то есть, эта мера, она должна как-то помочь клиникам, на ваш взгляд, и, в принципе, медицине? Или же, наоборот, может как-то, усугубить качество помощи, размоет эту планку высокую?
8: Нет, оно не размоет высокую планку. Действительно, это может помочь набрать достаточно квалифицированные кадры, которые уже не только со студенческой скамьи, а уже люди, которые поработали, которые уже имеют навык и общение с пациентом, работы в реальной клинической практике. Ну и, собственно, они смогут, наверное, пополнить врачей-анестезиологов-реаниматологов, потому что это действительно очень важная и очень нужная, и, к сожалению, сейчас дефицитная специальность, потому что найти человека ну, на эту должность довольно тяжело. Это специфические знания, специфическое умение и, собственно, определенные условия работы достаточно тяжелые. Поэтому вот такая мера позволит, наверное, нам пополнить ряды врачей-анестезиологов-реаниматологов.
7: А вот эта мера, она поможет пополнить ряды врачей в столице и вот в центральных регионах или на периферии, в том числе, вот кому эта ситуация, скажем так, больше выгодна? Вообще,

0: Какая обстановка в регионах сейчас?
1: В регионах ситуация крайне тяжелая с врачебными кадрами, потому что, не секрет, многие доктора уезжают в столицу, ну, в большие города в поисках, собственно, лучших условий труда. Надо сказать, что в целом власти сейчас изменяют ситуацию в плане заработной платы, в плане каких-то дополнительных социальных возможностей для врачей в отдельных регионах, и мы знаем о том, что сейчас даже появился небольшой такой отток в, ну, по некоторым специальностям, особенно дефицитным, когда, скажем, в областных центрах либо в региональных каких-то центрах предлагают хорошие условия, и доктора, собственно, туда возвращаются. Но пока это не везде, пока, в общем, вот этот вот кадровый голод, он достаточно большой.
0: Благодарю. На связи со студией был главный кардиолог группы компании МедСи Александр Патрикеев. Радио РБК отправил запрос в Минздрав, чтобы выяснить причины этого нововведения. Ну а далее к студентам, которые мечтают съехать от родителей. Просьба сделать чуть погромче ваши приемники. Аренда однокомнатных квартир рядом с некоторыми крупнейшими вузами в августе стала дешевле, чем год назад. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра ЦИАН. В Москве сильнее всего снизились ставки рядом с МИФИ почти на 30%. Возле Сеченовского университета и Московского педагогического университета на 7%. Рядом с МГУ скромнее, но все же на 4%. Но дешевеет жилье не везде. Возле МГИМО, РУДН и РАНХИКС аренда, наоборот, подорожала в среднем на 9%, рядом с Бауманкой на 5%. Как объяснила в беседе с Алисой Чановой автор РБК Дарья Молоткова, аренда возле ведущих вузов дешевеет из-за роста предложения. А снимают жилье не только студенты, но и местные жители.
2: Этого на самом деле происходит по двум причинам. Первое — это то, что сейчас, в принципе, объем предложения на рынке аренды, он увеличился. Соответственно, нет таких условий, что ограниченное предложение, высокий спрос, то есть ставки некуда поднимать. И, в принципе, за последнее время аренда и так значительно подорожала, что тоже сказывается на росте ставок.
3: Где аренда сейчас подешевела сильнее всего и где, наоборот, она продолжает расти?
2: Если мы говорим про Москву, то здесь аренда подешевела у нескольких топовых вузов. Это МГУ, МИФИ, Педагогический университет, Юридический университет и Сеченовка. Такая же, в принципе, тенденция. Падение ставок не настолько большое, но, в принципе, тоже фиксируется. Его можно видеть и в регионах, где также расположены крупнейшие российские вузы. Это Казань, Новосибирск и это Екатеринбург. Если мы говорим про рост, то здесь, наверное, самая большая динамика, значимая, была зафиксирована рядом с ИТМО в Санкт-Петербурге. Там ставки доходят уже до 90 тысяч рублей где-то в месяц. В принципе, дорожает аренда и у ряда московских вузов. Это прежде всего кластер на юго-западный, где расположены МГИМО, РУДН и РАНХИКС.
3: Для большинства студентов аренда рядом с вузом, она неподъемна. И они выбирают более отдаленные и дешевые варианты. Так кто же все-таки снимает эти квартиры?
2: Здесь на самом деле разные категории. Это и родители, которые как бы арендуют квартиры своим детям, но это и сами студенты. Допустим, в такой ситуации, когда условия общежития им не очень подходят, а жить хочется где-то поблизости, они, допустим, могут снять эту однушку на двоих и таким образом поделить арендную плату. Ну и кроме того, не стоит забывать, что многие студенты, и некоторые с первого курса, а некоторые с второго и третьего, начинают работать. И таким образом они могут уже себе позволить снять квартиру и жить поближе к вузу, чтобы везде успевать. И отмечу, что, в принципе, вот главные российские вузы, как в Москве, так и в регионах, они расположены в довольно хороших районах, которые пользуются спросом не только у студентов, но и у обычных людей, и у местных жителей, и тех, кто приезжает туда работать. Соответственно, тут спрос еще и с их стороны можно видеть.
0: Разбор этой темы, а также другие эксклюзивы вы можете прочитать в подписке на сайте РБК. другим темам, в Росдор НИИ пояснили, что на сегодняшний день требования к ЗПИ и ДИТ прописаны в разных документах и противоречат друг другу. Обновление ГОСТа призвано объединить большую часть правил в одном стандарте. Ну, а сейчас разберемся, что же обозначает.

0: означают эти сокращения. Итак, обновления к требованиям средствам отображения динамической информации будут описаны в новой редакции ГОСТ-32865, пишет Коммерсант со ссылкой на Росдорнии. По большому счету, это электронные знаки на дороге. Проект был разработан входящим в структуру Минтранса Росдорнии. Речь идет о двух видах устройств. Знаках временной информации, те самые ЗПИ, и динамические информационные табло ДИТ. В Росдорнии пояснили, что на сегодняшний день требования к ним прописаны в разных документах и зачастую противоречат друг другу. Обновление ГОСТа призвано объединить большую часть правил в одном стандарте. Коммерсант также отмечает, что новые нормы призваны повысить безопасность за счет улучшения читаемости этих символов и изображений на дорогах. Изображения и тексты на динамических информационных табло, которые мы видим, когда находимся за рулем, согласно регламенту, должны быть видны с расстояния в 150 метров за городом и 100 метров населенных пунктов. А вот норматив для знаков переменной информации составляет 100 метров. При этом на табло должна быть предусмотрена автоматическая регулировка яркости. Помимо этого, будет запрещено мерцание, затрудняющее восприятие значений на экране. Также приборы не должны быть закрыты наружной рекламой или, предположим, деревьями. Подробнее об этом вы можете также почитать в подписке на сайте РБК. А пока к другим темам. В МВД раскрыли новую схему мошенничества с переводами от незнакомцев. Человек, получивший денежный перевод от неизвестного отправителя, должен обратиться в банк, чтобы установить источник поступления средств. Возвращать деньги самостоятельно не следует, пишет портал объясняем.рф со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД России. В ведомстве также подчеркнули, что не следует вступать в переписки с незнакомцами. Кроме того, нельзя переходить по ссылкам, отправленным неизвестными лицами, вводить свои конфиденциальные данные, в том числе банковские реквизиты, на сторонних сайтах. Если на счет поступил перевод от незнакомого человека, получателю следует сразу обратиться в банк и сообщить о случившемся. Возврат средств должен проводить сам банк, а не получатель перевода. Ну а теперь к теме приближающегося Дня Знаний. В этом году на линейке 1 сентября будут одни супергерои. По крайней мере, ваш дружелюбный сосед уж точно. Рюкзаки с Человеком-пауком в этом году пользуются в России заметно более высоким спросом. В январе-августе их покупали на 27% чаще, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали аналитики АТОЛ. Средняя цена на самый главный атрибут школьника составила 1852 рубля. Спрос на товары со Спайдерменом заметили и на маркетплейсах, рассказал представитель Wildberries Дмитрий Борщевский.
1: Товары с изображением Человека-паука набирают популярность на Wildberries. За первое полугодие общий оборот таких товаров вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топе категории карнавальные костюмы, худи, футболки и фигурки-игрушки. В прошлом году топ категории немного отличался. На первых местах были футболки, худи, чехлы для телефонов и костюмы. В то же время самыми популярными артикулами в этом году стала детская электрическая зубная щетка, а также прозрачный зонтик-трость, оверсайз-футболка и полутораспальное детское постельное белье, ну и, наконец, взрослый костюм Человека-паука.
0: Вслед за рюкзаками заметно вырос спрос на дневники с Человеком-пауком на 77%. В среднем на их покупку тратили 270 рублей. Тетради стали покупать на 14% чаще. Их средняя стоимость 106 рублей. Фломастеры обходились в среднем по 374 рубля. При умеренном росте спроса это повышение на 5%. Все эти данные от аналитиков АТОЛ. По словам независимого эксперта рынка товаров повседневного спроса и члена гильдии маркетологов России Александра Афиногенова, новые фильмы дают импульс продажам мерча, но интерес быстро угасает с выходом следующих премьер.
2: Фильмы, которые имеют продолжение, там «Человек-паук 1», «Человек-паук 2», конечно, они опираются уже на какой-то багаж, который, может быть, лежит на стоках, и вдруг появляется новая серия, и эти стоки начинают вымываться, потому что возникает потребность у потребителя. То, что произошло сейчас. По большому счету, это, конечно, хороший стимул. Была футболка, на которой у ребенка были смешарики, ребенок захотел вторую футболку, та вроде еще не износилась, и ребенок не вырос, но вроде бы как-то появился там «Человек-паук» или «Колобок», и потребность реализуется. Плюс еще одна вещь, которая имеет эмоциональную подоплеку. Так что эта тема, она живая, и она будет продолжать, словно говоря, жить. Дети — это драйвер продаж. Это знают все ритейлеры, поэтому то, что Человек-пауку внимание приковано, это да. Соответственно, официальный мерч к нам не зашел точно. То, что этот интерес сиюминутный, достаточно высокий, но продлится он ровно столько, сколько будет времени до выхода какого-то нового фильма. Сейчас, условно, сентябрь, там октябрь, может быть. Потом к новогодним всем историям будут еще какие-то премьеры. В любом случае, все переключится на новую.

0: другой год. Не больше 3000 в ажиотажном интересе. Потом он, может быть, останется, но это же дети такой, ну, скажем, возраст 8+, там, до 14-15. Метро целевая аудитория. Это быстро меняющая свой интерес аудитория. Что-то новое выходит, они быстро переключаются.
1: Да, тут действительно можно фантазировать на эту тему и представить, что совсем скоро мы встретим, например, на входе в школу Одиссея или Сциллу и Харибду, например.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Хотите заняться ленивым бизнесом? Купите апартаменты в Петербурге под аренду. Сервисные апартаменты – это помещения в специальных комплексах, похожих на гостиницы, которые сдаются в аренду под управлением профессиональных компаний. И цены на такой формат недвижимости уверенно растут. За год среднеизвешенная цена предложения на первичном рынке сервисных апартаментов в северной столице выросла на 15% и достигла 321 тысячи рублей за квадратный метр. Такие данные приводит NF Group по итогам первого полугодия. Объем предложений апартаментов в городе на Неве составил 113 тысяч квадратных метров. Это 3700 лотов в 41 комплексе. За 6 месяцев рынок пополнился 3 новыми объектами. При этом основная доля экспозиции приходится на строящиеся апартаменты – 80%, а на готовые – только 20%. Покупательская активность, правда, снижается. За полугодие реализовано 900 лотов общей площадью 25 тысяч квадратов. Это на 20% меньше по количеству и на 16% по площади, чем в первом полугодии прошлого года. При этом средняя площадь приобретенного апартамента в Санкт-Петербурге составила около 30 квадратов. Интересно, что в структуре спроса доля готовых объектов выше, чем в предложении – 43% против 20%. Рост цены при снижении спроса на апартаменты в Петербурге аналитики объясняют стартом продаж в новых комплексах с ценой выше среднерыночной. Кроме того, сегмент сервисных апартаментов Петербурга остается самым развитым региональным рынком в стране. Этому способствует растущий туристический поток. Высокий спрос на размещение обеспечивает инвесторам ожидаемую доходность и привлекает новых игроков. Так что, если ищете пассивный доход, Петербург может оказаться неплохой точкой входа. Главное помнить, что легкость этого бизнеса напрямую зависит от правильного выбора объекта и управляющей компании.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
4: От гигантов индустрии мы по умолчанию ждем прорывных идей, однако и у них случаются серьезные неудачи. Например, запуск соцсети, которая обещала совершить чуть ли не революцию в музыкальной сфере. В 2010 году Стив Джобс назвал сервис Pink для прослушивания музыки iTunes музыкальным комьюнити номер один. Он лично продвигал сервис на презентации, рассказывая, что теперь можно будет следить за творческими достижениями и публичной жизнью любимых артистов, изменением вкусов своих друзей в плане аудиоконтента, а также составлять персональные хит-парады. В день запуска вице-президент Apple по интернет-сервисам Эдди Кью объявил, что треть людей, загрузивших iTunes 10, присоединились к Pink. Однако уже через сутки после старта соцсеть наводнил спам и поддельные профили музыкантов. Дальнейший снежный ком претензий нарастал, начиная с неудобного интерфейса и заканчивая, пожалуй, самой главной проблемой – отсутствием интеграции с соцсетью Цукерберга. Поставленные им условия оказались для Джобса обременительными. Агония Pink длилась 2 года. Летом 2012-го новый генеральный директор Apple Тим Кук признал проект неудачным, а осенью Pink сошла со сцены с формулировкой: «Спасибо за ваш интерес, мы больше не принимаем новых пользователей». Тихо, честно, избегая публичного факта провала и не раскрывая убытки.
2: Ошибка на миллион.
5: Почему так сложно бывает на переговорах?
6: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
2: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
8: Что читает ректор школы управления Сколково Александр

0: проверки.
1: У меня сейчас довольно пестрый книжный набор. От фантастики до всего, что пытается объяснить, почему люди поступают именно так, а не иначе. Я считаю, что управленцу полезно и тренировать воображение, и трезво смотреть на то, как устроена мотивация, своя и чужая. Хочу рассказать про цикл Роджера Желязной «Хроники Эмбера». Когда-то в детстве я проглатывал эту серию просто как фэнтези. Сейчас читаю совсем иначе. Это книга про власть, про выбор, про любовь, про ответственность, про то, как меняется картина мира, когда ты понимаешь, правда может быть просто одной из версий, про то, как открывать заново себя.
2: Роджер Желязный. Хроники Эмбера. Персоналу Гринвуда, видимо, было велено держать меня в отключке, и теперь они опасались попасть под суд, которым я пригрозил, когда освободился. Хорошо. Значит, кто-то меня по каким-то причинам боится. Что ж, буду иметь это в виду. Я упорно пытался вспомнить хотя бы что-нибудь об этой автокатастрофе, просто голова распухла. Случайностью авария явно не была. Почему-то я в этом совершенно не сомневался, хотя и не мог понять почему. Но я все выясню. Тогда кому-то придется заплатить. И очень дорого.
3: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: За полдень в студии Павел Потапов. Армения просит партнеров в России проявить гибкость и продать концессионные права на участок железной дороги третьей стране, приемлемые для Москвы и Еревана, заявил Никол Пашинян. По его словам, его слова передает news.am. Премьер объяснил потребность в таких изменениях планами проекта «Маршрут Трампа». Инфраструктура железных дорог в Армении юридически собственность правительства республики, но находится в управлении Южно-Кавказской железной дороги, 100% дочки РЖД. Управление осуществляется по концессионному договору на 30 лет. Пострадавших и серьезных повреждений после атаки БПЛА на промзону Невинномысска нет, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Начиная с ночи и почти до 11 часов утра вражеские БПЛА фиксировались в различных округах края, добавил глава региона. Ночью склады компании «Водогейские» и «Невинномысские» были эвакуированы из-за угрозы атаки. Работники складов не пострадали. Феска расширяет альтернативные железнодорожные интермодальные маршруты доставки грузов на юг России через Владивосток и Петербург на фоне ситуации в акватории Черного моря, сообщила пресс-служба группы. В частности, компания перезапустила регулярный ЖД-сервис из морского торгового порта Владивостока на станцию Тимашевская в Краснодарском крае. Спрос на отдых в Сочи этой осенью снизился в среднем на 15-25% из-за перебоев в работе аэропорта и с топливным кризисом это связано. На фоне происходящего ряд ательеров снизил цены раньше обычного, сообщает Ассоциация туроператоров России. В частности, недельный отдых в пятизвездочных отелях составляет от 114 до 140 тысяч рублей. Руководство Volkswagen на этой неделе проведет серию встреч с сотрудниками немецких заводов на фоне заявления о более чем критическом положении компании, передает Bloomberg. Первое собрание состоится во вторник в Вольфсбурге. По данным агентства, о критическом положении дел сообщил генеральный директор автоконцерна Оливер Блюме во внутренней сети компании. По его словам, операционная рентабельность Volkswagen 3,8% и недостаточно для финансирования новых технологий, автомобилей и заводов. Больше новостей на сайте РБК.

12:02 в столице. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. В начале часа коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи по-прежнему в красной зоне. Сегодня, напомню, акции Озон обвалились более чем на 20%. И индекс вслед за этим теряет уже более чем 2,5%. 2079 пунктов прямо сейчас. И, кстати, подробнее об этой ситуации и вообще в целом о положении на российских фондовых площадках мы расскажем в 12:40 по Москве в подробном выпуске рынков на радио РБК. Не пропустите. Ну а прямо сейчас к теме последствий атак украинских беспилотников на склады «Озон». Селлеры «Озон» после новых атак беспилотников начинают перестраивать свою работу, а компания, в свою очередь, вывела

0: затронутые объекты из логистических цепочек и перенаправила поставки. При этом селлеры пока не знают, что произошло с их товаром и когда можно рассчитывать на компенсации. Мы поговорили с несколькими продавцами, чьи товары находились на пострадавших складах.
1: Селлер Анна.
2: На каждом складе «Озона» также находился наш товар, и мы ничего о нем не знаем. У нас не было никаких личных сообщений от маркетплейса. У нас нету абсолютно никакой информации, что произошло с нашим товаром, будут ли компенсации и сколько по времени вообще займет сейчас документация, которую должны подготовить маркетплейс.
1: Селлер Никита.
3: Мы буквально несколькими часами ранее сделали туда серьезную поставку. Так что не понаслышке все это знаем и почувствовали на себе. У нас объем отгрузок на «Озон» все-таки был меньше, чем на «Валгарис». Поэтому основной упор делался на ВБ, а на «Озоне» у нас как-то стабильно шло. И вот что сейчас с этим товаром, я тоже сказать не могу, это нужно проверять.
1: Селлер Ольга.
4: В основном товар у нас лежит в центральном регионе и юг. Это как раз Краснодар. Ну, что мы будем планировать в связи с этим делать? Ну, собственно говоря, работает. Мы переходим, уже практически перешли на работу по ФБС, Fulfillment by Seller, понимая, какая складывается ситуация. Товар на складах «Озон» у нас застрахован. Сейчас будем считать размеры, количество товара, который пострадал.
0: Остановка работы склада «Озон» в Адыгее может сказаться на сроках доставки во всем регионе, отметил коммерческий директор платформы «OneSync» Максим Евстафьев.
5: Если раньше селлер получал все под ключ, то есть он получает со стороны маркетплейса и витрину, и хранение, и распределение, и маркировку товара, и его последующую логистику, то сейчас, по сути, из вот этой всей цепочки выпадает такая некая середина и несколько опций, которые связаны именно с хранением товаров, их распределением и маркировкой. То есть вот это непосредственно услуги фулфилмента, которые являются неотъемлемой частью этого всего процесса. Как будет выглядеть далее? Селлер не будет хранить товары где-то централизованно на каком-то огромном централизованном складе маркетплейса со всеми остальными селлерами. Селлер будет вынужден идти по двум путям. То есть первое, он будет пользоваться услугами фулфилмента, а именно услугой принятия товара, его хранения, маркировки и распределения от какого-то отдельного маленького или там среднего игрока, либо он будет делать все эти задачи сам.
0: Адвокат Игорь Апостол считает, что условия страхования покрывают в том числе ущерб при диверсии или теракте.
6: Сейчас, естественно, за последние полтора месяца меры поддержки разрабатывались только для продавцов на РВБ, потому что других прецедентов не было. Единственная разница с РВБ, «Озон» буквально после первых атак на Wildberries предложил страховать товары селлерам и через страховщика предлагал оформить за определенную сумму страховые полисы на имущество, товары селлеров, которые расположены на складах «Озон». В связи с этим у нас есть надежда, что страховая компания и «Озон» сейчас оформит эти страховые случаи и будут произведены выплаты селлерам 100%. Мы в этом уверены, потому что условия страховых полисов и условия страхования, они такую выплату предполагают. Что касается указаний в полисах на то, что эти случаи должны быть признаны терактом или диверсией, это дополнительные условия. То есть, помимо всего прочего, страховой полис покрывает полное уничтожение, независимо ни от чего, товара, в том числе в случае диверсии и теракта.
0: На атаки беспилотников на склады «Озон» отреагировал и фондовый рынок. Из-за резкого снижения Мосбиржа переводила бумаги «Озон» в режим дискретного аукциона. Подробнее реакция инвесторов буквально через полчаса в специальном выпуске программы «Рынки», а через полминуты в нашем эфире программа «Экономика впечатлений». Оставайтесь на частоте РБК.
7: Реклама. Информационные технологии, финансы, промышленность. Сложные продукты требуют понятного объяснения. Публикуйте экспертные материалы на РБК-компании и помогайте клиентам лучше понимать ваш бизнес. РБК-компании. Все здесь, все здесь. 18+.
8: Это «Экономика впечатлений». С вами Александр Ляпин.
9: И Евгения Стогова. Мы обсуждаем, кто и сколько зарабатывает на наших эмоциях. И сегодня поговорим про кинокомиксы.
8: Жень, ты уже посмотрела нового «Человека-паука»?
9: У меня билеты на сегодняшний вечер. В России, я напомню, «Человек-паук. Новый день». Четвертая часть в рамках текущей серии с Томом Холландом. И, внимание, 38-я по счету картина киновселенной Марвел выходит лишь в теневом прокате, который стартовал буквально вчера после скандального переноса премьеры из-за выхода российской сказки «Колобок».
8: Ну, в кинотеатрах, которые все-таки решили решили показать фильм

0: в таком полулегальном формате. Уже сейчас выкуплены билеты практически на все слоты ближайшего уикенда.
1: Кассовые сборы в мировом прокате уже превысили 2 миллиарда долларов, что сделало картину самым кассовым релизом года и обеспечило ей место в топ-8 самых успешных фильмов в истории кино.
0: А я напомню, что новинки Marvel последних лет 5 уже успели породить сплетни о конце эпохи кинокомиксов. Виной тому низкие рейтинги, откровенно провальные сборы и довольно низкое качество.
1: Сегодня мы обсудим, как Человек-паук вернул популярность кинокомиксам и почему история о первом супергерое-подростке, в которую поначалу никто не верил, стала в итоге самым кассовым и самым дорогим активом Marvel.
2: Экономика впечатлений.
0: Жень, ну давай дадим немного истории. Человек-паук официально самый продаваемый герой Marvel. Сам по себе, как персонаж, он был создан писателем Стэном Ли и художником Стивом Дитко в 1962 еще году для не очень, на самом деле, популярного комикса Amazing Fantasy.
1: Франшизу тогда пытались спасти любым способом, но любопытно, что глава Marvel Мартин Гудман изначально был против персонажа, потому что думал, что люди, во-первых, ненавидят пауков, а во-вторых, ну, подросток просто не сможет быть супергероем.
0: Но аудитория его быстро переубедила, выпуск с Питером Паркером показал высокие продажи, и через полгода компания запустила под него уже отдельную серию, называлась она «Удивительный Человек-паук». Сейчас франшиза занимает третье место по продажам периодических комиксов об одном супергерое, уступает только Супермену и Бэтмену от главного конкурента Marvel DC Comics.
1: Всего с момента запуска было продано порядка 387 миллионов копий комикса, и в первые десятилетия именно они были ключевым источником дохода компании. В среднем тираж комиксов о Человеке-пауке варьируется от 60 до 100 тысяч экземпляров.
0: Что тоже
1: однако,
0: немало, кстати.
1: Очень немало, но бывают даже исключения в плюс. Так называемый самый дорогой, самый продаваемый выпуск — это тираж «Спайдермен номер один» 1990 года от сценариста и художника Тодда Макфарлейна был реализован в количестве почти 2,5 миллиона копий.
0: Я напомню, что, кстати, именно Макфарлейн придал персонажу вот этот ставший каноническим внешний вид.
1: О чем, собственно, была уникальность того номера, помимо Макфарлейна, дело в том, что сам комикс тогда издавали с 4 разными обложками. И такой ход породил бум коллекционирования, то есть фанаты хотели купить все доступные экземпляры, и поэтому гнались буквально за всеми этими покупками.
0: Да, хитрый ход. Вот некоторые комиксы из серии о Человеке-пауке продаются на аукционах уже, как коллекционное издание. Одним из самых дорогих считается Amazing Fantasy номер 15, как раз от 62 года, в котором персонаж впервые появился. А в 2021 году экземпляр этого комикса продали на аукционе Heritage за 3,6 миллиона долларов.
1: Но на том же аукционе только в 2024 году за почти 1,5 миллиона долларов продали первый выпуск серии собственно «Удивительный Человек-паук» 1963 года. Страница комикса «Секретные войны номер 8» с рисунком художника Майка Зека, на котором Питер Паркер впервые в истории надевает черный костюм симбиот, в 2022 году ушла тоже более чем за 3 миллиона долларов.
0: Ну вот почему мы эти цифры приводим? Казалось бы, просто идеальная франшиза, если у тебя отдельные комиксы аж за миллионы долларов уходят, но не тут-то было. В 90-е годы Marvel со всеми своими супергероями оказывается лицом к лицу с кризисом индустрии. Комиксы просто банально теряют спрос аудиторию, и компания становится банкротом, по сути.
1: Тут происходит то, что впоследствии во многом сформировало индустрию современных уже кинокомиксов. Marvel начинает распродавать права на своих персонажей киностудиям. Так Люди X в свое время и Фантастическая четверка ушли Fox, Халк купил Universal, ну а самого Человека-паука отдали компании Sony, причем всего за 7 миллионов долларов.
0: В общем, супергерои разошлись по кинокомпаниям, да? Причем изначально Marvel предлагал Sony пакетную сделку. Там очень интересно было. Всех своих ключевых героев, там, Железного Человека, Тора, Капитана Америку и Черную Пантеру предложили всего за 25 миллионов долларов. Почему всего? Это на самом деле не так
1: копейки
0: много.
1: Копейки для индустрии, безусловно.
0: Да. Но Sony от этой сделки отказалась, потому что посчитала, что аудитории, вот остальные персонажи, все просто не будут интересны.
1: Но это до сих пор приводит в пример как образец наиболее недальновидного и провального решения в истории Голливуда. Есть еще один интересный момент. Ты никогда не задавался вопросом, почему Человека-паука, в отличие от других героев Marvel, экранизируют так часто и постоянно с новыми актерами?
0: Ну, действительно, кстати, напомню, трилогия с Тоби Магуайром, два фильма с Эндрю Гарфилдом, сейчас уже четвертая часть с Томом Холландом, плюс вышедший недавно «Паук-нуар» с Николасом Кейджем. Еще и огромное количество мультфильмов.
1: Объяснение достаточно анекдотичное на самом деле, но, тем не менее, абсолютно реальное. Все дело в условиях сделки между Marvel и Sony. За довольно копеечную сумму, как мы уже озвучили, $7 миллионов, студия получила персонажа и сопутствующих героев, включая, кстати, Венома, в бессрочное пользование.
0: Дай угадаю, точно есть нюанс какой-то.
1: Как всегда, Sony обязана...

0: 3 из 4 этих фильмов уже преодолели планку в 1 миллиард кассовых сборов и вошли в пятерку самых кассовых лент Marvel. Тут, как всегда, интересно, что же об этом думают зрители.
1: Не опросы, а замеры.
2: Знаешь, в этот раз я решил не смотреть, как менялось восприятие Человека-паука зрителями,
0: а потому что там все понятно. Всегда всем нравится. Да, ключевое — это абсолютно идеальный персонаж, который всегда всем нравится.
2: Да, у него рейтинги почти у всех частей там за 90%, и там поэтому даже неинтересно, нет никакой драматургии. Все там у кого-то 98% одобрения, 93%. В общем, все части любят. И вместо этого я решил не смотреть, значит, кто там лучший Человек-паук, кто Магуайр, Эндрю Гарфилд или Том Холланд, да, эта война тоже идет в интернете давно, там, по всей видимости, мирный договор не предусматривается. Я решил посмотреть другое. Почему вообще сама любовь к Человеку-пауку переживает и актеров, и перезапуски, как мы видим?
0: И самое главное, всегда заходит все аудитории, подросткам, и взрослым, и мужчинам, и женщинам, и по всему миру.
2: Ну и первое открытие, которое я сделал зрителю, совершенно не обязательно быть школьником, собственно, из Квинса, да, чтобы узнать себя в Питере Паркере. Вот мета-анализ 39 исследований зрительского восприятия показал, что психологическое сходство с персонажем намного сильнее действует, чем какие-то вот формальные факторы, там, совпадение возраста, место жительства и так далее.
0: Здесь действительно персонаж импонирует даже больше, чем условный Человек-паук, который, чем условный Железный Человек, который, как мы помним, и гений, и миллиардер, и плейбой, и филантроп, а найти и узнать себя в нем крайне сложно.
2: А вот Питер Паркер, он как раз закрывает эту историю. Это просто обычный парень, причем у него куча проблем в жизни, несмотря на его суперспособности. Он может остановить поезд, с одной стороны, с другой стороны,
0: девушка не может помириться.
2: Да, или вовремя заплатить за квартиру. То есть, вот эти его сверхспособности, они как будто бы даже не то чтобы помогают ему, а добавляют еще проблем в его жизни. Особенно это видно вот как раз по Питеру Тоби Магуайра, этот фильм тоже с высокими рейтингами. И в отзывах постоянно повторяются одни и те же определения и эпитеты. Обычный парень, социальная неловкость, проблемы с деньгами, ответственностью и так далее. То есть зрители любят его не потому, что он уверенно контролирует свою жизнь, а потому что жизнь регулярно его побеждает, пинает, а он все равно как-то вот поднимается и идет дальше. Вот у Эндрю Гарфилда немножко другой эмоциональный капитал, и он действительно иначе сыграл Человека-паука.
0: Более драматично, я бы, кстати, отметил.
2: Да, именно так. И вот его фильмы оценивают скромнее, но самого актера ставят довольно высоко. Его юмор, отношения с Гвен, и в обсуждениях постоянно встречается примерно одна формула, что, возможно, это вообще лучший исполнитель Человека-паука, но ему не очень везло на сценарии.
0: Именно так. Но я напомню, что действительно, как мы уже сказали, фильмы снимались исключительно для того, чтобы сохранить контракт за Sony на этого персонажа, поэтому во многом подходили достаточно второсортно.
2: Ну а вот Холланд, он разделил зрителей по довольно показательной линии. Одним нравится, что он действительно похож на школьника. Он,
0: кстати,
2: правда,
0: первый похож на школьника.
2: Именно так,
0: всех.
2: Да. Вот он прям попадает в образ этого, да, школьника-студента. Он боится, он ошибается, он хочет понравиться взрослым, постоянно растет. Постепенно это, кстати, тоже важно. Вот. Но другие говорят, что он такой младший железный человек. Тут действительно есть для этого основания, потому что когда у Питера появляется наставник-миллиардер, там, готовые технологии и место среди мстителей, он как будто перестает быть и простым парнем, и самостоятельным героем, что очень важно, и становится таким стажером в корпорации супергероев.
0: Кстати, одно из мнений, которое высказывают критики, почему новый фильм так зашел аудитории, как раз, что Питер Паркер там выходит из тени Железного Человека Тони Старка и теперь, наконец, становится самостоятельным героем.
2: Да, и, собственно, отзывы, кстати, об этом говорят. И, по сути, наша формула любви, вот подведем итог, состоит из трех главных элементов. Первый — близость к зрителю. Второй — это цена выбора, потому что сила приносит человеку пауку и ответственность, и потери, а не только преимущества. Ну и третье — это история взросления.
0: Давай разберем экономику отдельно нового фильма. Картина стала самым дорогим сольным проектом о Питере Паркере в исполнении как раз Тома Холланда. В производстве она стоила $225 миллионов. Из них почти четверть — это гонорары актеров. Еще сверх производственного бюджета $300 миллионов Sony Pictures потратили на маркетинг. Это одна из самых дорогих промо-компаний в истории кинематографа когда-либо.
2: Ну, к слову, про гонорары исполнитель главной роли Холланд после съемок в «Новом дне» установил абсолютный рекорд по гонорарам за всю историю франшизы о Человеке-пауке. Вот по оценкам Daily Mail, его финальный заработок составит до $25 миллионов, включая процент от мировых сборов. Вот для сравнения, за съемки в первой части франшизы гонорар Холланда был, ну не то что заметно ниже, а в разы ниже.
0: На порядок ниже,
2: 250 тысяч.

0: тысяч долларов. А вот Зендея за роль МДЖ, как сообщала Comic Basics, получила 8 миллионов долларов.
1: Оправданы ли такие расходы? Да. По итогам всего трех недель в прокате «Человек-паук. Новый день» уже вошел в пятерку самых кассовых фильмов Marvel и стал самым успешным кинопроектом о самом Человеке-пауке. Сейчас рекордсменом до сих пор по сборам выступают вышедшие еще в 2019 году «Мстители. Финал». У них касса больше 2,5 миллиардов долларов. И вполне возможно, что у «Человека-паука», кстати, будут шансы потягаться и за это место тоже. Я пообщалась с автором YouTube-канала Bad Comedian Евгением Баженовым о том, за счет чего новому фильму удалось так выстрелить, и вот что он говорит.
2: Рекордные сборы и невероятный интерес и внимание показывают, что франшиза, сегмент про Человека-паука, вернулся в свой самобытный вайб, который был у него, потому что, мне кажется, одна из частей немного отходила в эту референсную сторону, где был только фан-сервис, когда вот эти все пауки собрались, на все части отсылки, вот это все, это, конечно, фанаты любят, но как кино, мне кажется, это всегда слабее, нежели отдельная история. А эта часть как раз показывает отдельную историю Человека-паука.
0: Знаешь, любопытная мысль. Фанаты как будто устали от того, что им же угождают. И получается, что теперь более авторское, что ли, высказывание. Чем более оно авторское, да, тем больше шансов, что и зрителю понравится.
1: Именно так. Кстати, похожее мнение высказал еще один популярный киноблогер Дмитрий Овчинников, автор канала «Кинокиллер». И предлагаю его послушать также.
3: Судя по отзывам, это, говорят, вообще самая лучшая часть из новых, то есть, которая связана с киновселенной Marvel, ну и сборы какие-то запредельные, поэтому, вероятнее всего, это именно тот самый Человек-паук, которого все давно хотели, потому что по тем предыдущим фильмам, которые вот с Томом Холландом были, как будто бы не было именно фильмом про Человека-паука какой-то привязки к Мстителям, то есть там, да, он у нас Человек-паук, но все равно где-то там на горизонте маячит то Тони Старк, то еще что-то, и он как будто бы, ну, все еще на побегушках, считаю. То есть, хоть это и его фильм, но нету какой-то личности у него. Здесь же это так, как они перезапустили, учитывая, что все про него забыли по сюжету, то история начинается заново, то тут как будто бы все, мы наконец-то получим достойный фильм про паука.
0: Жень, ну говоря о Человеке-пауке, тут нельзя не упомянуть и одну из самых устойчивых частей этого бизнеса, это лицензионные товары. Там неплохие суммы. Вот исторически мировые розничные продажи продукции с Человеком-пауком оценивались примерно в 1,3 миллиарда долларов в год.
1: Тут важно отметить, это не доход какой-то конкретной компании, тем более это не доход, собственно, Disney. То есть вся цена товаров в магазинах оценивается в 1,3 миллиарда долларов в год. Если игрушка стоит 100 долларов, то значительную часть будет забирать сама розница. Еще часть уходит производителю, часть на само производство, логистику, налоги и так далее. И правообладатель обычно получает роялти в достаточно таком ограниченном объеме.
0: Да, есть еще такая история, как игры. Это вообще отдельный империя. Современная серия Marvel Spider-Man от Insomniac к февралю 2024 года продалась тиражом более 50 миллионов копий. Вторая большая игра достигла 10 миллионов копий всего за 107 дней. То есть, ну, в играх тоже показатели.
1: Одна из самых успешных, то есть мы здесь делаем вывод о том, что действительно вся империя работает во всех сегментах, то есть как мы любим, франшиза очень устойчива. Игра, кстати, цена для Sony не только прямыми своими продажами, она в целом помогает драйвить продажи приставок PlayStation, подписку, какие-то цифровые дополнения, ну и удерживает человека внутри экосистемы.
0: Я, кстати, напомню, мы уже вот не первый раз видим, что некоторые игры драйвят продажи именно устройства. Вот это любопытно.
1: Именно так. Но я напомню, что GTA, новая серия, примерно такой же эффект имеет на PlayStation.
0: Ну, давай подведем итог. Кто все-таки больше всех зарабатывает на Человеке-пауке?
1: Если мы говорим о конкретно рекордном фильме, то здесь самый главный бенефициар и ключевой получатель денег — это Sony. Она контролирует выпуск, собирает прокат выручку и получает большую часть прибыли.
0: А я напомню, что за все фильмы про Человека-паука суммарно заработали 11 миллиардов долларов, это примерно 1 триллион рублей, на секундочку.
1: Именно так, и что ключевое, все-таки Sony-то оказывается выгодно, вот эта необходимость вынужденная постоянно перезапускать эту франшизу.
0: Да, но при этом Sony все-таки принимает и главный риск. Как производитель, она должна потратить сотни миллионов на производство и продвижение, а новый фильм еще и поднял стоимость Тома Холланда, как мы видим, до уровня небольшой киностудии.
1: Именно так. Disney работает немного иначе. Она получает менее заметный, но более устойчивый поток. Тут товары, комиксы, лицензии, часть прибыли совместных каких-то фильмов, будущая ценность героя для всей киновселенной и так далее. Причем значительную часть производственных рисков несут, как ты уже сказал, Sony, либо из изготовители конечной продукции. А Marvel оказывается достаточно в плюсе просто за счет роялти.
0: Знаешь, получается, что Sony выигрывает кассовый спринт, а Disney — лицензионный марафон.
1: Именно так. Вокруг них зарабатывают все кинотеатры, PlayStation,

0: PlayStation, Universal, производители игрушек, магазины, актеры, даже аукционные дома, с чего мы начали, и владельцы редких коллекций.
1: В общем, выгодоприобретателей много. Это была программа «Экономика впечатлений». Для вас ее провели Александр Ляпин
0: и Евгения Стогова.
2: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а на пенсии можно зарабатывать миллионы.
3: Бешеные деньги.
2: Слышали когда-нибудь от вашей мамы что-то в духе: «Ой, да что мне твои инвестиции? Я уже старенькая и ничего не понимаю». Не слушайте никаких отмазок и рассказывайте ей про Ингеборгу Моц, немецкую пенсионерку, сколотившую капитал в 75 лет. Ее история доказывает, что возраст – худшее из оправданий. Ингеборга вышла замуж еще в молодости и большую часть жизни была домохозяйкой. Муж отбивал желание работать фразами «ты слишком глупа, чтобы зарабатывать сама». В 48 лет она все же пошла учиться на финансового консультанта и уже через 3 месяца приносила в дом денег больше, чем муж. Но вскоре из-за болезни работу пришлось бросить. В 97 году, после смерти мужа, Ингеборга обнаружила, что тот оставил ей в наследство 1000 акций энергетической компании «Веба». Пенсионерка вспомнила о давней мечте – играть на бирже. И решила, что это знак судьбы. Ей тогда было 75 лет. Моц год держала акции. Затем продала их и удвоила капитал, купив взамен другие бумаги. Через несколько лет такой спокойной торговли ее состояние превысило 3 миллиона евро. Так Ингеборга получила прозвище «бабуля на миллион». Моц все делала по старинке. Никаких компьютеров. Все сделки – по телефону. Информация – из газет. Учет – в блокноте. Она выбирала только компании со столетней историей и их дочки, уже доказавшие жизнеспособность. Больше всего любила банки. Это крупные денежные потоки и отличные дивиденды. Инвесторам она рекомендовала быть спокойными и терпеливыми. И держать бумаги от года до двух, чтобы не привязываться к ним эмоционально. К 90-летию она перестала торговать и до смерти в 97 лет жила на отличные дивиденды. Словом, подход «женщина должна сидеть дома» легко превращается в «женщина должна сидеть на дивидендах». С вами был Глеб Каланов. Помните, научиться делать деньги на рынке никогда не поздно.
3: Бешеные деньги. Резать лося.
4: Лося.
3: Словарь биржевого сленга,
4: без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Пипулечка. И сразу дисклеймер. Об этом слове я узнал от одного из гостей программы «Инвестиционный час» на радио РБК. Оно еще не вошло в обиход инвесторов, но послушайте, оно такое классное, давайте сделаем его популярным. Итак, пипулечка. То есть совсем немного, чуть-чуть, самая малость. Применяется, когда речь идет о доле того или иного актива в портфеле. Пример. Пойду возьму акцию X на пипулечку. Купить на пипулечку – это полная противоположность выражения «затариться на всю котлету».
6: Я тут купила кое-что.
7: И что это?
6: Очень опасная бумага, настоящее казино.
7: На всю котлету?
6: Ну что ты, пока на пипулечку, там посмотрим.
5: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор». Сумочки Биркин. Это вообще объект для инвестирования или нет?
8: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
3: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
9: Крипто-реформа Японии. Япония окончательно признала криптовалюты частью традиционного финансового рынка. Парламент страны одобрил поправки, которые переводят цифровые активы под действие закона о финансовых инструментах и биржах, туда же, где регулируются акции и облигации. Для инвесторов главное изменение – налоги. Сейчас доходы от криптовалют могут облагаться по ставке до 55%. После налоговой реформы ставка должна снизиться примерно на 20%, то есть до уровня налогообложения операций с ценными бумагами. Ожидается, что эта часть реформы заработает в 2028 году. Кроме того, новый статус криптовалют открывает дорогу для появления в Японии спотовых криптовалютных ETF. Это позволяет инвесторам вкладываться, например, в биткоин через привычные биржевые инструменты, не покупая монеты напрямую. Но вместе с послаблениями приходит и более жесткий контроль. В стране вводится запрет на инсайдерскую торговлю криптоактивами, требования по раскрытию информации и более суровые наказания за работу без лицензии. Максимальный срок заключения увеличивается с 3 до 10 лет, а штраф до 10 миллионов йен. По сути, Япония перестает рассматривать криптовалюту как отдельный эксперимент. Теперь это полноценный финансовый актив с более низкими налогами, доступом институциональных инвесторов и правилами, почти как на фондовом рынке.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: пятницы 12.30 с новостями. Ася Касьянова, здравствуйте. Попытки Киева наносить удары по коммерческой инфраструктуре России не влияют на динамику на фронте, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что ответные действия Москвы ощущают в Киеве каждый день и будут ощущать дальше. Кабмин разрабатывает вместе с представителями бизнеса разные варианты оказания поддержки пострадавшим в этой ситуации компаниям, добавил представитель Кремля. Логистические цепочки «Озон» возвращаются к работе в штатном режиме после удара дрона по складу компании в Оренбургской области 23 августа. Это данные от вице-губернатора по экономике региона Антона Ефимова. Накануне в пресс-службе компании сообщали, что товары, размещенные на складе, временно скрыты с витрины маркетплейса, поставки не принимали. Минувшей ночью беспилотники атаковали еще 4 склада «Озон». Акции компании на торгах на этом фоне дешевели на 29% по сравнению с закрытием пятницы. Мосбиржа запускала дискретный аукцион на бумаге. Есть компании, готовые заплатить 400 миллионов долларов за концессию на железной дороге Армении, заявил премьер-министр Никол Пашинян. В июле он говорил, что правительство страны готово дойти до обращения в арбитраж по вопросу эксплуатации армянских железных дорог, которые находятся в концессионном управлении у дочки РЖД, если вопрос не удастся решить в дружественной атмосфере. Он допустил, что Ереван может потребовать 2 миллиарда долларов в год. Германская компания «Юнипер» подписала соглашение с норвежской добывающей компанией «Эквинор» о поставках природного газа в течение 15 лет. Об этом сообщила пресс-служба «Юнипер». «Эквинор» будет поставлять почти 3 миллиарда кубометров природного газа в год. Это примерно 3,5% общего годового потребления в Германии. Стоимость поставок не уточнили. Норвегия является крупнейшим поставщиком газа в ФРГ. По итогам 2025 года на нее пришлось 44% всего германского импорта этого топлива. Президентский совет ФИДЕ не допустил сборную России до Всемирной шахматной олимпиады. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. Турнир пройдет в Самарканде с 16 по 27 сентября. Российские шахматисты пропустят третью олимпиаду подряд. Больше новостей в наших каналах Telegram и Maxi.
1: Двенадцать часов 32 минуты в столице. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Примерно через 8 минут подробнее остановимся на ситуации на рынках. Напомню, акции «Озон» отскочили по завершении дискретного аукциона. К 12 часам 23 минутам по Москве котировки «Озон» отыграли почти 14%, 13,94. С минимумов дня акции торговались на уровне 2407 рублей за бумагу. Ну, а прямо мы сейчас к теме того, что правительство прорабатывает варианты поддержки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников. Об этом сегодня заявил представитель Кремля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сказал, что возможные решения обсуждают вместе с представителями бизнеса.
2: Что касается мер поддержки, вы видели, что, безусловно, правительство самым внимательным образом отслеживает эту ситуацию. В правительстве продумываются и разрабатываются вместе с представителями бизнеса разные варианты оказания поддержки в такой непростой ситуации.
1: Первые конкретные меры сегодня предложил Минфин. Для пострадавших селлеров в Валберес предусмотрена годовая отсрочка по налогам и страховым взносам. Получить ее смогут предприниматели, у которых ущерб превысил 5% годового дохода. Сегодня под удар также попали объекты «Озон» на юге России. Атакам подверглись склады в Махачкале, Краснодаре, Адыгее и под Невинномысском. В минувшие выходные пострадали объекты компании в Самарской и Оренбургской областях. С середины июля беспилотники

0: Охотники также регулярно атакуют логистические центры Wildberries. От этих атак пострадали более 40 тысяч продавцов. Предпринимателям с детьми сейчас лучше сделать чуть погромче. Наследование компаний в России, как правило, приводит к корпоративным войнам и развалу системы управления. Об этом, как сообщила газета «Ведомости», предупредил глава группы А1 Александр Файн. Он изучил истории 30 предприятий с 95 года по нынешние, которые прошли через процедуру наследования. Под наследниками авторы исследования понимают не только детей. В эту категорию входят супруги, бывшие супруги, родители, братья, сестры, а также любые лица, претендующие на долю или контроль над активами. Позиции партнеров и менеджмента могут оказаться сильнее, чем у наследников. Они напрямую заинтересованы в сохранении стоимости бизнеса. Как не допустить развала компании в такие моменты? Лайфхаками с Ириной Савельевой и Ильей Приходько поделился основатель группы компаний «Белая дача» Виктор Семенов.
1: Россия сейчас вступает в очень такой серьезный период, когда первое поколение начинает уходить просто по физическим моментам от управления своим бизнесом, который был создан в начале 90-х. До того, мы понимаем, никаких бизнесов не было, все вокруг было обобществленное. И вот этот переход, он является задачей не просто семейной, это государственная задача. Потому что если люди не подготовятся, то состояние нашей экономики зависит во многом, я вообще считаю, что это в первую очередь от предприятия, от частного бизнеса, не от государственных предприятий. И поэтому, если что-то там забродит, то мало никому не покажется.
2: Виктор, а наследники-то готовы к этой ответственности?
1: Их надо готовить. Бывает, у моих друзей вот есть ситуации, когда отец хороший, бизнес хороший, но наследник, ну, просто вот не тянет, и все. Вот он его и так, и сяк за уши тянет, готовит его, но ну, явно не в коня корм, что называется, да? Но у меня двое детей, и мне даже не надо было среди них делить бизнес. Потому что, хотя сын, он младший, но изначально он как-то показал свои лидерские качества. Ну и потом жизнь подтвердила, что дочка тоже пыталась помогать. Она и помогает в бизнесе.
2: Виктор, но это ваш кейс, он удачный. Мы о нем, я помню, подробно говорили.
3: Но на самом деле перед основателем бизнеса стоит достаточно тяжелая задача. Кому лучше передать управление компанией? Родственнику, партнеру по бизнесу, а возможно, какой-то целой группе людей. Вот как ему принимать решения? Есть какие-то лайфхаки?
1: Только исходя из обстоятельств. Конечно, самое надежное, когда ты передаешь все-таки внутри семьи. Если есть явный лидер, как вот мне повезло, да. Я уже давно передал реальное управление бизнесом. Сын у меня больше 10 лет реально управляет всем бизнесом. А я занимаюсь стратегией и благотворительными программами. И мне, поверьте мне, мне и спокойней, и на душе, и все. Но это у меня так сложилось. У него, я ему сейчас говорю, вот парень, тебе-то ведь придется на порядок сложнее, потому что у меня 7 внуков и внучек, да. И уже и среди них вот как минимум 2-3 лидера я вижу. Как он будет поступать уже там потом, у него намного сложнее. Сложнее задача, чем у меня.
2: Виктор, ну я вот бы еще к чему хотел привести сейчас. Очень популярны в интернете ролики, которые сводятся к тому, задай один вопрос человеку в начале отношений, а бизнес и управление бизнесом — это практически про любовь, как мне кажется. Какой вопрос нужно задать потенциальному наследнику один, чтобы понять, это тот человек или нет?
1: Для меня, так скажем, развилка. Вот если, например, человек просить его, а ты как считаешь, вот бизнес — это что? Это права или ответственность и обязанность? Вот если он скажет, да, права, вот что это я буду владеть. Ну, тогда для меня это просто, ну, как говорят, крест в плохом смысле слова. Для меня самого и своего наследника я готовил к тому, что бизнес — это в первую очередь ответственность. Ответственность перед коллективом, ответственность перед их семьями сотрудников и ответственность перед землей, на которой ты работаешь. Вот если ты это так понимаешь, тогда да, тогда ты достойный наследник.
0: Отмечается, что за последние 2 года число корпоративных войн выросло на фоне смены поколений владельцев.
4: Реклама. Встречи, переговоры, сложные решения. Управленческий опыт может быть хаотичным. Систематизируйте его вместе с мини-MBA от РБК. Это современное бизнес-образование для руководителей. Лекции профессоров ведущих бизнес-школ мира. Практические инструменты и для управленца, и закрытое сообщество руководителей. Все, чтобы принимать взвешенные решения и расти как лидер. Присоединяйтесь к мини-MBA от РБК, краткосрочной программе мастеров делового администрирования. Учитесь у лучших. Управляйте уверенно. 16+.
0: 12:39, точное московское время. Прямо сейчас

0: Смотрю на терминал, индекс Мосбиржи замедляет движение вниз. Сегодня он в красной зоне, по понятным причинам. Тут акции Озон, напомню, сегодня теряли более 20%. Отскочили, правда, по завершении дискретного аукциона. Так вот, индекс Мосбиржи сейчас 2083 пункта, минус 2,4%. Подробнее о том, что происходило на рынках и происходит сейчас, расскажет финансовый обозреватель РБК Даниил Бабич. Он уже в студии.
1: Рынки на РБК.
0: Даниил, приветствую. Добрый день или недобрый. Вот сейчас будем разбираться. К 12 часам 23 минутам по Москве котировки Озона отыграли 13,94% с минимумов сегодняшнего дня и торговались уже на уровне 2407 рублей за бумагу. Ну и, собственно, индекс, да, вот так вот, да, притормозил движение.
2: Я бы охарактеризовал сегодняшний день как очередной черный понедельник. У нас не каждый понедельник черный, бывают даже и красные, даже зеленые бывают. Но сегодня он действительно черный, и как бы все началось еще на выходных. У нас так называемая дополнительная сессия, там ликвидности немного, и там уже были планки по Озону, по АФК-системе, это холдинговая компания, напомню, которая принадлежит большой пакет акций, который заложен, да, и в то же самое время у нас еще и Сигежи, который тоже сейчас, и вот все эти три бумаги, они падали, причем не было практически покупок, вообще ноль, только вот только продажи. Мне это напоминает, знаешь, какую историю? Очень похоже, только она гораздо в большем масштабе была. В середине октября 87-го года был черный понедельник на рынке США, когда половина акций просто не смогла открыться из индекса Dow Jones, потому что не было ни одной заявки на покупку, только на продажу. Вот у нас на доп-сессии было примерно то же самое. Сейчас, как ты только что сказал, есть какие-то покупки. Вот что я хочу об этом подумать, сказать. Знаешь, если бы у нас сейчас был сильный растущий рынок, я думаю, что нужно было бы, это была бы супер идея входить в акции Озон. И надо было бы жалеть, что не торгуются акции Wildberries, потому что их нужно было бы тоже покупать. Так, как говорил Джим Роджерс, я вот не знаю, как мне инвестировать в КНДР, но я бы инвестировал. То есть вот смотреть нужно покупать именно тогда, когда все ужасно, и вот действительно это паника. Так? Что касается нашего текущего состояния на российском рынке акций сейчас, его можно характеризовать как уверенный медвежий тренд. То есть деньги из рынка уходят и не возвращаются. То есть чтобы купить акции Озон, тебе нужно продать что-нибудь другое. Сейчас люди продали акции Озон, а может быть и зашортили, я уверен в этом, и пока ничего не покупают. Видимо, они их вывели. И возможно, что они их вывели фонды денежного рынка и прочее, прочее, прочее. Если мы посмотрим на технику с точки зрения, вот как развивается ситуация, это очень важно в нашей ситуации. Потому что фундаментал нам не так уж много пока может сказать. Техника нам говорит о том, что деньги из рынка уходят. Они уходили из акции Озон чуть медленнее, чем уходят из рынка, с перерывами. И Озон смотрелся чуть лучше. А сейчас он рынок даже по дороге вниз обогнал. Они выходят из всех более-менее осознанно рискованных активов, даже из длинных ОФЗ, потому что там есть процентный риск. Поэтому, если мы посмотрим на индекс Московской биржи, на индекс гособлигаций, на акции Сбер, на акции Озона, они выглядят очень похоже. То есть мы оттолкнулись от сопротивления и пока ищем поддержку внизу. Но вот пока эта ситуация, я не думаю, что вот сейчас нужно бросаться опрометчиво покупать акции. Озон или какие-то другие, это не является никакой, ни в коем мере инвестиционной рекомендацией. Да, впрочем, что я говорю, я предлагаю к нашему разговору подключить человека, который более фундаментально это все оценит. С нами на связи Илья Воробьев, автор проекта Long Term Investments. Илья, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Илья, что вы думаете по поводу текущей ситуации, как вы ее охарактеризуете?
3: Понятно, что атаки на инфраструктуру являются большим негативным событием для компании. Если разделить ее бизнес на части, то можно выделить несколько блоков больших. Есть сам маркетплейс с десятками миллионов клиентов, которые что-то покупают. Есть большая сеть ПВЗ, распределенная из десятков тысяч точек по всей стране. Есть склады, которые обеспечивают там большую часть логистики, обеспечивали, по крайней мере, раньше. И вот эта последняя часть пострадала. Без нее маркетплейс в целом может работать. То есть в мире есть достаточно примеров маркетплейсов, в которых нету, в принципе, своей логистики, и они без нее живут. Но понятное дело, что в российских условиях из-за больших расстояний и прочих вещей маркетплейсы как раз строили свою логистику, чтобы их процессы были более эффективны.

0: чтобы стоимость заказа, доставки заказа была минимальная. И вот это сейчас будет страдать. Насколько большой будет эффект, сейчас крайне сложно оценить, потому что мы не знаем, сколько складов пострадает, как быстро это произойдет. Мы не знаем, насколько хорошо Озон сумел за этот месяц подготовиться. Были слухи, что они вывезли дорогие товары со складов куда-то в другие места и так далее. Вот. Но понятно, что это негатив для компании. Насколько он заложен в текущие цены, опять-таки, крайне сложно сказать. Я поддержу ваше мнение, что в текущих реалиях докупать акции, наверное, крайне рискованно. И если как бы, они уже есть в портфеле, у меня не есть портфель на небольшую долю, я их сейчас не докупаю и не продаю. Вот, поэтому, видимо, остается только сейчас посмотреть, что будет дальше. Опять, с точки зрения там, устойчивости бизнеса, я думаю, что у Озона рисков нету. Во многом компании помогает то, что у нее на 30 июня был отрицательный чистый долг на маркетплейсе. Поэтому я думаю, что с точки зрения там, существования самого бизнеса угрозы нет. С точки зрения финансовых показателей сейчас оценить что-то крайне сложно.
1: Илья, у нас есть еще один пострадавший маркетплейс, это Wildberries. А там можно уже что-то оценить и как-то это все экстраполировать на Озон? И либо эти истории только похожи, но они абсолютно разные, вот на ваш взгляд.
0: Я думаю, ключевое отличие Wildberries от Озона в том, что мы не знаем точных цифр, но по грубым оценкам у Wildberries было порядка триллиона рублей долга, может быть, чуть больше или чуть меньше, и это создает значительную нагрузку на компанию, которой в случае Озона нет. Плюс у компании были чуть разные стратегии с точки зрения развития. Насколько знаю, у Озона больше складов в аренде. Насколько знаю, склады Озона чуть больше распределены. Поэтому в целом, наверное, для Озона подобные удары чуть менее болезненные, чем для Wildberries, но, тем не менее, достаточно болезненные.
1: Илья, сегодня падали не только акции Озон, но и акции АФК-система, а это крупный акционер Озон, несмотря на то, что акции в залоге, этот пакет, и еще также падали акции Сигежи. На ваш взгляд, насколько обосновано вот даже уже не такой тандем, а такое трио?
0: Наверное, это разумная реакция. В случае системы у холдинга исторически была бизнес-модель, где они берут дивиденды МТС и их реинвестируют в другие бизнесы. И Озон вот буквально недавно начал платить дивиденды и мог стать такой уверенной второй ногой с точки зрения и денежного потока бизнеса. Плюс у системы большая долговая нагрузка. И пакет Озон в недавней сделке был заложен. Мы не знаем точную структуру. Она была достаточно абстрактно описана. Вот, поэтому то, что и стоимость самого пакета падает, и, скорее всего, вряд ли стоит ожидать от Озона дивидендов или байбеков с учетом текущих вводных, для системы это очевидно негатив. Для Сидежа это негатив по цепочке, потому что там достаточно посмотреть на финансовые показатели компании. Она в значительной степени зависит от внешнего финансирования либо банков, которые будут продлевать ей кредиты, либо самой системы, которая как вот недавно относительно делала большую комиссию, ее укупала. Поэтому риски выросли и там, и там. В Сидеже это риски, наверное, просто дееспособности бизнеса. В системе скорее это риски того, что придется, например, пакет Озона отдать кому-то для снижения долговой нагрузки. И понятно, что это будет крайне негативно для холдинга.
1: Mm-hmm. Хорошо, Илья, у вас называется проект Long Term Investments. Если мы говорим про Long Term, видны ли на горизонте какие-то конкуренты ощутимые для той же Wildberries и Озона, которые являются нашими ведущими маркетплейсами? Потому что ясно, что люди не прекратят покупать товары на маркетплейсах. Мы видели недавнюю статистику, огромнейший рост, особенно в регионах Сибири и Дальнего Востока, спроса и товарооборота маркетплейсов. Что вы думаете, Wildberries и Озон, это вот два лидера, они так и останутся? Может быть, какие-то новые лидеры появятся, это поможет как бы им развиться? А может быть, наоборот, Wildberries и Озон станут еще сильнее после этих испытаний?
0: Я думаю, что Wildberries и Озон точно будут откинуты назад на какое-то время, потому что они до последнего момента активно наращивали долю рынка и на рынке онлайн-ретейла, и сам рынок онлайн-ретейла рос быстрее, чем офлайн. Сейчас, вероятно, стоит ожидать, что часть спроса перетечет в офлайн-ретейл, потому что просто там одни из преимуществ маркетплейсов было в том, что там было дешевле, и там можно было получить условия.

0: следующий день доставку почти чего угодно. С учетом ударов по логистике и то, и другое может быть под вопросом в ближайшее время. Поэтому часть уйдет в офлайн, часть уйдет на собственные ресурсы или, например, на Авито, который, наверное, в текущей ситуации является главным бенефициаром, потому что у компании нет никакой своей логистики, и при этом есть очень большая аудитория клиентов, которые что-то покупают. Я не думаю, что Озон и Wildberries радикально потеряют долю рынка, и там их бизнес кратно схлопнется, но, наверное, там в плохом сценарии падение на десятки процентов относительно пиковых уровней возможен сценарий.
1: Илья, спасибо вам большое. Илья Воробьев, автор проекта Long Term Investments, был с нами на прямой связи. Денис, ну вот когда я ехал на радио, я сказал Жене, слушай, надо срочно, что случилось. Я говорю, вот у Озон там проблемы. Она говорит, сразу же в Озон. Да нет, говорит, у меня
2: надо пока успеть все... заказать, пока, что-нибудь, да, пока посмотри, все, работает
1: пока,
2: или нет,
1: пока товары приходят. На самом деле люди, конечно же, не перестанут заказывать товары на маркетплейсах. И это на спросе, конечно же, не скажется. Будут какие-то изменения. Посмотрим, как будет дальше, но мы видим, что рынок фондовый продолжает падать, а рынок фондовый реагирует на все. Я вспоминаю историю 2002 или 2003 год лета, это сразу же после 11 сентября, то есть еще все помнилось, загорелся какой-то то ли буксир, то ли в море рядом с Южным Манхэттеном, и там вот где находится и биржа, и все это видно, дым пошел над Южным Манхэттеном. Доу Джонс сразу вниз на 4%. Ты не понимаешь, хотя ничего не случилось.
2: Потом разберемся, называется.
1: Да, рынок вот он такой. Какой же все-таки рынок? Поинтересуемся у Сергея Голенищева из БКС, который с нами на прямой связи. Сергей, здравствуйте.
3: Добрый день, коллеги.
1: Сергей, а на ваш взгляд, почему эта история с Озон на выходных так сильно отразилась на настроениях рынка, либо что-то другое отразилось, а Озон просто здесь как бы сбоку?
3: Ну, безусловно, имеет место быть какие-то эмоциональные продажи, в частности, наверное, в Озон, в самом Озоне, да, то есть падение там на почти 30%, сейчас чуть меньше, там же, да, 20%. Это, ну, во многом, наверное, эмоциональная вещь, да, плюс достаточно узкий рынок, низколиквидный, ну, а в целом, да, это показывает нам все больше, да, что там боевые действия, да, они входят в какую-то повседневную жизнь, и, собственно говоря, рынок не в вакууме существует, да, и дисконтирует, по сути, все предприятия вот на вот эту вот геополитическую угрозу, которую раньше, премия, в которой раньше, ну, можно сказать, даже отсутствовала, да, либо была небольшой. Да. То есть сейчас все гадают, кто следующий, что может еще случиться, и поэтому все компании, кто хоть по каким-то ударам, они, естественно, снижаются.
1: Рынок адаптируется к текущим условиям, но, скажем так, вот сейчас, на ваш взгляд, стоит ли что-то предпринимать регуляторам, что-то предпринимать организаторам торгов, может быть, сделать какое-то ограничение на открытие коротких позиций, как мы знаем, иногда в некоторых юрисдикциях делалось, и у нас тоже. Или вы, как крупнейший брокер, не видите необходимости для стабилизации рынка? Все нормально, все стабильно.
3: Ну, мы уже слышали какие-то первые были там слова, скажем, правительства, скажем так, о мерах поддержки, о том, что это будет прорабатываться, это, наверное, уже достаточно хороший позитив. С точки зрения регуляторики, ну, собственно говоря, рынок, да, должен функционировать, как он функционирует. То есть здесь мне сложно говорить, стоит ли какие-то меры принудительные вводить, да, то есть в выходные, да, это у нас 3% минимальный разбор бумаг у нас есть, соответственно, также и в будние дни, там, да, порядка 10-15% это планка, да, то есть там, где торги должны какое-то время там не проводиться, проводятся аукционы, да, то есть все это как бы есть, стоит ли что-то дополнительно делать здесь, ну, наверное, это уже вопрос к ЦБ, к регулятору.
1: Спасибо большое, Сергей. Сергей Голенищев, БКС, был с нами на прямой связи. Ну что ж, вопросов пока больше, чем ответов. Денис, сейчас я вообще пойду уже на телеканал, и там мы продолжим эту тему обсуждать, ты не поверишь.
2: Ну да, действительно, события более чем важные. Мы продолжаем внимательно следить за тем, как рынки реагируют на атаки на склады Озон. Благодарю. В студии был финансовый обозреватель РБК Даниил Бабич.
4: Технологии и тренды.
5: Представьте, страна так разбогатела на буме искусственного интеллекта, что решила просто раздать часть денег людям наличными.

0: каждому. И не в долг, а из профицита. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сейчас расскажу, как чипы для нейросетей превратились в прямые выплаты населению. 17 августа президент Тайваня Лай Цинде объявил, что в проект бюджета на 2027 год заложат около 7 миллиардов долларов на выплаты гражданам. Каждый получит по 10 тысяч новых тайваньских долларов, примерно 300 долларов США. Об этом сообщило государственное агентство CNA со ссылкой на администрацию президента. Сам Лай назвал это дивидендами от искусственного интеллекта. В четверг кабинет министров бюджет утвердил и отправил в парламент. Но откуда деньги? Тайвань – главный поставщик железа для ИИ. Здесь работает TSMC – крупнейший в мире контрактный производитель чипов. Именно он выпускает процессоры для NVIDIA. Рядом – заводы, собирающие серверы для дата-центров. Экономика растет двузначными темпами 3 квартала подряд, и по итогам года рост может стать рекордным за 39 лет. Важная деталь. Раньше такие задачи Тайвань проводил через отдельные спецбюджеты и частично в долг. Сейчас выплата вписана в обычный бюджет и оплачена ростом дохода. Чиновники говорят, что деньги придут до лунного Нового года, но только если парламент утвердит бюджет до конца декабря. А с этим сложно. У оппозиции большинство, и бюджет текущего года она согласовала с рекордным опозданием. Теперь Гоминдан требует удвоить выплату, а мэр Тайбэя съязвил, что таких денег хватит на один поход за продуктами. Параллельно тот же бюджет вкладывает рекордную сумму в AI-10, госпрограмму по вычислительным мощностям и кадрам, и поднимает зарплаты бюджетникам на 4%. Интересно, что про налог на ИИ и базовый доход спорят уже годами, но первый чек с пометкой «дивиденды» от ИИ выписала не страна, где разрабатывают модели, а страна, которая делает для них подложку. То есть деньги пришли не от алгоритмов, а от литографии.
1: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. РБК тренды.
2: Штурвал самолета, кабина локомотива, капитанский мостик. За последние годы перечень запрещенных для женщин профессий уменьшился с 456 до 100 позиций. Дальнейшее обновление списка правительство планирует к декабрю 2027 года. Тенденции коснутся пересмотра гендерных ограничений в горнодобывающей промышленности, металлургии, энергетике. Это восполнит дефицит кадров и станет стимулом для внедрения гибких форматов работы в тяжелых отраслях.
3: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
4: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
5: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
1: По будням в 10 утра слушайте специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза и прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Со второй попытки. В 1970-х IKEA решила выйти на японский рынок. Казалось, скандинавский минимализм должен хорошо сочетаться с японским интерьером. Но мебель оказалась слишком большой для компактных квартир. Многие жители городов ездили на общественном транспорте. Тащить домой тяжелые плоские коробки было неудобно. А идея «купи, принеси и собери сам» плохо сочеталась с японской культурой сервиса, где покупатель привык к гораздо большей помощи со стороны магазина. При этом IKEA долго не хотела менять ассортимент и свою привычную модель под местный рынок. В 1986 году компания закрыла японские магазины. Вернулась IKEA только через 20 лет, уже подготовившись иначе. Для японских магазинов сделали интерьеры маленьких квартир, сократили количество огромных диванов и шкафов, часть мебели уменьшили. А доставку и сборку предложили как отдельные услуги. Большинство покупателей ими воспользовались. Ошибка первой попытки была не в продукте, а в уверенности, что успешную бизнес-модель можно перенести в другую страну без изменений. Иногда масштабирование – это не копирование того, что уже работает. Это понимание того, что придется изменить, чтобы оно заработало снова.
1: Ошибка на миллион.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Час дня с новостями. Ася Касьянова. Британия участвует в войне против России на стороне киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Лондон методично подливает масло в огонь украинского конфликта. Премьер Великобритании Энди Бёрнам сегодня приехал на Украину. Он планирует объявить о согласии своего правительства рассекретить информацию о британских компонентах для ракет «Скальп». Последствия аномальной жары и засухи обходятся экономике Германии как минимум в 36 миллиардов евро. Это почти 1% ВВП, следует из расчетов экологической организации Greenpeace. Она признана в России нежелательной. Оценивали, в частности, ущерб в сферах транспорта, здравоохранения, лесного и сельского хозяйства, а также потери производительности труда и расходы в сфере образования. 400 миллионов долларов готовы заплатить некоторые компании за концессию на железные дороги Армении, заявил премьер-министр Никол Пашинян. В июле он говорил, что правительство страны готово дойти до обращения в арбитраж по вопросу эксплуатации армянских железных дорог, которые находятся в концессионном управлении у дочки РЖД, если это не удастся решить в дружественной атмосфере. Он допустил, что Ереван может потребовать 2 миллиарда долларов в год. Тегеран будет использовать все свои возможности для борьбы с экономическим давлением Вашингтона, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Дональд Трамп 20 августа объявил о начале экономической операции против Ирана, назвав ее изоляцией беспрецедентного масштаба. Он призвал союзников присоединиться к мерам. Багаи заявил, что Тегеран не намерен завершать конфликт с США на американских условиях и назвал размещенные в третьих странах войска Соединенных Штатов законной целью. Больше новостей на сайте РБК.
2: Часов 2 минуты, точное московское время. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. В студии Денис Абасов. Здравствуйте. В начале часа традиционно смотрим на рынки. Индекс Мосбиржи держит удар после падения акций Озон. Сейчас слегка останавливает, притормозил движение. Минус 2,5%, 2080 пунктов прямо сейчас. Кто в плюсе? Это золото сегодня. Оно переходит вновь отметку $4700 за тройскую унцию, 4703 плюс 0,5%. Серебро напротив минусе почти на процент, $68.87. И нефть также в красной зоне в районе отметки $93, минус 1,5% прямо сейчас. О валютах: доллар 83.74, евро 97.69 и юань к этой минуте 12 рублей 43 копейки. В ближайшие полчаса подробнее обсудим ситуацию с топливом в России. А прямо сейчас к мерам поддержки селлеров в Валберес со стороны Министерства финансов. Итак, ведомство подготовило меры поддержки для пострадавших селлеров Wildberries. Предпринимателям предоставят годовую отсрочку по ряду налогов и страховых взносов, а затем еще год на погашение накопившейся суммы. Правда, есть условия. Ущерб должен превышать 5% годового дохода бизнеса. Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что налоговая отсрочка поможет предпринимателям сохранить деловую активность. Сами селлеры, однако, считают установленный порог слишком высоким. Такая помощь, кажется, доступна лишь части продавцов, рассказал Ирине Савельевой, генеральный директор компании Smart

0: про Сергей Игнатьев.
1: То самое правило, по которому от годового дохода считается 5%, оно исключает большинство селлеров из процедуры помощи. Математический расчет показывает, вот смотрите, допустим, у вас стандартная ситуация, когда вы продаете на ВБ на Озоне, годовая выручка складывается в пропорции 60-40% в сторону ВБ. Так вот, если умножить цифры годового дохода, а годовой доход это что такое? Это вся выручка предприятия за год. Получается, что у селлера должно было бы уничтожиться двухмесячный оборот, то есть должно сгореть слишком много, чтобы получить какую-то поддержку от государства.
2: А вы уже понимаете, проходите ли вы вот по этому критерию ущерб больше 5% годового дохода?
1: Нет, мы не проходим. С ВБ нам, к счастью, повезло. Мы работали больше на режиме ФБС. Мы не успели отправить крупную поставку, и поэтому сгорело точно меньше. На Озоне, а я рискну предположить, что государство будет копировать меры для ВБ, потом еще и на Озон, там, к сожалению, потери больше.
2: А можно понять уже сейчас предварительно, каков ущерб?
1: За 3 дня, которые прошли, мы потеряли уже 10% товаров, которые хранились у нас на складах Озон.
2: Сергей, а какие бы меры вам бы помогли в этой ситуации, которая действительно является очень сложной?
1: И нам, и всем остальным селлерам сейчас необходимо одно льготное кредитование, потому что фактически у компаний, которые оказались в этой сложной ситуации, нет денег на новые закупки, нет возможности рассчитываться со своими поставщиками. Нужны деньги в чистом виде.
0: Сомнения Сергея Игнатьева разделяют и другие селлеры, которых опросила редакция радио РБК. После новых атак на склады Озон продавцы начинают перестраивать логистику и сокращать запасы на объектах маркетплейса. Некоторые переходят на ФБС, хранят товар у себя и передают его маркетплейсу только после заказа. Другие пока не знают, что произошло с их товаром на пострадавших складах и когда можно рассчитывать на компенсации.
3: Селлер Анна.
4: На каждом складе Озона также находился наш товар, и мы ничего о нем не знаем. У нас не было никаких личных сообщений от маркетплейса. У нас нету абсолютно никакой информации, что произошло с нашим товаром, будут ли компенсации и сколько по времени вообще займет сейчас документация, которую должны подготовить маркетплейс.
3: Селлер Никита.
5: Мы буквально несколькими часами ранее сделали туда серьезную поставку. Так что не понаслышке все это знаем и почувствовали на себе. У нас объем отгрузок на Озон все-таки был меньше, чем на Валберес. Поэтому основной упор делался на ВБ, а на Озоне у нас как-то стабильно шло. И вот что сейчас с этим товаром, я тоже сказать не могу, это нужно проверять.
3: Селлер Ольга.
6: В основном товар у нас лежит в центральном регионе и юг. Это как раз Краснодар. Ну, что мы будем планируем в связи с этим делать? Ну, собственно говоря, работает. Мы переходим, уже практически перешли на работу по ФБС, Fulfillment by Seller, понимая, какая складывается ситуация. Товар на складах Озон у нас застрахован. Сейчас будем считать размеры, количество товара, который пострадал.
0: Напомню, сегодня утром под удар беспилотников попали логистические объекты «Озон» на юге России. В Махачкале и Краснодаре начались пожары. Есть несколько пострадавших. Склады в Адыгейске и Невинномысске эвакуировали. Люди и товары там не пострадали. Работа объектов временно остановлена, сообщал «Озон». Также, как передает временно исполняющий обязанности главы региона в Дагестане, по состоянию на 11.15 по Москве в Кумтаркалинском районе пожар локализован. На месте происшествия продолжают работу экстренные оперативные службы. По уточненной информации, пострадали 2 сотрудника службы безопасности объекта, которым своевременно оказана медицинская помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
7: Реклама. Жизнь проходит в бешеном ритме, и в таком ритме нет времени искать стабильный интернет или разбираться со сложными приложениями. Хочется одного простого решения, чтобы оставаться в курсе событий. С приложением FM Play Radio РБК запустится в один клик. Даже если его еще нет в вашем городе. Главные новости дня везде с вами. FM Play. Твое радио всегда рядом. Доступно во всех популярных магазинах приложений. Возрастное ограничение 16+.
0: Далее к теме топлива. В России жители сразу нескольких регионов сообщают о проблемах на заправках. Например, в Якутске на выходных у АЗС снова выстроились длинные очереди. За ситуацией следят сотрудники ГИБДД, чтобы не допустить

0: конфликтов между водителями. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что число заправок, где можно будет купить топливо, увеличит.
1: Что касается города Якутска, то здесь проблема возникла из-за того, что топливо сегодня резко ограничили продажи частные компании. По большому счету, до сегодня в основном реализация вся идет только через Саханнефтегазбыт. Компания «Сибойл» начинает получать товарный займ у Саханнефтегазбыта дополнительно, чтобы заправки «Сибойла» тоже начали продавать физическим лицам топливо, пусть в небольших объемах, но я считаю, что чем больше будет таких мест, тем доступнее будет топливо.
0: Жители Новосибирска в тематических чатах обмениваются информацией о том, на каких заправках есть бензин и по какой цене. Водители пожаловались, что в городе вновь появились автомобильные пробки на АЗС. В некоторых местах приходится ждать по несколько часов. Водитель Полина поделилась комментарием с редакцией «Радио РБК» прямо в момент заправки своего автомобиля.
2: Ситуация с топливом в Новосибирске очень тяжелая. «Газпромнефть» последние два дня только по городу всего две заправки. Цены на «Газпромнефть» не поднимались, ну, может быть, на рубль-два. Лимит ограничения 30 литров почти на всех заправках. Ну, на заправках, где 120 рублей за литр, конечно, там люди сходят с ума, да.
0: Аналогичная ситуация в Астраханской области. Жители города рассказали в соцсетях, им приходится буквально ночевать в машинах, чтобы не потерять место в очереди и заправиться. В Анапе некоторые частные АЗС ввели ограничения на продажу бензина. Его заливают только по топливным картам и для спецтранспорта, сообщили в администрации города. Немного улучшилась ситуация с бензином в Оренбургской области, рассказала главный редактор портала Орск.ру Наталья Сидорова.
3: Очереди, да, на заправках есть. Если, допустим, вы хотите заправиться 92-м там по 64-65 рублей или 95-м в пределах 70, придется где-то полчаса провести в очереди на АЗС. Там стараются привлекать к работе волонтеров, сотрудников ГАИ, которые там объясняют правила. Люди стараются отнестись с пониманием. Дизельное топливо есть всегда и везде. Здесь продолжают у нас действовать правила чет-нечет на заправках. То есть мы заправляемся по дням недели и госномерам машин. Также не льют меньше 15 и не больше 30 литров в один бак. Соответственно, нельзя заправиться в канистру, это под запретом.
0: Напомню, что полторы недели назад беспилотники повредили завод по переработке нефти в Орске. Предприятие полностью остановило работу минимум на полгода, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Вице-премьер Александр Новак на фоне новой волны дефицита топлива поручил скорректировать графики плановых ремонтов НПЗ. Правительство также продлило запрет на экспорт бензина до 31 января следующего года. Кроме того, до конца августа в Россию может поступить первая партия бензина из Турции в размере 50 тысяч тонн баррелей. Это пишет «Коммерсант». По его оценке, эта импортная поставка бензина станет пятой с июля, о которых стало известно. В июле, по данным аналитического агентства «Кплер», переработка на российских НПЗ составила 4,2 миллиона баррелей в сутки. В августе она может сократиться до 4 миллионов баррелей. По прогнозу агентства, добиться прежнего уровня переработки в 5,6 миллионов баррелей российские заводы не смогут. Далее к международной повестке. Армения планирует в ближайшее время начать процесс подачи заявки на членство в Евросоюзе, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Он также подчеркнул, что был бы доволен, если бы ОДКБ исключила республику из организации, так как Ереван не планирует активизировать свою работу в ней. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на эти заявления премьер-министра Армении и напомнил, что раньше заявлений о выходе не было.
4: Я затрудняюсь в понимании того, что значит «был бы доволен, если бы его исключили». Если Ереван больше не нуждается в силу своих национальных интересов в членстве в столь важной организации по обеспечению региональной безопасности, он волен принять соответствующее решение и покинуть эту организацию. До сих пор мы слышали заявления на разных уровнях представителей армянской стороны, которые говорили о том, что да, членство заморожено, но выходить пока Армения не планирует. По крайней мере, до сих пор такие заявления мы слышали.
0: Говоря о заявке на членство в Евросоюзе, Дмитрий Песков напомнил, цитата, «опыт Турции и других стран, которые десятилетиями ждут членства». Конец цитаты. Армения также просит партнеров в России, цитата, «проявить гибкость и продать», конец цитаты, третьей стране участок Южно-Кавказской железной дороги. На связи со студией президент Национального исследовательского центра перевозок инфраструктуры Павел Иванкин. Попробуем разобраться в этих заявлениях Еревана. Павел, приветствую. Вот видим более мягкие предложения со стороны Армении. Россия пойдет навстречу, как вы считаете?
5: Смотрите, последние заявления Пашиняна

0: информационных заявлений, нежели реальных действий в рамках двухсторонних отношений. Там пока все спокойно, соглашение выполняется, концессионная работа идет, железная дорога Армении работает в штатном режиме, и, соответственно, никаких инициатив со стороны государственных органов Армении в адрес российских железных дорог или в адрес Российской Федерации пока не поступало.
1: А про какие третьи страны вообще идет речь? Вот есть ли такие государства, которым Россия была бы не против продать вот эти концессионные права? Вообще, насколько это реально?
0: Вы знаете, ну, со стороны, скажем, пространства 1520, то есть те, кто имеет единую колею 1520 миллиметров, ну, наверное, реально можно рассматривать пока только Казахстан. А с учетом того, что он на пространстве 1520 бывшего СНГ, после России, наверное, самый сильный в железнодорожном транспорте. Все остальные государства, которые ранее назывались там Арабские Эмираты и Турция, их, конечно, можно рассматривать как третьи страны, но для них вот эта колея 1520, логистика, которую встроена Армения, она будет очень сложной. То есть для этого нужно будет вникать в то, чтобы в те процессы, которые происходят у нас, и вникать в технологические нюансы, потому что у турков в Арабских Эмиратах совершенно другая колея и другие системы управления. А здесь Армения интегрирована в это технологическое пространство, поэтому Казахстан единственный, кого можно рассматривать. Но, насколько я понимаю, с Казахстаном тоже еще никто не вел никаких предметных переговоров.
1: Ну, вообще, что касается заявлений Еревана, в частности, Никола Пашиняна, вот в свете тех острых углов, которые уже существуют между Арменией и Москвой в последние месяцы, вот для чего, в принципе, нужно было это заявление по поводу Южно-Кавказской железной дороги? То есть это какое-то отвлечение внимания, судя по всему, от главных проблем?
0: Ну, вполне возможно, как отвлечение. Во-вторых, это такой, такой уязвимый узел, да, за счет того, что это концессионное соглашение, и получается, что вроде сама Армения вроде как не управляет армянскими железными дорогами. Для Пашиняна это очень такая тема, которой можно очень хорошо спекулировать в информационном пространстве и тем самым зарабатывать дополнительные очки.
1: Ну, там не только очки, там еще и про деньги звучали цифры, там, в 2 миллиарда долларов за эту железную дорогу.
0: Это продолжение вот информационных таких игр, да, потому что, там реально, конечно, о таких суммах идти речь не могла, но, да, учитывая, что она просто вброшена в информационное поле, это дает дальше двигатель такой вот, да, там, обсуждений, то, для Пашиняна это очень удобно, а для российской стороны эта тема становится каждый раз такой, таким возбудителем антиспокойствия.
1: Ну, то есть, может быть, это что-то близкое к такой провокации, ждет какой-то более резкой реакции со стороны Москвы Никол Пашинян при этом?
0: Ну, такой вариант я тоже не исключаю, учитывая, что он, регулярно возвращается к этой теме и все время в каких-то разных вот углах этого своего информационной атаки, поэтому здесь как провокацию такую легкую, даже уже не легкую, да, наверное, рассматривать можно, но, наверное, добиваться какого-то результата бы, конечно, не стоило бы, потому что, в первую очередь на кону стоит судьба самих армянских железных дорог.
2: Кинопортфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения. Кинопортфель. Сегодня мой выбор – документальный фильм «Изобретатель. Жажда крови» в Кремниевой долине. Это реальная история компании «Теранос» и ее основательницы Элизабет Холмс. Она обещала перевернуть медицину, проводить сотни анализов всего по одной капле крови из пальца. В идею поверили крупные инвесторы, и стоимость компании достигла 9 миллиардов долларов.
3: О чем вы мечтаете?
4: Чтобы меньше людей были вынуждены слишком рано расстаться с ними.
2: Мечты оказались огромным обманом и превратились в одну из самых громких афер Кремниевой долины. Но весь сюжет вы узнаете из фильма, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Холмс умела вдохновлять людей и блестяще продавала свою идею и

0: светлое будущее. Харизма основательницы позволила 10 лет вводить инвесторов за нос. Вывод. Слишком красивые истории редко оказываются правдой. Второе. В совете директоров Теранос входили известные политики, дипломаты и военные. Их имена вызывали доверие, но никто из них не разбирался в медицинских технологиях. Холмс демонстрировала директорам и инвесторам неработающие прототипы приборов, а анализы проводились на стандартном оборудовании сторонних производителей. Вывод. Громкие фамилии в совете директоров не гарантируют качество бизнеса и будущую прибыль.
1: Элизабет лгала насчет точности анализов. Она обманула инвесторов на $400 миллионов.
2: Притворяйся, пока не получится.
3: Ситуация росла, как снежный ком.
0: Вывод. Если не хотите быть обманутым, лучше инвестируйте в бизнесы, которые реально зарабатывают здесь и сейчас, а не обещают, пусть и соблазнительное, но еще не случившееся будущее. Сделайте паузу и посмотрите документальный фильм про компанию «Теранос». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, как образ светлого будущего может продать даже пустышку. Приятного просмотра!
4: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
5: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
6: Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Время и деньги по большей части взаимозаменяемы. Уинстон Черчилль.
7: Несмотря на все сложности, несмотря на все препоны, Дональд Трамп от этого процесса не отступает и пытается двигаться вперед.
8: Основная мотивация здесь – Нобелевская премия мира.
5: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, процессы, которые остаются за кадром, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада на радио РБК.
9: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
10: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
6: РБК «Тренды».
5: Перчатки для сенсорного экрана и умные носки, следящие за пульсом младенца, уже реальность. Одежда стала продолжением гаджетов, а спрос окончательно сместился от военных и космонавтов к массовому потребителю. На стыке моды и цифровой индустрии рождается профессия техностилиста. Он связывает дизайн с передовыми достижениями науки, объединяя микроэлектронику, робототехнику, возможности ИИ и материаловедение. Задача такого специалиста – выступать архитектором продукта, который говорит на одном языке с инженерами и программистами, помогая модным брендам и IT-гигантам создавать коммерчески успешные практичные девайсы.

0: Кинопортфель.
1: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
0: Кинопортфель.
1: Сегодня мой выбор – документальный фильм «Изобретатель. Жажда крови» в Кремниевой долине. Это реальная история компании «Theranos» и ее основательницы Элизабет Холмс. Она обещала перевернуть медицину, проводить сотни анализов всего по одной капле крови из пальца. В идею поверили крупные инвесторы, и стоимость компании достигла 9 миллиардов долларов.
2: О чем вы мечтаете?
3: Чтобы меньше людей были вынуждены слишком рано расстаться с ними.
1: Мечты оказались огромным обманом и превратились в одну из самых громких афер Кремниевой долины. Но весь сюжет вы узнаете из фильма, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Холмс умела вдохновлять людей и блестяще продавала свою идею и светлое будущее. Харизма основательницы позволила 10 лет вводить инвесторов за нос. Вывод. Слишком красивые истории редко оказываются правдой. Второе. В совете директоров «Theranos» входили известные политики, дипломаты и военные. Их имена вызывали доверие, но никто из них не разбирался в медицинских технологиях. Холмс демонстрировала директорам и инвесторам неработающие прототипы приборов, а анализы проводились на стандартном оборудовании сторонних производителей. Вывод. Громкие фамилии в совете директоров не гарантируют качество бизнеса и будущую прибыль.
2: Элизабет лгала насчет точности анализов. Она обманула инвесторов на 400 миллионов долларов.
4: Притворяйся, пока не получится.
5: Ситуация росла, как снежный ком.
1: Вывод. Если не хотите быть обманутым, лучше инвестируйте в бизнесы, которые реально зарабатывают здесь и сейчас, а не обещают, пусть и соблазнительное, но еще не случившееся будущее. Сделайте паузу и посмотрите документальный фильм про компанию «Theranos». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, как образ светлого будущего может продать даже пустышку. Приятного просмотра!
6: 13.27 в столице. Мы продолжаем эфир радио РБК. И далее к теме недвижимости. Массовые новостройки стали самым подорожавшим сегментом в Москве среди всех сегментов первичного жилья, уже введенного в эксплуатацию или находящегося на стадии отделки. За последние полгода средняя цена одного квадратного метра в них увеличилась на 9,4% до 407 тысяч рублей в июле этого года. Такие данные содержатся в исследовании агентства недвижимости «Метриум». Для сравнения, в других сегментах динамика в уже сданных проектах была более сдержанной. Так, по данным аналитиков, средняя цена одного квадратного метра за тот же период увеличилась в бизнес-классе на 2,6% до 544 тысяч рублей, в премиум-классе на 4,6% до 960 тысяч рублей, а в высокобюджетном сегменте всего на процент до 2,5 миллионов рублей. Таким образом, именно массовый сегмент демонстрирует опережающий рост цен на готовое жилье, указали аналитики. Метриум.
0: Радио РБК.
7: Несмотря на все сложности, несмотря на все препоны, Дональд Трамп от этого процесса не отступает и пытается двигаться вперед.
8: Основная мотивация здесь – Нобелевская премия мира.
9: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, процессы, которые остаются за кадром, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада на радио РБК.
10: Вы хотите прийти к умному агенту, который в диалоге сможет провести меня через все этапы сделки.
11: И даже больше, я хочу подобрать подарок бабушке. Мы делаем систему, которая позволит решать задачи на большом уровне абстракции. Я еще не знаю, что мне надо, но я хочу эту задачу решить.
9: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10.
12: Да, я в деле.
0: РБК Тренды.
9: Перчатки для сенсорного экрана и умные носки, следящие за пульсом младенца, уже реальность. Одежда стала продолжением гаджетов, а спрос окончательно сместился от военных и космонавтов к массовому потребителю. На стыке моды и цифровой индустрии рождается профессия техностилиста. Он связывает дизайн с передовыми достижениями науки, объединяя микроэлектронику, робототехнику, возможности ИИ и материаловедение. Задача такого специалиста – выступать архитектором продукта, который говорит на одном языке с инженерами и программистами, помогая модным брендам и IT-гигантам создавать коммерчески успешные практичные девайсы.

0: столице 13.30 с новостями Ася Касьянова. Пожар на территории складского комплекса в Кумтаркалинском районе Дагестана локализован. На месте происшествия продолжают работу оперативные службы. Об этом сообщил в РИО главы региона Федор Щукин. Сегодня утром в склад попали обломки сбитого дрона. В компании «Озон» подтвердили, что это их объект. По уточненной информации пострадали два сотрудника службы безопасности. О локализации пожара на территории логистического центра сообщили и власти Адыгеи. Индекс Мосбиржи упал ниже 2100 пунктов и опустился до минимума больше, чем за месяц. Рынок акций отыгрывает новый всплеск опасений из-за геополитических проблем и атак на инфраструктуру «Озон», отмечают аналитики, опрошенные РБК. Если Армения больше не нуждается в членстве в ОДКБ, Ереван волен по своему решению покинуть организацию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Премьер Армении Никол Пашинян сегодня сказал, что не пожалеет, если ОДКБ решит исключить Армению. Страна перестала платить членские взносы организации с 2024 года. Россия считает приоритетом сотрудничество с Индией в области энергетики, как по поставкам, так и по совместной добыче и переработке углеводородов, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе заседания межправкомиссии по сотрудничеству двух стран. Он отметил, что объем взаимной торговли между Россией и Индией в первом полугодии 2026-го вырос на 8%. Ушел из жизни экс-владелец агрохолдинга «Макфа» Валерий Юревич. Ему было 84 года. Об этом сообщает 74.ru. Источник РБК, знакомый с ситуацией, также подтвердил информацию. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Максе.
1: В столице 13 часов 32 минуты. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Добрый день. И прямо сейчас к теме медицины. Должности врачей преобразятся. С первого дня осени в штатном расписании медорганизации не будет нескольких специалистов. Каких, выясним прямо сейчас. В частности, из списка уберут врачей-сексологов, микологов, подростковых, участковых, психиатров и зубных врачей. Не путать со стоматологами. Как это повлияет на работу медицинских учреждений, попробуем разобраться. На связи со студией директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович. Лариса, приветствую вас. Для чего понадобились вот такие преобразования, в частности, вот такие сокращения? Это что, лишние врачи?
2: Медицина развивается очень быстро, и компетенции, которыми должен обладать врач, тоже нарастают. Поэтому Министерство здравоохранения постоянно пересматривает и название должности, и компетенции, которыми должны люди, которые так называются, обладать. В мае этого года Министерство здравоохранения выпустило сразу три приказа, в котором как раз и говорится, какие названия специальностей будут. По ним, соответственно, будут учиться врачи, студенты. Какие компетенции по этим специальностям должны иметь врачи? И какие должности будут занимать эти врачи? Вот то, о чем вы сейчас сказали, касается того, на какие должности с 1 сентября нельзя будет принимать. Таких должностей больше не будет, они будут называться иначе. И компетенции, которые будут соответствовать названию этих должностей, они тоже четко определены. Можно расширять свои возможности там, по занятию дополнительных должностей, в частности, там, хирурги, анестезиологи, реаниматологи, там много-много различных нюансов в этих приказах. То, что исчезают, например, в номенклатуре должностей сексологи, как вы сказали, там или зубные врачи, это означает, что просто будут по-другому называться эти специалисты, которые будут заниматься ровно теми же функциями. Никакого изменения для пациентов эти приказы не предполагают. Просто врачи будут иметь возможности расширения своих образовательных навыков и расширения своего карьерного роста, потому что некоторым специальностям разрешают занимать уже такие должности, которых раньше, ну, как бы, они были ограничены в своих возможностях. Поэтому не надо из, в общем, вполне рутинной деятельности Министерства здравоохранения, которое постоянно отслеживает изменения в медицине, делать какие-то информационные поводы. Нет, ничего для пациентов точно не изменится.
1: Но это возможно для медработников, да, и для профессионалов, вот так вот понятно, а для обывателей, для простых пациентов, ну, звучит, это как любит, будто бы убирают врачей. Как мы должны на это реагировать?
2: Нет. Убирают названия специальностей, потому что эти названия не соответствуют расширенному пониманию функций, которые сюда вкладываются. Сексологи должны обладать психологическими навыками, они должны иметь эндокринологические знания и так далее. Это более широкий, например, спектр знаний. То же самое касается зубной врач по прежней номенклатуре должностей и функции врачебной должности был ограничен в своих возможностях, а сейчас он может и занимать должности более высокие, и...
1: Лариса, слышно ли студию?
2: Что?
1: Да-да, пропали просто, видимо, связь немножко оборвалась. Лариса, а вот теперь применительно к пациентам, в частности, вот что это может означать? Не возникнет ли какой-либо путаницы у пациентов? Станет ли им легче ориентироваться, может быть?
2: Ну, послушайте, ну какая разница для пациента, будет ли врач называться, например, терапевтом участковым или терапевтом городским участковым? Есть разница? Для пациента нет, он приходит к своему врачу. У врача есть просто другое название ведомости на зарплату. Ничего не меняется.
1: Так это больше для врачей делается или для пациента? Для кого эта реформа?
2: Конечно, это делается для врачей. Это делается для врачей с расширением возможности занимать дополнительные должности, которые раньше требовали там определенных там, барьеров, имели определенные барьеры. Эта должность, и это делается для медицинских организаций, где будет другое в ведомости на зарплату, другие названия специальностей.
1: То есть можем говорить это о том, что врачи при этом будут больше зарабатывать, то есть это для этого в том числе делается?
2: Ну, насчет больше зарабатывать, да, если они будут расширять свои компетенции, значит, у них будет возможность карьерного роста чуть-чуть более быстрая, например. Да, пожалуйста.
1: Вот теперь понятно. Благодарю. Разобрались с нами на связи. Был директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович. С 1 сентября, напомню, в штатном расписании медорганизации появятся врачи по медицине здорового долголетия, врачи физической и реабилитационной медицины и, например, медицинские логопеды. Продолжим буквально через минуту. В России могут запретить мерцающие и анимированные табло на дорогах. Подробнее об этом уже совсем скоро. Оставайтесь на частоте РБК.
3: Реклама. Бизнесу важны скорость, экономичность и надежность. «Лада Бизнес» сочетает современный уровень безопасности и комфорта. Фургоны, пикапы, минивены под разные задачи и сценарии работы. «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. АО «АвтоВАЗ».
4: Сегодня за большие кинопроекты конкурируют не только студии, но и целые города. Почему Москва становится все более привлекательной площадкой для съемок? Какие возможности получают здесь российские режиссеры и крупные киностудии? И может ли столица привлечь международные кинопроекты? Об этом Елена Фомина поговорит с генеральным директором Москино Георгием Прокоповым в программе «Кино как метод». Слушайте 24 августа в 15:10 на радио РБК.
1: Итак, к нововведениям касательно того, когда мы находимся за рулем автомобиля. В России могут запретить мерцающие и анимированные табло на дорогах. Проект нового ГОСТа подготовил Росдор-НИИ. Детали приводит «Коммерсант». Речь здесь идет об электронных дорожных знаках и информационных табло, на которые выводится текст или, например, графика. Новый стандарт запрещает анимацию и мерцающие изображения. Сами табло не должны быть закрыты рекламой, деревьями или опорами освещения. Кроме того, предлагается автоматически регулировать яркость экрана в зависимости от времени суток. Динамические табло могут отвлекать водителя, поэтому здесь стоит учитывать опыт других стран, где их использование ограничивают, считает руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
5: Согласно практике, обычно мы всегда говорим, что у любой инициативы есть две стороны медали. Во-первых, есть та сторона, что если что-то происходит, то это

0: кому-то нужно. А если разобраться с технической точки зрения и с точки зрения безопасности, то чтобы начать наш разговор в правильном направлении, мне кажется, надо рассказать, что вот в ряде штатов США есть запрет направления, несмотря на то, что мы отлично знаем, да, Америка, сколько там рекламных плакатов и баннеров, ну, огромное количество. И там запрещено в определенных штатах на расстоянии, по-моему, 300 метров от дороги направление движения той или иной полосы размещать мерцающие табло, и вообще табло, которое в данном случае является там телевизионным и так далее. Поэтому здесь, мне кажется, что все-таки с точки зрения безопасности, ну, американцев сложно в чем-то обвинить, потому что, как говорят многие, когда у нас было там 10 автомобилей, у них уже было миллионы, и они правила писали кровью. Когда мы говорим о мерцающем свете, это вопрос, где он направлен, в какую сторону, и то, что он препятствует визуальному обзору водителя, это факт, потому что, ну, ничто так не ухудшает видимость, чем встречный автомобиль. Яркий свет. Когда этот яркий свет еще и мерцает...
1: Пока готовится ГОСТ, чиновники обсуждают, как обязать водителей выполнять требования электронных знаков и рассылать штрафы за нарушения. В конце прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минтрансу, Росавтодору и МВД подготовить соответствующие изменения в ПДД. Сейчас камеры и электронные указатели не синхронизированы, поэтому штрафы за нарушение ограничений, которые появляются на табло, автоматически не выписывают. Чтобы это изменить, в ПДД необходимо закрепить обязанность водителей соблюдать требования электронных знаков и определить их приоритет перед постоянными, говорит автоюрист Сергей Смирнов.
2: Необходимо, во-первых, то, что сейчас и предлагается, это ввести то, что главное значение имеет дорожный знак электронный, потому что, да, он, в принципе, у нас все меняется для удобства всех водителей, пешеходов, пассажиров, поэтому действительно это абсолютно нормальная ситуация, на мой взгляд. Если поменялись дорожные условия, оперативно можно изменить скоростной режим, предупредив водителей, что теперь нужно ехать там не 90, а 70, да, но с точки зрения безопасности это все логично. Однако здесь, конечно же, нужно, чтобы этот самый дорожный знак, который вот меняет свои какие-то параметры, да, чтобы он имел главное значение по отношению к знаку обычному стационарному. Это должно быть прописано, во-первых, в правилах дорожного движения, это должно быть предусмотрено правилами фиксации в автоматическом режиме камерами, это должно быть предусмотрено процесс доказывать в Кодексе административных правонарушений. Но это несложно сделать, но пока вот как бы... Но в целом говорить о том, что вот прямо если повсеместно это будет использоваться и ситуация тут же изменится, ну, наверное, нет.
1: Пока речь идет только о первой редакции нового ГОСТа. В Росдорнии отмечают, что работа над ним должна завершиться уже в этом году. Когда именно новые требования вступят в силу, пока неизвестно. Продолжая автомобильную тему, сотрудники Volkswagen обеспокоены заявлениями совета директоров о будущем компании, а публичную коммуникацию руководство называет катастрофической. Как сообщает Reuters со ссылкой на протокол производственного совета, работники опасаются новых сокращений, изменений социальных программ и неопределенности вокруг нескольких немецких заводов. Особенно остро рабочие воспринимают неопределенность вокруг гарантий занятости, программ досрочного выхода на пенсию и выходных пособий. Также они переживают за будущее заводов в Эмдене, Ганновере, Никарзульме, Оснабрюке и Цвикау. В служебной записке, с которой Рейтер ознакомился на прошлой неделе, генеральный директор Volkswagen Оливер Блуме отмечает, что 4 из этих предприятий в 2030-х годах не смогут выйти на конкурентоспособный уровень загрузки. При этом глава концерна подчеркнул, что окончательных решений о закрытии конкретных заводов пока не принято. Именно отсутствие подробностей о дальнейшей судьбе предприятий стало одной из главных претензий сотрудников к руководству. Работники считают, что заявления о необходимости повышения эффективности и сокращения расходов не дают ответа на главный вопрос, что будет с их рабочими местами и конкретными производственными площадками. Сам Блуме ранее отвергал обвинения в том, что руководство скрывает информацию от сотрудников. В июле он заявил, что компания регулярно информирует работников и их представителей о ходе реализации планов, используя внутренние каналы связи и личные встречи. Volkswagen сейчас проводит, вероятно, крупнейшую реструктуризацию своей истории. В рамках программы компания рассматривает возможность дальнейшего сокращения расходов и штата сотрудников. Ранее сообщалось, что в ближайшие годы под сокращение могут попасть до 50 тысяч рабочих мест. Кроме того, концерн может изменить в целом структуру бизнеса и выделить отдельные подразделения. Следующий важный разговор руководства с сотрудниками состоится уже завтра. Блуме выступит на внеочередном собрании работников на заводе в Вольфсбурге. 13:45 в столице. Далее обзор основных корпоративных событий.
3: О чем говорят отрасли?
4: У микрофона Ася Касьянова. Здравствуйте.
3: Финансы.
4: Сбер завершил выплаты дивидендов за 2025 год, которые стали рекордными за всю историю банка – 850 миллиардов рублей. Или 37 рублей 64 копейки на обыкновенную и привилегированную акцию. Большая часть инвесторов планирует реинвестировать полученные средства в акции банка, сообщил финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. Он отметил, что бумаги компании по-прежнему занимают первую строчку в народном портфеле. Их доля в активах частных инвесторов в июле, согласно данным Мосбиржи, достигла 38%.
3: Ритейл.
4: Интернет-ритейлер Shein рассчитывает на оценку в 27 миллиардов долларов в ходе IPO. Китайская компания уведомила фондовую биржу Гонконга, что в ходе первичного размещения акций на этой площадке она планирует привлечь до 1 800 000 000 долларов. Будет продано около 280 миллионов акций. Окончательную цену на них компания объявит 31 августа. Начало торгов ожидается 1 сентября.
3: Промышленность.
4: «Москвич» возобновил работу после трехнедельного корпоративного отпуска, сообщила пресс-служба предприятия. По ее данным, в период плановой приостановки провели профилактические и регламентные работы. Завод продолжит производство автомобилей марки «Москвич», включая локализованный кроссовер «Москвич-3», а также развитие новой модельной линейки «Москвич-М». Одним из ключевых направлений работы компании во втором полугодии станет развитие семейства, отмечает компания.
3: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
1: Ну и далее о том, как прошел первый уикенд проката новой части «Человека-паука» в России. Показы новой части франшизы стартовали, напомню, 20 августа. Фильм идет только в теневом прокате, то есть в формате предсеансного обслуживания. Из-за этого в официальной статистике лидерами российского проката значатся короткометражные фильмы «Эй, человек», «Матч Акпарса», «Прощание» и другие, которые формально собирают сотни миллионов рублей. Такой интерес во многом объясняется тем, что зрители соскучились по масштабному и качественному голливудскому кино. Об этом Илье Приходько рассказала кинообозреватель РБК Елена Фомина.
5: Фильмы Marvel, которые вышли после «Человека-паука 3-го» в 2021 году, вот за этот период, пока он отсутствовал, они были не настолько восторженно приняты, как «Человек-паук», ровно потому, что они действительно отставали в качестве и актерской игры, возможно, актерских ансамблей, и тем, которые они предлагали, и как они их оборачивали. А здесь долгожданный герой, удивительно обаятельный актер, который вернулся к своему костюму «Человека-паука». Все сошлось, сценарий Креттона сошелся, и мы получили какой-то невероятный сюрприз. Призы мы получили от этого фильма. Это появление Джин Грей. Это не спойлер. Она там будет. Замечательно устроенный, по всей видимости, кроссовер с X-менами. Какая-то новая надежда на то, что фильмы Marvel обретут еще один феномен. И эта новая надежда, вот она скачет вот в этом сине-красном обтягивающем костюме.
6: Елена, а может быть мы в общем и целом, как аудитория, скучаем по каким-то масштабным западным картинам в кинотеатрах?
5: Мы скучаем по качественным, хорошим историям и по отличным сказкам. Вот, наверное, так я скажу.
1: Неофициальные сборы «Человека-паука. Новый день» в России за первый уикенд уже приблизились к 900 миллионам рублей. Такую предварительную оценку приводит бюллетень кинопрокатчика. Фильм уже обошел отечественную киносказку «Последний богатырь. Колобок», которая собрала около 750 миллионов рублей. 13 часов 49 минут в столице. И далее по следам вчерашнего матча, который состоялся на «Лукойл-арене», напомню, «Спартак» принимал «Зенит», принципиальнейший противостояние, и на этот раз красно-белые оказались сильнее. Счет как будто бы по делу. Подробнее об этом расскажет спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
3: Спорт на РБК.
7: Ну что, «Спартак» одержал победу в центральном матче пятого тура российской футбольной премьер-лиги. Красно-белые уверенно обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга, принципиального своего соперника. Уже в первом тайме «Спартак» дважды огорчил гостей северной столицы. В самом начале матча, уже на 13-й минуте, Манфред Угальде после розыгрыша углового пробил поворотом, и мяч рикошетом от ноги Вильмара Бариуса влетел в сетку. Чуть позже отличился капитан, главный ветеран «Спартака» Роман Зобнин. ему удался великолепный удар из-за пределов штрафной. 2-0 после первого тайма. Единственное, наверное, что немножко омрачило радость от победы для болельщиков «Спартака», это травма, которую получил Руслан Литвинов во втором тайме после одного из столкновений. Так у него неестественно развернулась нога, и вот есть информация о том, что, возможно,

0: порвал он крестообразные или надорвал крестообразные связки колена. Сегодня пресс-служба «Спартака» обещала какую-то информацию по поводу состояния Литвинова предоставить. Пожелаем игроку «Спартака» скорейшего выздоровления. У «Зенита» были шансы, особенно во втором тайме, были шансы возродить интригу в этом матче. Несколько опасных моментов питерцы создали, но реализовать так и не сумели. В концовке еще и Максим Глушенков, полузащитник «Зенита», получил красную карточку. Стало понятно, что сегодня «Зенит», по всей видимости, отыграться не сумеет. «Спартак» победил. У «Зенита» уже 2 поражения в первых 5 турах. Команда отстает от лидера премьер-лиги «Краснодар» уже на 6 очков. Это серьезно, как мне кажется. Но «Спартак», вероятно, подтвердил свои чемпионские амбиции. Не так часто красно-белые обыгрывают «Зенит». На этот раз им это удалось. 12 очков у «Спартака». На 3 балла красно-белые отстают от «Краснодар».
1: И добавлю, что потом, после матча, Дивеев, по-моему, довольно так дерзко заявил, что вообще-то «Спартак» не рассчитывает на чемпионство, значит, за чемпионский титул будет бороться «Зенит» и «Краснодар». Хотя, естественно, этот вопрос дальше пасовали каждому, кто попадал в микс-зону со стороны «Спартака». И очень такая спокойная была реакция, по-моему, у всех. Мол, ну, ладно, Зобнин говорит, да мы посмотрим, не надо тут устраивать истерику относительно вот одного конкретного матча.
0: Здесь, да, мне кажется, все-таки важно уметь красиво и правильно принимать поражение. У Дивеева как будто, судя по этому его заявлению, да, он действительно сказал, что «Спартак», на мой взгляд, не будет бороться в этом сезоне за чемпионство. Будем бороться мы и «Краснодар». Ну, честно говоря, странное заявление после такого матча, в котором «Спартак», я повторюсь, на мой взгляд, очень уверенную, такую безапелляционную победу одержал.
1: Ну и еще один матч, который состоится уже сегодня в Калининграде. Естественно, уже вот второй сезон подряд мы внимательно следим за тем, что творится в стане футбольного клуба «Балтика», особенно вот учитывая эти такие успешную распродажу, наверное, так это можно назвать. Собственно, сегодня «Балтика» у нас принимает довольно крепкий казанский «Рубин».
0: Да, в 20:30 начнется этот матч, заключительный матч 5-го тура российской футбольной премьер-лиги. Для «Балтики», конечно, фактор домашнего поля – это такой важный момент. Конечно, именно «Балтика» является фаворитом в этой встрече. На своем поле калининградцы уже не раз доказывали, что могут обыграть кого угодно. В этом сезоне в целом «Балтика» неплохо выступает. У них 2 победы, 2 поражения. Ну, проиграли ЦСКА на старте в гостях и уступили «Спартаку». Опять же, там калининградцы неплохо действовали. Ну, наверное, красно-белые заслуженно победили. Что же касается «Рубина», вообще, мне кажется, эта команда может обыграть кого угодно, но в то же время и проиграть тоже кому угодно. Да, в этом сезоне у «Рубина» 1 поражение в стартовом туре. «БКам» как раз уступили «Краснодару», действующим вице-чемпионом страны. Потом обыграли «Акрон». Ну и 2 ничьи в матчах с «Рубином» случились позже, в поединке с «Оренбургом» и с «Ростовом». Будем смотреть, следить за этим матчем. Нового футбольного клуба «Краснодар», кстати говоря, тут обновился логотип. Новая эмблема посвящена голу защитника Жубала, ворота «Динамо» из Махачкалы. В пресс-службе клуба сообщили, что сменили логотип на более актуальный. Накануне, я напомню, «Быки» одержали 5-ю победу подряд в премьер-лиге, сохранили лидерство, победили со счетом 1-0. Ну, конечно, это шутка такая вот пресс-служба, никто на самом деле эмблему не менял. Но вот это таким образом Краснодар отреагировал на исторически очень красивый гол бразильского защитника команды.
1: Благодарю. С последними новостями спорта в студии был спортивный обозреватель РБК Егор Белов. Я лишь добавлю про автоспорт чуть-чуть. Дело в том, что вчера закончил, скажем так, свои выступления автодром Зандворт в Нидерландах. И, к сожалению, всех болельщиков Макса Ферстаппена. Макс уничтожил свой болид уже на первом круге. Но чемпионат продолжается. Благодарю. В студии был спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
2: Автоньюз. Можно ли построить автомобиль из соевых бобов? Звучит, будем честны, как полный бред. Но однажды Ford действительно попытался это сделать. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о, пожалуй, одном из самых необычных концептов в истории американской марки. В середине прошлого века в США жил биолог Джордж Вашингтон Карвер. Он прославился исследованиями сельскохозяйственных культур и разработал около 300 способов использования арахиса – от пищевых продуктов до промышленных материалов. И его работы настолько заинтересовали Генри Форда, что глава Ford Motor Company привлек ученого к экспериментам с соевыми бобами. Задача была амбициозной – создать пластик на основе сои, который можно было бы использовать для автомобильных кузовных панелей. И одним из главных стимулов для экспериментов стала Вторая мировая война. Еще до вступления США в конфликт сталь уже была дефицитным ресурсом, поэтому Ford всерьез искал материалы, которые могли бы заменить металл в автомобильной промышленности. Кроме того, в компании

0: посчитали, что использование сельскохозяйственного сырья позволит поддержать американских фермеров, а более легкие кузовные панели потенциально могли сделать автомобили безопаснее. Результатом экспериментов стал Soy Bean Car – автомобиль, который в 1941 году представили публике. Кузов состоял из 14 панелей из пластика на основе соевого сырья и других растительных материалов. Окна сделали из легкого акрила, а под капот установили 60-сильный V8. Но после вступления США во Вторую мировую войну Soy Bean Car так и остался экспериментом. После войны идея постепенно потеряла актуальность, а единственный прототип, к сожалению, не сохранился. Но Ford был далеко не единственным автопроизводителем, который экспериментировал с необычными материалами. В 1939 году General Motors показала на Всемирной выставке в Нью-Йорке Pontiac, который получил полностью прозрачный кузов из акрилового пластика. А после войны началась уже настоящая эра пластиковых кузовов. В автомобилестроении начали активно использовать стеклопластик. Это материал, армированный стекловолокном. Именно из него, например, сделали кузов Chevrolet Corvette первого поколения. Сегодня же главным символом легких материалов стал углепластик. Например, кузов Koenigsegg Jeska полностью состоит из карбона. Благодаря этому автомобиль весит около 1400 килограммов. Но и стоит он соответствующе – примерно 3,5 миллиона долларов. Так что пока композитные материалы – это скорее выбор спортсменов и миллионеров.
1: Что это было? В эфире.
2: Я слышала от коллег по рынку вот такую байку, не знаю, подтвердишь ты или опровергнешь, что стали очень аккуратно рассказывать про то, насколько много карточек или там каких-то чипов удается закупать тем или иным компаниям. Почему? Потому что одна компания рассказала, конкретно назвав цифру, что мы там завезли условно ускорителей H100, например, 153 штуки. Ребята посмотрели, кто заказывал партию в 153 штуки, через каких посредников они, скорее всего, прошли, и, собственно, накрыли всю цепочку посредников, еще и оштрафовав.
3: Первая история аналогичная была в 2024 году. Там фигурировала очень красивая цифра – 1111 серверов. Это абсолютная правда.
2: Есть ли вообще возможность что-то в Россию завести? Что завозится? Если не передовые чипы, то хотя бы какие?
3: Завозится все. Завозятся передовые чипы. Вопрос сроков, вопрос цены и вопрос отношения заказчика.
1: Соучредитель и исполнительный директор технологического дистрибьютора «Бергер» Сергей Миневич в программе «ИИ в деле».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16:10. Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Они ищут впечатления, собираются вместе и создают сообщество вокруг гастрономических открытий. Программа ресторанного критика Александра Пигарева «Фуди». Авторские концепции, семейные рестораны. Места под любое настроение. Точки притяжения, за которыми хочется следить. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. «Фуди». Слушайте на радио РБК.
1: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
5: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
6: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
4: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
1: 100 метров в секунду и более 10 километров обзора – таков Сапсан – самое быстрое живое существо на планете. В крутом пике он развивает скорость до 320 километров в час. Уникальное строение ноздрей позволяет дышать в мощном потоке воздуха, а третье веко заменяет защитные очки. Благодаря выносливости и умению адаптироваться, эти соколы обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, и все чаще выбирают для жизни крыши небоскребов.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 2 часа дня с новостями Ася Касьянова. Минэкономразвития рассмотрит и проработает потенциальные меры поддержки Озон и селлеров маркетплейса, пострадавших после атак дронов, в случае обращений, сообщила пресс-служба министерства. В минувшие выходные логистический комплекс Озон в Оренбургской области подвергся атаке беспилотников. Удары по складам компании продолжились сегодня ночью и утром. Пожар на территории логистического центра «Озон» в Адыгее локализован, сообщили региональные власти. Персонал был эвакуирован, пострадавших и погибших нет. О локализации пожара на складском комплексе ранее также сообщили власти Дагестана. Там, по уточненной информации, пострадали 2 сотрудника службы безопасности. Индекс Мосбиржи упал ниже 2100 пунктов и опустился до минимума больше, чем за месяц. Рынок акций отыгрывает новый всплеск опасений из-за геополитических проблем и атак на инфраструктуру Озон, отмечают аналитики, опрошенные РБК. Россия считает приоритетом сотрудничество с Индией в области энергетики, как по поставкам, так и по совместной добыче и переработке углеводородов, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе заседания межправкомиссии по сотрудничеству двух стран. Он отметил, что объем взаимной торговли между Россией и Индией в первом полугодии 2026 вырос на 8%. Ушел из жизни экс-владелец агрохолдинга «Макфа» Валерий Юревич. Ему было 84 года. Об этом сообщает портал 74.ru. Источник РБК, знакомый с ситуацией, также подтвердил информацию. Больше новостей на сайте РБК.

0: столице 14 часов 2 минуты. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. В начале этого часа коротко о ситуации на фондовых площадках. Индекс Мосбиржи все-таки отыгрывает позиции. Сейчас уходит в зеленую зону. 2145 пунктов прямо сейчас. Но все-таки, да, обвал был приличный. И это станет одной из тем эфира программы «День главное». Она стартует буквально через 7 минут в нашем эфире. Что касается нефти марки Brent, в красной зоне сегодня теряет 0,7%, $93.14 за бочку. И о валютах на межбанке: доллар 82.99, евро 97.19 и юань к этой минуте 12 рублей 41 копейка. Далее к теме последствий ударов по складам «Озон» последние несколько дней. Целлер «Озон» после новых атак беспилотников начинают перестраивать работу и сокращать запасы на складах маркетплейса, рассказали опрошенные РБК продавцы. Некоторые уже переходят на модель, при которой хранят товар у себя и передают его «Озон» только после заказа. Сегодня ночью под ударом оказались несколько логистических объектов компании на юге России. В Краснодарском крае, Адыгее, произошли возгорания. В Махачкале пострадали сотрудники «Озон». Компания вывела затронутые объекты из логистических цепочек и перенаправила поставки. При этом селлеры пока не знают, что произошло с их товаром и когда можно рассчитывать на компенсации. Мы поговорили с несколькими продавцами, чьи товары находились на пострадавших складах.
1: Селлер Анна.
2: На каждом складе «Озона» также находился наш товар, и мы ничего о нем не знаем. У нас не было никаких личных сообщений от маркетплейса. У нас нету абсолютно никакой информации, что произошло с нашим товаром. Будут ли компенсации и сколько по времени вообще займет сейчас документация, которую должны подготовить маркетплейс.
1: Селлер Никита.
3: Мы буквально несколькими часами ранее сделали туда серьезную поставку. Так что не понаслышке все это знаем и почувствовали на себе. У нас объем отгрузок на «Озон» все-таки был меньше, чем на «Валгарис». Поэтому основной упор делался на ВБ, а на «Озоне» у нас как-то стабильно шло. И вот что сейчас с этим товаром, я тоже сказать не могу, это нужно проверять.
1: Селлер Ольга.
4: В основном товар у нас лежит в центральном регионе и юг. Это как раз Краснодар. Ну, что мы будем планируем в связи с этим делать? Ну, собственно говоря, работает. Мы переходим, уже практически перешли на работу по ФБ.

0: С фулфилмом бестселлер, понимая, какая складывается ситуация. Товар на складах Озон у нас застрахован. Сейчас будем считать размеры, количество товара, который пострадал.
1: У части селлеров Озон товары на складах были застрахованы, поэтому продавцы могут рассчитывать на выплаты за уничтоженный товар, ответил адвокат Игорь Апостол, который работает с пострадавшими предпринимателями. По его словам, условия страхования покрывают в том числе ущерб при диверсии или теракте.
2: Сейчас, естественно, за последние полтора месяца меры поддержки разрабатывались только для продавцов на РВБ, потому что других прецедентов не было. Единственная разница с РВБ, Озон буквально после первых атак на Wildberries предложил страховать товары селлерам и через страховщика предлагал оформить за определенную сумму страховые полисы на имущество, товары селлеров, которые расположены на складах Озон. В связи с этим у нас есть надежда, что страховая компания и Озон сейчас оформят эти страховые случаи и будут произведены выплаты селлерам 100%. Мы в этом уверены, потому что условия страховых полисов и условия страхования, они такую выплату предполагают. Что касается указаний в полисах на то, что эти случаи должны быть признаны терактом или диверсией, это дополнительные условия. То есть, помимо всего прочего, страховой полис покрывает полное уничтожение, независимо ни от чего, товара, в том числе в случае диверсии и теракта.
1: Минэкономразвитие готово проработать меры поддержки Озон и продавцов маркетплейса, пострадавших после атак беспилотников. Как сообщили Интерфаксу, в министерстве для этого компания должна обратиться в ведомство. Какие именно меры могут предложить, пока не уточняется. Сам Озон уже ввел часть послаблений для продавцов, в частности, отменил некоторые штрафы, сделал бесплатную отправку товаров в другие кластеры и обещал компенсировать отдельные дополнительные расходы. Также на атаки на склады в Озон резко отреагировал и фондовый рынок. Сегодня утром акции компании в моменте теряли более 28%. Из-за резкого движения Мосбиржа переводила бумаги Озон в режим дискретного аукциона, при этом снижался и рынок в целом. Что происходит с российским рынком, почему инвесторы так резко отреагировали на удары по складам Озон, об этом буквально через минуту в программе «День главное».
3: Реклама. Вы знаете свой бизнес лучше, чем кто-либо другой. Рассказывайте о том, в чем действительно разбираетесь. Делитесь экспертным контентом на РБК-компании и находите свою аудиторию. РБК-компании. Все здесь, все здесь. 18+. Ошибка на миллион. Краткое руководство. Как испортить все.
4: Swatch. Несколько лет назад компании Omega и Swatch объединились, чтобы выпустить бюджетную версию легендарных Omega Speedmaster Moonwatch. Это те самые часы, которые в 1969 году были на руках астронавтов миссии «Аполлон-11» во время высадки на Луну. Казалось бы, гениальный ход. Люксовая мечта за 7000 превращалась в доступную реальность за $250. Swatch изначально объявил, что реализация пройдет только через избранные бутики, никаких интернет-заказов. По всему миру выстроились многотысячные очереди. Вместо праздника шопинга начались давки, потасовки и драки. Полиция вынуждена закрывала магазины через 15 минут после старта продаж, потому что товар заканчивался. Преданные поклонники марки уходили ни с чем. Вскоре открылись ворота рая для спекулянтов. Из-за искусственного дефицита новинка тут же всплывала на аукционах в 10 раз дороже. Пока перекупщики делили прибыль, обычные покупатели чувствовали себя обманутыми. Удар по репутации обоих брендов был сокрушительным. Владельцы оригинальной дорогой Омеги возмутились. Их эксклюзивный символ статуса превратили в копеечную игрушку. Масло в огонь подлило качество. Краска корпуса пачкала запястья, а пластик царапался от любого прикосновения. В итоге в погоне за рекордной выручкой авторы коллаборации получили уникальный продукт, но совершенно забыли о сервисе, превратив якобы доступный люкс в масштабный скандал и разочарование.
3: Ошибка на миллион.

0: День главное.
1: День главное – это совместный эфир телеканала и радио РБК. Можете нас смотреть или слушать, как вам больше нравится. В студии Павел Демидович.
2: И Виталаха.
1: И вот о чем хотим поговорить с вами в этом часе. Посмотрим на то, какие вызовы сейчас стоят перед ритейлерами и онлайн, и офлайн. Какие предпочтения у россиян, заставляют ли участившиеся случаи атак на склады маркетплейсов россиян, например, переходить к офлайн покупкам. И вообще, какие тенденции, может быть, в ближайшие годы мы большую часть покупок будем делать с помощью искусственного интеллекта или вовсе через и агентов, которые все будут заказывать за нас, спросим у экспертов.
2: И первая тема, с которой сегодня начнем, это ситуация на отечественном фондовом рынке. Понедельник определенно не задался. В моменте индекс Московской биржи падал почти на 3%. Сейчас ситуация немного скорректировалась. Падение составляет лишь 2,6%, что тоже само по себе немало. Торги акциями компании «Озон», складские комплексы, которые подверглись атаке, в моменте приостанавливались, биржа переходила к дискретному аукциону, и там началось небольшое восстановление.
1: Надо отметить, что до 30% в моменте теряли акции «Озона». Ну да, дискретный аукцион немножко выровнял ситуацию.
2: Какие есть защитные активы в текущей ситуации? На что может рассчитывать отечественный инвестор? Давай обсудим с нашими экспертами. С нами на связи Илья Голубов, директор по инвестициям управляющей компании «Ренкап». Илья, добрый день.
3: Добрый день.
2: Илья, что происходит на фондовом рынке? Чем ты связываешь вот такое достаточно значимое падение для отечественного рынка в последние месяцы? Провалы там на 1-1.5% – вещь достаточно привычная, но этот понедельник выбивается несколько из ряда таких событий. Только ли дело в акциях «Озона»?
3: Не только в акциях «Озона», в целом… Я думаю, что инвесторы не видят какого-то позитива. Да, у нас «Озон» такой прокси на геополитику. Да, сначала, напомню, да, когда там атаковали склады Wildberries, все побежали покупать акции «Озона», вроде как их не трогают, значит, надо покупать акции «Озона». Теперь вот с акции «Озона» переключились на акции «Nvidia». Но какой-то вот идеи именно, почему фондовый рынок, именно рынок акций должен расти, на рынке, тем не менее, нет притока новых средств. Да. Я думаю, что ничего нового не пришло, есть плохая геополитика, высокие ставки, соответственно, все это давит на российский фондовый рынок, и когда приходят, ситуация где-то так нейтрально движется, а потом приходит какая-то плохая новость, и в этот момент все начинают все продавать, начинают думать, а что же вот там «Озон», а кто его кредитует, а почему там, кто им владеет и так далее, и так далее. Вот такой вот какой-то негатив без луча света в темном царстве.
1: Илья, ну а вот этот негатив может стать причиной такого долгосрочного падения, похожего на то, что мы видели там в июле, скажем, просто как такой негативный триггер, и дальше мы увидим, там, я видела уже сегодня прогнозы и ниже 2000, ну, в общем, регулярно, когда что-то такое случается,
2: да, это муссируется,
1: они там, появляются.
2: 1900 да. Муссируется регулярно.
3: Ну, во-первых, мы ниже 2000 уже ходили, да, и, собственно говоря, вот этот вот уровень мы и пробивали. И по факту тот рост, я бы его все-таки не ростом назвал, а именно отскоком, да, то есть мы, давайте, если брать такую хорошую теорию, мы подошли к какому-то минимуму, от него отскочили, и есть вероятность, что мы сейчас пойдем его именно тестировать, да, так планомерно подойдем к нему и попробуем протестировать. Уровни, да, дешевые, то есть акции, в принципе, реально стоят дешево, но вопрос, почему они должны именно сейчас начать расти. То есть, сам по себе факт дешевизны не делает актив привлекательным. Но, как я уже сказал, да, то есть мы вполне себе можем протестировать вот эти минимумы, попробовать, ну и дальше посмотрим, как будет развиваться ситуация.
1: Ну хорошо, с акциями более-менее понятно. Если на долговой рынок посмотреть, влияние на бумаги «Озона» и системы тоже есть, но не такое значительное, как на акции. Значит ли это, что в целом какие-то глобальные риски инвесторам не кажутся близкими для «Озона», скажем так, или не кажутся реальными?
3: Нет, на самом деле рынок облигаций тоже немножко под давлением, да, находится. Мы посмотрим, да, что там тот же RGBI сегодня в минусе. Отчасти это связано с тем, что Минфин скоро вернется на рынок, да, то есть будет больше занимать. И нет некой какой-то уверенности у участников рынка, что вообще, в принципе, дальше будет происходить, несмотря на то, что, да, мы видели хорошие данные по инфляции, мы видели хорошие данные по инфляционным ожиданиям. То есть, в принципе, все то, что говорит о том, что центральный банк вроде как продолжит, да, цикл снижения ключевой ставки, и можно будет

0: они будут масштабированы, в том числе и на компанию Озон. Во всяком случае, Минэкономразвитие уже заявило, что рассмотрит и проработает потенциальные меры поддержки Озон и селлеров маркетплейса, пострадавших вследствие атак БПЛА, в случае поступления соответствующего обращения от маркетплейса. Вот те меры поддержки, которые были заявлены, насколько они существенны, значимы для бизнеса компании?
1: Ну, я думаю, что во многом, да, это связано с... Надо смотреть уже на прям детали-детали. Если говорить про, например, про предпринимателей, которые получат поддержку, то, разумеется, мы с одной стороны говорим, да, вроде хорошо, людям дадут денег или, там, скажем так, не заставят их платить налоги. С другой стороны, мы понимаем, что такое неуплаченные налоги, это значит, ты должен прийти и больше занять на рынке, ну, потому что все-таки денег не становится больше. Да, это некое давление на долговой рынок. Если же мы говорим про поддержку компании, я думаю, что, наверное, пока я бы сказал, что это не совсем значительные как бы вещи, но думаю, что мы еще увидим много-много различных предложений, итераций. Минфин будет говорить чуть поменьше, компании будут просить чуть побольше. То есть это всегда вопрос как бы диалога, и давайте дождемся уже конкретики.
2: Еще я хотела бы задать вопрос, собственно, что инвесторы сейчас предпринимают, что какие рекомендации можно им давать, металлы как защитные активы, насколько выглядят привлекательно?
1: Ну, здесь надо смотреть, что такое металл. Да, есть металлы промышленные, есть условно золото. Да, вот я вот так это обозначил. Да, поэтому как актив валютный, разумеется, золото интересно. Если мы говорим, что у золота есть еще своя некая история, то его не надо очень много держать в портфеле, учитывая то, что если мы говорим, что это как валютный актив, есть другие интересные вещи. В России это, понятно, там валютные облигации для иностранных инвесторов, трежеря. И как раз-таки тоже, да, надо понимать, что и на мировом рынке тоже такая ситуация неоднозначная. Да, растут доходности трежерей, там уже выходит американский Минфин что-то. То есть, в принципе, российский рынок, несмотря на то, что он несколько обособлен, он тоже не стоит совсем особняком. Да? То есть на мировых рынках тоже может начаться какая-то такая движуха, и она уже где-то есть, и это, разумеется, окажет влияние и на нас. Да? То есть доходности валютных бумаг уже 9-10% по очень хорошим, я бы сказал, качественным именам. Поэтому в металлы просто так я бы не лез. Где бы я сосредоточился, это долговой рынок в надежных инструментах, в надежных именах. Вы получаете проценты, неважно, это рубли, это валюта, и пока не лезть в какие-то более рисковые истории, которые просто вы придете завтра, золото, не знаю, там 4500, завтра оно будет 3500, и почему это произошло, вам никто не ответит.
0: Спасибо.
2: Спасибо. Максим Черкова подключаем к нашей беседе, доцент факультета государственного управления МГУ. Максим, ну, для начала такой общий взгляд на то, что ту картину, которую сегодня видим, чтобы подчеркнули, чтобы отметили, ну, в частности, потому что сегодня на фондовом рынке мы увидели.
3: Ну, естественно, видели падение, особенно в начале торгового дня, но особенно нужно отметить, что все-таки на рынке сейчас вот по акциям Озона, предположим, и там другие акции, такой отскок достаточно серьезный. То есть вот эта вот недооцененность российского рынка, как бы относительная, да, она, безусловно, вот несмотря на обострение, так сказать, ситуации, она, конечно, российский рынок поддерживает, и это, в общем, фактор, который тоже не надо недооценивать. Ну, опять же, значит, вот, ну, есть, да, компании, которые, в общем, сейчас в фокусе у спекулянтов, и нужно просто относиться к этому, ну, как к данности.
2: Но если шире смотреть на ситуацию, вот то, что мы сейчас видим, ситуация с Озоном, в частности, влияние на экономику России в целом, пока мы все-таки говорим о неких точечных атаках или речь, в принципе, о глобальном влиянии, в том числе на e-commerce и на складскую отрасль?
3: Ну, я думаю, что, в принципе, компании уже понимают, осознают риски. Крупнейшие маркетплейсы России – это наиболее передовые компании, причем не в рамках России, а уже в мировом масштабе. Я думаю, что перед ними как раз будет стоять задача по выходу, так сказать, на внешние рынки. Ну, а временные трудности, они, ну, с моей точки зрения, как бы это и есть временные трудности. То есть, естественно, так сказать, вот эти компании, они адаптируются к новым рискам, риском, будут, может быть, какие-то бизнес-процессы по-другому организованы, и, в общем, достаточно серьезное развитие вот этого сектора за последние годы, и как бы успешное развитие.

0: развитие, да, технологическое развитие. Я думаю, что оно имеет все шансы продолжаться и в будущем. Ну, сложности, они как бы постоянно возникают. Они, кстати, разного рода, да, мы видели несколько месяцев назад, там у маркетплейсов другого рода сложности были. Но, как видим, все работает, все развивается. Вот буквально сегодня с маркетплейса что-то получил. Вроде те же самые средства доставили, все вовремя. Поэтому я думаю, что нормальная ситуация.
1: Максим, а вот эта ситуация, она локализована исключительно сейчас в сфере электронной коммерции, либо так или иначе затрагивает в том числе финансовый сектор России, поскольку компании кредитовались банками, складские мощности строились девелоперами и находятся в залоге крупных управляющих активами. Есть ли необходимость в других мерах господдержки, помимо тех, о которых мы говорим? Сейчас вот крупнейший маркетплейс получил только освобождение, рассрочку от основных налогов до середины 2027 года, но потребуется ли вливание средств с чьей стороны?
0: Ну, во-первых, все-таки меры поддержки гораздо шире, чем вы сказали. Не только Marketplace получил отсрочку, да, но и селлеры. И причем очень широкий круг. Там, по-моему, те, у кого, значит, ущерб более 5% от оборота и выше. То есть это, на самом деле, очень большой круг компаний. И там меры поддержки, ну, с ними тут передачи не хватит разбираться. Вот, поэтому, мне кажется, да, вот эти сложности, да, они, в общем, находят свое отражение в мерах поддержки государства. И, так сказать, ну, понятно, что компании, они в дальнейшем будут вот эти вот риски учитывать. Да? Это может быть трансформация логистики, может быть трансформация системы открытия новых логистических центров, складов. То есть ну, любая компания, да, особенно лидер, вот мы говорим сейчас о лидерах рынка, да, две топ-компании, уже не российского, а мирового уровня. Там, конечно, и планирование, и прогнозирование развито очень хорошо. Поэтому я думаю, что адаптация, она произойдет, и, ну, опять же, учитывая все-таки такое, что это сегмент достаточно хорошо развивающийся, хорошая доходность, ну, каких-то серьезных последствий из-за этого я бы не ожидал.
1: Будут ли какие-либо серьезные последствия? Спросим у основателя информационного агентства InfoLine Ивана Федякова. Иван, добрый день. Как вы оцениваете вот текущую ситуацию для рынка отечественного e-com? Оба маркетплейса занимали на рынке нашего непродуктовой электронной торговли порядка, по-моему, 80%. Цифра значимая.
2: Ну, абсолютно верно, да, это два ключевых игрока, которые, по сути дела, поделили между собой рынок, и такой мощный удар по их инфраструктуре, он, конечно, не останется незамеченным. По итогам июля у одного из игроков, который первый попал под удар, уже фиксировались двузначные темпы снижения объемов продаж, точнее, GMV, оборота. Частично это было компенсировано тем, что на Озон переключились часть продаж, но только часть, потому что полностью, конечно, он не мог забрать все падение. Но сейчас мы видим, что удар наносится и по Озону, и это, в свою очередь, конечно, чревато тем, что и Озон получит вот это снижение в ближайшее время, если удары продолжатся, если ситуация не изменится вот, ну, в обозримом будущем. Поэтому, конечно, это существенный слом как бы тренда, который непосредственно, ну, несколько лет был только растущим.
3: А вот если на шаг, извини, если на шаг вперед смотреть, что дальше может быть, когда Wildberries потерял там часть своих позиций, понятно, что Озон их занял. Дальше, если вы попадает Озон, насколько мощностей других более мелких площадок хватит, чтобы, по крайней мере, большую часть заказов и нагрузки на себя взять? И как это перераспределение в целом на рынке отразится? Ну, если мы по такому негативному сценарию идем.
2: Ну, перераспределение мы уже видим, уже потихонечку начали восстанавливаться трафики в торговых центрах, то есть потребители, не найдя возможность купить онлайн, пошли в магазины, потому что сейчас как раз сезон покупок перед новым учебным годом, соответственно, просто новый сезон как бы, да, начинается, поэтому сейчас есть высокая потребность, и мы видим растущий трафик в торговых центрах, чего, опять-таки, тоже последние годы не наблюдалось. Вот буквально сегодня увидел кадры с базара с рынка садовод, да, переполненные ряды людьми, то есть существенная часть людей поехала, ну, опять как бы вернулась к рынкам и базарам, то есть возвращаемся к тому, чего начинали когда-то там много лет назад. Электронная коммерция сейчас, конечно, как бы для многих стала опасной с точки зрения покупок, то есть ты не понимаешь, как бы получишь ты товар.

0: парни получишь, какие сроки ты получишь, да, ну, как бы не все готовы рисковать, не все хотят играть в эту лотерею, поэтому возвращаются к классической форме покупок. То есть с точки зрения как бы потребителей, я думаю, что существенных проблем не будет, они переключатся на другие покупки, другие каналы покупок, и в целом как бы здесь ожидать какого-то дефицита не стоит. А что касается бизнеса вот именно маркетплейсов, все-таки здесь надо учитывать, что удар нанесен в первую очередь не только по самим маркетплейсам, но и по бизнесу селлеров. Те меры поддержки, которые сейчас предложены, они, по сути дела, спасают те компании, которые захотят продолжить работать, да, то есть они смогут там не уплачивать налоги какое-то время, и к ним не будут применяться проверки, хотя тоже такая спорная мера. Мы помним, как в пандемии тоже не применялись проверки, зато потом всех дружно проверили через годик, когда пандемия закончилась. Вот те селлеры, которые захотят продолжить работу, они, конечно, скорее всего, воспользуются этими мерами поддержки, но многие просто не смогут продолжить, потому что они потеряли товары на десятки и сотни миллионов рублей, и не каждая компания способна выдержать такой удар. Рассчитывать на то, что страховые там, или сами маркетплейсы выплатят им компенсацию за этот товар, тоже, видимо, уже как бы не приходится, поэтому неуплата налогов — это, конечно, некоторая мера поддержки, но как бы это как мертвому припарка для некоторых компаний будет.
1: Иван, вот сама бизнес-модель маркетплейсов, как мы ее знаем в России, была построена на гиперконсолидации складских мощностей и фулфилмент-центрах. Сейчас они подвергаются ударам. Насколько эффективность бизнеса компаний зависит от крупных складских мощностей площадью в сотни тысяч квадратных метров?
0: Ну, конечно, эта модель позволяла обеспечивать максимальную экономическую эффективность с точки зрения оборота и хранения товара. Это достаточно эффективная модель. Надо учитывать, что маркетплейсы это делали не безвозмездно. Это, по сути дела, часть бизнес-модели маркетплейсов. Они за эти услуги брали немалые деньги со своих селлеров. И таким образом они в первую очередь зарабатывали. То есть они зарабатывали не на продаже товаров для конечных потребителей, а больше на том, что они получали за свои услуги от селлеров. Поэтому это часть бизнес-модели, которая, соответственно, позволяло этому бизнесу существовать и получать в каких-то случаях немалую прибыль. Сейчас, отказавшись от модели FBO, то есть от хранения, соответственно, и оборота товаров у себя, и перейдя на модель FBS, конечно, комиссии придется сократить, потому что меньше будешь оказывать услуг, тем самым, соответственно, меньше должен зарабатывать. Тут ничего удивительного. Поэтому, конечно, маркетплейсу много чего придется изменить, если они откажутся от вот этих вот гиперцентрализированных складов, которые сейчас были построены и обслуживали их бизнес. Это другая будет бизнес-модель, и насколько она будет эффективна, покажет время. Но еще раз повторюсь, как бы здесь ключевое, как бы, да, это десятки и сотни тысяч селлеров, которые сейчас очень серьезно пострадали, и которых, по-хорошему, как бы, да, нужно сейчас будет убедить в том, что стоит продолжить этот бизнес.
2: Иван, ну вот если коротко подводя итог, ценность маркетплейса как главного канала продаж, на ваш взгляд, не снизится настолько, что продавцам будет проще вернуться к системе там собственных интернет-магазинов, то, с чего, собственно, многие начинали, да. Буквально 30 секунд у нас.
0: Смотрите, какой-то лояльности, мега-лояльности со стороны потребителей к определенным маркетплейсам нет. Потребитель легко переключается с одного e-com-канала на другой, поэтому ни один маркетплейс, как другой, как бы, да, заменит эту потребность. Самое главное, что привычка покупки онлайн, конечно, она уже не уйдет. Она слишком хорошо закрепилась в наших умах с вами.
2: Спасибо. Но как она трансформируется и будет меняться в ближайшие годы, как раз-таки обсудим после рекламы. Действительно ли многие готовы вернуться все-таки в офлайн или, наоборот, сосредоточиться на онлайне и многое позволить за себя делать искусственному интеллекту? Поговорим.
3: Почему так сложно бывает на переговорах?
4: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
5: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает директор Департамента цифрового развития и экономики данных Министерства экономического развития Владимир Волошин.
7: К кодекс чести

0: русского офицера. И я могу сказать, он у меня теперь настольная эта книга. Там вот очень такие интересные правила. От правил, как люди раньше, по каким причинам ходили на дуэли, до того, как себя вести, в том числе на совещаниях, что-то можно применять в принципе. А вторая книга — это «Ленин». Совершенно неожиданно. И я сейчас ее по мере возможности потихоньку читаю. Там очень интересно, очень с таким определенным взглядом. Такое, я бы не сказал даже, что человек — это явление, описывается. Вот у меня такие два совершенно из разных, ну, вот они рядом лежат, иногда я так смотрю, думаю, ну, я честно рекомендую.
1: Лев Данилкин, «Ленин». Ульяновы образца середины 1880-х выглядят как семья из рекламы стирального порошка. Лучащиеся счастьем родители шестерых детей, один другого краше, с карманами, набитыми золотыми медалями. Свой коттедж, собака, добрая няня. Отец, правда, многовато работает, но зато в генеральском чине. Действительный статский советник. Мать никуда не отлучается от детей. Совместные вылазки в фотоателье и летние поездки в деревню позволяют семье чувствовать себя счастливыми.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: Реклама. С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. В центре обсуждения – инвестиции, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Реклама 6+.
1: Артбум, дамы и господа. Объем российского рынка искусства превысил 4 миллиарда рублей. А это много? Откуда такая цифра? И кто живет современным искусством?
2: Медиатренды с Женей Стоговой.
1: Можно ли инвестировать в искусство без миллионных вложений? Влияет ли смерть художника на стоимость его работ? Разберемся вместе с коллекционером Денисом Химеляйне и искусствоведом, основателем мультимедиа-арт-музея Ольгой Свибловой. Также на связи художник Александр Дашевский, основатель Центра современного искусства «Винзавод» Софья Троценко и директор, основатель платформы «Космоску» Маргарита Пушкина. Как они все с этим живут?
2: Сегодня в 21.00. Радио РБК в тренде. Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15.10 на радио РБК.

0: День главное.
1: День главный – это совместный эфир телеканала и радио РБК в студии Павел Демидович.
2: Вита Лахова.
1: Продолжаем обсуждать вызовы, которые сейчас стоят перед электронной коммерцией, офлайн и ритейлом тоже. Какие тенденции, меняют ли потребители, например, свои привычки и поведение в связи с, в частности, с теми трудностями, с которыми столкнулись Озон и Wildberries. Паша, ты за собой заметил какие-то заказы, может быть, заранее более делаешь или, наоборот, отказываешься,
2: идешь в офлайн? Я обратил внимание, что, выбирая между той или тем или другим маркетплейсом, я внимательнее смотрю на сроки доставки, но должен сказать, что сроки доставки в последнее время активно сдвигаются вправо.
1: Ну вот я тоже стала замечать, готовясь, собственно, к учебному году, об этом наши спикеры в предыдущем блоке говорили, что да, я более ответственно подхожу к выбору, там, в том числе школьной формы для ребенка и так далее, понимая, что если что-то приедет ко мне 5 сентября, возможно, уже не актуально будет, праздник пройдет.
2: Согласен. Каким образом будет меняться структура отечественного икома и ритейла, обсудим с нашими спикерами. С нами на связи президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Артем, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Артем, сегодня с утра Министерство финансов распространило пресс-релиз, в котором описало меры поддержки в отношении как селлеров, так и самой компании РВБ. И это произошло на фоне атак БПЛА по складским мощностям компании Озон. Значит ли это, что меры должны быть чуть более широкими?
3: Вы знаете, я думаю, что эти меры еще будут согласовываться, может быть, даже дополняться в силу того, что невозможно сразу охватить весь объем мер поддержки, даже как минимум там, обсудить их.

0: это уже достаточно сложный процесс. А вот тем более просчитать, какие из них как и что повлекут с точки зрения бюджетного планирования, которое как раз сейчас в государстве идет. Сейчас идет очередной бюджетный цикл. Мы, кстати, предлагали, помимо тех мер, которые были анонсированы, еще и некоторые другие. Ну, например, это освобождение от НДС, чтобы не восстанавливали НДС по утраченным товарам, о том, чтобы закрепили возможность признавать стоимость товара, утраченного в результате атак беспилотников, в нереализационном доходом, именно убытком, разрешили бы переносить эти убытки на будущие периоды и так далее. Таких, на самом деле, идей относительно предоставления пострадавшим продавцам отсрочек по налогам, прямых выплат из государства, прекращение любых проверок, даже тех, которые сейчас осуществляются, идут. Их от бизнеса поступило довольно много. Вот на наш взгляд, в целом, то, что могло бы сделать сейчас государство и что явно могло бы действительно помочь бизнесу, так это первое, полный мораторий на любые проверки, в том числе те, которые сейчас идут, и вне зависимости от того, какой это был ущерб. Вот я видел, в новостях было предложено поставить отсечку в 5%, на наш взгляд, это может быть и 1% от оборота, потому что любой ущерб – это для вас полная потеря, которую никто не восстановит. Если с малым бизнесом, за что спасибо и самой компании Wildberries, уже приняты определенные решения и там сделан ряд выплат, но с крупным бизнесом, когда вы теряете достаточно серьезную долю своего товара, серьезную долю оборота, там даже 1% этого оборота – это огромный объем, который, чтобы восстановить, нужно его заново заказать, привезти или произвести и так далее. Ну и здесь, я думаю, очень важным будет разговор с Банком России. Мы вот планируем в ближайшее время его провести и с участием страховой, перестраховочной компании относительно того, как будут формироваться дальше страховые продукты для того, чтобы на будущее такие ситуации уже подстраховать. И действительно, сегодня там стоимость страховых продуктов выросла достаточно существенно, около 4%, 5% от годовых от вашего товарооборота она может составлять. Мы хотим предложить целый ряд решений относительно того, как правильно рассчитывать этот страховой продукт, от каких цифр отталкиваться и так далее. Вот ожидаем, что такую встречу мы в ближайшее время проведем. Ну и в целом, наверное, я могу так сказать, действительно, сама по себе электронная коммерция, может быть, там, в большей степени оказалась, более гибкой к таким серьезным атакам. И, наверное, причина здесь одна. Суть этой электронной коммерции состоит в том, что она изначально отличалась высоким уровнем логистической гибкости. Строилась она не по линейному, а по распределительному принципу. У нас многие склады, сортировочные центры, хабы создают разветвленную сеть. И в этой структуре важным элементом являются и пункты выдачи заказов, которые позволяют заказы не только выдавать, но и принимать от коммерческих организаций товар на доставку. И у нас ПВЗ работают в две стороны, и на выдачу, и на приемку. Поэтому, конечно, несмотря на то, что значительная доля ассортимента хранилась на складах площадок, у нас вот даже до атак очень много товаров доставлялось по схеме FBS, это было около 40%. Сейчас явно количество товарных остатков, которые будут находиться на складах самих производителей, продавцов, будет только расти. У нас, в принципе, сейчас такой тренд на максимальную минимизацию рисков, распределение логистики по более мелким логистическим объектам. И такого плана сейчас работу ведет, каждый из наших крупных площадок. Поэтому, возможно, в скором времени мы с вами увидим совершенно новый вид электронной коммерции. Ранее, который работал по схеме FBS, да, но его не было такое количество. Сейчас, конечно, таких поставок будет намного больше.
1: Артем, вот я хотел бы уточнить еще один момент, о котором уже шла речь, о появлении страховых продуктов. Несколько недель в эфире мы эту тему уже обсуждали с Алексеем Федоровым, и представители страхового бизнеса убеждали о том, что страховые продукты, защищающие, покрывающие риски от атак БПЛА, в принципе, есть, но Для Алексея Федорова это был большой вопрос, поскольку

0: По его словам, на рынке они не использовались. Так, таковые страховые продукты есть, они применялись. Вот какие здесь изменения нужны?
1: Такие страховые продукты были, они в целом до начала атак существовали, и действительно можно было застраховать эти риски. Сейчас все стало сложнее в силу того, что этот риск просто стал наступать с такой частотой, с такой высокой вероятностью, что это уже сложно назвать риском. И именно поэтому был инициирована нами идея вот такой встречи с Банком России для того, чтобы эти вопросы обсудить и найти правильный подход к расчету стоимости этих страховых продуктов, ну, которая выросла в силу просто текущих обстоятельств. Вот я надеюсь, что мы здесь найдем общие точки соприкосновения.
0: Спасибо.
2: Спасибо. Артем, Федора Вирина подключаем к нашей беседе, руководителя аналитического бутика Data Insight. Федор, приветствуем. Что видите вы? Как риски, связанные с атаками на складские помещения в Wildberries и теперь уже Озон, повлияли на потребительское поведение? Вот мы сейчас обсуждали сроки доставки.
0: Артем тоже говорил, что бизнес-модель маркетплейсов это изменит в том числе.
2: Ну вот, хочется взгляд Федора услышать. Что видите вы? Действительно ли меняются только внутренние модели или, в принципе, мы увидим какой-то тектонический сдвиг в торговли, вызванной необходимостью просто нашей привычки пересматривать в том числе?
3: Ну, давайте говорить по-другому вообще. Если мы говорим о том, там, сейчас, если мы говорим об Озоне и Wildberries, это, конечно, хорошо, но говорить надо, к сожалению, о том, что невозможно защитить от воздушных атак складскую инфраструктуру складов размером 100 тысяч и больше, ну, там, 60 тысяч и больше огромных складов, которые очень хорошо заметны и видны. Это означает, что все под риском находится не Озон и Wildberries, а под риском находится вся сетевая инфраструктура, которая очень много, да, то есть включая какой-нибудь X5 или Магнит, или включая все огромные компании торговые, которыми мы ежедневно пользуемся. И это совершенно другая картина, и она требует полной перестройки всего, что сегодня происходит в ритейле. То есть ритейл построен на доставке от больших складов и больших распределительных центров. Изменение этой структуры приведет к тому, что мы перейдем на маленькие логистические центры, на маленькие распределительные центры, на более дробные способы доставки, на более сложную систему хранения и распределения, которая, естественно, удорожает все процессы.
0: Федор, а можно тогда уточняющий вопрос? Вот та модель логистической и складской инфраструктуры, о которой мы говорим, она была сформирована на протяжении, наверное, ну, последних лет 10. А можно ли ее быстро 30. И оперативно... Скольки?
3: 30.
0: 30. Mm-hmm. Можно ли ее быстро и оперативно перестроить, поскольку речь, ну, часто идет в лучшем случае месяцах, а зачастую о неделях?
3: Не знаю. Правильный ответ не знаю. Вопрос в том, как, кто когда начал. То есть там большие игроки начали уже эту перестройку или не начали? Насколько я понимаю, уже начали. И если это так, то там с большой вероятностью что-то успевают. Но если нон-фуд перестроить относительно просто, то фудовую инфраструктуру перестроить гораздо сложнее, потому что она завязана на особенности хранения, на температурные режимы и так далее и тому подобное. Вот тут много сложностей. Но теоретически да, потому что системы хранения, построенные на большом количестве небольших складов, в России уже были и вернутся к этой системе. Ну, очень сложно, но возможно.
2: Ну вот получается, исходя из того, что Федор говорит, перестраиваться приходится не только e-commerce, а получается и офлайн-торговле тоже. Федор, я же правильно понимаю, что и витрины офлайн-магазинов, собственно, абсолютно так же питаются теми же складскими мощностями, о которых мы говорим, обсуждая e-commerce.
0: Ну в каком-то смысле это отражение картины отечественного ритейла с гиперконцентрацией в электронной торговле и достаточно там крупными игроками в традиционном ритейле.
2: Федор, ну верно, что перестройка всего коммерса нас ожидает?
3: Ну, в России 7 из 10 магазинов сетевые. сетевые магазины, они потому такие большие, удобные и дешевые в России, потому что у них обалденно построенная логистика, сложная, интересная, но она построена на больших распределительных складах и огромных закупках. Да, поэтому перестраиваться, к сожалению, придется всему ритейлу.
2: Ну, вот хочется...
3: Весь ритейл уже это делает.
2: Сергея Калиду подключить к нашей беседе, пиар-директора компании МВидео. Когда мы говорим о рисках онлайн-ритейла, ну, у многих возникает параллель, что вот мы сейчас все перестанем делать интернет-покупки, пойдем в офлайн, и там будем все это покупать. Но, получается, речь идет фактически о тех же рисках и для традиционного сектора торговли. Да. Как вам это видится?
4: Всем добрый день. Ну, во-первых, надо сказать, что уже нет, стерлись границы между офлайном и онлайном. Практически нет ни одной компании, кто работает в рознице и не имеет никаких онлайн-инструментов. МВидео — это уже давно не классический розничный ритейлер. Это и маркетплейс в первую очередь, и такая уникальная платформа, где мы торгуем и собственным товаром, и товаром наших селлеров, которые активно к нам заходят на маркетплейс. И действительно, вот в текущих условиях розничная сеть становится из нашего минуса нашим плюсом, потому что если раньше это воспринималось в большей степени как дополнительные затраты, то теперь это возможность хранить товар здесь и сейчас в доступности для клиента. Это сотни магазинов по всей стране, от Калининграда до Владивостока, и клиент может в любой момент прийти и забрать свой товар. Некоторые магазины у нас работают даже 24 часа, то есть это фактически самая ближайшая точка хранения, такой мини-логистический центр для клиента. Более того, с развитием электронной торговли мы даем возможность селлерам не только выставлять свой товар на полки, и в этом наш маркетплейс отличается от всех других. То есть это единственный в России маркетплейс, который имеет мультикатегорийность и при этом возможность представить себя в офлайн-рознице. Но еще и возможность, например, с селлером перевозить свой товар, чтобы мы его дальше вносили в свою логистическую систему, и дальше он распределялся уже по этим потокам. То есть фактически магазин становится мини-таким логистическим объектом, который позволяет селлеру торговать на всю страну, да, в широком объеме.
0: Сергей, а вот можно тогда уточнить еще один важный, да, момент. Вопрос для селлеров. Страхуется ли товар селлера? Несете ли вы ответственность в случае его утраты?
4: Ну, у нас разные элементы страхования. Мы об этом заявляли, когда вот у нас был пост Владислава Бакальчука о том, что мы предложили селлерам как дополнительную опцию страхования товаров на случай возможных непредвиденных обстоятельств. Это дополнительная платная опция, которую селлеры могут подключить, если им это необходимо. И вот я хотел сказать, что у нас фактически магазин становится таким форматом, мы его называем white store. То есть это и классический розничный магазин, где клиенты по-прежнему могут прийти и все что угодно купить, и точка хранения заказов, которые мы можем как выдавать клиентам, кто обратился в магазин по интернет-заказу, да, заказал удаленно, пришел, забрал. Либо мы можем его перевести в ближайший ПВЗ или использовать эту систему для вообще пересылки, например, в соседний город, в другой регион и так далее. Или использовать как систему хранения для селлеров их ассортимента. То есть такой интересный формат, позволяющий фактически совместить маркетплейс с офлайн-розницей. И это успешно применяется в Китае, и вот мы используем эту модель у себя.
2: Сергей, а если коротко, есть понимание, что этот магазин-склад-точка для вывоза в ПВЗ может быть какого-то ограниченного размера, чтобы это было безопасно? Вот есть понимание, когда начинается, когда можно говорить о крупном объекте и когда это грозит уже в том числе и атаками, например?
4: Ну, все объекты имеют разные степени защищенности, размера и так далее. У нас есть большинство объектов находится в крупных торговых центрах. Они в разных городах строились в разное время, имеют разные классы пожарной опасности и так далее. Также у нас достаточно большое количество собственных объектов, то есть магазины на первом, иногда двухэтажные магазины в разных городах. И фактически они, что самое важное, диверсифицированы друг от друга. То есть ну, это сотни магазинов, невозможно сотни магазинов каким-то одним ударом, да, поразить. Это диверсифицированная
0: спасибо.
4: Сеть, которая позволяет
0: спасибо, да, Сергей,
4: работать.
0: Сергей, большое условиях. Спасибо. Мы поняли. У нас просто на связи есть еще один эксперт, Екатерина Борисоглебская, руководитель по развитию транзакционных сценариев в Алисе AI и поиске Яндекса. Екатерина, безусловно, электронная торговля это была большим новым открытием для потребителя, а появление и инструментов как-то меняет отношение потребителя и продавца. Каким образом там встраиваются и агенты, и, в общем-то, электронной торговли сейчас ли ДАИ агентов или нет?
5: Да, всем добрый день. Вы подметили важный тренд, который сегодня сопровождает в том числе и коммерцию, это осмотрительность и ориентация на экономию. И в этом отношении взаимодействие в рамках и агентов, где мы пытаемся связать интернет-магазин и его товары с запросом пользователя, демонстрирует растущий тренд. Более 12% запросов сегодня в Alicia.ai связаны с поиском товаров. Аудитория людей, которые задают такие запросы, более 11 миллионов человек еженедельно. И важное свойство, которое мы отмечаем в рамках этих запросов,

0: становится таким. Пользователь не только советуется с генеративной нейросетью, но и возвращается на сайт, в marketplace, и часто с одним запросом мы ассоциированно видим 4 дополнительных покупки в разных каналах. Здесь в контексте вашего разговора важным свойством и агента является то, что здесь вы можете создать собственную репутацию и встроиться в нашу инфраструктуру, где мы соединяем интернет-сайты напрямую с Алисой AI с помощью наших инструментов быстрой конверсии пользователя в покупку. И вот это доверие, репутация, создание знания о себе является для любого ритейлера, неважно, привык он продавать свои товары на маркетплейсе, в офлайне, хорошим новым каналом продаж.
1: Екатерина, вот не прогнозируете ли вы вот ту ситуацию, о которой говорила Вита, о том, что потребитель опять развернется от электронной торговли в сторону традиционного офлайн-ритейла в силу того, что сроки стали непрогнозируемы, доставка товаров тоже далеко не очевидна, они пропадают с витрин.
2: И насколько обещание искусственного интеллекта доставить по той цене в нужный срок и от того продавца, которого планировалось, в общем-то, вселяет уверенность покупателя, что все так и будет при нынешних условиях.
0: Здесь важно понимать, что и агент руководствуется данными, которые в первую очередь передал сам интернет-магазин. И здесь мы учимся собирать эти данные как напрямую от интернет-магазина. Если, как сказали коллеги, у него есть выстроенная цепочка поставок, он может, минуя маркетплейсы, сегодняшние проблемы, как-то доставить товар напрямую или порекомендовать прийти в офлайн-магазин, и агент будет располагать всеми способами доставки, дав, собственно, потребителю возможность выбора.
2: Ну вот да, хочется верить, что эта информация будет действительно...
1: Приходилось пользоваться
2: по щелчку, да. Я вот буквально в выходные провела эксперимент по поиску с помощью нейросети на наиболее выгодных ценовых предложений. Меня сейчас обвинят в том, что я неправильно составляла промпт, но пока мне удалось примерно на 30% сбить цену собственной корзины после ручного поиска. Это моя недоработка или нейросети, Екатерина? Ну, не буду называть нейросеть, которая пользовалась, чтобы антирекламы не было.
0: В целом... Да, на нюансы нашего знания о товарах в целом в интернете и качество того, как и интернет-магазины нам об этом сообщают в рамках тех инструментов, которые мы предоставили. Но в целом наши пользователи примерно на 6 тысяч рублей с одного чека сокращают в агенте найти дешевле стоимость своих покупок.
2: Да, спасибо. Звучит здорово, но пока у меня такая антистатистика.
1: Да, не все инструменты работают так, как изначально было запланировано или так, как хотелось бы. Большое спасибо Федору Вирину, Екатерине Борисоглебской, Сергею Каледе и Артему Соколову.
2: Ну, а в студии были Павел Демидович,
1: Вита Лахова.
2: Оставайтесь на РБК.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: В прокат выходит драма «Параллельные истории». Ее снял иранский режиссер и всемирно признанный автор Асгар Фархади. Обладатель 2 «Оскаров», он обратился к наследию Кшиштофа Кислевского, чьи фильмы совсем недавно выходили в наших кинотеатрах повторно. «Параллельные истории» напоминает рукопись, сложенные друг на друга листы бумаги, на которых отпечаталась чья-то повесть. На то главная героиня и писательница, парижская затворница Сильвия в исполнении неподражаемой Изабель Юпер. Она пишет романтический триллер о трех соседях из квартиры напротив. Ее привычка подглядывать за ними в телескоп открывает двери в ее прошлое, воспоминания об отце и матери, которая жила в той самой квартире когда-то. Ее привычка изрекать мудрости утончает ей связь с реальными людьми и их проблемами. Но Фархади был бы не самим собой, рассказывая он только о Сильвии и ее рукописи, которую, к слову, циничная издательница в исполнении Катрин Дынёв называет «старомодной». Так режиссер иронизирует над своим творчеством тоже, ведь его излюбленные темы – семья, отношения с законом и моральные ориентиры – не претендуют на громкие премьеры и рекордные сборы. В буднях Сильви присутствует бездомный воришка Адам. Эта беспокойная племянница привела его, чтобы ухаживал за неряшливой творческой натурой. Но тот сам проникается историей, которую пишет Сильви, до одержимости. А трио из квартиры напротив, попавшие в ловушку чужого воображения, исполняют Венсан Кассель, Вирджини Эфира и Пьер Нине. Их герои выполняют большой заказ, переозвучивают различные съемки. Чьи-то шаги по лестнице, полет цапли, шелест крыльев бабочек и так далее. Вторжение призраков Сильвии и Адама в их творческую рутину не пройдет без следа. Параллельные истории – это и детектив, и триллер, и социальный комментарий с блестящим актерским ансамблем для вдумчивого

0: просмотра и виртуального путешествия в сердце Парижа. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: Сумочки Биркин. Это вообще объект для инвестирования или нет?
3: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
1: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10.
4: «Хочешь, я тебя обниму?» Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
5: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. «Родительский контроль». Каждый день. В эфире радио РБК.
1: Вейл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейду, Алисия, Аварфэй. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
6: У Китая скоро будет армия старого населения, которого надо будет обслуживать. Кто будет вообще работать на всех предприятиях промышленных? Множество
7: роботы
6: вот этих
7: роботы. Будет политика, одна семья, два робота.
5: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Ключевые события инноваций. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас, по средам, в 16.10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
8: Язык тела, который человек не контролирует. Вот это выдает очень много информации, которую вы часто хотите скрыть. У кого-то это просто, знаете, такие обслуживающие движения, вроде того, что вы постоянно поправляете волосы, теребите какие-то детали одежды, что-то почесываете
9: и так далее. Я иногда вижу, как люди постоянно поправляют челку или хвост из волос. Причем делают это с интервалом там 5 секунд.
8: Буквально. Да, может быть такое.
9: Но я это списываю на какие-то, ну скажем так, особенности ментальности. Например, человек нервничает, человек тревожится.
8: Да, но ведь это тоже ваш кинетический имидж. Вы хотите выдавать то, что вы тревожитесь и нервничаете? Вам этот физический шум какие бонусы добавляет в вашем портрете социальном?
5: Культуролог, лайфстайл-журналист и эксперт по этикету Ксения Ферзь в программе Евгения Тихановича «Качество жизни».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Часа дня с новостями Ася Касьянова. Россия увеличивает объемы поставок удобрений в Индию и готова продолжать это делать. Товарооборот между странами в этом году подрос, заявил Владимир Путин. Президент встретился в Кремле с главой МИД Индии Субраманьяном Джайшанкаром. Он, в свою очередь, отметил, премьер-министр Индии Нарендра Моди надеется, что Владимир Путин посетит саммит БРИКС в сентябре в Нью-Дели. Минэкономразвитие рассмотрит и проработает потенциальные меры поддержки Озон и селлеров маркетплейса, пострадавших после атак дронов, в случае обращений, сообщила пресс-служба министерства. В минувшие выходные логистический комплекс Озон подверг

0: комплекса. Атаки беспилотников, удары по складам компании продолжились сегодня ночью и утром. Иран предупредил суда, нарушающие установленные Тегераном правила транзита через Ормузский пролив, о возможных штрафах, задержаниях или конфискации. Об этом в соцсети X сообщает пресс-служба специального управления, созданного Ираном для контроля над стратегическим маршрутом. Правоохранители Германии, не афишируя этого, всерьез рассматривают наличие украинского следа в инциденте с дроном в Лейпциге. Об этом говорится в сообщении службы внешней разведки. Киев рассчитывал, что медийный эффект вокруг дрона со взрывчаткой укажет на руку Москвы, отмечают в ведомстве. Школа не может отказать учащемуся в продолжении обучения в 10 классе. Такое разъяснение дал Верховный суд после рассмотрения соответствующей жалобы. Ее подала жительница Свердловской области, сын которой не смог попасть в 10 класс. Отказ в приеме руководство школы мотивировало тем, что ребенок хотел в общеобразовательный класс, а созданы только профильные. В школе указали на отчисление в связи с завершением обучения. Суд Москвы продлил срок домашнего ареста до 20 октября члену Совета директоров Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и заместителю председателя ВЭП-РФ Артему Довлатову. Он проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, передает ТАСС. По информации РБК, следственные действия в отношении него проводились 27 апреля. Уголовное дело касается событий 2016 года. Больше новостей на сайте РБК.
1: Часов 2 минуты в столице. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. В начале этого часа коротко о ситуации на фондовых площадках. Индекс Мосбиржи прямо сейчас по-прежнему ниже отметки в 2100 пунктов. 2079 теряет уже 2,6%. Нефть марки Brent $92.96. Также в красной зоне минус 1,5%. Золото прибавляет еще несколько пунктов в плюсе на 0,6%, $4710 за тройскую унцию, серебро в минусе $69.18. И в валютах на межбанке $83.39, €97.29, юань к этой минуте $12.39. Далее к теме медицины. Некоторые врачи в России этой осенью начнут исчезать, но, по крайней мере, формально. Через неделю вступит в силу приказ Минздрава, который меняет квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам. Разберемся далее. Согласно документу, с 1 сентября в штатном расписании медицинских организаций не будет нескольких специалистов, в частности, врачей-сексологов, городских педиатров, подростковых участковых психиатров и зубных врачей. Здесь важно не путать их со стоматологами. При этом ряд действующих специалистов, наоборот, получат возможность быстрее занимать другие должности. Особенности медицинских табелей о рангах изучил Владимир Расулов. Он в студии. Владимир, приветствую. Итак, зачем понадобились такие изменения и как все это скажется на врачах и на пациентах прежде всего?
2: Сам по себе приказ Минздрава представляет собой 177-страничный документ. В основном это таблицы, и в них указано, что убирать должности будут не сразу, а постепенно. С 1 сентября этого года в медучреждения перестанут принимать, например, диабетологов, протезистов и микологов. Это специалисты, которые занимаются заболеваниями, вызванными патогенными и условно-патогенными грибками. А с 1 сентября 2028 года, например, в штатном расписании не будет врачей-бактериологов, вирусологов и паразитологов. Ну а подробнее о том, зачем вообще нужны такие перестановки, в нашем эфире рассказала директор Института экономики и здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович.
3: Убирают названия специальностей, потому что эти названия не соответствуют расширенному пониманию функций, которые сюда вкладываются. Сексологи должны обладать психологическими навыками, они должны иметь эндокринологические знания и так далее. Это более широкий, например, спектр знаний. То же самое зубной врач по прежней номенклатуре должностей и функций врачебной должности был ограничен в своих возможностях, а сейчас он может и занимать должность более высокие. Какая разница для пациента, будет ли врач называться, например, терапевтом участковым или терапевтом городским участковым? Он приходит к своему врачу. У врача есть просто другое название ведомости на зарплату.
1: То есть, получается, должности будут только сокращать, видимо, в этом суть?
2: Не совсем так. По тому же приказу Минздрава с 1 сентября этого года в штатном расписании медорганизаций появятся, например, врачи по медицине здорового долголетия, физической и реабилитационной медицины,

0: медицине, медицинские микробиологи, логопеды, психологи и даже нутрициологи. Но оттуда, например, исключат городских педиатров. А это, как известно, участковые врачи, которые занимаются пациентами, именно детьми от 0 до 18 лет. В итоге детских врачей может стать меньше, и возникнут проблемы с оказанием медицинской помощи. Этого опасается врач-инфекционист, педиатр Лилита Ракелян.
1: Скорее всего, эти педиатры уйдут в стационарную или на скорую помощь. Но на скорую помощь это маловероятно, потому что им тогда опять нужно дополнительное образование по скорой помощи. А вот стационары – да. Но в стационарах не так много мест. Стационарная нагрузка врачей значительно меньше по количеству, чем амбулаторное звено. Поэтому тут будут большие проблемы. Получается, нету одного специалиста, к кому в принципе пациент идет, а после него он направляется к узким специалистам, к детей. Пациент попадает к педиатру, потом к аллергологу, к дерматологу. Или к тому же инфекционисту. Это основное звено в работе медицины в целом по педиатрии. Другие специалисты не знают педиатрию. Коллега может быть, например, аллергологом, но не быть педиатром. А для того, чтобы быть детским аллергологом, нужно педиатрическое образование.
0: Минздрав, ко всему прочему, расширил список должностей, которые могут занимать в том числе кардиологи, онкологи и те же самые педиатры. Туда добавили анестезиолога-реаниматолога. Между прочим, это одна из самых дефицитных специальностей сейчас. Тут важно понять вообще, как готовят медиков. Врач сначала учится 6 лет, получая базовые знания. После этого он проходит 2 года ординатуры, там получает знания по специальности непосредственно. И раньше, чтобы, например, стать тем же анестезиологом-реаниматологом, приходилось тратить еще пару лет на еще одну ординатуру. Теперь же врачи смогут быстрее проходить первичную переподготовку, и это может помочь набрать квалифицированные кадры, рассказал в нашем эфире главный кардиолог группы компании МедСи Александр Патрикеев.
2: 2 года проходить обучение, то есть не получать зарплату, не работать в этот момент, или работать только на полставки, где-то подрабатывать, это было достаточно сложно организационно для человека. А сейчас можно все-таки за относительно короткий период времени, меньше года, проучиться, пройти переподготовку, практику и начать уже работать. Это может помочь набрать достаточно квалифицированные кадры, которые не только со студенческой скамьи, а уже люди, которые поработали, которые уже имеют навык и общение с пациентом, работы в реальной клинической практике, они смогут, наверное, пополнить ряды врачей-анестезиологов-реаниматологов, потому что это действительно очень важная и очень нужная, и, к сожалению, сейчас дефицитная специальность.
0: Перечень должностей расширится и для среднего медперсонала. Имеется в виду медицинские сестры и фельдшеры. Они смогут с 1 сентября становиться участковыми медсестрами или медбратьями, медсестрами по приему вызовов скорой помощи, а также заведующими фельдшерско-акушерскими пунктами, здравпунктом или кабинетом медицинской профилактики.
3: Благодарю. В вопросе разбирался Владимир Расулов. Далее срочное сообщение. Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. России власти могут вводить временное управление на объектах инфраструктуры, владельцы которых не будут принимать мер безопасности. Подробнее об этом в ближайшем выпуске новостей. А буквально через полминуты в нашем эфире программа «Кино как метод». Как Москва становится центром большого кинопроизводства и чем привлекает российские и международные проекты. Елена Фомина поговорила с генеральным директором Москино Георгием Прокоповым. Оставайтесь на частоте РБК.
4: Реклама. Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора – ваш навигатор на финансовом рынке. 2 раза в неделю в 19:40. Спонсор программы ПАО ВТБ.
5: Москва нацелена стать международным центром кинопроизводства в России в ближайшие годы. Кинопарк и кинозавод «Москино» развивают технологии для съемок фильмов, сериалов, телешоу и музыкальных видео. Эти технологии, а также экономика, логистика и взаимное сотрудничество оптимизируют производство контента, чтобы закрывать растущие потребности и кинопроката, и стриминговых платформ. Конечно же, в первую очередь на внутреннем рынке для российского зрителя. На базе кинопарка «Москино» уже сняты «Майор Гром», «Последний богатырь. Наследие», «Челюскин. Первые», «Как Москва берется за международные проекты», «Как режиссеры и киностудии осваивают передовую инфраструктуру» и «К чему приведет это большое кинопроизводство» обсудили с гендиректором Москино Георгием Прокоповым.
4: Кино как метод.
5: Кинопарк «Москино» сегодня. Это впервые.

0: В первую очередь что, площадка для съемок или точка притяжения для обычных посетителей и туристов?
1: Кинопарк Москино сегодня это точно в первую очередь площадка для съемок. При этом нельзя говорить так, что мы отказываемся от туризма, наоборот, это второе направление важное для нас. Но в главе угла все равно стоит кино и производство кино, а потом уже туристический компонент как дополнительный.
0: А какие фильмы и сериалы уже снимались в кинопарке? И, например, можно ли сегодня приехать туда и увидеть эти места, где все это снималось, увидеть своими глазами съемки?
1: Нас снимали «Князь Андрей», у нас снимали «Буратино», «Трудно быть богом», которая будет премьера этой осенью. Разные жанры, разные эпохи, разные проекты. И радует, что их с каждым годом становится больше. Потому что в этом году мы, например, понимаем, что количество смен и проектов, которые у нас снимаются, точно больше, чем в прошлом году.
0: И можно приехать самолично и увидеть все эти съемочные площадки и пофотографироваться там, наверное, да?
1: Да, поскольку кинопарк открыт для туризма и для гостей, можно приехать, купить билет, прогуляться по локациям. Единственная локация может быть недоступна, если там идет съемка. И там стоят соответствующие объявления, что просим прощения, но идет съемка.
0: А как вы представляете развитие кинопарка в ближайшие годы? Может быть, появятся какие-то новые локации? Может быть, появятся какие-то новые технологии, возможности?
1: Ну, в первую очередь, у нас стоит задача загрузить созданные сейчас локации проектами, съемками самыми разными. Это в том числе, может быть, не только там полнометражные фильмы и сериалы, но это могут быть еще телевизионные шоу, реклама, какие-то проекты, которые подразумевают съемку. И поскольку у нас есть не только натурные декорации, но и павильоны, два таких новых павильона мы в этом году ввели в строй, очень большие, там площадью больше 2000 метров и с высотой потолка больше 20 метров, и они позволяют внутри создавать какие-то проекты, может быть, под телешоу, под трансляции, какие-то, может быть, шоу и мероприятия с каскадерами, с какой-то техникой, потому что они большие. И, в общем, там такой полный простор для фантазии, и можно есть где развернуться, в общем.
0: Итак, кинозавод «Москино». В структуре он появился не так давно, этот кинозавод, и сегодня эта площадка кажется наиболее технологичной, наиболее востребованной. Почему она появилась сегодня? Насколько она, получается, с вашей точки зрения, вошла в актуализацию российской индустрии?
1: Кинозавод «Москино» — это будет вторая по масштабу площадка после кинопарка. Она будет введена в эксплуатацию полностью где-то к концу этого года. И ее профиль, да, это такой высокотехнологичные съемки. У нас там располагается стационарный сетап из LED-экранов. Его делает студия XOVP. И там проходят съемки такие вот инновационные, которые подразумевают использование искусственного интеллекта, всех современных технологий. И там происходит съемка не на зеленом экране, а на фоне LED-экранов. И это, наверное, одна из наиболее продвинутых современных технологий. И, кстати, по этой технологии мы являемся одним из лидеров в мировом вообще кинопроизводстве. Весной, по-моему, британское агентство консалтинговое делало обзор студий, похожих, таких же с LED-экранами, стационарных сетапов по всему миру, и количество проектов, которые там снимаются. И вот по количеству проектов студия в Москино, студия XOVP заняла первое место по количеству завершенных проектов. Потому что есть студии, например, Стивена Спилберга, еще несколько студий, которые занимались производством «Звездных войн» и «Мандалорца», например. Они как бы в лидерах, но там проекты большие, масштабные, и их меньше чисто по числу. А у нас количество продакшенов, продюсеров и кинокомпаний, которые приходят снимать с помощью этой технологии, больше. И получается, что по количеству завершенных проектов мы лидируем. То есть было опубликовано вот это исследование, это было достаточно интересно для нас, что Москва там оказалась на первом месте вот конкретно по числу завершенных проектов.
0: А LED-экраны, я уточню, это установки, которые заменяют зеленые экраны тем, что они позволяют изображению за актерами жить своей жизнью, двигаться, да, то есть оживлять пейзажи и так далее.
1: Да, то есть актеры играют не на фоне зеленого экрана, а на фоне картинки, которая динамичная, которая двигается, они видят окружение, в котором они находятся. Обычно застраивается передний план, и декорации, и на фоне они видят, что происходит. То есть там может быть любая локация, вот какой-нибудь пустыни, море до другой планеты. И позволяет действительно создавать в короткие сроки очень высокого качества картинку, которая часто требует даже меньше постпродакшена, потому что то, что получается на

0: маркерами. Это отличается и от зеленки, и от LED-экранов. Там специальным образом маркируется задний фон, который потом совмещается, например, с тем, что может делать яишко, которое у ByteDance есть. И новые вот эти съемки, которые включают в себе использование седанса, там уже четвертого, который сейчас должен выйти, mm-hmm. они предполагают использование вот этого вот маркированного заднего фона. И у нас вот, собственно, одна из идей, которую мы хотим, наверное, в следующем году уже реализовать полностью, это больше съемок под искусственный интеллект, вот по такой технологии, которая существует.
1: Вы не боитесь, что это вызовет шквал негатива в отношении Москино? Ну, все-таки ИИ.
0: То, что снимается у нас, это все предполагает живых актеров. То есть это все-таки пока предполагает съемки, а не рисование просто мультиков в телефоне. Я думаю, что это не вызовет какого-то сильного негатива. Но это же вопрос не про негатив, это вопрос про то, как в сложной ситуации, в которой с точки зрения бюджетов там часто оказываются проекты в индустрии, да, то есть мы видим, что как бы неровная, так скажем, неровная экономика в индустрии сейчас складывается, и технологии, которые предлагают и позволяют оптимизировать бюджет и сделать так, чтобы затраты на компьютерную графику были меньше, на обработку изображений, еще на какие-то сцены, когда можно сделать что-то без выездов, без экспедиции, сделать это просто в павильоне, это как бы существенно позволяет создавать качественный продукт с применением вот этих современных технологий с существенной экономией для бюджета, да, то, что называется там cost-effective, вот.
1: Ну, то есть вы считаете, что это окей для развития киноиндустрии?
0: Я считаю, что это очень хорошо, потому что это меняет экономику индустрии и в той части, где позволяет оптимизировать затраты, появляется как бы простор для бизнес-составляющей, потому что кино все-таки должно зарабатывать деньги. Да? Это в целом такая индустрия, которая может работать как бизнес, и, в принципе, в современных реалиях она должна работать как такой качественный бизнес-проект, который потом позволит зарабатывать на показе, в кинопрокате, на платформах. То есть это интересным образом и повлияет на экономику.
1: Такой контраргумент. Это позволит снимать больше фильмов, например, больше сериалов, больше шоу в конкретный период времени. Например, не два там за месяц, условно, я говорю, а там 10 за месяц.
0: Ну да, ну то есть это увеличит производство.
1: Это увеличит производство, но как это повлияет на зарабатывание?
0: Качество.
1: Да, на качество ведь это может быть никак и не повлиять. Ведь кино – это не только актеры.
0: Все равно у каждого проекта есть бюджет для того, чтобы его реализовать. И понятно, что сейчас для реализации каких-то там больших проектов все равно не будет супербюджетов, но реализовать их, тем не менее, есть как бы желание и возможности в том числе будет давать использование технологий. То есть искусственный интеллект явно будет давать возможности, в принципе, производить не ниже того уровня кино, которое есть сейчас, а позволит даже его увеличить. Но при этом это увеличивает и объем кинопроката также. Ну, то есть, как бы количество релизов. Я хочу подчеркнуть, что это качественные релизы, да, то есть это технология, которая позволяет все-таки создавать уже полноценные полнометражные фильмы с использованием вот этой графики, созданной в ИИ. Но при этом сокращаются расходы на создание фильма, которые позволяют как бы увеличивать его маржинальность. То есть раньше, грубо говоря, сейчас я какой-нибудь такой абстрактный пример приведу. Ну вот среднестатистический, например, фильм с использованием компьютерной графики, ну, хорошего качества, который стоил там 600-800 миллионов производственным, сейчас реально, что его можно, наверное, произвести за 450-500. И вот эта экономия в 300-400 миллионов, она, ну, естественно, увеличивает маржинальность фильма при его выходе в прокат.
1: Окей, супер. Создание такой инфраструктуры, как кинозавод Москино, как она помогает Москве конкурировать за крупные кинопроекты и международные, в том числе, кинопроекты?
0: Есть еще один из объектов, который появится к концу года на кинозаводе. Это павильон для подводных съемок, который позволит, в общем, снимать качественные подводные сцены, надводные сцены. То есть там будет существовать возможность достройки сверху декораций или каких-то виртуальных фонов. И таких площадок, на самом деле, не так много существует в мире. Есть там известный бассейн, который есть в Бельгии, в Нидерландах, где снимают продакшены, там, голливудские в том числе. Есть в Китае несколько крупных объектов, которые построили за последние 2 года. И то, что появится на кинозаводе, оно по уровню будет соответствовать качеству вот инфраструктуры такой, которая сейчас существует

0: в мире. И понятно, что здесь мы точно можем конкурировать ценой. Ну, то есть, опять же, смена съемочная, которая стоит, например, в Бельгии, и смена съемочная в Москве, в нашем павильоне подобных съемок, это несравнимая абсолютно вещь. То есть, это позволяет экономить бюджет в производстве фильма где-то там в 3-5 раз. И, в принципе, те, с кем мы разговариваем, и мы сейчас ведем переговоры с несколькими зарубежными продакшенами о том, чтобы они перенесли свои съемки к нам, им это очень интересно. Ну, потому что там, где у них это будет стоить, например, там, миллион евро, условно, там, или долларов за вот эту часть, которая связана с подводной съемкой, они понимают, что у нас они смогут это снять там раз в 5 дешевле точно. С учетом того, что они смогут задействовать наших специалистов, которые у нас есть, и они очень высокого качества, в том числе операторы, которые работают по подводным съемкам. То есть они получат качественную команду, они получат качественную инфраструктуру, им можно приехать небольшим каким-то составом. Там режиссер, может быть, там DOP главный, еще, может быть, несколько человек съемочной группы. Все остальное, в принципе, они могут получить здесь. И есть вот этот павильон для подводных съемок, есть LED-экраны. С LED-экранами такая же ситуация, потому что то, что на LED-экранах ребята делают сейчас здесь, оно в 3-4 раза точно дешевле, чем то, что делают американские продакшены. И опять же, те переговоры, которые сейчас есть с зарубежными студиями, они связаны именно вот с LED-экранами, что многие готовы приезжать сюда за счет того, что экономика их проектов будет складываться более эффективно, если они будут использовать инфраструктуру, которая есть у нас. И это, конечно, главное конкурентное преимущество, которое сейчас есть у такой площадки, как Кинозавод.
1: А вот переговоры, они заканчивались уже каким-то решением? Мы приедем, ребят.
0: Ну, реализованных проектов пока нет.
1: Реализующихся процесс.
0: Поскольку Кинозавод еще и не введен полностью, то есть у нас действует часть объектов, то есть, например, павильон, где LED-экраны, он уже работает. Павильон для подводных съемок, он заработает ближе к концу года. Есть объекты, по которым уже идут переговоры, вот как LED-экраны, например, там с несколькими индийскими и китайскими продакшенами, которые приезжают каждый месяц, еще раз там финализируют какие-то условия. И реализованных проектов пока нет, но я надеюсь, что в ближайший год-два количество их будет расти. Потому что количество продакшенов, заинтересованных в том, чтобы приезжать, и которые уже приезжали на скаут, смотрели, которые участвовали в переговорах, это позволяет, в общем-то, надеяться на то, что это дойдет до реализации этих проектов.
1: А вот еще такой вопрос. Если в Китае есть площадки подобного уровня, неужели им легче, точнее, экономически выгоднее приезжать сюда, снимать в Москве, на Московском кинозаводе что-то? Почему так? У них не хватает каких-то своих специалистов или технологий из-за этого?
0: Да, по Китаю есть очень простая ситуация. У них нет проблем с экранами. То есть, поскольку они, собственно, весь рынок снабжают. Но у них есть большая проблема с техническими специалистами, которые эти экраны, во-первых, обслуживают, а во-вторых, те, которые рисуют контент для этих экранов, делают. И даже сама форма застройки экранов, потому что экраны обычно строятся не плоскими, они строятся по изогнутым линиям. Это либо шайба, либо такая J-образная форма, то есть то, что позволяет снимать контент. И, например, когда мы были в Китае на одном из объектов, где как раз стоят вот эти огромные павильоны с экранами, и наши ребята, которые приехали, которые работают с этим каждый день, они посмотрели на эти экраны и говорят, да, это, конечно, очень впечатляет, но угол, под которым они построены, неправильный. Что угол построен так, что будет давать засветку одной LED-панели на другую при съемках, и это скажется на качестве картинки. И вот эти детали – это то, в чем китайцы пока точно разбираются хуже, чем мы. То, чему они хотят учиться, то, зачем они приезжают, если говорить конкретно про Китай, им, конечно, интересна технология съемок непосредственно, потому что проблема вот с хардом, материально-технической базы у них нет. Им, конечно, интересно, как снимать кино на этом огромном количестве экранов, которые они могут построить.
1: Потрясающе. И с Индией такая же ситуация?
0: С Индией еще проще. У них вообще нет сетапов с LED-экранами. Они предпочитают использовать классические натурные съемки и всячески за них
1: ратуют,
0: переживают из-за того, что количество людей, задействованных в индийской киноиндустрии, огромное. И они считают, что использование всех технологий приведет к резкому сокращению занятости этих людей. И они с опаской аккуратно относятся ко всем технологиям, но при этом готовы реализовывать какие-то истории на внешних площадках. То есть, если это не касается съемок внутри Индии, а то, что находится за пределами, то, в принципе, им это интересно.
1: Какие у них отношения двойственные к технологиям? Да. Потрясающе. Окей, раз

0: Москва развивает вот это международное сотрудничество в сфере кино, взаимодействует, как мы выяснили, с Индией и Китаем прежде всего, то, может быть, российская индустрия может предложить зарубежным партнерам с Запада что-то еще или с Аргентины? И как вообще вот география этого всего развивается? Только пока что ориентируемся на Восток?
1: География такой международной кооперации, копродукции, она на самом деле не ограничивается Индией и Китаем. То есть, например, та же Латинская Америка, мы там вели переговоры с несколькими бразильскими студиями, продакшенами, у них есть интерес. Во-первых, у них есть интерес для копродукционных проектов о том, чтобы делать что-то вместе, например, частично в Бразилии, частично использовать какую-то инфраструктуру, которая есть у нас. И опять же, те студии, которые мы, например, видели у них есть, например, крупная студия «Кванта», и это аналог нашего кинозавода, по сути, но существующее уже какое-то там количество, больше 10 лет. И то, что мы видели, ну, честно говоря, очень сильно уступает качеству той инфраструктуры, которая строится у нас сейчас в Москве. То есть, опять же, у них нет такого размера сетапов, нет опыта работы с ними на таком объеме, в таком количестве. И все, что предполагает технологию, им очень интересно. Это, например, пример копродукции. Во-вторых, исторически мы являемся для них все-таки интересным рынком с точки зрения сотрудничества, потому что есть...
2: Дистрибуция,
1: есть обратные примеры. Они понимают, что здесь... Зрителей много для мыльных опер, для сериалов, что до сих пор у нас идут сериалы «Клон», «Земля любви». А с другой стороны, например, на мероприятиях деловых там про кино, там рассказывают кейс о том, как один из бразильских продюсеров купил права на показ российского хоррора, это было еще до ковида, не помню, не скажу сейчас точно какого, и собрал в прокате 5 миллионов долларов в Бразилии на... нашем российском хорроре.
0: «Невеста», 2017 год. Да, режиссер Святослав Подгаевский. Фильм успешно шел в прокате Латинской Америки, собрав 1,3 миллиона в самой Бразилии.
1: Там, по-моему, они говорят уже 5, то есть мне один,
0: ну,
1: там
0: это
1: цифра,
0: было, да.
1: Цифра дошла до 5. Есть интересный рынок перспективной Юго-Восточной Азии, то есть не только Китай, да, то есть это там и Филиппины, и Таиланд, и Малайзия, и они растут. Как это ни удивительно, например, Филиппины и Малайзия на последних кинорынках, которые проходили в Гонконге, размер их стендов выставочных систем по кинопроизводству был больше, чем европейские стенды, например, и американские. То есть и там растет рынок и производства, и дистрибуции, и это тоже интересно, потому что они открыты для какого-то сотрудничества с Россией, и им интересно. Они начинают спрашивать и приезжать, то есть смотреть какие-то локации, отбирать, опять же, какие-то там инфраструктуру для более высокотехнологических съемок.
0: Что ж, вернемся через несколько минут и узнаем подробности об экономике кинопарка «Москино». Оставайтесь с нами.
3: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
4: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
5: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
6: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
7: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
8: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываемся свободные деньги в недвижимость.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
9: РБК «Тренды».
5: Старение населения – самый предсказуемый глобальный экономический тренд. Уже к 2040 году люди старше 60 лет будут контролировать почти треть мирового дохода, формируя новые рынки в сфере туризма, досуга, финансов и здравоохранения. Наглядный маркер трансформации – индустрия слухопротезирования.

Современные сурдологические центры переходят от разовых продаж к модели непрерывного ведения пациента, которая включает регулярную диагностику, адаптивную настройку и обучение. Такая перестройка бизнеса под реальные нужды аудитории не просто увеличивает прибыль, но и напрямую улучшает качество жизни.

0: Реклама. Жизнь проходит в бешеном ритме, и в таком ритме нет времени искать стабильный интернет или разбираться со сложными приложениями. Хочется одного простого решения, чтобы оставаться в курсе событий. С приложением FM Play Radio РБК запустится в один клик. Даже если его еще нет в вашем городе. Главные новости дня везде с вами. FM Play. Твое радио всегда рядом. Доступно во всех популярных магазинах приложений. Возрастное ограничение 16+.
1: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда на борту «Китайский форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
2: От цели ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Столица 15.33 с новостями Ася Касьянова. Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры России. Власти смогут вводить временное управление на объектах, владельцы которых не будут принимать мер безопасности. Минэкономразвитие рассмотрит и проработает потенциальные меры поддержки Озон и селлеров маркетплейса, пострадавших после атак дронов в случае обращений, сообщила пресс-служба министерства. В минувшие выходные логистические комплексы Озон подверглись атаке беспилотников. Удары по складам компании продолжились сегодня ночью и утром. Более 40 домов повреждены в двух городах Ростовской области после атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. В ночь на понедельник там уничтожили более 120 дронов и несколько крылатых ракет. Срок Федеральной госслужбы председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина продлен до 27 августа 2027 года. Распоряжение подписал президент. Не может отказать учащемуся в поступлении в 10 класс, разъяснение дал Верховный суд после рассмотрения жалобы жительницы Свердловской области. Ее сын не смог продолжить обучение после 9-го. Отказ в приеме руководства школы мотивировало тем, что ребенок хотел попасть в общеобразовательный класс, а созданы только профильные. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Макси.

0: Кино как метод.
1: Георгий Прокопов, гендиректор Москино, с нами в эфире.
2: Насколько в ожидании руководства кинопарка и кинозавода Москино в контексте того, сколько происходит переговоров и возможных заявок светится на горизонте о съемках, это может быть большой конкурентной площадкой с Голливудом, конечно же.
3: Это правда.
2: Это правда, может быть?
3: Да, если этому будет там соответствовать ситуация там общественно-политическая, то, конечно, эта площадка может конкурировать с Голливудом. Ну, правда, по уровню и качеству инфраструктуры, которая сейчас уже есть. И, собственно, те продюсеры и представители голливудской, так скажем, киноиндустрии, которые доезжают в какие-то моменты до кинопарка, mm-hmm. они в том или ином виде все равно доезжают и видят, что у нас меняется, как у нас меняется, что появляется много новых комплексов, там вот декорации, новые павильоны, вот эти истории все с LED-экранами. И их это, конечно, впечатляет. Они говорят, что аналогов этому в, например, там, США не так много. В Европе тоже там отдельные какие-то разбросанные фрагменты инфраструктуры, но нет такой концентрации в одной локации. То есть здесь по масштабам, может быть, мы можем сравнивать себя с китайской какой-то инфраструктурой, у которой тоже большой внутренний рынок, рынок кинопроизводства, и их инфраструктура все равно там на 70-80% обслуживает именно рынок Китая внутренний. Но если сравнивать там с

0: Европы или с США, то, конечно, у нас крупная современная производственная площадка, которая позволяет реализовать практически любой проект. Их это впечатляет. И там в прошлом году приезжал, например, Оливер Стоун на кинозавод, и ему показывали сетап из LED-экранов. Ну, он сказал, что это космический корабль, меня это впечатляет. И да, ну, то есть как бы все равно есть какой-то обмен информацией по проектам, по тем условиям, по инфраструктуре, которые есть. И, конечно, их интересуют возможности, которые у нас могут быть.
1: Надо привести сюда в более благоприятные годы Дэвида Финчера и сказать, посмотреть, что он скажет по поводу LED-экранов. А, хорошо.
0: Шона Бейкера. Шона Бейкера мы виделись в Саудовской Аравии, мы сказали.
1: Шон Бейкер – это Шон автор Бейкера. «Аноры», чтобы все
0: понимали. Пойти снимать фильмы про русских в США, пора снимать фильмы про американцев в России, в Москве. Мы вас ждем по вашим новым проектам. Как только у вас будут какие-то новые проекты, welcome to Moscow, приезжайте. Он, в принципе, не отказался. Он сказал, что он рассмотрит такой вариант.
1: А в кинопарке, например, там, где у нас есть локации с декорациями и павильоны огромные, там есть декорации московских улиц, которых всегда не хватает в голливудских фильмах, и снимают их непонятно где. Ну, то есть в других странах, в Будапеште, но не в Москве.
0: Да, абсолютно. То есть сейчас созданы там несколько комплексов локаций, которые позволяют вот московские улицы снимать. Есть более историческая часть, которая называется декорация центра Москвы, там больше исторических фасадов, и там, например, такие фасады центра улиц, там Петровка, Ильинка, Стоженка, вот. А есть комплекс, который мы называем «Современная Москва», и там более современные фасады высотных офисных зданий, лофтов, современные школы, поликлиники, какие-то вот сервисные истории, которые есть в городе, то, как они выглядят сейчас. И там прям целый фрагмент города с разметкой, со светофорами, с подземными переходами, которые, конечно, удобнее снимать, чем в Москве.
1: А есть декорации только Москвы или, может быть, Петербурга тоже?
0: Декорации Петербурга пока нет, но какие-то отдельные фрагменты Петербурга в кинопарке уже снимали, потому что, например, для последнего «Майора Грома» часть Петербургской улицы была в одной из декораций в кинопарке. Снималась такого кафе, угловое кафе там, да.
1: Еще один вопрос про кинопарк. Почему он сконцентрирован именно на территории Москвы и Московской области? Просто у нас вся киноиндустрия сосредоточена исключительно вокруг Москвы. Это не кажется вам несправедливым?
0: Так исторически сложилось. Есть все равно регионы, занимаются же кинопроизводством. И есть сейчас много инициатив по созданию кинокластеров в других регионах. То есть это же не значит, что этим Москва должна заниматься. В принципе, сами регионы являются драйверами развития своих кинокластеров. Мы знаем, что есть сильное кинопроизводство, кинокластер в Якутии, да, который создается. Мы знаем, что есть Юг-кино, которое на базе Тавриды. Знаем, что есть на Дальнем Востоке проекты и попытки создания каких-то студий там в Сахалине. Есть Ханты-Мансийск. То есть есть разные точки на карте нашей страны, которые, собственно, понимают, что для них развитие кинокластера это в том числе и не столько имиджевая составляющая, но как бы и экономическая составляющая, потому что она позволяет наращивать как бы объем и долю креативных индустрий в РП региона, в экономике региона, потому что даже в Москве это больше 11%. Ну, это не кино, это все креативные индустрии, но кино составляет там существенную часть. Поэтому здесь, в принципе, я не вижу такой проблемы на перспективу. Есть регионы, которые действительно занимаются активно выстраиванием своей политики в сфере кино.
1: Насколько вот эта вот ваша ценовая политика в отношении международных проектов и проектов отечественных различается?
0: Да, мы сравнивали цены с, ну, скажем, с ведущими столицами мировыми по стоимости съемочного дня. И получалось, например, что по сравнению со съемками в Лос-Анджелесе съемка в Москве дешевле в 5 раз.
1: Хорошо. А с каким бюджетом нужно прийти в кинопарк Москино, например, небольшой киностудии российской, чтобы снять там кинокомедию, условно говоря, в современных реалиях? То есть там в современной Москве, в павильоне, с чего начинается ценник, так скажем? Можно это тоже расписать, как вы думаете?
0: Во-первых, точно нет никаких проблем для какого-то небольшого продакшена или среднего продакшена прийти в кинопарк Москино. И, наоборот, всячески всех подговариваем, зовем, чтобы они приходили, и боремся с тем ощущением, что

0: кинопарк создан только для крупных продакшенов, да, для крупных компаний. То есть у нас есть абсолютно прозрачная система. У нас есть киноплатформа Москино, moskino.ru. Ты приходишь туда, выбираешь локацию, заполняешь заявку. Тебе приходит предложение. У нас есть фиксированные цены на все локации. Они не зависят от того, крупный ты продакшн или малый продакшн, или средний. То есть это единая цена. Далее у нас есть сформированная тоже прозрачная система скидок для совершенно разных продакшенов, mm-hmm. которые абсолютно не подразумевают там крупный ты или малый. Даже наоборот, у нас есть там специальные меры поддержки для некрупных продакшенов, и ну, выбираются количество локаций, которые тебе нужны, считаются смены. И, в принципе, это более чем реально. И очень часто, как на последних проектах, там, я не знаю, в этом году стало понятно, что, возможно, даже снимать у нас дешевле, чем было бы снимать
1: чем где-то... искать отдельную квартиру в Москве, снимать...
0: Да, чем снимать где-то натуру, искать, да. ехать в другой регион. Это часто экспедиция, дополнительные расходы, переработки, и проще все-таки снимать в кинопарке такие вещи. Есть несколько проектов, которые такие проекты дебютантов, которые снимались в кинопарке. Например, там нашумевший «Коммерсант», он снимался частично в кинопарке, там отдельные сцены. То есть ребята приходили, снимали к нам. Есть еще проект «Цирк» интересный, который в этом году снимали. Да. Тоже дебютанты, которые приходили к нам. И проблем с тем, чтобы снимать в кинопарке, нет. Поэтому мы всех зовем, активно призываем приходить к нам, снимать.
1: Перейдем к Международной неделе кино. Она стартует 24 августа. Одно из главных кинособытий года. Чем вы собираетесь удивлять москвичей и гостей столицы на Международной неделе кино в этом году?
0: Да, это наше главное киномероприятие года, которое мы готовим вот уже третий раз, оно будет проходить. Главный акцент мы делаем на том, что, во-первых, это Международная неделя кино.
1: Да.
0: И мы стараемся звать иностранных продюсеров, режиссеров, людей, которые создают кино в разных странах, чтобы они приезжали и общались. То есть это не столько кинофестиваль, и это вообще не кинофестиваль, это больше такая B2B, B2C программа для тех, кто занимается кино, интересуется кино, хочет что-то делать в кино. И мы становимся такой площадкой для взаимодействия, для мастер-классов, для общения. Вот. И в этом году мы ждем тоже, что приедет большое количество гостей из разных стран. Это не только Индия, Китай. Это, как я уже говорил, в том числе там будут какие-то отдельные, скорее всего, и голливудские продюсеры, и представители там европейских кинопродакшенов. Потому что им интересно, и они проявляют вот уже третий раз интерес к событию, которое происходит в Москве в рамках Московской недели кино. Но также мы делаем какие-то такие яркие, крутые штуки, которые нам нравятся. Вот в этом
1: иммерсивные
0: году...
1: события, да?
0: Да, эти иммерсивные спектакли в этом году будут первый раз проходить в кинопарке там, с каскадерами, с трюками. То есть на базе наших декораций можно будет приехать и принять участие в такой иммерсивной активности, экскурсии, поучаствовать. Почувствуй себя внутри кино. Еще у нас есть кинотрак. Мы первый раз попробовали в прошлом году запустить такой огромный грузовик с экраном, как мобильный кинотеатр, который ездит по Москве и в парках, в каких-то общественных пространствах, даже в отдельных ЖК, куда нас зовут и не против того, что мы показывали кино. Мы приезжаем, показываем кино, как правило, это собирает полный зал, грубо говоря, вот этого кинотрака. Собирается очень много людей, больше 100-150 человек на каждый показ.
1: Это очень здорово. И там показывают в основном отечественное кино или кино, которое участвует в Международной неделе кино. Как это происходит?
0: Разное. То есть мы больше делаем ставку на отечественное кино, но если есть какие-то фильмы, которые мы считаем важными подсветить в рамках вот Международной недели кино, они тоже появляются. Вот в этом году, например, у нас запланирован показ фильма, такого блокбастера из Саудовской Аравии. Называется «Повелитель пустыни», «Desert Warrior». Это самый масштабный фильм, который вот Саудовская Аравия создавала за последние 10 лет. Их такой суперблокбастер, который делался вместе с крупными там международными актерами, голливудскими в том числе. И он получил достаточно хороший прокат и в самой Саудовской Аравии, на Ближнем Востоке. И первый раз мы будем показывать его на большом экране. То есть здесь не было кинотеатрального проката, и мы будем первый раз в рамках недели кино показывать 28 августа.
1: Фильм из Саудовской Аравии, блокбастер «Повелитель пустыни». Не пропустите.

0: Кстати, для нашего зрителя, мне кажется, фильм из Саудовской Аравии – это очень экзотичное зрелище, как минимум. А, хорошо, вот у обычного посетителя. Есть время посетить только одно мероприятие Международной недели кино и захватить что-то очень интересное для себя. Вот если есть такая ситуация, что ему посоветовать? На мастер-класс пойти, на обсуждение или на встречу с крупным именем каким-то? Или на кинотрак?
1: Я думаю, что здесь зависит от целевой аудитории все-таки. То есть разные истории. То есть и много активностей в течение всей недели. То есть много разных вариантов, как можно провести время. Можно поехать в кинопарк на иммерсивную экскурсию. Можно пойти с детьми в парк. У нас будет в парках специальная детская программа. И там программа на сайте уже опубликована. В разных парках специально детская такая кинопрограмма под походы с детьми. Будут деловая программа, вот мастер-классы, о которых я говорил, как раз 27-28 числа на кинозаводе Москино у нас будут представители вот зарубежной киноиндустрии, нашей киноиндустрии. Там можно как раз выбрать себе какую-то сессию, поучаствовать в каком-то мастер-классе, пообщаться с ними. Из интересного, что у нас еще? Ну, мы еще будем делать совместно с платформами первый раз в рамках недели кино такую неделю премьер в художественном, где практически каждая из наших платформ будет презентовать свой проект, который еще не показывали. И мы будем каждый день, начиная с понедельника, в художественном премьерить вот какие-то проекты платформ. Там будет большая фарма у нас 24-го.
0: Ну, это очень интересно.
1: Это ОКО. Кион будет показывать у нас свой сериал «Марик». То есть будут показывать первые две серии каждого сериала в рамках недели кино. Ну, тоже то есть разные локации, разные по составу активности. Зависит от того, что тебе интересно. Вот.
0: То, лично я советую поучаствовать в дискуссиях и послушать приглашенных гостей. Это всегда интересно, когда знаменитый и очень опытный человек рассказывает о том, что происходит внутри индустрии. И, конечно же, стоит зайти в художественный. Все-таки художественный – это центр Москвы. Да. Если так подумать.
1: Что у нас будет, вспомнилось? У нас будет прикольная штука. Это клип-завод. Будем делать совместно.
0: Клип-завод.
1: То есть на кинозаводе совместно с нашими партнерами компании XVP на базе LED-экранов в течение двух дней будут сниматься клипы. То есть мы уже бросили там объявление, клич по музыкальным продакшенам, которые хотят сделать клип, и на фоне LED-экранов будем показывать, как клип в современных условиях кинопроизводства, видеопроизводства можно сделать за сутки. То есть мы 23-24 числа будем снимать эти проекты, и 28-го уже покажем их в рамках недели кино в одном из наших кинотеатров. Там придут артисты, в том числе известные, которые будут презентовать вот эти клипы. И о том, как вообще можно сейчас сделать клип там всего за день.
0: Экспресс-музыкальное видео. Если раньше нужно было собирать на это деньги, искать продюсеров, то теперь достаточно обратиться в кинопарк и снять все на LED-экранах.
1: Только так. Тем более в рамках недели кино это будет бесплатно. Плюс искусственный интеллект будет проходить «Ночь кино» в этом году, 29 августа. Да. И в рамках «Ночь кино» мы в этом году решили сделать акцент, в том числе, на искусственном интеллекте. И на двух наших площадках. Это в парке «Музеон», в кинотеатре в летнем. И в художественном мы будем делать в «Музеоне» премьеру такого вертикального сериала, шорт-драмы про искусственный интеллект. А в художественном у нас будет такой деловой паблик-ток по искусственному интеллекту с продюсерами, режиссерами.
0: А вот про сериал, пожалуйста, подробнее. Там снимаются все-таки актеры, он снят с людьми, но рассказывает про искусственный интеллект.
1: Да, там даже прикольнее. Этот сериал снимали в том числе школьники столичных медиаклассов. Они в кинопарке, там больше 20 человек, ребят, которые учатся, им, которым интересно кино, они вместе с профессиональными продюсерами, операторами, сценаристами, режиссерами делали вот этот шорт-драма-сериал. Вот, и там будет презентация этого сериала, и в том числе этот сериал потом выйдет на платформах. То есть это такая прикольная история. И в центре сюжета там искусственный интеллект.
0: Как, по-вашему, как руководителя всей этой огромной, этого огромного корабля с кино, и кинопарка, и кинозавода, куда это все движется? Вот вы хорошо видите это светлое будущее перед вами?
1: Ну, это как раз вопрос про вот какой-то такой визионерский взгляд на то, как это может выглядеть.
0: И LED-экраны, оптимизация, бюджеты, бизнес. Вот как этот кинобизнес

0: бизнес сейчас в России, по-вашему, может обладать какими-то действительно реальными перспективами? Сможет ли он привести к чему-то хорошему лет через 10, условно говоря, или через 20? Вот то, что сделает Москино сегодня, кинопарк и кинозавод в том числе, как это войдет в историю? Мы же стремимся войти в историю, в конце концов.
1: Мы очень стремимся войти в историю. Я думаю, что в ближайшие 5 лет произойдет практически полная трансформация киноиндустрии, а в ближайшие 10 лет произойдет полная трансформация киноиндустрии. Это повлияет, в первую очередь, конечно, технологии искусственного интеллекта повлияют, очень сильно повлияют. Но при этом, опять же, это то, ну, чего не нужно бояться. То есть нужно уметь работать с этим, потому что так или иначе это все равно инструмент, очень эффективный инструмент, который очень ускоряет процессы сильно, то есть в десятки, в сотни раз. Конечно, он приведет, наверное, к исчезновению каких-то отдельных профессий или к их трансформации. То есть сейчас мы уже понимаем, что все равно там, условно, продюсер, сценарист и оператор, они в ближайшие там 5 лет точно не исчезнут. К ним, возможно, добавится приставка AI, да, то есть тот, кто работает с искусственным интеллектом, будет просто продюсер.
0: Через искусственный интеллект оценивать потенциал проекта?
1: В том числе. Никуда не исчезнут артисты, актеры, они, наоборот, мне кажется, будут даже играть более такую значимую роль. То есть без актеров это, ну, будет просто рассыпаться и не будет работать. Поэтому точно это останется. Но невозможно не учитывать все эти технологии при проектировании будущего кино. То есть и все равно сейчас в это идут, в это пойдут. Это будет очень сильно менять. Это будет сильно влиять на цены, стоимости проектов, менять как-то инфраструктуру. То есть понятно, что, может быть, то, что сейчас требует каких-то площадей, объемов, наверное, будет требовать меньше площадей, объемов. Но при этом понимаем, что искусственный интеллект подразумевает генерацию и использование дата-центров. Наверное, будет больше спрос на дата-центры. То есть понятно, что и эти все факторы, они как бы учитываются, они рассматриваются. Все это происходит, в том числе, в рамках формирование общей городской политики по развитию, потому что мы все равно развиваемся в контуре правительства Москвы и того, как город видит вообще будущее города, и в том числе будущее кино внутри этого города, с экономикой, с техническими процессами, с экономическими процессами, с энергопотреблением. То есть много есть разных вещей, которые хочется учитывать и работать с ними. Даже сейчас, когда мы обсуждаем, мы понимаем, что те специалисты, которые будут работать в кино и в виртуальном производстве, и для чего требуются дата-центры, ЦОДы, явно нужно будет больше специалистов по обслуживанию холодильных установок, больше электриков. Может быть, это в том числе как бы будущее киноиндустрии. На самом деле, это правда так. Нужно больше людей, которые будут обслуживать инфраструктуру, которые будут работать на кино, которые будут сниматься как-то с искусственным интеллектом.
2: До встречи на радио РБК.
3: Кто? Lincoln Code 10 – это седан, который решил, что роль обычного семейного автомобиля ему слишком скучна. Он вроде бы должен спокойно возить людей на работу, встречать детей из школы и терпеливо стоять в пробках. Но при этом смотрит на все происходящее с таким выражением лица, будто у него на вечер совсем другие планы. Его вообще очень сложно воспринимать как очередной большой седан из Китая. Он длинный, низкий, широкий и довольно наглый. Причем наглый не в смысле «посмотрите, какой я спортивный», скорее как коллега, который пришел на деловую встречу последним, сел во главе стола и даже не извинился. Дизайн у него как раз из этой категории. Низкий капот, стремительный профиль, тонкая оптика, широкая корма. У дизайнеров не было необходимости украшать кузов хромом размером с водосточную трубу. Там его вообще нет. А вот под капотом китайская классика. Полуторалитровый бензиновый мотор и 2 электродвигателя. В общем, это очередной последовательный гибрид. Суммарная мощность 530 лошадей. Казалось бы, у полноприводной машины с такими характеристиками динамика должна быть на уровне спорткара. Но нет. Lincoln Code 10 весит под 2,5 тонны, поэтому разгон стремительный и не более того. Есть и хорошая новость. На дороге седан не превращается в нервного хулигана. Руль достаточно тяжелый, кузов собранный, в поворотах автомобиль не пытается лечь на бок и драматично сообщить пассажирам о перегрузках. Он держится уверенно. Похоже, инженеры действительно думали о водителе, а не только о том, сколько пикселей можно разместить перед его глазами. Салон продолжает ту же линию. Здесь нет ощущения дешевого аттракциона. Качественный материал.

0: залы, большие дисплеи, удобные кресла. Панель выглядит современно, но не пытается превратить салон в кабину космического корабля. Хотя электроники, конечно, хватает. Здесь, кстати, не все так гладко. Дело в том, что часть функций слишком глубоко спрятана в интерфейсе. Иногда хочется просто нажать на кнопку, а автомобиль предлагает сначала открыть меню, потом подменю, потом еще немного подумать о смысле жизни.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? Lincoln Co-10 — это большой технологичный седан с характером, который пытается усидеть сразу на двух стульях. В общем, смесь пятерки BMW и Mercedes E-класса. Одной ногой он стоит в мире комфортных семейных автомобилей, другой в мире машин, которые способны порадовать водителя. И самое интересное, что у него это почти получается. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Успех в крипте требует тишины.
3: По крайней мере, не так активно нужно говорить о том, сколько у тебя денег. Вы где-то видели миллиардеров, которые выходят на улицу, кидаются деньгами?
4: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий трейдер? Каждый четверг в 16:10.
5: Как-то с ног на голову все перевернул. Раньше, оказывается, дизайн был алгоритмическим.
6: Да.
5: А сейчас появились нейросети. Это такая как бы черная коробочка, которая генерирует непредсказуемый результат. И таким образом она открывает ногой дверь в прекрасный мир творчества.
7: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
8: Сжигание токенов. Сжечь токены значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует рост цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
7: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 4 часа дня с новостями. Ася Касьянова. Обмен граждан России и Украины по формуле 10 на 10 состоялся в Гомельской области Белоруссии. Об этом сообщил белорусский телеканал «Первый информационный». По его данным, по поручению президента Александра Лукашенко был задействован механизм возвращения на родину 10 граждан Украины и 10 военнослужащих Российской Федерации, ранее находившихся в плену. Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры России. Власти смогут вводить временное управление на объектах, владельцы которых не будут принимать необходимых мер, в том числе топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи, логистики и других объектах. Минэкономразвитие рассмотрит и проработает вопрос о мерах поддержки компании «Озон» при поступлении такого обращения, сообщила пресс-служба ведомства. На складах маркетплейса в Самарской, Оренбургской областях, а также в Дагестане, Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях произошли пожары после попадания дронов. Минфин ранее сообщил, что подготовил и внес в правительство постановление, предусматривающее отсрочку по уплате ряда налогов для Wildberries and Rus, логистические комплексы, которые уже больше месяца атакуют беспилотники. На Сахалине 2 человека пропали без вести из-за обильных ливней. Вышедшая из берегов река смыла туристические домики, пишут СМИ, ссылаясь на данные МЧС. Сильные дожди обрушились на 13 районов области.

0: В Тамаринском районе потоплено 17 домов. Спасатели призывают людей не покидать пределы населенных пунктов. 90% потребителей Калининградской области, которые остались без света после штормового ветра, восстановили подачу электроэнергии, сообщили в компании Россети Северо-Запад. По данным прокуратуры региона, в воскресенье без электроснабжения оказались 35 населенных пунктов. Больше новостей на сайте РБК.
1: Часов 2 минуты в столице. Мы продолжаем прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. В начале часа коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи по-прежнему в красной зоне. Теряет уже почти 3%, 2,95 в минусе, 2071 пункт. Нефть марки Brent также в красной зоне, $93.09 за бочку. Валюту на межбанке: $83.39, €97.34, юань к этой минуте $12.39. Совет директоров Черкизова рекомендовал дивиденды по итогам полугодия в размере $120.19 на акцию. Доходность составляет 3,77%. Буквально через 7 минут в нашем эфире слушайте программу «ИИ в деле». Достаточно ли малому бизнесу доступа к искусственному интеллекту, чтобы соперничать с крупными игроками? Ну, а прямо сейчас подробнее к последнему указу Владимира Путина. Он разрешил передавать во временную управление государству объекты, владельцы которых не обеспечили их безопасность, в том числе защиту от атак беспилотников. Он выпустил соответствующий указ. Документ размещен на портале официальных нормативных актов. В тексте указа отмечается, что под такими объектами подразумеваются в том числе топливно-энергетические комплексы, промышленная, коммунальная, транспортная и логистическая инфраструктура, а также объекты связи, энергетики и жизнеобеспечения. Какие риски новый указ несет для бизнеса, на что прямо сейчас стоит обратить внимание, какие объекты на практике могут попасть под передачу во временное управление. Разберемся в этом вопросе вместе с партнером юридической фирмы Орлова-Ермоленко Александром Ермоленко. Александр, приветствую. Мы правильно понимаем, что вот такие объекты могут попасть условно в зерновые хранилища, нефтеперерабатывающие заводы, вот, а склады маркетплейсов, которые в последний месяц под таким пристальным вниманием атак со стороны украинских беспилотников, тоже в этом числе?
2: Да, добрый день. Вы знаете, там же в этом указе достаточно открытый перечень. То есть все, что вы перечислили, и плюс еще иные объекты, которые могут иметь существенное значение для экономики. Поэтому этот перечень, его никак нельзя считать закрытым. То есть это, в принципе, могут быть любые объекты, которые государство сочтет подпадающими под вот эти вот критерии.
1: А какие последствия тогда для бизнеса, Александр, именно для бизнеса, что это значит? У кого могут забрать вот эти активы? Смогут ли они как-то впоследствии их выкупить, например?
2: Ну, для бизнеса это, конечно, очень нехороший сигнал. Понятно, да, что этот указ, он означает, во-первых, что теперь это не президент будет делать в отношении редких иностранных компаний, а теперь это будет делать правительство по поручению президента, и перечень максимально широкий. Поэтому для бизнеса это, по сути, означает, что любой крупный бизнес в этих сферах, которые мы перечислили, или другой крупный бизнес может быть изъят государством, полномочия собственников могут быть ограничены.
1: А какие права появляются у временного управляющего в этом случае? Означает ли это, что таким образом государство само будет обеспечивать защиту критических объектов?
2: Ну, вообще государство и должно обеспечивать защиту критических объектов. Мы как-то об этом забыли. Вообще бизнес занимается своим делом, а государство занимается безопасностью. Поэтому, в принципе, это и так дело государства. Но если к вашему вопросу непосредственно, то, конечно, как следует указу, кроме распоряжения имуществом, все остальные полномочия собственника, то есть любое управление в самых широких формах, видимо, должно будет осуществляться вот этим внешним управляющим, а им по указу может быть Федеральное агентство по управлению госимуществом или иное назначенное лицо. То есть это тоже не обязательно государство.
1: А вот с точки зрения финансового вопроса, насколько это может быть затратно для самого государства? Может ли стоять цель, скажем так, скорее реализовать такой актив?
2: Знаете, реализовать, вот по указу вроде бы реализовать его нельзя, но, во всяком

0: пока так написано, что реализовать нельзя. То есть это будут приходить, скорее всего, какие-то люди, другие, не те, кто сейчас, и управлять, ну, так, как считают нужным. Соответственно, с точки зрения финансовой, государство, конечно, не может взять под управление большой бизнес или много большого бизнеса. То есть непосредственно агентство по управлению имуществом, оно просто не может эту функцию выполнять. Сейчас, пока вот то, как это делалось последние несколько лет, это приходят какие-то команды менеджеров, то есть это не государственные команды, они приходят и управляют активами. Ну, в основном это касалось иностранных компаний каких-то редких, которые не ушли из России, и вот они попадали под это внешнее управление. Сейчас этот перечень максимально расширяется и уже касается, получается, российских компаний тоже.
1: Ну вот речь идет прежде всего о безопасности самих компаний, да, то есть в частности от вот участившихся прилетов беспилотников, мы это наблюдаем и по НПЗ, и по складам маркетплейсов. А вот эти управляющие, они будут вмешиваться и в бизнес-процессы компаний в том числе, или заниматься исключительно обеспечением той самой безопасности, о которой мы говорим?
0: Ну, по указу речь идет только о бизнес-составляющей. То есть, на самом деле, в этом указе не полностью соблюдена логика. Еще раз скажу, что обеспечение безопасности – это забота государства. Дальше мы говорим, что тот, кто не обеспечил сам свою безопасность, к нему придет государство и заберет бизнес под управление, но про безопасность дальше уже ничего не говорится. То есть, нет логики той, о которой вы говорите, что мы заберем под управление и обеспечим безопасность. Мы говорим, что если ты не обеспечил свою безопасность, мы у тебя заберем. А что будет с безопасностью, ну, на самом деле из указа не следует. То есть, видимо, примерно то же, что и сейчас.
1: Как вы думаете, какой реакции бизнеса ожидать вот на этот указ? То есть будет ли какая-то реакция вообще? Услышим ли мы ее?
0: Я думаю, что мы, конечно, услышим и комментарии. Я думаю, что там Союз промышленников-предпринимателей что-то выскажет. Там, не знаю, партия новых людей может что-то скажет. То есть, в принципе, я думаю, что такое не может понравиться бизнесу, потому что, еще раз, здесь нет бизнес-логики. И, конечно, это никому не понравится. Но тут, видите, как указ президента есть указ президента, поэтому не все бывает, как нам нравится.
1: Благодарю. На связи со студией был партнер юридической фирмы Орлова и Ермоленко Александр Ермоленко. Добавлю, в указе отмечается, что под объектами критической инфраструктуры понимаются объекты топливно-энергетического комплекса, промышленные объекты, объекты связи, объекты коммунальной, транспортной и логической инфраструктуры, также объекты энергетики, жизнеобеспечения и иные объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности, экономической стабильности и жизнедеятельности населения. Финансирование расходов, связанные с временным управлением, осуществляется за счет доходов самого имущества. Временное управление прекращается по решению правительства, принятому на основании поручений президента. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. Буквально через полминуты в нашем эфире слушайте программу ИИ в деле. Хватит ли малому бизнесу только лишь доступа к нейросетям, чтобы конкурировать с гигантами на равных? Оставайтесь на частоте РБК.
2: Реклама. Информационные технологии, финансы, промышленность. Сложные продукты требуют понятного объяснения. Публикуйте экспертные материалы на РБК-компании и помогайте клиентам лучше понимать ваш бизнес. РБК-компании. Все здесь, все здесь. 18+.
3: Анекдот. Встречаются руководители большой и маленькой компании. Первый говорит: мы год готовили внедрение искусственного интеллекта, рабочую группу сделали, подрядчика выбрали, бюджет наконец согласовали. Глядишь, через год попробуем. Второй отвечает: а мы уже год назад попробовали, с тех пор все 3 раза переделали, но наконец-то работает.
4: Как-то не очень смешно.
3: Зато похоже на правду. В чем смысл-то? Раньше большие технологии были преимуществом больших компаний, деньги, разработчики, собственные IT-системы, а теперь доступ к одним и тем же нейросетям есть и у огромной корпорации, и у компании, коллектив которой помещается за одним столом.
4: Слушай, правда, в мае журнал Time писал про компанию Hospitable. У них 140 человек в штате, а ИИ уже пишет 90% кода и закрывает 70% обращений клиентов. И они никого не уволили, просто без ИИ пришлось бы утроить поддержку.
3: Да, это подчеркивает, что меняется не количество рабочих мест, а скорее само представление о том, какого размера должна быть компания, чтобы решать большие задачи, которые раньше ей были не под силу. Но вопрос в том, хватит ли малому бизнесу только лишь доступа к нейросетям, чтобы конкурировать с гигантами на равных.

0: Предлагаю в этом сейчас и разобраться. Меня зовут Эльвира Муравицкая, со мной мой соведущий Аркадий Глушенков. И это программа о том, как не дать искусственному интеллекту заменить тебя.
1: ИИ в деле.
2: Да, я в деле.
0: И у нас в студии Артем Воловиков, основатель и гендиректор инжиниринговой компании «Арскотех». Артем, привет.
3: Добрый день, ребят, друзья, привет.
4: Ну что, если бы тебе 3 года назад кто-то сказал, что небольшая инжиниринговая компания сможет выполнить работу в несколько раз быстрее без расширения штата, то есть не нанимая ни одного человека, ты бы поверил? И что вообще у вас случилось за последний год в плане ИИ-трансформации?
3: Я бы на некоторое время ушел в мечтание.
4: Сказал бы, о, да, супер.
3: Знаете, давайте об этом помечтаем, и, конечно же, я бы в это не поверил.
4: Что, собственно, изменилось, если раскладывать на раз, два, три?
3: У людей, которые пользуются искусственным интеллектом, есть такой аха-момент.
4: Да.
3: И вот этот аха-момент произошел со мной в апреле этого года, когда мир разделился до и после.
4: Так.
3: Естественно, искусственным интеллектом, нейросетями, в таком привычном для большего количества людей я пользовался и раньше, то есть заходил в какую-то сессию, задавал какой-то вопрос, получал какой-то ответ, потом плевался о том, как он галлюцинирует, уходил весь расстроенный и думал, а, ваш искусственный интеллект все не то.
4: Так.
3: И это было год назад, но уже тогда у меня было такое первое прозрение, когда одну из работ, которую мои инженеры в рамках предпроектной проработки делали неделю, то есть необходимо было рассчитать там стоимость определенного оборудования. А я, сидя за полчаса, буквально получил ту же самую стоимость, но с разницей в 5%. И такое я думаю, ага. Вот оно как. И это тогда было мое первое приближение и первое использование искусственного интеллекта.
4: Давай перемотаем на современный момент. Вот конец лета. Что ты из такого крутого сделал с тех пор?
3: С тех пор, прежде всего, я начал использовать ИИшку по-другому. Я начал его использовать с так называемым Vault-хранилищем. То
4: да.
3: есть буквально те файлы, которые называются MD-файлы, это Markdown-файлы, которые содержат в себе текст, и являются ничем иным, как памятью, описанной в тексте.
4: Давай поясним для тех, кто не знает, что Markdown-файлы — это, собственно, язык разметки, который быстрее всего пережевывает ИИ.
3: Да, и это просто текст.
4: Да.
3: Это просто текст. И я начал такие Markdown-файлы хранить у себя на компьютере. То есть с этого момента ИИшка стала не ходить куда-то в свое облако, а сначала обращаться вот к этому тогда еще небольшому массиву данных у меня на компьютере, а теперь уже огромному, и буквально из этого массива данных начал создавать контекст, базу данных, базу памяти для искусственного интеллекта, к которой он каждый раз обращается. И это стало для меня уже не аха-моментом, а вау-эффектом, когда я понял, что буквально таким образом можно выложить все знания постепенно из своей головы, ну, куда-то в понятное место. Это не какое-то облако, а я точно знаю, из чего состоят мои файлы, как они связаны между собой, как знание о мне как о личности коррелирует с знанием о том, как эта личность ведет бизнес. И это все прописано текстом. Артем склонен полагаться на чужие идеи, потому что он хороший исполнитель. При этом ему помогает верить в свои идеи то-то, то-то, то-то. ИИшка каждый раз туда ныряет, и она понимает, какие файлы читать ей. И вот это для меня стало вторым открытием, после которого мир перевернулся окончательно.
4: Да, мне очень нравится, что у нас, по сути, от аха-момента к вау-моменту. Расскажи, пожалуйста, конкретно в приложении к рабочим задачам, что изменилось. Ну, какие-то вот несколько классных штук, которые ты уже полностью отдал ИИшке.
3: Чтобы полностью, опять же, а что такое полностью? Вот если бот вылавливает клиентское письмо и пишет ответ, используя нейросеть, и я нажимаю «отправить», кнопочку, предварительно просто его прочитав и удовлетворившись этим. Это я полностью
0: да,
3: отдал или еще нет?
0: Это полностью.
4: Ну, не совсем.
3: А я думаю, что еще не полностью,
4: да.
3: Да. Потому что вот я считаю, что это еще не полностью, потому что я все-таки прочитал, и у меня может, ну, какая-то...
4: Закрасться мысль, что здесь он что-то не учел.
3: Да,
4: или, например, ты знаешь, что этот клиент вообще-то очень любит, например, более короткие ответы, сжатые, супер по делу.
3: И это отличная идея, это повод создать новый раздел в этой CRM-ке с характеризацией каждого клиента.
4: Угу.
3: Потому что еще этого не было, потому что, ну, логично в CRM-ке это прописывать. И потом еще для каждого клиента точно так же, как, допустим, для... Вот в компании у меня уже есть база данных, психологический портрет каждого сотрудника, а клиентов еще нет.
4: Вау, слушай, про психологический портрет очень хочется спросить. Ты сам создавал таким обратным инжинирингом из того, что ты знаешь, наговаривал как-то в ИИшку
0: или
4: портрет
0: переписку
4: каждого?
0: Анализировал.
4: Или, может быть, вообще заставлял людей тесты проходить?
3: Во-первых, мы уже на протяжении 3 лет, ну, даже больше, ведем one-to-one. Встреча один на один, на котором HR-специалист задает вопросы сотруднику, сотрудник говорит, а что ему нравится, что ему не нравится, в чем он хотел бы развиваться, что он думает про компанию, как у него настроение вообще, как у него дела. И это все фиксировалось. Дальше на базе этих заметок

0: эмоциональный портрет человека, общий его трек в компании, какие-то эмоциональные особенности, и показывает, что, слушай, на самом деле здесь он или она права.
1: Угу.
0: То есть у меня была ситуация...
1: Там, может быть, ты чего-то не видишь, да?
0: Была, да, ситуация конкретно, когда я, ну, очень сильно рефлексировал и эмоционировал там в одной ситуации с сотрудником, а потом залез в вышку, и мне так, так, спокойно. Так, хорошо, я пойду...
2: Класс.
0: Выдохну. И завтра, ну, мы просто проведем этот разговор.
2: Давайте про деньги поговорим, пожалуйста. Есть вообще миф, что и искусственный интеллект – это штука для огромных корпораций с огромными деньгами. И скажи, пожалуйста, в какой момент ты понял, что вот даже твоя небольшая инженерная компания или вообще другая небольшая компания тоже может для себя это использовать? Это не слишком дорого, ты не разоришься, а только
1: заработаешь. Давай скажем, сколько ты сжег на токенах, да?
0: Да, я могу сказать, то есть сначала я считал, когда я пользовался кучей разных там всеми нейросетями, пробовал первый, второй, третий, то есть первый, второй месяц, я в первый месяц, наверное, сжег 1060-70 рублей. Сейчас у нас, ну, так, burn rate, ну, то есть потребление там порядка 50 тысяч рублей в месяц, и я мечтаю его наращивать.
1: Ага.
2: До скольки?
0: До бесконечности.
2: А люди с людьми ты что будешь делать? Ты будешь их освобождать или сокращать?
0: Да нет, с людьми все нормально. Я считаю, что в будущем мы должны прийти к такой архитектуре компании, когда во главе каждого направления стоит суперграмотный эксперт, и он работает с искусственным интеллектом, и искусственный интеллект является его основным инструментом, через который он транслирует все свои знания, навыки, профессиональную интуицию и все то, без чего не может, ну, не может работать человек, ни один бизнес.
2: У меня такой единственный, знаете, что вопрос. А ты собираешься его задваивать? Вот если он тебя уволится, что ты будешь делать?
0: Искусственный интеллект уволится?
2: Не-не-не, это человек, лидер проекта.
0: Это хороший вопрос. От чего мы страдаем, когда люди уходят? Да? Мы страдаем, когда его база данных, да, какая-то, те навыки, тот опыт, который он накопил в компании, тоже ушли и никак не зафиксированы. А если человек все это время работал с каким-то набором агентов, то значит, все автоматически фиксируется, и этот контекст остается в компании. И человек, да, он придет с другой какой-то экспертизой, с другим взглядом, с другим ощущением, но базово в бизнес-процессах компании не так много что нарушится.
2: Мне просто правда интересно. Вот ты кучу всего отдал ИИшке и сотрудникам отдал, но при этом ты рассказываешь, ты супер погружен в операционку. У тебя, может быть, лишний выходной появился? Просто во времени ты прям как-то сэкономил себе круто.
0: Времени у меня не появилось, но то количество задач, которые я могу сделать в отведенное мне время, оно увеличилось кратно.
2: То есть ты стал работать больше?
0: И то количество кайфа, которое это мне приносит, оно тоже увеличилось, потому что я очень сильно люблю свою работу, и я очень сильно страдал, когда я эту работу понимаю так, что это операционка, ее надо передать, и бил себя по рукам. А теперь я делаю это сам. Может быть, это, ну, такой предпринимательский грешок, конечно, но я с удовольствием это делаю. И то количество задач, которые я могу делать сам, в том виде, как я считаю нужным сейчас, ну, я это делаю, и это мне, с точки зрения удовольствия, оно мне приносит огромное.
1: Давай про экзомозг поговорим. Да. Вообще, насколько для тебя кажется важной эта концепция, что ты считаешь важным сгружать в этот экзомозг, и что ненужным?
0: Я пару лет назад услышал на обучении для предпринимателей очень классную идею о том, что предприниматели – это люди, которые постоянно находятся в моменте принятия огромного количества очень важных решений. Да, это, наверное, предприниматели, которые все еще тащат на себе, у которых там совет директоров не сильно развит, но это про малый бизнес в России так-то. И я чувствовал себя именно вот в такой ситуации, и в этом всем мне поставили психиатры ГТР, тревожное расстройство, прописали мне таблетки, я которые очень сильно не хотел пить на самом деле, потому что как-то до меня долетала информация о том, что начинаешь вот антидепрессанты пить, становишься каким-то очень пассивным, и вот эта пассивность, она мне как-то не свойственна, в общем-то. И вот в этот момент как-то наложилась, значит, история о том, что я понимаю причинно-следственную связь, да, действительно, я постоянно тревожусь, потому что голова как дом советов, надо принимать огромное количество решений. Я понимаю, почему я тревожусь. Я понимаю, что это приводит меня туда, где мне уже диагноз выписали. И вот этот момент как раз совпал с тем, как я начал ИИшку активно использовать вот в апреле-мае этого года. И я начал в ИИшку выгружать, ну, буквально все вот эти мыслительные процессы и опираться на нее как на что-то, что, с одной стороны, содержит, ну, тот контекст, массив информации, которым обладаю и я, которая при этом может его каким-то образом обрабатывать, и в котором я, получается, могу, ну, находить вот какую-то опору. И это мне очень сильно помогло, и вот это нежелание еще и пить таблетки, у меня жена начала замечать, она говорит, слушай, а ты что-то как-то сильно менее тревожным стал. И я абсолютно четко сделал вывод о том, что действительно я начал очень значительно меньшее время

0: хранить и вмусолить в голове какие-то мысли, потому что я их подгружаю и в себе, и в сессию в момент, когда я сажусь над ними работать.
1: Но мы сейчас говорим не просто какую-то там рефлексию по поводу там переживаний там из каких-то сотрудников, а вообще именно рабочий процесс.
0: Рабочий процесс, да. Угу. То есть мне нужно сделать там какой-то оффер о работе, да, допустим, либо технико коммерческое предложение. Мне нужно что-то еще, да, какое-то стратегически важное решение принять. Я сажусь и подгружаю тот контекст, который уже есть у меня в моей постоянной памяти в хранилище. И я понимаю, что так, я здесь отработал, я дошел до какого-то решения, и я в этот момент его выгрузил. То есть, возможно, психологически прокачанные люди могли так делать и без искусственного интеллекта. Я нет, и мне это очень сильно помогло. И таким образом вот этот экзомозг, напротив которого я сажусь в виде искусственного интеллекта и в него переношу все вот умственные процессы и процессы хранения в памяти, из памяти человеческой в него, очень сильно помогло просто психологически разгрузиться. Я не знаю, куда это все меня ведет сейчас, да, но в моменте я стал сильно более счастливым.
2: Класс. Слушай, неожиданно. Я думал, ты будешь рассказывать про эффективность, про, там, не знаю, бизнес-показатели, про то, что невозможно столько держать в голове. Вот какие-то такие прикольные вещи. Очень неожиданный тейк. Спасибо, во-первых, что поделился. Знаешь, что я еще хотел у тебя поподробнее проспрашивать? Если говорить про какие-то ошибки, которые допускала Ишка, которые ты пропускал, вот с момента твоего активного внедрения было ли что-то такое, что ты такой, а вот здесь, конечно, не досмотрел?
0: У меня есть очень суровый внутренний фильтр, и перед тем, как отдавать какую-то информацию в работу, я всегда проверяю и даю сотрудникам на проверку. Поэтому вот такого, чтобы мне было за что-то прям стыдно, наверное, еще не было, я не припомню. Просто, ну, надо правильно использовать инструмент.
2: Да.
0: Бейте вот плоской стороной молотка, а не зауженной по гвоздю, друзья.
2: Все так. Это, мне кажется, прекрасный вывод для нашего эфира. Это был Артем Воловиков, генеральный директор инжиниринговой компании «Арскотех» и программа «ИИ в деле» о том, как не дать искусственному интеллекту заменить тебя.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы проговорим про адаптацию к саду и школе. Слезы по утрам, не хочу, цепляние за руку, боли в животе перед выходом. Родительское сердце, конечно, разрывается. С точки зрения нейробиологии, страх нового места – это норма. Амигдала ребенка воспринимает незнакомую обстановку чужих взрослых и детей как потенциальную угрозу. Его мозгу нужно время и правильные условия, чтобы переписать эту реакцию с «опасно» на «безопасно». Что нам может помочь? Первое – это ритуал прощания. Долгие прощания с рыданиями – это пытка. Краткий, теплый, предсказуемый ритуал работает лучше. Обнял, поцеловал, помахал в окошко, передал воспитателю. И ушел. Не возвращайтесь. Каждый раз, когда вы возвращаетесь, вы закрепляете его крик работы. Мама вернется. Второе. Предмет-переходник. Игрушка из дома. Камушек в кармане. Браслет мамин поцелуй. Это якорь безопасности. Ребенок держится за него, и его нервная система успокаивается. Третье. Не надо транслировать тревогу. Дети читают ваше состояние по лицу и интонации лучше любых слов. Если вы внутри сжимаетесь у ворот сада, его амигдала получает сигнал «Опасно! Мама боится!» Ваше спокойное, уверенное «Увидимся вечером» – лучшее лекарство. Четвертое. Предсказуемость. Рассказывайте вечером, что будет завтра. Рисуйте расписание картинками. Когда мозг знает последовательность событий, уровень тревоги падает. После завтрака игры, потом прогулка, потом мама придет. И помните, адаптация длится от 2 недель до 2-3 месяцев. Слезы по утрам не означают, что в саду плохо. Они означают, что мозг перестраивается. Ваша стабильность и терпение – главные инструменты. Не сбегайте, не вините себя, не сравнивайте с детьми, которые заходят без проблем. Каждый мозг идет своим темпом. Ваша задача – быть тылом, а не полицейским у входа. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
3: Резать лося.
5: Лося.
3: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Резать лося. В инвесторских чатах, блогах и форумах часто встречается выражение «резать лося». Оно происходит от английского слова «loss», то есть «убыток». Зарезать лося означает

0: означает зафиксировать убыточную позицию, продать ее, когда актив упал в цене. Несмотря на негативный смысл, выражение не имеет драматической окраски и применяется скорее иронично. «Я зарезал лося. Иду резать лося». И да, для всех блюстителей русского языка, я знаю, что правильное ударение лося, но на бирже так не говорят. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
1: Прочтите уже другую книгу. Не хочется предрекать новой Поттериане провал. HBO – это все-таки знак качества. История о мальчике, который выжил, снова попала в хорошие руки. Экспекто Патронум.
2: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
3: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
2: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает тренер-мотиватор и психолог Ирина Ковалева.
5: Обожаю Пушкина. Вот эта вот ритмика стиха, как мои внуки слушают, как они повторяют за это. Я восхищаюсь знанием языка этого человека и как он рифмует, как он строит. И поэтому вот это лукоморье, дуб зеленый. А потом мы читаем с точки зрения кота, а потом с точки зрения дуба, а потом просто читаем как рэп. Это такое времяпровождение с детьми, и я понимаю, что это вот какой-то, эти, какие-то наши скрепы русские. Поэтому я обожаю Пушкина.
4: Александр Пушкин, Руслан и Людмила. У моря видел дуб зеленый, под ним сидел, и кот ученый свои мне сказки говорил. Одно я помню, сказку эту поведаю теперь я свету. Дела давно минувших дней, предание старины глубокой. В толпе могучих сыновей с друзьями в гриднице высокой Владимир солнце пировал. Меньшую дочь он выдавал за князя храброго Руслана и мед из тяжкого стакана за их здоровье выпивал.
2: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

столице 16.30 с новостями Ася Касьянова. Склады и логистические объекты вошли в перечень критической инфраструктуры, над которой правительство сможет вводить временное управление. Об этом говорится в указе Владимира Путина. Документ устанавливает в случае непринятия или несвоевременного принятия мер по обеспечению безопасности этих объектов может быть введено временное управление со стороны властей. Это касается всего или части находящегося на территории России движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг и имущественных прав. 10 граждан Украины и 10 военнослужащих России, ранее находившихся в плену, вернулись домой. Обмен по формуле 10 на 10 произошел на территории Белоруссии, сообщил белорусский телеканал «Первый информационный». В России было сорвано несколько попыток диверсий против уполномоченной при президенте по правам ребенка Марии Львовой Беловой. Они были связаны с ордером на арест, выданным Международным уголовным судом. Об этом омбудсмен рассказала в интервью «Ведомостям». ЦБ ввел переходный период до 1 марта 2027 года, в течение которого не будет наказывать банки за отсутствие технической возможности проводить платежи по единому QR-коду. При этом сам закон об обязательном внедрении кода в сервисы онлайн-оплаты вступает в силу 1 сентября 2026. После окончания отсрочки нарушителям будут грозить штрафы и ограничения регулятора. Свыше 1200 новых электромобилей было ввезено в Россию в июле. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Более половины июльских поставок пришлось на китайский бренд «Аватор». Как отметил Целиков, из-за высокой цены, свыше 6 миллионов рублей, такие машины доступны далеко не всем россиянам. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.

0: Продолжаем прямой эфир радио РБК, 16:32 в столице. И далее к одной из главных тем сегодняшнего дня. Акции «Озон» обвалились почти на 30% после серии атак беспилотников на склады маркетплейса. На минимуме стоимость бумаг опускалась примерно до отметки в 2110 рублей. На 16:05 по Москве произошла коррекция в течение дня. 2327,5 рублей за акцию. Подробности далее. Мосбиржа даже переводила торги в режим дискретного аукциона. Собственно, после этого акции отыграли часть потерь и слегка стабилизировались. Рынок реагирует уже не столько на нанесенный ущерб, сколько закладывает риск новых атак, считает руководитель управления аналитических исследований Ави Capital Дмитрий Александров.
1: Относительно текущего ущерба, естественно, это сильно избыточная реакция, но относительно проекции того, что происходило и происходит с Wildberries, что может дальше происходить, да, ну, люди экстраполируются, так что цена на IPO покупается в будущее, да, также и здесь тоже в шорте учитываются потенциальные будущие риски, поэтому снижение было адекватно очень глубоко закладываемым будущим риском дальнейшего продолжения таких атак, ну, грубо говоря, каждую ночь. Именно поэтому после дискретного аукциона произошел отскок довольно хороший, там было 230 даже где-то тогда, и сейчас вот выше 2-300 бумага уходила. Ну, во-первых, и внутри дня может быть новое снижение, и в течение этой недели просто по мере того, как будут или не будут атаковываться новые объекты.
0: Падение акций «Озон» ударило и по связанным с ним компаниям. В частности, резко подешевели акции «ФК-система», которой принадлежит почти треть маркетплейса. При этом непосредственной угрозы для устойчивости самого бизнеса «Озон» пока нет. Однако новые риски могут повлиять на дивиденды и инвестиционные планы компании, отмечает автор проекта «Long Term Investments» Илья Воробьев.
2: В текущих реалиях докупать акции, наверное, крайне рискованно. Опять, с точки зрения устойчивости бизнеса, я думаю, что у «Озона» рисков нету. Во многом компании помогает то, что у нее на 30 июня был отрицательный чистый долг на маркетплейсе. В случае системы «Озон» буквально недавно начал платить дивиденды и мог стать такой уверенной второй ногой с точки зрения и денежного потока бизнеса. То, что и стоимость самого пакета падает, и, скорее всего, вряд ли стоит ожидать от «Озона» дивидендов или байбеков с учетом текущих вводных. Для системы это очевидно негатив. Для Сиде же это негатив по цепочке, потому что там достаточно посмотреть на финансовые показатели компании. Она в значительной степени зависит от внешнего финансирования. Сейчас, вероятно, стоит ожидать, что часть спроса перетечет в офлайн-ретейл. Одни из преимуществ маркетплейсов было в том, что там было дешевле, и там можно было получить условия на следующий день доставку почти чего угодно. С учетом ударов по логистике, и то, и другое может быть под вопросом в ближайшее время. Поэтому часть уйдет в офлайн или, например, на Авито, который, наверное, в текущей ситуации является главным бенефициаром, потому что у компании нет никакой своей логистики, и при этом есть очень большая аудитория клиентов, которые что-то покупают. Я не думаю, что «Озон» и «Wildberries» радикально потеряют долю рынка, и там их бизнес кратно схлопнется, но, наверное, там в плохом сценарии падение на десятки процентов относительно пиковых уровней – возможный сценарий.
0: Индекс Мосбиржи сегодня также опускался ниже отметки 2070 пунктов. В моменте терял более 3%. И дело не только в атаках на логистическую инфраструктуру. У российского рынка сейчас в целом мало поводов для роста и для позитива, полагает директор по инвестициям управляющей компании «Ренкап» Илья Голубов.
3: Я думаю, что инвесторы не видят какого-то позитива. Да, у нас «Озон» такой прокси на геополитику. Да, сначала, напомню, да, когда там атаковали склады Wildberries, все побежали покупать акции «Озона», вроде как их не трогают, значит, надо покупать акции «Озона». Теперь вот с акции «Озона» переключились на акции NVIDIA, но какой-то вот идеи именно, почему фондовый рынок, именно рынок акций должен расти, на рынке, тем не менее, нет. Нет притока новых средств. Ничего нового не пришло, есть плохая геополитика, высокая ставки, соответственно, все это давит на российский фондовый рынок. Абстрагируясь от экономики, общий пессимизм инвесторов российских, он является давлеющим фактором для рынка. Несмотря на высокие цены на нефть, несмотря на все остальное.
0: В минувшие выходные беспилотники атаковали логистические объекты «Озон» в нескольких регионах страны. Повреждены склады в Самарской и Оренбургской областях, а сегодня пострадали объекты и на юге России. Некоторые склады приостановили работу, компания перестраивает логистические маршруты. Буквально через пару минут в нашем эфире в программе «Рынки» с Даниилом Бабичем обсудим последствия этих атак и то, как именно рынок реагировал и чего следует ждать далее. Также Сбер завершил выплату дивидендов за 2025 год. Куда пошли эти деньги, выясним. Оставайтесь на частоте РБК.
4: Спонсор программы АО «АвтоВАЗ».

0: Вас. Владельцу бизнеса, например, сети кофеен, нужен современный транспорт. Холодильный фургон, чтобы развозить десерты и прохладительные напитки. Грузовой, для перевозки зерна, оборудования или мебели. И, конечно, хочется решить все задачи в одном месте, у одного производителя. Такое решение предлагает Лада Бизнес. Это лизинг, гарантия, обслуживание и подключение к телематическим сервисам. В линейке есть проверенные временем модели на базе автомобилей Лада. Например, хорошо знакомый фургон Лада Ларгус, а также автомобили на сжатом природном газе, который в 2, а то и 3 раза экономичнее бензиновых машин. Причем Лада Бизнес подойдет не только владельцам кофеен. Например, если у вас небольшая гостиница и нужно встречать гостей в аэропорту, для этого есть новая линейка SKM. Например, минивэн M7. Просторный, комфортный и оснащенный всем необходимым, чтобы пассажиры с удобством добрались до отеля.
1: Спонсор программы АО «АвтоВАЗ».
2: Реклама.
1: Пока одни проводят август в отпуске, руководители продолжают разбираться с тем, что нельзя поставить на паузу. Школа управления РБК приглашает на летний цикл онлайн-событий. Весь август слушаем честные истории топ-менеджеров, обсуждаем темы, которым невозможно остаться равнодушными. И просто хорошо проводим время в компании единомышленников. Школа управления РБК. Место, где руководители растут вместе. 16+.
3: 16:39 в столице. Мы продолжаем прямой эфир радио РБК. Ко мне присоединяется финансовый обозреватель Даниил Бабич. И вместе с ним мы сегодня уже вот практически весь день смотрим и твердим одно и то же слово, как в известной, значит, сказке Корнея Ивановича Чуковского, да, про Лимпопо. Тут только у нас озон. И прямо сейчас 2327,5 рублей за акцию. Происходит небольшая коррекция. Подробнее об этом и не только расскажем в программе «Рынки» прямо сейчас.
2: Рынки на РБК.
3: Даниил, еще раз приветствую. Итак, озон, главный у нас ньюсмейкер. Сегодня акции, да, проседали там почти даже на 30%, чуть-чуть не дотянули до этой такой уже критической отметки. Насколько действительно ситуация негативная, что думают по этому поводу инвесторы? Давай попробуем еще раз разобраться. Итак, озон, главная новость сегодня.
4: Да, ну, слушай, на самом деле можно до хрипоты рассуждать об этом. Мне кажется, мы уже как бы близки к этому. Можно спорить, но ни к чему не прийти, потому что это спор без фактов. У нас никаких фактов нет пока. И я так думаю, что этих фактов, то есть конкретики, нет пока, в данный момент вообще ни у кого.
3: Ну вот подожди, да, тут принял указ Владимир Владимирович Путин, буквально вот новость тоже последних минут, относительно того, что теперь в том числе и склады маркетплейсов, они входят в критическую инфраструктуру.
4: Ну, опять-таки мы можем на эту тему порассуждать, но что это даст? Ничего не даст. Мне кажется, Денис, что здесь проблема заключается в том, что инвесторы находятся в состоянии полного незнания, полной неопределенности. Что там случилось? Насколько это серьезно? А что будет дальше? И вот это состояние неопределенности им не нравится в условиях дефицита ликвидности. Если у тебя и так не так уж много денег, ты думаешь, куда их пристроить, будешь ты в неопределенность их вкладывать? Конечно, нет. Были бы сейчас лишние деньги, вот, ну, условно, не лишние, но получше ситуация с ликвидностью. Может быть, эту бы просадку выкупили вообще, ну, если не за полчаса, ну, за пару дней. Сейчас пока не ясно, действительно, потому что инвесторы думают, а что будет тут, а что будет. Я могу там 18 аргументов привести в пользу того, что озон нужно продавать, и 18 аргументов в пользу того, что его нужно покупать. Это не значит, что я что-то знаю. Вот и все. Но у нас же есть и другие новости, в конце концов. Я предлагаю вот эту вот новость, мы ее можем опять без каких-то новых вводных, новых фактов обсуждать бесконечно, ни к чему не прийти. Гораздо более интересным, вот мне кажется, и показательно, с точки зрения именно финансовых рынков и всего рынка, это новость, которую мы получили сегодня от Сбер.
3: Про дивиденды, да.
4: А именно то, что дивиденды все уже выплачены, значит, все их получили. остается такой вопрос. Помнишь, еще несколько недель назад говорили, что люди готовятся к тому, что дивиденды Сбера придут на рынок. Это действительно огромная, огромная сумма, они рекордные дивиденды.
3: А где деньги, Зин?
4: Да, весь вопрос. А деньги в бюджет пошли. Это логично. Дело все в том, что вот, но мы не забываем, для чего Сбером владеет государство, чтобы получать дивиденды, слава богу. Но здесь инвесторы...

0: инвесторы находятся в одной лодке с государством, потому что государство прописывает, сколько Сбер должен платить дивидендов, и инвесторы точно знают дивидендную политику Сбера, они уверены, что вот 50% от чистой прибыли по МСФО пойдет. И оно действительно пришло. ГЭП тут же закрылся, а чего вам еще нужно? После этого акции пошли вниз. Собственно, это значит, говорит о том, что те средства, которые получили инвесторы за вычетом средств, которые получило государство, потому что оно, естественно, не будет реинвестировать в Сбер, они пока не пришли и пошли куда-то в другую сторону. Ну, и это, наверное, логично. Вкладывать неопределенность в то время, когда у тебя высокие ставки, ну, 13% не проблема получить ни на, ни по вкладу, фонд денежного рынка, в облигациях даже можно побольше получить. Это в том же Сбере. Зачем вам вкладывать деньги в акции? То есть это вполне разумное решение. Но как только ситуация изменится в лучшую сторону для акций, деньги туда, конечно, могут пойти. Потому что Сбер, на самом деле, если мы сравним его вообще с рынком в целом, с любыми акциями, с теми же акциями Озона, он вообще практически не упал от своих там максимальных значений. Да. Но это на фоне других.
1: Все относительно.
0: Все относительно, да. И, в принципе, если мы посмотрим на рынок акций, ну, по индексу, мы видим, что не так уж далеко от минимумов года. А где эти минимумы? Это там, где мы были в 22-м году, в начале 23-го года, там, где мы стартовали. Но сейчас, если рынок стартовал с того, что деньги пошли в акции Сбер, а тогда они были 100 рублей, а сейчас они, ну, чуть ниже 300. Поэтому, в принципе, ситуация не тождественна тому, что было в 22-23 году. Акции сейчас дороги. Вот я имею в виду акции более крепких компаний. С другими историями мы можем как-то поиграть, инвесторы активные будут это делать, но новых денег на рынок не приходит. И мы видим ситуацию, какая она есть.
1: В режиме ожидания такое ощущение.
0: Да, да, да. И собственно, энергосбережение, пока уровень ставок будет вот таким, хорошим для вкладчиков, хорошим для консервативных инвесторов, на рынок акций никто не пойдет. Тем более, что если мы видим, то экономика не так, чтобы роллирует. Ну, небольшой там то ли рост, то ли нет. Ну, чуть-чуть.
1: Благодарю. С последними новостями рынков. Ну, вот так вот мы сконцентрировались на Озоне и Сбере. В студии был финансовый обозреватель РБК Даниил Бабич. 16:45 в столице. И прямо сейчас обзор основных корпоративных событий.
2: О чем говорят отрасли?
3: У микрофона Ася Касьянова. Здравствуйте. Группа «Эталон» совместно с архитектурным бюро «МВ-проект» проведет комплексное исследование территории Московского электрозавода для разработки плана его масштабной реставрации. Об этом говорится в сообщении девелопера. Проект включает архивный анализ, сканирование, лабораторные тесты материалов и разработку методических рекомендаций по максимальному сохранению исторических элементов при обновлении.
2: Транспорт.
3: Количество выданных автокредитов в июле 26-го сократилось больше, чем на 12% относительно предыдущего месяца – 91,5 тысяча. Об этом сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй, пишет ТАСС. По данным НБКИ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель снизился на 7%. Среди регионов России наибольшее число автокредитов в июле было выдано в Москве, Московской области, Республике Татарстан, Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан.
2: Технологии.
3: К первому кварталу 27-го киоски саморегистрации в аэропорту Шереметьево будут использовать до трети пассажиров, рассчитывают в Аэрофлоте. Для достижения этого показателя компания планирует расширить функционал системы. Об этом заявил гендиректор авиаперевозчика Сергей Александровский в интервью «Вестям». Он пояснил, что в международной авиации и в России сформировалось два тренда – развитие самостоятельных сервисов для пассажиров и биометрия. Задача – не заменить людей, а высвободить сотрудников для того, чтобы они могли оказывать дополнительные услуги для пассажиров, отметил Александровский.
2: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
1: Продолжаем эфир. В России могут запретить мерцающие анимированные табло на дорогах. Проект нового ГОСТа подготовил Росдор НИИ. Детали приводит «Коммерсант». Речь идет об электронных дорожных знаках, информационных табло, на которые выводятся текст и графика. Новый стандарт запрещает анимацию и мерцающие изображения. Реклама, деревья и опоры не должны загораживать табло. Кроме того, предлагается настроить автоматическое управление яркостью экрана в зависимости от времени суток. Динамические табло могут отвлекать водителя, поэтому здесь стоит учитывать опыт других стран, где их использование ограничивают, считает руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

0: практике обычно мы всегда говорим, что у любой инициативы есть две стороны медали. Во-первых, есть та сторона, что если что-то происходит, то это кому-то нужно. А если разобраться с технической точки зрения, с точки зрения безопасности, то чтобы начать наш разговор в правильном направлении, мне кажется, надо рассказать, что вот в ряде штатов США есть запрет направления, несмотря на то, что мы отлично знаем, да, Америка, сколько там рекламных плакатов и баннеров, ну, огромное количество. И там запрещено в определенных штатах на расстоянии, по-моему, 300 метров от дороги направление движения той или иной полосы размещать мерцающие табло, и вообще табло, которое в данном случае является там телевизионным и так далее. Поэтому здесь, мне кажется, что все-таки с точки зрения безопасности, ну, американцев сложно в чем-то обвинить, потому что, как говорят многие, когда у нас было там 10 автомобилей, у них уже было миллионы, и они правила писали кровью. Когда мы говорим о мерцающем свете, это вопрос, где он направлен, в какую сторону, и то, что он препятствует визуальному обзору водителя, это факт.
1: Пока готовится ГОС, чиновники обсуждают, как обязать водителей выполнять требования электронных знаков и рассылать штрафы за нарушения. В конце прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минтрансу, Росавтодору и МВД подготовить соответствующие изменения в ПДД. Сейчас камеры и электронные указатели не синхронизированы, поэтому штрафы за нарушение ограничений, которые появляются на табло, автоматически не приходят. Чтобы это изменить, в ПДД необходимо закрепить обязанность водителей соблюдать требования электронных знаков и определить их приоритет перед постоянными, говорит автоюрист Сергей Смирнов.
2: Необходимо, во-первых, то, что сейчас и предлагается, это ввести то, что главное значение имеет дорожный знак электронный, потому что, да, он, в принципе, у нас же все меняется для удобства всех водителей, пешеходов, пассажиров, поэтому действительно это абсолютно нормальная ситуация, на мой взгляд. Если поменялись дорожные условия, оперативно можно изменить скоростной режим, предупредив водителей, что теперь нужно ехать там не 90, а 70, да, но с точки зрения безопасности это все логично. Однако здесь, конечно же, нужно, чтобы этот самый дорожный знак, который вот меняет свои какие-то параметры, да, чтобы он имел главное значение по отношению к знаку обычному стационарному. Это должно быть прописано, во-первых, в правилах дорожного движения, это должно быть предусмотрено правилами фиксации в автоматическом режиме камерами, это должно быть предусмотрено процесс доказывать в Кодексе административных правонарушений. На это несложно сделать, но пока вот как бы... Но в целом говорить о том, что вот прямо если повсеместно это будет использоваться и ситуация тут же изменится, ну, наверное, нет.
1: Пока речь идет только о первой редакции нового ГОСТа. В Росдорнии отмечают, что его собираются проработать в этом году. Когда именно новые требования вступят в силу, пока неизвестно. Почему российский теннисист отказался от участия в миксте на одном из главных турниров сезона? Сколько будет зарабатывать в Париже новичок ПСЖ Ферран Торрес? И как сыграли в аргентинской футбольной лиге два самых популярных клуба страны? Егор Белов с обзором спортивных новостей.
3: Спорт на РБК. Даниил Медведев не будет участвовать в миксте на US Open в этом году, сообщает официальный сайт турнира. Соревнования стартуют 25 августа. Предполагалось, что Медведев выступит в миксте вместе с Дианой Шнайдер, но Даниил решил пропустить парные соревнования и вместо микста сыграет на турнире в Уинстон-Сейлеме. Там среди всех участников у Медведева будет самый высокий рейтинг. US Open является четвертым и заключительным в сезоне турниром «Большого шлема». Одиночная сетка стартует 30 августа и завершится 13 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет 108 миллионов долларов. В прошлом году организаторы поменяли подход к проведению микста на US Open. Теперь турнир проводят за неделю до начала основной сетки. Также оргкомитет увеличил сумму призовых. Перемены позволили привлечь к участию топ-игроков. Мира Андреева поднялась на 5-е место в рейтинге лучших теннисисток планеты. Ранее она занимала 6-ю позицию. На прошлой неделе Андреева дошла до 4-го круга турнира в Цинциннати. Арина Соболенко из Белоруссии сохранила за собой первое место в рейтинге. Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, на второй позиции. Далее располагается финалистка турнира в Цинциннати Джессика Пигула. Ферран Торрес стал третьим в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков ПСЖ, сообщает онлайн-сервис Capology. Испанский нападающий перешел во французский клуб этим летом из Барселоны. По информации источников, в Париже форвард будет зарабатывать 17 миллионов евро в год. Больше в клубе получают лишь два игрока. Усман Дембеле – 27 миллионов и Хвича Кварацхелия – 21 миллион евро. Торрес уже начал отрабатывать вложенные в него десятки миллионов. ПСЖ заплатил Барселоне 48 миллионов евро за нападающего, таковы данные Трансфермаркт. Испанец дебютировал за Париж.

0: Жан в игре с Реном. Команды встретились в первом туре французской Лиги 1. Торрес вышел на замену после перерыва. Его команда к тому моменту проигрывала 0-2. Форвард оформил дубль. Матч завершился со счетом 2-2. За ПСЖ полный матч провел российский вратарь Матвей Сафонов. Аргентинский футбольный клуб «Ривер Плейт» не сумел удержать преимущество в 2 забитых мяча. «Ривер» на своем стадионе «Монументаль» противостоял «Велесу Сарсфилду». «Ривер Плейт» при поддержке своих болельщиков просто не мог отсиживаться в обороне. Да и турнирное положение требовало от клуба смелости. «Ривер Плейт» в этом сезоне клаусуры в 5 матчах проиграл 4-жды. Теперь команде необходимо побеждать в каждой игре. В начале матча Анхель Каррея вывел «Ривер» вперед. Оборона «Велеса» провалилась, и аргентинский нападающий показал свою технику и точность. В конце тайма хозяева поля укрепили преимущество. Защитники «Велеса» вновь напортачили. Тиаго Сильверо срезал мяч в свои ворота. Но во втором тайме гости сумели перевернуть ход матча. Теперь уже оборона «Ривера» действовала не лучшим образом. Диего Вальдес сократил отставание в счете, а потом забил Мануэль Ланцини. Ничья 2-2. Не сумел выиграть и еще один аргентинский суперклуб – «Бока Хуниорс». Коллектив из Буэнос-Айреса в гостях сыграл в ничью с Расингом. В начале матча хозяева поля получили право на пенальти. К точке подошел экс-игрок московского «Спартака» Маркос Рохо и не промахнулся. Игроки «Боки» сумели отыграться еще в первом тайме. Мигель Мерентьель разобрался в эпизоде и закинул мяч в ворота. Ничья 1-1.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
2: Хотите заняться ленивым бизнесом? Купите апартаменты в Петербурге под аренду. Сервисные апартаменты – это помещения в специальных комплексах, похожих на гостиницы, которые сдаются в аренду под управлением профессиональных компаний. И цены на такой формат недвижимости уверенно растут. За год среднеизвешенная цена предложения на первичном рынке сервисных апартаментов в северной столице выросла на 15% и достигла 321 тысячи рублей за квадратный метр. Такие данные приводит NF Group по итогам первого полугодия. Объем предложений апартаментов в городе на Неве составил 113 тысяч квадратных метров. Это 3700 лотов в 41 комплексе. За 6 месяцев рынок пополнился 3 новыми объектами. При этом основная доля экспозиции приходится на строящиеся апартаменты – 80%, а на готовые – только 20%. Покупательская активность, правда, снижается. За полугодие реализовано 900 лотов общей площадью 25 тысяч квадратов. Это на 20% меньше по количеству и на 16% по площади, чем в первом полугодии прошлого года. При этом средняя площадь приобретенного апартамента в Санкт-Петербурге составила около 30 квадратов. Интересно, что в структуре спроса доля готовых объектов выше, чем в предложении – 43% против 20%. Рост цены при снижении спроса на апартаменты в Петербурге аналитики объясняют стартом продаж в новых комплексах с ценой выше среднерыночной. Кроме того, сегмент сервисных апартаментов Петербурга остается самым развитым региональным рынком в стране. Этому способствует растущий туристический поток. Высокий спрос на размещение обеспечивает инвесторам ожидаемую доходность и привлекает новых игроков. Так что, если ищете пассивный доход, Петербург может оказаться неплохой точкой входа. Главное помнить, что легкость этого бизнеса напрямую зависит от правильного выбора объекта и управляющей компании.
3: Ора 03 – это автомобиль, который словно сошел со страниц японской манги и внезапно получил китайский паспорт. Hyper SSR – это не про изыски, это про эффект. Машина, которая не просто едет, она входит в кадр.
4: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
1: РБК «Тренды».
5: Биотехнологии постепенно выходят из лабораторий в сферу промышленных решений. Сегодня они рассматриваются как инструмент развития локальных производств, снижения логистических и геополитических угроз. Отдельно растущая категория – технологии устойчивости к изменениям климата. В тренды попадают генетика засухоустойчивых культур, биопрепараты для защиты растений, биологические методы сбережения влаги и платформы для аналитики погодных рисков. Аграрии по всему миру регулярно сталкиваются с экологическими вызовами, поэтому адаптация к ним становится залогом рентабельности бизнеса.
6: В целом, современное искусство – это то или не то? Во что можно проинвестировать? у нас нет вторичного рынка, вы это никогда

0: не сможете продать. Если мы идем в магазин и покупаем бутылку кефира, мы не думаем, что мы перепродадим через неделю.
1: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвестиции определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10. Что это было? В эфире.
2: На мой взгляд, необходимо рассмотреть возможность упрощения регулирования мини-нефтеперерабатывающих заводов и небольших установок для переработки. Скажи, пожалуйста, это технически вообще возможно? От масштаба зависит вот эта сложность сертификации? Можно что-то буквально упростить в этом отношении? Дело в том, что этим путем мы уже ходили. То есть не для мини-НПЗ, да, но для химико-технологических установок, в том числе, которые сейчас работают у нас, у наших клиентов, которые являются первым классом опасности, мы тот путь, который 3 года назад многие говорили, что нет, вы никогда на модульное изделие не получите необходимый сертификат, мы его прошли и получили, и очень многие этому удивились.
3: Поясни, что это значит? То есть вот ваша установка, что это значит, что с ней можно делать? Вот ты говоришь, мы получили на свою модульную установку сертификат.
2: Это значит, что она может законно эксплуатироваться на опасном производственном объекте, быть при этом поднадзорной не всем необходимым контролирующим структурам, и она полностью соответствует всему техническому регулированию и всему законодательству.
1: Основатель и генеральный директор инжиниринговой компании «Арскотек» Артем Воловиков в программе «Технологии и тренды».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.

0: новости, инвестиции и рынки, аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Вечер с новостями. Ася Касьянова. Склады и логистические объекты вошли в перечень критической инфраструктуры, над которой правительство сможет вводить временное управление. Об этом говорится в указе Владимира Путина. Такие меры введут в случае, если не обеспечена безопасность этих объектов, говорится в документе. Это коснется всего или части движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг и имущественных прав. Следователи возбудили уголовное дело о теракте после атаки на гражданские объекты в Краснодарском крае, сообщил официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Дроны атаковали регион сегодня ночью, в том числе школу-пансионат. Трое детей погибли, 8 человек пострадали. ЦБ ввел переходный период до 1 марта 2027 года, в течение которого не будет наказывать банки за отсутствие технической возможности проводить платежи по единому QR-коду. При этом сам закон об обязательном внедрении кода в сервисы онлайн-оплаты вступает в силу 1 сентября 2026. После окончания отсрочки нарушителям будут грозить штрафы и ограничения регулятора. Соединенные Штаты с 1 января 2027-го повысят до 50% пошлины на автомобили, автозапчасти и сталь из Канады, сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, Канада является одной из худших стран в мире для ведения дел. Производство и сборку российско-белорусского легкого двухмоторного самолета для местных и региональных линий «Асвей» планируется осуществлять на заводе «Сокол» объединенной авиастроительной корпорации в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. «Росавиация» ждет сертификации «Асвея» в конце 2029 года, а потребность российских авиакомпаний в таких самолетах составляет 59 штук, сообщал ранее глава «Росавиации» Дмитрий Ядров. Больше новостей на сайте РБК.

0: 17:02 в столице. Вы настроены на частоту радио РБК. Это прямой эфир в студии Денис Абасов. Здравствуйте. Буквально через 8 минут в нашем эфире программа «Инвестиционный час». Прямо сейчас коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи продолжает снижение, теряет уже более 3,5%. 2053 пункта прямо сейчас. Нефть марки Brent также в минусе, $93.03 за бочку. О металлах: золото бьет рекорды, продолжает повышаться, $4722 за тройскую унцию, в плюсе почти на процент. Серебро в красной зоне теряет 0,8, $69 ровно. О валюте: на межбанке доллар 83.39, евро 97.29, юань к этой минуте 12 рублей 44 копейки. Далее к теме того, что президент России Владимир Путин включил склады и логистику в число критической инфраструктуры. Так, Владимир Путин разрешил передавать во временное управление объекты, владельцы которых не обеспечили их безопасность, в том числе защиту от атак беспилотников. Соответствующий указ размещен на портале официальных нормативных актов. В тексте указа отмечается, что под такими объектами подразумевается в том числе топливно-энергетические комплексы, промышленная, коммунальная, транспортная и логистическая инфраструктура, а также объекты связи, энергетики и жизнеобеспечения. Временный управляющий осуществляет полномочия собственника имущества, ценных бумаг, имущественных прав и долей в уставном капитале, за исключением полномочий по распоряжению имуществом. Кроме того, он проводит инвентаризацию имущества и отвечает за его сохранность. По мнению партнера юридической фирмы Орлова-Ермоленко Александра Ермоленко, это негативный сигнал для бизнеса, поскольку теперь в собственность государства могут переходить не только активы иностранных компаний.
1: Этот перечень, его никак нельзя считать закрытым. То есть это, в принципе, могут быть любые объекты, которые государство сочтет подпадающими под вот эти вот критерии.
0: Именно для бизнеса что это значит? У кого могут забрать вот эти активы? Смогут ли они как-то впоследствии их выкупить, например?
1: Для бизнеса это, конечно, очень нехороший сигнал. Понятно, что этот указ, он означает, во-первых, что теперь это не президент будет делать в отношении редких иностранных компаний, а теперь это будет делать правительство по поручению президента. И перечень максимально широкий. Поэтому для бизнеса это, по сути, означает, что любой крупный бизнес в этих сферах, которые мы перечислили, или другой крупный бизнес может быть изъят государством, полномочия собственников могут быть ограничены.
0: А какие права появляются у временного управляющего в этом случае? Означает ли это, что таким образом государство само будет обеспечивать защиту критических объектов?
1: Вообще государство и должно обеспечивать защиту критических объектов. Мы как-то об этом забыли. Вообще бизнес занимается своим делом, а государство занимается безопасностью. Поэтому, в принципе, это и так дело государства. Но если к вашему вопросу непосредственно, то, конечно, следуя указу, кроме распоряжения имуществом, все остальные полномочия собственника, то есть любое управление в самых широких формах, видимо, должно будет осуществляться вот этим внешним управляющим, а им по указу может быть Федеральное агентство по управлению госимуществом или иное назначенное лицо. То есть это тоже не обязательно государство.
0: С точки зрения финансового вопроса, насколько это может быть затратно для самого государства? Может ли стоять цель, скажем так, скорее реализовать такой актив?
1: По указу вроде бы реализовать его нельзя, но, во всяком случае, пока так написано, что реализовать нельзя. То есть это будут приходить, скорее всего, какие-то люди, другие, не те, кто сейчас, и управлять, ну, так, как считают нужным. А с точки зрения финансовой, государство, конечно, не может взять под управление большой бизнес или много большого бизнеса. То есть непосредственно агентство по управлению имуществом, оно просто не может эту функцию выполнять. Сейчас, пока вот то, как это делать последние несколько лет, это приходят какие-то команды менеджеров, то есть это не государственные команды, они приходят и управляют активами. Ну, в основном это касалось иностранных компаний каких-то редких, которые не ушли из России, и вот они попадали под это внешнее управление. Сейчас этот перечень максимально расширяется и уже касается, получается, российских компаний тоже.
0: Речь идет прежде всего о безопасности самих компаний, в частности, вот участившихся прилетов беспилотников, мы это наблюдаем и по НПЗ, и по складам маркетплейсов. А вот эти управляющие, они будут вмешиваться и в бизнес-процессы компаний в том числе? Или заниматься исключительно обеспечением той самой безопасности, о которой мы говорим?
1: Обеспечение безопасности — это забота государства. Дальше мы говорим, что тот, кто не обеспечил сам свою безопасность, к нему придет государство и заберет бизнес под управление, но про безопасность дальше уже ничего не говорится. Мы говорим, что если ты не обеспечил свою безопасность, мы у тебя заберем. А что будет с безопасностью? На самом деле,

0: На самом деле из указа не следует. То есть, видимо, примерно то же, что и сейчас. Такое не может понравиться бизнесу, потому что, еще раз, здесь нет бизнес-логики, и, конечно, это никому не понравится. Но тут, видите, как указ президента есть указ президента, поэтому не все бывает, как нам нравится.
1: Временное управление прекращается по решению правительства на основании поручения президента. Буквально через пару минут в нашем эфире слушайте программу «Инвестиционный час». В студии был Денис Абасов. Оставайтесь на частоте РБК.
2: Реклама.
3: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда на борту «Китайский форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
6: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
8: 20 миллионов биткоинов. В марте 2026 года число добытых биткоинов превысило 20 миллионов. Всего алгоритм криптовалюты позволяет выпустить около 21 миллиона монет. Значит, майнерам осталось добыть меньше 5% от общего количества. Но на это потребуется больше 100 лет. Новые биткоины появляются в качестве награды майнерам за добавление блоков с операциями в блокчейн. При запуске сети за один блок выдавали 50 биткоинов. Сейчас награда составляет 3,125 биткоина. Примерно раз в 4 года она сокращается вдвое. Поэтому новые монеты поступают в обращение все медленнее. Ожидается, что 99% всех биткоинов будет добыто уже к 2035 году. 99,9% к 2047. А последние доли монеты появятся только в 2139 году. После этого майнинг не исчезнет. Майнеры продолжат подтверждать операции и защищать сеть. Но вместо новых биткоинов их основным доходом станут комиссии пользователей. При этом доступных биткоинов может оказаться меньше 21 миллиона. Часть монет уже потеряна вместе с паролями и ключами от кошельков. Они остаются в блокчейне, но воспользоваться ими больше никто не может.
7: Криптомания. По ту сторону цифры.
9: Очередная распродажа на рынке акций. Индекс Московской биржи сегодня теряет практически 4% и находится около отметки 2050 пунктов. Лидер падения – бумаги «Озона». Акции в моменте обвалились на 25%. Всему виной атаки беспилотников на склады компании. Под давлением и рынок облигаций длинные ОФЗ теряют 0,5%. Участники опасаются рисков ускорения инфляции. А это заставит Центральный банк придерживаться жесткой денежно-кредитной политики более длительное время.
7: Инвестиционный час.
9: Всем привет, это «Инвестчас» на радио РБК. Меня зовут Денис Муравьев, и сегодня будем торговать в прямом эфире. И нам в этом помогут профессиональные трейдеры, те, кто каждый день это делают. Но наша задача не манипулирование рынком, мы не будем спекулировать. И самая главная цель – это понять логику профессиональных трейдеров. И сегодня вместе со мной Андрей Чебряченко.
10: Привет, Денис.
9: На связи с нами Александр Симонов, трейдер, автор «Пульса», семикратный призер Кубка Рич российского инвестиционного чемпионата. И рассудит наших трейдеров фундаменталист, тот, кто скажет, правильно ли мы все это делаем в долгосрочной перспективе. Михаил Армяков, портфельный управляющий Россельхозбанка управления активами. Друзья, добрый вечер. Андрей.
10: Ау.
9: Начнем тогда с тебя.
10: Да. Привет, Денис.
9: Ты сегодня что делал на рынке?
10: Я сегодня закрывал шорт по фьючерсу на индекс Мосбиржи. нападение, и открывал лонг по сентябрьскому фьючерсу в лонг, да, натурального газа. Именно американского, не европейского. NG, не TTF. Почему?

0: Чисто технически красивая картинка, он отбивается вот 2,7, 2,7,5. Я думаю, очень часто, там ежемесячные контракты, не квартальные, очень часто под смену контракта, которая будет буквально через несколько дней, сильное трендовое движение. Вниз не пускают, я думаю, что может в новом контракте уйти за 3, 3,10, 3,15, 3,20, куда-нибудь туда.
1: Мы все-таки попробуем сегодня и поторговать в прямом эфире, и вот твоя идея на ближайший час.
0: На ближайший час?
1: Да.
0: Ух ты.
1: Так вот все сложно.
0: Ну, как говорится, лучшая позиция без позиции.
1: Ну, конечно, тоже, да, позиция. Но пока ты думаешь, давай тогда Александра Симонова мы спросим. Александр, вы что сегодня делали на рынке и какую идею нам принесли сегодня?
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Мне
2: судей не даю, так скажем. Но в целом, наверное, как и все, сегодня все движение рынка было сконцентрировано вокруг акций Озона, да, и всех его родственников, системы, что там еще валилось-то,
1: Эталон. Сиежа, да, Эталон, да, Газпром, да, самолет.
2: Ну вот, видео обратную динамику показало. Вот в целом получилось немножко пошортить Озон. Но как будто бы вот задерживаться не хочется по той причине, что там могут риски реализоваться, ну, понятно.
1: Серьезные.
2: Уже какие-то реализовались риски, да, там уже всем понятные, хотя их как будто бы не ожидали. А брокера начали ставки риска поднимать, и ну, в шорте там тоже как будто бы в самой лое не хочется шортить. Ну, вот очень быстро могут оттуда выкурить.
1: Сейчас ну, что бы вы бы порекомендовали тем, кто находится в позиции?
2: Ну, вот по ощущениям, ну, если мы говорим про Озон, то как будто бы это только начало.
1: То есть пойдем еще ниже.
2: Ну, вот на мой взгляд, рынок был почему-то очарован и вот этой идеей того, что здесь в акционерном капитале есть какие-то там нерезиденты, да, американцы или еще что-то, и это будет таким защитным фактором от ударов, да.
1: Да, что пройдет вот мимо эта опасность.
2: Да, хотя были прямые заявления с украинской стороны о том, что после того, как разберутся с Вайлдберрисом, перейдут к Озону. То есть здесь риски были достаточно высокие, и Озон, в принципе, у нас отскакивал от ну, конца июля, да, вот этих вот лоев, кто-то его выкупал. Сколько-то у нас тут отскакивал? Процентов 25% было, а сколько можно было выйти всем, кто хотел.
1: Это вот, правда.
2: На данный момент я на самом деле не держал позиции, наверное, последний год или два. Вся моя инвестиция в Озоне была это на моменте IPO, тогда он плюс 35, по-моему, сделали, плюс 30 с открытия тем, кому дали локацию. Больше-то я особо туда не касался. Вот здесь бумага остается, на мой взгляд, чисто спекулятивной. Вся тут вера строилась вокруг того, то, что Озон будет расти теми же темпами, что и раньше, увеличивать долю рынка, да? Пока все это разбилось от реализовавшихся риски. Ну и плюс сам менеджмент. В апреле я был на офлайн-встрече с ними. Игорь Герасимов, который, ну кстати, как знал, перешел в Т-технологии, финансовый директор. Они же гайдили, что по итогам 2026 года у них будет замедление, да, темп роста. Ну, это, в принципе, было понятно, что рынок насыщается.
1: Ну, то есть и фундаментально, и технически Озон сейчас лучше не рассматривать и закрыть с убытком позицию и уже ждать более лучшего часа.
2: Да, меня здесь не было, мне сейчас сложно представить, если тут кто-то сидит с каким-то большим убытком, я бы не ждал, что здесь ситуация нормализуется каким-то образом. Можно, конечно, посмотреть, возможно, эти атаки прекратятся, но мы увидели только уже сколько, 6 атак, по-моему, 6 складов или 4 вот за эти выходные, да, и это только начало, это за 2 дня. То есть, если будут теми же темпами бить, что и по Вайлдберрису, а мы видели в конце июля и начале августа, каждый день приходили информация по новому какому-то складу.
1: Да, это здесь правда, риски могут нарастают.
2: Да, тут могут быть очень высокие риски. Я бы, конечно, тут либо сократил бы долю, либо как-то трезво попытался оценить. Но если вы уже в позиции находитесь, трезво тяжело достаточно будет оценить.
1: Но мы торгуем в прямом эфире сегодня, в ближайшие 45 минут в инвестиционном часе. И ваши идеи на этот час?
2: На мой взгляд, ну вот я смотрю на график Озона, я на самом деле шортил вот этот весь отскок. То есть с утра я не уверен, что здесь были какие-то маржин-колы, потому что бумага ходила в коридорах цен, которые ограничены Мосбиржей. И ну, для выходных дней, для внебиржевых торгов, там коридорами цен тех брокеров, которые дают возможность поторговать. когда бумага упирается в лимит, да,

0: Идея, короткая позиция, Озона.
1: Да, но единственное, я бы не собирал, прям здесь не бежал бы стакан, вот он сейчас 230 торгуется, чуть выше. Я бы здесь не собирал прям основную позицию, я бы все-таки расставил какую-то сетку на продажу с шагом, допустим, там, ну, каждые 3% я бы собирал позицию. И получилось бы какой-то усредненный шорт, с которым не так страшно. Ну, потому что если вы прямо здесь соберете, там, допустим, full депо, да, зашортите, ну, а бумага очень легко может сейчас отскочить на 3% вверх-вниз, и будет тяжело на это смотреть.
0: Это правда.
1: Сетка... Я бы каким-то образом бы... Ну, я обычно сеткой расставляюсь просто по стакану, по всему, там, допустим, на 10% вверх, каждые там 3% расставляюсь нарастающим итогом, чтобы у меня позиция большая была. Ну, вот. И плюс все равно, когда актив достаточно волатилен, да, если ты собираешь сеткой, у тебя средняя стоимость позиции твоей, она, ну, какая-то усредненная, да, относительно вот пиков, ну, то есть хая и луя. И из-за того, что волатильность высокая, все равно, ну, где-то ты, даже если что-то пошло, ну, не по плану, ты все равно выскочишь, увеличив позу как-то более-менее с минимальными убытками, ну, или там, допустим, около нуля.
0: Так, хорошо. Ну, то есть... Ага, Андрей, а ты согласен с тем, чтобы сейчас стать в короткую позицию по Озону?
2: Да, нет. Ну, два трейдера, два мнения, это естественно. Сколько там? Минус 25, минус 23 сейчас?
0: На максимум было минус 25.
2: Ну, вот такие вещи я не шарчу никогда. Зачем? Плюс, ну, все набились. Вообще, идея шорта Озона... она была привлекательна каждую пятницу, потому что, ну, все здравые люди понимали, что раз ВБ пострадал, а в основном основные атаки по нашей стране и по инфраструктуре идут в выходные дни, рано или поздно этот риск реализуется. Он сегодня реализовался. Наблюдая соцсети, наблюдая вообще, что происходит в головах людей, которые что-то где-то пишут в каких-то группах, на каких-то сайтах, есть ощущение, не обязательно сегодня, что сейчас как селедки в бочку просто забились люди в шорт Озона, что это прямо сейчас все до нуля будет падать. Ну, ЦБ может им передать привет, как было с Евротрансом вполне, поэтому...
0: Твоя идея на этот час?
2: Слушай, ты в начале эфира сказал, что мы не спекулируем, мы даем какие-то идеи.
0: Мы не спекулируем, но это просто идея по твоей логике.
2: В течение часа, да?
0: В течение часа. Хорошо, давай на эту неделю. Вот какие твои идеи?
2: Вот, это уже можно поговорить. Но я уже сказал про натуральный газ. Мне очень нравится идея в лонг, именно американский. Да? И если радиослушатели его торгуют, считайте плечи, пожалуйста. Потому что многие во фьючерсах считают, что вшитое плечо есть. То есть надо эти швы снять через калькулятор фьючерсов. Всегда можно рассчитать себе позицию без плеча даже во фьючерсе, не только в акциях.
0: Так.
2: Это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, естественно. Второе, у нас все-таки после коррекции в валюте она сильно-то падать не хочет, хоть у нас говорят, что экспорт снова возродился, да, и пока реакции такие, так себе. И вот в 16.30 сегодня снова импульс пошел растущий.
0: Ну, все просадки выкупаю, да, сегодня.
2: Да, я бы посмотрел все-таки историю, наверное, сейчас налоговый период, что у нас там 25-е, завтра 26-е, и, возможно, в четверг, в пятницу валюта снова пойдет расти. Я помню наш с тобой спор, что раньше 60 либо 100, я полтора года назад.
0: Тогда была другая ситуация. Да.
2: Я, в принципе, готов проиграть, потому что ситуация поменялась кардинально.
0: Я напомню, что я за курс доллара за 100, ты за 60.
2: Да, и мы спорили с тобой в июне прошлого года, как раз на 80, ровно на 80. То есть на 71 сходили, да, осталось сколько там, чуть-чуть еще тебе, рублей 13. Ну, не знаю, 100 будет, не будет, это вторая идея, да. Опять же, плечи смотрите, и валюта, она сильно не ходит, то есть вы там много-много процентов без плечей не сделаете. Но это просто как идея. Интересные моменты, естественно, с золотом, серебром.
0: Продолжится ли?
2: Да, продолжится ли. Очень интересная идея с Америкой. Можно пошортить с Америку. Точнее, Америку. С Америку, говорю, можно пошортить Америку.
0: Такая излюбленная позиция
2: Василия Олейника.
0: Трейдеров, да, пошортить Америку.
2: Поскольку у нас товарищ с Желтого банка на связи, да, естественно, Васю все знают. Ну, там история, понимаешь, вот это фин с облигациями, которые сейчас придумали. И вроде как у них там новая хуе, да, и все поехало, там, все металлы и крипта полетели, а индексы-то не летят. И вот я же всегда смотрю на поведенческое настроение, как реагирует какой-либо актив на новости. Америка, ну, чуть-чуть прыгнула вверх, и все, и встала. Вот в чем дело. Поэтому поглядим. И обязательно все смотрим четверг и пятницу на нашем рынке. Потому что если головы поднять не дадут, пятница, скорее всего, мы потестируем что-то ниже 20.

0: 2000 по индексу.
1: Тогда твоя идея, получается, натуральный газ.
0: Long.
1: Это раз.
0: Long. Да. Это шорт, валюта середины недели, возможен, лонг.
1: Лонг.
0: Там сетапы надо искать. Ну, там и по таймингу на среду четверг попадает, и даже без сетапов. Дальше NASDAQ шорт, можно даже S&P шорт. И, ну, наверное, индекс Мосбиржи какой-то подскок, если даст, хотя может и не дать. Но вряд ли 5 дней подряд будет падать. Mm-hmm. Но на нашем рынке все может быть. Сегодня еще президент заявил, что кто безопасность не обеспечил, государство будет управлять. Это сверхинвестиционный климат. Это климат, наверное, лучше.
1: Привлекательность российских акций.
0: Вообще просто как медом намазался.
1: Александр, у нас буквально 30 секунд перед первой паузой. Вам идея Андрея нравится? Александр?
2: Зона. Да, меня слышно?
1: Да. 30 секунд буквально до первой паузы у нас. Идеи вам нравятся, Андрей?
2: Мне валюта нравится, я валюту собираю, но не напрямую, ни через фьючерсы, ни через спот. Я в основном либо квазивалютными, либо сургут префы.
0: Через валютчиков по старинке? Кэшем?
2: Да. Как будто бы здесь рисков меньше. Ну, мне так понятнее и проще. Я все-таки люблю покрыто торговать, и для меня это такой некий арбитраж статистический.
1: Все, хорошо. Сейчас прервемся на небольшую паузу, после чего вернемся в студию радио РБК и продолжим нашу торговлю.
3: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Свежая история из Китая, заставляющая внимательно отнестись к собственной спальне. 20-летняя студентка из Нинбо получила диагнозы ожирения и гипертония. И среди факторов, которые выявили врачи, оказалась привычка спать при включенном свете. Сам по себе этот случай ничего не доказывает, но очень хорошо совпадает с тем, что ученые знают из исследований. В наших глазах есть особые светочувствительные клетки. Их задача – считывать день сейчас или ночь. И когда ночью в комнате горит свет, эти клетки подают сигнал организму, и он начинает вести себя иначе, чем должен в темноте. Вмешивается в процессы, которые по природе своей ночные, включая выработку мелатонина. А дальше возникают негативные метаболические эффекты. Исследователи из Северо-Западного университета США проверяли это в лаборатории. Здоровые молодые люди спали одну ночь при комнатном освещении в 100 люкс. И уже на следующее утро организм хуже реагировал на инсулин. То есть хуже контролировал уровень сахара в крови. Что происходит, если так спать годами, остается только догадываться. Важно, что речь не только о самом свете, но и о его яркости и цвете. 100 люкс – это уровень не слишком яркого светильника, но он уже влияет на ночную физиологию. Врачи и ученые повторяют как мантру – качество сна напрямую влияет на качество жизни и ее продолжительность. И темнота здесь – один из ключевых факторов. Плотные шторы, в идеале блокаут или маска для сна, телефон экраном вниз и никакого телевизора в спальне. Мелкие источники света, зарядки, роутеры со светодиодными индикаторами лучше тоже убрать или заклеить. Сами по себе они слабые, но создают лишний световой фон. При этом не весь свет одинаково действует на организм. Мы наиболее чувствительны к синему и холодному спектру и наименее к красному и теплому. Так что если совсем без ночника некомфортно, выбирайте самый тусклый и самый теплый. Это уже гораздо более щадящий вариант для организма. Тем не менее, спальня должна быть самым темным местом в вашей жизни. С вами был Евгений Тиханович. Спите в темноте и повышайте качество жизни на РБК.
5: Почему так сложно бывает на переговорах?
6: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
3: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
7: 10-20 книг в год в среднем читают россияне. При этом почти половина из них предпочитают бумажные версии. После прочтения книги хранят дома или отдают родственникам. 5% россиян отдают книги в буккроссинг.

0: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
1: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю котлету.
2: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
3: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
4: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
5: РБК «Тренды».
2: Во французских школах запрещены торговые автоматы. В Нидерландах около касс выкладывают фрукты. А в Чили не изображают персонажей мультфильмов на упаковках вредной еды. Так правительства переходят от просвещения к жесткому регулированию рынка ультраобработанных продуктов. Вводят честную маркировку и ограничения на рекламу. Главная причина – критические расходы бюджетов на лечение заболеваний от несбалансированного рациона. Этот курс неизбежно перестроит пищевую индустрию. Ключевым трендом станет создание здоровой среды за счет уменьшения влияния корпораций на законы и мягкое подталкивание потребителей к осознанному выбору. Вмешательство властей будет усиливаться, меняя стратегию ритейла и формируя правильные привычки с самого детства.

17.30 в Москве. С новостями в студии Никита Нелюбин. Арбитражный суд Москвы отложил на 19 октября рассмотрение жалобы Евроклир на взыскание 105 миллионов долларов в пользу Сбера. Российский банк требует от бельгийского депозитария возместить убытки и упущенную выгоду из-за блокировки активов. США с января следующего года повышают пошлины до 50% на автомобили, автозапчасти и сталь из Канады. Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети True Social. Он отметил, что для компаний, у которых производство размещено на территории Соединенных Штатов, никаких пошлин вводиться не будет. Alibaba провела дополнительную эмиссию на 10 миллиардов долларов. Это крупнейшее SPO в истории гонконгской биржи. Компания продала 710 миллионов акций по цене $14.38 за бумагу. Вся чистая выручка от размещения пойдет на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта Alibaba. ЦБ дал банкам полгода на внедрение платежей с единым QR-кодом. Закон об обязательном внедрении этого механизма вступает в силу с сентября, однако регулятор до 1 марта следующего года воздержится от штрафов за неисполнение закона. Сделано это, чтобы банки успели технически подготовиться к использованию единого QR-кода. Импорт новых электромобилей в Россию в июле вырос год к году на 116,5%. В прошлом месяце в страну ввезли чуть больше 1200 новых электрокаров, почти столько же, сколько было ввезено за предыдущие полгода. По данным Автостата, самыми востребованными моделями стали Avator 11 и 12, а также Чанган Циюань Q05. Глава администрации города Болохово Тульской области Марина Чуйкина извинилась перед девочкой, нарисовавшей смешариков на детской площадке. Чиновница лично позвонила, объяснила свою позицию и предложила девочке поучаствовать в мероприятии «Рисуем мультяшек мелом на асфальте». Об этом сообщила RT мама ребенка. Семья предложение главы города приняла. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.

0: теряет 3,5% и находится около отметки 2060 пунктов, а рубль у нас ускорил свое падение и сейчас теряет больше 1% по отношению к основным мировым валютам евро, доллару и юаню. Мы продолжаем торговать в прямом эфире в инвестиционном часе, и рядом со мной Андрей Чебряченко, трейдер, на связи Александр Симонов, трейдер, автор пульса, семикратный призер Кубка Рич, и также
1: а
0: с нами на связи
1: Денис. Да, да, какая? Извини, перебил. Я тоже победитель конкурса «Лучший час инвестор».
0: А, то есть у нас битва...
1: Рич, это внутри Тинькая конкурс, а лучший частный инвестор – это Московская биржа.
0: То есть у нас битва сегодня трейдеров, победитель Рич против победителя LG.
1: Товарищеский матч, да.
0: Товарищеский матч. Да, и на связи также Михаил Армяков, портфельный управляющий Россельхозбанка управления активами. Мы, трейдеры, точнее, сказали свои идеи, мы остановились на Озоне. Александр предлагал попробовать пошортить.
1: Я только что купил при тебе.
0: А Андрей только что купил акции Озона. Это не является инвестиционной рекомендацией. Конечно. Наша главная цель не спекулирование прямо здесь и сейчас, не манипулирование рынком, а все-таки попробовать определить, какой ход мысли у наших трейдеров и почему именно они это покупают.
2: Инвестиционный час.
0: Михаил, мы с вами остановились на Озоне, на фундаментальных его показателях. Вообще, стоит ли сейчас после такого большого падения покупать в долгосрочную перспективу? Вам сейчас по нынешним отметкам эти бумаги интересны или риски, правда, очень велики того, что акция еще обвалится на столько же процентов?
3: Ну, эти бумаги постоянно интересны, потому что это новая экономика. Я так думаю, что она будет только развиваться и расширяться дальше. На момент выбора покупки он тоже же как бы определяется не только какими-то фундаментальными факторами, но и вообще состоянием рынка. Мы видим, что то снижение, которое сейчас происходит, оно в том числе, на мой взгляд, обусловлено состоянием всего рынка, который находится, на мой взгляд, в таком широком коридоре консолидации, да, то есть 1900 снизу до 2300 сверху. Угу. Пока волатильность, которую мы видим на рынке, не упадет, а мы видим, что она очень высокая, но я бы не стал вообще ничего покупать. Я бы как бы отдавал предпочтение в текущий момент денежному рынку, который тоже дает, в принципе, неплохую доходность, и переждал бы там моменты, пока рынок успокоится, и тогда уж выбирал направление.
0: Что касается Озона, если все-таки уже зафиналить эту историю с этой бумагой, с этой компанией, я так понимаю, что все-таки после того, как рынок успокоится, и в долгосрочной перспективе эта бумага вам интересна, сам бизнес этот интересен, вы никак не переоценивали его после того, что вот сегодня произошло, атаки беспилотников на склады?
3: Пока не можем мы ничего переоценить, потому что пока это все эмоции, цифры, да нет еще никаких. Каких-то, из которых можно было бы отталкиваться. Вот. Поэтому тут нужно время, с одной стороны. С другой стороны, да, есть риск того, что это все продолжится, чего, конечно, не хотелось бы. Но, как я сказал раньше, на мой взгляд, компания предприняла шаги для того, чтобы бизнес он продолжал работать. Да? То есть, а это реально возможно. Исходя из бизнес-модели, которая используется Озоном, это вполне возможный вариант, когда мы увидим, да, некие потери, связанные с разрушением складов, но, в принципе, поставки товаров и оплата их, и все это будет продолжаться. Логистика, я так думаю, продолжает работать, и, соответственно, бизнес работает.
0: Следом за Озоном вниз у нас поехали бумаги АФК-система и Сигежи. И вот к нам приходят вопросы от наших слушателей. У нас работает телеграм-канал. Пишите туда, мы обязательно все читаем и зададим эти вопросы. Вопрос следующий. Как думаете, будет ли дефолт по облигациям АФК-системы, Михаил?
3: Думаю, нет. Я думаю, не надо этого ожидать. Я думаю, компания, в принципе, вполне способна выдержать и обслуживать свои долги. А вниз поехала она только из-за того, что это крупнейший акционер, один из крупнейших акционеров Озона. Когда снижается стоимость твоего актива, да, то есть такой подход, как анализ суммы частей, да, известный такой. Если одна часть у тебя падает, то и вся капитализация будет падать. Здесь ничего такого, что подрывало бы какие-то фундаментальные системы, я не вижу.
0: Александр, вот вам рынок облигаций в целом интересен, и что касается именно бондов АФК-системы, сегодня была небольшая просадка.

0: Садка. Стоит ли ее выкупать? Интересны ли вам именно такие идеи на облигационном рынке?
1: Именно как трейдеру, да?
0: Да, именно как трейдеру.
1: Торгующему облигациями. Есть интересные там доходности, на самом деле, достаточно высокие, но на самом деле нужно, наверное, уже пересматривать в свете текущих событий. Вот. Сами акции АФК-системы сегодня падали по той причине, что, ну, тоже проговорили, да, на рост у нас Озона. Ну, вот, и опять же, у них же они заложили свой пакет
0: ВТБ.
1: Ну вот, этот пакет, скорее всего, тут уже упал процентов на 30. Какие будут дальнейшие действия, ну, пока непонятно, что кредитор потребует. Ну,
2: упал в ВТБ. Пакет с пакетами. Вот.
3: Что Андрей упал в пакет с пакетами упал, да.
1: Да, соответственно, рынок тоже закладывает это. Сегодня некоторые выпуски падали достаточно сильно в костюм. У меня есть некоторые выпуски, в основном это флоутеры, потому что там доходность немножко повыше. Пока траектория у нас не предопределена, флоутер может выступать таким неким защитным активом.
2: Саш, я тебя перебью, меня Денис спровоцировал тут на активные торги в студии.
0: Так, интересно.
2: Коротко, я взял опционный колл Strike 80 этой недели на РТС.
0: На РТС.
2: Ну, рынок восстанавливаться начал. Мы вполне завтра можем увидеть какое-то там плюс-минус
0: движение. Александр, последуете
2: и за... И процента полтора завтра можем по валюте вниз дать. Естественно, для тех, кто вообще не соображает в опционах, даже, пожалуйста, близко не подходите к ним. Я вас очень прошу, это сверхриск. Для тех, кто в них не понимает.
0: Это правда. Александр, последуете за Андреем?
1: Нет? Я не очень люблю опционы. Я как бы знаю, как они устроены, как работают и так далее, но мне не очень нравится ликвидность. По поводу валюты я сказал, да, ну, мне это не нравится, но я набираю позицию через квазивалютные облигации. Ну, вот, и опять же, ну, я не покрыто редко торгую, то есть, если я что-то шорчу даже, то у меня позиция покрыта, либо, ну, наоборот. Либо просто наблюдаю за статистическим арбитражом. Ну, вот, допустим, у нас валюта растет, я в течение дня очень часто спекулирую валютными бандами, которые отстают. Есть фонды, где маркетмейкер держит спред, там, допустим, процента 3, то есть я внутри дня могу там с большим плечом забрать там процент 2 к депозиту чисто, ну, на этой волатильности.
0: Ну вот более там подробно все... про длинные ОФЗ и про квазивалютные облигации мы поговорим после небольшой рекламы.
4: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Жизнь проходит в бешеном ритме, и в таком ритме нет времени искать стабильный интернет или разбираться со сложными приложениями. Хочется одного простого решения, чтобы оставаться в курсе событий. С приложением FM Play Radio РБК запустится в один клик. Даже если его еще нет в вашем городе. Главные новости дня везде с вами. FM Play. Твое радио всегда рядом. Доступно во всех популярных магазинах приложений. Возрастное ограничение 16+.
0: Это радио РБК, Инвестчас, меня зовут Денис Муравьев, и мы сегодня в прямом эфире торгуем, ищем идеи на эту неделю и даже на более длительные периоды. И все это вместе мы делаем с нашими двумя трейдерами. Александр Симонов с нами на связи, со мной в студии Андрей Чебиряченко. И на связи с нами фундаменталист, который мыслит более длительными категориями. Это Михаил Армяков, портфельный управляющий Росрегбанк управления активами.
2: Да, это очень хорошо, что Михаил сказал, что как раз управляющие активами мыслят другими категориями. И трейдеры, мы, пацаны, хоть мне за 40, Александру не знаю сколько, мы, естественно, разные дела делаем. И у трейдеров более быстрая реакция, более быстрые руки, наверное, большая толерантность к риску, потому что управляющие активами, они отвечают за деньги других людей. А мы, естественно, рискуем на свои. И все-таки в чем главное отличие, что такие люди, как я и Александр, мы за счет нас живет индустрия. Мы кормим рынок комиссией.
0: Брокеры за счет вас живут.
2: Да, и брокеры, и биржа. Все-таки у нас есть и комиссия, и брокеры, и биржа. Мы кормим индустрию. А Михаил и его коллеги, они пытаются заработать деньги для инвесторов, которые их им доверили.
0: Михаил, на чем вы зарабатываете для своих инвесторов?
6: на деньгах, которые нам доверили. Коллега абсолютно

0: правильно сказал, что рынок, он вообще многогранен. И нельзя запрещать одну из его граней. Да? То есть трейдинг, опционы, фьючерсы – это все составляющие этого рынка. Благодаря этому мы и имеем возможность работать. И даже если я не особенно активно занимаюсь этими инструментами, то я всегда против того, чтобы они ограничивались. Поэтому только многообразие нас спасет.
1: Михаил, ну мы вот как раз-таки плавно перешли к менее рискованным активам. Это рынок облигаций, квазивалютные облигации. И у Александра и у Андрея есть идея как раз-таки купить валюту в ближайшее время. Вы как сейчас смотрите на покупку валюты, на ослабление рубля? Вы, какой прогноз у вас заложен до конца этого года?
0: Ну, до конца года я даже не знаю. Мы не думаем, что будет очень сильная девальвация. Там вот что-то прозвучало цифру 100 рублей за доллар. Я что-то думаю, что мы туда не дойдем, что максимум это 90-92 рубля за доллар. Но в целом ослабление рубля, как мы видим, это как бы хорошо вписывается в некий макроэкономический ландшафт нашей страны, нашей экономики, поэтому какое-то ослабление рубля было, по-моему, неизбежно. Сейчас мы его наблюдаем.
1: А почему на фоне... Да, почему на фоне ослабления рубля, которое вот произошло у нас летом, а рубль ослаб на 20%, квазивалютные облигации не так сильно отреагировали?
0: Мне, знаете, здесь, мне кажется, здесь есть некоторое недопонимание. Когда вы видите цену квазивалютной бумаги, это цена фактически в иностранной валюте, которая пересчитывается в рубли для того, чтобы произошел расчет. И, в принципе, мы живем с вами в рублевой экономике, и все доходности считаются, исходя из рублевых доходностей. Да? То есть, фактически, квазивалютный инструмент, он пересчитывается в рубли, и даже та доходность, которая получается при изменении курса, она влияет в обратную сторону на облигацию. Я не знаю, как бы достаточно понятно я объяснил или нет, но вот это вот такой дисбаланс, он всегда присутствовал, на самом деле. Просто на него особо никто внимания не обращал, да, но он есть.
1: Ну вот Андрей поднимает... Да-да-да. Да, Александр.
2: Давай я забавный факт приведу. У меня много счетов, 5 счетов у разных брокеров. И вот до недавнего времени один брокер все облигации показывал и в стакане, и на графике в рублях.
1: Так.
2: Ну вот, хотя все остальные, которые, он такой один, этот брокер. Ну вот, но они сейчас уже поменяли с месяца назад. А все другие брокера показывали в процентах к номиналу стоимость облигаций. И вот, и участвуя, допустим, в юаневой какой-нибудь сегеже, ну, неважно,
1: в любой, да.
2: Да, графики разные совершенно были. Ну, вот как сказали, да, рублевая стоимость квазивалютной облигации, она будет пересчитываться каждый день в зависимости от курса ЦБ, установленного на этот день, да, официальный. А номинальная стоимость, рыночная стоимость в процентах от номинала, она будет зависеть от требуемой доходности рынка, да, то есть в зависимости, ну, какая у него доходность именно в валюте. Вот такая забавная вещь. Ну, вот, поэтому вот я сейчас специально посмотрел фонды, я использую в основном для спекуляции квазивалютные фонды от Лоя от конца июня на 15%, на 20% выросли. Почему нет? Это в рублях именно.
1: Я понял, да. Ну, действительно, некоторые выпуски, и правда, у меня тоже есть квазивалютные облигации в портфеле, они выросли действительно очень хорошо. Но вот я, если не ошибаюсь, Норильский никель достаточно слабо реагировал на это ослабление.
0: Ну, это зависит от эмитента тоже. Да. Ну, на самом деле, этот эффект, который вы описываете, он же не только на российском рынке происходит, он на любом рынке, где вы торгуете валютными ценными бумагами через какую-то другую валюту, там тот же самый эффект. То есть, как бы, это ожидаемая доходность против валютного курса. Это как бы нормальное явление.
1: Андрей, да, я вижу, ты...
3: Да, вот... у меня вопрос к Михаилу, поскольку все-таки мы с Сашей как-то в бирюльке играем, тут графики туда-сюда, там, вверх...
1: Зашли, вышли.
3: Да, да, Михаил все-таки человек более, наверное, фундаментально подкованный, и, естественно, большие деньги управляются с другой позиции. Михаил, вот такой вопрос у меня к вам. Многие специалисты по фундаментальному анализу говорили, что как только мы девальвируемся, все акции экспортеров пойдут вверх. Вопрос в стиле РБК. Что пошло не так?
1: И почему?
3: И почему их

0: плюют на девальвированной валюте. Понятно, что геополитика, и, возможно, нам еще временной лаг какой-то нужен, чтобы все это дело реализовалось. Но пока валюта вверх и индекс, а индекс вниз, да, и индексообразующие бумаги,
1: и экспортерные,
0: экспортерские, да, экспортные, с экспортной выручкой, они пошли вниз. И если брать РТС валютный, то...
2: Андрей, долго вообще... задаешь вопрос.
0: Ну, почему не выросли компании, экспортеры?
3: Ну, это вопрос с подвохом.
0: Ну, мы же в прямом эфире, как же без этого?
3: Да, понятно. Ну, тут сложно сказать, почему они не выросли, но, по-моему, то, что вот я сказал, что состояние рынка такое, что даже девальвация рубля не может его пока сдвинуть с той точки, где он сейчас находится. И, наверное, из-за того, что сейчас все-таки, наверное, главное – это геополитические риски, которые доминируют, да, то есть, а все остальное, оно как-то уходит на второй план. И даже то, что рубль девальвировался, я думаю, что вот в отчетности, которую мы будем видеть в ближайшее время за полугодие как раз экспортеров, вот это все вы вполне можете начать видеть. Ну, хотя, может быть, не совсем, потому что все-таки первое полугодие не было такого валютного курса. Но какие-то признаки того, что те же нефтяники начинают показывать неплохие финансовые результаты, мы вот увидим буквально через несколько недель. Да.
2: Опять же, и «Русал» на риски никель отчитывались тоже достаточно неплохо.
3: Да, тоже неплохо, тоже пример экспортеров. Да. То есть, ну, это просто говорит о том, что все-таки есть другие факторы, которые сейчас доминируют.
2: Александр,
3: вне экономики лежит.
2: Александр, да, у вас есть ответ, почему все-таки экспортеры не реагируют на достаточно благоприятную конъюнктуру?
4: На мой взгляд, тут нужно смотреть не только в лоб. У нас же девальвация не в вакууме происходит, а есть и другие факторы, которые влияют на выручку, да, и структуру доходов, ну, тех же экспортеров. Ну, плюс, опять же, средняя, да, какая у нас была средняя в первом квартале, во втором квартале, пока мы только вот отчеты видим за второй квартал, по экспортерам. А сильная девальвация, опять же, вот я сказал, там с конца июня только пошла. То есть, ну, вот мы увидели...
2: То есть, можно еще ожидать этой переоценки?
4: Плюс нужно перемножать вот эту выручку на все-таки на отгрузки.
0: Я уж не знаю, смотрит ли Саша в стакан, когда торгует, ну, поскольку трейдер, наверное, смотрит, именно в валютных стаканах, вот после июньской экспирации квартальной поменялась структура движения, пришел робот, который ставит и сверху, и снизу по 5, по 7 тысяч заявок. Именно в сишке.
2: Потому что у тебя еще Минфин сейчас покупает.
0: Я не торгую юань только потому, что она дешевле, и нужно больше контрактов. А у моего брокера комиссия от контрактов рассчитывается, и поэтому мне все равно, они одинаково ходят. Но именно структура вообще поменялась, движение. И сейчас все удары вниз, они выкупаются, ты сам это видишь. Вот мне даже интересно, сейчас налоговый период закончится, и что у нас будет. И у нас последние 3 квартальные экспирации под них. С первого числа месяца тренд по валюте шел вверх. И вот это движение, которое сейчас было в августе, для меня оно было удивительно. Я все-таки ждал его с начала сентября, и тебе об этом говорил.
2: Да, мы с тобой разговаривали об этом.
0: Да, и вот мне интересно, сейчас с сентября, если это повторится, куда мы уйдем там?
2: Ну вот еще завершая разговор про наших экспортеров, я бы вот хотел у вас у всех спросить по поводу норильского никеля. Заплатит ли компания?
0: Андрей, давай. Звоним в Норильский никель. Но я как человек, который много лет прожил в Мурманской области, так. ГМК Норникель есть.
2: У нас очень мало времени,
0: есть, Андрей. Короче. Я не знаю, заплатят они. Заплатят хорошо, не заплатят. У меня информации нет.
2: Александр.
4: Ну, сложно сказать, ожидания пока что заплатят. Мы это видим и по косвенным. Русал у нас рос на этом. Пока, судя по всему, менеджмент изъявляет такое желание.
0: Будем мыслить позитивно.
2: Согласен. Михаил, вы рассчитываете на дивиденды норильского никеля?
3: Да, я надеюсь, что он будет. Он, конечно, не будет очень большим, но чисто такой психологический эффект, что компания готова платить.
2: А в каком диапазоне? Потому что я видел расчеты, что это примерно будет дивдоходность около 1-2%.
3: Я думаю, чуть повыше, где-нибудь 4-5%.
2: Повыше. Хорошо, у нас остается уже совсем мало времени. Предлагаю подвести какие-то итоги этого эфира и все-таки обозначить уже более конкретно идеи, как на эту неделю. Ну, Михаил у нас скажет свои идеи на более длительный горизонт. Андрей, давай тогда начнем с тебя. У тебя все пока те же идеи, я так понимаю, которые были в начале этого эфира.
0: Ну, это же мы тут шоу устроили по факту. В течение часа попытаться поторговать невозможно. Да. Поэтому моя идея, опять же, натуральный газ в лонг, валюта. Если какие-то провалы будут в течение недели из-за налогового периода в лонг. Индекс Мосбиржи сейчас вроде пытается в конце вечера отскочить.

0: Но смотрите, конец недели могут слить.
1: Пока вот, все. Александр, да, если коротко, буквально вот в двух словах.
2: По озону все-таки, ну, наверное, это ковбойская идея, да, шок озона, как бы прямо сейчас, я смотрю, он на месте стоит, никуда он не пошел. Так. Тут все-таки нужно понимать, что фонды, они все-таки
1: спереди. Да, 20 держат. Секунд буквально, Александр, да. Ваша идея шорт по-прежнему.
2: Лонг валюты, квазивалюты,
1: ТП. Все, да, понял.
2: Озон, осторожно, шорт.
1: Михаил, коротко, буквально 10 секунд.
3: Денежный рынок. И ждем, смотрим на ситуацию.
1: Все, спасибо большое. Это был «Инвест час». Меня зовут Денис Мороев. Оставайтесь вместе с нами на РБК.
0: Соблюдайте будьте риски.
1: В курсе событий, да, и соблюдайте риски. Всего доброго.
4: Технологии и тренды. Представьте, страна так разбогатела на буме искусственного интеллекта, что решила просто раздать часть денег людям, наличными, каждому. И не в долг, а из профицита. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сейчас расскажу, как чипы для нейросетей превратились в прямые выплаты населению. 17 августа президент Тайваня Лай Цинде объявил, что в проект бюджета на 2027 год заложат около 7 миллиардов долларов на выплаты гражданам. Каждый получит по 10 тысяч новых тайваньских долларов, примерно 300 долларов США. Об этом сообщило государственное агентство CNA со ссылкой на администрацию президента. Сам Лай назвал это дивидендами от искусственного интеллекта. В четверг кабинет министров бюджет утвердил и отправил в парламент. Но откуда деньги? Тайвань – главный поставщик железа для ИИ. Здесь работает TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель чипов. Именно он выпускает процессоры для NVIDIA. Рядом заводы, собирающие серверы для дата-центров. Экономика растет двузначными темпами 3 квартала подряд, и по итогам года рост может стать рекордным за 39 лет. Важная деталь. Раньше такие задачи Тайвань проводил через отдельные спецбюджеты и частично в долг. Сейчас выплата вписана в обычный бюджет и оплачена ростом дохода. Чиновники говорят, что деньги придут до лунного Нового года, но только если парламент утвердит бюджет до конца декабря. А с этим сложно. У оппозиции большинство, и бюджет текущего года она согласовала с рекордным опозданием. Теперь Гоминдан требует удвоить выплату, а мэр Тайбэя съязвил, что таких денег хватит на один поход за продуктами. Параллельно тот же бюджет вкладывает рекордную сумму в AI-10, госпрограмму по вычислительным мощностям и кадрам, и поднимает зарплаты бюджетникам на 4%. Интересно, что про налог на ИИ и базовый доход спорят уже годами, но первый чек с пометкой «Дивиденды от ИИ» выписала не страна, где разрабатывают модели, а страна, которая делает для них подложку. То есть деньги пришли не от алгоритмов, а от литографии. Рынок двигают те, кто выбирает собственный путь. И их зовут «Панки бизнеса». Руководитель предпринимательского класса РБК Таня Маркевич вместе с тренером по сложным переговорам Даней Терентьевым встречаются с людьми, которые не вписываются в шаблоны и не боятся быть собой. Фотоаппараты PaperShoot и сервис печати фотокниг «Периодика». Два совершенно разных взгляда на память. Узнаем, как в цифровую эпоху воспоминания становятся успешным бизнесом. «Панки бизнеса» в среду в 21.00 на радио РБК.
5: Артбум, дамы и господа. Объем российского рынка искусства превысил 4 миллиарда рублей. А это много? Откуда такая цифра? И кто живет современным искусством?
4: Медиатренды с Женей Стоговой.
5: Можно ли инвестировать в искусство без миллионных вложений? Влияет ли смерть художника на стоимость его работ? Разберемся вместе с коллекционером Денисом Химеляйне и искусствоведом, основателем мультимедиа-арт-музея Ольгой Свибловой. Также на связи художник Александр Дашевский, основатель Центра современного искусства «Винзавод» Софья Троценко и директор, основатель платформы «Космоскоу» Маргарита Пушкина. Как они все с этим живут?
4: Сегодня в 21.00. Радио РБК в тренде. Классика денег. Афоризмы великих людей.
6: Человек, который начинает исключительно с мыслью разбогатеть, не преуспеет. У вас должны быть более масштабные амбиции. Нет ничего более презренного и жалкого, чем человек, который посвящает все часы бодрствования зарабатыванию денег ради самих денег. Джон Рокфеллер.
4: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16.10. На радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.

0: Ставка на цену. В конце 90-х Walmart вышел на рынки Южной Кореи. Компания привезла с собой модель, которая сделала ее крупнейшим ритейлером мира. Огромные магазины, простой складской интерьер и ставка на низкие цены. Но в Корее оказалось, что дешево еще не значит удобно. Американский Walmart был рассчитан на большую загрузку. Приехать на машине, набрать тележку товаров и уехать домой. Корейские покупатели чаще заходили за продуктами и особенно ценили свежую еду. Овощи, мясо, рыбу. Сам поход в магазин тоже имел значение. Местные сети делали торговые залы более удобными и привлекательными. На этом фоне магазины Walmart с высокими стеллажами и складским оформлением выглядели слишком утилитарно. Исследования рынка показывали, корейские покупатели воспринимали их как дешевые магазины с не самым высоким качеством товаров. А местный конкурент E-Mart предложил и низкие цены, и формат, лучше приспособленный к местным привычкам. За 8 лет Walmart так и не смог набрать необходимый масштаб. В 2016 году компания продала все 16 магазинов Южной Кореи местной компании примерно за 880 миллионов долларов. Ошибка Walmart была в том, что компания считала низкую цену главным конкурентным преимуществом. В Южной Корее выяснилось, покупатель выбирает не только ценник, он выбирает еще и то, как ему удобно покупать.
1: Ошибка на миллион.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 6 вечера в Москве. С новостями в студии Никита Нелюбин. Пожар на складе «Озон» в Краснодаре потушен, об этом сообщил мэр города Евгений Наумов. Логистический центр подвергся атаке дронов минувшей ночью, сотрудников успели эвакуировать, пострадавших по предварительным данным нет. Работа склада приостановлена, товары, которые там хранятся, скрыли с витрины маркетплейса, а деньги за отмененные заказы вернут покупателям. Коалиция желающих договорилась наращивать экономическое давление на Россию. Речь идет о санкциях и борьбе с их обходом, а также более масштабных экономических мерах, в том числе в отношении так называемого теневого флота. Об этом говорится в пресс-релизе коалиции, которая опубликована на сайте правительства Великобритании. «Газпром-арена» отказалась от проведения концерта Канье Уэста. В телеграм-канале площадки появилась публикация, в которой сказано, что «Газпром-арена» не подписывала с организаторами концертов никаких договоров по аренде стадиона для проведения мероприятия. Соответственно, концерт там состояться не может. Основатель компании «Русское молоко» Василий Бойко-Великий стал фигурантом нового уголовного дела. Бизнесмена обвиняют в растрате. Об этом говорится в карточке дела, которое завтра рассмотрит Черемушкинский суд Москвы. Помимо Бойко-Великого в материалах также фигурирует 8 человек. Это сотрудники ростовского банка «Кредит Экспресс». Французским старшеклассникам запретили пользоваться в школах мобильными телефонами. По словам президента Эммануэля Макрона, это позволит, цитата, «вернуть спокойствие в процесс обучения». Ранее Макрон неоднократно заявлял, что пристрастие молодых французов к соцсетям негативно сказывается на их психическом здоровье. В средних школах Франции запрет на мобильные телефоны действует уже почти год. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
2: В 18.02 в Москве в прямом эфире радио РБК. У микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. Мы подводим итоги понедельника и обсуждаем, как события этого дня отразятся на каждом из нас.
0: ЧЕС. Что это значит?
3: Некоторые темы этого часа. Новые удары по складам «Озона», как реагирует рынок и о какой поддержке сейчас просят селлеры. Главное, куда им теперь идти.
2: Армения просит Россию продать концессию на управление Южно-Кавказской железной дорогой третьей стране. Пойдет ли на этот шаг Москва и что вообще это может означать?
3: И в России определили порядок обратного выкупа активов с зарубежными инвесторами. Смогут ли они это сделать теперь и на каких условиях?
2: Подробнее об этом уже скоро. Прямо сейчас коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи 2087 пунктов, теряет 2 с небольшим процента. На валютном рынке межбанк доллара 83, евро 97. Нефть марки Brent 92 доллара за баррель. Драгметаллы, золото 4727 долларов за тройскую унцию, прибавляет процент.
3: Начнем с атак на склады «Вайлдберрис». Власти в Самарской области заявили, что поддержат бизнес, который пострадал от атаки на центр «Озон». Будет все это по схеме «Вайлдберрис». Как сообщили в Минэкономразвитии региона, предприниматели могут получить льготные займы. 3% для производителей и 6% для селлеров. Вот такими будут цифры.
2: Давай напомним, склад «Озон» в Самарской области попал под атаку беспилотников 22 августа. Под ней на выходных пострадал логистический центр в Оренбурге. Области. А сегодня утром под ударом оказались все логистические объекты «Озон» на юге России. Мы опросили несколько селлеров «Озон», чьи товары оказались повреждены после атак.
4: Селлер Анна.
5: На каждом складе «Озона» также находился наш товар, и мы ничего о нем не знаем. У нас не было никаких личных сообщений от маркетплейса. У нас нету абсолютно никакой информации, что произошло с нашим товаром, будут ли компенсации и сколько по времени вообще займет сейчас документация, которую должны подготовить маркетплейс.
4: Селлер Никита.
6: Мы буквально несколькими часами ранее делали туда серьезную поставку. Так что не понаслышке все это знаем и почувствовали на себе. У нас объем отгрузок на Озон все-таки был меньше, чем на Валберес. Поэтому основной упор делался на ВБ, а на Озоне у нас как-то стабильно шло. И вот что сейчас с этим товаром, я тоже сказать не могу, это нужно проверять.
4: Селлер Ольга.
7: В основном товар у нас лежит в центральном регионе и юг. Это как раз Краснодар. Ну, что мы будем планируем в связи с этим делать? Ну, собственно говоря, работает. Мы переходим, уже практически перешли на работу ФБС, Fulfillment Bestseller, понимая, какая складывается ситуация. Товар на складах Озон у нас застрахован. Сейчас будем считать размеры, количество товара, который пострадал.
2: Многие селлеры уже перестроили свою схему работы и переориентировали поставки, однако они ждут от государства поддержки в виде льготных кредитов, рассказал руководитель группы компании «Авокадо», эксперт в области интернет-торговли Сергей Чермашенцев.
8: Сейчас уже многие участники рынка перестроили схему работы. Где-то пару недель назад мы начали отрабатывать по системе по своим складам. То есть маленькие склады по территории всей России. Мы их там активно искали, нашли, уже там какие-то к стройке приступили. Но огромные товарные остатки, которые были сформированы, действительно пострадало много. Потому что вообще система маркетплейса, она поощряла, когда мы привозили на склад маркетплейса очень много товара. Мы не знаем его судьбу. Мы очень надеемся, что государство, банки пойдут навстречу селлерам и где-то с налогами проще сделают. У кого-то очень высокая закредитованность. Ему, конечно же, необходимо, во-первых, отсрочка, во-вторых, новые кредиты. Второй момент. Сейчас очень много людей платят налоги. Нужно какую-то новую систему, особенно для тех, кто работает на общей системе налогообложения, потому что там нужно списание товара, чтобы уменьшить налоговую базу.
3: На фоне новостей об атаке на склады Валберес акции Озон сегодня обвалились почти на 30%. На минимуме стоимость бумаг опускалась примерно до 2110 рублей, а Мосбиржа даже переводила торги в режим дискретного аукциона. После этого часть потери акций отыграли, и сейчас они торгуются в районе 2360 рублей.
2: В основном падение вызвал не реальный ущерб компании, а ожидание рынка от новых атак. Так ситуацию оценивает руководитель управления аналитических исследований AV Capital Дмитрий Александров.
9: Относительно текущего ущерба, естественно, это сильно избыточная реакция, но относительно проекции того, что происходило и происходит с Wildberries, что может дальше происходить, да, ну, люди экстраполируются, так же, как цена на IPO покупается в будущее, да, также и здесь тоже в шорте учитываются потенциальные будущие риски, поэтому снижение было адекватно очень глубоко закладываемым будущим риском дальнейшего продолжения таких атак, ну, грубо говоря, каждую ночь. Именно поэтому после дискретного аукциона произошел отскок довольно хороший, там был 230 даже где-то тогда, и сейчас вот выше 2300 бумага уходила. Ну, во-первых, и внутри дня может быть новое снижение, и в течение этой недели просто по мере того, как будут или не будут атаковываться новые объекты.
3: Я добавлю, что Владимир Путин сегодня подписал указ, которым разрешается передавать во временное управление объекты, владельцы которых их безопасность не обеспечили в нынешних условиях. В том числе речь идет о защите от атак беспилотников. Этот указ уже размещен на портале официальных нормативных актов. Можно полностью его там почитать. И в тексте отмечается, что в том числе под такими объектами подразумеваются топливно-энергетические комплексы, промышленная, коммунальная, транспортная и логистическая инфраструктура.
2: Кроме того, объекты связи, энергетики и жизнеобеспечения. Но к этой теме мы еще вернемся в следующем часе. Буквально через минуту мы поговорим о свежих заявлениях Никола Пашиняна перед парламентом, в частности, о возможности выхода из ОДКБ и передачи прав на концессию Южно-Кавказской железной дороги третьей стране. Что это значит, обсудим.
10: Реклама. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
11: Портфель. Портфель инвестора с ВТБ «Мои инвестиции». Программа для тех, кто инвестирует осознанно. Мы говорим о том, что происходит в экономике и на рынках, о чем нужно знать инвестору сегодня, какие инвест-идеи есть на рынке и как ими воспользоваться. Обсуждаем, как события дня влияют на бумаги в инвест-портфеле. Предлагаем стратегии действий вместе с экспертами ВТБ «Мои инвестиции». И отвечаем на вопросы слушателей. Портфель инвестора. Ваш навигатор на финансовом рынке. Два раза в неделю в 19:40. Спонсор программы ПАО ВТБ.
3: 18:10 в Москве. Это программа «Что это значит?». Мы подводим итоги понедельника в прямом эфире. И буквально несколько минут назад появилось сообщение от «Газпром-арены» о том, что концерт Kanye West в Санкт-Петербурге не состоится. Мы позвонили организаторам агентства USA Agency, и в комментарии радио РБК там пояснили, что возникло какое-то недопонимание, что сейчас они пытаются связаться с площадкой для выяснения всех обстоятельств, потому что они прислали договор, как сказал нам представитель этого агентства, которые должны были подписать до 27 августа, и надеются на то, что полное понимание будет. Поэтому фанаты пока не нервничают, все остается на своих местах пока что до выяснения обстоятельств.
2: Да, но все-таки одно из крупных культурно-развлекательных событий, понятен ажиотаж, но ты знаешь, ты говоришь, надеемся на понимание, вот понимание в другом совершенно процессе, а международная политика и экономика здесь нас интересует. Никол Пашинян заявил сегодня, что он был бы доволен, если бы ДКБ исключил Армению из своего состава. Об этом он заявил, представляя в парламенте программу правительства, и сообщил, что Ереван намерен начать процесс подачи заявки на членство в Евросоюзе уже в ближайшее время.
3: И это не первое заявление было от Николы Пашиняна. Сегодня он сформулировал чуть иначе то, что говорил ранее. Что означает заявление Еревана конкретно об ОДКБ? И как технически, интересно, может выглядеть выход Армении из организации договора коллективной безопасности? Что ждет страну на пути в Евросоюз, потому что одномоментно по щелчку пальца, естественно, сделать это не получится, потому что еще и в Евразийском экономическом союзе Армения состоит.
2: Во всем этом разбиралась Ольга Зуева, она с нами в студии. Оль, вот Оксана сейчас сказала, что по щелчку пальцев этот выход не случится, слишком сложные процессы. Но это так? Вот насколько Ереван близок к формальному выходу?
12: Ну вот мы сейчас говорим конкретно про ОДКБ, чтобы просто не запутаться. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не вернется к работе в ОДКБ в ближайшие 5 лет. Он указал, что устав организации допускает исключение страны-участницы. Исключение, по его словам, освободит Ереван от выбора. Давайте послушаем.
13: У нас нет планов возвращаться в ОДКБ в ближайшие 5 лет. Я могу с уверенностью сказать, что мы в ОДКБ не начнем свою работу. Мы ее не начнем. И я знаю, что в ОДКБ ведутся дискуссии. И в организации, кстати, устав предусматривает такое, что можно исключить страну из организации. Я был бы очень рад, если бы организация решила исключить Республику Армения из организации договора о коллективной безопасности. По крайней мере, это избавит нас от дилеммы не покидать организацию.
12: Реакция Москвы последовала почти сразу. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что раньше заявление о выходе не звучало.
14: Я затрудняюсь в понимании того, что значит «был бы доволен, если бы его исключили». Если Ереван больше не нуждается в силу своих национальных интересов в членстве в столь важной организации по обеспечению региональной безопасности, он волен принять соответствующее решение и покинуть эту организацию. До сих пор мы слышали заявления на разных уровнях представителей армянской стороны, которые говорили о том, что да, членство заморожено, но выходить пока Армения не планирует. По крайней мере, до сих пор такие заявления мы слышали.
3: Если говорить именно о процедуре, может ли Ереван просто взять и перестать участвовать в работе ОДКБ, или все-таки такая процедура длительная, какая-то отдельная для этого нужна?
2: Ну, по-моему, и сейчас уже перестал участвовать в работе, но просто членство формально сохраняется.
12: Сохраняется членство. Ереван фактически заморозил свое участие в ОДКБ еще в 2024 году. Они перестали участвовать в заседаниях и не перечисляют членские взносы. В июне глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что страны организации договорились рассмотреть применение к Армении статьи устава из-за невыплаты взносов в течение как раз 2 лет. И уже в начале августа замглавы российского МИДа Михаил Галузин отмечал, что Ереван могут лишить права голоса в ОДКБ уже 11 ноября. сентября.
2: Ну, то есть, возможно, Пашинян просто подталкивает к этим решениям, которые и так зреют.
12: Посмотрим, что будет, собственно, 11 ноября. Но решения ВДКБ принимаются консенсусом, поэтому исключение одного из участников без согласия остальных государств просто невозможно.
3: И второе заявление сегодня было в очередной раз о том, что Армения движется в сторону Евросоюза. Вот что Ереван конкретно собирается сейчас сделать и насколько этот путь совместим с членством в ЕАЭС. До сегодняшнего дня мы помним, что на всех уровнях пояснялось, что на двух
2: нужно
3: стульях,
2: сделать выбор.
3: На все-таки двух стульях усидеть не получится.
12: Да, помимо ДКБ у Армении возникает еще одна дилемма. Это уже Евразийский экономический союз или Евросоюз. Пашинян заявил сегодня, что Ереван в ближайшее время начнет процесс подачи официальной заявки на вступление в ЕС. При этом он объяснил, что сначала Армения должна получить ответы на вопросы о возможных сроках вступления и необходимых реформах. И после этого уже будет иметь практически смысл референдума о вступлении в ЕС или сохранении членства в ЕАЭС. И тут мы вспоминаем, что на фоне курса Еревана на евроинтеграцию лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии в мае призывали Армению выбрать между двумя союзами. И тогда же Владимир Путин заявил, что Еревану необходимо определиться как можно раньше. В таком случае, цитата, возможен мягкий интеллигентный развод.
2: Да, и также вспоминалось именно украинский кейс и тоже проблемы с планами вступления
12: он
2: в Евросоюз.
12: Он напоминал
2: и так
12: об этом.
2: Далее, да. Но все-таки возможно ли членство и в ЕС, и в ЕАЭС?
12: В этом смысле российская сторона права. Действительно, Армения не может в двух союзах одновременно участвовать. Слишком сильно различаются правила рынка и таможенного регулирования. Но вот если Ереван окончательно выберет ЕС, сама подача заявки еще не означает скорого вступления. Еще там есть такой достаточно большой, назовем его так, чек-лист требований, чтобы вступить в ЕС. Сначала заявку рассматривает Еврокомиссия. Она оценивает, насколько страна соответствует копенгагенским критериям демократии, верховенстве права, рыночной экономики и способности государства привести свое законодательство в соответствии с европейским. Если страна соответствует требованиям, она получает статус кандидата, но не более. И после этого начинаются переговоры и уже дальнейшая работа по реформированию законодательства и экономики, напоминает старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Сергей Шейн.
15: Выделяются определенные кластеры по проблематике, там, по коррупции, по верховенству права, по гармонизации законодательства. Проделанную работу опять оценивает Европейская комиссия, и, соответственно, требуется согласие всех стран-членов на вступление нашего потенциального кандидата. Европейский союз требует, чтобы проводился референдум в стране, чтобы продемонстрировать, что стремление – это не сиюминутное желание, а это вот стабильное, долгосрочное желание армянского народа. Проблема в том, что Европейский союз достиг пределов возможных расширений. У него есть уже очередь, до сих пор пожинает плоды расширения на восток, после которого он стал очень сильно неоднородным.
12: Армения также просит партнеров в России, цитата, проявить гибкость и продать третьей стране участок Южно-Кавказской железной дороги. А вот ранее Никол Пашинян заявлял, что Ереван может потребовать от России 2 миллиарда долларов в год за аренду. Я предлагаю обсудить это с нашим экспертом.
3: У нас на связи член общественного совета при Минтрансе, заведующий лабораторией Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук Кирилл Янков. Кирилл, здравствуйте. Если концессию передадут третьей стране, то кто это может быть? И в чем должна проявить гибкость Россия, о которой сегодня говорил Пашинян, как раз вот в этом вопросе о продаже железной дороги?
16: Здравствуйте. Ну, я полагаю, что варианты теоретически могут быть разными. Вообще интерес к армянской железной дороге, он, конечно, усилился в последние годы после того, как наметилось урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном. До сих пор 35 лет армянская железная дорога

0: значения. И в отношении Турции, единственный погранпереход с Турцией находился в Армении, и в отношении Ирана. Там погранпереход был из Нахичеванской Джульфы, но проехать в Нахичеванскую Джульфу нужно было только транзитом через территорию Армении. И думаю, что сейчас с Турцией это уже не так актуально. Существует погранпереход из Грузии в Турцию. А вот с Ираном это тот погранпереход, который проще всего восстановить. Потому что, конечно, есть соглашение Азербайджана с Ираном о строительстве нового железнодорожного перехода в Астаре возле Каспийского моря. Но неизвестно, когда это будет построено. И понятно, что Ирану сейчас совсем не до того, чтобы строить там железную дорогу. А вот восстановить Джульфу может быть важно. Может быть, там будет такой концессионер, задача которого как раз будет не допустить возобновления транзита в Иран. Вы же понимаете, что политические интересы в этом регионе, они, наверное, важнее экономических интересов. Хотя транзит вещь интересная. Что же касается подхода со стороны российских железных дорог, чтобы точно ответить на этот вопрос, надо узнать концессионное соглашение, которое, если не ошибаюсь, не является публичным. Я не слышал о том, чтобы оно было опубликовано. Но обычно в рамках такого концессионного соглашения в случае, если владелец расторгает договор концессии с концессионером досрочно, то концессионер имеет право на возмещение убытков.
1: Да, действительно, тут нужно знать, как это соглашение выглядит. В этом право, Кирилл. Спасибо вам. На связи с нами был член общественного совета при Минтрансе и заведующий лабораторией Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Кирилл Янков и также Ольга Зуева. Мы разбирались в том, возможно ли, может ли быть пересмотрено концессионное соглашение третьей стороне.
2: И мы направили запрос в РЖД, но ответа пока нет. Рост экономики в 1.5-2% – максимальное значение, на которое можно рассчитывать в ближайшие 10 лет. К такому выводу пришли аналитики Центробанка. Выше расти не получится из-за инфляционных рисков. Насколько жизнеспособны различные идеи по этому вопросу, разбирался обозреватель РБК Иван Ткачев.
3: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
4: Сегодня мне не очень хочется говорить про очередную статистику Росстата, инфляционные ожидания или прогноз по ключевой ставке, как и про сложности с бензином или пострадавшие склады, кстати, теперь уже компании «Озон». Давайте лучше заглянем в будущее вместе с коллегами из аналитического центра «Третий Рим». Они на прошлой неделе представили к заседанию президентского совета по нацпроектам свой доклад о новой экономической модели, о семи столпах будущего экономического роста. Ну, этот доклад живо напомнил мне предыдущие итерации попыток предложить новую модель для российской экономики. «Исчерпан потенциал экспортно-сырьевой модели экономического роста». Цитата из среднесрочной программы социально-экономического роста Минэкономики в 2005 году. То же самое в 2014 году, РБК и, разумеется, 2022 год, 2024 год тоже практически одни и те же слова. И одна и та же задача – заставить российскую экономику расти быстрее 3% в год. Но на самом деле устойчиво мы росли темпами выше 3% в 2010-2012 годах, 15 лет назад, а в целом давно уже наш системный рост ниже 3%. Среднегодовые темпы с 2013 года лишь 1.5% по данным Росстата. И вот эти 1.5%, максимум 2% – это сейчас наш потолок роста. Об этом в недавнем исследовании в августе заявили экономисты Банка России. То есть, по сути, и аналитики ЦБ, и авторы доклада Третьего Рима сходятся в том, что 1.5% – это наш базовый инерционный сценарий роста, предстоящие 10 лет. Любая прибавка потребует либо ощутимого технологического прогресса, либо внешнеэкономической разрядки и активной реинтеграции России в мировые производственные цепочки. Так пишут аналитики Банка России. При этом, если смотреть на развитие экономики, скажем, с 2018 года, оно позволяло лишь поддерживать текущий уровень технологического отставания, но не приближаться к мировому технологическому фронтиру. Это тоже тезисы из исследований Банка России. А ускоренный рост в 2022-2025 годах, по сути, был искусственным, подпитывался повышенными бюджетными расходами и загрузкой оборонно-промышленных мощностей. А результатом такого бюджетного импульса, как известно, стала повышенная инфляция. Вот и аналитики ЦБ пишут, что максимальный рост российской экономики, при котором инфляция не будет ускоряться, это 1.5-2%. Выше расти, по сути, нельзя, иначе будем постоянно бороться с высокой инфляцией. Что можно сделать, чтобы изменить эту модель? Ну, аналитики Третьего Рима предлагают прекрасные и правильные

0: современные идеи о развитии инфраструктуры, изменении роли государства, стимулировании частной инициативы, человеческом капитале, качестве институтов. Только вот каких институтов в исследовании не говорится. Поэтому исследование также видно, что мы слишком надеемся на чудо искусственного интеллекта, который решит все наши проблемы. Но в докладе не идет речь о том, что все последнее время российская экономика и бизнес существуют в условиях повышенной неопределенности, коротких горизонтов планирования, недостаточной стабильности правовой системы. Иногда у нас законы меняются быстро и непредсказуемо. В условиях, естественно, повышения фискальной нагрузки и усиленного давления правоохранительных органов, в частности, в контексте прав собственности. Поэтому устойчивые 3% роста – это все-таки оптимистичный сценарий. А по умолчанию и с большей вероятностью придется исходить из тех самых 1,5% на фоне продолжения дискуссии об исчерпанности экономической модели.
1: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
2: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а на пенсии можно зарабатывать миллионы.
1: Бешеные деньги.
2: Слышали когда-нибудь от вашей мамы что-то в духе: «Ой, да что мне твои инвестиции? Я уже старенькая и ничего не понимаю». Не слушайте никаких отмазок. И рассказывайте ей про Ингеборгу Моц, немецкую пенсионерку, сколотившую капитал в 75 лет. Ее история доказывает, что возраст – худшее из оправданий. Ингеборга вышла замуж еще в молодости и большую часть жизни была домохозяйкой. Муж отбивал желание работать фразами «ты слишком глупа, чтобы зарабатывать сама». В 48 лет она все же пошла учиться на финансового консультанта и уже через 3 месяца приносила в дом денег больше, чем муж. Но вскоре из-за болезни работу пришлось бросить. В 97 году, после смерти мужа, Ингеборга обнаружила, что тот оставил ей в наследство 1000 акций энергетической компании «Веба». Пенсионерка вспомнила о давней мечте – играть на бирже. И решила, что это знак судьбы. Ей тогда было 75 лет. Моц год держала акции. Затем продала их и удвоила капитал, купив взамен другие бумаги. Через несколько лет такой спокойной торговли ее состояние превысило 3 миллиона евро. Так Ингеборга получила прозвище «бабуля на миллион». Моц все делала по старинке. Никаких компьютеров. Все сделки по телефону. Информация из газет. Учет в блокноте. Она выбирала только компании со столетней историей и их дочки, уже доказавшие жизнеспособность. Больше всего любила банки. Это крупные денежные потоки и отличные дивиденды. Инвесторам она рекомендовала быть спокойными и терпеливыми. И держать бумаги от года до двух, чтобы не привязываться к ним эмоционально. К 90-летию она перестала торговать и до смерти в 97 лет жила на отличные дивиденды. Словом, подход «женщина должна сидеть дома» легко превращается в «женщина должна сидеть на дивидендах». С вами был Глеб Каланов. Помните, научиться делать деньги на рынке никогда не поздно.
1: Бешеные деньги.
3: Отказ идти в школу – это не про школу, это про боль. Ваша задача не запихнуть его обратно в строй, а выяснить, что за шрам мешает ему туда вернуться.
4: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
1: РБК в цифрах.
4: 4 авторских варианта. 2 громкие кражи и рекордные 120 миллионов долларов на аукционе. Такова история картины Эдварда Мунка «Крик». Во время первого ограбления в 1994 году преступникам хватило 50 секунд, чтобы вынести полотно и оставить записку «Спасибо за плохую охрану». В ходе второго налета шедевр сорвали со стены. На поиски ушло 2 года, а на сложную реставрацию еще 12 месяцев. Рынки на радио РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные в прямом эфире по будням.
5: Артбум, дамы и господа. Объем российского рынка искусства превысил 4 миллиарда рублей. А это много? Откуда такая цифра? И кто живет современным искусством?
1: Медиатренды с Женей Стоговой.
5: Можно ли инвестировать в искусство без миллионных вложений? Влияет ли смерть художника на стоимость его работ? Разберемся вместе с коллекционером Денисом Хемеляйне и искусствоведом, основателем мультимедиа-арт-музея Ольгой Свибловой. Также на связи художник Александр Дашевский, основатель Центра современного искусства «Винзавод» Софья Троценко – и директор, основатель платформы «Космоску» Маргарита Пушкина. Как они все с этим живут?
1: Сегодня в 21.00. Радио РБК в тренде. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Криптопрачечная на 800 миллионов долларов. США вводит санкции против криптосхем, связанных с Северной Кореей. Министерство финансов заявило, через финансовые активы удалось отмыть почти 800 миллионов долларов. Сценарий не самый очевидный. Северокорейские IT-специалисты устраивались на удаленную работу в иностранные компании, получали доступ к внутренним системам и дальше либо вымогали деньги, либо помогали выводить средства через криптовалюты. Под санкции попали две компании и 6 человек. Они работали в разных странах и помогали обналичивать и переводить средства, в том числе через криптокошельки. Все активы фигурантов в США заблокированы, а их адреса внесены в черный список. Глава Минфин США заявил, такие схемы – часть системной стратегии КНДР по обходу санкций. И здесь важный момент. Криптовалюта снова оказывается не просто финансовым инструментом, а инфраструктурой для глобальных серых операций. А значит, давление на рынок и контроль будут только расти.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: 18.30 в Москве. С новостями в студии Никита Нелюбин. Организаторы концерта Kanye West прокомментировали отказ «Газпром-арены» от проведения шоу. Гендиректор агентства Say Agency Анна Супчева в беседе с радио РБК сообщила, что ей ничего не известно об отмене мероприятия. По ее словам, агентство направляло «Газпром-арене» официальное письмо, а договор с площадкой должен был быть подписан до 27 августа. Сейчас организаторы пытаются связаться с площадкой для выяснения обстоятельств. Несколько минут назад в «Газпром-арене» заявили, что концерт Уэста не может состояться, поскольку договор о проведении шоу не заключался. Официальный сайт стадиона сейчас недоступен. Средства физлиц в российских банках за июль выросли на 0,3% или на 200 миллиардов рублей. Столько же было и месяцем ранее, говорится в материалах ЦБ. Аналитики связывают это с ростом потребительской активности и сохранением высокого спроса на наличные. Средства юрлиц в прошлом месяце выросли на 0,6% или на 400 миллиардов рублей, в основном за счет компаний-экспортеров. Также, по данным регулятора, банки в июле нарастили розничное кредитование на 0,8%, а корпоративное на 1,3%. В Уфе загорелся ресторанный комплекс компании Dasco Garden. По данным МЧС, огонь охватил площадь в 600 квадратных метров. Из здания эвакуировали 60 человек. Информация о пострадавших уточняется. Alibaba провела дополнительную эмиссию на 10 миллиардов долларов. Это крупнейшее SPO в истории гонконгской биржи. Компания продала 710 миллионов акций по цене $14.38 за бумагу. Вся чистая выручка от размещения пойдет на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта Alibaba. Мяч, которым Диего Марадона забил гол рукой бога, ушел с молотка за $3,350,000. Начальная цена была на 850 тысяч меньше, сообщает ESPN со ссылкой на данные аукциона Heritage. Марадона забил свой, пожалуй, самый известный гол в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года между сборными Англии и Аргентины и принес своей команде победу со счетом 2-1. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
1: В 18.33 в Москве в прямом эфире радио РБК. У микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. Мы обсуждаем главные темы понедельника и что они значат для каждого из нас.
2: Час. Что это значит?
3: И как мы и обещали, теперь в спорах вокруг концерта Kanye West в Санкт-Петербурге, он должен состояться 10-11 октября, билеты раскупались молниеносно, как-то об этом мы рассказывали в наших эфирах. Для тех, кто к нам только что присоединился, напомним это. Так вот, организаторы концерта Kanye West сообщили радио РБК, что ничего не знают об отмене мероприятия. Как сегодня сообщалось ранее, «Газпром-арена» заявила об отсутствии договора на концерт рэпера. В официальном сообщении площадки на разных, кстати, ресурсах и ВКонтакте, и в Телеграме говорится, что «Газпром-арена» не является организатором концерта американского рэпера и что этим занималась Москва.

0: журналистка агентства Say Agency.
1: Гендиректор Say Agency Анна Супчева рассказала радио РБК, что они получали от стадиона договор аренды для проведения концерта. Документ, отметила она, поступил к агентству в выходные и должен быть подписан до 27 августа. Сейчас его изучает юрист компании.
2: «Газпром-арена прислала нам договор аренды. Мы выходили в продажу по официальному письму, которое мы писали на «Газпром-арену». Почему это вообще у них появилось в социальных сетях, не на сайте, я прошу заметить, для нас большой вопрос. Мы сейчас пытаемся с ними связаться для выяснения этих обстоятельств, потому что мы этого не понимаем. У нас договор с артистом подписан, у нас все нормально было. Они нам прислали договор, который мы должны как бы подписать до 27 числа. Он у нас находится на сегодняшний день. Мой юрист его смотрит».
3: «Правильно ли я понимаю, что если будет у вас какое-то недопонимание с «Газпром-ареной», «Газпром-арены» придется переноситься?
2: «Мы не думаем, что у нас будет недопонимание с «Газпром-ареной». Мы думаем, что у нас будет сейчас полное понимание. И что произошло, мы сейчас выясняем. Но мы не можем вам никакие комментарии давать, потому что мы сами не понимаем, что происходит. Потому что с нами «Газпром-арена» не связывалась. И об этом она нас не уведомляла».
0: «Коммерсант» раньше писал, что в «Газпром-арене» подтверждали приезд Kanye West в Петербург. И, например, в официальном посте в Телеграме площадка сообщала об этом. На данный момент концерты все еще указаны на площадках организатора 10 и 11 октября. И площадка эта «Газпром-арена». И несколько минут назад буквально я пробовала зайти на сайт «Газпром-арены». Не работает он. А билеты доступны к продаже, когда сайт работал, были. Вернуть их невозможно. И при попытке оформить возврат сервис сообщает, что он недоступен и предлагает обратиться к организатору. Он, вернее, не сообщает, а сообщал уже.
1: Оксана, хочу обратить внимание еще на одну деталь. Ведь в эти же даты, в которые планируется концерт Kanye West, в Петербурге должен пройти концерт Сергея Лазарева «Шоумен». Ну ладно, не будем конспирологических версий выдвигать, а будем все-таки ждать дополнительных комментариев о том, что же произошло и случится ли этот концерт.
0: А пока к другим темам, не менее важным и масштабным, иностранные инвесторы не смогут обратно выкупать свои активы в России. Такой документ разработали в Минэкономразвитии, и там отметили, что новый механизм позволит гарантировать защиту инвестиций российских компаний и будет способствовать поступательному экономическому развитию.
1: Вот в постановлении регламентируются сроки и порядок выдачи заключения для обращения в суд с требованием о прекращении права иностранного инвестора на обратный выкуп активов, а выдает от заключения правительственная комиссия. Ну, что означает эта формулировка, мы обсудим с руководителем практики санкционного права Verba Legal Маратом Самарским. Марат, на связи с нашей студией. Здравствуйте. Ну, вот что сейчас вам понятно из этого проекта?
4: Добрый день. Спасибо большое за приглашение. Смотрите, проект пока что еще находится в предварительной стадии. Но очевидно одно. Он сейчас реализует вот те законодательные поправки, которые были в августе. Когда в законе было написано, что фактически можно через суд лишить договорного права на возвращение, а каким образом, это вот дальше определяет профильный ФАИС, то есть Министерство экономического развития, и дальше уже правительство Российской Федерации в соответствии с полномочиями, которые у нас есть. Там написано на том, какой там, соответственно, есть механизм правоприменения и при каких случаях это, в принципе, должно уже дальше работать.
0: А что именно нужно будет доказывать правительственной комиссии?
4: Правительственная комиссия в первую очередь посмотрит на мотивы заявления, будто это от лица заявителя или в некоторых случаях, возможно, со стороны государства. То есть есть ли те основания, по которым, соответственно, можно лишить этого права. Это первое. А во-вторых, наверное, посмотрит на документы, которые будут предоставлять стороны. Если нам просто еще раз целостно изучить тот механизм, который мы видели по сделкам 2022-2023 года, по экзитам, сейчас, наверное, также будет применяться по лишению байбека, по лишению опционы.
0: Если говорить о конкретных причинах, какие будут достаточными для отказа возвращения активов?
4: Ну, наверное, самое очевидное и самое яркое — это в случае, если иностранный инвестор когда-то или каким-то образом через главную компанию финансировал вооруженные силы Украины.
1: Я еще ну, то есть, наверное, политические, да. Политические причины,
4: наверное,
1: в первую очередь.
4: Да-да-да, самое non-negotiable, которое может быть.
0: Многие компании, когда уходили из России, принимали такое решение, в своих соглашениях прописывали право обратного выкупа, но сроки у некоторых уже истекли. Что это означает на практике, если не брать в расчет, например, нынешний указ?
4: Ну, здесь, как бы сказать, не в коня корм.

0: этого постановления. То есть это не оно будет применяться, а так, если как бы срок уже прошел, то так же, как описано в договоре. Значит, если стороны не договорятся о каких-то новых соглашениях, то уже и не будет никакого байбека.
1: Марат, последнее, наверное, спрошу у вас, какие условия нужно соблюсти, чтобы вернуться на российский рынок? Вообще есть ли такая возможность?
0: Ну, конечно же, есть. То есть, если компания занимается сугубо бизнесом, если у нее нормальный публичный профиль, добросовестно выполнила все процедуры при экзите, то добро пожаловать обратно. Но при этом правительство же говорило, что оно выборочно будет изучать тех, кто будет возвращаться, и тех, кто не будет возвращаться. Если стране это действительно нужно, то и бюрократические процедуры будут гораздо лучше и быстрее. Если не очень, то здесь думать надо.
2: Марат, спасибо. Руководитель практики санкционного права Verba Legal Марат Самарский был с нами на связи. Ну, понятно только одно, что действительно подход будет индивидуальным. Если причины совпадают, которые описаны в этом документе, тогда у компании как раз права обратного выкупа не будет.
1: Вот сейчас Марат вспомнил, так получается, вооруженные силы Украины, и как раз Киев и его европейские союзники все чаще обмениваются военными ноу-хау. Это заголовок, с которым сегодня вышла статья Wall Street Journal. При этом издание отмечает, что Киеву может не хватить средств на воплощение этой информации в оружие. В Киеве сейчас проходит, напомню, встреча коалиции желающих и в эпицентре обсуждения передачи новых перехватчиков и технологий, которые позволят Украине наладить производство крылатой ракеты большой дальности Storm Shadow.
2: Ну, как оборонное сотрудничество между Киевом и Брюсселем становится двусторонним. В этом разбиралась Алевтина Сорокина, она с нами в студии. Аля, кто выступает во фронтире коалиции?
3: Я боюсь, или не боюсь, а так и есть, здесь нет ничего удивительного. У нас все те же сопредседатели. Это президент Франции, лидер Пятой Республики Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и интересная фигура – премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам. И мы неоднократно уже в эфире обсуждали эту фигуру. Действительно, человек без опыта во внешней политике. Одной из первых его поездок стала поездка именно в Киев.
1: При этом у него богатейшее наследие Великобритании по поддержке Киева.
3: Безусловно. Это действительно интересно, что Кир Стармер, человек, который не давал нам повода усомниться, да, в позиции Великобритании по вопросу поддержки Киева. И тут Бёрнам, человек без опыта во внешней политике, приезжает в Киев. Причем приезжает лично. На вокзале его встретил министр иностранных дел Андрей Сибига. И действительно, Бёрнам не дал нам усомниться в том, что он поддерживает курс Стармера, потому что перед его как раз поездкой в Киев вышла большая статья на сайте, собственно, правительства Великобритании с заголовком «Бёрнам 100% стоит за Украину». Ну, тут как бы все ясно. И действительно, визит Бёрнама также приурочен и к Дню независимости Украины. Среди тех, кто приехал лично, и председатель Европейского совета Антонио Кошта, а большая часть приняла участие по видеосвязи. Среди них, например, премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксен. И вы поймете, почему я уделяю этому такое внимание, потому что он вместе с этим занимает пост министра национальной безопасности и разведки. Характер встречи... Нет, представь себе Новой Зеландии. Характер встречи формирует, да? Плюс ко всему, премьер-министр Японии Санаэ Такаити тоже приняла участие по видеосвязи в этой встрече. И это тоже интересно, учитывая, что она сама проводит политику активной милитаризации сейчас в стране. И, может быть, даже ее участие в коалиции желающих, такая попытка набраться опыта. Так или иначе, возвращаясь к Бёрнаму, он не оставляет сомнений в том, что продолжит курс Стармера во внешней политике.
4: Как сказал президент Зеленский, Украина не бедная родственница, а сильный союзник. Я бы пошел еще дальше. Украина все это время была защитницей Европы. Она не подрывала нашу стабильность, а стояла на передовой, обеспечивая нашу безопасность. Вот почему я считаю, что украинский народ заслуживает не только нашей постоянной поддержки, но благодарности и уважения. Наша встреча сегодня — повод вспомнить обо всем этом. Это день гордости и надежды.
1: А главные итоги этой встречи уже есть?
3: Да, я думаю, мы можем так сказать. Великобритания заявила, что разрешит оборонной компании MBDA делиться с Украиной конфиденциальной информацией о британских компонентах для англо-французской крылатой ракеты. И это довольно интересная деталь. Она ведь в разных странах называется по-разному. Если мы говорим про Францию, оружие называется «Скальп». А в Великобритании, и мне кажется, эта формулировка, это название у нас больше известно, это ракета Storm Shadow. Судя по всему, речь идет именно о производстве этих ракет на территории Украины. Собственно, в июле президент Франции Макрон дал разрешение Украине на производство пакета французского оружия. Там и ракеты «Скальп», и перехватчики «Астер». А перехватчики «Астер»...

0: Чем нам интересно? Как минимум тем, что западная пресса пишет об Астере как об аналоге, о европейском аналоге системы Патриот. И в эфире французского телеканала BFM подчеркивают, что Вашингтон уже не входит в число тех, на кого может рассчитывать Киев, но зато это место полноценно занимает Европа.
1: Сейчас ракеты — это действительно часть выживания украинцев. Американцы до сих пор помогали Киеву, в частности, с помощью ракетных батарей «Патриот», но у американцев их больше нет. Они сами пытаются разгадать головоломку собственными ракетами. Только вчера стало известно, что батарея «Патриот» отправляется из Восточной Греции для защиты американской базы на Крите. Совсем скоро у украинцев будет возможность иметь свои ракеты, спроектированные, конечно, французами и итальянцами, но построенные украинцами.
0: Тут я отмечу, подправлю немножко, да, французских коллег, сравнение не совсем корректное. Патриот запускается из пусковых установок на земле. Скальп, он же Storm Shadow, это ракета, которая подвешивается на самолеты и чаще всего запускается с украинских Су-24.
2: Сотрудничество между Брюсселем и Киевом начинает меняться.
3: То есть это теперь взаимовыгодная
0: история. Да, это вот очень интересная деталь, они активно пишет западная пресса, в частности, вот Wall Street Journal, с которого вы начали, он, газета также подчеркивает вот это изменение динамики отношений. И, в частности, они действительно подтверждают эту тенденцию по заявлению, ориентируясь в первую очередь на официальные заявления Лондона. Великобритания заявила, что ей будет предоставлен доступ к украинской лаборатории искусственного интеллекта Avengers. И, по словам представителей Downing Street, это, в свою очередь, позволит Лондону получать данные с поля боя и аналитическую информацию для обучения собственных моделей искусственного интеллекта. И эксперт Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Александр Павлов эту позицию Wall Street Journal разделяет.
4: Западные страны очень заинтересованы в изучении украинского боевого опыта. Украина — это не просто полигон для апробации, да, западных вооружений, но это большое количество полученных данных о работе различных систем вооружений в реальных боевых условиях. Украинцы накопили этих данных очень много. В том числе, наверное, с точки зрения искусственного интеллекта, их интересуют не столько алгоритмы, сколько большой объем накопленных данных, на которых, собственно, искусственный интеллект и развивается, да, тренируется.
0: Напоследок напомню, что это не первый раз, когда мы обсуждаем с вами британское вооружение. 16 августа британские БПЛА были впервые использованы Киевом для нанесения ударов вглубь российской территории. Об этом сообщила западная пресса, еженедельная газета Sunday Times, со ссылкой на источники как раз в ВСУ. Напомню, что по данным газеты, эти британские БПЛА использовались при ударах по НПЗ в Волгограде и Ярославле. Речь тогда шла о двух дронах. Если о первом мы ничего не знаем, то НИАН... За НИАН стоит оборонный холдинг BAS Systems. И самое интересное, этот дрон в 10 раз дешевле ракеты.
3: Спасибо. Это была Алевтина Сорокина о том, как прошла очередная встреча коалиции желающих, и о том, что меняется характер взаимоотношений Брюсселя и Киева, и в частности военной помощи, становится все более взаимовыгодным, тогда как раньше это казалось односторонней помощью.
2: Теперь к российским событиям. В стране в нашей готовят новые правила для электронных знаков и динамических табло. Коммерсант написал, что пока разработан проект ГОСТа, и согласно ему, на экранах запретят мерцание и анимацию, а яркость обяжут настраивать автоматически. Но одно из главных новшеств касается контроля. По поручению вице-премьера Марата Хуснуллина, власти готовят поправки к правилам дорожного движения. Они должны обязать водителей подчиняться электронным указателям.
3: Да, ведь сейчас камеры с ними не синхронизированы и не выписывают штрафа за превышение скорости на табло. И после изменений приоритет экранов закрепят, а фиксация нарушений станет автоматически. Вот станут ли новые электронные табло очередной ловушкой для водителей на скоростных трассах, мы спросим автоюриста, юриста проекта штрафов Михаила Никитина.
2: Михаил, здравствуйте. Давайте сначала про обычные стационарные знаки поговорим. Как сейчас выглядит алгоритм оспаривания штрафа? Для понимания наших слушателей, может быть, кто-то с этим не сталкивался, к своему счастью. Как юристы сейчас доказывают, например, что стационарный знак на дороге, он действительно здесь установлен без всяких нарушений, ну или наоборот?
5: Добрый вечер. Ну, прежде всего, стоит отметить, что действительно у нас есть практика, когда знаки, ну, в первую очередь, знаки должны быть установлены в соответствии с комплексной схемой организации дорожного движения, на них должна быть разрешительная документация. В то же время, когда у нас периодически проводятся какие-то либо

0: дорожные либо благоустроительные работы, знаки либо завешивают, либо устанавливают временные знаки. А потом, когда эти работы заканчиваются, знаки либо не успевают демонтировать вовремя, либо забывают вообще про их демонтаж.
1: И приходит штраф?
0: Да, человек, ну, он видит, что дорожная работа закончена, условно говоря, дорожное полотно отремонтировано, дорога свободная, покрытие прекрасное, можно ехать, что называется, со скоростью, которая соответствует покрытию, но, допустим, он получает штраф за превышение скорости, которая объективно, мягко говоря, не обоснована.
1: И что делать?
0: Ну, в первую очередь, надо позаботиться о получении полноценной копии постановления. Стоит отметить, что, ну, так называемого письма счастья. Такие письма счастья у нас выносятся в пределах 2 месяцев с даты фотофиксации, то есть с даты нарушения, и направляются либо в бумажном виде, либо в электронном виде по адресу собственника транспортного средства, который указан в свидетельстве о регистрации автомобиля. Дальше, соответственно, если он получает, если у собственника автомобиля настроено электронное получение таких писем, то это происходит при авторизации в личном кабинете на портале госуслуг. Если бумажное, то, соответственно, Почта России обычно доставляется на пределах 7-10 дней, и человек получает извещение почтового ящика и забирает по извещению соответствующее заказное письмо. Дальше у него есть 10 дней о том, чтобы подать жалобу либо вышестоящему должностному лицу органа, которому было вынесено постановление, как правило, это центр автоматической фиксации по субъекту, либо он может обжаловать напрямую в суд по тому месту, ну, по месту совершения правонарушения. То есть тот суд, который отвечает за территорию, где произошло якобы нарушение.
1: Такой длительный процесс. Вы назвали сроки, при которых приходят вот эти письма счастья и все постановления, все необходимые документы нужно собрать. То есть до этого момента уже может не пригодиться опция поехать на место и сфотографировать, например, эти знаки, эту разметку, и чтобы доказать. Или это вообще доказательством не будет являться в любом случае?
0: Не, ну, по умолчанию у нас суд будет исследовать все обстоятельства. Более того, у нас есть соответствующее разъяснение постановления Пленума Верховного Суда, когда, допустим, есть расхождение, например, между знаками и разметки, и человек обжалует незаконно, по его мнению, вынесенное в отношении его постановление, то суд, по идее, должен запросить актуальную схему организации дорожного движения, проверить разметку, насколько все это соответствует действительности. То есть, как бы, если человек говорит, что он ехал, допустим, убежден, что он ехал с разрешенной скоростью, и знак там не должно быть, либо знак, допустим, стоит в нарушении. У нас, например, существует ГОСТ, согласно которому знаки должны быть и видимы с определенного расстояния, а также не должны быть закрыты ни какой-либо рекламой, ни транспарантами или зелеными насаждениями, то есть листвой. Бывает, что действительно такие ситуации, что водитель выезжает с определенной, там, с придомовой территории, условно говоря, с одной стороны, и он может не знать о том, что ранее был установлен запрещающий знак или еще какой-то, или наоборот, знак, допустим, работает эвакуатор.
1: За ночь появился, да.
2: Да, Михаил, но если вот про цифровые обновления, как и технически, и юридически может выглядеть оспаривание штрафа с электронного табло? Вот, как, не знаю, какой можно документ нужно будет запрашивать, чтобы доказать, что знак в тот момент вообще работал или там показывал другую цифру?
0: Ну, пока я могу оперировать только собственными предположениями. Наверное, надо будет смотреть, то есть делать официальный запрос на предмет того, вот в конкретный день, в конкретный час, какие были именно введены ограничения на конкретном участке дороги, соответственно, в тот орган, который отвечает в чью подведомость входит как раз регулирование дорожного движения и знаков, которые установлены на этом участке. Вопрос в том, что, опять же, надо понимать, что у нас люди... Ну, я бы, в первую очередь, советовал позаботиться об установке, о приобретении установки видеорегистратора, причем с таким с приличным запасом карты памяти. Потому что, если что, любые сомнения надо...
1: Поднимать свои собственные записи, а не запрашивать и ждать.
0: Да, поднимать записи, потому что не всегда, с учетом того, что, вот, как я ранее озвучил, 60 дней, в течение 60 дней может быть вынесено постановление, у человека либо может не сохраниться запись, а позаботиться о том, чтобы истребовать видеозапись, допустим, на каком-то

0: конкретном участке дороги. У нас не везде есть видеокамера.
1: Да, Михаил, понятно, и ждем мы вот этих разъяснений новых ГОСТов. Ждем автоюрист, юрист проекта штрафов. Михаил Никитин был с нами на связи. Но лишь бы это не спровоцировало массовые штрафные ловушки.
2: Автоньюз. Можно ли построить автомобиль из соевых бобов? Звучит, будем честны, как полный бред. Но однажды Ford действительно попытался это сделать. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о, пожалуй, одном из самых необычных концептов в истории американской марки. В середине прошлого века в США жил биолог Джордж Вашингтон Карвер. Он прославился исследованиями сельскохозяйственных культур и разработал около 300 способов использования арахиса – от пищевых продуктов до промышленных материалов. И его работы настолько заинтересовали Генри Форда, что глава Ford Motor Company привлек ученого к экспериментам с соевыми бобами. Задача была амбициозной – создать пластик на основе сои, который можно было бы использовать для автомобильных кузовных панелей. И одним из главных стимулов для экспериментов стала Вторая мировая война. Еще до вступления США в конфликт сталь уже была дефицитным ресурсом, поэтому Ford всерьез искал материалы, которые могли бы заменить металл в автомобильной промышленности. Кроме того, в компании считали, что использование сельскохозяйственного сырья позволит поддержать американских фермеров, а более легкие кузовные панели потенциально могли сделать автомобили безопаснее. Результатом экспериментов стал Soybean Car – автомобиль, который в 1941 году представили публике. Кузов состоял из 14 панелей из пластика на основе соевого сырья и других растительных материалов. Окна сделали из легкого акрила, а под капот установили 60-сильный V8. Но после вступления США во Вторую мировую войну Soybean Car так и остался экспериментом. После войны идея постепенно потеряла актуальность, а единственный прототип, к сожалению, не сохранился. Но Ford был далеко не единственным автопроизводителем, который экспериментировал с необычными материалами. В 1939 году General Motors показала на всемирной выставке в Нью-Йорке Pontiac, который получил полностью прозрачный кузов из акрилового пластика. А после войны началась уже настоящая эра пластиковых кузовов. В автомобилестроении начали активно использовать стеклопластик. Это материал, армированный стекловолокном. Именно из него, например, сделали кузов Chevrolet Corvette первого поколения. Сегодня же главным символом легких материалов стал углепластик. Например, кузов Koenigsegg Jeska полностью состоит из карбона. Благодаря этому автомобиль весит около 1400 килограммов. Но и стоит он соответствующе – примерно 3,5 миллиона долларов. Так что пока композитные материалы – это скорее выбор спортсменов и миллионеров.
3: Если искусственный интеллект начнет принимать решения лучше человека, ты готов отказаться от контроля этого искусственного интеллекта, чтобы никто за ним не следил?
4: Конечно.
3: А кто тогда будет нести ответственность?
4: Страховая компания.
5: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10.
6: Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Деньги – хороший слуга, но плохой хозяин. Фрэнсис Бэкон.
3: Вы хотите прийти к умному агенту, который в диалоге сможет провести меня через все этапы сделки.
7: И даже больше, я хочу подобрать подарок бабушке. Мы делаем систему, которая позволит решать задачи на большом уровне абстракции. Я еще не знаю, что мне надо, но я хочу эту задачу решить.
5: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10.
8: Да, я в деле.
6: Библиотека РБК.
9: Здесь мы собираем книги первых лиц.
10: Что читает управляющий партнер «Спектр Консалтинг Групп», эксперт школы управления РБК Артур Цыкунов.
11: Роберт Грин «Законы человеческой природы». Это вообще лучшая книга, которая лет за пять была. Это толстенный такой том, 900 страниц мелкого текста про всю психологию. Там описаны все наши паттерны, почему мы так себя ведем, зачем и что с этим делать. От Рима до современной истории. То есть паттерн, пример, объяснение, тебе прям разжевывают, все понятно. Это супер рабочая штука.
9: Роберт Грин «Законы человеческой природы». Нахождение среди людей вызывает в нас тревогу и неуверенность в том, что о нас думают окружающие.

0: Испытывая такие эмоции, нам очень трудно наблюдать за людьми. Мы слишком заняты собственными чувствами и оцениваем слова и поступки людей на личном уровне. Нравлюсь я им или нет? Но законы помогут избегать таких ловушек. Вы поймете, что корни эмоций и психологических проблем уходят порой очень глубоко. Люди испытывают желания и разочарования, возникшие за годы и десятилетия до вас. В какой-то момент на их пути появились вы и просто стали удобной мишенью для их злости или досады.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Вечер в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Официальный сайт «Газпром-арены» недоступен для пользователей. Незадолго до этого пресс-служба площадки сообщила, что не заключала договор с организаторами концертов рэпера Канье Уэста, поэтому шоу не могут состояться на «Газпром-арене». Организаторы гастролей в беседе с радио РБК заявили, что договор с площадкой планировалось подписать до 27 августа и сейчас пытаются связаться с «Газпром-ареной». Между тем, РИА Новости сообщает, что возврат билетов на концерт Уэста в Петербурге сейчас недоступен. Для возврата необходимо обратиться к организатору мероприятия. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства Say Agency. Пожар на складе «Озон» в Краснодаре потушен. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов. Логистический центр подвергся атаке дронов в ночь на понедельник. Сотрудников успели эвакуировать, пострадавших нет. Ну и буквально несколько минут назад стало известно, что пожарные ликвидировали открытое горение на складе «Озон» в Адыгее, который сегодня также попал под атаку дронов. Рост ипотеки в России в июле замедлился до 0,4%. Это произошло, когда рынок был разогрет новостями о возможном ужесточении условий семейной ипотеки. Когда стало известно, что это произойдет не раньше 1 октября, темпы роста снова стали умеренными, говорится в материалах Центробанка. Объем потребительского кредитования по итогам прошлого месяца вырос на 1,1%. А между тем, биткоин впервые с середины мая поднялся до 80 тысяч долларов. На бирже Binance ведущая мировая криптовалюта прибавила почти 3%. За прошлую неделю биткоин подскочил в цене на 23%, показав рекордный рост за последние 3,5 года. Это произошло после того, как Минфин США в минувшую среду объявил об увеличении обратного выкупа долгосрочных гособлигаций. YouTube заблокировал на Украине все каналы мультфильма «Маша и Медведь». Платформа закрыла доступ к каналам проекта на русском, украинском и английском языках. Напомню, на прошлой неделе Украина ввела санкции против создателей «Маши и Медведя». Ограничения затронули студию «Анимакорд» и всех, кто связан с этим проектом. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
2: В Москве в прямом эфире радио РБК. У микрофона Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. Мы подводим итоги понедельника и обсуждаем, как события этого дня отразятся на каждом из нас.
0: ЧЕС. Что это значит?
3: Некоторые темы этого часа. Правительство сможет вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры из-за мер безопасности. Какие из них попали в список и что это значит?
2: Наследование бизнеса чаще всего приводит к конфликтам и распаду. Почему так происходит? Есть ли рецепт спасения?
3: И Верховный суд защитил право школьника на обучение в 10 классе. Что теперь должны будут делать школы? Обсудим.
2: Об этих и других темах подробнее уже скоро. А пока коротко. Ситуация на рынках. Индекс Мосбиржи 2071 пункт. Пункт теряет 3%. На валютном рынке межбанк доллар 83.39, евро 97.30. Нефть марки Brent 92 доллара за баррель, и драгметалла золото 4715 долларов за тройскую унцию.
3: Наверное, одна из главных новостей этого дня. Владимир Путин включил склады и логистику в число критической инфраструктуры. Власти смогут вводить временное управление на таких объектах, если владельцы не примут меры безопасности для их защиты, в том числе при ударах беспилотников. И об этом говорится в свежем указе президента. Меру будет вводить правительство России по поручению главы государства.
2: Букву закона вместе с юристами внимательно изучил Владимир Расулов. Он сейчас с нами в студии. Володь, на каком именно основании государство вводит временное управление и какого бизнеса это может коснуться в первую очередь?
4: Владимир Путин обозначил основание для нового указа в первом абзаце этого документа. Меры появились, поскольку в период проведения специальной военной операции нарастает угроза безопасности для объектов критической инфраструктуры. И глава государства действует в соответствии с законами о военном положении 2002 года, об обороне от 96-го и о безопасности от 2010-го. Ну а под объектами критической инфраструктуры в этом указе понимаются объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи, объекты коммуникации, коммунальной, транспортной, а также логистической инфраструктуры, включая транспортно-логистические комплексы, а также объекты энергетики. По мнению партнера юридической фирмы Орлова-Ермоленко Александра Ермоленко, все это негативный сигнал для бизнеса, поскольку теперь в собственность государства смогут переходить не только активы иностранных компаний, как было прежде.
5: Этот указ, он означает, во-первых, что теперь это не президент будет делать в отношении редких иностранных компаний, а теперь это будет делать правительство по поручению президента и перечень максимально широкий. Поэтому для бизнеса это, по сути, означает, что любой крупный бизнес в этих сферах, которые мы перечислили, или другой крупный бизнес может быть изъят государством, полномочия собственников могут быть ограничены.
4: Еще несколько подробностей из самого указа. Вот эта мера будет применяться в отношении всего или части находящегося на территории России движимого и недвижимого имущества хозяйствующего субъекта, либо принадлежащих ему ценных бумаг и имущественных прав. Управлять вот этим вот изъятым в временное управление будет Росимущество, если правительство не назначит другого управляющего. Ну а самого вот этого ведомства будут полномочия собственника, но без права продавать или передавать имущество. То есть управлять можно будет, продавать, реализовывать нет. Во всяком случае, об этом говорится в указе сейчас. Зависеть все будет от того, что конкретно пострадало. Так считает управляющий партнер юридической компании GRM Константин Каричев.
6: Например, если проблемы с безопасностью носят у юридического лица системный характер, и это касается всех или большинства его подразделений, производственных объектов, промышленных и так далее, в этом случае может идти речь о введении вот этого самого внешнего управления на уровне пакета акций, смены менеджмента, ну и так далее. Если же речь идет, например, о каких-то отдельных объектах одного юрлица, есть какая-то частичная проблема с безопасностью на отдельной территории, отдельных объектах, тогда это как раз и может касаться каких-то отдельных объектов недвижимости, либо имущественных комплексов, каковым является какое-нибудь предприятие, того же ТЭК и так далее.
3: Володя, а расходы на управление кто будет обеспечивать, кто их будет покрывать?
4: Известно, что Росимущество будет проводить инвентаризацию на этих объектах и обеспечить сохранность активов. Ну а все расходы на управление, как указано в указе, прошу прощения за такую формулировку, покрываются за счет доходов, которые приносит само вот это имущество. О том, как именно планируется выбирать объекты, мы направили запросы в Кремль и правительство. Ожидаем ответ. Ну а государство само не справится физически с финансовым обеспечением вот такого большого потенциального объема объектов. Так считает партнер юридической фирмы Орлова-Ермоленко Александр Ермоленко.
5: С точки зрения финансовой, государство, конечно, не может взять под управление большой бизнес или много большого бизнеса. То есть непосредственно агентство по управлению имуществом, оно просто не может эту функцию выполнять. Сейчас, пока вот то, как это делалось последние несколько лет, это приходят какие-то команды менеджеров, то есть это не государственные команды, они приходят и управляют активами. Если ты не обеспечил свою безопасность, мы у тебя заберем. А что будет с безопасностью, на самом деле из указа не следует. То есть, видимо, примерно то же, что и сейчас.
2: А Володь, известно о реакции компании на этот указ уже?
4: Мы попытались как раз понять, какие компании могут теоретически оказаться в поле зрения этого документа. Как минимум, это нефтяные компании. Мы направили запрос в Лукойл и Татнефть, потому что в их НПЗ прилетали беспилотники. А также это инфраструктура маркетплейсов. Мы направили запрос в Wildberries и Озон. Wildberries от комментариев отказались. В целом же, опубликованный в понедельник указ президента может подстегнуть бизнес к пересмотру безопасности, продолжает управляющий партнер юридической компании GRM Константин Каричев.
6: Мы все видели ролик с арабскими НПЗ или нефтехранилищами, если я не ошибаюсь, где поставили замечательные вот эти вот великолепные заграждения. И очень быстро это сделать, где-то несколько месяцев. А у нас на многих НПЗ до сих пор этот вопрос не решен или решен частично. Я думаю, что сейчас ускорится бизнес и существенно с внедрением соответствующих мероприятий. Думаю, что здесь речь идет о том, что задачей управляющего будет обеспечить безопасность силами, инструментами и ресурсами, которыми обладает предприятие, максимально обеспечить его безопасность и непрерывность деятельности.
4: При этом Владимир Путин на прошлой неделе поручил правительству подготовить программу восстановления складов, которые пострадали от атак БПЛА, в том числе при участии государства. Имеется в виду подготовить программу при участии государства. С середины июля логистические объекты Wildberries регулярно подвергаются атакам беспилотников. На днях, как мы сказали, то же самое постигло и Озон. И, как говорил президент, складские мощности требуют восстановления. В этой связи он попросил правительство принять соответствующую программу, а восстановление поврежденных объектов, по его словам, необходимо вести на качественно новом технологическом уровне.
3: Это был Владимир Расулов. Ну, а тему пострадавшего бизнеса мы еще продолжим буквально через несколько мгновений. Про меры поддержки от Минфина, которые были объявлены сегодня, как на них отреагировали селлеры.
7: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: В эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. Вот о реакции селлеров, их не устроили меры поддержки от Минфина. Об этом предприниматели рассказали радио РБК. Сегодня Министерство финансов анонсировало меры поддержки селлерам Wildberries, пострадавшим от атак беспилотников. Речь идет об отсрочке по уплате ряда налогов и страховых взносов. Также на ведомство приостановит проверки.
3: Ну, судя по всему, ожидания и реальность вот этого, да, пресловутой не совпали. Пострадавшим предпринимателям на год продлят срок уплаты НДС и налога на прибыль. Речь идет также об отчислениях при применении упрощенной системы налогообложения и селлерам отсрочат уплату страховых взносов. Поддержку получат предприниматели, у которых ущерб свыше 5% от годового дохода, то есть это далеко не все, а определенные категории бизнеса. Каждый из этих пунктов, которые обнародовал Минфин, вызвал неоднозначную реакцию у бизнеса. Предприниматели опасаются бумажной волокиты, жалуются, что восстановить утраченные налоговые отсрочки, налоговые отсрочки эти не помогут.
8: Во-первых, то, что это уже начали обсуждать, это хорошо, лед тронулся. Спасибо, но, конечно, есть ряд нюансов. Касательно более 5% годового оборота, тут много вопросов, как доказать, как будут считать, потому что себестоимость Wildberries не знает по цене продажи или по цене к выплате. Значит, нужно будет подготовить какой-то пакет документов. Сколько это займет времени, тоже никто не знает. А налоги нам уже оплачивать вот-вот. Во-вторых, это все равно отсрочка налогов. То есть через год нам придется платить за 2 года, а товар наш из пепла не восстанет.
9: Пострадавшие могут получить отсрочку с августа, а первые атаки начались в июле. Как следствие, в августе обороты упали, у нас в 5 раз. Выплаты на расчетный счет у нас упали в 10 раз. Мы сейчас заплатим аренду, текущие платежи, у нас останется 0. Нам не нужна отсрочка по налогам, у нас нет поступлений в августе, у нас нет торговли, где нам взять деньги через год, если нам никто не будет ничего компенсировать. Нам нечем платить налоги за июнь, у нас нет этих денег. Если выплаты от Wildberries, которые были там небольшие, разовые, это можно расценивать как подачку, то вот эту вот так называемую меру поддержки селлеры называют издевкой.
10: Чуть-чуть, конечно, поможет, но, опять же, это просто отсрочка. Запустить заново торговлю, конечно, нет. Стоимости товара налоги составляют 12%. Остальные там, да, 88%, их откуда-то надо взять. 12% все равно нужно будет заплатить, а чтобы их заплатить, их нужно заработать. Сейчас, соответственно, нужно где-то найти деньги, чтобы заново опять запускаться в маркетплейс, чтобы потом заплатить налоги. То есть, в целом, конечно, некоторым селлерам, наверное, это поможет, но платить же все равно.
2: Вот Forbes ранее давал оценку ущерба Wildberries и продавцов от атак БПЛА. Восстановление складов обойдется от 169 до 279 миллиардов рублей. А потери селлеров от 445 до 508 миллиардов. Но оценка и ущерба от атак на Озон пока не назывались.
3: Есть разница между площадками в части

0: сотрудничество с селлерами, вот каким образом это устроено, и в части хранения товара в том числе. Обсудим с селлером на маркетплейсах Евгением Трифоновым. Он с нами на связи. Евгений, здравствуйте. Поясните, пожалуйста, в каких моментах работа на вот этих двух площадках принципиально отличается, например, в части хранения товара?
1: Да, потому что Евгений представлен на обоих маркетплейсах.
2: Да, приветствую всех. Ну, смотрите, если общими мазками рассмотреть две площадки, то, наверное, основные отличия в том, что Озон, у него более, скажем, такой легкий вход для новичка, потому что система более такая отзывчива к пользователю и более автоматизирована. В Валберисе же глубже ручное управление, и вокруг площадки, ну, скажем так, огромная инфраструктура, вокруг нее выстроена в виде сервисов аналитики, всевозможных расширений, дополнений и так далее. Но, при том, при всем, на Озоне за удобство, так скажем, платим копейкой. Раз это все автоматизируется, то это не настраиваемо, это не гибкая система. Но это если глобально посмотреть.
0: Ну, мы ведем речь об этих двух площадках, потому что они подвергались атакам беспилотников, и теперь селлеры пересматривают и логистику в том числе, как и сами площадки. Вот в какую сторону вы теперь смотрите, каким образом организуете доставку товара до покупателя?
2: Так а тут особо выбора-то не осталось, центральных складов их, можно сказать, нет, поэтому ФБС, да, ну, то есть отгрузка со своего склада у нас в приоритете.
0: На обоих площадках? На обеих площадках?
2: Да, на и той, и на той, и на той. Значит, но подсортировки мы делаем в любом случае на ФБО, на склады Валбериса, по крайней мере, Озон сейчас пока ждем, потому что Валберис разворачивает пока сеть, скажем так, дарксторов таких, да, маленьких фулфилментов, где они заключают сейчас прямые контракты, куда разъезжается товар. И мы даже как селлеры пока не понимаем, где наш товар находится, мы знаем, что он лежит на складах Валбериса или партнеров, но где конкретно, пока непонятно.
1: Ну, может быть, вы офлайн рассматриваете в качестве альтернативы?
2: Ну, знаете, офлайн, если сейчас посмотреть глобально, то это будет возрождение с нуля, потому что в кругах, где вот мы общаемся там с коллегами, ну, офлайн он зачах до конца. Может быть, конечно, вот это сейчас изменение даст какой-то импульс офлайну, но пока мы сильно в него, ну, не смотрим, но наблюдаем.
1: Ну, вот и был еще такой формат, мы в эфире его, в частности, обсуждали, это растет популярность создания интернет-сайтов собственных. Может быть, этот вариант.
0: И не просто сайтов, а интернет-магазинов.
1: Да, имеется в виду, конечно, именно магазины.
2: Согласен, но здесь, если глобально посмотреть, мы упираемся во что? Нужно где-то брать трафик. То есть, почему все на маркетплейсах? Этот трафик есть изначально, и с каждым годом мы за него все больше и больше платим, ну, в виде комиссии, логистики и костов, которые маркетплейсы вводят. Но у нас сейчас остался трафик в виде, ну, если глобально смотреть, это Яндекс, да, то есть контекстная реклама, и это блогеры. Если мы говорим про Яндекс, то так как он, ну, скажем так, монополист, да, один остался, то это дорого, ну, однозначно дорого, и мелкоштучные товары я вообще не понимаю, ну, с низким чеком как продавать, то остается еще у нас блогеры, которые, ну, это каждая интеграция с блогером, это тест, это глаза закрыты. Одна аудитория, одна подача, все будет одинаково, но результаты могут, ну, просто катастрофически отличаться друг от друга. Поэтому здесь, ну, сейчас, я так думаю, рынок будет в эту сторону меняться, но чуть ли не с нуля.
0: Ваши коллеги у нас в эфире рассказывали о том, что смотрят и на зарубежные площадки. Склады их, само собой, находятся за пределами России. Это, например, Казахстан, Узбекистан. Вы смотрели в эту сторону?
2: Мы смотрим в эту сторону, но там же есть тоже свои сложности в виде логистики, в виде охвата складов. Ну, то есть, почему, в принципе, люди грузятся на ФБО? Это срок доставки, ну, я имею в виду на склады Валдериса, на склады Озона. Это сокращает срок доставки, это повышает ранжирование в регионе, да, и, соответственно, охват и товар в выдаче в рейтинге растет намного быстрее. А если мы смотрим только зарубежные склады, допустим, Беларусь, мы тоже сейчас на него смотрим, но мы ранжироваться будем Беларусь, ну, кусочек, может быть, центра будем захватывать. Ну и все. И я почему скептически смотрю к ФБС и вот к этим сейчас системам, на которые все переходит, потому что Валберис-то давал работать всем, работайте на ФБС, но если у нас один склад, там, неважно, ФБС, ФБО, то охваты минимальные, мы не конкурентоспособны. Все топовые всегда продавцы ранжировались и масштабировались по огромному количеству складов. Это от 5 и выше, там, на 10, на 15 может лежать. И рассматривать один там Казахстан или одну Беларусь, ну да, как вид страховки какой-то может быть, но это не про продвижение, это не про большие...
1: Ну да, вот несколько

0: так как Wildberries у нас вот в этой беде первопроходец, то как это отразилось на площадке? Первое, это Wildberries изначально, ну, видимо, по ним очень сильно ударило и неприятно убрал от себя, неправильно, не убрал, а снизил свою собственную скидку, СПП так называемую, да, и цены стали дороже. Помимо этого, разрушена глобальная часть логистической инфраструктуры, и Wildberries пытается перестроиться на рельсы, и сильно увеличился срок доставки. Я вот сегодня как покупатель тоже коту выбирал корм. И я посмотрел и заказал в итоге на Озоне, хотя, ну, я больше про ВБ, если так уж взять, мне он больше нравится. Но я смотрю, там дороже и дольше. Я не готов ждать, у меня у котов там миски пустые условно. И я прекрасно понимаю, что сейчас трафик вот на этот период переходил, безусловно, на Озон, потому что многие вещи там стали дешевле, многие вещи доезжали, но как сейчас будет с Озоном, да, вот у них тоже сейчас горе началось, как они с этим справятся и перестроят свою логистику. Я к тому, что, может быть, покупателю и некуда будет переходить, и там условия ухудшатся, и здесь.
1: Евгений, спасибо вам.
0: Они активно.
2: Ну, совсем пессимистичный сценарий, да, как ни крути, рассматривать не хочется. Селлер на маркетплейсах Евгений Трифонов. Мы, как мы уже раньше рассказывали, и в эфире радио РБК Селлера нам говорили, коллеги Евгения, что работу адаптировать все равно приходится, смотреть в разные стороны, модели поставок перестраивать. Да, все это усложняется какими-то различиями внутренними платформ, но приходится в нынешних условиях работать и какие-то варианты искать.
1: Все-таки кошечек кормить надо.
2: И как обещали в разъяснении Верховного суда, который порадует наверняка родителей девятиклассников, тех, которые идут сейчас в девятый класс и думают, где продолжать обучение, администрация школы не может отказать учащемуся продолжить обучение в 10 классе. Вот это постановил сегодня Верховный суд. И так этого
1: вот
2: многие
1: что
2: ждали.
1: Мне нужно было делать, Оксана, когда было сомнение, поставить мне тройку по химии или четверку. Обращаться в Верховный суд?
2: Обращаться в Верховный суд, безусловно, но здесь справедливость восторжествовала. Процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей права на образование. Это следует из определения суда. А поводом стала жалоба жительницы Свердловской области. Ее сыну школа как раз в обучении отказала. И в администрации объяснили отказ тем, что в 10 классах учатся все по профильным направлениям. А женщина просила зачислить ребенка в образовательные классы. Три суда поддержали школу в этом вопросе. И в удовлетворении иска мамы школьника отказали.
1: Вот, однако, именно Верховный суд встал на сторону женщины. Партнер и советник председателя Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры Мария Османская отмечает, школам придется пересмотреть нормативные акты, отчисление после 9 класса станет невозможным.
3: Здесь важно разделить две вещи. Право ребенка продолжить обучение после 9 класса и право быть принятым в конкретный профильный класс. Решение Верховного суда не отменяет профильное обучение и индивидуальный отбор. Школа по-прежнему может устанавливать критерии приема, например, математические, инженерные, гуманитарные классы. Но результаты такого отбора не могут использоваться как основание для того, чтобы вообще лишить ребенка возможности получить среднее общее образование. На практике школам придется отказаться от автоматического отчисления девятиклассников с формулировкой в связи с завершением обучения, потому что окончание 9 класса означает завершение только одного уровня образования, а не всего обучения в школе. Школа не вправе просто прекратить образовательные отношения и предложить семье самостоятельно искать другое место. Необходимо пересмотреть в первую очередь локальные нормативные акты, порядок перехода из 9 в 10 класс, заранее выяснять намерения учеников и предусматривать реальный вариант продолжения обучения. Если ребенок не прошел отбор в выбранный профиль, школа совместно с учредителем должна решить вопрос об иной образовательной траектории, универсальные профили, либо предложить другой профиль, ну или обеспечить место в другой школе.
1: Ну, вообще в этом году фиксировались массовые отказы в зачислении в 10 класс. Родители жаловались на давление со стороны учебных заведений, которые вынуждали детей уходить в колледжи или профессионально-технические училища, ссылаясь на отсутствие мест в профильных классах или же результаты ОГЭ. И вот Минпросвещение, в свою очередь, разъясняло, что каждый школьник, который получил аттестат об основном общем образовании, имеет право продолжить обучение в старшей школе, а также в системе среднего профессионального образования.
2: Вообще, с 1 сентября в школьном образовании много что изменится. Мы все эти новшества обсудим после 8 часов с академиком Российской академии образования, заслуженным учителем России Евгением Ямбургом.
4: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке?

0: Маяке. Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
1: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о классике. Ребенок орет в магазине, требует игрушку или сладость, падает на пол. Вы краснеете, слышите шепот, чувствуете себя ужасным родителем. Первый порыв – дать по башке, лишь бы заткнулся или наорать и утащить куда-то. Оба варианта не работают. Что происходит в голове у ребенка? Его префронтальная кора, центр контроля, еще не развита, а зона немедленного вознаграждения работает на полную. Он видит, хочет, требует. Задержка удовольствия для него невозможна. Истерика – не манипуляция, это перегрузка нервной системы. Что делать? Первое. Забудьте, про что подумают люди. Ваша задача не публика, а ребенок. Стыд мешает адекватно реагировать. Второе. Не пытайтесь договориться логикой в разгар истерики. Амигдала заблокировала префронтальную кору, он вас не слышит. Просто возьмите на руки, унесите в тихое место, сядьте рядом, дышите спокойно. Ваше спокойное тело – главный успокоитель для него. Третье. После того, как буря утихла, через 5-10 минут не возвращайтесь в магазин. Просто скажите: «Ты расстроился, потому что хотел машинку». «Я понимаю, но мы договаривались. Сегодня только продукты». И все. Без всяких нотаций. Четвертое. Это, конечно, профилактика. Перед магазином договоритесь, что все покупки вы обговариваете заранее. И, возможно, если он будет следовать договору, он получит вознаграждение. Дайте ему маленькую зону выбора. И не ходите в магазин голодным и уставшим. Это гарантия срыва. Истерика в магазине – не диагноз «плохой родитель». Это норма развития. Ваше спокойствие – вот что превращает хаос в опыт. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
2: Какой автомобиль безопаснее – седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
3: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
0: РБК в цифрах.
3: 10 опор, 55 тысяч тонн, 540 метров бетона и стали. На момент открытия в 1967 году Останкинская телебашня была самой высокой в мире. Сегодня этот технический гигант ежегодно принимает сотни тысяч туристов. До знаменитой смотровой площадки на отметке в 337 метров скоростной лифт поднимает всего за 57 секунд.

0: У нас уникальная ситуация. Перед ставками этой недели у Толи 1069 виртуальных долларов в его портфеле, а у Коли, то есть у меня, о удивление, 1069 виртуальных долларов в его портфеле.
1: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
1: Карманный Windows. Когда в 2007 году Apple представила iPhone, Microsoft уже много лет выпускала операционную систему для смартфонов. Windows Mobile использовали устройства HTC, Samsung, Motorola и других производителей. Глава Microsoft Стив Балмер тогда заявил, что у iPhone нет шансов получить значительную долю рынка. Он указывал на цену в $500 и отсутствие клавиатуры. Microsoft, по его словам, уже продавала миллионы более дешевых смартфонов. Полностью новую систему Microsoft представила только в 2010 году, спустя 3 года после выхода iPhone и через 2 года после запуска магазина App Store. Даже на пике доля Windows Phone на мировом рынке смартфонов составляла около 3-4%. В 2013 году Microsoft решила ускорить развитие платформы и купила мобильный бизнес Nokia за 5,4 миллиарда евро. Уже через 2 года Microsoft списала около 7,5 миллиардов долларов, связанных с телефонным бизнесом. Microsoft вошла в мобильную

0: Эпоху раньше Apple, но так и не поняла, что смартфону нужна не маленькая Windows, а новая логика.
1: Ошибка на миллион.

0: 19.30 в Москве. С новостями в студии Никита Нелюбин. Организаторы концертов Kanye West'а в Петербурге опровергли их отмену. В телеграм-канале агентства Say Agency сообщается, что промоутеры пытаются связаться с «Газпром-ареной», чтобы решить вопрос, и пообещали держать зрителей в курсе. Сегодня представители площадки сообщили, что концерты West'а не могут состояться на «Газпром-арене», поскольку с организаторами не был заключен соответствующий договор. Российский рынок акций за основную сессию упал на 3%. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился до 2071 пункта. Долларовый РТС в минусе на 3,4%, 783 пункта. Лидером снижения стал Озон. Бумаги компании упали почти на 21,5% из-за атак украинских дронов на логистические центры. В минусе на 11% также мажоритарий Озона АФК-система. Коалиция желающих договорилась наращивать экономическое давление на Россию. Речь идет о санкциях и борьбе с их обходом, а также более масштабных экономических мерах, в том числе в отношении так называемого теневого флота. Об этом говорится в пресс-релизе объединения, опубликованного на сайте правительства Великобритании. В Кремле неоднократно называли западные санкции незаконными с точки зрения международного права. Совет директоров «Газпромнефти» завтра обсудит рекомендацию по дивидендам за первое полугодие. Тогда же будет решен вопрос о проведении собрания акционеров, сообщили в компании. Напомню, в конце июня «Газпромнефть» одобрила дивиденды за 2025 год в размере 28 рублей 11 копеек на акцию, а доходность составила около 6%. Польский разработчик CD Projekt Red анонсировал четвертую часть игры «Ведьмак». Она выйдет в 2028 году, поэтому фанатов призвали не ждать презентации на ближайшей выставке Gamescom, которая простартует на этой неделе в немецком Кёльне. Напомню, третья часть «Ведьмака» вышла в 2015 году. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
1: В Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. Обсуждаем главные темы понедельника и что они означают для каждого из нас.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: Нельзя обойти всем вниманием проблему топлива и его наличия на российских заправках. Ситуация с бензином в регионах все еще остается трудной. Автомобилисты в соцсетях все еще распространяют фото и видео очередей на АЗС и табло с нулями напротив видов топлива. Иногда эти табло просто погашены, никаких нулей там даже нет.
1: По данным портала Infotech, 95-й есть только на 22% АЗС. Наиболее сильная нехватка в Севастополе, Крыму и Сахалинской области. Ну а в лидерах по наличию топлива топлива. Петербург, Татарстан, Орловская, Иркутская и Омская области.
3: Тем временем в Новосибирске, в тематических чатах, такие есть, наверное, сейчас в каждом российском регионе, и не один, жители делятся, на каких заправках бензин есть и по какой цене. И жалуются, что вновь появились пробки из-за очередей на АЗС.
1: Житель Новосибирска Михаил рассказал, что, по его наблюдениям, бензин есть примерно на трети заправок в городе.
4: От нефти цена была 120-125 рублей. Ну как, во время первой волны, получается, было это 140 с копейками рублей за 92-й. Частные заправки, в общем, у нас сломили цену на бензин. На половине не было бензина, сейчас опять начались очереди. По городу едешь, бензина нету. На 3 из 10 есть. Снова очередя. На «Газпроме» бензин цена нормальная. В среднем там за 92-й 52 рубля. Энергия снова начала только по топливным картам. Я заехал на энергию, говорю, бензин есть. По картам показывают, что есть. Он говорит, нету. Я говорю, а потоплен? Он говорит, есть.
1: Новосибирские власти утверждают, что ведут работу по увеличению объема поставок на АЗС в приоритетном порядке, продолжают обеспечивать автомобили коммунальных и оперативных служб, а также общественный транспорт.
3: В очередях на заправках местные жители все еще стоят по несколько часов. Об этом рассказала как раз местная жительница Полина.
5: Ситуация с бензином очень тяжелая. «Газпромнефть» последние 2 дня из всех заправок в Новосибирске работает только 2. Точнее,

0: где есть бензин. Очереди огромные. В очереди можно стоять по 3, по 4 часа. Бензин есть не весь. Сегодня был только 95-й. Ограничение на продажу, да, 30 литров.
1: Похожая ситуация и в Астраханской области. Жители жалуются в соцсетях, что им приходится ночевать в машинах, чтобы место в очереди не потерять и заправиться. Мы вот на минувшей неделе как раз про это рассказывали, и не самой сотрудники заправки говорили о том, что люди, да, занимают очередь, стоят и ждут, когда приедет бензовоз, чтобы быть первыми.
2: Я думаю, выдавали плед, знаешь.
1: В машине, как минимум, да, если у тебя еще остался бензин, можно печку включить в режиме холодной ночи или кондиционер в режиме теплой ночи, если такое еще встречается. В Анапе некоторые частные АЗС ввели ограничения на продажу бензина, заливают его только по топливным картам и для спецтранспорта. Об этом сообщили в администрации города.
2: В Оренбургской области, как и в некоторых других регионах, действует система заправки по отчетности-нечетности. Но от очередей она не спасает, поделилась местная жительница Карина.
3: Больше недели Оренбург и Оренбургская область живут по системе чет-нечет. Однако не могу сказать, что очереди сильно сократились. В среднем в ранние утренние часы хвосты от 10 до бесконечности. Зачастую это связано с тем, что АЗС не работают, а люди просто ждут открытия. Из-за отсутствия четкого графика работы АЗС порой очереди реально растягиваются довольно внушительно. Перебоев с дизелем нет. Это табло горит на АЗС практически всегда. А вот с бензином сложнее. 98-го и 100-го практически не найти.
1: Полторы недели назад беспилотники повредили завод по переработке нефти в Орске. Предприятие полностью остановилось минимум на полгода. Об этом губернатор, если вы помните, сообщал, губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Вице-премьер Александр Новак на фоне волны дефицита топлива второй вот этой волны поручил скорректировать графики плановых ремонтов НПЗ.
2: Ну и правительство также продлило запрет на экспорт бензина до 31 января следующего года. В прошедшие выходные Новак заявил, что Кабмин пока не принял решение о снятии ограничений на вывоз дизеля. Ну и кроме того, аналитики S&P Global заявляют, что в августе на российский рынок поступит первая партия импортного бензина из Турции.
1: Поставки импортного бензина из Беларуси, из Индии налажены, были, об этом сообщалось ранее, и из Казахстана переговоры были о том, чтобы бензин поставлялся на российский рынок, так что много каналов дополнительных поставок есть, но буквально через несколько мгновений о ситуации на российских рынках.
4: Реклама. Бизнесу важны скорость, экономичность и надежность. «Лада Бизнес» сочетает современный уровень безопасности и комфорта. Фургоны, пикапы, минивены под разные задачи и сценарии работы. «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. АО «АвтоВАЗ».
2: 19:37 в Москве, в прямом эфире радио РБК. У микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. И сейчас мы обсудим ситуацию на российских рынках с Александрой Панфиловой.
4: Рынки главное.
2: Александра Панфилова в нашей студии. Саш, ну, конечно, тема атак на склады «Озона» наиболее обсуждаема сегодня, пожалуй, с разными экспертами. Мы уже ее касались и с селлерами, и обсуждали последствия для инфраструктуры с точки зрения вообще ее защиты. Ну и акции «Озона» обвалились на 27%.
5: Да, действительно, я понимаю, что вы ведь целый день обсуждаете «Озон», но, подводя итоги на рынке акций, сегодня невозможно не начать с этого. Действительно, это такая фишка дня. Компания эвакуирует склады, останавливает работу пострадавших объектов, перестраивает логистику. Но масштаб ущерба пока что непонятен. Он будет зависеть от повреждений, сроков простоя, страховых выплат и, вероятно, господдержки, потому что Минэкономразвитие проработает меры поддержки как самой компании, так и селлеров, пострадавших от атак. Ну, вот если сам Marketplace отправит соответствующее обращение. Бумаги реагировали на все эти события еще в выходные, но там динамика не может быть такой. Но вот сегодня они потеряли с утра почти треть своей рыночной капитализации, 29% на пике теряли. Московская биржа запускала дискретный аукцион, и вот падение отчасти сократилось после этого, а также после того, как президент подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры, среди них склады и логистика. И вот в частности указ, напомню, если кто-то пропустил, разрешает передавать под временное государственное управление те объекты, которые не защитили достаточно от беспилотников. По итогам основной сессии бумаги потеряли 22%. В финале отметили отметили возросшее число маржинколов. Оно находится на максимальных условиях за последнее время. Ну и ключевой вопрос сегодня, что же делать инвесторам, тем, у кого есть уже бумаги,

0: Геозона в портфеле тем, у кого их нет и кто сейчас смотрит на эти уровни, возможно, видя их привлекательными. Но вот большинство инвестдомов отозвали свои рекомендации и таргеты по акциям, ждут какой-то определенности. Мы спрашивали тоже экспертов, и, конечно, единого ответа на этот вопрос нет. Одни управляющие активами говорят, что сразу бы продали эту бумагу сегодня, будь она у них в портфеле. А другие опрошенные нами эксперты говорят, что уровни действительно интересные, но это если вы готовы держать бумаги на долгосрок, вот прямо на долгий срок, и с пониманием всех рисков. А в БКС, например, сохраняют позитивный взгляд на бумаги, но инвесторам с осторожным риск-профилем советуют занять выжидательную позицию. Ну и Сбер-инвестициях добавляет, что если Озон уже есть в портфеле, то продавать пока что не стоит. Стоит дождаться каких-то подробностей от самой компании, то есть какой ущерб нанесен инфраструктуре, как ситуация повлияет на расходы, на финансовые результаты. Но тем, у кого бумаг нет, рекомендуют не покупать их только лишь потому, что они кажутся сейчас дешевыми, потому что резкое снижение еще не означает, что бумага стала дешевой. Озон потянул за собой сегодня бумаги АФК-системы, которые принадлежит около трети маркетплейса. Акции потеряли 13%. Обновили они снова исторический минимум. Ну и по касательно это, вероятно, давит и на ВТБ. Вот пакет акций Озона в залоге у банка. Бумаги тоже сегодня в ВТБ приблизились к историческому минимуму. Хотя вот редкая птица, то есть редкая бумага сегодня показывала положительную динамику. Сам ключевой индикатор российского рынка акций на пике терял почти 4%. По итогам основной сессии минус 3% и уровень 2070 пунктов. Действительно, сейчас для рынка, кажется, фундаментально нет причин для роста, и вот подобная история, как Озон, служит триггером для распродажи, и кажется, что на фактор инвестирования дивидендов тоже в этом году можно не надеяться. Немногие дивиденды идут сейчас в рынок. Зампред правления Сбера Тарас Скворцов сегодня, кстати, сообщил, что банк завершил выплату рекордных дивидендов на 850 с лишним миллиардов рублей. Одна половина пошла в госбюджет, другая почти 2,5 миллионам инвесторов. То есть это 425 миллионов рублей. Ну вот в первые дни выплат мы видели небольшой рост рынка, но чудо все равно не случилось. Но еще одна дивидендная новость касается сегодня Черкизова. Совет директоров рекомендовал дивиденды за первое полугодие с доходностью в 4%, чуть меньше. А бумаги, кстати, закрылись в плюсе, и против рынка также росли акции фикс-прайса. Ну и в какой-то момент им видео тоже понятно на чем. Процент прибавили бумаги B2B RTS. Она примет решение по промежуточным дивидендом через неделю. Ранее компания выплатила дивиденды за первый квартал, но сегодня отчиталась за первое полугодие. Прибыль выросла на 10%, выручка на 15%, да и вообще мы почти по всем показателям увидели рост, но не все отчеты сегодня, которые мы видим, такие позитивные, потому что в лидерах снижения сегодня сразу после Озона системы и бумаги Фосагро. Компания отчитывала в субботу, поэтому мы не успели результаты в эфирах обсудить, но отчет получился довольно слабым. То есть цены на удобрения остаются высокими, они поддерживают результаты, но издержки растут быстрее.
1: Спасибо, это была Александра Панфилова.
2: Рынки итоги.
1: В Комитете культуры Санкт-Петербурга отказались комментировать отмену концерта Kanye West. Вот буквально новость последних минут. И предложили обратиться к тем, кто сделал заявление об отмене концерта. Я напомню, ранее источник РБК на концертном рынке сообщил, что «Газпром-арена» брала на себя переговоры с властями города. Но еще раньше «Газпром-арена» заявила о невозможности проведения концерта Kanye West на их площадке. Вот это, пожалуй, да.
3: И анонс концерта пропал с официального сайта «Газпром-арены». В разделе, посвященном концерту, появилась надпись «Страница не найдена», и мы говорили о том, что сайт перестал работать. При этом на сайте агентства Say Agency, организатор этого концерта, анонс сохраняется. И наши коллеги в программе ЧС на телеканале РБК будут эту тему обсуждать тоже буквально через несколько минут. Не пропустите, а сейчас о других событиях этого дня. Сахалин затопило из-за мощных ливней. Циклон затронул 11 муниципалитетов. Сильнее всего пострадали населенные пункты на западном побережье острова. На некоторых участках ограничили движение пассажирского транспорта. Есть отмены пригородных поездов. В Углегорском районе потоком воды смыло домики турбазы. Двое туристов пропали. Правящая партия Казахстана набрала более 70% голосов на выборах в парламент. Всего в высший законодательный орган прошли 5 политических объединений. При этом 5-процентный барьер не преодолели коммунисты и зеленые. Напомню, это были первые в истории страны выборы в однопалатный парламент Курултай. Центробанк дал банкам полгода на переход к единому QR-коду. Он завершится 1 марта будущего года. А уже с 1 сентября нынешнего кредитные организации и другие операторы переводов должны обеспечить оплату по универсальному платежному.

0: этому коду во всех сервисах для онлайн-платежей.
1: Сейчас о том, что в «Игре престолов» российского бизнеса наследникам чаще всего достается не корона, а судебный иск.
0: «Игру престолов» ты произнес, я думаю, «Человек-паук», «Игра престолов», неужели и там продолжение какое-то? Ну вот все-таки про бизнес, про российский. Как говорят эксперты компании А1, они исследовали более 30 публичных случаев перехода крупных активов с 95 по 2006 годы. С их работой ознакомились ведомости.
1: Да, вот по их данным, 3/4 кейсов на исследования бизнеса сопровождались судами и борьбой за контроль. В итоге почти в треть случаев семья полностью теряла контроль над компанией, каждая пятая история и вовсе заканчивалась банкротством или обвалом стоимости бизнесов. Ну почему наследование бизнеса в России — это проблема? И как собственнику грамотно выйти из игры? На вечной драме отцов и детей разбирался Ростислав Мерецкий, он с нами в студии. Ростислав, вот почему у нас передача, ну, казалось бы, дело всей жизни, так часто превращается в катастрофу?
2: Сложности с наследованием – это, на самом деле, не российская особенность, но в самом деле у нас эта проблема стоит более остро. По некоторым исследованиям, у нас в стране примерно у 70% компаний нету плана преемственности. В западных странах таких контор порядка трети. Дело в том, что российский частный капитал, он один из самых молодых в мире. Предприниматели, которые строили свой бизнес в 90-е, решали задачу выжить. И, скажем так, горизонт планирования, мягко говоря, был несколько иной. В силу этого культура наследования, институт не сложился. Пока что, отмечает основатель и генеральный директор международной компании Multifamily Office Hyde Никита Семенов.
3: В целом, отсутствие какого-то института и подготовки российского владельца капитала. К тому же, основные крупные капиталы, они создавались в 90-е, начало нулевых. Такое немного дикое время, когда, ну, прям совсем не об этом ты думаешь. И это определенный такой склад ума, что все потихонечку, никто об этом не должен знать, о том, что у меня вообще какой-то бизнес, есть какие-то активы. И поэтому все в тишине и в тайне, вплоть до того, что даже родные твои, они не знают, чем ты занимаешься. Такое, к сожалению, не редкость.
2: Более того, Московская школа управления Сколково недавно делала аналогичное исследование, пришли, по сути, к таким же выводам, и ее ректор Александр Ким отмечает, что преемственность – это двухсторонний вызов.
4: Когда мы говорим в целом о преемниках, то нужно поделить их на несколько групп. Часть преемников действительно стремится что-то принять, часть преемников относится к этому инфантильно, третья часть говорит, мне вообще ничего не нужно, я хочу самостоятельно жить своей жизнью. В этом смысле вопрос стоит остро, потому что, с одной стороны, должна быть не только желание, но и готовность, и подготовка, знания, умения, навыки. А с другой стороны, нужна готовность основателя передать, потому что люди, которые реализовывали себя в бизнесе 30 плюс лет, очень часто не видят себя как-то вне рамок той деятельности, которую они каждый день делали.
0: Ростислав, интересно, что сами предприниматели говорят?
2: Они как вспомнили Человека-паука, вот они как дядя Бен из Человека-паука, говорят, что вот с большим бизнесом приходит большая ответственность, в частности, об этом говорит основатель группы компании «Белая дача» Виктор Семенов. И вот он отмечает, что ему, в принципе, повезло. У него как раз вот такой наследник, он, грубо говоря, нашелся с лидерскими качествами и готовностью работать. Впрочем, вот Виктор, он как раз сомневается в том, что как его внуки будут далее делить бизнес, потому что сын, которого сейчас унаследовал бизнес, он один, а внуков 7. Что будет дальше, он не знает. И его коллегам с наследованием повезло меньше.
5: Их надо готовить. У моих друзей вот есть ситуация, когда отец хороший, бизнес хороший, но наследник не тянет, и все, он его и так, и сяк за уши тянет, готовит его, но явно не в коня корм, что называется, да? Но у меня двое детей, мне даже не надо было среди них делить бизнес. Сын, он младше, но изначально он показал свои лидерские качества. Мне повезло. Сын у меня больше 10 лет, реально управляет 7 бизнесов. Но это у меня так сложилось. У него, я ему сейчас говорю, парень, тебе-то ведь придется на порядок сложить, потому что у меня 7 внуков и внучек, и уже среди них как минимум 2-3 лидера я вижу.
2: Еще я пообщался с основателем отеля мебели «Мистер Дорс» Максимом Валецким. Валецкий в принципе не планирует оставлять бизнес детям, но он признался, что и плана прописанного у него по сути нет. Скорее, некое видение, что как раз перекликается с результатами исследования.
6: плана преемственности как такового нет. И я, честно говоря, не думаю, что дети обязаны наследовать бизнес. Мои дети и так неплохо живут, им кое-что достанется, и пусть разбираются сами. Бизнес их не интересует, у них другие интересы. Я совершенно не собираюсь их вовлекать. Кому оставить бизнес? Ну, в бизнесе есть менеджмент, пусть он и управляет. Кто будет владельцем? Ну, вот не знаю.

0: есть вариант, что это будет какой-нибудь благотворительный фонд. Если завтра меня собьет машина, есть несколько друзей, которые знают, что делать. Мне, честно говоря, если я умру, будет достаточно все равно после нас хоть потоп. Владение бизнесом, там обязанностей больше, чем прав. Зачем наваливать это на свою семью?
1: Ростислав, а вот чем чревато отсутствие плана?
2: Есть много разных исследований, к сожалению, не российских, западных, но к ним, тем не менее, обратимся. Например, McKinsey исследовали 200 с чем-то компаний из 50 стран, из разных индустрий, где вот эти компании, они прошли через процесс передачи, и компании без четкого плана преемственности в среднем по больнице теряют около 5% своей рентабельности. В деньгах это огромные убытки, из-за которых бизнес рискует просто сдать свои позиции конкурентам.
3: Уверена, что сейчас нас слушают собственники бизнеса, которые еще не приняли решение, вот что им делать.
2: Ректор Московской школы управления Сколково Александр Ким советует задать себе три вопроса, которые помогут честно оценить готовность как свою собственную, так и будущих преемников.
4: Первый вопрос. Есть ли вам чем заниматься, помимо того, что вы сейчас делаете? Номер два. Есть ли дети, может быть, внуки, те, на которых вы можете сделать ставку? Если такой есть, это хороший ответ. И третий вопрос. Готовы ли вы к длинному пути в этой части? Можно бросить кого-то в воду, как, говорит, научиться плавать. Вот бросали там, и вот выплывет, не выплывет. Но также в отношении деятельности, которую вы вкладывали душу на протяжении долгого периода времени, наверное, это не самый подход. Он, наверное, рабочий для каких-то вопросов, но в целом пресловутые 30 лет опыта, которые наработал твой родитель, они вот так просто по щелчку пальцев не появляются. Вот эта вот психологическая готовность быть предпринимателем и лидером, потому что это постоянный стресс, и этот стресс, эту борьбу конкурентную надо любить.
2: В итоге, надеяться на чудо, родственную кровь в бизнесе – это очень дорого. Передача компании требует такого же жесткого и холодного планирования, как и ее создание.
3: Вот такой вывод от Ростислава Мерецкого, который изучал, почему капиталу в России так тяжело дается смена собственников.
1: Оксана, любишь ли ты песни Дениса Майданова?
3: Я хотела сказать, кто это, но сижу, перебираю судорожно. Конечно, я знаю этого исполнителя.
1: Но вот если бы ты что, люблю, училась в школе, и твои уроки заканчивались его песнями, ты бы обязательно полюбила. К чему я это? С 1 сентября в школах вместо звонков могут играть Шаинский, Майданов. Это решение Минпросвещения. Другие, конечно, исполнители, композиторы с нового учебного года продолжат действовать программа мелодий вместо звонков, в рамках которых традиционные звонки заменяют фрагменты детских песен и классической музыки. Она охватывает все регионы. Мы решили опросить популярных музыкантов, с какой песней у них ассоциируется школа, и такие произведения они рекомендовали бы использовать вместо звонков.
5: Народный артист России Лев Лещенко.
6: Когда я учился в школе, у нас была достаточно такая продвинутая школа Зои Шуры Космодемьянских. У нас были литературные вечера, у нас были вечера музыкальные. К нам приезжали выдающиеся крепачи или пианисты. Нас снимали с 5-6 урока, вели в актовый зал, и мы слушали «Времена года» Чайковского. Там, или перед нами выступал кто прекрасный поэт Левентанский, там, или еще кто-то.
5: Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
7: И мы пели «Вместе весело шагать по просторам, да широка страна моя родная, много дней полей, лесов и рек». В каждом времени свои герои. Хочется понять, как бы, смысл всего этого дела, да, лучше, чем было написано в то время. Написали, наверное, что-то, но точно не лучше то, что было. Можно Чайковского, там, понимаете, можно стихи Пушкина на линейке. Ну, это, по крайней мере, хоть как-то что-то. Но я, честно говоря, я вот для школьной программы пока не вижу никого, кто бы мог. Я бы не хотел, например, чтобы мои дети там как-то оставляли слушать, вот, скажем, так называемых наших современников.
5: Лидер группы «Пилот» Илья Кнабингов.
8: Я вырос в Советском Союзе в конце там 70-х, 80-х. Поэтому, понятное дело, были советские песни. Но мне они, честно говоря, очень нравились, потому что они создавали самое главное внутреннее настроение. Собрал бы какую-то компиляцию песен. Например, есть очень добрые песни у группы Ума Турман. Есть у Анжелики Варум прекрасные песни «Как хочется вернуться в городок».
1: Может, нужно и переделать слова некоторых песен вот Льва Лещенко. «Прощай, скорее уроков, суета, теперь нужна нам».
3: Мне самое обидное, что теперь вот эта практика первого звонка и последнего школьного звонка может уйти в прошлое.
9: «Недвижимость» с Игнатом Бушухиным. Хотите заняться ленивым бизнесом? Купите апартаменты в Петербурге под аренду. Сервисные апартаменты – это помещения в специальных комплексах, похожих на гостиницы, которые сдаются в аренду под управлением профессиональных компаний. И цены на такой формат недвижимости уверенно растут. За год среднеизвешенная цена предложения на первичном рынке сервисных апартаментов в северной столице выросла на 15% и достигла 321 тысячи рублей за квадратный метр. Такие данные приводит NF Group по итогам первого полугодия. Объем предложения апартаментов в городе на Неве составил 113 тысяч квадратных метров. Это 3700 лотов в 41 комплексе. За 6 месяцев рынок пополнился тремя новыми объектами. При этом основная доля экспозиции приходится на строящиеся апартаменты – 80%, а на готовые – только 20%. Покупательская активность, правда, снижается. За полугодие реализовано 900 лотов общей площадью 25 тысяч квадратов. Это на 20% меньше по количеству и на 16% по площади, чем в первом полугодии прошлого года. При этом средняя площадь приобретенного апартамента в Санкт-Петербурге составила около 30 квадратов. Интересно, что в структуре спроса доля готовых объектов выше, чем в предложении – 43% против 20%. Рост цены при снижении спроса на апартаменты в Петербурге аналитики объясняют стартом продаж в новых комплексах с ценой выше среднерыночной. Кроме того, сегмент сервисных апартаментов Петербурга остается самым развитым региональным рынком в стране. Этому способствует растущий туристический поток. Высокий спрос на размещение обеспечивает инвесторам ожидаемую доходность и привлекает новых игроков. Так что если ищете пассивный доход, Петербург может оказаться неплохой точкой входа. Главное помнить, что легкость этого бизнеса напрямую зависит от правильного выбора объекта и управляющей компании.
10: Библиотека РБК.
11: Здесь мы собираем книги первых лиц.
12: Что читает генеральный директор строительно-торгового дома «Петрович» Евгений Мовчан.
13: Сейчас я читаю «Последнее дело» майора Чистого, Евгения Водолазкина, автора которого я тоже очень люблю и тоже выделяю за владение языком, за стиль. Потому что для меня это очень-очень важно, когда я читаю авторов, именно вот прекрасный язык. Вы знаете, книги, которые содержат глубину, они заставляют тебя думать, мыслить на некоторые темы, о которых ты, может быть, задумывался тоже раньше, и они тебе открываются под какими-то другими углами. Либо эти мысли резонируют с чем-то, что у тебя есть в душе, и тогда получается очень большой и глубокий эмоциональный такой отклик. Ради, может быть, какого-то повышения вибраций, высших чувств себе ты и читаешь такие книги.
11: Евгений Водолазкин. «Последнее дело майора Чистого». Молодая сотрудница межведомственного отряда «Валерия», которую я иногда читаю написанное вслух, спрашивает меня, как это, мол, я могу узнать, что думал майор. «Валерия, Лера, послушай. Человек с молодых ногтей, воспитанный в уважении к субординации, я, тем не менее, убежден, что нет у майора таких мыслей, которых не могло бы быть у лейтенанта. Это во-первых. Во-вторых, есть такое понятие, как художественная условность. Мы условились, что автор знает все.
10: Библиотека РБК.
11: Заведующая Элина Тихонова.
14: Открою даже небольшой кулуарный инсайт нашей программы.
15: Как Трамп повлиял на Россию?
14: Он откололся.
15: Главный ньюсмейкер всей планеты.
10: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, процессы, которые остаются за кадром, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада на радио РБК. РБК Тренды.
16: Работа над отдыхом.
17: Хобби все чаще перестает быть просто способом провести свободное время. Беговые клубы, марафоны, горные походы и фитнес-челленджи становятся частью личного бренда. Они показывают, что у человека есть время, деньги, энергия и дисциплина. Масштаб этой тенденции уже можно измерить. Мировой рынок товаров и услуг для здорового образа жизни достиг 6 триллионов 800 миллиардов долларов и за 10 лет вырос вдвое. Растет и популярность активного досуга. За один год год число участников беговых клубов увеличилось почти на 60%. В результате отдых начинает подчиняться той же логике, что и работа. Нужно ставить цели, покупать оборудование, отслеживать прогресс и постоянно улучшать результат. Эту модель поддерживают фитнес-приложения, умные часы, спортивные клубы и туристические компании. Они продают уже не отдельные занятия, а образ более активного и успешного человека.

века. Даже прогулка превращается в набор показателей. Шаги, пульс, калории и качество восстановления. А отпуск – в программу достижений, которую нужно выполнить и показать в социальных сетях. Так экономика самосовершенствования захватывает последнюю свободную территорию – досуг. В результате рынок продает человеку уже не удовольствие от свободного времени, а еще один способ доказать себе и окружающим, что он не потратил это время впустую.

0: Гости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 8 вечера в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Афиша концерта Kanye West'а пропала с официального сайта «Газпром-арены». До этого сайт не открывался на протяжении примерно часа, но сейчас возобновил работу. При этом на сайте агентства Say Agency анонс концертов сохраняется. В их телеграм-канале сообщается, что шоу West'а в Петербурге не отменены, а организаторы сейчас пытаются связаться с «Газпром-ареной», чтобы решить вопрос. Минобороны России заявила о поражении сухогруза в порту Одессы и двух логистических центров. По данным ведомства, ударом подверглось судно с грузом военного назначения, а также склады, которые использовались для хранения боеприпасов, вооружения и техники. Коалиция желающих проведет учения для подготовки контингента к размещению на Украине. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам. По его словам, контингент будет переброшен сразу после достижения соглашения о прекращении огня. В Кремле ранее называли коалицию подстрекателями войны, которые не хотят мира. 9 человек, в том числе 2 детей, пострадали в ДТП в Саратовской области. В Энгельсском районе пассажирский автобус столкнулся с грузовой газелью и опрокинулся на бок. Пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу, сообщили в Минздраве региона. Средства физлиц в российских банках за июль выросли на 0,3% или на 200 миллиардов рублей. Столько же было и месяцем ранее, говорится в материалах ЦБ. Аналитики связывают это с ростом потребительской активности и сохранением высокого спроса на наличные. Средства юрлиц в прошлом месяце выросли на 0,6% или на 400 миллиардов рублей, в основном за счет компаний-экспортеров. Российский полузащитник турецкого «Галатасарая» Алексей Батраков провел первую тренировку в составе новой команды. Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях клуба, Батраков занимался в общей группе. 29 августа он должен выйти на поле в матче чемпионата Турции против команды «Гёстепе». Батраков перешел в «Галатасарай» из московского «Локомотива» за 25 миллионов евро. Это стало крупнейшим трансфером в РПЛ этим летом. Больше новостей в «Максе» и телеграм-канале РБК.
2: В Москве в прямом эфире радио РБК. У микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гриченюк. Мы обсуждаем главные темы понедельника и что они означают для каждого из нас.
0: ЧЕС. Что это значит?
3: И сейчас самое время поговорить о деталях. Верховный суд признал незаконным отказ в зачислении школьников в 10 класс. Такая новость пришла сегодня, мы уже немного обсудили в нашем эфире. По мнению высшей судебной инстанции, отказ из-за того, что школа предлагает профильное обучение, ограничивает право ребенка на получение обязательного среднего образования. И поводом стала история девятиклассника, который профильный отбор в 10 класс не прошел, школа его отчислила. 3 суда встали на сторону школы, но Верховный вот отменил их решение, о чем стало известно сегодня. И теперь образовательное учреждение должно найти альтернативу. Вероятно, в новом учебном году как раз будет этим заниматься. И сегодня новость как раз для многих родителей девятиклассников наверняка долгожданная оказалась.
2: Да, мы помним эти истории про гнев родителей, там, когда ребенка вынуждают буквально уйти в колледж после 9 класса. Но вообще с 1 сентября в школьном образовании много что изменится, и новшества мы обсудим с нашим гостем, академиком Российской академии образования, заслуженным учителем России, директором Московского центра образования номер 109 Евгением Ямбургом. Евгений Александрович, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
2: Ну, как вам вообще вот такой способ решать проблемы именно со школьным
4: образованием? Я сейчас начну с этого, понимаете, в чем дело? Здесь

0: ну, как сказать, вообще довольно серьезная демагогия. Объясняю. В этом году впервые ребята, которые знают ОГЭ, это за 9 класс, имеют право выбирать. Если ты собираешься продолжать обучение в предпрофессиональном классе, там, лицейский и так далее, ты должен знать не два предмета, русский и математику. Если, скажем, медицинский класс, химию, биологию. Если инженерный класс, математику и информатику и так далее. А если ты сдаешь два, ты знаешь, на что ты идешь. И в этом смысле прошу прощения. Дело в том, что ведь сегодня среднее, фактически, профессии, среднее, ну, среднее образование востребовано больше, чем даже высшее, на самом деле. Это не только у нас. Я вот как академик знаю систему в мире, и, скажем, хорошая медсестра получает в Америке больше, чем врач. Потому что от нее очень многое зависит, на самом деле, да? Я приведу пример. Значит, у меня один юноша, бледный, со взором горящим, он никогда бы в жизни не поступил в вуз. Но он закончил колледж, а сегодня колледж – это не те ПТУ, которые как огня боясь, там мат, перемат, контингент страшный.
1: Да, для тех, кто совсем не может учиться,
0: Подождите, не надо, не перебивайте старого учителя. Я закончу, тогда будете перебивать, и так далее, да? Значит, на самом деле, это же очень интересный колледж, скажем, автомобильный колледж, да? Вот у меня был такой юноша, я говорю, бледный, со взором горящим. Он закончил этот колледж, и у него зарплата где-то у них 190-200 тысяч. Очень неплохо для Москвы. Дальше. А у него, знаете, какой-то нюх был на машины. Он понюхает, говорит, электроника вот здесь, здесь, здесь. Он, ну, талант такой, потому что у одного талантливая голова, у другого талантливые руки. Он открыл свой бизнес, и он получает 500 тысяч. Он меня, академика, подвозит домой. Я столько не зарабатываю, понимаете? Поэтому не надо вот здесь демагогии. Ты сам решаешь. Кстати говоря...
2: Ну, подождите, Евгений Александрович, все-таки Верховный суд, решение, это же не...
0: Ну, понимаете, у нас такое законодательство, что дышло, туда и вышло. А ну, еще раз я хочу сказать, нельзя поощрять, извините, детский язык, халяву, по сути дела. И в этом смысле, понимаете, вот у нас же выборы скоро, надо показать, что мы о людях заботимся. Не надо так заботиться, потому что, ну, посмотрите, сегодня же очень много изменилось. Вот тот же самый единый государственный экзамен. Когда его вводили 15 лет назад, я был против как гуманитарий. Потому что там была, например, угадайка. И на вопрос, любил ли Онегин Татьяну, было три ответа. Да, любил, нет, не любил, когда как. Правильно был ответ, когда как.
1: Значит, серьезно, конечно, когда как?
0: Да. Угадайка это снята сейчас. И опять-таки очень дифференцированно. Если вы поступаете на мехмат, МИРА, там, Бауманку, вы сдаете повышенную математику. Ну, а как иначе, да? А ежели вы идете, скажем, на журналистику и так далее, вы сдаете математику базовую. Ее только ленивый не сдаст. Понимаете? Кроме этого, если вы сдаете, например, литературу или историю, появилось эссе. А что такое эссе? Сложнейший жанр. Надо знать, что, например, Иван Грозный и Шекспир-современники, что гвардейцы кардинала и царь Алексей Михайлович – современники.
2: Для литературы это нужно знать?
0: Это да, это будет литература. То есть надо знать исторический контекст. Понимаете? И в этом смысле посмотрите, когда говорят, вот, дети перегружены. Вот почему я не алармист? Я ведь не с луны свалился и не с дуба упал. Я при советской власти очень благодарен, там получал я образование. Мы сдавали в июне 8 экзаменов, а потом в августе еще 4. Это не была перегрузка. Еще какая. Сегодня они могут, сдав единый государственный экзамен, поступать в 5 вузов и выбирать эти вузы. Кроме этого, тут две интересных инициативы дал президент сейчас. Первое. Значит, вот ты набрал 95, а хочешь 98, пересдавай, пожалуйста. Но опять, если ты сдал выше, да выше, а если ниже, то ниже. То есть опять дармощинка не проходит. Дальше, минутка тишины, не минута, а целый день. Вот для того, чтобы они, сломя голову, не несли сдавать документы, можно выбирать. Ну, выбирать, в какой вуз ты все-таки сдашь. И вот тут еще одна такая смешная история. Все опять в шоке. Мальчик набрал 300 баллов, а его не берут, олимпиадники все заняли и так далее и тому подобное. Я прошу прощения. Олимпиадники – это те, кто составляет гордость России. Это международная олимпиада. И мы побеждаем. Смотрите, структурная лингвистика, биология, химия, информатика. И когда мне говорят, что американцы там побеждают, я смеюсь, потому что в американских командах там будет 5 китайцев по нашим методикам и 5 из России, которые туда...
2: Ну, потому что мы американцы-то мы знаем, какие они.
0: Да, нет,
2: ну,
0: да, да.
2: Евгений Александрович...
0: Вот, можно я просто закончу эту вещь, да? Значит, посмотрите. Дело в том, что есть такая вещь, где...

0: Родился там и сгодился. Я, поскольку у меня целый холдинг, и это огромное количество школ, у меня 72 филиала, это госпитальная школа для тяжело больных детей, где учатся те, кто онкология, и они там годами лежат, у кого пересадка почки и так далее, они тоже сдают. И, кстати, блестяще сдают, понимаете? И в этом смысле я хочу сказать, что я... Поэтому знаю, у меня филиалы в 72 регионах в России, в республиках ближнего зарубежья. Скажем, Дальневосточный университет ничуть не хуже, чем Московский. Сибирский тоже. Пожалуйста, ты можешь туда. Медицинский вуз. Тверь недалеко здесь. Привет. Там не хуже, чем во втором меди и в первом меди. Поэтому ты можешь туда. А есть вузы региональные, вот университеты, где выше конкурс, чем даже в московских. И поэтому, когда мне говорят профессора старейших вузов, вы неправильно готовите, приезжайте к нам. Вопрос, на какие деньги они сюда приедут? Где они будут жить?
1: Вот на этот вопрос мы ответим буквально через несколько мгновений. У нас в гостях академик Российской академии образования, заслуженный учитель России Евгений Ямбург.
2: Реклама. С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. В центре обсуждения – инвестиции, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Реклама 6+.
3: Так, в гостях у нас сегодня академик Российской академии образования, заслуженный учитель России, директор Московского центра образования номер 109 Евгений Ямбург. Мы обсуждаем новшества в российском образовании. Для тех, кто к нам только присоединился, мы вот это решение Верховного суда, и насколько вообще можно вот рассуждать на эту тему, это обсуждали, но хотелось бы и другие новшества, которые будут обсудить, потому что их действительно много, и они важны. Учителя теперь должны будут иначе общаться с теми, кто срывает уроки. Минпросвещение разработало официальный протокол действий. Вы знаете, вот я тоже смеялась, когда это увидела, потому что не представляю себе, честно говоря, учителя, который будет действовать по алгоритму.
1: Да, и с ведущими радиоэфиров тоже иначе должны общаться учителя, Евгений Александрович. Да, вот, пожалуйста, как вы считаете, вот реально какого-то алгоритма придерживаться в общении? Ведь это, ну, не на пустом месте.
0: Я прошу прощения, может быть, резко я скажу. Мне это напоминает по сексологии. Это возьмите в левую руку, это вправо, а любовь не наступает. Поэтому нельзя технологизировать эти вещи. Более того, я хочу сказать, значит, дело в том, что всегда есть причины девиантного поведения детей. Объясняю. Вот поскольку мне приходится работать на стыке медицины и педагогики, и я исповедую вот такую педагогическую антропологию, то я могу... То есть это соединение всех наук о человеке. Вот вы знаете стрелков Казанского, Керченского. Я прошу прощения, это происходит... Я 40 из мая, потому что мы с журналистами договорились не пиарить это дело, довольно опасно. Предложение. Давайте усилим охрану, но у каждой школы вы национальную гвардию не поставите. Давайте наказывать жестче. Кого наказывать? У одного мальчика опухоль мозга, которую нужно было вырезать еще в детском саду, а у другого детская форма шизофрении юношеская, которая лечится до 14 лет, а потом наступает распад личности. Поэтому это ранняя профилактика, ранняя диагностика, это наличие медико-психолога, педагогических центров. И когда...
1: Вы говорите про то, что уже должно быть в школах.
0: Послушайте, когда начиналась перестройка, и было государство не до нас, нам никто не мешал. И эти центры возникли. Потом оказалось дорого. И разметали по разным местам. Дефектологи в одну сторону, психологи в другую, медики в третью и так далее. Ну, мы это сохранили там, правда, это имеет там 17 выговоров, но ничего, в России надо жить долго. Теперь это опять модно. Но, скажем, в Москве такой центр возник. И это означает следующее, что, по сути дела, надо докапываться до глубинных причин. И в этом смысле...
1: Ну, то есть как, простите, это делает конкретный, не знаю, ребенок, конкретный ученик, там, нахамил учителя или наоборот, вызывают на какую-то комиссию.
0: Можно я закончу тоже мысль, потому что она вот так у меня все-таки, меня не собьете вы, да? Дело в том, что умный учитель должен, и где должна меняться подготовка учителя. Физик ты, математик ли, историк ли, нужно давать основы дефектологии, психологии, педагогической генетики. Это не значит, что они имеют право заниматься дифференциальной диагностикой. Но они должны понимать, кто перед ними. И на 3-4 шага, так сказать, вот предвидеть эту
1: и
0: вещь.
1: И вы правда считаете, что это поможет?
0: Это не просто поможет. Это, еще раз я говорю, к сожалению, вот

0: Я руководитель разработчиков стандартов профессиональных педагогов. Мы их разработали в 2012 году. Я первый говорил, нельзя с учителей требовать то, что им никто никогда не давал. И в этом смысле надо готовить вузы по-другому. Только три вуза России, это вот Государственный педагогический институт в Москве, психологический университет, где президент Рубцов, и Санкт-Петербургский институт Герцена, то есть все остальные не повернулись. Но стандарты будут введены уже. Понимаете?
1: А ученикам тоже нужно какие-то комплекс курсов пройти, допустим. Вот вы говорите, учителя будут лучше понимать учеников. А ученики и учителей, вот пришел Евгений Александрович Ямбург, мы будем понимать, вот такой психологический тип, вот это нельзя с ним так, а вот так наоборот нужно.
0: Вы знаете что, я вам хочу сказать, что вот я вот на вас тоже смотрю, я тоже вижу, какой тип передо мной, один и второй, и так далее.
1: Так, ну,
0: можно я один, пример приведу. Я тут защищал одну учительницу, блестящий учитель, заслуженный учитель, высшая категория. На нее подали суд. Она совершила психологическое насилие над ребенком. Она в первом классе заклеила ему рот скотчем. Дети хитрые. Они сняли на гаджет. И пошло, и поехало, и так далее.
1: Я начинаю... Что, неправильно сделали?
0: Нет, дети сегодня хитрые. Там даже у нас четвероклассники гаджеты имеют в кармане, и так далее. Правда, их запрещают сейчас, и тоже невозможно, потому что это частная собственность. Ну, неважно.
1: Ну, все-таки не надо же заклеивать рот ученикам, правильно?
0: А можно я отвечу? Значит, это, у этого ребенка прекрасный сохранный интеллект. Но у него СДВГ. Это синдром дефицита внимания, гиперактивность. Уже в детском саду он игрушку больше одной минуты не держит. Он попадает в хороший класс, продвинутый, начальной школы, математический, вертикальный. Он бегает, прыгает, мешает. Выгнать она его в коридор не может. Он сломает ногу, будет отвечать. Но он мешает всем остальным. И она это делает. И идет фактически под суд. Ну, правда, удалось ее, так сказать, отсюда освободить. Я назвал только один из 64 диагнозов. Не, будем аккуратно. Особенность. А вы знаете, что у нас осталось здоровых детей? И мы это обсуждали с Онищенко, это бывший санитарный врач, наша академия большая. У нас здоровых осталось 11,2%. Остальные имеют проблемы.
1: А учителя здоровых много осталось?
0: Учителя – это тоже особый случай, как их как ликвидировать выжигание. Это отдельная тема, потом могу ответить. Давайте сначала с детьми разберемся.
1: А вот про детей. Может быть, вот сегодня мы обсуждали буквально. Эммануэль Макрон подписал закон уже, это не инициатива, а запрете на использование телефонов старшеклассниками. А то, говорите, снимали на телефоны. Может быть, это правильная мера?
0: Слушайте, вы меня умиляете. То мы ненавидим Америку, и вдруг поберем Макрона... Очередную глупость.
1: Вот послушайте. Ну как глупость? Вот буквально следующая цитата Серафим, Макрона. Защита детей от вредных последствий экранного времени больше не может ждать.
0: Да, можно я отвечу Макрону и всем его, как бы, фанатам в России? Значит, дело в том, что умный учитель... Вообще в интернете много всякого, гадости есть, но умный учитель географии покажет, как с помощью этого гаджета на расстоянии 10 километров определи высоту горы. Умный учитель физкультуры, подключив датчики, сердцебиение, кровоток, сделать ребенка субъектом своего собственного здоровья. И поэтому тащить и не пущать, ну, глупость это несусветная. Тем более, что реально это сделать нельзя.
1: Ну, вы же сказали, хитрые эти ученики снимают все на телефон. Может быть, это надо ограничить.
0: Еще раз я хочу сказать. Понимаете, вот наличие, я еще раз говорю, в интернете много гадостей, а в жизни мало гадостей. Так вот, я вам хочу сказать, что на сегодняшний день... Никакая электронная сеть, никакой искусственный интеллект не отменяет заповеди Моисея и Нагорную проповедь Христа.
1: Ой, вот это мне уже нравится, если, спасибо,
0: да,
1: вам.
0: И если, посмотрите, учитель, вот я за сочетание онлайн и офлайн. И если учитель ведет урок таким образом, что они замирают и слушают, никто не будет гадить учителю. Но с другой стороны, если учитель выступает в образе диджея, который транслирует сверху спущенные вот эти методики и так далее, они будут делать вид, что слушают и так далее.
2: Есть
0: это зависит, да.
2: Подозрение, что учителя не вашей школы, не вашего вот этого, вот этих филиалов сейчас скажут, ну как же так? Вот меня сейчас, мою профессию просто дискредитировали, меня унизили и сказали, что я неумеха.
0: Нет, одну секундочку. Во-первых, я вам хочу сказать, что Ямбург не один на свете. Я уже сказал, что у меня 72 филиала. Вот в этом сейчас мы будем открывать открывать школу в Якутии такую госпитальную, и в

0: Может быть, поэтому и формируется у него девиация.
1: Слушайте, это же как хоть опять какие-то внешние, фиктивные демонстрации. Но будет звучать музыка.
0: Хорошая музыка, первоклашка песня, дважды 2-4, может быть, лишний раз вспомнят
2: таблицу. Денис Майданов, опять же.
1: Вы знаете, что я еще раз, это сути дела не меняет. Это все бантики и завитушки, на самом деле. Звонок есть звонок. Вот знаете, вот он мобилизует и так далее. Тем более, дается два. Один для того, чтобы дети подготовились, вошли в урок, подождали учителя и так далее, и так далее. Опять это танцевать будем. Я за песни и танцы вообще. Это очень много помогает. Это фактически такая...
0: На уроках, да?
1: Театраль... Да, конечно, и на уроках тоже. То есть... Фактически театрализация. Я вообще исповедую педагогику, которая называется событийная. Здесь две коннотации. Ну, во-первых, событие – это то, что западает в сердце. И часто западает в сердце. Ну, урок тоже может быть, кстати, событием. Все-таки не уроки, а экспедиции, походы, театральные постановки. А второе – событие. Это педагог, родитель, ребенок и так далее. Вот у меня только что прошло 50-летие школы, вот мне 75, в школе 50. Мы праздновали, я собрал 5500 выпускников со всей России и зарубежья, и так далее. Мы праздновали в дворце Виндер, это спорт и так далее. Поверьте, начиная от престарелого директора, который перед вами, мы все участвовали, и пели, и танцевали, это серьезная подготовка была. Кончаю первоклассниками.
0: Мы с вами говорили о дисциплинарно таких психологических, скажем так, инициативах, вы в основном с улыбкой на них реагируете, а как вот вам предложение помощника президента Андрея Фурсенко, усложнить ЕГЭ, чтобы не было слишком много стобальников, как в этом году.
2: Вы сказали, что вообще такое? Против ЕГЭ были изначально.
1: А теперь за. Понимаете, в чем дело? Вот я верю, хотя вот я академик там и так далее, но вот не будем щеки надувать, я больше верю поэтам, а не визионеры. Понимаете, вот в 1947 году Борис Леонидович Пастернак написал: «За поворотом, в глубине лесного лога, готово будущее мне, вернее, залога, его уже не втянешь шпор и не заластишь, оно распахнут, как бор, все в шею, все настежь». То есть нейросети реальность. Ну, смешно. Я гуманитарный человек, хотя я окончал химическую спецшколу. Потом тоже пригодил. Знаний лишними не бывает вообще. Да. Во всех случаях на уроке химии могу разбираться очень хорошо. И вот, когда Гумилев, только вот папа Гумилев, а не сын, муж Анна Древна пишет: «Словом останавливали солнце, словом разрушали города, а для низких истин были цифры, как домашний подъеремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает». То есть и слово нужно, и цифры, и не надо их противопоставлять. Не «или-или», а «и-и». И вообще, на самом деле, к сожалению, мы сами себя не ценим, был великий русский педагог Ушинский.
0: Хорошо, реклама. Да, Евгений Александрович, да. Последний вопрос. Вот, если можно, коротко. Вам многие инициативы у вас вызывают улыбку, я так понимаю, несогласие, которое сегодня обсуждается и применяется, и притворяется в жизнь уже в том числе. Что, на ваш взгляд, нужно поменять в современной школе? Что бы вы предложили?
1: Главное, во что надо вкладывать, в квалификацию учителя, в голову. Вот Ушинский писал: никакое изменение образования, никакое повышение качества невозможно иначе, чем через голову учителя. Гаджеты мы отменять не будем. Но еще раз я говорю, квалификация, подготовка. Причем главным образом гуманитарная. Неважно, кто вы, химик, физик и так далее.
0: Тогда и ученики станут себя лучше вести, и лучше учиться.
1: Естественно, совершенно. Еще раз говорю, бывают патологические случаи. Есть просто очень больные дети, социопаты. Но тогда это уже отдельная тема обучения таких детей.
2: Евгений Александрович, спасибо вам большое за эту беседу. Много полезного сейчас и учителя, и родители услышали. Наверняка академик Российской академии образования, заслуженный учитель России, директор Московского центра образования номер 109 Евгений Ямбург был в гостях у программы.
1: Спасибо. Больше оптимизма. Не надо алармизма, так сказать. Дети не любят. И я, как учитель, должен быть оптимистом, а родители тем более.
0: Спасибо вам. Спасибо.
3: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В этом выпуске про искусственный интеллект, которым я, как и многие из вас, пользуюсь каждый день. Иногда я думаю, раз уж мы научились считать шаги и вообще оцифровывать физическую нагрузку, то в эпоху ИИ хотелось бы трекать еще и умственные усилия. Ну вот буквально, сколько раз за день и как долго мы действительно напрягали извилины, а не просто потребляли готовые ответы. Нейросети пишут за нас письма, стратегии и сценарии. И иногда, честно говоря, делают это лучше, чем мы в спешке и на автомате. Я не сторонник демонизации искусственного интеллекта

0: и не считаю, что он делает нас глупее. Скорее, он помогает экономить когнитивные ресурсы, ускоряя работу и снимая с нас часть рутинной нагрузки. Но у этого удобства есть и обратная сторона. Если мы слишком часто передаем машине первичную сборку мыслей, то рискуем недополучать ту регулярную когнитивную нагрузку, которая нужна для поддержания навыка. Речь не о том, что ИИ неизбежно снижает интеллект и делает нас глупее. Это не так. Скорее, меняется сама природа умственной работы. Все меньше нужно самостоятельно придумать и сформулировать, все больше – проверить, сопоставить, отредактировать и собрать из готовых фрагментов. Это действительно может повышать эффективность, но при пассивном использовании оставляет меньше пространства для самостоятельного мышления. Мне нравятся три правила в работе с искусственным интеллектом, которые сохраняют когнитивную автономию. Правило номер один. Сначала думаем сами. Формулируем задачу, набрасываем идеи, пишем черновой абзац, пусть криво-косо, и только потом зовем на помощь ИИ. Именно так рождается мысль, а не ее имитация. Второе. Не верим первому и даже второму ответу. Просим альтернативы, задаем уточняющие вопросы, сверяем факты и, конечно, редактируем и переписываем нейросетевые тексты. Идея в том, чтобы полностью осмыслить финальную версию и буквально прожить ее. Третье. Создаем зоны, куда нейросетям вход закрыт. Дневник рефлексии, поздравления близких, что-то очень личное, творческое, где важен авторский голос. С вами был Евгений Тиханович. Не давайте мозгу лениться и повышайте качество жизни на РБК.
1: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главные увлечения той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
2: «Автоньюз» с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
3: РБК в цифрах.
2: 130 метров глубины на одном вдохе и падение пульса до 12 ударов в минуту. Фридайвинг меняет наше представление о человеческом потенциале. Известно, что под давлением толщи воды легкие сжимаются до размеров кулака. Абсолютный мировой рекорд погружения в моноласте 136 метров удерживает легендарный российский спортсмен Алексей Молчанов.
4: Ты с ног на голову все перевернул. Раньше, оказывается, дизайн был алгоритмическим.
5: Да, а сейчас появились нейросети. Это такая как бы черная коробочка, которая генерирует непредсказуемый результат. И таким образом она открывает ногой дверь в прекрасный мир творчества.
2: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Ключевые события инноваций, научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10.
6: Успех в крипте требует тишины.
7: По крайней мере, не так активно нужно говорить о том, сколько у тебя денег. Вы где-то видели миллиардеров, которые выходят на улицу, кидаются деньгами?
2: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
3: Резать лося.
8: Лося.
3: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
9: Лангусты и шортисты.
10: Как же много синонимов в нашей азбуке инвестиций. Например, лангусты и шортисты – это в сущности то же самое, что быки и медведи. Лангуст покупает акции в лонг в расчете на рост котировок. А шортист – это тот, кто играет на понижение. Он берет бумаги в долг у брокера, продает их, а когда котировки упадут, откупает по более низкой цене и забирает себе прибыль. Неудивительно, что лангуст и шортист постоянно выясняют, кто из них круче. У меня вот такая прибыль, а у меня вот такие дивиденды. Иди сюда, научу тебя шортить. Сам иди за лонг, ответишь? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: Первый вице-премьер Денис Мантуров прокомментировал указ президента об объектах критической инфраструктуры. Он подчеркнул, что речь не идет о национализации или изменении формы собственности. Указ подразумевает вхождение государства в управление предприятием для решения конкретных задач в сфере безопасности. При этом, по словам Мантурова, механизм не предполагает массового применения. Точечные и выверенные решения будут приниматься на самом высоком уровне, заявил вице-премьер. Селлеры «Озон», у которых есть страховые полисы с покрытием рисков ущерба от атак дронов, смогут получить выплаты за поврежденные товары. Расчет будет проводиться по формуле, описанной в страховой программе. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса. После завершения инвентаризации на объектах в личных кабинетах появится инструкция для получения выплат. Продавцам также помогут с подготовкой документов. Минфин США объявил о новых санкциях против Ирана. Ограничения коснутся более 60 компаний, физлиц и судов по всему миру, сообщил глава ведомства Скотт Бессент. Он также объявил о запуске программы под названием «Экономический изгой», которая предусматривает блокировку всех источников доходов иранских властей. По словам Бессента, США будут готовы применять санкции и в отношении любых третьих стран, которые поддерживают Иран. Британский актер Кит Харрингтон сыграет профессора Златопуста Локонса в сериале о Гарри Поттере. Ранее сообщалось, что создатели взяли на эту роль Николаса Холта, однако он выбыл из проекта из-за конфликта съемочных графиков, сообщает издание Variety. Напомню, профессор Локонс появился в книге «Гарри Поттер и тайная комната». Съемки второго сезона сериала по этому произведению начнутся осенью, ну а первый сезон выйдет на экраны уже в декабре этого года. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
1: В Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Гречинюк. Мы подводим итоги понедельника и обсуждаем, что означают главные темы этого дня для каждого из нас.
2: ЧЕС. Что это значит?
3: Владимир Путин включил склады и логистику в число критической инфраструктуры. Власти смогут вводить временное управление на таких объектах, если владельцы не примут меры безопасности для их защиты. В том числе речь идет об ударах беспилотников. И об этом говорится в указе президента, который он подписал сегодня.
1: Ну вот первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что президентский указ об этой передаче объектов критической инфраструктуры не предполагает национализации или изменения формы собственности. По его словам, речь идет о временном вмешательстве государства для обеспечения безопасности предприятий и восстановления их работы. И вот по словам первого вице-премьера, этот механизм не рассчитан на массовое применение. Решения будут приниматься точечно и на высшем уровне.
3: Меру эту будет вводить правительство России по поручению главы государства. На каком именно основании государство собирается вводить это временное управление? Какого бизнеса это коснется в первую очередь, выяснял Владимир Расулов.
4: Владимир Путин обозначил основания для нового указа в первом абзаце этого документа. Меры появились, поскольку в период проведения специальной военной операции нарастает угроза безопасности для объектов критической инфраструктуры. И глава государства действует в соответствии с законами о военном положении 2002 года, об обороне от 96-го и о безопасности от 2010-го. Ну а под объектами критической инфраструктуры в этом указе понимаются объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи, объекты коммунальной, транспортной, логистической инфраструктуры, включая транспортно-логистические комплексы, а также объекты энергетики. По мнению партнера юридической фирмы Орлова-Ермоленко Александра Ермоленко, все это негативный сигнал для бизнеса, поскольку теперь в собственность государства смогут переходить не только активы иностранных компаний, как было прежде.
5: Этот указ, он означает, во-первых, что теперь это не президент будет делать в отношении редких иностранных компаний, а теперь это будет делать правительство по поручению президента и перечень максимально широкий. Поэтому для бизнеса это, по сути, означает, что любой крупный бизнес в этих сферах, которые мы перечислили, или другой крупный бизнес может быть изъят государством, полномочия собственников могут быть ограничены.
4: Еще несколько подробностей из самого указа. Вот эта мера будет применяться в отношении всего или части находящегося на территории России движимого и недвижимого имущества хозяйствующего субъекта, либо принадлежащих ему ценных бумаг и имущественных прав. Управлять вот этим вот изъятым в временное управление будет Росимущество, если правительство не назначит другого управляющего. Ну а самого вот этого ведомства будут полномочия собственника, но без права продавать или передавать имущество. То есть управлять можно будет, продавать, реализовывать нет. Зависеть все

0: будет от того, что конкретно пострадало. Так считает управляющий партнер юридической компании GRM Константин Каричев.
1: Например, если проблемы с безопасностью носят у юридического лица системный характер, и это касается всех или большинства его подразделений, производственных объектов, промышленных и так далее, в этом случае может идти речь о введении вот этого самого внешнего управления на уровне пакета акций, смены менеджмента, ну и так далее. Если же речь идет, например, о каких-то отдельных объектах одного юрлица, то есть какая-то частичная проблема с безопасностью на отдельной территории, отдельных объектах, тогда это как раз и может касаться каких-то отдельных объектов недвижимости, либо имущественных комплексов, каковым является какое-нибудь предприятие, того же ТЭК и так далее.
0: Известно, что Росимущество будет проводить инвентаризацию на этих объектах и обеспечить сохранность активов. Ну а все расходы на управление, как указано в указе, покрываются за счет доходов, которые приносит само вот это имущество. О том, как именно планируется выбирать объекты, мы направили запросы в Кремль и правительство. Ну а государство само не справится физически с финансовым обеспечением вот такого большого потенциального объема объектов. Так считает партнер юридической фирмы Орлова-Ермоленко Александр Ермоленко.
2: С точки зрения финансовой, государство, конечно, не может взять под управление большой бизнес или много большого бизнеса. То есть непосредственно агентство по управлению имуществом, оно просто не может эту функцию выполнять. Сейчас, пока вот то, как это делалось последние несколько лет, это приходят какие-то команды менеджеров. То есть это не государственные команды. Они приходят и управляют активами. Если ты не обеспечил свою безопасность, мы у тебя заберем. А что будет с безопасностью, на самом деле из указа не следует. То есть, видимо, примерно то же, что и сейчас.
0: Мы попытались как раз понять, какие компании могут теоретически оказаться в поле зрения этого документа. Как минимум, это нефтяные. Мы направили запрос в Лукойл и Татнефть, потому что в их НПЗ прилетали беспилотники. А также это инфраструктура маркетплейсов. Мы направили запрос в Wildberries и Озон. Wildberries от комментариев отказались. В целом же, опубликованный в понедельник указ президента может подстегнуть бизнес к пересмотру безопасности, продолжает управляющий партнер юридической компании GRM Константин Каричев.
1: Мы все видели ролик с арабскими НПЗ или нефтехранилищем, если я не ошибаюсь, где поставили замечательные вот эти вот великолепные заграждения. И очень быстро это сделать, где-то несколько месяцев. А у нас на многих НПЗ до сих пор этот вопрос не решен или решен частично. Я думаю, что сейчас ускорится бизнес и существенно с внедрением соответствующих мероприятий. Думаю, что здесь речь идет о том, что задачей управляющего будет обеспечить безопасность силами, инструментами и ресурсами, которыми обладает предприятие. Максимально обеспечить его безопасность и непрерывность деятельности.
0: При этом Владимир Путин на прошлой неделе поручил правительству подготовить программу восстановления складов, которые пострадали от атак БПЛА, в том числе при участии государства. Имеется в виду подготовить программу при участии государства. С середины июля логистические объекты Wildberries регулярно подвергаются атакам беспилотников. На днях то же самое постигло и Озон. И, как говорил президент, складские мощности требуют восстановления. В этой связи он попросил правительство принять соответствующую программу, а восстановление поврежденных объектов, по его словам, необходимо вести на качественно новом технологическом уровне.
3: О том, на каком основании государство сможет вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, рассказал Владимир Асулов.
4: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Вы знаете свой бизнес лучше, чем кто-либо другой. Рассказывайте о том, в чем действительно разбираетесь. Делитесь экспертным контентом на РБК-компании и находите свою аудиторию. РБК-компании. Все здесь, все здесь. 18+.
3: 20:39 в Москве, в прямом эфире радио РБК, у микрофонов Серафим Сашлиев и Оксана Грищенюк.
6: Власти в Самарской области, да, поддержат бизнес, который пострадал от атаки на центр Озон по схеме Wildberries. Об этом сообщили в Минэкономразвитии региона. Последствия вот этих ударов мы обсуждали сегодня в эфире, и реакцию селлеров тоже. Предприниматели могут получить льготные займы, как в Минэкономразвитии региона сказали. Речь идет о 3% займах для производителей и под 6% их дадут селлерам. Склад «Озон» в Самарской области, напомним, для тех, кто, может быть, не слышал это, попал под атаку беспилотников 22 августа, а на выходных уже пострадал логистический центр в Оренбургской области.
3: А вот сегодня утром под ударом оказались логистические объекты «Озон» на юге России. Мы опросили несколько селлеров «Озон», чьи товары оказались повреждены после атак.
7: На каждом складе «Озона» также находился наш товар, и мы ничего о нем не знаем. У нас не было никаких личных сообщений от маркетплейса. У нас нету абсолютно никакой информации, что произошло с нашим товаром, будут ли компенсации и сколько по времени вообще займет сейчас документация, которую должны подготовить маркетплейс.
8: Мы буквально несколькими часами ранее сделали туда серьезную поставку. Так что не понаслышке все это знаем и почувствовали на себе. У нас объем отгрузок на «Озон» все-таки был меньше, чем на «Валберес». Поэтому основной упор делался на ВБ, а на «Озоне» у нас как-то стабильно шло. И вот что сейчас с этим товаром, я тоже сказать не могу, это нужно проверять.
9: В основном товар у нас лежит в центральном регионе и юг. Это как раз Краснодар. Ну, что мы будем планировать в связи с этим делать? Уже практически перешли на работу ФБС, Fulfillment Bestseller, понимая, какая складывается ситуация. Товар на складах «Озон» у нас застрахован. Сейчас будем считать размеры, количество товара, который пострадал.
6: Многие селлеры уже перестроили схему работы, переориентировали поставки, но ждут от государства поддержки, в том числе в виде льготных кредитов. Об этом рассказал руководитель группы компании «Авокадо», эксперт в области интернет-торговли Сергей Чермашенцев.
10: Сейчас уже многие участники рынка перестроили схему работы. Где-то пару недель назад мы начали отрабатывать по системе, по своим складам. То есть маленькие склады по территории всей России. Мы их там активно искали, нашли, уже там какие-то к стройке приступили. Но огромные товарные остатки, которые были сформированы, действительно пострадало много. Потому что вообще система маркетплейса, она поощряла, когда мы привозили на склад маркетплейса. Очень много товара. Мы не знаем его судьбу. Мы очень надеемся, что государство, банки пойдут навстречу селлерам и где-то с налогами проще сделают. У кого-то очень высокая закредитованность. Ему, конечно же, необходимо, во-первых, отсрочка, во-вторых, новые кредиты. Второй момент. Сейчас очень много людей платят налоги. Нужна какую-то новую систему, особенно для тех, кто работает на общей системе налогообложения, потому что там нужно списание товара, чтобы уменьшить налоговую базу.
3: Ну вот на фоне новостей об атаке складов акции «Озон» сегодня обвалились почти на 30%. На минимуме стоимость бумаг опускалась примерно до 2110 рублей. Мосбиржа даже переводила торги в режим дискретного аукциона. Впоследствии акции отыграли часть потерь.
6: В основном падение вызвало не реальный ущерб компании, а ожидание рынка о новых атаках. Так ситуацию оценивает руководитель управления аналитических исследований AV Capital Дмитрий Александров.
11: Относительно текущего ущерба, естественно, это сильно избыточная реакция, но относительно проекции того, что происходило и происходит с Wildberries, что может дальше происходить, да, ну, люди экстраполируются, так же, как цена на IPO покупается в будущее, да, также и здесь тоже в шорте учитываются потенциальные будущие риски, поэтому снижение было адекватно очень глубоко закладываемым будущим риском дальнейшего продолжения таких атак, ну, грубо говоря, каждую ночь. Именно поэтому после дискрет на аукционе произошел отскок довольно хороший, там было 230 даже где-то тогда, и сейчас вот выше 2300 бумага уходила. Но, во-первых, и внутри дня может быть новое снижение, и в течение этой недели просто по мере того, как будут или не будут атаковываться новые объекты.
3: Компания «Озон» тем временем анонсировала меры поддержки селлеров. Так, в частности, те продавцы, которые имеют активные страховые полисы от «Ингостраха» с покрытием рисков ущерба от атак БПЛА, могут получить выплаты за поврежденные товары. Расчет будет проводиться по формуле, описанной в страховой программе.
6: Никаких дополнительных действий и обращений в страховую компанию при этом продавцам с такими полисами делать не нужно. После завершения инвентаризации на объектах в их личных кабинетах появятся инструкции, как получить выплаты.
3: Также среди мер отмена до 22 сентября штрафов за отмену заказов по вине продавца и другим жалобам клиентов и, кроме того, за просроченные отгрузки. Ну и, конечно, в этой нынешней реальности, Оксана, повышается спрос на безопасные места, в том числе и для отдыха. И вот в список таких мест наиболее безопасных вошли Китай, Турция, Египет и Вьетнам. Об этом сообщают РИА Новости. По данным Online Tours, на каждое направление отличается высокой популярностью у наших с тобой соотечественников, и спрос на Вьетнам вырос на 777% к прошлому году. Сложно даже представить, что это за цифра. цифры, но Китай стал популярнее на 118%.
6: Последние недели лета, сейчас с большим сожалением это говорю на самом деле, но впереди бархатный сезон и такая еще надежда немножко ухватить лето за хвост, куда можно поехать, обсудим с директором компании VCP Travel Михаилом Абасовым. Михаил, здравствуйте. Какие страны на данный момент лидируют? Вот список самых безопасных, как мы сказали, вошли Китай, Турция, Египет и Вьетнам. И все-таки что выбирают сейчас россияне для поездок в бархатный сезон?
12: Да, здравствуйте. Цифры, конечно, те, которые вы приводили, они предварительно, там, наверное, немножко вышла ошибка. Это во Вьетнаме, там 743 тысячи это поездок мы совершили за первое полугодие.
6: Это, то есть это не проценты к прошлому году?
12: Нет, это поездки, то есть 743% это будет, ну, какие-то космические цифры, конечно, да, наверное, немножечко не так. Ну, а так в целом, что можно сказать, что туротрасль сейчас действительно, она живет в каких-то двух таких параллельных вселенных, есть выездной туризм, есть внутренний, и здесь важно понимать, что в целом российские туристы не перестают путешествовать, и вот это вот очень важно. С точки зрения психологии путешествия продолжаются, и по оценкам официальным мы даже за первое полугодие получили плюс 4,3% год к году, совершили около 14,3 миллиона, это выездной туризм. То есть выездной туризм у нас фактически растет и прибавляет, что немаловажно. Кто у нас там из лидирующих, ну, вы правильно все отметили, это и Китай, у нас там 1,6 миллиона поездок, это плюс 55,6%, это и Вьетнам, о котором мы уже сказали, это Египет 1,2 миллиона, плюс 24,3%, это и Турция, которая у нас остается абсолютным лидером на сегодняшний момент, есть цифра 2,7 миллиона. Прирост год к году у него там не очень-то и большой составляет, но тем не менее плюс 1,4% показывают. Эмираты, конечно, ну такие основные, пройдусь по основным курортам, Эмираты, конечно, проваливаются, есть объективные на это причины, там всего навсего 620 тысяч поездок, и это действительно цифра варьируется около минус 50% год к году.
6: Михаил, вы недавно в нашем эфире, мы с вами обсуждали тоже бархатный сезон, сравнивали тогда Турцию и Египет по стоимости поездки. Вы говорили о том, что Египет сейчас дешевле, чем Турция. А вот если сейчас взять и сравнить четыре вот эти страны, которые вы называли, Турция, Египет, Вьетнам и Китай, самые популярные, то каков будет расклад? Что дешевле всего, что дороже всего?
12: Давайте по ценам. Мы делаем ежедневные срезы по этим направлениям. Нам тоже интересно. В целом, можно сказать, сразу такой средний чек, я думаю, будет даже очень интересно на двоих, сколько по этим направлениям составляет. Это 250 тысяч рублей за тур на 7 дней. И рост цены самой-то он прибавился примерно около 12%. Что касается по Турции, ну вот свежие те срезы, которые по тем объективным ценам, которые можно сейчас, на сегодня прям увидеть, вот на 8 сентября около 150 тысяч на двоих. Это будет турпоездка на 7 дней. Египет сейчас это около 160 тысяч на двоих. Египет почему? Как мы с вами недавно и обсуждали, да, там у них все достаточно хорошо, отели переполнены, поэтому понятно, сейчас там цены будут расти.
6: Ну и примерно по цифрам одно и то же получается, как Турция, вот 10 тысяч разницы с того, что вы назвали.
12: Да, приблизительно одинаковая цена. Вьетнам, вот тоже как цены скачут, тоже интересная динамика есть. Вьетнам сейчас это 177 тысяч на двоих, и за сутки он подорожал на 9 тысяч рублей. Вот такая динамика происходит. Эмираты те же, да, сейчас это 85 тысяч человек, да, если кому-то интересно, и за сутки подешевел на минус 4 тысячи, то есть Эмираты продолжают привлекать ценой.
6: Если про Россию говорить, вот Ватор сегодня сообщают, что цены на отдых в Сочи на бархатный сезон снизились.
3: Хотя мы обсуждали с коллегами в редакции некоторые.
6: Не заметили этого изменения.
3: Да. Но вообще интересно ли, Михаил, насколько удобно оттуда поехать нашему туристу сейчас?
12: По поводу удобства, это отдельный, наверное, разговор, да, то, что касается снижения, ну, Сочи просто не остается других вариантов, как снижаться, но тем не менее, вот если пакет брать на 18 октября, стоимость на двоих там будет около

0: около 130 тысяч, и плюс мы опять замечаем динамику, минус 2 тысячи рублей в сутки.
1: Но это ноябрь, вы говорите, это же не бархатный сезон.
0: Октябрь. Да, 18 октября, это еще можно считать, но то есть мы же берем минимальную цену, да, для того, чтобы более-менее комфортные условия были, то есть мы тогда с вами разговаривали в целом по минимальным ценам, но сегодня мы говорим 4-5 звезды, то есть вот такая вот цена, все-таки люди у нас хотят комфорт, поэтому, основные причины, так, почему не очень-то комфортно, прежде всего логистика, да, у нас сегодня ночью Сочи закрывалась там практически на 7 часов, там 70 рейсов у нас фактически задержки ушли, и психология у людей, конечно, можно и о ней говорить, что хотят немножко переключиться, и все-таки выбор больше идет в сторону выездного туризма, да и цены, скажем так, нашему бизнесу тоже ничего не остается, короткий сезон у нас, да, скажем, те же самые Сочи, это 130 тысяч, Геленджик, это 125 тысяч на двоих вместе с перелетом, Анапа тоже подросла, там около 119 тысяч, но это мы говорим за 4 звезды, поэтому цены подрастают.
2: Спасибо вам большое, Михаил. Директор компании VSP Travel Михаил Абасов был на связи с нашей студией.
1: Подробнейший просто, да, спектр цен и стран, и направлений, куда можно поехать в ближайший бархатный сезон.
2: Мы продолжаем наблюдать за эпопеей Kanye West. Действительно, концерт, который должен вроде как, уже приходится так добавлять, пройти в Петербурге, сообщалось о его отмене Газпром-арены. Вот организаторы концерта Kanye West сообщили редакции радио РБК, что не знают об отмене мероприятия, но в официальном сообщении Газпром-арены говорится, что площадка не является организатором мероприятия. Этим занималась Московская концертная агентство Say Agency. При этом в телеграм-канале площадки 17 августа сообщалось, что артист приедет в Россию, выступит на стадионе. Кроме того, Газпром-арена даже проводила розыгрыш билетов на выступление.
1: Гендиректор Say Agency Анна Супчева рассказала радио РБК, что они получали от стадиона договор аренды для проведения концерта, и документ поступил в выходные и должен быть подписан до 27 августа.
3: «Газпром-арена прислала нам договор аренды. Мы выходили в продажу по официальному письму, которое мы писали на Газпром-арену. Почему это вообще у них появилось в социальных сетях, не на сайте, я прошу заметить, для нас большой вопрос. Мы сейчас пытаемся с ними связаться для выяснения этих обстоятельств, потому что мы этого не понимаем. У нас договор с артистом подписан, у нас все нормально было. Они нам прислали договор, который мы должны как бы подписать до 27 числа. Он у нас находится на сегодняшний день. Мой юрист его смотрит».
4: Правильно ли я понимаю, что если будет у вас какое-то недопонимание с Газпром, «Газпром-арены» придется переноситься?
3: Мы не думаем, что у нас будет недопонимание с «Газпром-ареной». Мы думаем, что у нас будет сейчас полное понимание. И что произошло, мы сейчас выясняем. Но мы не можем вам никакие комментарии давать, потому что мы сами не понимаем, что происходит. Потому что с нами «Газпром-арена» не связывалась. И об этом она нас не уведомляла.
1: Следим, как разрешится эта ситуация. И поклонникам Kanye West, конечно, желаем получить хорошие новости. А мы желаем вам хороших новостей этим вечером. И спасибо, что провели его вместе с нами.
5: Кто есть кто? BYD Young Wong U9 – это как акробат из цирка, который вдруг решил, что может командовать львами. А еще он на полставки подрабатывает бухгалтером. И знаете что? У него неплохо получается. Вообще, от суперкара обычно ждешь трех вещей. Чтобы он был красивым, очень быстрым и очень дорогим. Все перечисленное про BYD, только он еще умеет подпрыгивать на месте. Похоже, инженеры решили, что статичного эпатажа недостаточно и нужно удивить чем-то еще. И что самое интересное, за этим фокусом стоит вполне серьезная работа. У U9 4 электромотора, по одному на каждое колесо. Совокупная мощность около 1300 лошадей, а вот с максимальной скоростью есть нюанс. На бумаге это 309 км в час, но немцы в прошлом году умудрились снять суперкара электронный ошейник и разогнали его на гоночной трассе до 472 км в час. Так что Young Wong U9 при необходимости способен отправить водителя в легкий экзистенциальный кризис, причем одним нажатием педали. Но главное техническое оружие U9 не моторы, а сложнейшая активная гидравлическая подвеска. Она способна независимо управлять положением каждого колеса и настолько активно менять положение кузова, что U9 может буквально подпрыгнуть на месте. Внешность соответствующая. Низкий кузов, широченные колесные арки, огромные воздухозаборники, двери, которые поднимаются вверх, и все это выглядит

0: Выглядит так, будто концепт-кар каким-то чудом пережил сертификацию и все-таки попал на дороги. Причем U9 даже не пытается быть элегантным. Он хочет выглядеть дорого, быстро и немного безумно. А вот салон на этом фоне кажется гораздо спокойнее. Спортивные кресла, цифровые дисплеи, минималистичная передняя панель и достаточно электроники, чтобы не забывать. Перед вами все-таки продукт китайской технологической индустрии, а не итальянская машина, собранная вручную в тесном ангаре.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? BYD Yang Wong U9 замахивается на Ferrari SF90. При этом китаец заметно мощнее и быстрее. И если для покупателя славное родословное не самое главное, то покупка прыгающего суперкара как минимум интересная затея. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: По будням ровно в 10 утра. Город просыпается, и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль, какие акции будут в центре внимания. Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Деньги – это возможность не делать того, чего ты не хочешь делать. Но беда в том, что пока ты их добываешь, ты тратишь на это именно то, ради чего и хотел иметь. Саму жизнь. Джек Лондон.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16:10. На радио РБК. Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает генеральный директор Том Тейлор в России Сергей Кондаков.
5: На меня одно из сильнейших впечатлений произвела книга Стивена Котлера «Невозможное как стратегия». Я стараюсь книжки читать достаточно быстро. Думаю, книга небольшая, мне ее порекомендовали. Сейчас я ее достаточно быстро прочту. Я читал, наверное, дольше всего, потому что это как масло. То есть у меня вся страница исписана моей ручкой, мыслями, идеями и так далее. И, кстати, она легла в основу, когда я стал концептуализировать именно тему вдохновляющего лидерства. Я понял, что очень многие идеи, которые в этой книге прописаны, именно их воплощение ведет к тому, чтобы выводить команду на максимальный результат.
4: Стивен Котлер «Невозможное как стратегия». У нас всего один шанс прожить жизнь, причем ее треть мы однозначно проведем в постели. И что же вы намерены делать с остальными двумя третями? В сущности, это единственный вопрос, который действительно имеет значение. Означает ли это, что если вы не физик, меняющий парадигму этой науки, или не великий бейсболист, то непременно проиграете в бесконечной игре? Вовсе нет. Но вы действительно проиграете, если не попытаетесь играть в полную силу и достичь невозможного, что бы это в вашем случае ни значило. Мы все способны на гораздо большее, чем думаем. Это главный урок на тему максимальной продуктивности, который мне преподала жизнь. В каждом из нас прямо здесь и сейчас скрыты экстраординарные способности.
2: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 вечера в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Указ о временном управлении будет применяться точечно к собственникам, которые не считают приоритетом защиту от террористических атак. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, подчеркнув, что о национализации или смене формы собственности речи не идет. Сегодня Владимир Путин подписал указ, который дает правительству право вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, в том числе логистических центрах, если их владельцы не будут принимать меры безопасности для защиты от дронов. Временем «Озон» в ближайшее время планирует открыть свои склады в Адыгейске и Невинномысске. Они не пострадали после атак ВСУ, а вот в логистических центрах в Краснодаре и Махачкале пожар продолжается. Там работает МЧС, сообщили в пресс-службе маркетплейса. США исключили Сирию из списка стран-спонсоров терроризма. Об этом говорится в заявлении американского Минфина. Также глава ведомства Скотт Бессент объявил об ужесточении санкций против Ирана и любых стран, которые его поддерживают. Точечные ограничения введены в отношении более 70 компаний, физлиц и танкеров, а также предусматривают блокировку всех источников доходов иранских властей. Отсутствие свободных мест – это единственное основание, по которому школа может не принять ученика в 10 класс. В этом случае ему должны предоставить место в другой школе возле дома, сообщили ТАСС на кафедре семейного права Московской юридической академии. Сегодня Верховный суд России признал незаконным отказ в зачислении школьника в 10 класс. Поводом стала история 9-классника из Свердловской области, который не прошел отбор в профильный 10 класс. Продажи зарубежных круизов на осень выросли год к году на 20%. По данным Ассоциации туроператоров, в этом сезоне одним из главных круизных направлений может стать Азия. Часть туристов выберет ее в качестве альтернативы странам Персидского залива. В АТОР отметили, что европейские круизы по-прежнему востребованы у россиян, несмотря на необходимость оформления Шенгена. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
2: Женя Стогова. Объем российского арт-рынка по итогам 2025 года превысил 4 миллиарда рублей, и это только официальная статистика. За год динамика составила более 5%, и наибольший показатель прироста почти на четверть год к году – это аукционные дома и ярмарочные операторы. Мы сегодня будем говорить про современное искусство. К нам присоединятся Софья Троценко, Ольга Свиблова, ну и самое главное, с нами сегодня в студии коллекционер русского, российского современного искусства Денис Хемеляйны.
0: Медиатренды. Медиатренды.
2: Денис, каковы критерии качества современного искусства?
3: Я думаю, что нет универсального мерила качества современного искусства. Не существует некого алкометра, который можно было поднести к произведению и сказать, что тут 0,8 промилле искусства или там 1,5 промилле искусства. Должны выполняться ряд определенных условий для того, чтобы общество, искусствоведы, рынок приняли его в качестве некого эталона. Первый, скорее всего, это, собственно, сам художник, его практика. Она должна быть достаточно длительной. Художник должен быть последовательный. Художник должен быть художником на протяжении, в принципе, всей своей жизни. Это как бы первое.
2: А то есть условия, когда в мир искусства приходит человек со стороны, который известен в какой-то другой сфере и начинает что-то писать, скорее всего, не зайдет аудитории целевой?
3: Скорее всего, оно может зайти целевой аудитории, но также быстро и выйти. Потому что сегодня художник у нас диджей, завтра художник у нас дизайнер, а послезавтра художник, а потом он уходит в монастырь. И, естественно, это как любая профессия, потому что художник все-таки это профессия. ей необходимо, а, учиться, и, б, следовать в течение всей своей жизни. Вопрос: художник должен быть узнаваемым, то есть у него должен быть совершенно четкий почерк, то есть вы должны без надписи на стене определять, ну, те, кто знает, те, кто владеет материалом, определять, что это Вася Пупкин, а это Коля Ложкин. Далее, необходимо говорить о том, что художник должен затрагивать те смыслы, которые в настоящий момент интересуют общество. Когда мы говорим о современном искусстве, к работе необходимо приклеить ярлык «год», и тогда это будет понятная вещь. Если вы к работе можете приклеить 2026, 2010, 1970, 1945, то говорить о том, что это современное искусство, ну, достаточно спорно и сложно.
2: Современным художникам вот в текущем 2026 очень непростом со всех сторон году, легко ли быть творцом? И легко ли отражать?

0: отображать ту самую эпоху, в которой он живет.
1: Ну, я не художник, мне сложно сказать, легко ли людям. Бедным художникам, наверное, тяжело, а богатым художникам, наверное, легче как-то пережить то, что происходит. Скорее, это вопрос художнику, который будет сегодня, Саша Дашевский, легко ли ему жить сегодня.
0: Но тут еще и вопрос, легко ли отвечается требованиям аудитории, которая весьма искушенная.
1: Ну, аудитория весьма разная. Вот вы говорите, что аудитория искушенная. А чем она искушенная и кем она искушенная?
0: Огромное количество ярмарок, огромное количество аукционных домов, огромное количество предложений, в котором крайне сложно разбираться.
1: Слушайте, ну вот вы начали с цифры 4 миллиарда рублей официальные продажи за прошлый, по-моему, за 2025 год. 60 миллионов долларов, даже меньше. Ну, 60 миллионов долларов стоит одна картина Ротко. То есть весь рынок искусства, не только современного, а вообще всякого искусства России, это одна картина Ротко, и то даже не дотягивает, да? А до какого-нибудь Кунца или Рихтера это полкартины. И говорить о том, что рынок растет, что рынок развивается, что огромное количество существует ярмарок, огромное количество существует аукционных домов, галерей и так далее, но это как говорить, что у нас на базаре много людей торгуют семечками. Все эти люди занимаются тем, что торгуют семечками.
0: То есть в реальные деньги это не превращается?
1: Конечно, не превращается в реальные деньги. Живут несколько галерей хорошо, живут 2-3 ярмарки хорошо, а все остальные барахтаются на уровне нуля, либо в минус. То же самое можно сказать про художников. Огромное количество художников живут очень плохо.
0: А как стать тем художником, который заинтересует коллекционера? Вот лично вы, как коллекционер, как отбираете полотна и художников в свою коллекцию?
1: Я не покупаю молодых художников, совсем молодых, потому что, как я уже говорил, он сегодня художник, а завтра парикмахер, послезавтра пошел на завод работать. Я собираю художников, которые неким образом уже устоялись, у которых есть свой почерк, которые прошли через, как я это называю, горнило галерей, отобраны уже неким арт-сообществом, к которому я не отношусь, потому что я не являюсь искусствоведом, я являюсь коллекционером, у которых уже есть какие-то выставки, которые неким образом себя уже проявили. Тогда они могут меня заинтересовать. Да, пусть эти художники уже стоят дороже, чем если мы начнем собирать в лесу мухоморы и все подряд класть себе в корзину. Но хотя бы это уже будет отбор, сделанный не мной. Я и сэкономил и время, и деньги.
0: Но возникает тогда вопрос. А вы выбираете по критерию доверия галереи или все-таки по критерию того, что вам лично нравится?
1: Вообще говоря, арт-рынок – это прежде всего рынок доверия. Без доверия невозможно. Галерея доверяет художнику, художник доверяет галерее, художник доверяет куратору и наоборот, и дальше коллекционер доверяет и галерее, и куратору, и музейной выставке, и сам себе. Очевидно, для того, чтобы выбирать, необходимо прежде всего обладать неким объемом знаний. Потому что если вы приходите, например, на третий курс матмеха, то видите доску в каракулях, вы все равно ничего не поймете. И скажете, ну что это за чушь? То же самое, когда вы приходите смотреть на выставку современного искусства, ничего не понимая, вы также будете говорить, ну что это за чушь? Скорее, это вопрос к вам, как человеку нелюбопытному, не ищущему, не алкающему новые знания, а как некому заскорузлому старому. Поэтому, конечно, ты должен обладать неким объемом знаний. И вопрос слова «нравится», «не нравится» я в своей практике не использую коллекционерской, потому что коллекционер – это тоже некий труд, это тоже некая работа, она требует и времени, и денег, очевидно, и прежде всего денег. Если ты сам не разбираешься и сам не понимаешь, то тебе никто не подскажет и никто тебя не научит. Слово «нравится» неуместно, работа должна отражать время. Художник должен отражать время. Я, скорее всего, даже не собираю работы, я собираю художников, тех художников, которые отражают тем или иным образом сегодняшний день, да.
0: К нам присоединяется Ольга Львовна Свиблова, искусствовед, основатель и директор мультимедиа-арт-музея. Ольга Львовна, вот с нами в студии Денис Хемеляйны. Ключевое, что упомянул Денис, что очень важно доверие в этой сфере, очень важно доверие к галереям. Но тут возникает вопрос, а как, собственно, площадки, платформы выбирают художников, в которых они поверят и которых они будут предлагать аудитории?
2: Когда Медичи, одни из первых коллекционеров знаменитых, они воспитывали Микеланджело, ну, вообще в семье, можно сказать, да, со своими детьми. И Микеланджело им изменял дважды. Так вот, Медичи прощали Микеланджело его измены, и они хотели, чтобы именно Микеланджело сделал их надгробие. Почему Медичи хотели Микеланджело и не хотели других? Почему время сохранило Медичи и не сохранило кого-то больше? Потому что кто-то видит, а кто-то не видит. И кто-то

0: может прозреть, а кто-то не прозреет. Точка. Это относится и к науке, у которой есть логика саморазвития, о которой только что говорил Денис. А кто-то, вот как бы несмотря на знания, опыт, он может сколько угодно слушать вот эти токинги, спрашивать ответы, и он просто останется незрячим. И вот это объяснить нельзя. Когда Денис сказал, что работы отражают время, он коллекционирует художников, но он коллекционирует время, с которыми эти работы сейчас резонируют. Хорошие работы, они реактуализируются со временем, и поэтому их отбирает время. Есть работы, которые прекрасны здесь, но они уйдут и канут в лету, и никто о них не вспомнит. А было красиво. Восход, закат, холст, масло и три березы. А есть работы, которые можно реактуализировать через 10 лет, 50 лет, 500 лет.
1: Ольга Львовна, ну вот к разговору про то, что переживает время, главным образом мультимедиа-арт-музей, судя по всему, переживает время. Я поздравляю с тем, что 30 лет уже площадке, если правильно мы подсчитали. На ваш взгляд, вот тем не менее, то, что вы описали, и те имена, которые вы упомянули, это люди, которые уже прошли историю. Но современное искусство — это то, с чем мы живем прямо сейчас.
0: Мультимедиа-арт-музей зажег кучу звезд, причем не только российских, но и показал премьеры зарубежных художников. Когда мы делали первую выставку, а потом художник представлял на Венецианской биеннале Италию или Испанию. Понимаете, мы видим и предвидим, и показывая искусство современное во всех его ипостасях, иногда время реактуализирует определенных художников. И в этот момент очень важно показать, как ретроспективу Джозефа Кошта. А иногда надо показать художника, которого ты случайно увидел в Вене, в мастерских, на каком-то гранте. А ты показываешь первым, а потом радуешься, потому что видишь, что художник зашагал по планете. И также мы открывали наших художников, о которых никто не знал, а сегодня они классики и часто и российского, и мирового искусства. Это нормальный ход. Так же, как коллекционеры, которые являются важнейшей частью экосистемы искусства, потому что в центре экосистемы искусства стоит художник. А ближе всего к телу художника стоит фигура коллекционера. Конечно, Денис, он кокетничает немного, говоря, что он как бы отбирает то, что уже отобрано. Нет, он видит и предвидит так же.
1: Денис, согласитесь или оспорите?
2: В Московском отделении Союза художников, по-моему, порядка 8 тысяч человек, что ли. А в Петербургском отделении порядка 4,5 или 5 тысяч. Это люди, у которых есть корочка художники, которых в музей пускают бесплатно. Соответственно, очевидно, что из этого огромного просто моря ты выбираешь, исходя из того, что ты чувствуешь внутри.
1: А вы общаетесь с теми художниками, которых вы коллекционируете?
2: Я не люблю художников, я люблю людей. Я общаюсь с людьми, а не с художниками. То же самое, как вы общаетесь с сантехниками или вы общаетесь с, не знаю, там, с таксистами. Я общаюсь с людьми, я дружу с людьми. Прежде всего, если он художник, ну, отлично и хорошо. У меня есть художники, с которыми я дружу, но у меня нет ни одной их работы.
1: А почему так?
2: Дорого для меня.
1: Ох.
0: А я люблю произведения конкретные. И в кругу моих друзей есть, и вот так же, как у Дениса, есть художники, с которыми мне приятно проводить время, но это не значит, что музей покажет их работы. И есть художники, которые мне, как люди, могут быть неприятны. Но я...
1: Должны с ними работать?
0: Я не должна, я хочу, потому что их произведения меня заводят. Понимаете, и я понимаю, что в этот момент мы обязательно должны показать вот эту выставку, этого, эти конкретные работы, потому что я не все работы люблю у художников. Это может быть великий художник, он может стоить на рынке огромные деньги, но это не значит, что я все его работы люблю. Вот конкретные работы, которые, мне кажется, сейчас особенно резонируют со временем и со мной разговаривают, понимаете, потому что искусство — это очень важно, это символический объект. И это нам сказал, совершив великую концептуальную революцию, Марсель Дюшан в 1917 году, когда было две революции. Одну я не люблю, это Октябрьская революция, а вторую люблю, это когда свой знаменитый фонтан в виде писсуара Марсель Дюшан разместил

0: Нью-Йоркском музее. И в этот момент он доказал простую истину. Искусство – это текст, который ожимает в контексте. Во-первых, в контексте, который его окружает. А во-вторых, в контексте диалога, который зритель. У искусства есть логика саморазвития. И кому-то может нравиться черный квадрат, а кому-то не нравится. Кто-то, как я, будет видеть в нем начало-начал и конец-конца, а кто-то будет повторять навязчиво, что это мог бы нарисовать его ребенок. Искусство — это такая странная зона неопределенности, и с этим надо как бы смириться тому, кого туда тянет. Потому что это огромный источник витальной энергии и возможности узнать прежде всего про самого себя. Потому что вот этот символический объект, скульптурка, рисунок, картина или инсталляция из мусора, как у Кабакова знаменитая и великая его инсталляция «Мусор». Понимаете, они оживают только тогда, когда ты включаешь определенную активность со своей стороны. И вот тогда ты узнаешь много и слышать начинаешь, что у нас есть, но чего мы не знали. И мы растем, потому что у нас есть зона ближайшего и дальнейшего развития. Кто-то это понимает, а кто-то родился уже как бы готов.
1: С нами на связи была Ольга Львовна Свиблова, искусствовед, основатель и директор мультимедиа-арт-музея. И у нас получилась такая немножко противоречивая картина между тем, как отбирает искусство коллекционер и как отбирает искусство музей либо галерея. Денис, вот вы в частности упомянули, что не всех художников можете себе позволить. А каковы сейчас вообще расценки на рынке российского современного искусства?
2: Она знала себе цену, эта цена была средней по городу.
1: Хотя бы по больнице.
2: Тоже, смотря какая больница. После смерти Кабакова и Булатова есть два самых дорогих российских художника, ныне живущих. Это, я бы назвал, Виктора Пивоварова и Семена Фабисовича. Это работы сотни тысяч. Я говорю сейчас про ныне живущих художников, потому что можно, опять же, вспоминать Кабакова и Булатова, но туда не пойдем. Средний молодой художник, он, конечно, должен стоить по нынешнему рынку 3-4, там, до 5 тысяч евро, ну, это всяко. Какая-нибудь хорошая вещь, это до 5 тысяч евро. Ну, и вот в этом диапазоне между 5 тысячами евро и, скажем, 200 тысячами евро или 300 тысячами евро находится все остальное.
1: К нам присоединяется Софья Троценко, основатель Центра современного искусства «Винзавод». Софья, что сейчас, на ваш взгляд, необходимо молодому художнику, чтобы себя зарекомендовать и понравиться аудитории? Вот Денис сказал, что он молодых художников, начинающих, не покупает. Есть ли обратные примеры? Может быть, вы его сегодня переубедите в этом?
3: Вы знаете, такого опытного и профессионального коллекционера, и человека, который давно имеет дело с искусством, как Денис, я думаю, что не нужно ни в чем переубеждать, потому что частная коллекция — это все-таки дело очень личное и субъективное. А если вернуться к художникам, то, вы знаете, мне кажется, что молодому художнику сегодня важно стараться, много работать. И сегодня есть масса возможностей, когда художник, несмотря на то, что у нас нету профессионального образования, актуального, есть академическое в наших вузах, но нет того образования, которое дает возможность художнику понять все-таки и сориентироваться в том, что происходит сегодня в системе искусства, на арт-рынке. Но есть много разных проектов, форм поддержки, ярмарок, аукционов и галерей, которые работают с начинающими художниками, с новыми именами. И, собственно говоря, мне кажется, что чем больше, по моему опыту, чем больше художник старается участвовать в этом, когда он становится узнаваемым, тогда у него формируется какое-то базовое реноме. Ну и, конечно же, это всегда вопрос к тому, что художник делает. То есть важно само искусство, а не то, как он старается понравиться и запомниться аудитории.
1: Денис, вот вопрос к вам. Софья упомянула, что художник должен быть максимально активным и вовлеченным. Если вспомнить, например, мир книгоиздательский, где топовые имена и топовые писатели — это люди, которые, как правило, в свет не выходят. Пелевин, Дашкевич, никто не знает, кто это. Никто никогда не брал у них интервью, либо это было очень давно. То есть это люди, которые живут под таким флером неизвестности. Вот вам, как коллекционеру, не кажется, что, может быть, такой художник будет, наоборот, стоить дороже, чем тот, кто представлен максимально?
2: Слушайте, а Сорокин, например, дает интервью постоянно.
1: Тоже верно.
2: Огромное количество писателей, которые раскручены и чудесным образом нас радуют ежедневно. Художник, его работы должны звучать, и они должны быть на виду. Сам художник может сидеть под одеялом, но сами работы должны быть на ярмарках, они должны быть на опен-коллах, должны быть в каких-то...

0: галерей, которые периодически отсматривают. То есть не всегда у художника есть возможность попасть в какую-то галерею, если он отправляет туда свои работы. Но галеристы, дилеры и коллекционеры иногда смотрят новые имена, вообще что-то новое в социальных сетях. Такая практика есть.
1: А, собственно, коллекционеров, молодых коллекционеров сейчас, по вашим наблюдениям, стало ли больше?
0: Да, молодые коллекционеры, прям такое активное участие в жизни российского арт-рынка, с моей точки зрения, стали принимать больше 10 лет назад. То есть это не тенденция последних 3-5 лет, да, это тенденция последних 10 лет. И для этого очень много сделано институциями культуры, ну, не буду скромничать, такими как Винзавод, галереями, музеями, как Музей современного искусства, мультимедиа, арт-музей, коллекционерами, которые не стесняются и показывают историю успеха художников, свои коллекции, ну, таких как Денис. Поэтому большая работа сделана профессиональным сообществом для того, чтобы чуть шире стал круг коллекционеров и искусство стало чуть более доступным и понятным. То есть, чтобы привыкнуть к тому, что современное искусство покупать и коллекционировать – это хорошо.
1: Денис, вот по вашим наблюдениям, а кто в основном те самые люди, которые сейчас только начинают коллекционировать?
2: Для того, чтобы быть коллекционером, прежде всего нужны деньги, потому что без денег как-то сложно. Можно, конечно, что-то украсть, можно ходить клянчить, чтобы тебе подарили, но без денег ты не можешь стать коллекционером. Поэтому, очевидно, это те, кто зарабатывают. Очень много. Поэтому те, кто зарабатывают, те и становятся коллекционерами.
1: А чаще, вот любопытство ради, мужчины, женщины, предприниматели...
2: Да, слушайте, и мужчин, и женщин, огромное количество из моих друзей, которые занимаются коллекционированием. Эти два пола существуют и активно участвуют.
1: Софья, а вот по вашим наблюдениям, кого сейчас больше среди коллекционеров? Как представлен среднестатистический портрет?
0: Тут точно нету какого-то акцента на гендере, но это, с моей точки зрения, кстати... Не обязательно для того, чтобы быть коллекционером, иметь большой доход. Мне кажется, коллекционер сегодня, особенно молодые коллекционеры, это просто образованные, активные молодые люди, которые понимают, которые ездили по западным музеям, которые ходят на выставки, которые читают современную литературу, социальные сети, вообще просто участвуют активно, ну или не активно просто в жизни, но в любом случае это образованные молодые люди. И сегодня средний чек может быть очень невысоким, потому что есть проекты, которые позволяют познакомиться с молодыми художниками, которые не просто с улицы пришли, а которые уже прошли какой-то определенный путь, но по-прежнему еще не стоят очень дорого, которых вы можете увидеть и купить в самом начале их профессионального пути. Вот. И у коллекционеров есть такой выбор. Это ярмарки, такие как Блазар, такие как Винбин у нас. Есть в Нижнем Новгороде ярмарка, в Красноярске и различные аукционы.
1: С нами на связи была Софья Троценко, основатель Центра современного искусства «Винзавод». Ну а мы вместе с Денисом Хемеляиной совсем скоро продолжим обсуждать, как устроен современный рынок современного искусства.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы проговорим про адаптацию к саду и школе. Слезы по утрам, не хочу, цепляние за руку, боли в животе перед выходом. Родительское сердце, конечно, разрывается. С точки зрения нейробиологии, страх нового места – это норма. Амигдала ребенка воспринимает незнакомую обстановку чужих взрослых и детей как потенциальную угрозу. Его мозгу нужно время и правильные условия, чтобы переписать эту реакцию с «опасно» на «безопасно». Что нам может помочь? Первое – это ритуал прощания. Долгие прощания с рыданиями – это пытка. Краткий, теплый, предсказуемый ритуал работает лучше. Обнял, поцеловал, помахал в окошко, передал воспитателю. И ушел. Не возвращайтесь. Каждый раз, когда вы возвращаетесь, вы закрепляете его крик работы. Мама вернется. Второе. Предмет-переходник. Игрушка из дома. Камушек в кармане. Браслет мамин поцелуй. Это якорь безопасности. Ребенок держится за него, и его нервная система успокаивается. Третье. Не надо транслировать тревогу. Дети читают ваше состояние по лицу и интонации лучше любых слов. Если вы внутри сжимаетесь у ворот сада, его амигдала получает сигнал «Опасно! Мама боится!». ваше спокойное, уверенное «увидимся вечером»,

0: лучшее лекарство. Четвертое. Предсказуемость. Рассказывайте вечером, что будет завтра. Рисуйте расписание картинками. Когда мозг знает последовательность событий, уровень тревоги падает. После завтрака игры, потом прогулка, потом мама придет. И помните, адаптация длится от 2 недель до 2-3 месяцев. Слезы по утрам не означают, что в саду плохо. Они означают, что мозг перестраивается. Ваша стабильность и терпение – главные инструменты. Не сбегайте, не вините себя, не сравнивайте с детьми, которые заходят без проблем. Каждый мозг идет своим темпом. Ваша задача – быть тылом, а не полицейским у входа. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Открою даже небольшой кулуарный инсайт нашей программы.
2: Как Трамп повлиял на Россию?
1: Он откололся.
2: Главный ньюсмейкер всей планеты.
3: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, процессы, которые остаются за кадром, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада на радио РБК.
4: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
5: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
4: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
6: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Потерянные биткоины. Сколько биткоинов потеряно навсегда? Точного ответа никто не знает. По консервативным оценкам, владельцы лишились доступа примерно к 1,5 миллионам монет. Некоторые исследователи называют более крупную цифру – до 3 или 4 миллионов биткоинов. Чаще всего причина проста – человек теряет приватный ключ или секретную фразу от кошелька. Восстановить доступ через службу поддержки невозможно. У биткоина нет банка, который проверит паспорт и выдаст новый пароль. При этом монеты никуда не исчезают. Они по-прежнему видны в блокчейне и продолжают учитываться в общем количестве. Но перевести или продать их уже никто не может. Определить точное число потерь сложно. Если биткоины не двигались 10 лет, это еще не значит, что ключ утерян. Возможно, владелец просто решил их не трогать. Поэтому аналитики изучают старые адреса и используют разные методы оценки. Всего может существовать около 21 миллиона биткоинов. Но реально доступное количество, вероятно, заметно меньше. Получается, потерянные монеты не уменьшают цифру в блокчейне. Они уменьшают предложение на рынке. Окончательно и без возможности восстановления.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

21.30 в Москве. С новостями в студии Никита Нелюбин. В Нижнем Новгороде автомобиль врезался в автобусную остановку. Инцидент произошел на пересечении проспекта Гагарина и улицы Сурикова. В результате один человек погиб, еще несколько получили ранения, сообщили в региональном МЧС. Полиция сейчас выясняет обстоятельства ДТП. Озон отключил возможность постоплаты заказов в 38 регионах России. Сделано это, чтобы снизить количество возвратов. Мера затронет селлеров, чьи товары хранятся на складах маркетплейса. В Озон также сообщили, что продавцы с активными страховыми полисами, которые покрывают риск ущерба от атак дронов, смогут получить выплаты за поврежденные товары. Мосбиржа через месяц начнет рассчитывать индексы акций во все торговые сессии. Сейчас расчет идет только во время основных торгов, но с 26 сентября официальным значением индекса на закрытие будет считаться показатель, рассчитанный по итогам основной торговой сессии. При этом индексы, которые будут рассчитаны в выходные, отнесут к следующему за ними рабочему дню, сообщили в пресс-службе Мосбиржи.

0: Открытое горение в ресторанном комплексе Dasco Garden в Уфе ликвидировано. Ранее пожар удалось локализовать на площади в 600 квадратных метров. Из здания эвакуировали 60 человек, жертв и пострадавших нет. Причины пожара пока неизвестны. Мяч, которым Диего Марадона забил гол рукой Бога, ушел с молотка за 3 миллиона 350 тысяч долларов. Начальная цена была на 850 тысяч меньше, сообщает ESPN со ссылкой на данные аукциона Heritage. Марадона забил свой самый известный в карьере гол в четвертьфинале чемпионата мира 86 года между сборными Англии и Аргентины и принес своей команде победу со счетом 2-1. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
1: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем тренд на современное искусство. Со мной сегодня в студии Денис Хемеляйна, коллекционер русского современного искусства, и мы обсуждаем, собственно, как же живет этот рынок, чем он представлен, ну и, собственно, какие тренды на нем существуют и присутствуют.
2: Медиатренды. Медиатренды.
1: Один из главных трендов, который сейчас фиксируется во всех сферах жизни, не только в искусстве, это тренд на современные технологии. На ваш взгляд, как-то он меняет мир арт-рынка?
3: Ну, очевидно, меняет. Мир становится ближе, мир становится доступнее. Если раньше существовало там 3 журнала и 2 коллеги, которые писали в этих журналах, то сейчас любой человек, который что-то думает, что понимает, да, может купить себе чат GPT, туда что-то задать, и через какое-то время выдаст прекрасный кураторский текст, посвященный чему бы то ни было. Также совершенно спокойно он может попросить сделать и нарисовать какую-то работу, и также выложить ее в сеть. С этой точки зрения, конечно, рынок демократизировался. Каждый может свое плохое искусство донести до любого плохого коллекционера или собирателя.
1: А хорошим такое искусство может быть?
3: Хорошим оно может быть, но хорошего искусства не может быть много изначально. Поэтому в основной своей массе это все, конечно, трэш и плохое искусство. Плохое искусство имеет право на жизнь, имеет право на существование. Я ничего против плохого искусства не имею. За исключением того, что когда его начинают продавать задорого.
1: А давайте попробуем дать определение. Плохое искусство – это искусство, которое что?
3: Плохое искусство – это искусство, которое вторично, которое бессмысленно, которое повторяет приемы, которые уже были раньше, которое действует на твои низменные чувства, например, красоту, на эстетические какие-то вещи. Вот, например, «50 оттенков серого» – это хорошая книга?
1: Ну, разве что для домохозяек.
3: Вот, соответственно, вот если вы понимаете что-то в литературе, то 50% плохого искусства – это как раз является книгой «50 оттенков серого» в той или иной ее интерпретации.
1: Вот сейчас у нас бум на нейросети, на условное искусство, которое генерируется с помощью тех или иных искусственных интеллектов. Прежде был бум на NFT-технологии. Для вас как-то это повлияло с точки зрения того, что для вас подлинное искусство? Что вы, например, никогда не купите что-то цифровое? Или наоборот, готовы пересмотреть?
3: Слушайте, NFT – это технология, которая позволяет закрепить права.
1: Право.
3: Не более чем. То есть NFT не является неким инструментом для создания искусства. Поэтому говорить о том, что NFT как-то влияет на что-то, оно не влияет, это технология. Вообще, с развитием технологии все говорят о смерти предыдущей. Там, ну, условно говоря, с фотографией мы хоронили живопись, с видео мы хороним
1: театр
3: и фотографию, с кино мы хороним театр, соответственно, с АИ мы хороним всех и будем на цифровом кладбище глумиться над теми, кто еще покупает холст и масло. Мне кажется, что АИ позволяет расширить инструменты, которыми владеет художник. Но оно не позволяет как таковое расширить мозг человека. Соответственно, если человеку нечего сказать, то ему нечего сказать, что с АИ, что без АИ и так далее.
1: Как-то привычки коллекционеров на фоне развития искусственного интеллекта поменялись? Может, меньше спонтанных покупок стало или больше?
3: Слушайте, ну вообще каждый коллекционер коллекционирует по-разному.
1: С точки зрения эмоциональных покупок, а можете вспомнить свое что-нибудь, что вот вы купили спонтанно, не, может быть, опираясь на здравый смысл, на логику, но при этом не жалеете?
3: Слушайте, ну очень много таких вещей, вопрос стоимости. Если работа стоит там меньше 10% вашего месячного дохода, то даже обращать внимание на цену не нужно. Ну, то есть это вот вы захотели и купили.
1: А с нейросетями когда-нибудь советовались с точки зрения того, что вам приобрести?
3: Нет, конечно.
1: И не планируете?
3: И не планирую.
1: А почему? Не хватает эмпатии?
3: Да нет, просто

0: Нейросеть, во-первых, она подстраивается под тебя, да, и она уже знает твой вкус, что ты покупаешь. Второе, они, конечно, очень плохо разбираются. То есть я, например, вот готовились к этой передаче, решил посмотреть, кого нейросеть, моя нейросеть назовет среди самых популярных, там, самых перспективных российских художников. Пара человек было такие лишние, я бы так сказал.
1: Совсем скоро к нам присоединится один из перспективных, очень известных российских художников Александр Дашевский, а мы продолжим обсуждать, как устроен современный рынок современного искусства.
2: Реклама. Встречи. Переговоры. Сложные решения. Управленческий опыт может быть хаотичным. Систематизируйте его вместе с мини-MBA от РБК. Это современное бизнес-образование для руководителей. Лекции профессоров ведущих бизнес-школ мира. Практические инструменты и для управленца, и закрытое сообщество руководителей. Все, чтобы принимать взвешенные решения и расти как лидер. Присоединяйтесь к мини-MBA от РБК, краткосрочной программе мастеров делового администрирования. Учитесь у лучших. Управляйте уверенно. 16+.
1: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем тренд на современное искусство. Со мной сегодня в студии коллекционер Денис Хмеляйна.
2: Медиатренды. Медиатренды.
1: Денис, вот мы уже, опять же, много поговорили и про современные технологии, и про момент, скажем так, цен, прайса на современное искусство. Вы говорили, что для вас эмоции не важны, когда вы выбираете произведение искусства, когда вы его покупаете. Тем не менее, а что вам нравится?
0: Мне много чего нравится. Деньги мне нравятся еще.
1: Как легко ли быть коллекционером и при этом любить деньги, с которыми приходится расставаться регулярно?
0: Слушайте, значит, говорю, что деньги всегда лучше. Ты, когда что-то покупаешь, ты должен думать о том, на что ты можешь их еще потратить. Я же не сын Абрамовича, да, и не Михельсона. У меня нет неограниченного бюджета. И поэтому я всегда выбираю, на что могу потратить еще вот эту конкретную сумму.
1: У вас были кейсы перепродажи работ, которые вы покупали? Или вы собираете только для себя?
0: Конечно.
1: К нам присоединяется художник-куратор Александр Дашевский. Александр, Денис Хмеляйна у нас в студии в самом начале программы упоминал, что художник для того, чтобы привлечь как минимум его внимание, должен быть актуальным. Что вас вдохновляет и вдохновляет ли вас современная актуальная реальность?
3: Не то чтобы она меня вдохновляет, а неизбежно имею с ней дело. Это как, ну, если ты оказался в бассейне с акулой, ну, как бы ее сложно игнорировать. Поэтому я бы не описал свои эмоции, испытываемые по этому поводу, как вдохновение, но явно с этим надо что-то делать. Я, честно сказать, давно не работаю на вдохновении, я давно работаю на чувстве долга. Перед собой, перед окружающими, перед остальным. Реальность наша очень многообразна, я бы даже сказал, многополярна. Она все время подкидывает какие-то сложные паттерны, которые интересно расплетать.
0: Саш, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, твои работы в цене вырастут после твоей смерти?
3: Честно сказать, я не уверен, что после моей смерти еще останутся какие-то деньги. Мне кажется, что вероятность этого нельзя скидывать со счетов.
1: Я нашим слушателям поясню, что во время перерыва задала как раз Денису вопрос, а повышает ли факт смерти художника его стоимость? Денис, вот собственно.
0: Все зависит от художника, я бы вот так сформулировал, да, но базовая – это такая некая иллюзия, что человек должен умереть, и тогда работы его вырастут. Потому что есть художники, которые, на мой взгляд, сильно как личности больше и крупнее, чем как художники. Также с писателями, кстати.
1: Не могу не спросить, а Александр, на ваш взгляд?
0: Александр – чудесный куратор, назовем это так. Александр был отличный совершенно период его творчества, который мне очень нравится. Это же вопрос достаточно субъективный. Это когда он ездил по Северному Кавказу и делал проекты с бассейнами, в которых уже нет воды. Вот этот мне проект очень ему нравится, и он действительно отражал тогда свое время. Но художник же не может умереть. Ему же надо что-то делать, семью кормить. Вынужден искать себя.
1: Александр, не могу не задать вопрос про деньги. Как художник для себя сам и для рынка в целом определяет, сколько он стоит?
3: В целом это довольно интуитивный процесс, и надо сказать, что он сильно зависит от того, насколько художник может себе позволить отказаться от конкретного предложения. Ну, то есть когда кто-то к нему приходит и говорит, сколько стоит, он говорит 500, а он говорит, есть 70. Если он не загнан жизнью в угол, и у него там не присыхает новорожденный младенец батареи с голоду, то художник говорит «нет». И дальше получается через некоторое время другое предложение, более адекватное, так формируется цена. Если он вынужден жить от продажи до продажи,

0: что довольно частое явление на нашем рынке, тогда он стоит столько, сколько ему принесли в клюве в этот момент.
1: Денис, к вам тот же вопрос. А вот с точки зрения, с позиции покупателя, как происходит образование цены? Как вы понимаете, за что вы готовы заплатить условно миллион, а за что, ну, в лучшем случае, 10 тысяч?
2: Есть, например, методики, которыми пользуются некоторые художники. Например, Ольга Чернышова, она просто измеряет картину в сантиметрах. И дальше... периметр, да. И умножает это на, по-моему, 10 тысяч евро, если мне память, или на 1000 евро, сейчас я не вспомню. А если это фотография, то она еще потом делит на 2. У нее совершенно четкая, понятная стратегия. Например, Виталий Пушницкий. У него есть какой-то секретный справочник. Он этот секретный справочник всем показывает и говорит, смотрите, вот я художник уровня номер 3. Вот здесь коэффициент вот такой, поэтому я стою вот столько. Ну, как бы каждый пытается обосновать это как может. Кто-то говорит, что ему так сказали астрологи, например, его цена. Тогда, когда Марс заходит за Меркурий, то цена у нас растет, потому что эта работа была сделана именно в этот период. Ну, у каждого свои какие-то способы.
1: Александр, финальный вопрос к вам. Вот ваша рекомендация молодым начинающим художникам, которые, как мы выяснили в начале программы, Денис Хемеляйн их покупать не будет, но им очень хочется, чтобы он их купил. С чего начать? Либо свой творческий путь, свое предложение коллекционерам и вообще свою работу художника?
0: Подумайте, не можете ли вы заниматься чем-то еще? Если можете, не занимайтесь этим.
1: С нами на связи был Александр Дашевский, художник-куратор. Ну а мы продолжаем разговор с Денисом Хемеляйным, коллекционером. Денис, с чего бы вы рекомендовали, опять же, начинающим коллекционерам начинать свою коллекцию?
2: Во-первых, смотреть на галереи, потому что хорошие галереи на хороших ярмарках показывают хорошее искусство в основном своей массе. Но я бы начал с похода в музеи. Мне кажется, что нужно сделать такой коэффициент 1 к 100. Вот 100 походов по музеям – это одна купленная работа. 100 раз сходил, одну работу купил. Следующие 100 – снова купил одну работу. Тогда ты через какое-то время поймешь, что делать. Это первое. Второе – попробуй продать то, что ты купил. Ты приходишь в галерею, тебе говорят, это 10 тысяч долларов. А ты спрашиваешь, а вот если я к вам приду, вы ее у меня купите через год за эти деньги?
1: А ну, желательно послушайте... не за эти, а дороже.
2: Ну, хотя бы за эти. Хотя бы за эти. И послушайте, что вам скажет галерея.
1: Современные российские художники на Западе сейчас ценятся?
2: Почему Запад должен любить наше искусство, если мы его сами не любим? Почему Запад должен покупать наше искусство, если мы его сами не покупаем?
1: То есть нам нужно сначала заняться собственным рынком, прежде чем выходить куда-то за рубеж?
2: Конечно. Есть большое количество художников, которые имеют звучание на Западе, но оно такое очень писклявое.
1: А современные западные художники сейчас современных российских коллекционеров интересуют? И вообще, реально ли что-то купить?
2: Мерседесы довозят, вы знаете, какого-нибудь Рихтера привезти и вообще ничего делать. Вопрос в том, как его купить, ну, тоже обходят люди эти санкционные модели.
1: Ну, то есть был бы интерес?
2: Был бы интерес, да. Ну, вы понимаете, что там тот же Рихтер или какой-нибудь Кунц, он стоит десятки миллионов. Десятки миллионов, да, то есть это весь рынок современного искусства в России. Весь рынок.
1: Но тут возникает вопрос. Вот в других сферах мы как-то переориентировались на Восток, на Китай, на Юго-Восточную Азию, а в искусстве как будто бы нет. Я вот не слышала каких-то невероятных имен современных китайских художников, которые гремели бы в России либо в мире. Почему так происходит? Нам непонятны их предложения?
2: Они точно существуют. Я думаю, что там в двадцатке самых дорогих ныне художников пара китайцев точно есть. Очень много африканцев, очень много африканцев, потому что это в тренде, и действительно там хорошее искусство. Вот. Но все-таки Россия изначально так получилась, она западная страна, да, и она смотрит на Запад, и нам более понятна менталитет и философия Гегеля, чем, например, какого-нибудь Будды, да, или Лао-цзы. Китайский рынок очень большой, это второй по величине рынок в мире по современному искусству после США, это второй рынок, да. Но он очень внутренний. То есть там китайцы покупают китайцев и сосредоточены на приобретении китайцев.
1: Но, тем не менее, вы будете готовы купить полотно какого-нибудь китайского художника, даже если он входит в гарантированный
2: рейтинг? Я не собираю западное искусство и восточное искусство. Не собираю. Я коллекционер российского искусства. Исключительно. Я сузил эти рамки и прекрасно в них себя чувствую.
1: А почему произошло это сужение? В какой момент вы поняли,
2: что хотите? У меня нету денег столько, чтобы покупать его. У меня нет столько времени, чтобы в нем разобраться до конца основательно. У меня нет столько энергии, и потом у меня есть другие интересы, помимо того, чтобы коллекционировать.
1: Одно из событий, которое предстоит вот буквально совсем скоро, это ярмарка современного искусства «Космоскоу». Я знаю, что вы в прошлом году принимали участие. В этом году что планируете делать?
2: Ну, я в прошлом принимал участие, позапрошлом принимал участие, по-моему, позапрошлом принимал участие. Ну, мы делаем некоммерческие стенды. Спасибо большое Космоску, что оно предоставляет такую возможность. В прошлом году мы показывали книгу Виталия Пушницкого «Бритва Акама». Просто у меня есть своя издательская программа небольшая, где я выпускаю книги для тех художников, которых я люблю. А в этом году Ольга Олег Татаринцева будет презентовать свою книгу. Это будет небольшой стенд.
1: Нравится ли вам то, что вы как коллекционер видите, когда приходите на ярмарки?
2: Ну, конечно, я хотел бы видеть только свою фотографию везде на всех стендах. Вот.
1: Но там и только свою коллекцию?
2: Да, и только свою коллекцию. Но там ее нету. Что теперь делать? Ничего не поделаешь. Приходится же с тем, что нам дают.
1: Но как часто вы покупаете что-то как раз на ярмарках?
2: Слушайте, я институциональный коллекционер, и ярмарка является институциональным местом. Соответственно, я считаю своей обязанностью купить 1-2 работы на ярмарке всегда. Но очень часто я оставляю эту возможность тем, у кого с покупки первой вещи на ярмарке начнется коллекционерская жизнь.
1: Нам присоединяется Маргарита Пушкина, директор и, собственно, основатель ярмарки и платформы «Космоскоу». Маргарита, что в этом году «Космоскоу», как одна из, ну, по сути, ключевых сейчас платформ для презентации искусства, будет предлагать аудитории?
3: В этом году 14-й выпуск уже проходит ярмарки, также в Тимирязи в центре. Ярмарка развернется на площади 17 тысяч квадратных метров, объединит 108 галерей. Это своеобразный рекорд ярмарки. И параллельная программа, параллельные мероприятия, посвященные искусству по всему городу.
1: У меня уже разбегается взгляд, если можно так метафорично сказать. Расскажите, а на что адресно может быть обратить внимание? Ваша рекомендация личная.
3: Ярмарка – это такой маркетплейс, это такой проект, синергетическая платформа, которая объединяет все самое профессиональное и интересное. И из такого, на что хотелось бы обратить внимание, наверное, это то, что у нас в этом году большое количество моностендов у галереи, сразу 17 проектов, посвященных одному автору, потому что такой формат – это знак высочайшего доверия галереи к художнику. Потому что, ну, у галереи много художников, тем не менее, они делают ставку на высокий экспозиционный уровень. То, что всегда гораздо интереснее смотреть курированный проект на стенде. А также у нас в этом году основа мощный акцент на региональную художественную сцену. Более 27 галерей представляют города России от Владивостока до Уфы.
1: Маргарита, а вот как раз про региональные галереи очень интересно. Отличается ли предложение местных художников от того, что делают в Москве, ну, либо в Петербурге, и насколько самобытны художники из регионов?
3: Художники из других городов показывают очень смелые, очень актуальные проекты. Многие из них являются такими лидерами региональной сцены. Можно, например, подвести воронежскую арт-сцену, где в протяжении многих лет функционирует известная галерея «Хлам», и вокруг нее формировался уже пул хорошо известных художников, такие имена, как Иван Горшков. Можно привести в пример нижегородскую арт-сцену, где есть студия «Тихая», и это Артем Филатов, и Владимир Чернышов, и многие другие художники. Поэтому я бы не говорила о том, что региональные участники говорят на каком-то самобытном языке, они все существуют в глобальном.
1: Ну, в едином мире, получается. Денис, а вот вы согласитесь со своей позиции, что любой, откуда бы он ни был, из, не знаю, Приморья, из Краснодарского края или из Москвы, будет говорить на одном и том же языке, по вашим наблюдениям?
2: Думаю, что все-таки нет. Он начнет говорить через какое-то время, потому что для того, чтобы говорить на этом глобальном языке, ему надо научиться говорить. И очевидно, что, находясь где-нибудь в Приморье, научиться гораздо сложнее, чем находясь в Москве.
3: Но, тем не менее, приведу пример. У нас есть известный дуэт художников «Recycle» из Краснодара, которые не только известны уже в России и находятся в коллекциях больших российских, но также и во многих международных собраниях. Мне кажется, что сейчас география с учетом такого интернет-глобального контекста и доступа к каким-то образовательным платформам и доступа вообще ко всему. Здесь вопрос только таланта и эрудиции художника.
1: Талант, безусловно, в искусстве определяет, это абсолютно точно. С нами на связи была Маргарита Пушкина, директор и основатель платформы «Космоскоу». Денис, завершить хочется, на такой, наверное, может быть, позитивной, надеюсь, что позитивной, философской ноте. Вот через 10 лет, через 15 лет современное российское искусство будет актуальным?
2: Я думаю, что через 10 лет будет еще актуально.
1: А что будет, на ваш взгляд, скажем так, визионерски, в тот момент происходить с искусством, в 36-м году? У нас будет больше 4 миллиардов рублей оборот рынка?
2: Слушайте, если доллар будет стоить 300, то, конечно, будет.
1: Со мной сегодня в студии был Денис Хемеляйны, коллекционер современного российского искусства. Тут была Женя Стогова. Живите теперь с этим.
4: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. В России могут запретить мерцающие и анимированные табло на дорогах. Проект нового ГОСТа подготовил Росдорнии. Детали приводит Коммерсант. Речь идет в данном случае об электронных дорожных знаках и информационных табло, на которые выводится текст и графика. Но этот стандарт запрещает анимацию и мерцающие изображения. Реклама, деревья, опоры не должны загораживать табло. Кроме того, предлагается настроить автоматическое управление яркостью экрана в зависимости от времени суток. Динамические табло могут отвлекать водителя, поэтому здесь стоит учитывать опыт других стран, где их использование ограничивают, так считает руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
5: Согласно практике, обычно мы всегда говорим, что у любой инициативы есть две стороны медали. Во-первых, есть та сторона, что если что-то происходит, то это кому-то нужно. А если разобраться с технической точки зрения и с точки зрения безопасности, то чтобы начать наш разговор в правильном направлении, мне кажется, надо рассказать, что в ряде штатов США есть запрет направления, несмотря на то, что мы отлично знаем, Америка, сколько там рекламных плакатов и баннеров, огромное количество. И там запрещено в определенных штатах на расстоянии, по-моему, 300 метров от дороги направление движения той или иной полосы размещать мерцающие табло и вообще табло, которые в данном случае являются там телевизионными и так далее. Поэтому здесь мне кажется, что все-таки с точки зрения безопасности американцев сложно в чем-то обвинить, потому что, как говорят многие, когда у нас было там 10 автомобилей, у них уже было миллионы, и они правила писали кровью. Когда мы говорим о мерцающем свете, это вопрос, где он направлен, в какую сторону, и то, что он препятствует визуальному обзору водителя, это факт.
4: Пока готовятся, госчиновники обсуждают, как обязать водителей выполнять требования электронных знаков и рассылать штрафы за нарушения. В конце прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минтрансу, Росавтодору и МВД подготовить соответствующие изменения в ПДД. Сейчас камеры и электронные указатели не синхронизированы, поэтому штрафы за нарушение ограничений, которые появляются на табло, автоматически не приходят. Чтобы это изменить, в ПДД необходимо закрепить обязанность водителей соблюдать требования электронных знаков и определить их приоритет перед постоянными, говорит автоюрист Сергей Смирнов.
6: Необходимо, во-первых, то, что сейчас и предлагается, это ввести то, что главное значение имеет дорожный знак электронный, потому что он, в принципе, у нас все меняется для удобства всех водителей, пешеходов, пассажиров, поэтому действительно это абсолютно нормальная ситуация. На мой взгляд, если поменялись дорожные условия, оперативно можно изменить скоростной режим, предупредив водителей, что теперь нужно ехать там не 90, а 70, но с точки зрения безопасности это все логично. Однако здесь, конечно же, нужно, чтобы этот самый дорожный знак, который меняет свои какие-то параметры, чтобы он имел главное значение по отношению к знаку обычному стационарному. Это должно быть прописано, во-первых, в правилах дорожного движения, это должно быть предусмотрено правилами фиксации в автоматическом режиме камерами, это должно быть предусмотрено процесс доказывать в Кодексе административных правонарушений. На это несложно сделать, но в целом говорить о том, что прямо если повсеместно это будет использоваться и ситуация тут же изменится, наверное, нет.
4: Это было мнение автоюриста Сергея Смирнова, но пока речь идет всего лишь о первой редакции нового госстандарта. В Росдорнии также отмечают, что его собираются проработать в этом году. При этом, когда именно новые требования вступят в силу, пока неизвестно.
7: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
8: прокат выходит драма «Параллельные истории». Ее снял иранский режиссер и всемирно признанный автор Асгар Фархади. Обладатель 2 «Оскаров», он обратился к наследию Кшиштофа Кислевского, чьи фильмы совсем недавно выходили в наших кинотеатрах повторно. «Параллельные истории» напоминает рукопись, сложенные друг на друга листы бумаги, на которых отпечаталась чья-то повесть. На то главная героиня и писательница, парижская затворница Сильвия в исполнении неподражаемой Изабель Юпер. Она пишет романтический триллер о трех соседях из квартиры напротив. Ее привычка подглядывать за ними в телескоп открывает двери в ее прошлое,

0: воспоминания об отце и матери, которая жила в той самой квартире когда-то. Ее привычка изрекать мудрости утончает ей связь с реальными людьми и их проблемами. Но Фархади был бы не самим собой, рассказывая он только о Сильве и ее рукописи, которую, к слову, циничная издательница в исполнении Катрин Дынёв называет «старомодной». Так режиссер иронизирует над своим творчеством тоже, ведь его излюбленные темы – семья, отношения с законом и моральные ориентиры – не претендуют на громкие премьеры и рекордные сборы. В буднях Сильве присутствует бездомный воришка Адам. Эта беспокойная племянница привела его, чтобы ухаживал за неряшливой творческой натурой. Но тот сам проникается историей, которую пишет Сильве, до одержимости. А трио из квартиры напротив, попавшее в ловушку чужого воображения, исполняют Венсан Кассель, Вирджинии Эфира и Пьер Нине. Их герои выполняют большой заказ, переозвучивают различные съемки. Чьи-то шаги по лестнице, полет цапля, шелест крыльев бабочек и так далее. Вторжение призраков Сильвии и Адама в их творческую рутину не пройдет без следа. Параллельные истории – это и детектив, и триллер, и социальный комментарий с блестящим актерским ансамблем для вдумчивого просмотра и виртуального путешествия в сердце Парижа. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: Механика или автомат? Похоже, совсем скоро выбирать между ними больше не придется. Водитель может оставить трансмиссию в автоматическом режиме, а при желании перейти на механику.
3: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя? Каждый день на радио РБК.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Healthy Choice. Конец 90-х. Крупный американский бренд здорового питания Healthy Choice запускает промо-акцию. За каждые 10 штрих-кодов 500 бонусных миль на авиаперелеты. В первый месяц баллы удваиваются. Маркетологи не учли, что радиослушателем окажется инженер-математик Дэвид Филлипс. Его вычисления были простыми. Маленький шоколадный пудинг стоит 25 центов. 12 150 баночек – это чуть больше 3000 долларов. В перспективе свыше миллиона миль путешествий. Взяв отпуск, объехал магазины, купил. Как физически собрать штрих-коды с такой горы товара на пол дома и гараж – непонятно. Решил обратиться в благотворительную организацию с предложением отдать им весь пудинг бесплатно с условием. Волонтеры помогут аккуратно срезать этикетки. В итоге Филлипс получил пожизненный элитный статус в клубе American Airlines и обеспечил семью бесплатными перелетами на годы вперед. Эта история так впечатлила Голливуд, что режиссер Пол Томас Андерсон увековечил ее в фильме «Любовь, сбивающая с ног» с Адамом Сэндлером в главной роли. Ну а крупным корпорациям пришлось срочно переписывать юридические правила, чтобы никто больше не смог провернуть такой пудинговый трюк.
1: Ошибка на миллион.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 вечера в Москве с новостями в студии Никита Нелюбин. Спасатели ликвидировали открытое горение на складе «Озон» в Адыгее. Площадь пожара не уточняется. В пресс-службе маркетплейса сообщили, что в ближайшее время логистический центр в Адыгейске возобновит работу. Пожар на складах «Озон» в Краснодаре и Махачкале потушить пока не удалось. США объявили операцию «Экономический изгой против Ирана». Минфин ввел санкции против 60 физлиц и компаний, сотрудничающих с Тегераном. Под ограничения, в частности, попали организации из Китая, Арабских Эмиратов, Гонконга, Сингапура и Европы. Глава ведомства Скотт Бессон заявил, что странам, которые продолжат вести финансовые дела с Ираном, придется в дальнейшем выйти из долларовой системы. 3 человека госпитализированы после ДТП в Нижнем Новгороде. Еще один

0: пешеход погиб, сообщили в госавтоинспекции региона. Сегодня вечером на проспекте Гагарина легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобусную остановку. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Минпросвещение планирует уже в этом учебном году отработать механизм устного экзамена по истории для девятиклассников. Полноценно его должны ввести с 27-28 учебного года. Ранее глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявлял, что обязательный устный экзамен по истории будет проводиться вне основного экзаменационного периода, чтобы не перегружать детей и учителей. Польский разработчик CD Projekt Red анонсировал четвертую часть игры «Ведьмак». Она выйдет в 2028 году, поэтому фанатов призвали не ждать презентации на ближайшей выставке Gamescom, которая стартует уже на этой неделе в немецком Кёльне. Напомню, третья часть «Ведьмака» вышла 11 лет назад. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлеев, и мы обсуждаем главные темы понедельника, 24 августа.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Владимир Путин включил склады и логистику в число критической инфраструктуры. Власти смогут вводить временное управление на таких объектах, если владельцы не примут меры безопасности для их защиты, в том числе при ударах беспилотников. Об этом говорится в свежем указе президента, и меру будет вводить правительство России по поручению главы государства. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, механизм временного управления на критически важных объектах инфраструктуры не будет массовым. Он предполагает точечные решения на самом высоком уровне. Указ президента подразумевает вхождение государства для решения конкретных задач в сфере безопасности и не говорит о национализации, пояснил Мантуров. Но на каком именно основании государство собирается вводить временное управление и какого бизнеса это коснется? В первую очередь букву закона вместе с юристами изучил Владимир Асулов.
3: Владимир Путин обозначил основание для нового указа в первом абзаце этого документа. Меры появились, поскольку в период проведения специальной военной операции нарастает угроза безопасности для объектов критической инфраструктуры. И глава государства действует в соответствии с законами о военном положении 2002 года, об обороне от 1996 и о безопасности от 2010. Ну а под объектами критической инфраструктуры в этом указе понимаются объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи, объекты коммунальной, транспортной, логистической инфраструктуры, включая транспортно-логистические комплексы, а также объекты энергетики. По мнению партнера юридической фирмы Орлова-Ермоленко Александра Ермоленко, все это негативный сигнал для бизнеса, поскольку теперь в собственность государства смогут переходить не только активы иностранных компаний, как было прежде.
4: Этот указ, он означает, во-первых, что теперь это не президент будет делать в отношении редких иностранных компаний, а теперь это будет делать правительство по поручению президента и перечень максимально широкий. Поэтому для бизнеса это, по сути, означает, что любой крупный бизнес в этих сферах, которые мы перечислили, или другой крупный бизнес может быть изъят государством, полномочия собственников могут быть ограничены.
3: Еще несколько подробностей из самого указа. Вот эта мера будет применяться в отношении всего или части находящегося на территории России движимого и недвижимого имущества хозяйствующего субъекта, либо принадлежащих ему ценных бумаг и имущественных прав. Управлять вот этим вот изъятым в временное управление будет Росимущество, если правительство не назначит другого управляющего. Ну а самого вот этого ведомства будут полномочия собственника, но без права продавать или передавать имущество. То есть управлять можно будет, продавать, реализовывать нет. Зависеть все будет от того, что конкретно пострадало. Так считает управляющий партнер юридической компании ЖРМ Константин Каричев.
5: Например, если проблемы с безопасностью носят у юридического лица системный характер, и это касается всех или большинства его подразделений, производственных объектов, промышленных и так далее, в этом случае может идти речь о введении вот этого самого внешнего управления на уровне пакета акций, смены менеджмента, ну и так далее. Если же речь идет, например, о каких-то отдельных объектах одного юрлица, есть какая-то частичная проблема с безопасностью на отдельной территории, отдельных объектах, тогда это как раз и может касаться каких-то отдельных объектов недвижимости, либо имущественных комплексов, каковым является какое-нибудь предприятие, того же ТЭК и так далее.
3: Известно, что Росимущество будет проводить инвентаризацию на этих объектах и обеспечить сохранность активов. Ну а все расходы на управление, как указано в указе, покрываются

0: за счет доходов, которые приносит само вот это имущество. О том, как именно планируется выбирать объекты, мы направили запросы в Кремль и правительство. Ну а государство само не справится физически с финансовым обеспечением вот такого большого потенциального объема объектов. Так считает партнер юридической фирмы Орлова Ермоленко Александр Ермоленко.
1: С точки зрения финансовой, государство, конечно, не может взять под управление большой бизнес или много большого бизнеса. То есть непосредственно агентство по управлению имуществом, оно просто не может эту функцию выполнять. Сейчас, пока вот то, как это делалось последние несколько лет, это приходят какие-то команды менеджеров. То есть это не государственные команды. Они приходят и управляют активами. Если ты не обеспечил свою безопасность, мы у тебя заберем. А что будет с безопасностью, на самом деле из указа не следует. То есть, видимо, примерно то же, что и сейчас.
0: Мы попытались как раз понять, какие компании могут теоретически оказаться в поле зрения этого документа. Как минимум, это нефтяные. Мы направили запрос в Лукойл и Татнефть, потому что в их НПЗ прилетали беспилотники. А также это инфраструктура маркетплейсов. Мы направили запрос в Wildberries и Озон. Wildberries от комментариев отказались. В целом же, опубликованный в понедельник указ президента может подстегнуть бизнес к пересмотру безопасности, продолжает управляющий партнер юридической компании GRM Константин Каричев.
2: Мы все видели ролик с арабскими НПЗ или нефтехранилищами, если я не ошибаюсь, где поставили замечательные вот эти вот великолепные заграждения. И очень быстро это сделать, где-то несколько месяцев. А у нас на многих НПЗ до сих пор это вопрос не решен или решен частично. Я думаю, что сейчас ускорится бизнес и существенно с внедрением соответствующих мероприятий. Думаю, что здесь речь идет о том, что задачей управляющего будет обеспечить безопасность силами, инструментами и ресурсами, которыми обладает предприятие, максимально обеспечить его безопасность и непрерывность деятельности.
0: При этом Владимир Путин на прошлой неделе поручил правительству подготовить программу восстановления складов, которые пострадали от атак БПЛА, в том числе при участии государства. Имеется в виду подготовить программу при участии государства. С середины июля логистические объекты Wildberries регулярно подвергаются атакам беспилотников. На днях то же самое постигло и Озон. И, как говорил президент, складские мощности требуют восстановления. В этой связи он попросил правительство принять соответствующую программу, а восстановление поврежденных объектов, по его словам, необходимо вести на качественно новом технологическом уровне.
3: О том, на каком основании государство сможет вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, рассказал Владимир Расулов. Власти в Самарской области поддержат бизнес, пострадавший от атаки на центр Озон по схеме Wildberries. Об этом сообщили в Минэкономразвитии региона, а предприниматели могут получить льготные займы под 3% для производителей и под 6% для селлеров. Склад Озон в Самарской области попал под атаку беспилотников в субботу, 22 августа. На следующий день пострадал логистический центр в Оренбургской области. Утром в понедельник под ударом оказались логистические объекты Озон на юге России. Мы опросили нескольких селлеров Озон, чьи товары оказались повреждены после атак, о том, как они оценивают потери.
4: На каждом складе Озона также находился наш товар, и мы ничего о нем не знаем. У нас не было никаких личных сообщений от маркетплейса. У нас нету абсолютно никакой информации, что произошло с нашим товаром, будут ли компенсации и сколько по времени вообще займет сейчас документация, которую должны подготовить маркетплейс.
5: Мы буквально несколькими часами ранее делали туда серьезную поставку. Так что не понаслышке все это знаем и почувствовали на себе. У нас объем отгрузок на Озон все-таки был меньше, чем на Wildberries. Поэтому основной упор делался на ВБ, а на Озоне у нас как-то стабильно шло. И вот что сейчас с этим товаром, я тоже сказать не могу, это нужно проверять.
6: В основном товар у нас лежит в центральном регионе и юг. Это как раз Краснодар. Ну, что мы будем планировать в связи с этим делать? Уже практически перешли на работу ОФБС, Fulfillment by Seller, понимая, какая складывается ситуация. Товар на складах Озон у нас застрахован. Сейчас будем считать размеры, количество товара, который пострадал.
3: Многие селлеры уже перестроили свою схему работы и переориентировали поставки, однако они ждут от государства поддержки в виде льготных кредитов, рассказал руководитель группы компании «Авокадо», эксперт в области интернет-торговли Сергей Чермашенцев.
7: Сейчас уже многие участники рынка перестроили схему работы. Где-то пару недель назад мы начали отрабатывать по системе, по своим складам. То есть маленькие склады по территории всей России. Мы их там активно искали, нашли, уже там какие-то к стройке приступили. Но огромные товарные остатки, которые были сформированы, действительно пострадало много. Потому что вообще система маркетплейса, она поощряла, когда мы привозили на склад маркетплейса очень много товара. Мы не знаем его судьбу. Мы очень надеемся, что государство, банки пойдут навстречу селлерам и где-то с налогами проще сделают. У кого-то очень высокая закредитованность. Им, конечно же, необходимо, во-первых, отсрочка, во-вторых, новые кредиты. Второй момент. Сейчас очень много людей платят налоги. Нужна какую-то новую систему, особенно для тех, кто работает на обществе налогообложения, потому что там нужно списание товара, чтобы уменьшить налоговую базу.
3: На фоне новостей об атаке складов акции «Озон» в понедельник обвалились почти на 30%. На минимуме стоимость бумаг опускалась примерно до 2110 рублей. Мосбиржа даже переводила торги в режим дискретного аукциона. В течение дня акции отыграли часть потерь. Но в основном падение вызвал не реальный ущерб компании, а ожидание рынка о новых атаках. Так ситуацию оценивает руководитель управления аналитических исследований «Avi Capital» Дмитрий Александров.
8: Относительно текущего ущерба, естественно, это сильно избыточная реакция, но относительно проекции того, что происходило и происходит с Wildberries, что может дальше происходить, да, ну, люди экстраполируются, так же, как цена на IPO покупается в будущее, да, также и здесь тоже в шорте учитываются потенциальные будущие риски. Поэтому снижение было адекватно очень глубоко закладываемым будущим риском дальнейшего продолжения таких атак, ну, грубо говоря, каждую ночь. Именно поэтому после дискретного аукциона произошел отскок довольно хороший, там было 230 даже где-то тогда, и сейчас вот выше 2300 бумага уходила. Ну, во-первых, и внутри дня может быть новое снижение, и в течение этой недели, просто по мере того, как будут или не будут атаковываться новые объекты.
3: Компания «Озон» тем временем анонсировала меры поддержки селлеров. Так, в частности, те продавцы, которые имеют активные страховые полисы от «Ингостраха» с покрытием рисков ущерба от атак БПЛА, смогут получить выплаты за поврежденные товары. Расчет будет проводиться по формуле, описанной в страховой программе. Никаких дополнительных действий и обращений в страховую компанию продавцам с такими полисами делать не нужно. После завершения инвентаризации на объектах в их личных кабинетах появятся инструкции для получения выплат. Ну и также среди мер отмена до 22 сентября штрафов за отмену заказов по вине продавца и другим жалобам клиентов, ну и также за просроченные отгрузки. Но вот селлеров Wildberries не устроили меры поддержки от государства, которые в понедельник анонсировал Минфин. Речь идет об отсрочке по уплате ряда налогов и страховых взносов. Также ведомство приостановит проверки. В частности, пострадавшим предпринимателям на год продлят срок уплаты НДС и налога на прибыль, а также отчислений при применении упрощенной системы налогообложения. Поддержку получат предприниматели, которые понесли ущерб свыше 5% от годового дохода. Но каждый из этих пунктов у предпринимателей вызвал неоднозначную реакцию. Бизнес опасается бумажной волокиты и жалуется, что восстановить утраченные налоговые отсрочки не помогут.
9: Во-первых, то, что это уже начали обсуждать, это хорошо, лед тронулся. Спасибо, но, конечно, есть ряд нюансов. Касательно более 5% годового оборота, тут много вопросов, как доказать, как будут считать, потому что себестоимость Wildberries не знает по цене продажи или по цене к выплате. Значит, нужно будет подготовить какой-то пакет документов. Сколько это займет времени, тоже никто не знает. А налоги нам уже оплачивать вот-вот. Во-вторых, это все равно отсрочка налогов. То есть через год нам придется платить за 2 года, а товар наш из пепла не восстанет.
10: Пострадавшие могут получить отсрочку с августа, а первые атаки начались в июле. Как следствие, в августе обороты упали, ну, у нас в 5 раз. Выплаты на расчетный счет у нас упали в 10 раз. Мы сейчас заплатим аренду, текущие платежи, у нас останется 0. Нам не нужна отсрочка по налогам, у нас нет поступлений в августе, у нас нет торговли, где нам взять деньги через год, если нам никто не будет ничего компенсировать. Нам нечем платить налоги за июнь, у нас нет этих денег. Если выплаты от Wildberries, которые были там небольшие, разовые, это можно расценивать как подачку, то вот эту вот так называемую меру поддержки селлеры называют издевкой.
11: Чуть-чуть, конечно, поможет, но, опять же, это просто отсрочка. Запустить заново торговлю, конечно, нет. Стоимости товара налоги составляют 12%. Остальные там, да, 88, их откуда-то надо взять. 12% все равно нужно будет заплатить, а чтобы их заплатить, их нужно заработать. Сейчас, соответственно, нужно где-то найти деньги, чтобы заново опять заплатить. регистрацию в маркетплейс, чтобы потом заплатить налоги. То есть в целом, конечно, некоторым селлерам, наверное, это поможет, но платить же все равно.
3: Forbes ранее давал оценку ущерба Wildberries и продавцов от атак ВПЛА. Потери селлеров могут составлять свыше 500 миллиардов рублей, а восстановление складов обойдется почти в 280 миллиардов. Оценки ущерба от атак на Озон пока не назывались. Сейчас продавцы переходят на ФБС и ждут восстановления складов. Об этом рассказал в нашем эфире селлер Евгений Трифонов. Его товар можно найти на обеих площадках.
12: Наверное, основные отличия в том, что Озон, у него более, скажем, такой легкий вход для новичка, потому что система более такая отзывчива к пользователю и более автоматизирована. В Wildberries же глубже ручное управление и вокруг площадки, ну, скажем так, огромная инфраструктура, вокруг нее выстроена в виде сервисов аналитики, всевозможных расширений, дополнений и так далее. Но на Озоне за удобство, так скажем, платим копейкой. Раз все автоматизируется, то это не настраиваемо, это не гибкое система. Но это если глобально посмотреть.
13: В какую сторону вы теперь смотрите, каким образом организуете доставку товара до покупателя?
12: Так а тут особо выбора-то не осталось. Центральных складов, можно сказать, нет, поэтому ФБС.
13: На обеих площадках?
12: Да, и на той, и на той. Но подсортировки мы делаем в любом случае на ФБО, на склады Wildberries. По крайней мере, Озон сейчас пока ждем, потому что Wildberries разворачивает пока сеть, скажем так, дарксторов таких, да, маленьких фулфилментов, где они заключают сейчас прямые контракты, куда разъезжается товар. И мы даже как селлеры пока не понимаем, где наш товар находится. Мы знаем, что он лежит на складах Wildberries или партнеров, но где конкретно пока непонятно.
3: Ну, может быть, вы офлайн рассматриваете в качестве альтернативы?
12: Знаете, офлайн, если сейчас посмотреть глобально, то это будет возрождение с нуля, потому что в кругах, где вот мы общаемся там с коллегами, ну, офлайн он зачах до конца. Может быть, конечно, вот это сейчас изменение даст какой-то импульс офлайну, но пока мы сильно в него не смотрим, но наблюдаем.
3: Ну, вот и был еще такой формат, мы в эфире его, в частности, обсуждали. Это растет популярность создания интернет-сайтов.
13: И не просто сайтов, да, а интернет-магазинов.
12: Согласен, но здесь, если глобально посмотреть, мы упираемся во что? Нужно где-то брать трафик. Почему все на маркетплейсах? Этот трафик есть изначально. И с каждым годом мы за него все больше и больше платим. Ну, в виде комиссии, логистики и костов, которые маркетплейсы вводят. Но у нас сейчас остался трафик в виде, ну, если глобально смотреть, это Яндекс, контекстная реклама, и это блогеры. Если мы говорим про Яндекс, то так как он, ну, скажем так, монополист один остался, то это дорого, ну, однозначно дорого. И мелкоштучный товары, я вообще не понимаю, ну, с низким чеком как продавать. Остается еще у нас блогеры, которые, ну, это каждая интеграция с блогером, это тест. Это глаза закрыты. Одна аудитория, одна подача, все будет одинаково, но результаты могут катастрофически отличаться друг от друга. Я так думаю, рынок будет в эту сторону меняться, но не с нуля.
13: Ваши коллеги у нас в эфире рассказывали о том, что смотрят и на зарубежные площадки. Склады, само собой, находятся за пределами России. Это, например, Казахстан, Узбекистан. Вы смотрели в эту сторону?
12: Смотрим в эту сторону, но там же есть тоже свои сложности в виде логистики, в виде охвата складов. Почему, в принципе, люди грузятся на ФБО? Это срок доставки, ну, я имею в виду на склады Wildberries, на склады Озона. Это сокращает срок доставки, это повышает ранжирование в регионе, да, и, соответственно, охват и товар в выдаче в рейтинге растет намного быстрее. А если мы смотрим только зарубежные склады, допустим, Беларусь, мы тоже сейчас на него смотрим, но мы ранжироваться будем Беларусь, ну, кусочек, может быть, центра будем захватывать. Я почему скептически смотрю в ФБС и вот к этим сейчас системам, на которые все переходит, потому что Wildberries-то давал работать тем, работайте на ФБС, но если у нас один склад, там, неважно, ФБС, ФБО, то охваты минимальные, мы не конкурентоспособны. Все топовые всегда продавцы ранжировались и масштабировались по огромному количеству складов. Это от 5 и выше, там, на 10, на 15 может лежать. И рассматривать один там Казахстан или одну Беларусь, ну, да, как вид страховки какой-то может быть, но это не про продвижение, это не про большие
3: продажи. Ну да, вот несколько вариантов мы обсудили и предложили вам. Есть ли все-таки что-то, на что вы смотрите без скепсиса? Может быть, как-то поменяется ваша стратегия? Сейчас.
12: Ну, я жду восстановления складов.
13: На прошлой неделе, да, как мы помним, были заявления Владимира Путина, да, о том, что восстановление инфраструктуры должно помочь и государство. А есть ли у вас сейчас понимание, сколько готов ждать потребитель? Вот я как покупатель, например, на маркетплейсах могу подождать, ну, какое-то вменяемое количество времени, например, 2-3 дня, 5 дней. Если сравнивать с зарубежными маркетплейсами, где товар неделю идет, вот у вас есть понимание, может быть, при общении с покупателями, какой срок сейчас адекватен?
12: Смотрите, здесь у нас сложности вообще глобальные какие. Но так как Wildberries у нас вот в этой беде первоначально, первопроходец, то как это отразилось на площадке? Первое, это Валберес изначально, ну, видимо, по ним очень сильно ударило и неприятно снизил свою собственную, так называемую, и цены стали дороже. Помимо этого, разрушена глобальная часть логистической инфраструктуры. Валберес пытается перестроиться на рельсы и сильно увеличился срок доставки. Я вот сегодня как покупатель тоже коту выбирал корм. И я посмотрел и заказал в итоге на Озоне, хотя, ну, я больше про ВБ, если так уж взять, мне он больше нравится. Но я смотрю, там дороже и дольше. Я не готов ждать, у меня у котов там миски пустые, условно. Я прекрасно понимаю, что сейчас трафик на этот период переходил, безусловно, на Озон, потому что многие вещи там стали дешевле, многие вещи доезжали. Но как сейчас будет с Озоном, как они с этим справятся и перестроят свою логистику? Я к тому, что, может быть, покупателю и некуда будет переходить,

0: что странам и организациям, которые продолжат вести операции с Ираном, придется выйти из долларовой системы. Отвечая на вопросы журналистов, Бессент отметил, что каждой стране будет установлен определенный срок для прекращения деятельности, связанной с Ираном.
1: Мы хотим сегодня четко заявить, что никто не находится за пределами досягаемости американских санкций, если они содействуют проведению транзакций и являются частью системы, которая превращает иранскую нефть в деньги, а затем использует эти деньги для подавления, они станут объектом санкций. У Ирана есть два пути – полная глобальная изоляция или возвращение к нормальной жизни. Начиная с сегодняшнего дня, мы ужесточим меры и заблокируем каждый потенциальный источник дохода, который финансирует корпус стражи исламской революции и иранский режим. Трамп совершает телефонные звонки мировым лидерам, обращаясь к ним с конкретными просьбами прекратить любые контакты с иранским режимом.
0: По оценке Axios, для того, чтобы новая кампания экономического давления оказалась эффективной, США необходимо мобилизовать своих западных союзников для формирования коалиции, которая будет добиваться принятия мер против Ирана. Я напомню, Вашингтон уже ввел значительные вторичные санкции против стран, торгующих с Ираном, особенно в нефтяном секторе. Однако Соединенные Штаты, включая нынешнюю администрацию, применяют их лишь частично. Теперь под санкции попадет любой бизнес, связанный с цифровыми активами, технологиями, золотом, авиацией, а также судоходством. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заявил в эфире Channel 14, что Иран пытался убить одного из его сыновей. Прошлым летом Wall Street Journal сообщила, что Израиль использовал свадьбу сына Нетаньяху, чтобы отвлечь Иран от ударов 13 июня 2025 года по ключевым ядерным объектам страны. Операцию назвали «Красная свадьба», как уточнила газета. И по ее данным, администрация премьера объявила, что Нетаньяху скоро уйдет на праздничные выходные по случаю женитьбы старшего сына. И свадьба должна была пройти в понедельник, 16 июня.
2: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а на пенсии можно зарабатывать миллионы.
3: Бешеные деньги.
2: Слышали когда-нибудь от вашей мамы что-то в духе: «Ой, да что мне твои инвестиции? Я уже старенькая и ничего не понимаю». Не слушайте никаких отмазок и рассказывайте ей про Ингеборгу Моц, немецкую пенсионерку, сколотившую капитал в 75 лет. Ее история доказывает, что возраст – худшее из оправданий. Ингеборга вышла замуж еще в молодости и большую часть жизни была домохозяйкой. Муж отбивал желание работать фразами «ты слишком глупа, чтобы зарабатывать сама». В 48 лет она все же пошла учиться на финансового консультанта и уже через 3 месяца приносила в дом денег больше, чем муж. Но вскоре из-за болезни работу пришлось бросить. В 97 году после смерти мужа Ингеборга обнаружила, что тот оставил ей в наследство 1000 акций энергетической компании «Веба». Пенсионерка вспомнила о давней мечте – играть на бирже. И решила, что это знак судьбы. Ей тогда было 75 лет. Моц год держала акции. Затем продала их и удвоила капитал, купив взамен другие бумаги. Через несколько лет такой спокойной торговли ее состояние превысило 3 миллиона евро. Так Ингеборга получила прозвище «бабуля на миллион». Моц все делала по старинке. Никаких компьютеров. Все сделки – по телефону. Информация – из газет. Учет – в блокноте. Она выбирала только компании со столетней историей и их дочки, уже доказавшие жизнеспособность. Больше всего любила банки. Это крупные денежные потоки и отличные дивиденды. Инвесторам она рекомендовала быть спокойными и терпеливыми. И держать бумаги от года до двух, чтобы не привязываться к ним эмоционально. К 90-летию она перестала торговать и до смерти в 97 лет жила на отличные дивиденды. Словом, подход «женщина должна сидеть дома» легко превращается в «женщина должна сидеть на дивидендах». С вами был Глеб Каланов. Помните, научиться делать деньги на рынке никогда не поздно.
3: Бешеные деньги.
4: Что это было? В эфире.
5: А ваш взгляд, получается молодежь как раз перетащить из социальных сетей, из того же ТикТока в шахматные приложения хотя бы?
6: Безусловно, есть прослойка людей, кому это интересно. Мы всячески

0: стараемся бороться за это внимание детей. И сейчас идет серьезная работа над созданием нового приложения шахматного, отечественной шахматной платформы. Я это, по-моему, так, ну, по крайней мере, открыто не анонсировал. Но сейчас могу, наверное, у вас впервые об этом официально заявить. Хотя идея, она как бы достаточно очевидная, лежит на поверхности, но наконец-то уже идет практическое ее оформление.
1: Сенатор Российской Федерации, шахматист и гроссмейстер Сергей Корякин в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера. Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейду, Алиса, Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. РБК Тренды.
1: Последнее преимущество. Сооснователь Эфириум Виталик Бутерин призвал замедлить развитие искусственного интеллекта. По его мнению, человечеству нужен шанс нажать на тормоза до того, как технологии достигнут точки невозврата, а человек перестанет быть главным участником экономики. Чтобы объяснить этот риск, Бутерин приводит пример шахмат. Компьютеры превзошли большинство игроков еще в конце 70-х, чемпиона мира в 1997 году. Но команды из человека и машины еще почти 20 лет побеждали отдельные шахматные программы. Человек определял стратегию, компьютер просчитывал ходы. Нечто похожее происходит сейчас с программированием. Человек ставит задачу, а искусственный интеллект пишет код. Однако Бутерин считает этот этап временным. В ближайшие годы может остаться лишь несколько областей, где участие человека будет экономически оправдано. Именно они станут самым дефицитным ресурсом новой экономики. Замедлить гонку Бутерин предлагает не только запретами. Один из вариантов – открытые ИИ-модели, которые можно запускать и изучать независимо от крупнейших корпораций. Это может направить инвестиции не в создание все более мощного интеллекта, а в прикладные технологии. Пока искусственный интеллект помогает человеку работать быстрее. Но Бутерин предупреждает, этот период может оказаться коротким. И тогда главным дефицитом в новой экономике станут не технологии, а задачи, для которых еще нужен человек.

0: О чем говорят отрасли?
1: 22:30 в Москве с обзором отраслевых и корпоративных событий Никита Нелюбин.
0: Ритейл.
1: Чистая прибыль Винлаб в первом полугодии снизилась в годовом выражении на 43% до 790 миллионов рублей. Выручка алкогольного ритейлера за те же полгода выросла больше, чем на 7% и превысила 51 миллиард. Динамику обеспечили развитие действующих магазинов, увеличение сопоставимых продаж на фоне роста среднего чека, а также расширение сети.
0: Энергетика.
1: Совет директоров «Газпромнефти» завтра обсудит рекомендацию по дивидендам за первое полугодие. Тогда же будет решаться вопрос и о проведении собрания акционеров, сообщили в компании. Напомню, в конце июня «Газпромнефть» одобрила дивиденды за 2025 год в размере 28 рублей 11 копеек на акцию. Доходность составила около 6%.
0: Технологии.
1: Alibaba провела дополнительную эмиссию на 10 миллиардов долларов. Это крупнейшее SPO в истории гонконгской биржи. Компания продала 710 миллионов акций по цене $14.38 за бумагу. Вся чистая выручка от размещения пойдет на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта.
0: Транспорт.
1: Импорт новых электромобилей в Россию в июле вырос год к году на 116,5%. В прошлом месяце, для сравнения, в страну ввезли чуть больше 1200 новых электрокаров, почти столько же, сколько было ввезено за предыдущие полгода. По данным «Автостата», самыми востребованными моделями стали «Аватар 11 и 12», а также «Чанган Сиюань Q05».
0: Туризм.
1: Продажи зарубежных круизов россиянам на осень выросли год к году на 20%. По данным Ассоциации туроператоров, в этом сезоне одним из главных круизных направлений может стать Азия. Часть туристов выберет ее в качестве альтернативы странам Персидского залива. В АТОР отметили, что европейские круизы по-прежнему востребованы у россиян, несмотря на необходимость оформления шенгенской визы.
0: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлеев, и мы обсуждаем главные темы понедельника, 24 августа.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: Премьер-министр Армении Никол Пашинян, цитата, «был бы доволен, если бы ОДКБ исключил Армению из своего состава». Об этом он заявил в понедельник, представляя в парламенте программу правительства. Ну и добавил, что Ереван намерен начать процесс подачи заявки на членство в Евросоюзе уже в ближайшее время. Что означает заявление Еревана об ОДКБ, как технически может выглядеть выход Армении из организации, и что ждет страну на пути в Евросоюз, учитывая ее членство в Евразийском экономическом союзе. Во всем этом разбиралась Ольга Зуева.
3: Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не вернется к работе в ОДКБ в ближайшие 5 лет. Он указал, что устав организации допускает исключение страны-участницы. Исключение, по его словам, освободит Ереван от выбора. Давайте послушаем.
4: У нас нет планов возвращаться в ОДКБ в ближайшие 5 лет. Я могу с уверенностью сказать, что мы в ОДКБ не начнем свою работу. Мы ее не начнем. И я знаю, что в ОДКБ ведутся дискуссии. И в организации, кстати, устав предусматривает такое, что можно исключить страну из организации. Я был бы очень рад, если бы организация решила исключить Республику Армения из организации договора о коллективной безопасности. По крайней мере, это избавит нас от дилеммы не покидать организацию.
3: Реакция Москвы последовала почти сразу. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что раньше заявление о выходе не звучало.
5: Я затрудняюсь в понимании того, что значит «был бы доволен, если бы его исключили», если Ереван больше не нуждается в силу своих национальных интересов в членстве в столь важной организации по обеспечению региональной безопасности, он волен принять соответствующее решение и покинуть эту организацию. До сих пор мы слышали заявления на разных уровнях представителей армянской стороны, которые говорили о том, что да, членство заморожено, но выходить пока Армения не планирует. По крайней мере, до сих пор такие заявления мы слышали.
3: Ереван фактически заморозил свое участие в ОДКБ еще в 2024 году. Они перестали участвовать в заседании заседания и не перечисляют членские взносы. В июне глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что страны организации договорились рассмотреть применение к Армении статьи устава из-за невыплаты взносов в течение как раз 2 лет. И уже в начале августа замглавы российского МИДа Михаил Галузин отмечал, что Ереван могут лишить права голоса в ОДКБ уже 11 ноября. Но решения в ОДКБ принимаются консенсусом, поэтому исключение одного из участников без согласия остальных государств просто невозможно. Помимо ОДКБ, у Армении возникает еще одна дилемма. Это уже Евразийский экономический союз или Евросоюз. Пашинян заявил, что Ереван в ближайшее время начнет процесс подачи официальной заявки на вступление в ЕС. При этом он объяснил, что сначала Армения должна получить ответы на вопросы о возможных сроках вступления и необходимых реформах. И после этого уже будет иметь практически смысл референдума о вступлении в ЕС или сохранении членства в ЕАЭС. И тут мы вспоминаем, что на фоне курса Еревана на евроинтеграцию лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии в мае призывали Армению выбрать между двумя союзами. И тогда же Владимир Путин заявил, что Еревану необходимо определиться как можно раньше. В таком случае, цитата, возможен мягкий интеллигентный развод. В этом смысле российская сторона права. Действительно, Армения не может в двух союзах одновременно участвовать. Слишком сильно различаются правила рынка и таможенного регулирования. Но вот если Ереван окончательно выберет ЕС, сама подача заявки еще не означает скорого вступления. Там есть такой достаточно большой, назовем его так, чек-лист требований, чтобы вступить в ЕС. Сначала заявку рассматривает Еврокомиссия. Она оценивает, насколько страна соответствует копенгагенским критериям демократии, верховенстве права, рыночной экономики и способности государства привести свое законодательство в соответствии с европейским. Если страна соответствует требованиям, она получает статус кандидата, но не более. И после этого начинаются переговоры и уже дальнейшая работа по реформированию законодательства и экономики, напоминает старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Сергей Шейн.
6: Выделяются определенные кластеры по проблематике, там, по коррупции, по верховенству права, по гармонизации законодательства. Проделанную работу опять оценивает Европейская комиссия и, соответственно, требуется согласие всех стран-членов на вступление нашего потенциального кандидата. Европейский союз требует, чтобы проводился референдум в стране, чтобы продемонстрировать, что стремление – это не сию моментное желание, а это вот стабильное, долгосрочное желание армянского народа. Проблема в том, что Европейский

0: Европейский Союз достиг пределов возможных расширений. У него есть уже очередь, до сих пор пожинает плоды расширения на восток, после которого он стал очень сильно неоднородным.
1: Армения также просит партнеров России, цитата, проявить гибкость и продать третьей стране участок Южно-Кавказской железной дороги. А вот ранее Никол Пашинян заявлял, что Ереван может потребовать от России 2 миллиарда долларов в год за аренду.
2: Что означает заявление Еревана об ОДКБ и как технически может выглядеть выход Армении из организации, разбиралась Ольга Назуева. Но вот подробнее останавливаясь на одном из заявлений Пашиняна, Армения предложила России продать концессионные права на управление Южно-Кавказской железной дорогой третьей стране, приемлемой для Москвы и Еревана. Премьер-министр Пашинян заявил, что это необходимо для интеграции Армении в международную железнодорожную сеть и реализации проекта «Маршрут Трампа», который соединит Армению с Азербайджаном и откроет транзит через Нахичевань. При этом Пашинян подчеркнул, что у Еревана, цитата, «нет проблем» с тем, что дорога находится в управлении РЖД, но риск упустить историческую возможность слишком велик. Ранее в нашем эфире член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков отмечал, заявления Еревана могут быть связаны с интересами США в регионе.
3: Я полагаю, что варианты теоретически могут быть разными. Вообще интерес к армянской железной дороге, он, конечно, усилился в последние годы после того, как наметилось урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном. До сих пор 35 лет армянская железная дорога была тупиковой. Никакого транзита по ней не было. Она обслуживала только народное хозяйство Армении и пассажиров Армении. И надо сказать, что это достаточно незагруженная железная дорога. Но, видимо, уже понимая, что возможно, будет возобновлен транзит, уже чьи-то интересы здесь есть. Мы можем только гадать. Может быть, это и американские интересы в рамках вот этого коридора Трампа.
2: Ну, то есть, возможно, это своевременное предложение Пашиняна, потому что это совершенно другой статус этой железной дороги теперь.
3: Вообще, в советское время армянский участок Закавказской железной дороги имел важное транзитное значение. И в отношении Турции, единственный погранпереход с Турцией находился в Армении, и в отношении Ирана. Там погранпереход был из Нахичеванской Джульфы, но проехать в Нахичеванскую Джульфу нужно было только транзитом через территорию Армении. И думаю, что сейчас в Турции это уже не так актуально. Существует погранпереход из Грузии в Турцию, а вот с Ираном это тот погранпереход, который проще всего восстановить. Есть соглашение Азербайджана с Ираном о строительстве нового железнодорожного перехода в Астаре возле Каспийского моря. Неизвестно, когда это будет построено, и понятно, что Ирану сейчас совсем не до того, чтобы строить там железную дорогу. А вот восстановить Джульфу может быть важно. Может быть, там будет такой концессионер, задача которого как раз будет не допустить возобновления транзита в Иран. Вы же понимаете, что политические интересы в этом регионе, они, наверное, важнее экономических интересов. Хотя транзит – вещь интересная. Что же касается подхода со стороны российских железных дорог, чтобы точно ответить на этот вопрос, надо узнать концессионное соглашение, которое, если не ошибаюсь, не является публичным. Я не слышал о том, чтобы оно было опубликовано. Но обычно в рамках такого концессионного соглашения в случае, если владелец расторгает договор концессии с концессионером досрочно, то концессионер имеет право на возмещение убытков.
2: Инфраструктура железных дорог в Армении юридически является собственностью правительства республики, но передана в управление Южно-Кавказской железной дороги, которая является 100% дочкой РЖД. Управление осуществляется по концессионному договору. Он был заключен в 2008 году и рассчитан на 30 лет. РБК направил запрос в РЖД, ответа пока не получили. Между тем, президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин в нашем эфире отмечал, что третьей стороной, скорее всего, станет Казахстан.
4: Последние заявления Пашиняна, они больше вносят такой информационный шум, они не трансформируются ни в какую переговорную позицию в целом. Сегодня в рамках концессионного соглашения между Арменией и Южно-Кавказской железной дорогой РЖД идет работа, которая была организована по договору, подписанному в 2008 году. Никаких инициатив юридических со стороны Армении не поступало. Никакого такого переговорного процесса с обсуждением каких-то уже реально оформленных юридических инициатив пока пока нету. Там пока все спокойно, соглашение выполняется, концессионная работа идет, железная дорога Армении работает в штатном режиме. Со стороны, скажем, пространства 1520, то есть те, кто имеет единую колею 1520 миллиметров, ну, наверное, реально можно рассматривать пока только Казахстан. Все остальные государства, которые ранее назывались там Арабские Эмираты и Турция, их, конечно, можно рассматривать как третьи страны, но для них вот эта колея 1520, логистика, которую встроена Армения, она будет очень сложной.
2: В конце июля Пашинян сказал, что Армения должна иметь возможность использовать эту железную дорогу так, как сама считает целесообразным. В РЖДС недоумением восприняли эти слова. Компания освободила бюджет республики от затрат на ее восстановление и содержание. Дивиденды акционеру не выплачивались, а вся прибыль шла на развитие железной дороги, заявлял глава российских железных дорог Олег Белозеров. А по словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, в предприятии уже вложили больше 30 миллиардов рублей. И к другим темам. Киев и его европейские союзники все чаще обмениваются военными ноу-хау. С таким заголовком выходит статья Wall Street Journal. При этом издание отмечает, что Киеву может не хватить средств на воплощение этой информации в оружие. В Киеве прошла встреча коалиции желающих. В эпицентре обсуждения передачи новых перехватчиков и технологий, которые позволят Украине наладить производство крылатой ракеты большой дальности Storm Shadow. Как оборонное сотрудничество между Киевом и Брюсселем становится двусторонним, разбиралась Алевтина Сорокина.
1: Все те же сопредседатели. Это президент Франции, лидер Пятой Республики Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и интересная фигура – премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам. Человек без опыта во внешней политике. Одной из первых его поездок стала поездка именно в Киев. Причем приезжает лично. На вокзале его встретил министр иностранных дел Андрей Сибига. Среди тех, кто приехал лично, и председатель Европейского совета Антонио Кошта. А большая часть приняла участие по видеосвязи. Возвращаясь к Бёрнаму, он не оставляет сомнений в том, что продолжит курс во внешней политике.
5: Как сказал президент Зеленский, Украина не бедная родственница, а сильный союзник. Я бы пошел еще дальше. Украина все это время была защитницей Европы. Она не подрывала нашу стабильность, а стояла на передовой, обеспечивая нашу безопасность. Вот почему я считаю, что украинский народ заслуживает не только нашей постоянной поддержки, но благодарности и уважения. Наша встреча сегодня – повод вспомнить обо всем этом. Это день гордости и надежды.
1: Великобритания заявила, что разрешит оборонной компании MBDA делиться с Украиной конфиденциальной информацией о британских компонентах для англо-французской крылатой ракеты. Интересная деталь, она ведь в разных странах называется по-разному. Если мы говорим про Францию, оружие называется «Скальп», а в Великобритании, и мне кажется, это название у нас больше известно, это ракета Storm Shadow. Судя по всему, речь идет именно о производстве этих ракет на территории Украины. В эфире французского телеканала BFM подчеркивают, что Вашингтон уже не входит в число тех, на кого может рассчитывать Киев, но зато это место полноценно занимает Европа.
6: Сейчас ракеты — это действительно часть выживания украинцев. Американцы до сих пор помогали Киеву, в частности, с помощью ракетных батарей «Патриот», но у американцев их больше нет. Они сами пытаются разгадать головоломку собственными ракетами. Только вчера стало известно, что батарея «Патриот» отправляется из Восточной Греции для защиты американской базы на Крите. Совсем скоро у украинцев будет возможность иметь свои ракеты, спроектированные, конечно, французами и итальянцами, но построенные украинцами.
1: Сравнение не совсем корректное. Patriot запускается из пусковых установок на земле. Скальп, он же Storm Shadow, это ракета, которая подвешивается на самолеты и чаще всего запускается с украинских Су-24. Великобритания заявила, что ей будет предоставлен доступ к украинской лаборатории искусственного интеллекта Avengers. И по словам представителей Downing Street, это в свою очередь позволит Лондону получать данные с поля боя и аналитическую информацию для обучения собственных моделей искусственного интеллекта. Эксперт Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Александр Павлов эту позицию Wall Street Journal разделяет.
7: Западные страны очень заинтересованы в изучении украинского боевого опыта. Украина — это не просто полигон для апробации, да, западных вооружений, но это большое количество полученных данных о работе различных систем вооружений в реальных боевых условиях. Украинцы накопили этих данных очень много, в том числе, наверное, с точки зрения искусственного интеллекта их интересует не столько алгоритмы, сколько большой объем накопленных данных, на которых, собственно, искусственный интеллект и развивается, да, тренируется.
1: Это не первый раз, когда мы обсуждаем с вами британское вооружение. 16 августа британские БПЛА были впервые использованы Киевом для нанесения ударов вглубь российской территории. Об этом сообщила западная пресса, еженедельная газета Sunday Times, со ссылкой на источники как раз в ВСУ. Напомню, что по данным газеты, эти британские БПЛА использовались при ударах по НПЗ в Волгограде и Ярославле. Речь тогда шла о двух дронах. Если о первом мы ничего не знаем, то НИАН в 10 раз дешевле ракеты.
2: Алевтина Сорокина разбиралась в том, к чему пришла коалиция желающих на встрече в Киеве. Добавлю, по данным Bloomberg, Великобритания стала первым иностранным государством, получившим доступ к огромному массиву данных о боевых действиях на Украине. Это стало возможным в рамках соглашения об обучении моделей искусственного интеллекта. В «Игре престолов» российского бизнеса наследникам чаще всего достается не корона, а судебные иски. По крайней мере, так говорят эксперты компании А1. Они исследовали более 30 публичных случаев перехода крупных активов с 1995 по 2026. С их работой ознакомились ведомости. Так, по данным аналитиков, 3/4 кейсов наследования бизнеса сопровождались судами и борьбой за контроль. В итоге, почти в трети случаев семья полностью теряла контроль над компанией, а каждая пятая история и вовсе заканчивалась банкротством или обвалом стоимости бизнеса. Почему наследование бизнеса в России – это проблема? Как собственнику грамотно выйти из игры? В вечной драме отцов и детей разбирался Ростислав Мирецкий.
8: Сложности с наследованием – это на самом деле не российская особенность, но в самом деле у нас эта проблема стоит более остро. По некоторым исследованиям, у нас в стране примерно у 70% компаний нету плана преемственности. В западных странах таких контор порядка трети. Дело в том, что российский частный капитал, он один из самых молодых в мире. Предприниматели, которые строили свой бизнес в 90-е, решали задачу выжить. И горизонт планирования, мягко говоря, был несколько иной. В силу этого культура наследования, институт не сложился. Пока что, отмечает основатель и генеральный директор международной компании Multifamily Office Hyde Никита Семенов.
9: В целом, отсутствие какого-то института и подготовки российского владельца капитала. К тому же, основные крупные капиталы, они создавались в 90-е, начало нулевых. Такое немного дикое время, когда, ну, прям совсем не об этом ты думаешь. И это определенный такой склад ума, что все потихонечку, никто об этом не должен знать, о том, что у меня вообще какой-то бизнес, есть какие-то активы. И поэтому все в тишине и в тайне, вплоть до того, что даже родные твои, они не знают, чем ты занимаешься. Такое, к сожалению, не редкость.
8: Более того, Московская школа управления Сколково недавно делала аналогичное исследование, пришли, по сути, к таким же выводам, и ее ректор Александр Ким отмечает, что преемственность – это двухсторонний вызов.
10: Когда мы говорим в целом о преемниках, то нужно поделить их на несколько групп. Часть преемников действительно стремится что-то принять, часть преемников относится к этому инфантильно, третья часть говорит, мне вообще ничего не нужно, я хочу самостоятельно жить своей жизнью. В этом смысле вопрос стоит остро, потому что, с одной стороны, должно быть не только желание, но и готовность, и подготовка, знания, умения, навыки. А с другой стороны, нужно готовность основателя передать, потому что люди, которые реализовывали себя в бизнесе 30 плюс лет, очень часто не видят себя как-то вне рамок той деятельности, которую они каждый день делали.
1: Ростислав, интересно, что сами предприниматели говорят?
8: С большим бизнесом приходит большая ответственность, в частности, об этом говорит основатель группы компании «Белая дача» Виктор Семенов. Он отмечает, что ему в принципе, повезло. У него как раз вот такой наследник, он, грубо говоря, нашелся с лидерскими качествами и готовностью работать. Его коллегам с наследованием повезло меньше.
11: Их надо готовить. У моих друзей вот есть ситуация, когда отец хороший, бизнес хороший, но наследник не тянет, и все. Он его и так, и сяк за уши тянет, готовит его, но явно не в коня корм, что называется, да? Но у меня двое детей, мне даже не надо было среди них делить бизнес. Сын, он младше, но изначально он показал свои лидерские качества. Мне повезло. Сын у меня больше 10 лет, реально управляет всем бизнесом. Но это у меня так сложилось. У него, я ему сейчас говорю, парень, тебе-то ведь придется на порядок сложнее, потому что у меня 7 внуков и внучек. И уже среди них как минимум 2-3 лидера я вижу.
8: Еще я пообщался с основателем отеля мебели «Мистер Дорс» Максимом Валецким. Валецкий в принципе не планирует оставлять бизнес детям, но он признался, что и плана прописанного у него по сути нет. Скорее, некое видение, что как раз перекликается с результатами исследования.
12: Плана преемственности как такового нет. И я, честно говоря, не думаю, что дети обязаны наследовать бизнес. Мои дети и так неплохо живут, им кое-что достанется, и пусть разбираются сами. Бизнес их не интересует, у них другие интересы. Я совершенно не собираюсь их вовлекать. Кому оставить бизнес? Ну, в бизнесе есть менеджмент, пусть он и управляет. Кто будет владельцем? Ну, вот не знаю. Есть вариант, что это будет какой-нибудь благотворительный фонд. Если завтра меня собьет машина, есть несколько друзей, которые знают, что делать. Мне, честно говоря, если я умру, будет достаточно все равно, после нас хоть потоп. Владение бизнесом, там обязанностей больше, чем прав. Зачем наваливать это на свою семью?
2: Ростислав, а вот чем чревато отсутствие плана?
8: McKinsey исследовали 200 с чем-то компаний из 50 стран из разных

0: разных индустрий, эти компании, они прошли через процесс передачи, и компании без четкого плана преемственности в среднем по больнице теряют около 5% своей рентабельности. В деньгах это огромные убытки, из-за которых бизнес рискует просто сдать свои позиции конкурентам.
1: Уверена, что сейчас нас слушают собственники бизнеса, которые еще не приняли решение, вот что им делать.
0: Ректор Московской школы управления Сколково Александр Ким советует задать себе 3 вопроса, которые помогут честно оценить готовность как свою собственную, так и будущих преемников.
2: Первый вопрос. Есть ли вам чем заниматься, помимо того, что вы сейчас делаете? Номер 2. Есть ли дети, может быть, внуки, те, на которых вы можете сделать ставку? Если такой есть, это хороший ответ. И третий вопрос. Готовы ли вы к длинному пути в этой части? Можно бросить кого-то в воду, как, говорит, научиться плавать. Вот бросали там, и вот выплывет, не выплывет. Но также в отношении деятельности, которую вы вкладывали душу на протяжении долгого периода времени, наверное, это не самый подход. Он, наверное, рабочий для каких-то вопросов, но в целом пресловутые 30 лет опыта, которые наработал твой родитель, они вот так просто по щелчку пальцев не появляются. Вот это вот психологическая готовность быть предпринимателем и лидером, потому что это постоянный стресс, и этот стресс, эту борьбу конкурентную надо любить.
0: В итоге надеяться на чудо, родственную кровь в бизнесе — это очень дорого. Передача компании требует такого же жесткого и холодного планирования, как и ее создание.
3: Ростислав Мерецкий рассказал, почему капиталу в России так тяжело дается смена собственников. В парламенте Ирана отключили электричество во время заседания комитета по энергетике, где обсуждали проблемы с энергоснабжением в стране. Об этом сообщает телеканал Иран Интернешнл. Свет отключился во время заседания, в котором участвовали чиновники и представители электроэнергетического сектора страны. Они обсуждали причины недавних перебоев с электричеством и меры по обеспечению стабильного энергоснабжения государства.
4: Технологии и тренды. Представьте, страна так разбогатела на буме искусственного интеллекта, что решила просто раздать часть денег людям, наличными, каждому. И не в долг, а из профицита. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сейчас расскажу, как чипы для нейросетей превратились в прямые выплаты населению. 17 августа президент Тайваня Лай Цинде объявил, что в проект бюджета на 2027 год заложат около 7 миллиардов долларов на выплаты гражданам. Каждый получит по 10 тысяч новых тайваньских долларов, примерно 300 долларов США. Об этом сообщило государственное агентство CNA со ссылкой на администрацию президента. Сам Лай назвал это дивидендами от искусственного интеллекта. В четверг кабинет министров бюджет утвердил и отправил в парламент. Но откуда деньги? Тайвань – главный поставщик железа для ИИ. Здесь работает TSMC – крупнейший в мире контрактный производитель чипов. Именно он выпускает процессоры для NVIDIA. Рядом – заводы, собирающие серверы для дата-центров. Экономика растет двузначными темпами 3 квартала подряд, и по итогам года рост может стать рекордным за 39 лет. Важная деталь. Раньше такие задачи Тайвань проводил через отдельные спецбюджеты и частично в долг. Сейчас выплата вписана в обычный бюджет и оплачена ростом доходов. Чиновники говорят, что деньги придут до лунного Нового года, но только если парламент утвердит бюджет до конца декабря. А с этим сложно. У оппозиции большинство, и бюджет текущего года она согласовала с рекордным опозданием. Теперь Гоминдан требует удвоить выплату, а мэр Тайбэя съязвил, что таких денег хватит на один поход за продуктами. Параллельно тот же бюджет вкладывает рекордную сумму в AI-10, госпрограмму по вычислительным мощностям и кадрам, и поднимает зарплаты бюджетникам на 4%. Интересно, что про налог на ИИ и базовый доход спорят уже годами, но первый чек с пометкой «дивиденды» от ИИ выписала не страна, где разрабатывают модели, а страна, которая делает для них подложку. То есть деньги пришли не от алгоритмов, а от литографии.
5: Сумочки Birkin. Это вообще объект для инвестирования или нет?
6: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
4: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17:10. РБК в цифрах.
7: $1,472,000 – аукционная цена кроссовок баскетболиста Майкла Джордана. В 1984 году лига запретила ему играть в красно-черной модели Nike Airship из-за отсутствия обязательного белого цвета. Бренд обратил это в рекламу о запрещенной обуви. В итоге за первый год вместо планируемых 3 миллионов

0: «Автоньюз» с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире «Радио РБК». Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает генеральный директор управляющей компании ПСБ Владимир Сердюков.
3: Книга, которую я в детстве, конечно же, читал, но воспринимал ее совершенно по-другому. Это Чарльз Диккенс «Оливер Твист». Конечно, книжка сейчас немножко наивно звучит в некоторых моментах, но когда в детстве читал, я все-таки ее смотрел и представлял, что я Оливер Твист, как я прохожу эти проблемы, сложности, там все-таки такая драматическая книга, то сейчас я ее читаю немножко уже с другой стороны. Я уже читаю как папа и представляю себя как отец условно того же Оливера Твиста и проектирую это на свой подход к воспитанию своих детей, особенно сыновей. Я немножко поменял свое отношение, я более жесткий был немножко в воспитании. Сейчас добавил такой фактор близости с ребенком, близости с сыном. Все-таки не только подготовить к сложной жизни, но и показать в жизни, что есть еще и противоположная сторона жесткости. Что мужчина не обязательно должен быть жестким, но и все-таки любить и быть любимым, и не скрывать свои ощущения и чувства.
1: Чарльз Диккенс, Оливер Твист. Вскоре он задремал, а проснулся от света свечи, поставленной у его постели, и увидел джентльмена, который, держа в руке большие и громко тикающие золотые часы, пощупал ему пульс и сказал, что ему гораздо лучше. «Тебе гораздо лучше, не правда ли, милый?» – сказал джентльмен. «Да, благодарю вас», – ответил Оливер. «Я знаю, что лучше», – сказал джентльмен. «И тебе хочется есть, правда?» «Нет, сэр», – ответил Оливер. «Хм», – сказал джентльмен. «Я знаю, что не хочется. Ему не хочется есть, миссис Бэдуин», – с глубокомысленным видом сказал джентльмен.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Трое детей погибли после падения обломков беспилотника на частный детский центр в Краснодаре. По меньшей мере 12 человек пострадали. Атаки дронов в понедельник также подверглись логистические центры маркетплейса «Озон» в Краснодаре, Махачкале, Адыгейске и Невинномысске. Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Власти смогут вводить временное управление на объектах, владельцы которых не будут принимать необходимых мер для отражения атак. Речь идет об объектах топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи, логистики и других отраслей. Вице-премьер Денис Мантуров заявил, что механизм будет применяться точечно, при этом о национализации объектов речи не идет. «Газпром-арена» отказалась от проведения концертов Канье Уэста в Петербурге. В пресс-службе площадки заявили, что не подписывали с организаторами никаких договоров по аренде стадиона. В концертном агентстве Say Agency сообщили радио РБК, что договор с площадкой планировалось подписать до 27 августа. С сайта «Газпром-арены» афиша Уэста исчезла, а вот на сайте организатора билеты по-прежнему продаются. Армения в ближайшее время начнет подготовку к референдуму по вопросу вступления в Евросоюз. Об этом заявил премьер Никол Пашинян. В Кремле уже предупредили, что в этом случае Армения столкнется с глубокими законодательными противоречиями в Евразийском экономическом союзе, которые навредят республике.

0: Правящая в Казахстане партия «Адилет» выиграла выборы в однопалатный парламент. По данным Центра избиркома, у нее больше 71% голосов. В Курултай прошли еще 4 партии, которые смогли преодолеть 5-процентный барьер. Явка на выборах составила 74%. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
1: РБК коллекция.
2: Я всегда это знал. Идеальное отпугивает. Так вот, идеальное резюме стало новым красным флагом для работодателей. Forbes об этом пишет.
3: Виной всему массовое использование искусственного интеллекта, куда уж без него. По данным издания, 70% кандидатов на рынке труда делегируют написание резюме нейросети. Но безупречность работает против них. Каждый пятый кадровик готов, не глядя, отклонить сгенерированную машиной заявку. Чтобы выделиться, кандидатам отказаться нужно от общих фраз и вернуть в тексты конкретику, пусть и не идеальную, рассказала Ростиславу Мерецкому HR-консультант Зуля Лойкова. По ее словам, на смену глянцевым формулировкам пришел запрос на живой опыт.
4: Есть такой тренд, и это прям очень явно бросает в глаза, когда мы видим, что искусственный интеллект постарался и поработал над резюме. Мы видим одинаковые слова, одинаковые какие-то паттерны, даже повторяющиеся, например, фразы, которые сразу говорят.
5: Казалось бы, умение делегировать рутину искусственному интеллекту сейчас приветствуется повсеместно. Некоторыми работодателями даже считается базовым навыком. Почему тогда в случае с резюме идеальный результат отталкивается?
4: Здесь самый важный критерий – это умение мыслить независимо и критически. Многие люди пользуются ежедневно искусственным интеллектом, в этом ничего плохого нет. Самое важное – ставить правильно эти задачи и все-таки интерпретировать. А вот то, что видит работодатель резюме – это айсберг вашей карьеры. То есть он видит всего лишь 2-3 страницы А4 с описанием задач, ваших каких-то достижений. Но на самом деле за этими 2-3 страницами стоит огромный пласт колоссальной работы, который иногда вмещает в себя несколько десятков лет. Большой колоссальный труд. Все это важно все-таки передать своим языком, не отдавая на откуп машине, потому что нейросетки, они неплохо ориентируются, они считывают, они работают с текстом. Они сопоставляют, что написано у работодателя, и могут то же самое, например, вставить в ваше резюме. Но тогда не случается того самого пресловутого мэтча, о котором мечтает работодатель. Вот здесь самое важное – не потерять человека за искусственным интеллектом с обеих сторон.
5: А где проходит грань между грамотной упаковкой своего опыта и нейрохалтурой? Другими словами, как доказать свою человечность в тексте и не улететь в корзину у кадровика?
4: Здесь очень важно писать живым языком, делать вот небольшие такие вступления в начале резюме, написать хотя бы 1-2 предложения, почему именно вы захотели откликнуться на эту вакансию конкретно, вашей компетенции, и в чем вы видите, например, для себя вызов или интерес. То есть очень просто. 1-2 фразы, они способны заинтересовать либо в сопроводительном письме, либо в самом начале вашего резюме. Самое важное после основных моментов о себе — указать причину. Тем самым вы даете сигнал, что я живой человек, и я поработал над вакансией, потому что сейчас большая проблема именно доверия. Как с одной стороны, так и с другой, у соискателей к работодателям о том, что их реально читают, что они получают обратную связь не от искусственного интеллекта, а от живых людей. И то же самое со стороны работодателей. Компании хотят нанимать четких системных людей, которые им подходят по духу и ценностям.
2: Ну а вообще за навыки работы с искусственным интеллектом, внимание, больше не доплачивают. Наконец-то. К такому выводу пришли исследователи Высшей школы экономики. Они изучили 700 тысяч вакансий, размещенные за последние 4 года. Так вот, выяснилось, что в 2022 году надбавка за знания искусственного интеллекта достигала почти треть, а к прошлому году упала до 12%.
6: А мозг поспевает за эволюцией, за технологиями?
7: Мы живем с теми самыми мозгами пещерными, потому что эволюция 50 тысяч лет — это мгновение, она ничего бы не успела сделать в конструкции мозга. А вот другое дело, что мир как-то изменился совсем по-другому, все стало.
8: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21:00.
9: Авторская программа Юрия Таманцева. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до образования и здравоохранения. В каждом выпуске разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Таманцев. В итоге. По вторникам и четвергам в 15:10. Что это было? В эфире.
10: Анонимный биткоин?
11: Анонимный биткоин, да. Есть некие проекты, которые хотят сделать Layer 2 на биткоине. То есть это будет сеть, которая будет функционировать, но информация будет записана в сети биткоин.
10: Слушай, ну тут вопрос в том, что анонимные монеты, насколько я понимаю, еще ценят за быстрые транзакции, а если это будет работать на блокчейне биткоина, то это не будет супербыстрым.
11: Ну тебе не обязательно каждую транзакцию верифицировать в тот момент. Ты можешь проводить большое количество транзакций, именно так работают Level 2 сети эфириума, и где происходят тысячи транзакций, они очень дешевые и быстрее работают, чем сам эфир, но информация о всех этих транзакциях помещается в блок эфира. В биткоине может быть сделано то же самое. Но здесь есть другой вопрос. У самого биткоина есть достаточно много проблем, потому что многие американские компании, как IBM, говорят о том, что к 2030 году у нас будет квантовая угроза, мы вообще блокчейн этот взломаем.
9: Все о мире криптовалют и цифровых активов в программе Николая Загвоздкина и Анатолия Радченко «Хэш и кэш».
8: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по четвергам в 16:10. Повтор программы. Инвестиционный час.
12: Всем привет, это «Инвест-час» на радио РБК. Меня зовут Денис Муравьев, и сегодня будем торговать в прямом эфире. И нам в этом помогут профессиональные трейдеры, те, кто каждый день это делают, но наша задача не манипулирование рынком, мы не будем спекулировать, и самая главная цель – это понять логику профессиональных трейдеров. И сегодня вместе со мной Андрей Чебряченко.
13: Привет, Денис.
12: На связи с нами Александр Симонов, трейдер, автор «Пульса», семикратный призер Кубка Рич российского инвестиционного чемпионата. И рассудит наших трейдеров фундаменталист, тот, кто скажет, правильно ли мы все это делаем в долгосрочной перспективе. Михаил Армяков, портфельный управляющий Россельхозбанка управления активами. Друзья, добрый вечер. Андрей.
13: Ау.
12: Начнем тогда с тебя.
13: Да, привет, Денис.
12: Ты сегодня что делал на рынке?
13: Я сегодня закрывал шорт по фьючерсу на индекс Мосбиржи на падение и открывал лонг по сентябрьскому фьючерсу в лонг, да, натурального газа. Именно американского, не европейского. NG, не TTF. Почему? Чисто технически красивая картинка, он отбивается вот 2,7, 2,7,5. Я думаю, очень часто, там ежемесячные контракты, не квартальные, очень часто под смену контракта, которая будет буквально через несколько дней, сильное трендовое движение. Вниз не пускают, я думаю, что может в новом контракте уйти за 3, 3.10, 3.15, 3.20, куда-нибудь туда.
12: Мы все-таки попробуем сегодня и поторговать в прямом эфире, и вот твоя идея на ближайший час.
13: На ближайший час?
12: Да, ух вот ты. Так вот все сложно.
13: Ну, как говорится, лучшая позиция без позиции.
12: Ну, конечно, тоже, да, позиция. Но пока ты думаешь, давай тогда Александра Симонова мы спросим. Александр, вы что сегодня делали на рынке и какую идею нам принесли сегодня?
14: Добрый вечер.
12: Добрый вечер.
14: Мне идеи не даю, так скажем. Но в целом, наверное, как и все, сегодня все движение рынка было сконцентрировано вокруг акций Озона, да, и всех его родственников, системы, что там еще валилось-то?
12: Эталон, Сиежа, да? Эталон, да, Газпром, да, самолет.
14: Ну вот, видео обратную динамику показало. Вот в целом получилось немножко пошортить Озон. Но как будто бы задерживаться не хочется по той причине, что там могут риски реализоваться, ну, понятно.
12: Серьезно.
14: Уже какие-то реализовались риски, да, там уже всем понятные, хотя их как будто бы не ожидали. А брокера начали ставки риска поднимать, и ну, в шорте там тоже как будто бы в самой лое не хочется шортить. Ну, вот очень быстро могут оттуда выкурить.
12: Сейчас ну, что бы вы бы порекомендовали тем, кто находится в позиции?
14: Ну, вот по ощущениям, ну, если мы говорим про Озон, то как будто бы это только начало.
12: То есть пойдем еще ниже?
14: Ну, вот на мой взгляд, рынок был почему-то очарован и вот этой идеей того, что здесь в акционерном капитале есть какие-то там нерезиденты, да, американцы или еще что-то, и это будет таким защитным фактором от ударов, да?
12: Да, что пройдет.

0: Это мимо, это опасность.
1: Да, хотя были прямые заявления с украинской стороны о том, что после того, как разберутся с Wildberries, перейдут к Озону. То есть здесь риски были достаточно высокие, и Озон, в принципе, у нас отскакивал от конца июля, да, вот этих вот лоев, кто-то его выкупал. Сколько-то он у нас тут отскакивал? 25% было, сколько можно было выйти всем, кто хотел.
0: Это
1: на данный момент я на самом деле не держал позиции, наверное, последний год или два. Вся моя инвестиция в Озоне была это на моменте IPO. Тогда он плюс 35, по-моему, сделали, плюс 30 с открытия тем, кому дали локацию. Больше ты особо туда не касался. Вот здесь бумага остается, на мой взгляд, чисто спекулятивной. Вся тут вера строилась вокруг того, то, что Озон будет расти теми же темпами, что и раньше, увеличивать долю рынка, да. Пока все это разбилось от реализовавшихся риски. Ну и плюс сам менеджмент. В апреле я был на офлайн-встрече с ними. Игорь Герасимов, который, кстати, как знал, перешел в Т-технологии, мой финансовый директор. Они же гадили, что по итогам 26 года у них будет замедление, да, темп роста. Ну, это, в принципе, было понятно, что рынок насыщается.
0: Ну, то есть и фундаментально, и технически Озон сейчас лучше не рассматривать и закрыть с убытком позицию и уже ждать более лучшего часа.
1: Да, меня здесь не было. Мне сейчас сложно представить, если тут кто-то сидит с каким-то большим убытком. Я бы не ждал, что здесь ситуация нормализуется каким-то образом. Можно, конечно, посмотреть. Возможно, эти атаки прекратятся, но мы увидели только уже сколько, 6 атак, по-моему, 6 складов или 4 вот за эти выходные, да, и это только начало, это за 2 дня. То есть, если будут теми же темпами бить, что и по Wildberries, а мы видели в конце июля и начале августа, каждый день приходили информация по новому какому-то складу.
0: Да, это здесь правда, риски нарастают.
1: Да, тут могут быть очень высокие риски. Я бы тут либо сократил бы долю, либо как-то трезво попытался оценить. Но если вы уже в позиции находитесь, трезво тяжело достаточно будет оценить.
0: Но мы торгуем в прямом эфире сегодня, в ближайшие 45 минут в инвестиционном часе. И ваши идеи на этот час?
1: На мой взгляд, я смотрю, да, на график Озона. Я на самом деле шортил вот этот весь отскок. То есть с утра я не уверен, что здесь были какие-то маржин-колы, потому что бумага ходила в коридорах цен, которые ограничены Мосбиржей. И для выходных дней, для внебиржевых торгов, там коридорами цен тех брокеров, которые дают возможность поторговать. Когда бумага упирается в лимит, да, вот этих коридоров цен, обычно там маржин-колл не реализуется, либо нереализуемо, да. А все-таки рисковики пытаются их каким-то образом агрессивно по рынку сдавать, либо рыночными заявками, либо просто двигают, собирают лимитками. Крупные заявки, объем большие идут и так далее. Я на самом деле как будто бы не видел с утра маржин-коллов, и был достаточно сильный отскок. Мы там порядка 15%, по-моему, от лоя отскакивали.
0: Да, даже побольше.
1: Я вот это движение, на самом деле, собирал позу и немного шортил. Вот как будто бы, мне кажется, опять же, если завтра с утра мы проснемся и будет то же самое, как с Wildberries, да, вот каждое утро я просыпался, и каждое утро были новые новости о том, что ударили по новому складу. Мы здесь увидим новые лои.
0: То есть идея – короткая позиция Озона.
1: Да, но единственное, я бы не собирал прямо здесь, не бежал бы стакан, вот он сейчас 2300 торгуется, чуть выше, я бы здесь не собирал прямо основную позицию, я бы все-таки расставил какую-то сетку на продажу с шагом, допустим, там, каждые 3% я бы собирал позицию, и получилось бы какой-то усредненный шорт, с которым не так страшно. Ну, потому что если вы прямо здесь соберете, там, допустим, full депо, да, зашортите, а бумага очень легко может сейчас отскочить на 3% вверх-вниз, и будет тяжело на это смотреть.
0: Это правда.
1: Я бы каким-то образом бы, я обычно сеткой расставляюсь просто по стакану, по всему, там, допустим, на 10% вверх, каждые там 3% расставляюсь нарастающим итогом, чтобы у меня позиция большая была. И плюс все равно, когда актив достаточно волатилен, да, если ты собираешь сеткой, у тебя средняя стоимость позиции твоя, она какая-то усредненная, да, относительно пиков, то есть хая и лоя. И из-за того, что волатильность высокая, все равно где-то ты, даже если что-то пошло не по плану, ты все равно выскочишь, увеличив позу как-то более-менее с минимальными убытками, или там, допустим, около нуля.
0: Так, хорошо. Ага, Андрей, а ты согласен с тем, чтобы сейчас стать в короткую позицию по озону?
2: Нет. Ну, два трейдера, два мнения, это естественно.

0: Так. Сколько там? Минус 25, минус 23 сейчас?
1: На максимум было минус 25.
0: Да, такие вещи я не шарчу никогда. Зачем? Плюс все набились. Вообще идея шорта «Озона», она была привлекательна каждую пятницу, потому что все здравые люди понимали, что раз ВБ пострадал, а в основном основные атаки по нашей стране и по инфраструктуре идут в выходные дни, рано или поздно этот риск реализуется. Он сегодня реализовался. Наблюдая соцсети, наблюдая вообще, что происходит в головах людей, которые что-то где-то пишут в каких-то группах, на каких-то сайтах, есть ощущение, не обязательно сегодня, что сейчас как селедки в бочку просто забились люди в шорт «Озона», что это прям сейчас все до нуля будет падать. Ну, ЦБ может им передать привет, как было с Евротрансом вполне, поэтому...
1: Твоя идея на этот час?
0: Слушай, ты в начале эфира сказал, что мы не спекулируем, мы не даем спекулируем, какие-то идеи.
1: Это просто идея по твоей логике.
0: В течение часа, да?
1: В течение часа. Хорошо, давай на эту неделю. Вот какие твои идеи?
0: Вот, это уже можно поговорить. Но я уже сказал про натуральный газ. Мне очень нравится идея в лонг, именно американский. Да? И если радиослушатели его торгуют, считайте плечи, пожалуйста. Потому что многие во фьючерсах считают, что вшитое плечо есть. То есть надо эти швы снять через калькулятор фьючерсов. Всегда можно рассчитать себе позицию без плеча даже во фьючерсе, не только в акциях.
1: Так.
0: Это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, естественно. Второе, у нас все-таки после коррекции в валюте она сильно-то падать не хочет, хоть у нас говорят, что и экспорт снова возродился, да, и пока реакции такие, так себе. И вот в 16.30 сегодня снова импульс пошел растущий.
1: Ну, все просадки выкупаю, да, сегодня.
0: Да, я бы посмотрел все-таки историю, наверное, сейчас налоговый период, что у нас там 25-е, завтра 26-е, и, возможно, в четверг, в пятницу валюта снова пойдет расти. Я помню наш с тобой спор, что раньше 60 либо 100, я полтора года назад.
1: Да, тогда была другая ситуация. Да. Да.
0: Я, в принципе, готов проиграть, потому что ситуация поменялась кардинально.
1: Я напомню, что я за курс доллара за 100, ты за 60.
0: Да, и мы спорили с тобой в июне прошлого года. Как раз на 80, ровно на 80. Угу. То есть на 71 сходили, да, осталось сколько там, чуть-чуть еще тебе. Рублей 13. Да. Ну, не знаю, 100 будет, не будет, это вторая идея, да. А, опять же, плечи смотрите. И валюта, она сильно не ходит, то есть вы там много-много процентов без плечей не сделаете. Но это просто как идея. Интересные моменты, естественно, с золотом, серебром.
1: Продолжится ли ралли?
0: Да, продолжится ли. Очень интересная идея с Америкой. Можно пошортить с Америку. Америку. С Америку, говорю, можно пошортить Америку.
1: Такая излюбленная позиция
0: Василия Олейника.
1: Трейдеров, да, пошортить Америку.
0: Поскольку у нас товарищ с Желтого банка на связи, да, естественно, Васю все знают. Ну, там история, понимаешь, вот это фин с облигациями, которые сейчас придумали. И вроде как у них там новая КУЕ, да. И все поехало, там все металлы и крипта полетели, а индексы-то не летят. И вот я всегда смотрю на поведенческое настроение, как реагирует какой-либо актив на новость. Америка, чуть-чуть прыгнула вверх, и все, и встала. Вот в чем дело. Поэтому поглядим. И обязательно все смотрим четверг и пятницу на нашем рынке. Потому что если головы поднять не дадут, пятницу, скорее всего, мы потестируем что-то ниже 2000 по индексу.
1: Тогда твоя идея, получается, натуральный газ.
0: Лонг.
1: Это раз.
0: Лонг. Да. Это S&P 500. Валюта середины недели, возможен лонг.
1: Лонг.
0: Там сетапы надо искать. Ну, там и по таймингу на среднюю четверг попадает, и даже без сетапов. Дальше NASDAQ шорт, можно даже S&P шорт. И, наверное, индекс Мосбиржи какой-то подскок, если даст, хотя может и не дать. Но вряд ли 5 дней подряд будет падать. Mm-hmm. Но на нашем рынке все может быть. Сегодня еще президент заявил, что кто безопасность не обеспечил, государство будет управлять. Это сверхинвестиционный климат. Это климат, наверное, лучше.
1: Привлекательность российских акций.
0: Вообще просто как медом намазался.
1: Александр, у нас буквально 30 секунд перед первой паузой. Вам идея Андрея нравится?
2: Мне валюта нравится, я валюту собираю, но не напрямую, ни через фьючерсы, ни через спот. Я в основном либо квазивалютными, либо сургут префы.
0: Через валютчиков по старинке, кэшем?
2: Да. Как будто бы здесь рисков меньше. Ну, мне так понятнее и проще. Я все-таки люблю покрыто торговать, и для меня это такой некий арбитраж статистический.
1: На прямой связи Михаил Армяков, портфельный управляющий Россельхозбанка управления активами. Именно его я и хочу сейчас подключить к нашему диалогу, потому что наши трейдеры сказали свои идеи, и я бы хотел бы первую разобрать уже с

0: и те, кто работает на периоды гораздо длиннее.
1: Вы работаете, я так понимаю, более длительными горизонтами.
0: В длительных периодах, да, у нас как-то совсем несколько иной подход к выбору инвестиций. И, в частности, вот если мы говорим про Озон, то тут же такой момент, да, что понятно, что вот эти атаки на инфраструктуру начались не сейчас. И я предполагаю, что руководство Озона все-таки предпринимало какие-то шаги для того, чтобы влияние вот этих событий на бизнес компании был минимизирован. И поэтому здесь сегодня вопрос не то, что там, к сожалению, попали в какой-то склад, а в том, что как это отразится в дальнейшем на выручке и финансовых показателях компании. Это с одной стороны. С другой стороны, не надо забывать, что у Озона есть постоянно растущий блок финтех, который все больше и больше определяет стоимость вообще всей компании. А финтех, я думаю, в этой ситуации вообще не страдает, ну, с точки зрения каких-то физических...
1: Это да, но все-таки...
0: По системе, да?
1: Так скажем, операционный бизнес их может сузиться очень сильно.
0: Нет, поэтому и говорить о том, что вот после снижения на 25% в акции нужно продолжать их шортить, угу, мне кажется, это не совсем правильно. Нужно ли покупать в текущий момент? Если можно согласиться с вашими коллегами, которые выступают, ага, там, что, наверное, это еще не
1: конец падения.
0: Покупать...
1: Хорошо, да, Михаил, мы сейчас прервемся на небольшую паузу, после чего вернемся в студию и продолжим разговор про Озон.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня ФАБ-33 на Большом Сухаревском. Это не просто бистро, а настоящая фабрика настроения. Утром пахнет булочками и кофе, днем хрустит фокачча, вечером звенят бокалы. Город здесь будто становится чуть веселее. ФАБ-33 весь собран из ярких деталей. Сквозь штукатурку выступают винтажные розы. Брэд Питт из 11 друзей Оушена смотрит со стены на вас так, как будто тоже ждет свой сэндвич. Даже цифра 33 здесь не случайно. Столько оборотов в минуту делает виниловая пластинка. Проект придумал Павел Изгияев. Он здесь и автор концепции, и дизайнер, и режиссер настроения. Поэтому утром это кофейня-пекарня, днем гурманская сэндвичная, а вечером бар-ресторан с кухней Павла Филатова и винной картой Саши Юферовой. Такой вот гастрономический стритвер. Демократично, ярко, но собрано очень точно. Утром завтраки, фильтр кофе со смородиной и сырной пеной, американо с юдзу. День начинается бодро, но без суеты. Днем вступают фокаччи и сэндвичи. Фокаччи к тартару из говядины с сальсой и криету из форели с маринованным виноградом. И, конечно, большой свежий хруст. Томаты, огурцы, редис, лук, травы и сванская соль. Сэндвичи – отдельный гастроаттракцион. Форель с романа, томатами, сырным соусом и ремуладом. Мортадел с рикоттой, рукколой и трюфельной сметаной. Это уже не перекус, а высокая гастрономия. Вечером ФАБ-33 переключается в барный режим. Пятнат, грюнер, цвайгель, коктейли, дайкири с личи и черемухой, абрикосовые негрони. Сидишь с бокалом окна, и перед тобой большой Сухаревский. Как яркая декорация. Итог. ФАБ-33 – это живое, смешное, немножко хулиганское бистро, где хлеб становится главным героем, сэндвич – удовольствием, а день легко меняет скорость по вашему желанию. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
3: Открою даже небольшой кулуарный инсайт нашей программы.
4: Как Трамп повлиял на Россию?
3: Он откололся.
4: Главный ньюсмейкер всей планеты.
5: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, процессы, которые остаются за кадром, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
6: Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим тюрьму. И запираемся в одиночестве. И все наши богатства, прах и пепел, они бессильны доставить нам то, ради чего стоит жить. Антуан де Сент-Экзюпери.

0: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
1: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Посты Трампа. Похоже, эпоха торговать по твитам Трампа выходит на новый уровень. Компания Trump Media Technology Group запускает сервис, который позволит профессиональным трейдерам получать публикации Дональда Трампа в True Social раньше остальных пользователей. В компании говорят, что это инструмент для передачи данных в реальном времени и часть стратегии по монетизации собственной платформы. Это важно, потому что посты Трампа давно стали полноценным рыночным фактором. Достаточно одного заявления о пошлинах, переговорах, геополитике или регулировании, и алгоритмы мгновенно начинают покупать или продавать активы. Это касается и криптовалют. Фактически, компания передает не просто доступ к социальной сети, а преимущество во времени. Для высокочастотных трейдеров даже несколько миллисекунд могут означать миллионы долларов прибыли. Получается любопытная ситуация. Раньше рынок пытался как можно быстрее прочитать пост Трампа, а теперь скорость доступа к этим публикациям становится отдельным коммерческим продуктом. И вполне возможно, что в ближайшее время именно миллисекунды станут самым дорогим активом на финансовом рынке.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Заглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня. Никита Нелюбин. Здравствуйте. Пострадавший из-за атак ВСУ на Wildberries бизнес и сам Marketplace получат годовую отсрочку по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки, сообщили в Минфине. Меры поддержки коснутся компаний и предпринимателей, чей ущерб превысил 5% от годового дохода. Что касается Озон, продавцы с активными страховыми полисами, которые покрывают ущерб от атак дронов, получат выплаты за поврежденные товары. Российский рынок акций в понедельник упал на 3%. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился до 2071 пункта. Больше всех потерял Озон. Бумаги компании упали почти на 21,5%. В минусе на 11% и совладелец маркетплейса АФК-система. США объявили операцию «Экономический изгой» против Ирана. Минфин ввел санкции против почти 60 физлиц и компаний, сотрудничающих с Тегераном. Под ограничения попали организации из Китая, Арабских Эмиратов, Гонконга, Сингапура и Евросоюза. Глава ведомства Скотт Бессон заявил, что странам, которые продолжат вести финансовые дела с Ираном, придется выйти из долларовой системы. Средства физлиц в российских банках за июль выросли на 0,3% или на 200 миллиардов рублей. Аналитики ЦБ связывают это с ростом потребительской активности и сохранением высокого спроса на наличные. Средства юрлиц в банках в прошлом месяце выросли на 0,6% или на 400 миллиардов рублей, в основном за счет экспортеров. Центробанк дал банкам полгода на внедрение платежей с единым QR-кодом. Закон об обязательном внедрении этого механизма вступает в силу с сентября. Однако регулятор до 1 марта следующего года воздержится от штрафов за неисполнение закона. Сделано это, чтобы банки успели технически подготовиться к использованию единого QR-кода. Биткоин впервые с середины мая поднялся до 80 тысяч долларов. На бирже Binance ведущая мировая криптовалюта прибавила почти 3%. За прошлую неделю биткоин подскочил в цене на 23%, показав рекордный рост за 3,5 года. Это произошло после того, как Минфин США в минувшую среду объявил об увеличении обратного выкупа долгосрочных гособлигаций. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.

0: Возвращаемся в эфир РБК, точнее возвращается программа «Инвестчас». Меня по-прежнему зовут Денис Муравьев. Российский рынок акций прямо сейчас теряет 3,5% и находится около отметки 2060 пунктов, а рубль у нас ускорил свое падение и сейчас теряет больше 1% по отношению к основным мировым валютам евро, доллару и юаню. Мы продолжаем торговать в прямом эфире в инвестиционном часе, и рядом со мной Андрей Чебряченко, трейдер, на связи Александр Симонов, трейдер, автор пульса, семикратный призер Кубка Рич, и также
1: а
0: с нами на связи
1: Денис. Да, да, извини, какая? Перебил. Я тоже победитель конкурса «Лучший час инвестор».
0: А, то есть у нас битва...
1: Это внутри Тинькая конкурс, а лучший частный инвестор — это Московская биржа.
0: То есть у нас битва сегодня трейдеров, победитель Рич против победителя LG.
1: Товарищеский матч, да.
0: Товарищеский матч. Да, и на связи также Михаил Армяков, портфельный управляющий Россельхозбанка управления активами. Мы, трейдеры, точнее, сказали свои идеи. Мы остановились на Озоне. Александр предлагал попробовать пошортить.
1: Я только что купил при тебе.
0: А Андрей только что купил акции Озона. Это не является инвестиционной рекомендацией.
1: Конечно.
0: Наша главная цель не спекулирование прямо здесь и сейчас, не манипулирование рынком, а все-таки попробовать определить, какой ход мысли у наших трейдеров и почему именно они это покупают.
2: Инвестиционный час.
0: Михаил, мы с вами остановились на Озоне, на фундаментальных его показателях. Вообще, стоит ли сейчас после такого большого падения покупать в долгосрочную перспективу? Вам сейчас по нынешним отметкам эти бумаги интересны или риски, правда, очень велики того, что акция еще обвалится на столько же процентов?
3: Эти бумаги постоянно интересны, потому что это новая экономика. Я так думаю, что она будет только развиваться и расширяться дальше. На момент выбора покупки он тоже же как бы определяется не только какими-то фундаментальными факторами, но и вообще состоянием рынка. Мы видим, что то снижение, которое сейчас происходит, оно в том числе, на мой взгляд, обусловлено состоянием всего рынка, который находится, на мой взгляд, в таком широком коридоре консолидации, да, то есть 1900 снизу до 2300 сверху. Uh-huh. Пока волатильность, которую мы видим на рынке, не упадет, а мы видим, что она очень высокая, ну, я бы не стал вообще ничего покупать. Я бы как бы отдавал предпочтение в текущий момент денежному рынку, который тоже дает, в принципе, неплохую доходность, ну, и переждал бы там моменты, пока рынок успокоится, и тогда уж выбирал направление.
0: Что касается Озона, если все-таки уже зафиналить эту историю с этой бумагой, с этой компанией, я так понимаю, что все-таки после того, как рынок успокоится, и в долгосрочной перспективе эта бумага вам интересна, сам бизнес этот интересен, вы никак не переоценивали его после того, что вот сегодня произошло, атаки беспилотников
3: мы
0: на склады?
3: Пока не можем мы ничего переоценить, потому что пока это все эмоции, цифр, да нет еще никаких. Каких-то, как из которых можно было бы отталкиваться. Вот. Поэтому тут нужно время, с одной стороны. С другой стороны, да, есть риск того, что это все продолжится, чего, конечно, не хотелось бы. Но, как я сказал раньше, на мой взгляд, компания предприняла шаги для того, чтобы бизнес, он продолжал работать. Да? То есть, а это реально возможно. Исходя из бизнес-модели, которая используется Озоном, это вполне возможный вариант, когда мы увидим, да, некие потери, связанные с разрушением складов, но, в принципе, поставки товаров и оплата их, и все это будет продолжаться. Логистика, я так думаю, продолжает работать, и, соответственно, бизнес работает.
0: Следом за Озоном вниз у нас поехали бумаги АФК-система и Сигежи. И вот к нам приходят вопросы от наших слушателей. У нас работает телеграм-канал. Пишите туда, мы обязательно все читаем и зададим эти вопросы. Вопрос следующий. Как думаете, будет ли дефолт по облигациям АФК-системы, Михаил?
3: Думаю, нет. Я думаю, не надо этого ожидать. Я думаю, компания, в принципе, вполне способна выдержать и обслуживать свои долги. А вниз поехала она только из-за того, что это крупнейший акционер, один из крупнейших акционеров Озона. Когда снижается стоимость твоего актива, да, то есть такой подход, как анализ суммы частей, да, известный такой. Если одна часть у тебя падает, то и вся капитализация будет падать. Здесь ничего такого, что подрывало бы какие-то фундаментальные системы, я не вижу.
0: Александр, вот вам рынок облигаций в целом интересен, и что касается именно бондов АФК-системы, сегодня была небольшая просадка. Стоит ли ее выкупать? Интересны ли вам именно такие идеи на облигационном рынке?
2: Именно как трейдеру, да?
0: Да, именно как трейдеру.
2: Торгующему облигациями. Есть интересные там доходности, на самом деле, достаточно высокие, но на самом деле нужно, наверное, уже пересматривать в свете текущих событий. Сами акции АФК-системы сегодня падали по той причине, что, ты уже проговорили, да, на рост у нас Озона. И опять же, у них же они заложили свой пакет
0: ВТБ.
2: Этот пакет, скорее всего, тут уже упал процентов на 30. Какие будут дальнейшие действия, пока непонятно, что кредитор потребует.
1: Упал в ВТБ. Пакет с пакетами.
0: Что Андрей упал пакет с пакетами упал, да.
2: Да, соответственно, рынок тоже закладывает это. Сегодня некоторые выпуски падали достаточно сильно в косте. У меня есть некоторые выпуски, в основном это флоутеры, потому что там доходность немножко повыше. Пока траектория у нас не предопределена, флоутер может выступать таким неким защитным активом.
1: Саш, я тебя перебью, меня Денис спровоцировал тут на активные торги в студии.
0: Так, интересно, коротко.
1: Я взял опционный колл страйк 80-й этой недели на РТС.
0: На РТС.
1: Рынок восстанавливаться начал, мы вполне завтра можем увидеть какой-то там плюс-минус
0: движение. Александр, последуете
1: за... И процента полтора завтра можем по валюте вниз дать. Естественно, для тех, кто вообще не соображает в опционах, даже, пожалуйста, близко не подходите к ним, я вас очень прошу, это сверхриск. Для тех, кто в них не понимает.
0: Это правда. Александр, последуете за Андреем?
2: Нет? Я не очень люблю опционы. Я знаю, как они устроены, как работают и так далее, но мне не очень нравится ликвидность. По поводу валюты я сказал, мне это не нравится, но я набираю позицию через квазивалютные облигации. Я не покрыто редко торгую, то есть, если я что-то шарчу даже, то у меня позиция покрыта, либо наоборот. Либо просто наблюдаю за статистическим арбитражом. Допустим, у нас валюта растет, я в течение дня очень часто спекулирую валютными бондами, которые отстают. Есть фонды, где маркетмейкер держит спред, допустим, процента 3, то есть я внутри дня могу с большим плечом забрать процент 2 к депозиту чисто на этой волатильности.
1: Да, это очень хорошо, что Михаил сказал, что как раз управляющие активами мыслят другими категориями. И трейдеры, мы, пацаны, хоть мне за 40, Александру не знаю сколько, мы, естественно, разные дела делаем. И у трейдеров более быстрая реакция, более быстрые руки, наверное, большая толерантность к риску, потому что управляющие активами, они отвечают за деньги других людей. А мы, естественно, рискуем на свои. И все-таки в чем главное отличие, что такие люди, как я и Александр, мы за счет нас живет индустрия. Мы кормим рынок комиссией.
0: Брокеры за счет вас живут.
1: Да, и брокеры, и биржа. Все-таки у нас есть и комиссия, и брокеры, и биржа. Мы кормим индустрию. А Михаил и его коллеги, они пытаются заработать деньги для инвесторов, которые их им доверили.
0: Михаил, на чем вы зарабатываете для своих инвесторов?
3: На деньгах, которые нам доверили. Коллега абсолютно правильно сказал, что рынок, он вообще многогранен. И нельзя запрещать одну из его граней. То есть трейдинг, опционы, фьючерсы – это все составляющие этого рынка. Благодаря этому мы и имеем возможность работать. И даже если я не особенно активно занимаюсь этими инструментами, то я всегда против того, чтобы они ограничивались. Поэтому только многообразие нас спасет.
0: Михаил, мы как раз-таки плавно перешли к менее рискованным активам. Это рынок облигаций, квазивалютные облигации. И у Александра и у Андрея есть идея как раз-таки купить валюту в ближайшее время. Вы как сейчас смотрите на покупку валюты, на ослабление рубля? Какой прогноз у вас заложен до конца этого года?
3: До конца года я даже не знаю. Мы не думаем, что будет очень сильная девальвация. Там что-то прозвучало цифру 100 рублей за доллар. Я что-то думаю, что мы туда не дойдем, что максимум это 90-92 рубля за доллар. Но в целом ослабление рубля, как мы видим, это хорошо вписывается в некий макроэкономический ландшафт нашей нашей страны, нашей экономики, поэтому какое-то ослабление рубля было, по-моему, неизбежно. Сейчас мы его наблюдаем.
0: А почему на фоне... Да, почему на фоне ослабления рубля, которое вот произошло у нас летом, а рубль ослаб на 20%, квазивалютные облигации не так сильно отреагировали?
3: Мне, знаете, здесь, мне кажется, здесь есть некоторое недопонимание. Когда вы видите цену квазивалютной бумаги, это цена фактически в иностранной валюте, которая пересчитывается в рубли для того, чтобы произошел расчет. И, в принципе, мы живем с вами в рублевой экономике, и все доходности считаются исходя из рублевых доходностей. Да? То есть фактически квазивалютный инструмент, он пересчитывается в рубли, и даже та доходность, которая получается при изменении курса, она влияет в обратную сторону на облигацию. Я не знаю, как бы достаточно понятно я объяснил или нет, но вот это вот такой дисбаланс, он всегда присутствовал, на самом деле. Просто на него особо никто внимания не обращал, да? но он есть.
0: Ну вот Андрей поднимает... Да, Александр.
2: Давай я забавный факт приведу. У меня много счетов, 5 счетов у разных брокеров. И вот до недавнего времени один брокер все облигации показывал и в стакане, и на графике в рублях.
0: Так.
2: Ну вот, хотя все остальные, которые, он такой один, этот брокер. Ну вот, но они сейчас уже поменяли с месяца назад. А все другие брокера показывали в процентах к номиналу стоимость облигаций. И вот, и участвуя, допустим, в юаневой какой-нибудь сегеже, ну, неважно,
0: в любой, да.
2: Да, графики разные совершенно были. Ну, вот как сказали, да, рублевая стоимость квазивалютной облигации, она будет пересчитываться каждый день в зависимости от курса ЦБ, установленного на этот день, да, официальный. А номинальная стоимость, рыночная стоимость в процентах от номинала, она будет зависеть от требуемой доходности рынка, да, то есть в зависимости, ну, какая у него доходность именно в валюте. Вот такая забавная вещь. Ну, вот, поэтому вот я сейчас специально посмотрел фонды, я использую в основном для спекуляции квазивалютные фонды от лоя от конца июня на 15%, на 20% выросли. Почему нет? Это в рублях именно.
0: Я то понял, есть, да. Ну, действительно, некоторые выпуски, и правда, у меня тоже есть квазивалютные облигации в портфеле, они выросли действительно очень хорошо. Но вот я, если не ошибаюсь, на риски никель достаточно слабо реагировал на это ослабление.
3: Ну, это зависит от эмитента тоже. Да. Ну, на самом деле, этот эффект, который вы описываете, он же не только на российском рынке происходит, он на любом рынке, где вы торгуете валютными ценными бумагами через какую-то другую валюту, там тот же самый эффект. То есть, как бы, это ожидаемая доходность против валютного курса. Это как бы нормальное явление.
0: Андрей, да, я вижу,
1: ты... Да, вот... у меня вопрос к Михаилу, поскольку все-таки мы с Сашей как-то в бирюльке играем, тут графики туда-сюда, там вверх-вниз.
0: Зашли, вышли.
1: Да, да, Михаил все-таки человек более, наверное, фундаментально подкованный, и, естественно, большие деньги управляются с другой позиции. Михаил, вот такой вопрос у меня к вам. Многие специалисты по фундаментальному анализу говорили, что как только мы девальвируемся, все акции экспортеров пойдут вверх. Вопрос в стиле РБК. Что пошло не так?
0: И почему?
1: И почему их льют на девальвированной валюте? Понятно, что геополитика, и, возможно, нам еще временной лаг какой-то нужен, чтобы все это дело реализовалось. Но пока валюта вверх и индекс, индекс вниз, да, и индексообразующие бумаги, экспортерные, экспортерские, да, экспортные, с экспортной выручкой, они пошли вниз. И если брать РТС валютный, то...
0: Андрей, долго задаешь вопрос.
1: Ну, почему не выросли компании, экспортеры?
3: Ну, это вопрос с подвохом.
1: Ну, мы же в прямом эфире, как же без этого?
3: Да, понятно. Ну, тут сложно сказать, почему они не выросли, но, по-моему, то, что вот я сказал, что состояние рынка такое, что даже девальвация рубля не может его пока сдвинуть с той точки, где он сейчас находится. И, наверное, из-за того, что сейчас все-таки, наверное, главное – это геополитические риски, которые доминируют, да, то есть, а все остальное, оно как-то уходит на второй план. И даже то, что рубль девальвировался, я думаю, что вот в отчетности, которую мы будем видеть в ближайшее время за полугодие как раз экспортеров, вот это все вы вполне можете начать видеть. Ну, хотя, может быть, не совсем, потому что все-таки первое полугодие не было такого валютного курса. Но какие-то признаки того, что те же нефтяники начинают показывать неплохие финансовые результаты, мы вот увидим буквально через несколько недель. Да.
0: Опять же, и Русал на риске никеля отчитывались тоже достаточно неплохо.
3: Да, да, тоже неплохо, тоже пример экспортеров. Да. То есть, ну, это просто говорит о том, что все-таки есть другие факторы, которые сейчас доминируют.
0: Александр,
3: вне экономики лежит.
0: Александр, да, у вас есть ответ, почему все-таки экспортеры не реагируют на достаточно благоприятную конъюнктуру?
2: На мой взгляд, тут нужно смотреть не только в лоб. У нас же девальвация не в вакууме происходит. А есть и другие факторы, которые влияют на выручку, да? И на структуру доходов тех же экспортеров. Ну, плюс, опять же, средняя, да, какая у нас была средняя в первом квартале, во втором квартале, пока мы только вот отчеты видим за второй квартал, по экспортерам. А сильная девальвация, опять же, вот я сказал, там с конца июня только пошла. То есть, ну, вот мы увидели...
0: То есть, можно еще ожидать этой переоценки?
2: Плюс нужно перемножать вот эту выручку на отгрузки.
1: Я уж не знаю, смотрит ли Саша в стакан, когда торгует, ну, поскольку трейдер, наверное, смотрит, именно в валютных стаканах после июньской экспирации квартальной поменялась структура движения. Пришел робот, который ставит и сверху, и снизу по 5, по 7 тысяч заявок. Именно в сишке.
0: Ну, потому что у тебя еще Минфин сейчас покупает
1: валюту. Я не торгую юань только потому, что она дешевле, и нужно больше контрактов. А у моего брокера комиссия от контрактов рассчитывается. И поэтому мне все равно, они одинаково ходят. Но именно структура вообще поменялась, движение. И сейчас все удары вниз, они выкупаются. Ты сам это видишь. Вот мне даже интересно, сейчас налоговый период закончится, и что у нас будет. И у нас последние 3 квартальные экспирации под них. С первого числа месяца тренд по валюте шел вверх. И вот это движение, которое сейчас было в августе, для меня оно было удивительно. Я все-таки ждал его с начала сентября, и тебе об этом говорил.
0: Да, мы с тобой разговаривали об этом.
1: Да, и вот мне интересно, сейчас с сентября, если это повторится, куда мы уйдем там?
0: Ну вот еще завершая разговор про наших экспортеров, я бы вот хотел у вас у всех спросить по поводу норильского никеля. Заплатит ли компания?
1: Андрей, давай. Звоним в Норильский никель. Но я как человек, который много лет прожил в Мурманской области, так. ГМК Норникель есть.
0: У нас очень мало времени, есть, Андрей.
1: Короче. Я не знаю, заплатят они. Заплатят хорошо, не заплатят. У меня информации нет.
0: Александр.
2: Сложно сказать, ожидания пока что заплатят. Мы это видим и по косвенным. Русал у нас рос на этом. Пока, судя по всему, менеджмент изъявляет такое желание.
1: Будем мыслить позитивно.
0: Согласен. Михаил, вы рассчитываете на дивиденды Норильского никеля?
3: Да, я надеюсь, что он будет. Он, конечно, не будет очень большим, но чисто такой психологический эффект, что компания готова платить.
0: А в каком диапазоне? Потому что я видел расчеты, что это примерно будет доходность около 1-2%.
3: Я думаю, чуть повыше, где-нибудь 4-5%.
0: Повыше. Хорошо, у нас остается уже совсем мало времени. Предлагаю подвести какие-то итоги этого эфира и все-таки обозначить уже более конкретно идеи, как на эту неделю. Ну, Михаил у нас скажет свои идеи на более длительный горизонт. Андрей, давай тогда начнем с тебя. У тебя все пока те же идеи, я так понимаю, которые у тебя были в начале этого эфира.
1: Ну, это же мы тут шоу устроили, по факту. В течение часа попытаться поторговать и невозможно. Да. Поэтому моя идея, опять же, натуральный газ в лонг, валюта. Если какие-то провалы будут в течение недели из-за налогового периода в лонг. Индекс Мосбиржи сейчас вроде пытается в конце вечера отскочить, но смотрите, конец недели могут слить.
0: Пока все. Александр, да, если коротко, буквально вот в двух словах.
2: По озону все-таки, ну, наверное, это как бэская идея, да, что озона как бы прямо сейчас, я смотрю, он на месте стоит, никуда он не пошел. Тут все-таки нужно понимать, что фонды, они все-таки...
0: Да, 20 секунд буквально, Александр, да. Ваша идея шорт по-прежнему.
2: Лонг валюты, квазивалюты,
0: ТП. Все, да, понял.
2: Осторожно, шорт.
0: Михаил, коротко, буквально 10 секунд.
3: Денежный рынок. И ждем, смотрим на ситуацию.
0: Все, спасибо большое. Это было «Инвест час». Меня зовут Денис Мороев. Оставайтесь вместе с нами на РБК.
1: Соблюдайте Будьте риски.
0: В курсе событий, да, и соблюдайте риски. Всего доброго.
4: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. Пятница, 16:10. На радио РБК.
5: РБК «Коллекция».
6: Приготовьтесь, сейчас будет больно. Последняя календарная неделя календарного же этого лета. И квазиосенняя погода захватит столицу уже в ближайшие дни. Все грустные подробности прямо сейчас.
7: Как рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, ночами температура в Москве будет опускаться уже ниже 10 градусов, а по области достигать еще более низких значений.
3: К
8: сожалению, летней, ее назвать невозможно. Она будет квазиосенней. То есть температура не будет подниматься выше 20 градусов, она будет оставаться на рубеже 17-18 градусов в дневные часы. В ночные часы может при прояснении опускаться ниже 10 градусной отметки. И это даже в столице. В области, конечно, может быть холоднее. Единственный момент, который может предотвратить

0: существенное понижение ночной температуры. Это то, что большую часть недели будет облачно, и небольшие кратковременные дожди, хотя и будут в основном в дневные часы, но ночью все-таки облака будут прикрывать от сильного охлаживания. То есть ночью можно давать около 10 градусов, если учитывать область, то это 7-12 градусов в ночные часы, а днем 17-18 градусов выше нуля. Конец недели будет немножко отличаться, начиная с четверга, пятница, суббота, воскресенье. Здесь уже шансы на дожди гораздо меньше, циклон уходит, растет давление. За счет этого погода без осадков, но с хорошим суточным ходом температуры. Ночью 7-12, днем до 20 градусов вполне может прогреваться воздух при отсутствии облачности и осадков.
1: Однако доставать пуховики все-таки пока еще рано. Может быть, вы уже приготовились и двинулись в сторону гардероба? Нет. По словам того же Александра Шувалова, в начале осени в российскую столицу еще может вернуться тепло. Я так понимаю, это речь пока не о бабьем лете все-таки идет.
2: Автоньюз. Можно ли построить автомобиль из соевых бобов? Звучит, будем честны, как полный бред. Но однажды Ford действительно попытался это сделать. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о, пожалуй, одном из самых необычных концептов в истории американской марки. В середине прошлого века в США жил биолог Джордж Вашингтон Карвер. Он прославился исследованиями сельскохозяйственных культур и разработал около 300 способов использования арахиса – от пищевых продуктов до промышленных материалов. И его работы настолько заинтересовали Генри Форда, что глава Ford Motor Company привлек ученого к экспериментам с соевыми бобами. Задача была амбициозной – создать пластик на основе сои, который можно было бы использовать для автомобильных кузовных панелей. И одним из главных стимулов для экспериментов стала Вторая мировая война. Еще до вступления США в конфликт сталь уже была дефицитным ресурсом, поэтому Форд всерьез искал материалы, которые могли бы заменить металл в автомобильной промышленности. Кроме того, в компании считали, что использование сельскохозяйственного сырья позволит поддержать американских фермеров, а более легкие кузовные панели потенциально могли сделать автомобили безопаснее. Результатом экспериментов стал Soy Bean Car – автомобиль, который в 1941 году представили публике. Кузов состоял из 14 панелей из пластика на основе соевого сырья и других растительных материалов. Окна сделали из легкого акрила, а под капот установили 60-сильный V8. Но после вступления США во Вторую мировую войну Soy Bean Car так и остался экспериментом. После войны идея постепенно потеряла актуальность, а единственный прототип, к сожалению, не сохранился. Но Ford был далеко не единственным автопроизводителем, который экспериментировал с необычными материалами. В 1939 году General Motors показала на всемирной выставке в Нью-Йорке Pontiac, который получил полностью прозрачный кузов из акрилового пластика. А после войны началась уже настоящая эра пластиковых кузовов. В автомобилестроении начали активно использовать стеклопластик. Это материал, армированный стекловолокном. Именно из него, например, сделали кузов Chevrolet Corvette первого поколения. Сегодня же главным символом легких материалов стал углепластик. Например, кузов Koenigsegg Jeska полностью состоит из карбона. Благодаря этому автомобиль весит около 1400 килограммов. Но и стоит он соответствующе – примерно 3,5 миллиона долларов. Так что пока композитные материалы – это скорее выбор спортсменов и миллионеров.
3: Что это было? В эфире.
4: Действительно, базового закона, который бы регулировал все виды детского отдыха, сегодня нет. Эту работу ведет правительство вместе с Государственной Думой. Однако за последние два года все равно несколько законодательных изменений были приняты, которые донастраивают эту систему. Первое, это что ответственность за координацию детского отдыха несет губернатор. В каждом регионе России высшее должностное лицо объединяет комиссию по детскому отдыху межведомственную. Еще один закон, который мы приняли, он типизировал, скажем так, программы воспитания, которые в детских лагерях реализуются. То есть базовые принципы того, что происходит в этих детских лагерях, чему детей, так сказать, там учат, воспитывают и как организуют деятельность, они устанавливаются на федеральном уровне, в соответствии в том числе с указом о традиционных духовно-нравственных ценностях.
3: Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в программе «Таманцев». В итоге.
5: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10.
6: Отказ идти в школу – это не про школу, это про боль. Ваша задача – не запихнуть его обратно в строй, а выяснить, что за шрам мешает ему туда вернуться.
3: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как...

0: сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство. Как испортить все.
0: Старейший безалкогольный газированный напиток начинался с эксперимента в маленькой техасской аптеке и стал мировой сенсацией. Доктор Пеппер любили звезды рок- и поп-сцены ZZ Top, Beach Boys, Cher. Известно, что Джону Леннону, пока тот работал над альбомом Imagine, газировку доставляли из Нью-Йорка в Англию целыми упаковками. Компания всегда была успешна и входила в топ-лидер продаж. В начале 2000-х конкуренты пополнили ассортимент новыми вкусами, и доктор Пеппер, ни разу не расширявший линейку, стал терять позиции. Пытаясь спасти ситуацию, в 2002 году компания решилась на первый в своей истории дополнительный продукт – фруктово-ягодный Red Fusion ярко-красного цвета с доминирующими вишневыми и ягодными нотами. Это был провал. Слишком сладкий и не похожий на классический доктор Пеппер, возмущались лояльные покупатели. Новизны не хватило на фоне трендовых вкусов конкурентов, а молодежь отметила отсутствие диетического варианта. Продажи резко упали, и через пару лет продукт тихо сняли с производства. Доктор Пеппер признал ошибку, но отказываться от амбициозной цели не стал. В 2004-м, наняв сторонних консультантов, компания восстановила реноме с помощью «Черри Ванилла», одного из самых успешных вкусов того времени.
1: Ошибка на миллион.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Трое детей погибли после падения обломков беспилотника на частный детский центр в Краснодаре. По меньшей мере 12 человек пострадали. Атаке дронов в понедельник также подверглись логистические центры маркетплейса «Озон» в Краснодаре, Махачкале, Адыгейске и Невинномысске. Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Власти смогут вводить временное управление на объектах, владельцы которых не будут принимать необходимых мер для отражения атак. Речь идет об объектах топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи, логистики и других отраслей. Вице-премьер Денис Мантуров заявил, что механизм будет применяться точечно, при этом о национализации объектов речи не идет. «Газпром-арена» отказалась от проведения концертов Канье Уэста в Петербурге. В пресс-службе площадки заявили, что не подписывали с организаторами никаких договоров по аренде стадиона. В концертном агентстве Say Agency сообщили радио РБК, что договор с площадкой планировалось подписать до 27 августа. С сайта «Газпром-арены» афиша Уэста исчезла, а вот на сайте организатора билеты по-прежнему продаются. Армения в ближайшее время начнет подготовку к референдуму по вопросу вступления в Евросоюз. Об этом заявил премьер Никол Пашинян. В Кремле уже предупредили, что в этом случае Армения столкнется с глубокими законодательными противоречиями в Евразийском экономическом союзе, которые навредят республике. Правящая в Казахстане партия «Адилет» выиграла выборы в однопалатный парламент. По данным Центра избиркома, у нее больше 71% голосов. В Курултай прошли еще 4 партии, которые смогли преодолеть 5-процентный барьер. Явка на выборах составила 74%. Больше новостей в «Максе» и телеграм-канале РБК.

0: Одинаковые вывески, одинаковые концепции, одинаковые стратегии. Но рынок двигают те, кто выбирает собственный путь. Панки бизнеса.
1: Руководитель

0: Аня Маркевич встречается с людьми, которые не вписываются в шаблоны. Предпринимателями, которые не боятся быть собой.
1: В среду в 21.00. Панки живы.
2: Тут Женя Стогова. Объем российского арт-рынка по итогам 2025 года превысил 4 миллиарда рублей, и это только официальная статистика. За год динамика составила более 5%, и наибольший показатель прироста почти на четверть год к году – это аукционные дома и ярмарочные операторы. Мы сегодня будем говорить про современное искусство. К нам присоединятся Софья Троценко, Ольга Свиблова. Ну и самое главное, с нами сегодня в студии коллекционер русского, российского современного искусства Денис Хемеляйны.
1: Медиатренды.
2: Денис, каковы критерии качества современного искусства?
3: Я думаю, что нет универсального мерила качества современного искусства. Не существует некого алкометра, который можно было поднести к произведению и сказать, что тут 0,8 промилле искусства или там 1,5 промилле искусства. Должны выполняться ряд определенных условий для того, чтобы общество, искусствоведы, рынок приняли его в качестве некого эталона. Первый, скорее всего, это, собственно, сам художник, его практика. Она должна быть достаточно длительной. Художник должен быть последовательный. Художник должен быть художником на протяжении, в принципе, всей своей жизни. Это как бы первое.
2: А то есть условия, когда в мир искусства приходит человек со стороны, который известен в какой-то другой сфере и начинает что-то писать, скорее всего, не зайдет в аудиторию целевой?
3: Скорее всего, оно может зайти в целевой аудитории, но так же быстро и выйти. Потому что сегодня художник у нас диджей, завтра художник у нас дизайнер, а послезавтра художник-художник, а потом он уходит в монастырь. И, естественно, это как любая профессия, потому что художник все-таки это профессия. Ей необходимо, а, учиться, и, б, следовать в течение всей своей жизни. Вопрос, художник должен быть узнаваемым, то есть у него должен быть совершенно четкий почерк, то есть вы должны без надписи на стене определять, ну, те, кто знает, те, кто владеет материалом, определять, что это Вася Пупкин, а это Коля Ложкин. Далее, необходимо говорить о том, что художник должен затрагивать те смыслы, которые в настоящий момент интересуют общество. Когда мы говорим о современном искусстве, к работе необходимо приклеить ярлык «год», и тогда это будет понятная вещь. Если вы к работе можете приклеить 2026, 2010, 1970, 1945, то говорить о том, что это современное искусство, ну, достаточно спорно и сложно.
2: Современным художником вот в текущем 2026 очень непростом со всех сторон году. Легко ли быть творцом? И легко ли отражать ту самую эпоху, в которой он живет?
3: Ну, я не художник, мне сложно сказать, легко ли людям. Бедным художникам, наверное, тяжело, а богатым художникам, наверное, легче как-то пережить то, что происходит. Скорее, это вопрос художнику, который будет сегодня, Саша Дашевский, легко ли ему жить сегодня.
2: Но тут еще и вопрос, легко ли отвечается требованиям аудитории, которая весьма искушенная.
3: Ну, аудитория весьма разная. Вот вы говорите, что аудитория искушенная. А чем она искушенная и кем она искушенная?
2: Огромное количество ярмарок, огромное количество аукционных домов, огромное количество предложений, в котором крайне сложно разбираться.
3: Слушайте, ну вот вы начали с цифры 4 миллиарда рублей официальные продажи за прошлый, по-моему, за 2025 год. 60 миллионов долларов, даже меньше. 60 миллионов долларов стоит одна картина Ротко. То есть весь рынок искусства, не только современного, а вообще всякого искусства России, это одна картина Ротко, и то даже не дотягивает. Да? А до какого-нибудь Кунца или Рихтера это полкартины. И говорить о том, что рынок растет, что рынок развивается, что огромное количество существует ярмарок, огромное количество существует аукционных домов, галерей и так далее, но это... Как говорить, что у нас на базаре много людей торгуют семечками. Все эти люди занимаются тем, что торгуют семечками.
2: То есть в реальные деньги это не превращается?
3: Конечно, не превращается в реальные деньги. Живут несколько галерей хорошо, живут 2-3 ярмарки хорошо, а все остальные барахтаются на уровне нуля, либо в минус. То же самое можно и сказать про художников. Огромное количество художников живут очень плохо.
2: А как стать тем художником, который заинтересует коллекционера? Вот лично вы, как коллекционер, как отбираете полотна и художников в свою коллекцию?
3: Я не покупаю молодых художников, совсем молодых, потому что, как я уже говорил, он сегодня художник, а завтра парикмахер, послезавтра пошел на завод работать. Я собираю художников, которые неким образом уже устоялись,

0: у которых есть свой почерк, которые прошли через, как я это называю, горнило галерей, отобраны уже неким арт-сообществом, к которому я не отношусь, потому что я не являюсь искусствоведом, я являюсь коллекционером, у которых уже есть какие-то выставки, которые неким образом себя уже проявили. Тогда они могут меня заинтересовать. Да, пусть эти художники уже стоят дороже, чем если мы начнем собирать в лесу мухоморы и все подряд класть себе в корзину, но хотя бы это уже будет отбор, сделанный не мной. Я сэкономил и время, и деньги.
1: Но возникает тогда вопрос. А вы выбираете по критерию доверия галереи или все-таки по критерию того, что вам лично нравится?
0: Вообще говоря, арт-рынок – это прежде всего рынок доверия. Без доверия невозможно. Галерея доверяет художнику, художник доверяет галерее, художник доверяет куратору и наоборот, и дальше коллекционер доверяет и галерее, и куратору, и музейной выставке, и сам себе. Очевидно, для того, чтобы выбирать, необходимо прежде всего обладать неким объемом знаний. Потому что если вы приходите, например, на третий курс матмеха, то видите доску в каракулях, вы все равно ничего не поймете. И скажете, ну что это за чушь? То же самое, когда вы приходите смотреть на выставку современного искусства, ничего не понимая, вы также будете говорить, ну что это за чушь? Скорее, это вопрос к вам, как человеку нелюбопытному, не ищущему, не алкающему новые знания, а как некому заскорузлому старому. Поэтому, конечно, ты должен обладать неким объемом знаний. И вопрос слова «нравится», «не нравится» я в своей практике не использую коллекционерской, потому что коллекционер – это тоже некий труд, это тоже некая работа, она требует и времени, и денег, очевидных прежде всего денег. Если ты сам не разбираешься и сам не понимаешь, то тебе никто не подскажет и никто тебя не научит. Слово «нравится» неуместно, работа должна отражать время. Художник должен отражать время. Я, скорее всего, даже не собираю работы, я собираю художников. Тех художников, которые отражают тем или иным образом сегодняшний день, да.
1: К нам присоединяется Ольга Львовна Свиблова, искусствовед, основатель и директор мультимедиа-арт-музея. Ольга Львовна, вот с нами в студии Денис Хемеляйны. Ключевое, что упомянул Денис, что очень важно доверие в этой сфере, очень важно доверие к галереям. Но тут возникает вопрос, а как, собственно, площадки, платформы выбирают художников, в которых они поверят и которых они будут предлагать аудитории?
2: Когда Медичи, одни из первых коллекционеров знаменитых, они воспитывали Микеланджело, ну, вообще в семье, можно сказать, да, со своими детьми. И Микеланджело им изменял дважды. Так вот, Медичи прощали Микеланджело его измены, и они хотели, чтобы именно Микеланджело сделал их надгробие. Почему Медичи хотели Микеланджело и не хотели других? Почему время сохранило Медичи и не сохранило кого-то больше? Потому что кто-то видит, а кто-то не видит. И кто-то может прозреть, а кто-то не прозреет. Точка. Это относится и к науке, у которой есть логика саморазвития, о которой только что говорил Денис. А кто-то, вот как бы несмотря на знания, опыт, он может сколько угодно слушать вот эти токинги, спрашивать ответы, и он просто останется незрячим. И вот это объяснить нельзя. Когда Денис сказал, что работы отражают время, он коллекционирует художников, но он коллекционирует время, с которыми эти работы сейчас резонируют. Хорошие работы, они реактуализируются со временем, и поэтому их отбирает время. Есть работы, которые прекрасны здесь, now, они уйдут и канут в лету, и никто о них не вспомнит. А было красиво. Восход, закат, холст, масло и три березы. А есть работы, которые можно реактуализировать через 10 лет, 50 лет, 500 лет.
1: Ольга Львовна, ну вот к разговору про то, что переживает время, главным образом мультимедиа-арт-музей, судя по всему, переживает время. Я поздравляю с тем, что 30 лет уже площадки, если правильно мы подсчитали. На ваш взгляд, вот тем не менее, то, что вы описали, и те имена, которые вы упомянули, это люди, которые уже прошли историю. Но современное искусство — это то, с чем мы живем прямо сейчас.
2: Мультимедиа-арт-музей зажег кучу звезд, причем не только российских, но и показал премьеры зарубежных художников. Когда мы делали первую выставку, а потом художник представлял на Венецианской биеннале Италию или Испанию. Понимаете, мы видим и предвидим, и показывая искусство современное во всех его ипостасях, Иногда время реактуализирует определенных художников.

0: источников. И в этот момент их очень важно показать, как ретроспективу Джозефа Кошта. И иногда надо показать художника, которого ты случайно увидел в Вене, в мастерских, на каком-то гранте. Ты показываешь первым, а потом радуешься, потому что видишь, что художник зашагал по планете. И также мы открывали наших художников, о которых никто не знал, а сегодня они классики и часть российского и мирового искусства. Это нормальный ход. Так же, как коллекционеры, которые являются важнейшей частью экосистемы искусства, потому что в центре экосистемы искусства стоит художник. А ближе всего к телу художника стоит фигура коллекционера. Конечно, Денис, он кокетничает немного, говоря, что он как бы отбирает то, что уже отобрано. Нет, он видит и предвидит так же.
1: Денис, согласитесь или оспорите?
2: В Московском отделении Союза художников, по-моему, порядка 8 тысяч человек, что ли. А в Петербургском отделении порядка 4,5 или 5 тысяч. Это люди, у которых есть корочка художники, которых в музей пускают бесплатно. Соответственно, очевидно, что из этого огромного просто моря ты выбираешь, исходя из того, что ты чувствуешь внутри.
1: А вы общаетесь с теми художниками, которых вы коллекционируете?
2: Я не люблю художников, я люблю людей. Я общаюсь с людьми, а не с художниками. То же самое, как вы общаетесь с сантехниками или вы общаетесь с, не знаю, там, с таксистами. Я общаюсь с людьми, я дружу с людьми. Прежде всего, если он художник, ну, отлично и хорошо. У меня есть художники, с которыми я дружу, но у меня нет ни одной их работы.
1: А почему так?
2: Дорого для меня.
1: Ох.
0: А я люблю произведения конкретные. И в кругу моих друзей есть, их вот так же, как у Дениса, есть художники, с которыми мне приятно проводить время, но это не значит, что музей покажет их работы. И есть художники, которые мне, как люди, могут быть неприятны. Но я...
1: Должны с ними работать.
0: Я не должна, я хочу, потому что их произведения меня заводят. Понимаете, и я понимаю, что в этот момент мы обязательно должны показать вот эту выставку, этого, эти конкретные работы, потому что я не все работы люблю у художников. Это может быть великий художник, он может стоить на рынке огромные деньги, но это не значит, что я все его работы люблю. Вот конкретные работы, которые, мне кажется, сейчас особенно резонируют со временем и со мной разговаривают, понимаете, потому что искусство, это очень важно, это символический объект. И это нам сказал, совершив великую концептуальную революцию, Марсель Дюшан в 1917 году, когда было две революции. Одну я не люблю, это Октябрьская революция, а вторую люблю, это когда свой знаменитый фонтан в виде писсуара Марсель Дюшан разместил в Нью-Йоркском музее. И в этот момент он доказал простую истину. Искусство — это текст, который оживает в контексте. Во-первых, в контексте, который его окружает, а во-вторых, в контексте диалога, который зритель. У искусства есть логика саморазвития, и кому-то может нравиться черный квадрат, а кому-то не нравится. Кто-то, как я, будет видеть в нем начало-начал и конец-конца, а кто-то будет повторять навязчиво, что это мог бы нарисовать его ребенок. Искусство — это такая странная зона неопределенности, и с этим надо как бы смириться тому, кого туда тянет. Потому что это огромный источник витальной энергии, и возможности узнать прежде всего про самого себя. Потому что вот этот символический объект, скульптурка, рисунок, картина или инсталляция из мусора, как у Кабакова знаменитая и великая его инсталляция «Мусор». Понимаете, они оживают только тогда, когда ты включаешь определенную активность со своей стороны. И вот тогда ты узнаешь много, ты слышать начинаешь, что у нас есть, но чего мы не знали. И мы растем, потому что у нас есть зона ближайшего и дальнейшего развития. Кто-то это понимает, а кто-то родился уже как бы готовым.
1: С нами на связи была Ольга Львовна Свиблова, искусствовед, основатель и директор мультимедиа-арт-музея. И у нас получилась такая немножко противоречивая картина между тем, как отбирает искусство коллекционер и как отбирает искусство музей либо галерея. Денис, вот вы, в частности, упомянули, что не всех художников можете себе позволить. А каковы сейчас вообще расценки на рынке российского современного искусства?
2: Она знала себе цену, эта цена была средней по городу.
1: Хотя бы по больнице.
2: Тоже, смотря какая больница. После смерти Кабакова и Булатова есть два самых дорогих российских художника, ныне живущих. Это, я бы назвал, Виктора Пивоварова и Семена Фабисовича. Это работы сотни тысяч. Я говорю сейчас про ныне живущих художников, потому что можно, опять же, вспоминать Кабакова и Булатова, но туда не пойдем. Средний молодой художник, он, конечно, должен стоить по нынешнему рынку 3-4, там, до 5 тысяч евро. Ну, это всяко. Какая-нибудь хорошая вещь, это до 5 тысяч евро. Ну, и вот в этом диапазоне между 5 тысячами евро и, скажем, 200 тысячами евро или 300 тысячами евро находится все остальное.
1: К нам присоединяется Софья Троценко, основатель Центра современного искусства «Винзавод». Софья, что сейчас, на ваш взгляд, необходимо молодому художнику, чтобы себя зарекомендовать и понравиться аудитории? Вот Денис сказал, что он молодых художников, начинающих, не покупает. Есть ли обратные примеры? Может быть, вы его сегодня переубедите в этом?
3: Вы знаете, такого опытного и профессионального коллекционера, и человека, который давно имеет дело с искусством, как Денис, я думаю, что не нужно ни в чем переубеждать, потому что частная коллекция – это все-таки дело очень личное и субъективное. А если вернуться к художникам, то, вы знаете, мне кажется, что молодому художнику сегодня важно стараться, много работать. И сегодня есть масса возможностей, когда художник, несмотря на то, что у нас нету профессионального образования, актуального, есть академическое в наших вузах, но нет того образования, которое дает возможность художнику понять все-таки и сориентироваться в том, что происходит сегодня в системе искусства, на арт-рынке. Но есть много разных проектов, форм поддержки, ярмарок, аукционов и галерей, которые работают с начинающими художниками, с новыми именами. И, собственно говоря, мне кажется, что чем больше, по моему опыту, чем больше художник старается участвовать в этом, когда он становится узнаваемым, тогда у него формируется какое-то базовое реноме. Ну и, конечно же, это всегда вопрос к тому, что художник делает. То есть важно само искусство, а не то, как он старается понравиться и запомниться аудитории.
1: Денис, вот вопрос к вам. Софья упомянула, что художник должен быть максимально активным и вовлеченным. Если вспомнить, например, мир книгоиздательский, где топовые имена и топовые писатели — это люди, которые, как правило, в свет не выходят. Пелевин, Дашкевич, никто не знает, кто это. Никто никогда не брал у них интервью, либо это было очень давно. То есть это люди, которые живут под таким флером неизвестности. Вот вам, как коллекционеру, не кажется, что, может быть, такой художник будет, наоборот, стоить дороже, чем тот, кто представлен максимально?
2: Слушайте, а Сорокин, например, дает интервью постоянно.
1: Тоже верно.
2: Огромное количество писателей, которые раскручены и чудесным образом нас радуют ежедневно. Художник, его работы должны звучать, и они должны быть на виду. Сам художник может сидеть под одеялом, но сами работы должны быть на ярмарках, они должны быть на опен-коллах, должны быть в каких-то резиденциях, выставках, и так далее. Важно, чтобы его работы были, и работы были заметны.
3: Абсолютно верно. Я, кстати, именно это имела в виду, что тут важна не светская и социальная жизнь художника, а его профессиональная активность и узнаваемость.
1: Софья, а социальные сети как-то сейчас демократизируют искусство и, может быть, делают его более доступным с точки зрения порога входа?
3: С точки зрения возможностей показывать и находить свою аудиторию, своих коллекционеров в социальных сетях, она, конечно, дала больше возможностей для художников. Не каждый коллекционер будет покупать искусство в социальных сетях, но я знаю, что есть ряд галерей, которые периодически отсматривают, то есть не всегда у художника есть возможность попасть в какую-то галерею, если он отправляет туда свои работы. Но галеристы, дилеры и коллекционеры иногда смотрят новые имена, вообще что-то новое в социальных сетях. Такая практика есть.
1: А, собственно, коллекционеров, молодых коллекционеров сейчас, по вашим наблюдениям, стало ли больше?
3: Да, молодые коллекционеры, прям такое активное участие в жизни российского арт-рынка, с моей точки зрения, стали принимать больше 10 лет назад. То есть это не тенденция последних 3-5 лет, да, это тенденция последних 10 лет. И для этого очень много сделано институциями культуры, ну, не буду скромничать, такими как Винзавод, галереями, музеями, как Музей современного искусства, мультимедиа, арт-музей, коллекционерами, которые не стесняются и показывают историю успеха художников, свои коллекции, ну, таких как Денис. Поэтому большая работа сделана профессиональным сообществом для того, чтобы чуть шире стал круг коллекционеров, и искусство стало чуть более доступным и понятным. То есть, чтобы привыкнуть к тому, что современное искусство покупать и коллекционировать – это

0: тендере, но это, с моей точки зрения, кстати, не обязательно для того, чтобы быть коллекционером, иметь большой доход. Мне кажется, коллекционер сегодня, особенно молодые коллекционеры, это просто образованные, активные молодые люди, которые понимают, которые ездили по западным музеям, которые ходят на выставки, которые читают современную литературу, социальные сети, вообще просто участвуют активно, ну или не активно просто в жизни, но в любом случае это образованные молодые люди. И сегодня средний чек может быть очень невысоким, потому что есть проекты, которые позволяют познакомиться с молодыми художниками, которые не просто с улицы пришли, а которые уже прошли какой-то определенный путь, но по-прежнему еще не стоят очень дорого, которых вы можете увидеть и купить в самом начале их профессионального пути. Вот. И у коллекционеров есть такой выбор. Это ярмарки, такие как Блазар, такие как Вин-Вин. У нас есть в Нижнем Новгороде ярмарка, в Красноярске и различные аукционы.
1: С нами на связи была Софья Троценко, основатель Центра современного искусства «Винзавод». Ну а мы вместе с Денисом Хемеляйной совсем скоро продолжим обсуждать, как устроен современный рынок современного искусства.
2: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а на пенсии можно зарабатывать миллионы.
3: Бешеные деньги.
2: Слышали когда-нибудь от вашей мамы что-то в духе: «Ой, да что мне твои инвестиции? Я уже старенькая и ничего не понимаю». Не слушайте никаких отмазок и рассказывайте ей про Ингеборгу Моц, немецкую пенсионерку, сколотившую капитал в 75 лет. Ее история доказывает, что возраст – худшее из оправданий. Ингеборга вышла замуж еще в молодости и большую часть жизни была домохозяйкой. Муж отбивал желание работать фразами «ты слишком глупа, чтобы зарабатывать сама». В 48 лет она все же пошла учиться на финансового консультанта и уже через 3 месяца приносила в дом денег больше, чем муж. Но вскоре из-за болезни работу пришлось бросить. В 97 году после смерти мужа Ингеборга обнаружила, что тот оставил ей в наследство 1000 акций энергетической компании «Веба». Пенсионерка вспомнила о давней мечте – играть на бирже. И решила, что это знак судьбы. Ей тогда было 75 лет. Моц год держала акции. Затем продала их и удвоила капитал, купив взамен другие бумаги. Через несколько лет такой спокойной торговли ее состояние превысило 3 миллиона евро. Так Ингеборга получила прозвище «Бабуля на миллион». Моц все делала по старинке. Никаких компьютеров. Все сделки – по телефону. Информация – из газет. Учет – в блокноте. Она выбирала только компании со столетней историей и их дочки, уже доказавшие жизнеспособность. Больше всего любила банки. Это крупные денежные потоки и отличные дивиденды. Инвесторам она рекомендовала быть спокойными и терпеливыми. И держать бумаги от года до двух, чтобы не привязываться к ним эмоционально. К 90-летию она перестала торговать и до смерти в 97 лет жила на отличные дивиденды. Словом, подход «женщина должна сидеть дома» легко превращается в «женщина должна сидеть на дивидендах». С вами был Глеб Каланов. Помните, научиться делать деньги на рынке никогда не поздно.

0: Авейл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Грейдуо, Лиза, Аварфэй. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
0: Что читает директор Департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России Денис Мамонов.
2: Давно уже, к сожалению, ничего нового, достойного не встречал, и поэтому все чаще перечитываешь то, что ранее когда-то впечатлило. Наверное, одна из таких настольных книг для меня – это советская классика Аркадий Борис Стругацкий «Понедельник начинается в субботу». Такая шуточная, но, на мой взгляд, очень глубокая повесть про советский НИИ, в котором сотрудники занимаются изучением магии и волшебства и познают этот мир. То есть их жизненная философия – это познание неизвестного и устройство этого мира. И это очень помогает мне в ежедневной рутине, потому что, ну, по сути, это все, что мы и делаем. Познаем этот мир и дальше пытаемся

0: понять, что же нам в этом мире хорошего сделать.
1: Аркадий и Борис Стругацкие. Понедельник начинается в субботу. Маги – люди с большой буквы, и девизом их было «Понедельник начинается в субботу». Они были магами, потому что очень много знали. Так много, что количество перешло у них, наконец, в качество, и они стали с миром в других отношениях. И они приняли рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании неизвестного – и смысл жизни в том же. Каждый человек – маг в душе, но он становится магом только тогда, когда начинает меньше думать о себе и больше о других, когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: Про главное – экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Пострадавший из-за атак ВСУ на Wildberries бизнес и сам Marketplace получат годовую отсрочку по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки, сообщили в Минфине. Меры поддержки коснутся компаний и предпринимателей, чей ущерб превысил 5% от годового дохода. Что касается Озон, продавцы с активными страховыми полисами, которые покрывают ущерб от атак дронов, получат выплаты за поврежденные товары. Российский рынок акций в понедельник упал на 3%. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился до 2071 пункта. Больше всех потерял Озон. Бумаги компании упали почти на 21,5%. В минусе на 11% и совладелец маркетплейса АФК-система. США объявили операцию «Экономический изгой» против Ирана. Минфин ввел санкции против почти 60 физлиц и компаний, сотрудничающих с Тегераном. Под ограничения попали организации из Китая, Арабских Эмиратов, Гонконга, Сингапура и Евросоюза. Глава ведомства Скотт Бессент заявил, что странам, которые продолжат вести финансовые дела с Ираном, придется выйти из долларовой системы. Средства физлиц в российских банках за июль выросли на 0,3% или на 200 миллиардов рублей. Аналитики ЦБ связывают это с ростом потребительской активности и сохранением высокого спроса на наличные. Средства юрлиц в банках в прошлом месяце выросли на 0,6% или на 400 миллиардов рублей, в основном за счет экспортеров. Центробанк дал банкам полгода на внедрение платежей с единым QR-кодом. Закон об обязательном внедрении этого механизма вступает в силу с сентября. Однако регулятор до 1 марта следующего года воздержится от штрафов за неисполнение закона. Сделано это, чтобы банки успели технически подготовиться к использованию единого QR-кода. Биткоин впервые с середины мая поднялся до 80 тысяч долларов. На бирже Binance ведущая мировая криптовалюта прибавила почти 3%. За прошлую неделю биткоин подскочил в цене на 23%, показав рекордный рост за 3,5 года. Это произошло после того, как Минфин США в минувшую среду объявил об увеличении обратного выкупа долгосрочных гособлигаций. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
2: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем тренд на современное искусство. Со мной сегодня в студии Денис Хемеляйна, коллекционер русского современного искусства, и мы обсуждаем, собственно, как же живет этот рынок, чем он представлен, ну и, собственно, какие тренды на нем существуют и присутствуют.
3: Медиатренды. Медиатренды.
2: Один из главных трендов, который сейчас фиксируется во всех сферах жизни, не только в искусстве, это тренд на современные технологии. На ваш взгляд, как-то он меняет мир арт-рынка?
4: Ну, очевидно, меняет. Мир становится ближе, мир становится доступнее. Если раньше существовало там 3 журнала и 2 коллеги, которые писали в этих журналах, то сейчас любой человек, который что-то думает, что понимает, да, может купить себе чат-GPT, туда что-то задать, и через какое-то время выдаст прекрасный кураторский текст, посвященный чему бы то ни было. Также совершенно спокойно он может попросить сделать и нарисовать какую-то работу, и также выложить ее в сеть. Да, с этой точки зрения, конечно, рынок демократизировался. Каждый может свое плохое искусство донести до любого плохого коллекционера или собирателя.
2: А хорошим такое искусство может быть?
4: Хорошим оно может быть, но хорошего искусства не может быть много.

0: изначально. Поэтому в основной своей массе это все, конечно, трэш и плохое искусство. Плохое искусство имеет право на жизнь, имеет право на существование. Я ничего против плохого искусства не имею, за исключением того, что когда его начинают продавать задорого.
1: А давайте попробуем дать определение. Плохое искусство – это искусство, которое что?
0: Плохое искусство – это искусство, которое вторично, которое бессмысленно, которое повторяет приемы, которые уже были раньше, которое действует на твои низменные чувства, например, красоту, на эстетические какие-то вещи. Вот, например, «50 оттенков серого» – это хорошая книга?
1: Ну, разве что для домохозяек.
0: Вот, соответственно, вот если вы понимаете что-то в литературе, то 50% плохого искусства – это как раз является книга «50 оттенков серого» в той или иной ее интерпретации.
1: Вот сейчас у нас бум на нейросети, на условное искусство, которое генерируется с помощью тех или иных искусственных интеллектов. Прежде был бум на NFT-технологии. Для вас как-то это повлияло с точки зрения того, что для вас подлинное искусство? Что вы, например, никогда не купите что-то цифровое? Или наоборот, готовы пересмотреть?
0: Слушайте, NFT – это технология, которая позволяет закрепить права.
1: Право.
0: Не более чем. То есть NFT не является неким инструментом для создания искусства. Поэтому говорить о том, что NFT как-то влияет на что-то, оно не влияет, это технология. Вообще, с развитием технологии все говорят о смерти предыдущей. Там, ну, условно говоря, с фотографией мы хоронили живопись, с видео мы хороним
1: театр
0: и фотографию, с кино мы хороним театр, соответственно, с АИ мы хороним всех и будем на цифровом кладбище глумиться над теми, кто еще покупает холст и масло. Мне кажется, что АИ позволяет расширить инструменты, которыми владеет художник. Но оно не позволяет как таковое расширить мозг человека. Соответственно, если человеку нечего сказать, то ему нечего сказать, что с АИ, что без АИ и так далее.
1: Как-то привычки коллекционеров на фоне развития искусственного интеллекта поменялись? Может, меньше спонтанных покупок стало или больше?
0: Слушайте, ну вообще каждый коллекционер коллекционирует по-разному.
1: С точки зрения эмоциональных покупок, а можете вспомнить свое что-нибудь, что вот вы купили спонтанно, не, может быть, опираясь на здравый смысл, на логику, но при этом не жалеете?
0: Слушайте, ну очень много таких вещей, вопрос стоимости. Если работа стоит там меньше 10% вашего месячного дохода, то даже обращать внимание на цену не нужно. Ну, то есть это вот вы захотели и купили.
1: А с нейросетями когда-нибудь советовались с точки зрения того, что вам приобрести?
0: Нет, конечно.
1: И не планируете?
0: И не планирую.
1: А почему? Не хватает эмпатии?
0: Да нет, просто нейросеть, во-первых, она подстраивается под тебя, да, и она уже знает твой вкус, что ты покупаешь. Второе, они, конечно, очень плохо разбираются. То есть я, например, вот готовились к этой передаче, решил посмотреть, кого нейросеть, моя нейросеть назовет среди самых популярных, там, самых перспективных российских художников. Пара человек было такие лишние, я бы так сказал.
1: Денис, вот мы уже, опять же, много поговорили и про современные технологии, и про момент, скажем так, цен, прайса на современное искусство. Вы говорили, что для вас эмоции не важны, когда вы выбираете произведение искусства, когда вы его покупаете. Тем не менее, а что вам нравится?
0: Мне много чего нравится. Деньги мне нравятся. Еще.
1: Как легко ли быть коллекционером и при этом любить деньги, с которыми приходится расставаться регулярно?
0: Слушайте, ну, я говорю, что деньги всегда лучше. Ты, когда что-то покупаешь, ты должен думать о том, на что ты можешь их еще потратить. Я же не сын Абрамовича, да? Я не Михельсон. У меня нет неограниченного бюджета. И поэтому я всегда выбираю, на что могу потратить еще вот эту конкретную сумму.
1: У вас были кейсы перепродажи работ, которые вы покупали? Или вы собираете только для себя?
0: Конечно.
1: К нам присоединяется художник-куратор Александр Дашевский. Александр, Денис Хемеляин у нас в студии в самом начале программы упоминал, что художник для того, чтобы привлечь как минимум его внимание, должен быть актуальным. Что вас вдохновляет и вдохновляет ли вас современная актуальная реальность?
2: Не то чтобы она меня вдохновляет, а неизбежно имею с ней дело. Это как, ну, если ты оказался в бассейне с акулой, ну, как бы ее сложно игнорировать. Поэтому я бы не описал свои эмоции, испытываемые по этому поводу, как вдохновение, но явно с этим надо что-то делать. Я, честно сказать, давно не работаю на вдохновение, я давно работаю на чувстве долга. Перед собой, перед окружающими, перед остальным. Реальность наша очень многообразна, я бы даже сказал многополярна. Она все время подкидывает какие-то сложные паттерны, которые интересно расплетать.
0: Саш, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, твои работы в цене вырастут после твоей смерти?
2: Честно сказать, я не уверен, что после моей смерти еще останутся какие-то деньги. Мне кажется, что вероятность этого нельзя скидывать со счетов.
1: Я нашим слушателям поясню, что во время перерыва

0: Рыба задала как раз Денису вопрос, а повышает ли факт смерти художника его стоимость? Денис, вот собственно.
1: Все зависит от художника, я бы вот так сформулировал, да, но базовое – это такая некая иллюзия, что человек должен умереть, и тогда работы его вырастут. Потому что есть художники, которые, на мой взгляд, сильно как личности больше и крупнее, чем как художники. Также с писателями, кстати.
0: Не могу не спросить, а Александр, на ваш взгляд?
1: Александр – чудесный куратор, назовем это так. Александр был отличный совершенно период его творчества, который мне очень нравится. Это же вопрос достаточно субъективный. Это когда он ездил по Северному Кавказу и делал проекты с бассейнами, в которых уже нет воды. Вот этот мне проект очень ему нравится, и он действительно отражал тогда свое время. Но художник же не может умереть. Ему же надо что-то делать, семью кормить. Вынужден искать себя.
0: Александр, не могу не задать вопрос про деньги. Как художник для себя сам и для рынка в целом определяет, сколько он стоит?
2: В целом это довольно интуитивный процесс, и надо сказать, что он сильно зависит от того, насколько художник может себе позволить отказаться от конкретного предложения. Ну, то есть, когда кто-то к нему приходит и говорит, сколько стоит, он говорит, 500, а он говорит, есть 70. Если он не загнан жизнью в угол, и у него там не присыхает новорожденный младенец батареи с голоду, то художник говорит «нет». И дальше получается через некоторое время другое предложение, более адекватное, так формируется цена. Если он вынужден жить от продажи до продажи, что довольно частое явление на нашем рынке, тогда он стоит столько, сколько ему принесли в клюю в этот момент.
0: Денис, к вам тот же вопрос. А вот с точки зрения, с позиции покупателя, как происходит образование цены? Как вы понимаете, за что вы готовы заплатить условно миллион, а за что, ну, в лучшем случае, 10 тысяч?
1: Есть, например, методики, которыми пользуются некоторые художники. Например, Ольга Чернышова, она просто измеряет картину в сантиметрах. И дальше... периметр, да. И умножает это на, по-моему, 10 тысяч евро, если мне память, или на 1000 евро, сейчас мне не вспомню. А если это фотография, то она еще потом делит на 2. У нее совершенно четкая, понятная стратегия. Например, Виталий Пушницкий. У него есть какой-то секретный справочник. Он этот секретный справочник всем показывает и говорит, смотрите, вот я художник уровня номер 3. Вот здесь коэффициент вот такой. Поэтому я стою вот столько. Ну, как бы каждый пытается обосновать это как может. Кто-то говорит, что ему так сказали астрологи, например, его цена. Тогда, когда Марс заходит за Меркурий, то цена у нас растет, потому что эта работа была сделана именно в этот период. Ну, у каждого свои какие-то способы.
0: Александр. Финальный вопрос к вам. Вот ваша рекомендация молодым начинающим художникам, которые, как мы выяснили в начале программы, Денис Хемеляин их покупать не будет, но им очень хочется, чтобы он их купил. С чего начать? Либо свой творческий путь, свое предложение коллекционерам, и вообще свою работу художника?
2: Подумайте, не можете ли вы заниматься чем-то еще? Если можете, не занимайтесь этим, имею в виду искусство.
0: С нами на связи был Александр Дашевский, художник-куратор. Ну а мы продолжаем разговор с Денисом Хемеляиным, коллекционером. Денис, с чего бы вы рекомендовали, опять же, начинающим коллекционерам начинать свою коллекцию?
1: Во-первых, смотреть на галереи. Потому что хорошие галереи на хороших ярмарках показывают хорошее искусство в основном. Но я бы начал с похода в музеи. Мне кажется, что нужно сделать такой коэффициент 1 к 100. Вот 100 походов по музеям – это одна купленная работа. 100 раз сходил, одну работу купил. Следующие 100 – снова купил одну работу. Тогда ты через какое-то время поймешь, что делать. Это первое. Второе – попробуй продать то, что ты купил. Ты приходишь в галерею, тебе говорят, это 10 тысяч долларов. А ты спрашиваешь, а вот если я к вам приду, вы ее у меня купите через год за эти деньги?
0: А ну, желательно не за эти, а дороже.
1: Ну, хотя бы за эти. Хотя бы за эти. И послушайте, что вам скажет галерея.
0: Современные российские художники на Западе сейчас ценятся?
1: Почему Запад должен любить наше искусство, если мы его сами не любим? Почему Запад должен покупать наше искусство, если мы его сами не покупаем?
0: То есть нам нужно сначала заняться собственным рынком, прежде чем выходить куда-то за рубеж?
1: Конечно. Есть большое количество художников, которые имеют звучание на Западе. Но оно такое, очень писклявое.
0: А современные западные художники сейчас современных российских коллекционеров интересуют? И вообще, реально ли что-то купить?
1: Мерседесы довозят, вы знаете, какого-нибудь Рихтера привезти и вообще ничего делать. Вопрос в том, как его купить, ну, тоже обходят люди эти санкционные модели.
0: Ну, то есть был бы интерес?
1: Был бы интерес, да. Ну, вы понимаете, что там тот же Рихтер или какой-нибудь Кунц, он стоит десятки миллионов. десятки миллионов, да, то есть это весь рынок современного искусства в России, весь рынок.
0: Но тут возникает вопрос, вот в других сферах мы как-то переориентировались на Восток, на Китай, на Юго-Восточную Азию,

0: А в искусстве как будто бы нет. Я вот не слышала каких-то невероятных имен современных китайских художников, которые гремели бы в России либо в мире. Почему так происходит? Нам непонятны их предложения?
1: Они точно существуют. Я думаю, что там в двадцатке самых дорогих ныне художников пара китайцев точно есть. Очень много африканцев. Очень много африканцев. Потому что это в тренде, и действительно там хорошее искусство. Вот. Но все-таки Россия изначально так получилась, она западная страна. Да, и она смотрит на Запад. И нам более понятна менталитет и философия Гегеля, чем, например, какого-нибудь Будды, да, или Лао-цзы. Китайский рынок очень большой. Это второй по величине рынок в мире современного искусства после США. Это второй рынок, да. Но он очень внутренний. То есть там китайцы покупают китайцев и сосредоточены на приобретении китайцев.
0: Но, тем не менее, вы будете готовы купить полотно какого-нибудь китайского художника, даже если он входит в гарантированный
1: рейтинг? Я не собираю западное искусство и восточное искусство. Не собираю. Я коллекционер российского искусства. Исключительно. Я сузил эти рамки и прекрасно в них себя чувствую.
0: А почему произошло это сужение? В какой момент вы поняли,
1: что хотите? У меня нету денег столько, чтобы покупать его. У меня нет столько времени, чтобы в нем разобраться до конца основательно. У меня нет столько энергии, и потом у меня есть другие интересы, помимо того, чтобы коллекционировать.
0: Одно из событий, которое предстоит вот буквально совсем скоро, это ярмарка современного искусства «Космоскоу». Я знаю, что вы в прошлом году принимали участие. В этом году что планируете делать?
1: Ну, я в прошлом принимал участие, позапрошлом принимал участие, по-моему, позапрошлом принимал участие. Ну, мы делаем некоммерческие стенды. Спасибо большое Космоску, что оно предоставляет такую возможность. В прошлом году мы показывали книгу Виталия Пушницкого «Бритва Акама». Просто у меня есть своя издательская программа небольшая, где я выпускаю книги для тех художников, которых я люблю. А в этом году Ольга и Олег Татаринцевы будут презентовать свою книгу. Это будет небольшой стенд.
0: Нравится ли вам то, что вы как коллекционер видите, когда приходите на ярмарки?
1: Ну, конечно, я хотел бы видеть только свою фотографию везде на всех стендах. Вот.
0: Но там и только свою коллекцию?
1: Ну, да, и только свою коллекцию. Но там ее нет. Что теперь делать? Ничего не поделаешь. Приходится жить с тем, что нам дают.
0: Но как часто вы покупаете что-то как раз на ярмарках?
1: Слушайте, я институциональный коллекционер, и ярмарка является институциональным местом. Соответственно, я считаю своей обязанностью купить 1-2 работы на ярмарке всегда. Но очень часто я оставляю эту возможность тем, у кого с покупки первой вещи на ярмарке начнется коллекционерская жизнь.
0: К нам присоединяется Маргарита Пушкина, директор и, собственно, основатель ярмарки и платформы «Космоскоу». Маргарита, что в этом году «Космоскоу», как одна из, ну, по сути, ключевых сейчас платформ для презентации искусства, будет предлагать аудитории?
2: В этом году 14-й выпуск уже проходит ярмарки, также в Тимирязи в центре. Ярмарка развернется на площади 17 тысяч квадратных метров, объединит 108 галерей. Это своеобразный рекорд ярмарки. И параллельная программа, параллельные мероприятия, посвященные искусству по всему городу.
0: У меня уже разбегается взгляд, если можно так метафорично сказать. Расскажите, а на что адресно может быть обратить внимание? Ваша рекомендация личная?
2: Ярмарка — это такой маркетплейс, это такой проект, синергетическая платформа, которая объединяет все самое профессиональное и интересное. И из такого, на что хотелось бы обратить внимание, наверное, это то, что у нас в этом году большое количество моностендов у галереи, сразу 17 проектов, посвященных одному автору, потому что такой формат — это знак высочайшего доверия галереи к художнику. Потому что, ну, у галереи много художников, тем не менее, они делают ставку на высокий экспозиционный уровень. То, что всегда гораздо интереснее смотреть курированный проект на стенде. А также у нас в этом году основа мощный акцент на региональную художественную сцену. Более 27 галерей представляют города России от Владивостока до Уфы.
0: Маргарита, а вот как раз про региональные галереи очень интересно. Отличается ли предложение местных художников от того, что делают в Москве, ну, либо в Петербурге, и насколько самобытны художники из регионов?
2: Художники из других городов показывают очень смелые, очень актуальные проекты. Многие из них являются такими лидерами региональной сцены. Можно, например, подвести Воронежскую арт-сцену, где в протяжении многих лет функционирует известная галерея «Хлам», и вокруг нее сформировался уже пул хорошо известных художников, такие имена, как Иван Горшков. Можно привести в пример Нижегородскую арт-сцену, где есть студия Тим.

0: тихая, и это Артем Филатов, и Владимир Чернышов, и многие другие художники. Поэтому я бы не говорила о том, что региональные участники говорят на каком-то самобытном языке, они все существуют в глобальном.
1: Но в едином мире, получается. Денис, а вот вы согласитесь со своей позицией, что любой, откуда бы он ни был, из, не знаю, Приморья, из Краснодарского края или из Москвы, будет говорить на одном и том же языке, по вашим наблюдениям?
2: Думаю, что все-таки нет. Он начнет говорить через какое-то время, потому что для того, чтобы говорить на этом глобальном языке, ему надо научиться говорить. И очевидно, что, находясь где-нибудь в Приморье, научиться гораздо сложнее, чем находясь в Москве.
0: Но, тем не менее, приведу пример. У нас есть известный дуэт художников Recycle из Краснодара, который не только известны уже в России и находятся в коллекциях больших российских, но также и во многих международных собраниях. Мне кажется, что сейчас география с учетом такого интернет-глобального контекста и доступа к каким-то образовательным платформам и доступа вообще ко всему, здесь вопрос только таланта и эрудиции художников.
1: Талант, безусловно, в искусстве определяет, это абсолютно точно. С нами на связи была Маргарита Пушкина, директор и основатель платформы «Космоскоу». Денис, завершить хочется, на такой, наверное, может быть, позитивной, надеюсь, что позитивной, философской ноте. Вот через 10 лет, через 15 лет современное российское искусство будет актуальным?
2: Я думаю, что через 10 лет будет еще актуально.
1: А что будет, на ваш взгляд, скажем так, визионерски, в тот момент происходить с искусством, в 36-м году? У нас будет больше 4 миллиардов рублей оборот рынка?
2: Слушайте, если доллар будет стоить 300, то, конечно, будет.
1: Со мной сегодня в студии был Денис Хмеляйный, коллекционер современного российского искусства. Тут была Женя Стогова. Живите теперь с этим.
3: Повтор программы.
4: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. В России могут запретить мерцающие и анимированные табло на дорогах. Проект нового ГОСТа подготовил Росдорнии. Детали приводит Коммерсант. Речь идет в данном случае об электронных дорожных знаках и информационных табло, на которые выводится текст и графика. Но этот стандарт запрещает анимацию и мерцающие изображения. Реклама, деревья, опоры не должны загораживать табло. И, кроме того, предлагается настроить автоматическое управление яркостью экрана в зависимости от времени суток. Динамические табло могут отвлекать водителя, поэтому здесь стоит учитывать опыт других стран, где их использование ограничивают, так считает руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
5: Согласно практике, обычно мы всегда говорим, что у любой инициативы есть две стороны медали. Во-первых, есть та сторона, что если что-то происходит, то это кому-то нужно. А если разобраться с технической точки зрения и с точки зрения безопасности, то чтобы начать наш разговор в правильном направлении, мне кажется, надо рассказать, что в ряде штатов США есть запрет направления, несмотря на то, что мы отлично знаем, Америка, сколько там рекламных плакатов и баннеров, огромное количество. И там запрещено определенных штатах на расстоянии, по-моему, 300 метров от дороги направление движения той или иной полосы размещать мерцающие табло и вообще табло, которое в данном случае является там телевизионным и так далее. Поэтому здесь, мне кажется, что все-таки с точки зрения безопасности американцев сложно в чем-то обвинить, потому что, как говорят многие, когда у нас было там 10 автомобилей, у них уже было миллионы, и они правила писали кровью. Когда мы говорим о мерцающем свете, это вопрос, где он направлен, в какую сторону, и то, что он препятствует визуальному обзору водителя, это факт.
4: Пока готовятся, госчиновники обсуждают, как обязать водителей выполнять требования электронных знаков и рассылать штрафы за нарушения. В конце прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минтрансу, Росавтодору и МВД подготовить соответствующие изменения в ПДД. Сейчас камеры и электронные указатели не синхронизированы, поэтому штрафы за нарушение ограничений, которые появляются на табло, автоматически не приходят. Чтобы это изменить, в ПДД необходимо закрепить обязанность водителей соблюдать требования электронных знаков и определить их приоритет перед постоянными, говорит автоюрист Сергей Смирнов.
6: Необходимо, во-первых, то, что сейчас и предлагается, это ввести то, что главное значение имеет дорожный знак электронный, потому что он, в принципе, у нас же все меняется для удобства всех водителей, пешеходов, пассажиров, поэтому действительно это абсолютно нормальная ситуация, на мой взгляд. Если поменялись дорожные условия, оперативно можно изменить скоростной режим, предупредив водителей, что теперь нужно ехать там не 90, а 70, но с точки зрения безопасности это все логично. Однако здесь, конечно же, нужно, чтобы этот самый дорожный знак,

0: вот меняет свои какие-то параметры, да, чтобы он имел главное значение по отношению к знаку обычному стационарному. Это должно быть прописано, во-первых, в правилах дорожного движения, это должно быть предусмотрено правилами фиксации в автоматическом режиме камерами, это должно быть предусмотрено процесс доказывать в Кодексе административных правонарушений. Но это несложно сделать, но пока вот как бы... Но в целом говорить о том, что вот прямо если повсеместно это будет использоваться и ситуация тут же изменится, ну, наверное, нет.
1: Это было мнение автоюриста Сергея Смирнова. Но пока речь идет всего лишь о первой редакции нового госстандарта. В Росдорнии также отмечают, что его собираются проработать в этом году. При этом, когда именно новые требования вступят в силу, пока неизвестно.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: В прокат выходит драма «Параллельные истории». Ее снял иранский режиссер и всемирно признанный автор Асгар Фархади. Обладатель двух «Оскаров», он обратился к наследию Кшиштофа Кислевского, чьи фильмы совсем недавно выходили в наших кинотеатрах повторно. «Параллельные истории» напоминает рукопись, сложенные друг на друга листы бумаги, на которых отпечаталась чья-то повесть. На то главная героиня и писательница, парижская затворница Сильвия в исполнении неподражаемой Изабель Юпер. Она пишет романтический триллер о трех соседях из квартиры напротив. Ее привычка подглядывать за ними в телескоп открывает двери в ее прошлое, воспоминания об отце и матери, которая жила в той самой квартире когда-то. Ее привычка изрекать мудрости утончает ей связь с реальными людьми и их проблемами. Но Фархади был бы не самим собой, рассказывая он только о Сильве и ее рукописи, которую, к слову, циничная издательница в исполнении Катрин Дынёв называет «старомодной». Так режиссер иронизирует над своим творчеством тоже, ведь его излюбленные темы – семья, отношения с законом и моральные ориентиры – не претендуют на громкие премьеры и рекордные сборы. В буднях Сильви присутствует бездомный воришка Адам. Эта беспокойная племянница привела его, чтобы ухаживал за неряшливой творческой натурой. Но тот сам проникается историей, которую пишет Сильви, до одержимости. А трио из квартиры напротив, попавшее в ловушку чужого воображения, исполняют Венсан Кассель, Вирджини Эфира и Пьер Нине. Их герои выполняют большой заказ, переозвучивают различные съемки. Чьи-то шаги по лестнице, полет цапли, шелест крыльев бабочек и так далее. Вторжение призраков Сильви и Адама в их творческую рутину не пройдет без следа. Параллельные истории – это и детектив, и триллер, и социальный комментарий с блестящим актерским ансамблем для вдумчивого просмотра и виртуального путешествия в сердце Парижа. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой.
4: Почему так сложно бывает на переговорах?
5: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
2: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
6: От киберпреступлений можно защититься.
7: Роботы все больше похожи на людей.
6: А генные технологии переписывают медицину.
8: Заглядываем в будущее. В авторской программе Ивана Звягина и Аркадия Глушенкова «Технологии и тренды». Большой разговор. Экспертные дискуссии о ключевых трендах в мире инноваций. Обсуждение перспектив и рисков. Эксклюзивы с научных форумов и технологических выставок. Каждую среду.
2: РБК «Тренды».
8: Цифровая старость.
9: Мы привыкли говорить о цифровой зависимости подростков. Но теперь та же проблема все чаще касается пожилых людей. В Сингапуре смартфон давно стал обязательной частью повседневной жизни пенсионеров. Через него записываются к врачу, оплачивают счета, пользуются госуслугами и общаются с близкими. Но вместе с удобством пришла и новая зависимость. Многие пожилые проводят часы за просмотром коротких видео, хуже спят, реже участвуют в семейных разговорах и постепенно заменяют живое общение экраном. Эксперты объясняют это теми же механизмами, что работают у молодых пользователей. Бесконечная лента рекомендаций, дофаминовое подкрепление и отсутствие естественной точки, где можно остановиться. Разница лишь в том, что у пожилых к этому часто добавляются одиночество и недостаток общения, а значит, смартфон становится не просто

развлечением, а эмоциональной опорой. Поэтому Сингапур уже меняет подход к цифровой грамотности. Теперь пенсионеров учат не только пользоваться технологиями, но и контролировать экранное время, делать перерывы и сохранять баланс между онлайн и офлайн жизнью. Если раньше государство учили пожилых пользоваться смартфонами, то теперь им приходится учить пользоваться ими без вреда для здоровья. Похоже, цифровая гигиена становится такой же необходимой частью долголетия, как физическая активность или правильное питание.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 106 в Тюмени,
1: 92,8 в Москве.

0: новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Трое детей погибли после падения обломков беспилотника на частный детский центр в Краснодаре. По меньшей мере 12 человек пострадали. Атаке дронов в понедельник также подверглись логистические центры маркетплейса «Озон» в Краснодаре, Махачкале, Адыгейске и Невинномысске. Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Власти смогут вводить временное управление на объектах, владельцы которых не будут принимать необходимых мер для отражения атак. Речь идет об объектах топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи, логистики и других отраслей. Вице-премьер Денис Мантуров заявил, что механизм будет применяться точечно, при этом о национализации объектов речи не идет. «Газпром-арена» отказалась от проведения концертов Канье Уэста в Петербурге. В пресс-службе площадки заявили, что не подписывали с организаторами никаких договоров по аренде стадиона. В концертном агентстве Say Agency сообщили радио РБК, что договор с площадкой планировалось подписать до 27 августа. С сайта «Газпром-арены» афиша Уэста исчезла, а вот на сайте организатора билеты по-прежнему продаются. Армения в ближайшее время начнет подготовку к референдуму по вопросу вступления в Евросоюз. Об этом заявил премьер Никол Пашинян. В Кремле уже предупредили, что в этом случае Армения столкнется с глубокими законодательными противоречиями в Евразийском экономическом союзе, которые навредят республике. Правящая в Казахстане партия «Адилет» выиграла выборы в однопалатный парламент. По данным Центра избиркома, у нее больше 71% голосов. В Курултай прошли еще 4 партии, которые смогли преодолеть 5-процентный барьер. Явка на выборах составила 74%. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлеев, и мы обсуждаем главные темы понедельника, 24 августа.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: Владимир Путин включил склады и логистику в число критической инфраструктуры. Власти смогут вводить временное управление на таких объектах, если владельцы не примут меры безопасности для их защиты, в том числе при ударах беспилотников. Об этом говорится в свежем указе президента, и меру будет вводить правительство России по поручению главы государства. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, механизм временного управления на критически важных объектах инфраструктуры не будет массовым. Он предполагает точечные решения на самом высоком уровне. Указ президента подразумевает вхождение государства для решения конкретных задач в сфере безопасности и не говорит о национализации, пояснил Мантуров. Но на каком именно основании государство собирается вводить временное управление и какого бизнеса это коснется? В первую очередь букву закона вместе с юристами изучил Владимир Асулов.
3: Владимир Путин обозначил основания для нового указа в первом абзаце этого документа. Меры появились, поскольку в период проведения специальной военной операции нарастает угроза безопасности для объектов критической инфраструктуры. И глава государства действует в соответствии с законами о военном положении 2002 года, об обороне от 96-го и о безопасности от 2010-го. Ну а под объектами критической инфраструктуры в этом указе понимаются объекты топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи, объекты коммунальной, транспортной, логистической инфраструктуры, включая транспортно-логистические комплексы, а также объекты энергетики. По мнению партнера юридической фирмы Орлова Ермоленко Александра Ермоленко, все это негативный сигнал для бизнеса, поскольку теперь в собственность государства смогут переходить не только активы иностранных компаний, как было прежде.
4: Этот указ, он означает, во-первых, что теперь это не президент будет делать в отношении редких иностранных компаний, а теперь это будет делать правительство по поручению президента, и перечень максимально широкий. Поэтому для бизнеса это, по сути, означает, что любой крупный бизнес в этих сферах, которые мы перечислили, или другой крупный бизнес может быть изъят государством, полномочия собственников могут быть ограничены.
3: Еще несколько подробностей из самого указа. Вот эта мера будет применяться в отношении всего или части находящегося на территории России движимого и недвижимого имущества хозяйствующего субъекта, либо принадлежащих ему ценных бумаг и имущественных прав. Управлять вот этим вот изъятым в временное управление будет Росимущество, если правительство не назначит другого управляющего. Ну а самого вот этого ведомства будут полномочия собственника, но без права продавать или передавать имущество. То есть управлять можно будет, продавать, реализовывать нет. Зависеть все будет от того, что конкретно пострадало. Так считает управляющий партнер юридической компании GRM Константин Каричев.
5: Например, если проблемы с безопасностью носят у юридического лица системный характер, и это касается всех или большинства его подразделений, производственных объектов, промышленных и так далее, в этом случае может идти речь о введении вот этого самого внешнего управления на уровне пакета акций, смены менеджмента, ну и так далее. Если же речь идет, например, о каких-то отдельных объектах одного юрлица, здесь какая-то частичная проблема с безопасностью на отдельной территории, отдельных объектах, тогда это как раз и может касаться каких-то отдельных объектов недвижимости, либо имущественных комплексов, каковым является какое-нибудь предприятие, того же ТЭК и так далее.
3: Известно, что Росимущество будет проводить инвентаризацию на этих объектах и обеспечить сохранность активов. Ну а все расходы на управление, как указано в указе, покрываются за счет доходов, которые приносит само вот это имущество. О том, как именно планируется выбирать объекты, мы направили запросы в Кремль и правительство. Ну а государство само не справится физически с финансовым обеспечением вот такого большого потенциального объема объектов. Так считает партнер юридической фирмы Орлова-Ермоленко Александр Ермоленко.
4: С точки зрения финансовой, государство, конечно, не может взять под управление большой бизнес или много большого бизнеса. То есть непосредственно агентство по управлению имуществом, оно просто не может эту функцию выполнять. Сейчас, пока вот то, как это делалось последние несколько лет, это приходят какие-то команды менеджеров. То есть это не государственные команды. Они приходят и управляют активами. Если ты не обеспечил свою безопасность, мы у тебя заберем. А что будет с безопасностью, на самом деле из указа не следует. То есть, видимо, примерно то же, что и сейчас.
3: Мы попытались как раз понять, какие компании могут теоретически оказаться в поле зрения этого документа. Как минимум, это нефтяные. Мы направили запрос в Лукойл и Татнефть, потому что в их НПЗ прилетали беспилотники. А также это инфраструктура маркетплейсов. Мы направили запрос в Wildberries и Озон. Wildberries от комментариев отказались. В целом же, опубликованный в понедельник указ президента может подстегнуть бизнес к пересмотру безопасности, продолжает управляющий партнер юридической компании GRM Константин Каричев.
5: Мы все видели ролик с арабскими НПЗ или нефтехранилищами, если я не ошибаюсь, где поставили замечательные вот эти вот великолепные заграждения. И очень быстро это сделать, где-то несколько месяцев. А у нас на многих НПЗ до сих пор этот вопрос не решен или решен частично. Я думаю, что сейчас ускорится бизнес и существенно с внедрением соответствующих мероприятий. Думаю, что здесь речь идет о том, что задачей управляющего будет обеспечить безопасность силами, инструментами и ресурсами, которыми обладает предприятие, максимально обеспечить его безопасность и непрерывность деятельности.
3: При этом Владимир Путин на прошлой неделе поручил правительству подготовить программу восстановления складов, которые пострадали от атак БПЛА, в том числе при участии государства. Имеется в виду подготовить программу при участии государства. С середины июля логистические объекты Wildberries регулярно подвергаются атакам беспилотников. На днях то же самое постигло и Озон. И, как говорил президент, складские мощности требуют восстановления.

0: В этой связи он попросил правительство принять соответствующую программу о восстановлении поврежденных объектов. По его словам, необходимо вести на качественно новом технологическом уровне.
1: О том, на каком основании государство сможет вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, рассказал Владимир Асулов. Власти в Самарской области поддержат бизнес, пострадавший от атаки на центр Озон по схеме Wildberries. Об этом сообщили в Минэкономразвитии региона, а предприниматели могут получить льготные займы под 3% для производителей и под 6% для селлеров. Склад Озон в Самарской области попал под атаку беспилотников в субботу, 22 августа. На следующий день пострадал логистический центр в Оренбургской области. Утром в понедельник под ударом оказались логистические объекты Озон на юге России. Мы опросили нескольких селлеров Озон, чьи товары оказались повреждены после атак, о том, как они оценивают потери.
2: На каждом складе Озона также находился наш товар, и мы ничего о нем не знаем. У нас не было никаких личных сообщений от маркетплейса. У нас нету абсолютно никакой информации, что произошло с нашим товаром, будут ли компенсации и сколько по времени вообще займет сейчас документация, которую должны подготовить маркетплейс.
3: Мы буквально несколькими часами ранее сделали туда серьезную поставку. Так что не до нас вышли, все это знаем и почувствовали на себе. У нас объем отгрузок на Озон все-таки был меньше, чем на Wildberries. Поэтому основной упор делался на ВБ, а на Озоне у нас как-то стабильно шло. И вот что сейчас с этим товаром, я тоже сказать не могу, это нужно проверять.
4: В основном товар у нас лежит в центральном регионе и юг. Это как раз Краснодар. Ну, что мы будем планировать в связи с этим делать? Уже практически перешли на работу ФБС, Fulfillment Bestseller, понимая, какая складывается ситуация. Товар на складах Озон у нас застрахован. Сейчас будем считать размеры, количество товара, который пострадал.
1: Многие селлеры уже перестроили свою схему работы и переориентировали поставки, однако они ждут от государства поддержки в виде льготных кредитов, рассказал руководитель группы компании «Авокадо», эксперт в области интернет-торговли Сергей Чермашенцев.
5: Сейчас уже многие участники рынка перестроили схему работы. Где-то пару недель назад мы начали отрабатывать по системе, по своим складам. То есть маленькие склады по территории всей России. Мы их там активно искали, нашли, уже там какие-то к стройке приступили. Но огромные товарные остатки, которые были сформированы, действительно пострадало много. Потому что вообще система маркетплейса, она поощряла, когда мы привозили на склад маркетплейса очень много товара. Мы не знаем его судьбу. Мы очень надеемся, что государство, банки пойдут навстречу селлерам и где-то с налогами проще сделают. У кого-то очень высокая закредитованность. Ему, конечно же, необходимо, во-первых, отсрочка, во-вторых, новые кредиты. Второй момент. Сейчас очень много людей платят налоги. Нужна какую-то новую систему, особенно для тех, кто работает на общей системе налогообложения, потому что там нужно списание товара, чтобы уменьшить налоговую базу.
1: На фоне новостей об атаке складов акции «Озон» в понедельник обвалились почти на 30%. На минимуме стоимость бумаг опускалась примерно до 2110 рублей. Мосбиржа даже переводила торги в режим дискретного аукциона. В течение дня акции отыграли часть потерь. Но в основном падение вызвал не реальный ущерб компании, а ожидание рынка о новых атаках. Так ситуацию оценивает руководитель управления аналитических исследований AV Capital Дмитрий Александров.
6: Относительно текущего ущерба, естественно, это сильно избыточная реакция, но относительно проекции того, что происходило и происходит с Wildberries, что может дальше происходить, да, ну, люди экстраполируются, так же, как цена на IPO покупается в будущее, да, также и здесь тоже в шорте учитываются потенциальные будущие риски. Поэтому снижение было адекватно очень глубоко закладываемым будущим риском дальнейшего продолжения таких атак, ну, грубо говоря, каждую ночь. Именно поэтому после дискретного аукциона произошел отскок довольно хороший, там было 230 даже где-то тогда, и сейчас вот выше 2300 бумага уходила. Но, во-первых, и внутри дня может быть новое снижение, и в течение этой недели просто по мере того, как будут или не будут атаковываться новые объекты.
1: Компания «Озон» тем временем анонсировала меры поддержки селлеров. Так, в частности, те продавцы, которые имеют активные страховые полисы от «Ингостраха» с покрытием рисков ущерба от атак БПЛА, смогут получить выплаты за поврежденные товары. Расчет будет проводиться по формуле, описанной в страховой программе. Никаких дополнительных действий и обращений в страховую компанию продавцам с такими полисами делать не нужно. После завершения инвентаризации на объектах в их личных кабинетах появятся инструкции для получения выплат. Ну и также среди мер отмена до 22 сентября штрафов за отмену заказов по вине продавца и другим жалобам клиентов, ну и также за просроченные отгрузки. Но вот селлеров Wildberries не устроили меры поддержки от государства, которые в понедельник анонсировал Минфин. Речь идет об отсрочке по уплате ряда налогов и страховых взносов. Также ведомство приостановит проверки. В частности, пострадавшим предпринимателям на год продлят срок уплаты НДС и налога на прибыль, а также отчислений при применении упрощенной системы налогообложения. Поддержку получат предприниматели, которые понесли ущерб свыше 5% от годового дохода. Но каждый из этих пунктов у предпринимателей вызвал неоднозначную реакцию. Бизнес опасается бумажной волокиты и жалуется, что восстановить утраченные налоговые отсрочки не помогут.
7: Во-первых, то, что это уже начали обсуждать, это хорошо, лед тронулся, спасибо, но, конечно, есть ряд нюансов. Касательно более 5% годового оборота, тут много вопросов, как доказать, как будут считать, потому что себестоимость Wildberries не знает по цене продажи или по цене к выплате. Значит, нужно будет подготовить какой-то пакет документов. Сколько это займет времени, тоже никто не знает, а налоги нам уже оплачивать вот-вот. Во-вторых, это все равно отсрочка налогов, то есть через год нам придется платить за 2 года, а товар наш из пепла не восстанет.
8: Пострадавшие могут получить отсрочку с августа, а первые атаки начались в июле. Как следствие, в августе обороты упали, ну, у нас в 5 раз. Выплаты на расчетный счет у нас упали в 10 раз. Мы сейчас заплатим аренду, текущие платежи, у нас останется 0. Нам не нужна отсрочка по налогам. У нас нет поступлений в августе, у нас нет торговли, где нам взять деньги через год, если нам никто не будет ничего компенсировать. Нам нечем платить налоги за июнь, у нас нет этих денег. Если выплаты от Wildberries, которые были там небольшие, разовые, это можно расценивать как подачку, то вот эту вот так называемую меру поддержки селлеры называют издевкой.
9: Чуть-чуть, конечно, поможет, но, опять же, это просто отсрочка. Запустить заново торговлю, конечно, нет. Стоимости товара налоги составляют 12%. Остальные там, да, 88%, их откуда-то надо взять. 12% все равно нужно будет заплатить, а чтобы их заплатить, их нужно заработать. Сейчас, соответственно, нужно где-то найти деньги, чтобы заново опять запускаться в маркетплейс, чтобы потом заплатить налоги. То есть, в целом, конечно, некоторым селлерам, наверное, это поможет, но платить же все равно.
1: Forbes ранее давал оценку ущерба Wildberries и продавцов от атак БПЛА. Потери селлеров могут составлять свыше 500 миллиардов рублей, а восстановление складов обойдется почти в 280 миллиардов. Оценки ущерба от атак на Озон пока не назывались. Сейчас продавцы переходят на ФБС и ждут восстановления складов. Об этом рассказал в нашем эфире селлер Евгений Трифонов. Его товар можно найти на обеих площадках.
10: Наверное, основные отличия в том, что Озон, у него более, скажем, такой легкий вход для новичка, потому что система более такая отзывчива к пользователю и более автоматизирована. В Wildberries же глубже ручное управление и вокруг площадки, ну, скажем так, огромная инфраструктура, вокруг нее выстроена в виде сервисов аналитики, всевозможных расширений, дополнений и так далее. Но на Озоне за удобство, так скажем, платим копейкой. Раз все автоматизируется, то это не настраиваемо, это не гибкое система. Но это если глобально посмотреть.
11: В какую сторону вы теперь смотрите, каким образом организуете доставку товара до покупателя?
10: Так а тут особо выбора-то не осталось. Центральных складов, можно сказать, нет, поэтому ФБС.
11: На обеих площадках?
10: Да, и на той, но подсортировки мы делаем в любом случае на ФБО, на склады Wildberries, по крайней мере, Озон сейчас пока ждем, потому что Wildberries разворачивает пока сеть, скажем так, дарксторов таких, да, маленьких фулфилментов, где они заключают сейчас прямые контракты, куда разъезжается товар. И мы даже как селлеры пока не понимаем, где наш товар находится. Мы знаем, что он лежит на складах Wildberries или партнеров, но где конкретно пока непонятно.
1: Ну, может быть, вы офлайн рассматриваете в качестве альтернативы?
10: Знаете, офлайн, если сейчас посмотреть глобально, то это будет возрождение с нуля, потому что в кругах, где вот мы общаемся там с коллегами, ну, офлайн он зачах до конца. Может быть, конечно, вот это сейчас изменение даст какой-то импульс офлайну, но пока мы сильно в него не смотрим, но наблюдаем.
1: Ну, вот и был еще такой формат, мы в эфире его, в частности, обсуждали. Это растет популярность создания интернет-сайтов.
11: И не просто сайтов, да, а интернет-магазинов.
10: Согласен, но здесь, если глобально посмотреть, мы упираемся во что? Нужно где-то брать трафик. Почему все на маркетплейсах? Этот трафик есть изначально. И с каждым годом мы за него все больше и больше платим, ну, в виде комиссии, логистики и костов, которые маркетплейсы вводят. Но у нас сейчас остался трафик в виде, ну, если глобально смотреть, это Яндекс, контекстная реклама, и это блогеры. Если мы говорим про Яндекс, то так как он, ну, скажем так, монополист один остался, то это дорого, ну, однозначно дорого.

0: и мелкоштучные товары, я вообще не понимаю, ну, с низким чеком как продавать. Остается еще у нас блогеры, которые, ну, это каждая интеграция с блогером, это тест, это глаза закрыты. Одна аудитория, одна подача, все будет одинаково, но результаты могут катастрофически отличаться друг от друга. Я так думаю, рынок будет в эту сторону меняться, но не с нуля.
1: Ваши коллеги у нас в эфире рассказывали о том, что смотрят и на зарубежные площадки, склады, само собой, находятся за пределами России, это, например, Казахстан, Узбекистан. Вы смотрели в эту сторону?
0: Смотрим в эту сторону. Но там же есть тоже свои сложности в виде логистики, в виде охвата складов. Почему, в принципе, люди грузятся на ФБО? Это срок доставки, ну, я имею в виду на склады Валдериса, на склады Озона. Это сокращает срок доставки, это повышает ранжирование в регионе, да, и, соответственно, охват и товар в выдаче в рейтинге растет намного быстрее. А если мы смотрим только зарубежные склады, допустим, Беларусь, мы тоже сейчас на него смотрим, но мы ранжироваться будем Беларусь, ну, кусочек, может быть, центра будем захватывать. Я почему скептически смотрю в ФБС и вот к этим сейчас системам, на которые все переходит, потому что Валберис давал работать всем, работайте на ФБС, но если у нас один склад, там, неважно, ФБС, ФБО, то охваты минимальные, мы не конкурентоспособны. Все топовые всегда продавцы ранжировались и масштабировались по огромному количеству складов. Это от 5 и выше, там, на 10, на 15 может лежать. И рассматривать один там Казахстан или одну Беларусь, ну да, как вид страховки какой-то может быть, но это не про продвижение, это не про большие продажи.
2: Ну да, вот несколько вариантов мы обсудили и предложили вам. Есть ли все-таки что-то, на что вы смотрите без скепсиса, может быть, как-то поменяется ваша стратегия сейчас?
0: Ну, я жду восстановления складов.
1: На прошлой неделе, да, как мы помним, были заявления Владимира Путина, да, о том, что восстановление инфраструктуры должно помочь и государство. А есть ли у вас сейчас понимание, сколько готов ждать потребитель? Вот я как покупатель, например, на маркетплейсах, могу подождать, ну, какое-то вменяемое количество времени, например, 2-3 дня, 5 дней. Если сравнивать с зарубежными маркетплейсами, где товар неделю идет, вот у вас есть понимание, может быть, при общении с покупателями, какой срок сейчас адекватен?
0: Смотрите, здесь у нас сложности вообще глобальные какие. Но так как Валберис у нас вот в этой беде первопроходец, то как это отразилось на площадке? Первое, это Валберис изначально, ну, видимо, по ним очень сильно ударило и неприятно снизил свою собственную стоимость, так называемую. И цены стали дороже. Помимо этого, разрушена глобальная часть логистической инфраструктуры. Валберис пытается перестроиться на рельсы и сильно увеличился срок доставки. Я вот сегодня как покупатель тоже коту выбирал корм. И я посмотрел и заказал в итоге на Озоне, хотя, ну, я больше про ВБ, если так уж взять, мне он больше нравится. Но я смотрю, там дороже и дольше. Я не готов ждать, у меня у котов там миски пустые, условно. Я прекрасно понимаю, что сейчас трафик на этот период переходил, безусловно, на Озон, потому что многие вещи там стали дешевле, многие вещи доезжали. Но как сейчас будет с Озоном, как они с этим справятся и перестроят свою логистику? Я к тому, что, может быть, покупателю и некуда будет переходить, и там условия ухудшатся и здесь.
2: Ранее в эфире радио РБК селлеры рассказывали, что уже адаптируют свою работу к условиям участившихся атак беспилотников, к примеру, перестраивают модели поставок, но все это усложняется внутренними различиями платформ. И к другим темам понедельника. Вашингтон пойдет на шаг, на который штаты долгое время не решались. Так, портал Axios описывает выступление главы Минфина США Скотта Бессента по теме вторичных санкций против Ирана. Под прицелом любая организация, которая ведет дела с Исламской Республикой. В Минфине эта операция получила официальное название «Экономический изгой». Вашингтон ожидает, что странам и организациям, которые продолжат вести операции с Ираном, придется выйти из долларовой системы. Отвечая на вопросы журналистов, Бессент отметил, что каждой стране будет установлен определенный срок для прекращения деятельности, связанной с Ираном.
3: Мы хотим сегодня четко заявить, что никто не находится за пределами досягаемости американских санкций, если они содействуют проведению транзакций и являются частью системы, которая превращает иранскую нефть в деньги, а затем использует эти деньги для подавления, они станут объектом санкций. У Ирана есть два пути – полная глобальная изоляция или возвращение к нормальной жизни. Начиная с сегодняшнего дня, мы ужесточим меры и заблокируем каждый потенциальный источник дохода, который финансирует корпус стражи Исламской революции и иранский режим. Трамп совершает телефонные звонки мировым лидерам, обращаясь к ним с конкретными просьбами прекратить любые контакты с иранским режимом.
2: По оценке Axios, для того, чтобы новая кампания экономического давления оказалась эффективной, США необходимо мобилизовать своих западных союзников для формирования коалиции, которая будет добиваться принятия мер против Ирана. Я напомню, Вашингтон уже ввел значительные вторичные санкции против стран, торгующих с Ираном, особенно в нефтяном секторе. Однако Соединенные

0: ядерным объектом страны. Операцию назвали «Красная свадьба», как уточнила газета. И по ее данным, администрация премьера объявила, что Нетаньяху скоро уйдет на праздничные выходные по случаю женитьбы старшего сына. И свадьба должна была пройти в понедельник, 16 июня.
1: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
2: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы проговорим про адаптацию к саду и школе. Слезы по утрам, не хочу, цепляние за руку, боли в животе перед выходом. Родительское сердце, конечно, разрывается. С точки зрения нейробиологии, страх нового места – это норма. Амигдала ребенка воспринимает незнакомую обстановку чужих взрослых и детей как потенциальную угрозу. Его мозгу нужно время и правильные условия, чтобы переписать эту реакцию с «опасно» на «безопасно». Что нам может помочь? Первое – это ритуал прощания. Долгие прощания с рыданиями – это пытка. Краткий, теплый, предсказуемый ритуал работает лучше. Обнял, поцеловал, помахал в окошко, передал воспитателю. И ушел. Не возвращайтесь. Каждый раз, когда вы возвращаетесь, вы закрепляете, его крик работает. Мама вернется. Второе. Предмет-переходник. Игрушка из дома, камушек в кармане, браслет мамин поцелуй. Это якорь безопасности. Ребенок держится за него, и его нервная система успокаивается. Третье. Не надо транслировать тревогу. Дети читают ваше состояние по лицу и интонации лучше любых слов. Если вы внутри сжимаетесь у ворот сада, его амигдала получает сигнал «Опасно! Мама боится!» Ваше спокойное, уверенное «Увидимся вечером» – лучшее лекарство. Четвертое. Предсказуемость. Рассказывайте вечером, что будет завтра. Рисуйте расписание картинками. Когда мозг знает последовательность событий, уровень тревоги падает. После завтрака игры, потом прогулка, потом мама придет. И помните, адаптация длится от 2 недель до 2-3 месяцев. Слезы по утрам не означают, что в саду плохо. Они означают, что мозг перестраивается. Ваша стабильность и терпение – главные инструменты. Не сбегайте, не вините себя, не сравнивайте с детьми, которые заходят без проблем. Каждый мозг идет своим темпом. Ваша задача – быть тылом, а не полицейским у входа. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
3: Наш любимый Майкл Сейлор.
4: Самый большой обладатель количества биткоинов.
3: Когда-то он делал публикацию, что лучше продавайте почку, чем биткоин.
5: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10. Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?» Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Психология криптотрейдинга.
7: Графики и цифры, риск-менеджмент и фундаментальный анализ, налоговое и юридическое сопровождение. Все это и не только требует криптотрейдинг, где эмоции, когнитивные искажения и поведенческие паттерны часто становятся причиной неудач, даже если вы обладаете необходимыми знаниями. Психологи отмечают 3 самых главных аспекта. Прежде всего, умение побороть страх упустить выгоду. Здесь работает совет не поддаваться соблазну погони за краткосрочными трендами и установить четкий режим рабочего и личного времени. Принципиальный момент – ограничение информационного шума и выбор надежных источников информации, чтобы регулярно сверять данные и отсеивать слухи. Второй важный момент – якорное смещение, то есть привязанность к первой полученной информации, влияющей на дальнейшие действия. Тут специалисты рекомендуют заменять субъективные оценки на измеримые критерии, исследовать следовать заранее определенным правилам. И, наконец, третий фактор – синдром игрока, когда криптотрейдинг воспринимается как нечто азартное. Эксперты предлагают вести журнал, записывать

0: описывать причины принятия решений, ожидаемый и реальный результат, плюс испытываемые на тот момент чувства. Всегда будет хорошим дополнением и торговый план, когда лучше входить в сделку, когда выгоднее выходить или какой убыток считать допустимым. Управление эмоциями – это навык, который развивается со временем. Успешные трейдеры учатся распознавать психологические ловушки и следовать стратегии, а не импульсам.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Про главное — экономика.
1: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Пострадавший из-за атак ВСУ на Wildberries бизнес и сам Marketplace получат годовую отсрочку по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки, сообщили в Минфине. Меры поддержки коснутся компаний и предпринимателей, чей ущерб превысил 5% от годового дохода. Что касается Озон, продавцы с активными страховыми полисами, которые покрывают ущерб от атак дронов, получат выплаты за поврежденные товары. Российский рынок акций в понедельник упал на 3%. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился до 2071 пункта. Больше всех потерял Озон. Бумаги компании упали почти на 21,5%. В минусе на 11% и совладелец маркетплейса АФК-система. США объявили операцию «Экономический изгой» против Ирана. Минфин ввел санкции против почти 60 физлиц и компаний, сотрудничающих с Тегераном. Под ограничения попали организации из Китая, Арабских Эмиратов, Гонконга, Сингапура и Евросоюза. Глава ведомства Скотт Бессон заявил, что странам, которые продолжат вести финансовые дела с Ираном, придется выйти из долларовой системы. Средства физлиц в российских банках за июль выросли на 0,3% или на 200 миллиардов рублей. Аналитики ЦБ связывают это с ростом потребительской активности и сохранением высокого спроса на наличные. Средства юрлиц в банках в прошлом месяце выросли на 0,6% или на 400 миллиардов рублей, в основном за счет экспортеров. Центробанк дал банкам полгода на внедрение платежей с единым QR-кодом. Закон об обязательном внедрении этого механизма вступает в силу с сентября. Однако регулятор до 1 марта следующего года воздержится от штрафов за неисполнение закона. Сделано это, чтобы банки успели технически подготовиться к использованию единого QR-кода. Биткоин впервые с середины мая поднялся до 80 тысяч долларов. На бирже Binance ведущая мировая криптовалюта прибавила почти 3%. За прошлую неделю биткоин подскочил в цене на 23%, показав рекордный рост за 3,5 года. Это произошло после того, как Минфин США в минувшую среду объявил об увеличении обратного выкупа долгосрочных гособлигаций. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.

0: Прочтите уже другую книгу.
1: Не хочется предрекать новой Поттериане провал. HBO – это все-таки знак качества. История о мальчике, который выжил, снова попала в хорошие руки. Экспекто Патроном.
2: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК. Повтор программы.
3: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы понедельника, 24 августа.
2: Радио РБК. Картина дня.
3: Премьер-министр Армении Никол Пашинян, цитата, «был бы доволен, если бы ОДКБ исключил Армению из своего состава». Об этом он заявил в понедельник, представляя в парламенте программу правительства. Ну и добавил, что Ереван намерен начать процесс подачи заявки на членство в Евросоюзе уже в ближайшее время. Что означает заявление Еревана об ОДКБ, как технически может выглядеть выход Армении из организации, и что ждет страну на пути в Евросоюз, учитывая ее членство в Евразийском экономическом союзе. Во всем этом разбиралась Ольга Зуева.
4: Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не вернется к работе в ОДКБ в ближайшие 5 лет. Он указал, что устав организации допускает исключение страны-участницы. Исключение, по его словам, освободит Ереван от выбора. Давайте послушаем.
5: У нас нет планов возвращаться в ОДКБ в ближайшие 5 лет. Я могу с уверенностью сказать, что мы в ОДКБ не начнем свою работу. Мы ее не начнем. И я знаю, что в ОДКБ ведутся дискуссии. И в организации, кстати, устав предусматривает такое. Такое, что можно исключить страну из организации. Я был бы очень рад, если бы организация решила исключить Республику Армения из организации договора о коллективной безопасности. По крайней мере, это избавит нас от дилеммы не покидать организацию.
4: Реакция Москвы последовала почти сразу. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что раньше заявление о выходе не звучало.
6: Я затрудняюсь в понимании того, что значит «был бы доволен, если бы его исключили», если Ереван больше не нуждается в силу своих национальных интересов в членстве в столь важной организации по обеспечению региональной безопасности. Он волен принять соответствующее решение и покинуть эту организацию. До сих пор мы слышали заявления на разных уровнях представителей армянской стороны, которые говорили о том, что да, членство заморожено, но выходить пока Армения не планирует. По крайней мере, до сих пор такие заявления мы слышали.
4: Ереван фактически заморозил свое участие в ОДКБ еще в 2024 году. Они перестали участвовать в заседаниях и не перечисляют членские взносы. В июне глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что страны организации договорились рассмотреть применение к Армении статьи устава из-за невыплаты взносов в течение как раз 2 лет. И уже в начале августа замглавы российского МИДа Михаил Галузин отмечал, что Ереван могут лишить права голоса в ОДКБ уже 11 ноября. Но решения в ОДКБ принимаются консенсусом, поэтому исключение одного из участников без согласия остальных государств просто невозможно. Помимо ОДКБ у Армении возникает еще одна дилемма. Это уже Евразийский экономический союз или Евросоюз. Пашинян заявил, что Ереван в ближайшее время начнет процесс подачи официальной заявки на вступление в ЕС. При этом он объяснил, что сначала Армения должна получить ответы на вопросы о возможных сроках вступления и необходимых реформах. И после этого уже будет иметь практический смысл референдума о вступлении в ЕС или сохранении членства в ЕАС. И тут мы вспоминаем, что на фоне курса Еревана на евроинтеграцию лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии в мае призывали Армению выбрать между 2 союзами. И тогда же Владимир Путин заявил, что Еревану необходимо определиться как можно раньше. В таком случае, цитата, возможен мягкий интеллигентный развод. В этом смысле российская сторона права. Действительно, Армения не может в 2 союзах одновременно участвовать. Слишком сильно различаются правила рынка и таможенного регулирования. Но вот если Ереван окончательно выберет ЕС, сама подача заявки еще не означает скорого вступления. Там есть такой достаточно большой, назовем его так, чек-лист требований, чтобы вступить в ЕС. Сначала заявку рассматривает Еврокомиссия. Она оценивает, насколько страна соответствует копенгагенским критериям демократии, верховенстве права, рыночной экономики и способности государства привести свое законодательство в соответствии с европейским. Если страна соответствует требованиям, она получает статус кандидата, но не более. И после этого начинаются переговоры и уже дальнейшая работа по реформированию законодательства и экономики, напоминает старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Сергей Шейн.
7: Выделяются определенные кластеры по проблематике, там, по коррупции, по верховенству права, по гармонизации законодательства.
0: правительства. Проделанную работу опять оценивает Европейская комиссия, и, соответственно, требуется согласие всех стран-членов на вступление нашего потенциального кандидата. Европейский Союз требует, чтобы проводился референдум в стране, чтобы продемонстрировать, что стремление — это не сиюминутное желание, а это вот стабильное, долгосрочное желание армянского народа. Проблема в том, что Европейский Союз достиг пределов возможных расширений. У него есть уже очередь, до сих пор пожинает плоды расширения на восток, после которого он стал очень сильно неоднородным.
4: Армения также просит партнеров в России, цитата, проявить гибкость и продать третьей стране участок Южно-Кавказской железной дороги. А вот ранее Никол Пашинян заявлял, что Ереван может потребовать от России 2 миллиарда долларов в год за аренду.
3: Что означает заявление Еревана об ОДКБ и как технически может выглядеть выход Армении из организации, разбиралась Ольга Зуева. Но вот подробнее останавливаясь на одном из заявлений Пашиняна, Армения предложила России продать концессионные права на управление Южно-Кавказской железной дорогой третьей стране, приемлемой для Москвы и Еревана. Премьер-министр Пашинян заявил, что это необходимо для интеграции Армении в международную железнодорожную сеть и реализации проекта «Маршрут Трампа», который соединит Армению с Азербайджаном

0: и откроет транзит через Нахичевань. При этом Пашинян подчеркнул, что у Еревана, цитата, «нет проблем» с тем, что дорога находится в управлении РЖД, но риск упустить историческую возможность слишком велик. Ранее в нашем эфире член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков отмечал, заявления Еревана могут быть связаны с интересами США в регионе.
1: Я полагаю, что варианты теоретически могут быть разными. Вообще интерес к армянской железной дороге, он, конечно, усилился в последние годы после того, как наметилось урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном. До сих пор 35 лет армянская железная дорога была тупиковой. Никакого транзита по ней не было. Она обслуживала только народное хозяйство Армении и пассажиров Армении. И надо сказать, что это достаточно незагруженная железная дорога. Но, видимо, уже понимая, что возможно, будет возобновлен транзит, уже чьи-то интересы здесь есть. Мы можем только гадать. Может быть, это и американские интересы в рамках вот этого коридора Трампа.
0: Ну, то есть, возможно, это своевременное предложение Пашиняна, потому что это совершенно другой статус этой железной дороги теперь.
1: Вообще, в советское время армянский участок Закавказской железной дороги имел важное транзитное значение. И в отношении Турции, единственный погранпереход с Турцией находился в Армении, и в отношении Ирана, там погранпереход был из Нахичеванской Джульфы, но проехать в Нахичеванскую Джульфу нужно было только транзитом через территорию Армении. И думаю, что сейчас в Турции это уже не так актуально. Существует погранпереход из Грузии в Турцию. А вот с Ираном это тот погранпереход, который проще всего восстановить. Есть соглашение Азербайджана с Ираном о строительстве нового железнодорожного перехода в Астаре возле Каспийского моря. Неизвестно, когда это будет построено. И понятно, что Ирану сейчас совсем не до того, чтобы строить там железную дорогу. А вот восстановить Джульф может быть важно. Может быть, там будет такой концессионер, задача которого как раз будет не допустить возобновления транзита в Иран. Вы же понимаете, что политические интересы в этом регионе, они, наверное, важнее экономических интересов. Хотя транзит — это вещь интересная. Что же касается подхода со стороны российских железных дорог, чтобы точно ответить на этот вопрос, надо узнать концессионное соглашение, которое, если не ошибаюсь, не является публичным. Я не слышал о том, чтобы оно было опубликовано. Но обычно в рамках такого концессионного соглашения в случае, если владелец расторгает договор концессии с концессионером досрочно, то концессионер имеет право на возмещение убытков.
0: Инфраструктура железных дорог в Армении юридически является собственностью правительства республики, но передана в управление Южно-Кавказской железной дороги, которая является 100% дочкой РЖД. Управление осуществляется по концессионному договору. Он был заключен в 2008 году и рассчитан на 30 лет. РБК направил запрос в РЖД, ответа пока не получили. Между тем, президент Национально-исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин в нашем эфире отмечал, что третьей стороной, скорее всего, станет Казахстан.
2: Последние заявления Пашиняна, они больше вносят такой информационный шум, они не трансформируются ни в какую переговорную позицию в целом. Сегодня в рамках концессионного соглашения между Арменией и Южно-Кавказской железной дорогой РЖД идет работа, которая была организована по договору, подписанному в 2008 году. Никаких инициатив юридических со стороны Армении не поступало. Никакого такого переговорного процесса с обсуждением каких-то уже реально оформленных юридических инициатив пока нету. Там пока все спокойно, соглашение выполняется, концессионная работа идет, железная дорога Армении работает в штатном режиме со стороны, скажем, пространства 1520, то есть те, кто имеет единую колею 1520 миллиметров, ну, наверное, реально можно рассматривать пока только Казахстан. Все остальные государства, которые ранее назывались там Арабские Эмираты и Турция, их, конечно, можно рассматривать как третьи страны, но для них вот эта колея 1520, логистика, которую встроена Армения, она будет очень сложно.
0: В конце июля Пашинян оказал, что Армения должна иметь возможность использовать эту железную дорогу так, как сама считает целесообразным. В РЖД с недоумением восприняли эти слова. Компания освободила бюджет республики от затрат на ее восстановление и содержание. Дивиденды акционеру не выплачивались, а вся прибыль шла на развитие железной дороги, заявлял глава российских железных дорог Олег Белозеров. А по словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, в предприятие уже вложили больше 30 миллиардов рублей. и к другим темам, Киев и его европейские союзники все чаще обмениваются военными ноу-хау. С таким заголовком выходит статья Wall Street Journal. При этом издание отмечает, что Киеву может не хватить средств на воплощение этой информации в оружие. В Киеве прошла встреча коалиции желающих в эпицентре обсуждения передачи новых перехватчиков и технологий, которые позволят Украине наладить производство крылатой ракеты большой дальности Storm Shadow. Как оборонное сотрудничество между Киевом и Брюсселем становится двусторонним, разбиралась Алевтина Сорокина.
3: Все те же сопредседатели – это президент Франции, лидер Пятой Республики Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и интересная фигура – премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам. Человек без опыта во внешней политике. Одной из первых его поездок стала поездка именно в Киев, причем приезжает лично. На вокзале его встретил министр иностранных дел Андрей Сибига. Среди тех, кто приехал лично, и председатель Европейского совета Антонио Кошта, а большая часть приняла участие по видеосвязи. Возвращаясь к Бёрнаму, он не оставляет сомнений в том, что продолжит курс во внешней политике.
4: Как сказал президент Зеленский, Украина не бедная родственница, а сильный союзник. Я бы пошел еще дальше. Украина все это время была защитницей Европы. Она не подрывала нашу стабильность, а стояла на передовой, обеспечивая нашу безопасность. Вот почему я считаю, что украинский народ заслуживает не только нашей постоянной поддержки, но благодарности и уважения. Наша встреча сегодня – повод вспомнить обо всем этом. Это день гордости и надежды.
3: Великобритания заявила, что разрешит оборонной компании MBDA делиться с Украиной конфиденциальной информацией о британских компонентах для англо-французской крылатой ракеты. Интересная деталь, она ведь в разных странах называется по-разному. Если мы говорим про Францию, оружие называется «Скальп», а в Великобритании, и мне кажется, это название у нас больше известно, это ракета «Storm Shadow». Судя по всему, речь идет именно о производстве этих ракет на территории Украины. В эфире французского телеканала BFM подчеркивают, что Вашингтон уже не входит в число тех, на кого может рассчитывать Киев, но зато это место полноценно занимает Европа.
5: Сейчас ракеты — это действительно часть выживания украинцев. Американцы до сих пор помогали Киеву, в частности, с помощью ракетных батарей «Патриот», но у американцев их больше нет. Они сами пытаются разгадать головоломку собственными ракетами. Только вчера стало известно, что батарея «Патриот» отправляется из Восточной Греции для защиты американской базы на Крите. Совсем скоро у украинцев будет возможность иметь свои ракеты, спроектированные, конечно, французами и итальянцами, но построенные украинцами.
3: Сравнение не совсем корректное. Patriot запускается из пусковых установок на земле. Скальп, он же Storm Shadow, это ракета, которая подвешивается на самолеты и чаще всего запускается с украинских Су-24. Великобритания заявила, что ей будет предоставлен доступ к украинской лаборатории искусственного интеллекта Avengers. И по словам представителей Даунинг-стрит, это в свою очередь позволит Лондону получать данные с поля боя и аналитическую информацию для обучения собственных моделей искусственного интеллекта. Эксперт Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Александр Павлов эту позицию Wall Street Journal разделяет.
6: Западные страны очень заинтересованы в изучении украинского боевого опыта. Украина — это не просто полигон для апробации, да, западных вооружений, но это большое количество полученных данных о работе различных систем вооружений в реальных боевых условиях. Украинцы накопили этих данных очень много, в том числе, наверное, с точки зрения искусственного интеллекта их интересуют не столько алгоритмы, сколько большой объем накопленных данных, на которых, собственно, искусственный интеллект и развивается, да, тренируется.
3: Это не первый раз, когда мы обсуждаем с вами британское вооружение. 16 августа британские БПЛА были впервые использованы Киевом для нанесения ударов вглубь российской территории. Об этом сообщила западная пресса, еженедельная газета Sunday Times, со ссылкой на источники как раз в ВСУ. Напомню, что по данным газеты, эти британские БПЛА использовались при ударах по НПЗ в Волгограде и Ярославле. Речь тогда шла о двух дронах. Если о первом мы ничего не знаем, то НИАН в 10 раз дешевле ракеты.
0: Алевтина Сорокина разбиралась в том, к чему пришла коалиция желающих на встрече в Киеве. Добавлю, по данным Bloomberg, Великобритания стала первым иностранным государством, получившим доступ к огромному массиву данных о боевых действиях на Украине. Это стало возможным в рамках соглашения об обучении моделей искусственного интеллекта. В В «Игре престолов» российского бизнеса наследникам чаще всего достается не корона, а судебные иски. По крайней мере, так говорят эксперты компании А1. Они исследовали более 30 публичных случаев перехода крупных активов с 1995 по 2026. С их работой ознакомились ведомости. Так, по данным аналитиков, 3/4 кейсов наследования бизнеса сопровождались судами и борьбой за контроль. В итоге, почти в трети случаев семья полностью теряла контроль над компанией, а каждая пятая история и вовсе заканчивалась банкротством или обвалом стоимости бизнеса. Почему наследование бизнеса в России – это проблема? Как собственнику грамотно выйти из игры? В вечной драме отцов и детей разбирался Ростислав Мирецкий.
7: Сложности с наследованием – это на самом деле не российская особенность, но в самом деле у нас эта проблема стоит более остро. По некоторым исследованиям, у нас в стране примерно у 70% компаний нету плана преемственности. В западных странах таких контор порядка трети. Дело в том, что российский частный капитал, он один из самых молодых в мире. Предприниматели, которые строили свой бизнес в 90-е, решали задачу выжить. И горизонт планирования, мягко говоря, был несколько иной. В силу этого культура наследования, институт не сложился. Пока что, отмечает основатель и генеральный директор международной компании Multifamily Office Hyde Никита Семенов.
8: В целом, отсутствие какого-то института и подготовки российского владельца капитала. К тому же, основные крупные капиталы, они создавались в 90-е, начало нулевых. Такое немного дикое время, когда, прям совсем не об этом ты думаешь. И это определенный такой склад ума, что все потихонечку, никто об этом не должен знать, о том, что у меня вообще какой-то бизнес есть, какие-то активы. И поэтому все в тишине и в тайне, вплоть до того, что даже родные твои, они не знают, чем ты занимаешься. Такое, к сожалению, не редкость.
7: Более того, Московская школа управления Сколково недавно делала аналогичное исследование, пришли, по сути, к таким же выводам, и ее ректор Александр Ким отмечает, что преемственность — это двухсторонний вызов.
9: Когда мы говорим в целом о преемниках, то нужно поделить их на несколько групп. Часть преемников действительно стремится что-то принять, часть преемников относится к этому инфантильно, третья часть говорит, мне вообще ничего не нужно, я хочу самостоятельно жить своей жизнью. В этом смысле вопрос стоит остро, потому что, с одной стороны, должно быть не только желание, но и готовность, и подготовка, знания, умения, навыки. А с другой стороны, нужно готовность основателя передать, потому что люди, которые реализовывали себя в бизнесе 30 плюс лет, очень часто не видят себя как-то вне рамок той деятельности, которую они каждый день делали.
3: Ростислав, интересно, что сами предприниматели говорят?
7: С большим бизнесом приходит большая ответственность, в частности, об этом говорит основатель группы компании «Белая дача» Виктор Семенов. Он отмечает, что ему в принципе, повезло. У него как раз вот такой наследник, он, грубо говоря, нашелся с лидерскими качествами и готовностью работать. Его коллегам с наследованием повезло меньше.
10: Их надо готовить. У моих друзей вот есть ситуация, когда отец хороший, бизнес хороший, но наследник не тянет и все. Он его и так, и сяк за уши тянет, готовит его, но явно не в коня корм, что называется, да? Но у меня двое детей, мне даже не надо было среди них делить бизнес. Сын, он младший, но изначально он показал свои лидерские качества. Мне повезло. Сын у меня больше 10 лет, реально управляет всем бизнесом. Но это у меня так сложилось. У него, я ему сейчас говорю, парень, тебе-то ведь придется на порядок сложнее, потому что у меня 7 внуков и внучек. И уже среди них как минимум 2-3 лидера я вижу.
7: Еще я пообщался с основателем отеля мебели «Мистер Дор» с Максимом Валецким. Валецкий в принципе не планирует оставлять бизнес детям, но он признался, что и плана прописанного у него по сути нет. Скорее, некое видение, что как раз перекликается с результатами исследований.
11: Плана преемственности как такового нет. И я, честно говоря, не думаю, что дети обязаны наследовать бизнес. Мои дети и так неплохо живут, им кое-что достанется, и пусть разбираются сами. Бизнес их не интересует, у них другие интересы. Я совершенно не собираюсь их вовлекать. Кому оставить бизнес? Ну, в бизнесе есть менеджмент, пусть он и управляет. Кто будет владельцем? Ну, вот не знаю. Есть вариант, что это будет какой-нибудь благотворительный фонд. Если завтра меня собьет машина, есть несколько друзей, которые знают, что делать. Мне, честно говоря, если я умру, будет достаточно все равно, после нас хоть потоп. Владение бизнесом, там обязанностей больше, чем прав. Зачем наваливать это на свою семью?
0: Ростислав, а вот чем чревато отсутствие плана?
7: McKinsey исследовали 200 с чем-то компаний из 50 стран из разных индустрий. Эти компании, они прошли через процесс передачи, и компании без четкого плана преемственности в среднем по больнице теряют около 5% своей рентабельности. В деньгах странах это огромные убытки, за которые бизнес рискует просто сдать свои позиции конкурентам.
12: Уверена, что сейчас нас слушают собственники бизнеса, которые еще не приняли решение, вот что им делать.
7: Ректор Московской школы управления Сколково Александр Ким советует задать себе три вопроса, которые помогут честно оценить готовность как свою собственную, так и будущих преемников.
9: Первый вопрос. Есть ли вам чем заниматься помимо того, что вы сейчас делаете? Номер два. Есть ли дети, может быть, внуки, те, на которых вы можете сделать ставку? Если такой есть, это хороший ответ. И третий вопрос. Готовы ли вы к длинному пути в этой части? Можно бросить кого-то в воду, как, говорит, научиться плавать. Вот, вот бросали там, и вот выплывет, не выплывет. Но также в отношении деятельности, которую вы вкладывали душу на протяжении долгого

0: периода времени, наверное, это не самый подход. Он, наверное, рабочий для каких-то вопросов, но в целом пресловутые 30 лет опыта, который наработал твой родитель, они вот так просто по щелчку пальцев не появляются. Вот эта вот психологическая готовность быть предпринимателем и лидером, потому что это постоянный стресс, и этот стресс, эту борьбу конкурентную надо любить.
1: В итоге надеяться на чудо, родственную кровь в бизнесе — это очень дорого. Передача компании требует такого же жесткого и холодного планирования, как и ее создание.
2: Ростислав Мерецкий рассказал, почему капиталу в России так тяжело дается смена собственников. В парламенте Ирана отключили электричество во время заседания комитета по энергетике, где обсуждали проблемы с энергоснабжением в стране. Об этом сообщает телеканал Иран Интернешнл. Свет отключился во время заседания, в котором участвовали чиновники и представители электроэнергетического сектора страны. Они обсуждали причины недавних перебоев с электричеством и меры по обеспечению стабильного энергоснабжения государства.
3: Кто есть кто?
4: BYD Young Wong U9 — это как акробат из цирка, который вдруг решил, что может командовать львами. А еще он на полставки подрабатывает бухгалтером. И знаете что? У него неплохо получается. Вообще от суперкара обычно ждешь трех вещей. Чтобы он был красивым, очень быстрым и очень дорогим. Все перечисленное про BYD, только он еще умеет подпрыгивать на месте. Похоже, инженеры решили, что статичного эпатажа недостаточно и нужно удивить чем-то еще. И что самое интересное, за этим фокусом стоит вполне серьезная работа. У U9 4 электромотора, по одному на каждое колесо. Совокупная мощность около 1300 лошадей, а вот с максимальной скоростью есть нюанс. На бумаге это 309 км в час, но немцы в прошлом году умудрились снять суперкара электронный ошейник и разогнали его на гоночной трассе до 472 км в час. Так что Young Wong U9 при необходимости способен отправить водителя в легкий экзистенциальный кризис, причем одним нажатием педали. Но главное техническое оружие U9 не моторы, а сложнейшая активная гидравлическая подвеска. Она способна независимо управлять положением каждого колеса и настолько активно менять положение кузова, что U9 может буквально подпрыгнуть на месте. Внешность соответствующая. Низкий кузов, широченные колесные арки, огромные воздухозаборники, двери, которые поднимаются вверх, и все это выглядит так, будто концепт-кар каким-то чудом пережил сертификацию и все-таки попал на дорогу. Причем U9 даже не пытается быть элегантным. Он хочет выглядеть дорого, быстро и немного безумно. А вот салон на этом фоне кажется гораздо спокойнее. Спортивные кресла, цифровые дисплеи, минималистичная передняя панель и достаточно электроники, чтобы не забывать. Перед вами все-таки продукт китайской технологической индустрии, а не итальянская машина, собранная вручную в тесном ангаре.
3: Кто есть кто?
4: Так кто есть кто? BYD Young Wong U9 замахивается на Ferrari SF90, при этом китаец заметно мощнее и быстрее. И если для покупателя славное родословное не самое главное, то покупка прыгающего суперкара как минимум интересная затея. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
5: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
6: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
5: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
7: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
8: Что это было? В эфире.
9: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. То есть это так называемые лицензиары. Крупные компании приходили со своими технологиями, не наши винки покупали эти технологии. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые бы разрабатывали технологии, не было. Чем прекрасна вот эта вся распределенная мини-нефтепереработка? Потому что люди, частный бизнес, который этим занимается, готовы как-то рисковать, применять какие-то новые технологические подходы. А, как правило, крупные организации на эти риски не готовы. Они покупают покупает что-то большое, работающее и зарабатывает на этом. На мой взгляд, доведение регуляторной и налоговой политики до того, чтобы ввести эти мини-ТЗ, очень сильно повысит технологичность отрасли в стране. Потому что я знаю огромное

0: количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтепереработчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Основатель и генеральный директор инжиниринговой компании «Арскотек» Артем Воловиков в программе «Технологии и тренды».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую среду в 16:10.

0: Новости, инвестиции и рынки, аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Трое детей погибли после падения обломков беспилотника на частный детский центр в Краснодаре. По меньшей мере 12 человек пострадали. Атаке дронов в понедельник также подверглись логистические центры маркетплейса «Озон» в Краснодаре, Махачкале, Адыгейске и Невинномысске. Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Власти смогут вводить временное управление на объектах, владельцы которых не будут принимать необходимых мер для отражения атак. Речь идет об объектах топливно-энергетического комплекса, промышленности, связи, логистики и других отраслей. Вице-премьер Денис Мантуров заявил, что механизм будет применяться точечно, при этом о национализации объектов речи не идет. «Газпром-арена» отказалась от проведения концертов Канье Уэста в Петербурге. В пресс-службе площадки заявили, что не подписывали с организаторами никаких договоров по аренде стадиона. В концертном агентстве Say Agency сообщили радио РБК, что договор с площадкой планировалось подписать до 27 августа. С сайта «Газпром-арены» афиша Уэста исчезла, а вот на сайте организатора билеты по-прежнему продаются. Армения в ближайшее время начнет подготовку к референдуму по вопросу вступления в Евросоюз. Об этом заявил премьер Никол Пашинян. В Кремле уже предупредили, что в этом случае Армения столкнется с глубокими законодательными противоречиями в Евразийском экономическом союзе, которые навредят республике. Правящая в Казахстане партия «Адилет» выиграла выборы в однопалатный парламент. По данным Центра избиркома, у нее больше 71% голосов. В Курултай прошли еще 4 партии, которые смогли преодолеть 5% барьер. Явка на выборах составила 74%. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
2: РБК коллекция.
3: Массовые новостройки стали самым подорожавшим сегментом в Москве среди всех сегментов первичного жилья, уже введенного в эксплуатацию или находящегося на стадии отделки. За последние полгода средняя цена одного квадратного метра в них увеличилась на 9,4% до 407 тысяч рублей в июле этого года. Такие данные содержатся в исследовании агентства недвижимости «Метриум». Для сравнения, в других сегментах динамика в уже сданных проектах была более сдержанной. Так, по данным аналитиков, средняя цена одного квадратного метра за тот же период увеличилась в бизнес-классе на 2,6% до 544 тысяч рублей, в премиум-классе на 4,6% до 960 тысяч рублей, а в высокобюджетном сегменте всего на процент до 2,5 миллионов рублей. Таким образом, именно массовый сегмент демонстрирует опережающий рост цен на готовое жилье, указали аналитики «Метриум».
4: Тут Женя Стогова. Объем российского арт-рынка по итогам 2025 года превысил 4 миллиарда рублей. И это только официальная статистика. За год динамика составила более 5%, и наибольший показатель прироста почти на четверть год-году – это аукционные дома и ярмарочные операторы. Мы сегодня будем говорить про современное искусство. К нам присоединятся Софья Троценко, Ольга Свиблова. Ну и самое главное, с нами сегодня в студии коллекционер русского, российского современного искусства Денис Хемеляйны.
0: Медиатренды. Медиатренды.
4: Денис, каковы критерии качества современного искусства?
5: Я думаю, что нет универсального мерила качества современного искусства. Не существует некого алкометра, который можно было

0: поднести к произведению и сказать, что тут 0,8 промилле искусства или там 1,5 промилле искусства. Должны выполняться ряд определенных условий для того, чтобы общество, искусствоведы, рынок приняли его в качестве некого эталона. Первый, скорее всего, это, собственно, сам художник, его практика. Она должна быть достаточно длительной. Художник должен быть последовательный. Художник должен быть художником на протяжении, в принципе, всей своей жизни. Это как бы первое.
1: А то есть условия, когда в мир искусства приходит человек со стороны, который известен в какой-то другой сфере и начинает что-то писать, скорее всего, не зайдет аудитории целевой?
0: Скорее всего, оно может зайти целевой аудитории, но также быстро и выйти. Потому что сегодня художник у нас диджей, завтра художник у нас дизайнер, а послезавтра художник, а потом он уходит в монастырь. И, естественно, это как любая профессия, потому что художник все-таки это профессия. Ей необходимо, а, учиться, и, б, следовать в течение всей своей жизни. Вопрос, художник должен быть узнаваемым, то есть у него должен быть совершенно четкий почерк. То есть вы должны без надписи на стене определять, ну, те, кто знает, те, кто владеет материалом, определять, что это Вася Пупкин, а это Коля Ложкин. Далее, необходимо говорить о том, что художник должен затрагивать те смыслы, которые в настоящий момент интересуют общество. Когда мы говорим о современном искусстве, к работе необходимо приклеить ярлык «год», и тогда это будет понятная вещь. Если вы к работе можете приклеить 2026, 2010, 1970, 1945, то говорить о том, что это современное искусство, ну, достаточно спорно и сложно.
1: Современным художником вот в текущем 2026-м, очень непростом со всех сторон году, легко ли быть творцом? И легко ли отражать ту самую эпоху, в которой он живет?
0: Ну, я не художник, мне сложно сказать, легко ли людям. Бедным художникам, наверное, тяжело, а богатым художникам, наверное, легче как-то пережить то, что происходит. Скорее, это вопрос художнику, который будет сегодня, Саша Дашевский, легко ли ему жить сегодня.
1: Но тут еще и вопрос, легко ли отвечать требованиям аудитории, которая весьма искушенная.
0: Ну, аудитория весьма разная. Вот вы говорите, что аудитория искушенная. А чем она искушенная и кем она искушенная?
1: Огромное количество ярмарок, огромное количество аукционных домов, огромное количество предложений, в котором крайне сложно разбираться.
0: Слушайте, ну вот вы начали с цифры 4 миллиарда рублей официальные продажи за прошлый, по-моему, за 2025 год. 60 миллионов долларов, даже меньше. 60 миллионов долларов стоит одна картина Ротко. То есть весь рынок искусства, не только современного, а вообще всякого искусства России, это одна картина Ротко, и то даже не дотягивает. Да? А до какого-нибудь Кунца или Рихтера это полкартины. И говорить о том, что рынок растет, что рынок развивается, что огромное количество существует ярмарок, огромное количество существует аукционных домов, галерей и так далее, но это... Как говорить, что у нас на базаре много людей торгуют семечками. Все эти люди занимаются тем, что торгуют семечками.
1: То есть в реальные деньги это не превращается?
0: Конечно, не превращается в реальные деньги. Живут несколько галерей хорошо, живут 2-3 ярмарки хорошо, а все остальные барахтаются на уровне нуля, либо в минус. То же самое можно сказать про художников. Огромное количество художников живут очень плохо.
1: А как стать тем художником, который заинтересует коллекционера? Вот лично вы, как коллекционер, как отбираете полотна и художников в свою коллекцию?
0: Я не покупаю молодых художников, совсем молодых, потому что, как я уже говорил, он сегодня художник, а завтра парикмахер, послезавтра пошел на завод работать. Я собираю художников, которые неким образом уже устоялись, у которых есть свой почерк, которые прошли через, как я это называю, горнило галерей, отобраны уже неким арт-сообществом, к которому я не отношусь, потому что я не являюсь искусствоведом, я являюсь коллекционером, у которых уже есть какие-то выставки, которые неким образом себя уже проявили. Тогда они могут меня заинтересовать. Да, пусть эти художники уже стоят дороже, чем если мы начнем собирать в лесу мухоморы и все подряд класть себе в корзину, но хотя бы это уже будет отбор, сделанный не мной. Я сэкономил и время, и деньги.
1: Но возникает тогда вопрос, а вы выбираете по критерию доверия галереи или все-таки по критерию того, что вам лично нравится?
0: Вообще говоря, арт-рынок – это прежде всего рынок доверия. Без доверия невозможно. Галерея доверяет художнику, художник доверяет галерее, художник доверяет куратору и наоборот, и дальше коллекционер доверяет и галерее, и куратору, и музейной выставке, и сам себе. Очевидно, для того, чтобы выбирать, необходимо прежде всего обладать неким объемом знаний. Потому что если вы приходите, например, на третий курс матмеха, то видите доску в каракулях, вы все равно ничего не

0: поймете и скажете, ну что это за чушь? То же самое, когда вы приходите смотреть на выставку современного искусства, ничего не понимая, вы также будете говорить, ну что это за чушь? Скорее, это вопрос к вам, как человеку нелюбопытному, не ищущему, не алкающему новые знания, а как некому заскорузлому старому. Поэтому, конечно, ты должен обладать неким объемом знаний. И вопрос слова «нравится», «не нравится» я в своей практике не использую коллекционерской, потому что коллекционер – это тоже некий труд, это тоже некая работа, она требует и времени, и денег. Очевидно, и прежде всего денег. Если ты сам не разбираешься и сам не понимаешь, то тебе никто не подскажет и никто тебя не научит. Слово «нравится» неуместно, работа должна отражать время. Художник должен отражать время, я, скорее всего, даже не собираю работы, я собираю художников, тех художников, которые отражают тем или иным образом сегодняшний день, да.
1: К нам присоединяется Ольга Львовна Свиблова, искусствовед, основатель и директор мультимедиа-арт-музея. Ольга Львовна, вот с нами в студии Денис Хемеляйны. Ключевое, что упомянул Денис, что очень важно доверие в этой сфере, очень важно доверие к галереям. Но тут возникает вопрос, а как, собственно, площадки, платформы выбирают художников, в которых они поверят и которых они будут предлагать аудитории?
2: Когда Медичи, одни из первых коллекционеров знаменитых, они воспитывали Микеланджело, ну, вообще в семье, можно сказать, да, со своими детьми. И Микеланджело им изменял дважды. Так вот, Медичи прощали Микеланджело его измены, и они хотели, чтобы именно Микеланджело сделал их надгробие. Почему Медичи хотели Микеланджело и не хотели других? Почему время сохранило Медичи и не сохранило кого-то больше? Потому что кто-то видит, а кто-то не видит. И кто-то может прозреть, а кто-то не прозреет. Точка. Это относится и к науке, у которой есть логика саморазвития, о которой только что говорил Денис. А кто-то, вот как бы несмотря на знания, опыт, он может сколько угодно слушать вот эти токинги, спрашивать ответы, и он просто останется незрячим. И вот это объяснить нельзя. Когда Денис сказал, что работы отражают время, он коллекционирует художников, но он коллекционирует время, с которыми эти работы сейчас резонируют. Хорошие работы, они реактуализируются со временем, и поэтому их отбирает время. Есть работы, которые прекрасны здесь, now, они уйдут и канут в лету, и никто о них не вспомнит. А было красиво. Восход, закат, холст, масло и три березы. А есть работы, которые можно реактуализировать через 10 лет, 50 лет, 500 лет.
1: Ольга Львовна, ну вот к разговору про то, что переживает время, главным образом мультимедиа-арт-музей, судя по всему, переживает время. Я поздравляю с тем, что 30 лет уже площадки, если правильно мы подсчитали. На ваш взгляд, вот тем не менее, то, что вы описали, и те имена, которые вы упомянули, это люди, которые уже прошли историю. Но современное искусство — это то, с чем мы живем прямо сейчас.
2: Мультимедиа-арт-музей зажег кучу звезд, причем не только российских, но и показал премьеры зарубежных художников. Когда мы делали первую выставку, а потом художник представлял на Венецианской биеннале Италию или Испанию. Понимаете, мы видим и предвидим, и показывая искусство современное во всех его ипостасях, иногда время реактуализирует определенных художников. И в этот момент очень важно показать, как ретроспективу Джозефа Кошта. А иногда надо показать художника, которого ты случайно увидел в Вене, в мастерских, на каком-то гранте. И ты показываешь первым, а потом радуешься, потому что видишь, что художник зашагал по планете. И также мы открывали наших художников, о которых никто не знал, а сегодня они классики и часто и российского, и мирового искусства. Это нормальный ход. Так же, как коллекционеры, которые являются важнейшей частью экосистемы искусства, потому что в центре экосистемы искусства стоит художник. А ближе всего к телу художника стоит фигура коллекционера. Конечно, Денис, он кокетничает немного, говоря, что он как бы отбирает то, что уже отобрано. Нет, он видит и предвидит так же.
1: Денис, согласитесь или оспорите?
0: В Московском отделении Союза художников, по-моему, порядка 8 тысяч человек, что ли. А в Петербургском отделении порядка 4,5 или 5 тысяч. Это люди, у которых есть корочка художники, которых в музей пускают бесплатно. Соответственно, очевидно, что из этого огромного просто моря ты выбираешь, исходя из того, что ты чувствуешь внутри.
1: А вы общаетесь с теми художниками, которых вы коллекционируете?
0: Я не люблю художников, я люблю людей. Я общаюсь с людьми, а не с художниками. То же самое, как вы общаетесь с сантехниками или вы общаетесь с, не знаю, там, с таксистами. Я общаюсь с людьми, я дружу с людьми. Прежде всего, если он художник, ну, отлично и хорошо. У меня есть художники, с которыми я дружу, но у меня нет ни одной их работы.
1: А почему так?
0: Дорого для меня.
1: Ох.
2: А я люблю произведения конкретные. И в кругу моих друзей есть, и вот так же, как у Дениса, есть художники, с которыми мне приятно проводить время, но это не значит, что музей покажет их работы. И есть художники, которые мне, как люди, могут быть неприятны. Но я...
1: Должны с ними работать.
2: Я не должна, я хочу, потому что их произведения меня заводят. Понимаете, и я понимаю, что в этот момент мы обязательно должны показать вот эту выставку, этого, эти конкретные работы, потому что я не все работы люблю у художников. Это может быть великий художник, он может стоить на рынке огромные деньги, но это не значит, что я все его работы люблю. Вот конкретные работы, которые, мне кажется, сейчас особенно резонируют со временем и со мной разговаривают, понимаете, потому что искусство — это очень важно, это символический объект. И это нам сказал, совершив великую концептуальную революцию, Марсель Дюшан в 1917 году, когда было две революции. Одну я не люблю, это Октябрьская революция, а вторую люблю, это когда свой знаменитый фонтан в виде писсуара Марсель Дюшан разместил в Нью-Йоркском музее. И в этот момент он доказал простую истину. Искусство — это текст, который оживает в контексте. Во-первых, в контексте, который его окружает, а во-вторых, в контексте диалога, который зритель. У искусства есть логика саморазвития, и кому-то может нравиться черный квадрат, а кому-то не нравится. Кто-то, как я, будет видеть в нем начало-начал и конец-конца, а кто-то будет повторять навязчиво, что это мог бы нарисовать его ребенок. Искусство — это такая странная зона неопределенности, и с этим надо как бы смириться тому, кого туда тянет. Потому что это огромный источник витальной энергии и возможности узнать прежде всего про самого себя. Потому что вот этот символический объект, скульптурка, рисунок, картина или инсталляция из мусора, как у Кабакова знаменитая и великая его инсталляция «Мусор». Понимаете, они оживают только тогда, когда ты включаешь определенную активность со своей стороны. И вот тогда ты узнаешь много, ты слышать начинаешь, что у нас есть, но чего мы не знали. И мы растем, потому что у нас есть зона ближайшего и дальнейшего развития. Кто-то это понимает, а кто-то родился уже как бы готовым.
1: С нами на связи была Ольга Львовна Свиблова, искусствовед, основатель и директор мультимедиа-арт-музея. И у нас получилась такая немножко противоречивая картина между тем, как отбирает искусство коллекционер и как отбирает искусство музей либо галерея. Денис, вот вы, в частности, упомянули, что не всех художников можете себе позволить. А каковы сейчас вообще расценки на рынке российского современного искусства?
0: Она знала себе цену, эта цена была средней по городу.
1: Хотя бы по больнице.
0: Тоже, смотря какая больница. После смерти Кабакова и Булатова есть два самых дорогих российских художника, ныне живущих. Это, я бы назвал, Виктора Пивоварова и Семена Фабисовича. Это работы сотни тысяч. Я говорю сейчас про ныне живущих художников, потому что можно, опять же, вспоминать Кабакова и Булатова, но туда не пойдем. Средний молодой художник, он, конечно, должен стоить по нынешнему рынку 3-4, там, до 5 тысяч евро. Ну, это всяко. Какая-нибудь хорошая вещь, это до 5 тысяч евро. Ну, и вот в этом диапазоне между 5 тысячами евро и, скажем, 200 тысячами евро или 300 тысячами евро находится все остальное.
1: К нам присоединяется Софья Троценко, основатель Центра современного искусства «Винзавод». Софья, что сейчас, на ваш взгляд, необходимо молодому художнику, чтобы себя зарекомендовать и понравиться аудитории? Вот Денис сказал, что он молодых художников, начинающих, не покупает. Есть ли обратные примеры? Может быть, вы его сегодня переубедите в этом?
3: Вы знаете, такого опытного и профессионального коллекционера, и человека, который давно имеет дело с искусством, как Денис, я думаю, что не нужно ни в чем переубеждать, потому что частная коллекция — это все-таки дело очень личное и субъективное. А если вернуться

0: относиться к художникам, то, вы знаете, мне кажется, что молодому художнику сегодня важно стараться, много работать. И сегодня есть масса возможностей, когда художник, несмотря на то, что у нас нету профессионального образования, актуального, есть академическое в наших вузах, но нет того образования, которое дает возможность художнику понять все-таки и сориентироваться в том, что происходит сегодня в системе искусства, на арт-рынке. Но есть много разных проектов, форм поддержки, ярмарок, аукционов и галерей, которые работают с начинающими художниками, с новыми именами. И, собственно говоря, мне кажется, что чем больше, по моему опыту, чем больше художник старается участвовать в этом, когда он становится узнаваемым, тогда у него формируется какое-то базовое реноме. Ну и, конечно же, это всегда вопрос к тому, что художник делает. То есть важно само искусство, а не то, как он старается понравиться и запомниться аудитории.
1: Денис, вот вопрос к вам. Софья упомянула, что художник должен быть максимально активным и вовлеченным. Если вспомнить, например, мир книгоиздательский, где топовые имена и топовые писатели — это люди, которые, как правило, в свет не выходят. Пелевин, Дашкевич, никто не знает, кто это. Никто никогда не брал у них интервью, либо это было очень давно. То есть это люди, которые живут под таким флером неизвестности. Вот вам, как коллекционеру, не кажется, что, может быть, такой художник будет, наоборот, стоить дороже, чем тот, кто представлен максимально?
2: Слушайте, а Сорокин, например, дает интервью постоянно.
1: Тоже верно.
2: Огромное количество писателей, которые раскручены и чудесным образом нас радуют ежедневно. Художник, его работы должны звучать, и они должны быть на виду. Сам художник может сидеть под одеялом, но сами работы должны быть на ярмарках, они должны быть на опен-коллах, должны быть в каких-то резиденциях, в выставках и так далее, и так далее, и так далее. Важно, чтобы его работы были, и работы были заметны.
0: Абсолютно верно. Я, кстати, именно это имела в виду, что тут важна не светская и социальная жизнь художника, а его профессиональная активность и узнаваемость.
1: Софья, а социальные сети как-то сейчас демократизируют искусство и, может быть, делают его более доступным с точки зрения порога входа?
0: С точки зрения возможностей показывать и находить свою аудиторию, своих коллекционеров в социальных сетях, она, конечно, дала больше возможностей для художников. Не каждый коллекционер будет покупать искусство в социальных сетях, но я знаю, что есть ряд галерей, которые периодически отсматривают, то есть не всегда у художника есть возможность попасть в какую-то галерею, если он отправляет туда свои работы. Но галеристы, дилеры и коллекционеры иногда смотрят новые имена, вообще что-то новое в социальных сетях. Такая практика есть.
1: А, собственно, коллекционеров, молодых коллекционеров сейчас, по вашим наблюдениям, стало ли больше?
0: Да, молодые коллекционеры, прям такое активное участие в жизни российского арт-рынка, с моей точки зрения, стали принимать больше 10 лет назад. То есть это не тенденция последних 3-5 лет, да, это тенденция последних 10 лет. И для этого очень много сделано институциями культуры, ну, не буду скромничать, такими как Винзавод, галереями, музеями, как Музей современного искусства, мультимедиа, арт-музей, коллекционерами, которые не стесняются и показывают историю успеха художников, свои коллекции, ну, таких как Денис. Поэтому большая работа сделана профессиональным сообществом для того, чтобы чуть шире стал круг коллекционеров и искусство стало чуть более доступным и понятным. То есть, чтобы привыкнуть к тому, что современное искусство покупать и коллекционировать – это хорошо.
1: Денис, вот по вашим наблюдениям, а кто в основном те самые люди, которые сейчас только начинают коллекционировать?
2: Для того, чтобы быть коллекционером, прежде всего нужны деньги. Потому что без денег как-то сложно. Можно, конечно, что-то украсть, можно ходить клянчить, чтобы тебе подарили, но без денег ты не можешь стать коллекционером. Поэтому очевидно, это те, кто зарабатывают. Очень много. Поэтому те, кто зарабатывают, те и становятся коллекционерами.
1: А чаще, вот любопытство ради, мужчины, женщины, предприниматели...
2: Да, слушайте, и мужчин, и женщин, огромное количество из моих друзей, которые занимаются коллекционированием. Эти два пола существуют и активно участвуют.
1: Софья, а вот по вашим наблюдениям, кого сейчас больше среди коллекционеров? Как представлен среднестатистический портрет?
0: Тут точно нету какого-то акцента на гендере, но это, с моей точки зрения, кстати, не обязательно для того, чтобы быть коллекционером, иметь большой доход. Мне кажется, коллекционер сегодня, особенно молодые коллекционеры, это просто образованные, активные молодые люди, которые понимают, которые ездили по западным музеям, которые

0: аукционы.
1: С нами на связи была Софья Троценко, основатель Центра современного искусства «Винзавод». Ну а мы вместе с Денисом Хемеляйной совсем скоро продолжим обсуждать, как устроен современный рынок современного искусства.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Свежая история из Китая, заставляющая внимательно отнестись к собственной спальне. 20-летняя студентка из Нинбо получила диагнозы ожирения и гипертония. И среди факторов, которые выявили врачи, оказалась привычка спать при включенном свете. Сам по себе этот случай ничего не доказывает, но очень хорошо совпадает с тем, что ученые знают из исследований. В наших глазах есть особые светочувствительные клетки. Их задача – считывать день сейчас или ночь. И когда ночью в комнате горит свет, эти клетки подают сигнал организму, и он начинает вести себя иначе, чем должен в темноте. Вмешивается в процессы, которые по природе своей ночные, включая выработку мелатонина. А дальше возникают негативные метаболические эффекты. Исследователи из Северо-Западного университета США проверяли это в лаборатории. Здоровые молодые люди спали одну ночь при комнатном освещении 100 люкс. И уже на следующее утро организм хуже реагировал на инсулин, то есть хуже контролировал уровень сахара в крови. Что происходит, если так спать годами, остается только догадываться. Важно, что речь не только о самом свете, но и о его яркости и цвете. 100 люкс – это уровень не слишком яркого светильника, но он уже влияет на ночную физиологию. Врачи и ученые повторяют как мантру – качество сна напрямую влияет на качество жизни и ее продолжительность. И темнота здесь – один из ключевых факторов. Плотные шторы, в идеале блокаут или маска для сна, телефон экраном вниз и никакого телевизора в спальне. Мелкие источники света, зарядки, роутер со светодиодными индикаторами лучше тоже убрать или заклеить. Сами по себе они слабые, но создают лишний световой фон. При этом не весь свет одинаково действует на организм. Мы наиболее чувствительны к синему и холодному спектру и наименее к красному и теплому. Так что если совсем без ночника некомфортно, выбирайте самый тусклый и самый теплый. Это уже гораздо более щадящий вариант для организма. Тем не менее, спальня должна быть самым темным местом в вашей жизни. С вами был Евгений Тиханович. Спите в темноте и повышайте качество жизни на РБК.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает профессор школы управления Сколково, директор Национального альянса по устойчивому развитию Андрей Шаронов.
3: Я неожиданно для себя вернулся к Достоевскому, и я понял, что из его великого пятикнижия я прочитал всего две вещи: «Преступление и наказание» и «Братьев Карамазовых». Потом я прочитал «Бесов», а вот сейчас я читаю «Идиота». Пересказывать Достоевского, наверное, бессмысленно, но для меня образ князя Мышкина оказался очень близким и очень личным. Сочетание огромной силы, которая выражается в его прямоте, готовности называть вещи своими именами, и в его, как многие другие герои говорят, слабости и даже идиотизме, когда он внешне не может постоять за свои интересы, хотя понятно, что им двигают совершенно другие, более масштабные ценности, которые делают его в глазах других этим самым идиотом. Это другая форма силы. Вот мне показалось, что это очень близко и важно для меня.
1: Фёдор Достоевский. «Идиот». «Вы князь Мышкин?» – спросил он чрезвычайно любезно и вежливо. Это был очень красивый молодой человек, тоже лет 28, стройный блондин средневысокого роста, с маленькой наполеоновской бородкой, с умным и очень красивым лицом. Только улыбка его при всей ее любезности была что-то уж слишком тонка. Зубы выставлялись при этом что-то уж слишком жемчужно ровно. Взгляд, несмотря на всю веселость и видимое простодушие его, был что-то уж слишком пристален и испытующий. Он, должно быть, когда один, совсем не так смотрит и, может быть, никогда не смеется, почувствовалось как-то князю.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: 9-464.
1: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
0: 16+.
1: Радио РБК. Про главное — экономика.
2: С обзором главных экономических событий дня Никита Нелюбин. Здравствуйте. Пострадавший из-за атак ВСУ на Wildberries бизнес и сам Marketplace получат годовую отсрочку по налогам и страховым взносам. Также будут приостановлены проверки, сообщили в Минфине. Меры поддержки коснутся компаний и предпринимателей, чей ущерб превысил 5% от годового дохода. Что касается Озон, продавцы с активными страховыми полисами, которые покрывают ущерб от атак дронов, получат выплаты за поврежденные товары. Российский рынок акций в понедельник упал на 3%. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился до 2071 пункта. Больше всех потерял Озон. Бумаги компании упали почти на 21,5%. В минусе на 11% и совладелец маркетплейса АФК-система. США объявили операцию «Экономический изгой» против Ирана. Минфин ввел санкции против почти 60 физлиц и компаний, сотрудничающих с Тегераном. Под ограничения попали организации из Китая, Арабских Эмиратов, Гонконга, Сингапура и Евросоюза. Глава ведомства Скотт Бессент заявил, что странам, которые продолжат вести финансовые дела с Ираном, придется выйти из долларовой системы. Средства физлиц в российских банках за июль выросли на 0,3% или на 200 миллиардов рублей. Аналитики ЦБ связывают это с ростом потребительской активности и сохранением высокого спроса на наличные. Средства юрлиц в банках в прошлом месяце выросли на 0,6% или на 400 миллиардов рублей, в основном за счет экспортеров. Центробанк дал банкам полгода на внедрение платежей с единым QR-кодом. Закон об обязательном внедрении этого механизма вступает в силу с сентября. Однако регулятор до 1 марта следующего года воздержится от штрафов за неисполнение закона. Сделано это, чтобы банки успели технически подготовиться к использованию единого QR-кода. Биткоин впервые с середины мая поднялся до 80 тысяч долларов. На бирже Binance ведущая мировая криптовалюта прибавила почти 3%. За прошлую неделю биткоин подскочил в цене на 23%, показав рекордный рост за 3,5 года. Это произошло после того, как Минфин США в минувшую среду объявил об увеличении обратного выкупа долгосрочных гособлигаций. Больше новостей в Максе и телеграм-канале РБК.
3: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем тренд на современное искусство. Со мной сегодня в студии Денис Хемеляйна, коллекционер русского современного искусства, и мы обсуждаем, собственно, как же живет этот рынок, чем он представлен, ну и, собственно, какие тренды на нем существуют и присутствуют.
0: Медиатренды. Медиатренды.
3: Один из главных трендов, который сейчас фиксируется во всех сферах жизни, не только в искусстве, это тренд на современные технологии. На ваш взгляд, как-то он меняет мир арт-рынка?
4: Ну, очевидно, меняет. Мир становится ближе, мир становится доступнее. Если раньше существовало там 3 журнала и 2 коллеги, которые писали в этих журналах, то сейчас любой человек, который что-то думает, что понимает, да, может купить себе чат-GPT, туда что-то задать, и через какое-то время выдаст прекрасный кураторский текст, посвященный чему бы то ни было. Также совершенно спокойно он может попросить сделать и нарисовать какую-то работу, и также выложить ее в сеть. Да, с этой точки зрения, конечно, рынок демократизировался. Каждый может свое плохое искусство донести до любого плохого коллекционера или собирателя.
3: А хорошим такое искусство может быть?
4: Хорошим оно может быть, но хорошего искусства не может быть много изначально. Поэтому в основной своей массе это все, конечно, трэш и плохое искусство. Плохое искусство имеет право на жизнь, имеет право на существование. Я ничего против плохого искусства не имею. За исключением того, что когда его начинают продавать задорого.
3: А давайте попробуем дать определение. Плохое искусство – это искусство, которое что?
4: Плохое искусство – это искусство, которое вторично, которое бессмысленно, которое повторяет приемы, которые уже были раньше, которое действует на твои низменные чувства, например, красоту, на эстетические какие-то вещи. Вот, например,

0: 50 оттенков серого» – это хорошая книга?
1: Ну, разве что для домохозяек.
0: Вот, соответственно, вот если вы понимаете что-то в литературе, то 50% плохого искусства – это как раз является книгой 50 оттенков серого» в той или иной ее интерпретации.
1: Вот сейчас у нас бум на нейросети, на условное искусство, которое генерируется с помощью тех или иных искусственных интеллектов. Прежде был бум на NFT-технологии. Для вас как-то это повлияло с точки зрения того, что для вас подлинное искусство? Что вы, например, никогда не купите что-то цифровое? Или наоборот, готовы пересмотреть?
0: Слушайте, NFT – это технология, которая позволяет закрепить права.
1: Право.
0: Не более чем. То есть NFT не является неким инструментом для создания искусства. Поэтому говорить о том, что NFT как-то влияет на что-то, оно не влияет, это технология. Вообще, с развитием технологии все говорят о смерти предыдущей. Там, ну, условно говоря, с фотографией мы хоронили живопись, с видео мы хороним
1: театр
0: и фотографию, с кино мы хороним театр, соответственно, с АИ мы хороним всех, и будем на цифровом кладбище глумиться над теми, кто еще покупает холст и масло. Мне кажется, что АИ позволяет расширить инструменты, которыми владеет художник. Но оно не позволяет как таковое расширить мозг человека. Соответственно, если человеку нечего сказать, то ему нечего сказать, что с АИ, что без АИ и так далее.
1: Как-то привычки коллекционеров на фоне развития искусственного интеллекта поменялись? Может, меньше спонтанных покупок стало или больше?
0: Слушайте, ну вообще каждый коллекционер коллекционирует по-разному.
1: С точки зрения эмоциональных покупок, а можете вспомнить свое что-нибудь, что вот вы купили спонтанно, не, может быть, опираясь на здравый смысл, на логику, но при этом не жалеете?
0: Слушайте, ну очень много таких вещей, вопрос стоимости. Если работа стоит там меньше 10% вашего месячного дохода, то даже обращать внимание на цену не нужно. Ну, то есть это вот вы захотели и купили.
1: А с нейросетями когда-нибудь советовались с точки зрения того, что вам приобрести?
0: Нет, конечно.
1: И не планируете?
0: И не планирую.
1: А почему? Не хватает эмпатии?
0: Да нет, просто нейросеть, во-первых, она подстраивается под тебя, да, и она уже знает твой вкус, что ты покупаешь. Второе, они, конечно, очень плохо разбираются. То есть я, например, вот готовились к этой передаче, решил посмотреть, кого нейросеть, моя нейросеть назовет среди самых популярных, там, самых перспективных российских художников. Пара человек было такие лишние, я бы так сказал.
1: Денис, вот мы уже, опять же, много поговорили и про современные технологии, и про момент, скажем так, цен, прайса на современное искусство. Вы говорили, что для вас эмоции не важны, когда вы выбираете произведение искусства, когда вы его покупаете. Тем не менее, а что вам нравится?
0: Мне много чего нравится. Деньги мне нравятся еще.
1: Как легко ли быть коллекционером и при этом любить деньги, с которыми приходится расставаться регулярно?
0: Слушайте, ну, я говорю, что деньги всегда лучше. Ты, когда что-то покупаешь, ты должен думать о том, на что ты можешь их еще потратить. Я же не сын Абрамовича, да? Я не Михельсон. У меня нет неограниченного бюджета. И поэтому я всегда выбираю, на что могу потратить еще вот эту конкретную сумму.
1: У вас были кейсы перепродажи работ, которые вы покупали? Или вы собираете только для себя?
0: Конечно.
1: К нам присоединяется художник-куратор Александр Дашевский. Александр, Денис Хемеляин у нас в студии в самом начале программы упоминал, что художник для того, чтобы привлечь как минимум его внимание, должен быть актуальным. Что вас вдохновляет и вдохновляет ли вас современная актуальная реальность?
2: Не то чтобы она меня вдохновляет, а неизбежно имеет с ней дело. Это как, ну, если ты оказался в бассейне с акулой, ну, как бы ее сложно игнорировать. Поэтому я бы не описал свои эмоции, испытываемые по этому поводу, как вдохновение, но явно с этим надо что-то делать. Я, честно сказать, давно не работаю на вдохновении. Я давно работаю на чувстве долга перед собой, перед окружающими, перед остальным. Реальность наша очень многообразна, я бы даже сказал, многополярна. Она все время подкидывает какие-то сложные паттерны, которые интересно расплетать.
0: Саш, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, твои работы в цене вырастут после твоей смерти?
2: Честно сказать, я не уверен, что после моей смерти еще останутся какие-то деньги. Мне кажется, что вероятность этого нельзя скидывать со счетов.
1: Я нашим слушателям поясню, что во время перерыва задала как раз Денису вопрос, а повышает ли факт смерти художника его стоимость? Денис, вот, собственно.
0: Все зависит от художника, я бы вот так сформулировал, да, но базовая – это такая некая иллюзия, что человек должен умереть, и тогда работы его вырастут. Потому что есть художники, которые, на мой взгляд, сильно, как личности, больше и крупнее, чем как художники. Также с писателями, кстати.
1: Не могу не спросить, а Александр, на ваш взгляд?
0: Александр – чудесный куратор, назовем это так. Александр был отличный совершенно период его творчества, который мне очень нравится. Это же вопрос достаточно субъективный. Это когда он ездил по Северному Кавказу и

0: и делал проекты с бассейнами, в которых уже нет воды. Вот этот мне проект очень ему нравится, и он действительно отражал тогда свое время. Но художник же не может умереть, ему же надо что-то делать, семью кормить, вынужден искать себя.
1: Александр, не могу не задать вопрос про деньги. Как художник для себя сам и для рынка в целом определяет, сколько он стоит?
2: В целом это довольно интуитивный процесс, и надо сказать, что он сильно зависит от того, насколько художник может себе позволить отказаться от конкретного предложения. Ну, то есть, когда кто-то к нему приходит и говорит, сколько стоит? Он говорит, 500. Он говорит, есть 70. Если он не загнан жизнью в угол, и у него там не присыхает новорожденный младенец батареи с голоду, то художник говорит «нет». И дальше получается через некоторое время другое предложение, более адекватное, так формируется цена. Если он вынужден жить от продажи до продажи, что довольно частое явление на нашем рынке, тогда он стоит столько, сколько ему принесли в клюю в этот момент.
1: Денис, к вам тот же вопрос. А вот с точки зрения, с позиции покупателя, как происходит образование цены? Как вы понимаете, за что вы готовы заплатить условно 1 000 000, а за что, ну, в лучшем случае, 10 тысяч?
0: Есть, например, методики, которыми пользуются некоторые художники. Например, Ольга Чернышова, она просто измеряет картину в сантиметрах. И дальше... периметр, да. И умножает это на, по-моему, 10 тысяч евро, если мне память, или на 1000 евро, сейчас я не вспомню. А если это фотография, то она еще потом делит на 2. У нее совершенно четкая, понятная стратегия. Например, Виталий Пушницкий. У него есть какой-то секретный справочник. Он этот секретный справочник всем показывает и говорит, смотрите, вот я художник уровня номер 3. Вот здесь коэффициент вот такой, поэтому я стою вот столько. Ну, как бы каждый пытается обосновать это как может. Кто-то говорит, что ему так сказали астрологи, например, его цена. Тогда, когда Марс заходит за Меркурий, то цена у нас растет, потому что эта работа была сделана именно в этот период. Ну, у каждого свои какие-то способы.
1: Александр, финальный вопрос к вам. Вот ваша рекомендация молодым начинающим художникам, которые, как мы выяснили в начале программы, Денис Хемеляин их покупать не будет, но им очень хочется, чтобы он их купил. С чего начать? Либо свой творческий путь, свое предложение коллекционерам и вообще свою работу художника?
2: Подумайте, не можете ли вы заниматься чем-то еще? Если можете, не занимайтесь этим.
1: С нами на связи был Александр Дашевский, художник-куратор. Ну а мы продолжаем разговор с Денисом Хемеляиным, коллекционером. Денис, с чего бы вы рекомендовали, опять же, начинающим коллекционерам начинать свою коллекцию?
0: Во-первых, смотреть на галереи, потому что хорошие галереи на хороших ярмарках показывают хорошее искусство в основном своей массе. Но я бы начал с похода в музеи. Мне кажется, что нужно сделать такой коэффициент 1 к 100. Вот 100 походов по музеям – это одна купленная работа. 100 раз сходил, одну работу купил. Следующие 100 – снова купил одну работу. Тогда ты через какое-то время поймешь, что делать. Это первое. Второе – попробуй продать то, что ты купил. Ты приходишь в галерею, тебе говорят, это $10 000, а ты спрашиваешь, а вот если я к вам приду, вы ее у меня купите через год за эти деньги?
1: А ну, желательно послушайте... не за эти, а дороже.
0: Ну, хотя бы за эти, хотя бы за эти. И послушайте, что вам скажет галерея.
1: Современные российские художники на Западе сейчас ценятся?
0: Почему Запад должен любить наше искусство, если мы его сами не любим? Почему Запад должен покупать наше искусство, если мы его сами не покупаем?
1: То есть нам нужно сначала заняться собственным рынком, прежде чем выходить куда-то за рубеж?
0: Конечно. Есть большое количество художников, которые имеют звучание на Западе, но оно такое очень писклявое.
1: А современные западные художники сейчас современных российских коллекционеров интересуют? И вообще, реально ли что-то купить?
0: Мерседесы довозят, вы знаете, какого-нибудь Рихтера привезти и вообще ничего делать. Вопрос в том, как его купить, ну, тоже обходят люди эти санкционные модели.
1: Ну, то есть был бы интерес?
0: Был бы интерес, да. Ну, вы понимаете, что там тот же Рихтер или какой-нибудь Кунц, он стоит десятки миллионов. Десятки миллионов, да, то есть это весь рынок современного искусства в России. Весь рынок.
1: Но тут возникает вопрос. Вот в других сферах мы как-то переориентировались на Восток, на Китай, на Юго-Восточную Азию, а в искусстве как будто бы нет. Я вот не слышала каких-то невероятных имен современных китайских художников, которые гремели бы в России либо в мире. Почему так происходит? Нам непонятны их предложения?
0: Они точно существуют. Я думаю, что там в двадцатке самых дорогих ныне художников пара китайцев точно есть. Очень много африканцев, очень много африканцев, потому что это в тренде, и действительно там хорошее искусство. Вот. Но все-таки Россия изначально так получилась, она западная страна, да, и она смотрит на Запад, и нам более понятна менталитет и философия Гегеля.

0: чем, например, какой-нибудь Будда, да, или Лао Цзы. Китайский рынок очень большой. Это второй по величине рынок в мире современного искусства после США. Это второй рынок, да. Но он очень внутренний. То есть там китайцы покупают китайцев и сосредоточены на приобретении китайцев.
1: Но, тем не менее, вы будете готовы купить полотно какого-нибудь китайского художника, даже если он входит в гарантированный
0: рейтинг?
1: Я не
0: собираю западное искусство и восточное искусство. Не собираю. Я коллекционер российского искусства. Исключительно. Я сузил эти рамки и прекрасно в них себя чувствую.
1: А почему произошло это сужение? В какой момент вы поняли,
0: что хотите? У меня нету денег столько, чтобы покупать его. У меня нет столько времени, чтобы в нем разобраться до конца основательно. У меня нет столько энергии, и потом у меня есть другие интересы, помимо того, чтобы коллекционировать.
1: Одно из событий, которое предстоит вот буквально совсем скоро, это ярмарка современного искусства «Космоскоу». Я знаю, что вы в прошлом году принимали участие. В этом году что планируете делать?
0: Ну, я в прошлом принимал участие, позапрошлом принимал участие, по-моему, позапозапрошлом принимал участие. Ну, мы делаем некоммерческие стенды. Спасибо большое Космоску, что оно предоставляет такую возможность. В прошлом году мы показывали книгу Виталия Пушницкого «Бритва Акама». Просто у меня есть своя издательская программа небольшая, где я выпускаю книги для тех художников, которых я люблю. А в этом году Ольга и Олег Татаринцевы будут презентовать свою книгу. Это будет небольшой стенд.
1: Нравится ли вам то, что вы как коллекционер видите, когда приходите на ярмарки?
0: Ну, конечно, я хотел бы видеть только свою фотографию везде на всех стендах. Вот.
1: Но там и только ее... свою коллекцию?
0: Ну, да, и только свою коллекцию. Но там ее нет. Что теперь делать? Ничего не поделаешь. Приходится же с тем, что нам дают.
1: Но как часто вы покупаете что-то как раз на ярмарках?
0: Слушайте, я институциональный коллекционер, и ярмарка является институциональным местом. Соответственно, я считаю своей обязанностью купить 1-2 работы на ярмарке всегда. Но очень часто я оставляю эту возможность тем, у кого с покупки первой вещи на ярмарке начнется коллекционерская жизнь.
1: К нам присоединяется Маргарита Пушкина, директор и, собственно, основатель ярмарки и платформы «Космоскоу». Маргарита, что в этом году «Космоскоу», как одна из, ну, по сути, ключевых сейчас платформ для презентации искусства, будет предлагать аудитории?
2: В этом году 14-й выпуск уже проходит ярмарки, также в Тимирязи в центре. Ярмарка развернется на площади 17 тысяч квадратных метров, объединит 108 галерей, это своеобразный рекорд ярмарки, и параллельная программа, параллельные мероприятия, посвященные искусству по всему городу.
1: У меня уже разбегается взгляд, если можно так метафорично сказать. Расскажите, а на что адресно может быть обратить внимание, ваша рекомендация личная?
2: Ярмарка – это такой маркетплейс, это такой проект, синергетическая платформа, которая объединяет все самое профессиональное и интересное. И из такого, на что хотелось бы обратить внимание, наверное, это то, что у нас в этом году большое количество моностендов у галереи, сразу 17 проектов, посвященных одному автору, потому что такой формат – это знак высочайшего доверия галереи к художнику. Потому что, ну, у галереи много художников, тем не менее, они делают ставку на высокий экспозиционный уровень. То, что всегда гораздо интереснее смотреть курированный проект на стенде. А также у нас в этом году основа мощный акцент на региональную художественную сцену. Более 27 галерей представляют города России от Владивостока до Уфы.
1: Маргарита, а вот как раз про региональные галереи очень интересно. Отличается ли предложение местных художников от того, что делают в Москве, ну, либо в Петербурге, и насколько самобытны художники из регионов?
2: Художники из других городов показывают очень смелые, очень актуальные проекты. Многие из них являются такими лидерами региональной сцены. Можно, например, подвести Воронежскую арт-сцену, где в протяжении многих лет функционирует известная галерея «Хлам», и вокруг нее сформировался уже пул хорошо известных художников, такие имена, как Иван Горшков. Можно привести в пример Нижегородскую арт-сцену, где есть студия «Тихая», и это Артем Филатов, и Владимир Чернышов, и многие другие художники. Поэтому я бы не говорила о том, что региональные участники говорят на каком-то самобытном языке, они все существуют в глобальном.
1: Но в едином мире, получается. Денис, а вот вы согласитесь со своей позиции, что любой, откуда бы он ни был, из, не знаю, Приморья, из Краснодарского края или из Москвы, будет говорить на одном и том же языке, по вашим наблюдениям?
0: Думаю, что все-таки нет. Он начнет говорить через какое-то время, потому что для того, чтобы говорить на этом глобальном языке, ему надо научиться говорить. И очевидно, что

0: находясь где-нибудь в Приморье, научиться гораздо сложнее, чем находясь в Москве.
1: Но, тем не менее, приведу пример. У нас есть известный дуэт художников Recycle из Краснодара, которые не только известны уже в России и находятся в коллекциях больших российских, но также и во многих международных собраниях. Мне кажется, что сейчас география с учетом такого интернет-глобального контекста и доступа к каким-то образовательным платформам и доступа вообще ко всему. Здесь вопрос только таланта и эрудиции художников.
2: Талант, безусловно, в искусстве определяет, это абсолютно точно. С нами на связи была Маргарита Пушкина, директор и основатель платформы «Космоскоу». Денис, завершить хочется, на такой, наверное, может быть, позитивной, надеюсь, что позитивной, философской ноте. Вот через 10 лет, через 15 лет современное российское искусство будет актуальным?
3: Я думаю, что через 10 лет будет еще актуально.
2: А что будет, на ваш взгляд, скажем так, визионерски в тот момент происходить с искусством, в 36-м году? У нас будет больше 4 миллиардов рублей оборот рынка?
0: Слушайте, если доллар будет стоить 300, то, конечно, будет.
2: Со мной сегодня в студии был Денис Хмеляйны, коллекционер современного российского искусства. Тут была Женя Стогова. Живите теперь с этим.
4: РБК «Коллекция».
5: Чуть больше недели остается до 1 сентября, до начала нового учебного года. И говорят, что в этом году на линейке 1 сентября будут одни супергерои. По крайней мере, ваш дружелюбный сосед уж точно. Рюкзаки с Человеком-пауком в этом году пользуются в России заметно более высоким спросом. В январе-августе их покупали на 27% чаще, чем за тот же период прошлого года. Это подсчитали аналитики АТОЛ. Что касается цены, то средняя стоимость на самый главный атрибут школьника составила 1852 рубля.
6: Человек-паук и возвращение в 3Б. Спрос на товары со Спайдерменом заметили и на маркетплейсах. Об этом говорит представитель Wildberries Дмитрий Борщевский.
7: Товары с изображением Человека-паука набирают популярность на Wildberries. За первое полугодие общий оборот таких товаров вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В топе категории карнавальные костюмы, худи, футболки и фигурки-игрушки. В прошлом году топ категории немного отличался. На первых местах были футболки, худи, чехлы для телефонов и костюмы. В то же время самыми популярными артиклами в этом году стала детская электрическая зубная щетка, а также прозрачный зонтик-трость, оверсайз-футболка и полутораспальное детское постельное белье, ну и, наконец, взрослый костюм Человека-паука.
5: Независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса и член гильдии маркетологов России Александр Анфиногенов считает, что новые фильмы дают импульс продажам мерча, но интерес быстро угасает с выходом следующих премьер.
8: Фильмы, которые имеют продолжение, там «Человек-паук 1», «Человек-паук 2», конечно, они опираются уже на какой-то багаж, который, может быть, лежит на стоках, и вдруг появляется новая серия, и эти стоки начинают вымываться, потому что возникает потребность у потребителя. То, что произошло сейчас. По большому счету, это, конечно, хороший стимул. Была футболка, на которой у ребенка были смешарики, ребенок захотел вторую футболку, та вроде еще не износилась, и ребенок не вырос, но вроде бы как-то появился там «Человек-паук» или «Колобок», и потребность реализуется, плюс еще одна вещь, которая имеет эмоциональную подоплеку. Так что эта тема, она живая, и она будет продолжать, словно говоря, жить. Дети — это драйвер продаж. Это знают все ритейлеры, поэтому то, что Человек-пауку внимание приковано, это да. Соответственно, официальный мерч к нам не зашел точно. То, что этот интерес сиюминутный, достаточно высокий, но продлится он ровно столько, сколько будет времени до выхода какого-то нового фильма. Сейчас, условно, сентябрь, там октябрь, может быть. Потом к новогодним всем историям будут еще какие-то премьеры. В любом случае, все переключится на Новый год. Не больше 3000 в ажиотажном интересе. Потом он, может быть, останется, но это же дети такой, возраст 8+, там, до 14-15, ядро целевой аудитории. Это быстро меняющая свой интерес аудитория. Что-то новое выходит, они быстро переключаются.
6: Дневники с Человеком-пауком стали продаваться на 77% больше. В среднем на их покупку тратят 270 рублей. Что еще покупают? Покупают линейки шариковые ручки. Линейка 128 рублей, шариковая ручка 129 буквально. Вот рубль в рубль. А мешок для сменной обуви с этим супергероем стоит в среднем 503 рубля. На него спрос тоже вырос на 18%. На пенал потратили в среднем 449 рублей. Спрос на него увеличился на четверть. Вот такой расклад.
9: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
10: Самая доступная новостройка у моря в России стоит всего 2 миллиона 100 тысяч рублей. Такой вариант нашелся в Краснодарском крае. Это студия площадью всего 11 квадратных метров в селе Мысхака под Новороссийском в 700 метрах от берега. Такие данные приводит аналитическая система bnmap.pro. Эксперты изучили прибрежный рынок недвижимости в трех ключевых курортных регионах – Краснодарском крае, Крыму и

0: Калининградской области. В исследование вошли все комплексы, расположенные не далее 3,5 километров от моря. Пробежимся по этим регионам. На побережье Крыма самый бюджетный вариант нашелся в Керчи. Это апартаменты площадью почти 15 квадратов за 4,3 миллиона рублей. Расстояние до моря 1,5 километра. Средняя цена квадратного метра в Крыму за год выросла почти на 8% до 327,5 тысяч рублей. В Калининградской области минимальная стоимость новостроек 3,5 миллиона рублей за однокомнатную квартиру в Балтийске площадью 28,5 квадратов. До моря 2,5 километра. Средняя цена квадратного метра здесь, напротив, снизилась на 4% до 225,5 тысяч рублей. Самый же доступный вариант в Краснодарском крае. Та самая студия в Мысхака площадью 11,3 квадрата за 2,1 миллиона рублей. Если говорить в общем, средняя цена квадратного метра на побережье Кубани составляет 427 тысяч рублей. Это почти на 11% ниже, чем год назад. Кстати, эта самая студия в 11 квадратов и самая маленькая по площади в Краснодарском крае. В Крыму минимальная площадь 13 квадратов за 5,5 миллионов рублей в Ялте. В Калининградской области почти 21 квадрат можно купить за 3,7 миллиона в Зеленоградском округе. Интересно, что самые компактные лоты далеко не всегда оказываются самыми дешевыми. Их итоговая цена определяется прежде всего престижем района и классом жилья. Так что, если вы мечтаете о квартире у моря, но бюджет ограничен, варианты есть. Вопрос только в том, сколько еще продлится это снижение цен на побережье Кубани и не пора ли покупать, пока они не пошли вверх. Впрочем, это извечный вопрос.
1: Сумочки Биркин. Это вообще объект для инвестирования или нет?
2: Она в любом случае вырастет в цене, потому что такие сумки на вторичном рынке торгуются всегда дороже, чем в бутике.
3: Инвестиционный час. Разбираем ключевые события и их влияние на рынки вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определяют день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня. По будням в 17.10.
4: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
5: Да, что нам-то делать?
6: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе с Иваном Звягиным и Аркадием Глушенковым. Новости и тренды мира инноваций. Прорывные стартапы, разработки и кибербезопасность. Главное о том, что формирует завтрашний день. По будням на радио РБК.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
6: Рекламные кампании, запущенные без глубокого знания истории и культуры страны, способны за секунды превратить успешный продукт в скандал. Когда стандартный маркетинговый шаблон сталкивается с реальностью и вызывает международный резонанс. Кэдбери, знаменитый британский бренд кондитерских изделий, выпустила для индийских покупателей рекламу шоколада Temptation со слогом «Слишком хороши, чтобы делиться». Реклама появилась в газете Times of India 15 августа 2002 года, в день независимости Индии, что только подлило масло в огонь с учетом изображения. Карта Индии с полностью выделенным Кашмиром, включая часть под контролем Пакистана, и текстом «Я хорош, я соблазнителен, я слишком хорош, чтобы делиться» — кто я, Кэдбери's Temptation или Кашмир? Местные СМИ и оппозиция тут же увидели в этом тривиализацию конфликта и намек, будто Кашмир слишком хорош, чтобы делить. Компания быстро принесла публичные извинения и отозвала рекламу. Продажи шоколада Кэдбери, как ни странно, не упали. Во всяком случае, такова официальная информация. Но компания ввела двойную юридическую проверку любых визуальных элементов с географией, чтобы впредь не сталкиваться с дипломатически чувствительными темами.
3: Ошибка на миллион.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш Telegram.